0: Неизвестный вот у нас у медиков как ПИ, болезнь ПИ, это называется патологический избыток. Угу. То есть вот если одна область, она как бы целиком заселена больными вот хронической нуждой, вот, а другая, значит, область заселена патологическим избытком людьми с этим синдромом, то получается, что у нас достаточно тревожная симптоматика в плане политических ведь событий, они же могут как-то встретиться. Это же не то, что вот, как ты говорил, посадить меланхолию, колик и истерика в одну камеру, это их излечит, дескать, компенсация произойдет. Мы делаем это, вот у нас даже кабинеты у сотрудников так распределены, вот все, то есть по двое они сидят, один по тестам, значит, он истерик, другой меланхолик. Вот по этой системе мы подбираем даже не по полу и не по возрасту. Вот, а здесь, если там вот посадить тех, кто спит, и тех, кто те другие, это же вряд ли произойдет какая-то стабилизация в их отношениях.
1: Это очевидно. Но я хотел бы перейти, что нужда в хронической форме может перейти...
0: ХНЭ, будем в дальнейшем.
1: Да. Или, например, я извиняюсь, нужда как бы локализованная и вылеченная, она переходит в педальный синдром. То есть формируется некоторая потребность, уже гиперпотребность, то есть нужда как бы компенсировалась, создается потребность в ускоренном перемещении. То есть невроз, связанный с тазобедренными и анальными недомоганиями, то есть формируется педальный синдром.
0: Ну, кстати, коленные тоже суставы задействованы очень прочно. То есть практически вихляние происходит, такое неосознанное и ничем не сдерживаемое. То есть вот истеричность вот эта. То есть, ну, явно, если видно, что он вихляет. Вот. Ну, и так мы и пишем. То есть, вихляние там трех стадий. Первое — это подрагивание. Вот, вихляние делится. Второе — это, значит, такое, как бы уже... Ну, я к самому страшному перейду. Это коленца называется. Выделывает коленца. Вот если он выделывает коленца, вот, ну, в данном случае вот все вот это ХН, вот, как бы хронически нуждающиеся, вот от них и произошли вот эти ГПК, ну, пляски.
1: Так, в 17 веке ученый финский Вихли еще придумал это вихляние. То есть... Это нам все известно. Переходя вот к педальному синдрому, он особое распространение получил уже сейчас, когда вот этот вот синдром имеет возможность просто полностью воплотить себя и уже как бы развивается независимо от влияния медиков там, и так далее. То есть делаются прививки прямо в детстве. Делается два укола в голову. То есть один... небольшой иглой, а другой, в общем, такой существенный, кардиоиглой такой, хирургический. Делается два укола, чтобы... Ну, хватает лет на 13, но, с другой стороны, очень сильная потребность. И вот педальный синдром, он, конечно, переходит постепенно уже в какую-то неугомонную страсть к перемещению. То есть иной раз вот куры страдают этим перед тем, как снестись, они начинают нарезать, и причем исключительно по часовой стрелке.
0: Так и причем как-то начинается, это все вроде бы сперва незаметно, просто переминания идут такие, как бы они переминаются, а потом резко как-то стартуют. И начинается вот эта круговерть куриная, сокращенно...
1: КК,
0: круговерть куриная, да.
1: А по современной буржуазии легко наблюдается как бы вот этот педальный синдром. Они тоже, в общем-то, перемещаются, если взять, например, Москва, это очень хорошая база, лаборатория для наблюдений. У нас вертолетчики... Они как бы имеют возможность сверху пронаблюдать движения педальных, которые осуществляются как бы по часовой, по часовой, и слегка радиально так распространяются и разлетаются слегка.
0: Тут ведь это действительно реальность.
1: И даже они, когда вечером уже находятся в отключке, у них все равно педальность это как бы проявляется, они ножками сучат.
0: Но все это уже на уровень переходит, на уровень такого, то есть вихляния ослабленного, подрагивания даже. Потому что все-таки, ну, иногда и бывает сбрыкнут.
1: Да, аденома простаты еще развивается на этой почве. И вот этот, конечно, вихрь, он, конечно, большой вклад осуществил там путем вот этого вихря. Вот
0: ты заметь, какая происходит дискриминация временная, вот ученых мужей, то есть Вирпи Вихли, вот он умер, по-моему, тоже в 17-м как раз веке где-то, да?
1: В 17-м родился, в 17-м умер.
0: Редко такое бывает. Редко, вот. Но тут еще как бы хотел сказать, что вертолетчики сами, вся документация засекречена. Это большое такое массовое перемещение по часовой стрелке внизу, оно волеполеволе, естественно, привлекает внимание, и люди должны задать вопрос, что это. Вот. И дабы не отвечать на него, были изъяты все эти съемки, которые производились с этих, в общем-то, вертолетов. Тем не менее, таким образом, сама вот эта крендельная теория Вирпи-Вихля, она была как бы уничтожена, что ли, так можно сказать. То есть не то, что уничтожена, а делались попытки засыпать ее сверху.
1: Вот. Да, в отличие от теории Калача и Бубли.
0: Да, да.
1: Бубли вообще, он в этом смысле был
0: марксист. Марксист,
1: можно
0: просто
1: сказать, да.
0: Да. И вот все практически сейчас в современном мире, все люди, они живут по теории Бубли. Вот. Угу. Хотя ведь в чем парадокс-то? В чем парадокс? Что это не излечило, то есть вот Бубли, он хитро поступил, если Вирп Вихли, он предлагал насторожиться, дескать, когда начинается подрагивание и взбрыкивание, он, дескать, насторожитесь, люди, то Бубли, он говорит, что, дескать, это все естественные движения, то есть подрагивание, взбрыкивание, дескать, век такой, то есть все это приводит под общий знаменатель, к общему, я бы сказал, знаменатель, дескать, эпоха. Бубля.
1: Да.
0: Хотя сам вот он очень мощно подрагивал, взбрыкивал.
1: Сучение ногами.
0: Он мощнейшее было. И опорожнялся постоянно под себя. Вы слушаете передачу «Монморанси» и рубрика «Передача. Плохое слово». Как-то не с тем ассоциируется программа «Монморанси» и рубрика «Набат железных ягодиц». В студии находится сиамский близнец Энджелс и Торшин, базитолог Андрей Орлов, ну и я тоже тут присутствую. И вот пришел на наш пейджер. Номер пейджера я вам еще раз напомню. 956-32-32 для абонента 109-279. Еще раз. 956-32-32 для абонента 109-279. Вы можете скидывать сюда ваши сообщения, мысли и так далее. Причем делать это даже в течение недели. Это пейджер нашей программы. Назовем вещи своими именами. И вот приходило сообщение, пришло сообщение, выходил ли на субботник Лаэрский и какие деревья высаживал. Подпись Иржи Корн. Дело в том, что да, естественно, субботник мы выходили, но мы в буквальном смысле высаживали. Мы в городской черте деревья выкапывали и сажали их за городом. И выкопали огромное количество, ну, этих деревьев. Но мы не разбирались, какие мы высаживали. Вот все, которые большие.
2: Название мы не стали обозначать.
0: Да, совершенно мы не знаем. Вот. Ну, а вы сейчас можете задать вопросы сиамскому близнецу Энджелсу и Торшину, потому что Андрей Орлов отлучился.
2: Ушел в интернет.
0: Посмотреть, как там мухи. А здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло.
0: Да-да-да.
3: А вот астроном, сиамский близнец, астроном, да? Алло.
0: Да, это ваш вопрос, да?
3: Нет, я имею в виду, вот он... Это, как он, как это американцы, это свою Кассандру запустили, Панасоник свой, и он, короче говоря, будет, значит, до Венеры лететь, потом назад, и около Земли на 800 километров всего пролетать. Когда дальше-то там, на Юпитер. А там 30 килограмм этого плутония. Вот вдруг он вообще за 2 года же, пока он будет вернется мимо Земли, 2 года пройдет, сестрой все выйдет, да?
0: Да-да-да.
3: И шарахнет. Что будет-то?
0: Понятно. Сейчас мы узнаем. Сейчас мы узнаем, что будет, у тебя спрашивают.
2: На самом деле, это из серии неудачных экспериментов, наверное, что-то будет. Вот. Но это мы будем смотреть.
0: То есть все равно, что одеть дельфину на голову в ведро.
2: Да, и пустить его
0: в море.
2: В подводные лабиринты скал. Вот. То есть этот корабль с плутонием в 30 килограмм будет биться о планеты и около какой-нибудь разобьется. Угу. На самом деле, я думаю, что американцы придумали что они что-то запустили. Вот. И пустили в космические наши компьютерные мониторы вирус, как будто действительно там какой-то спутник летит.
0: Ну, вообще-то все это делается с целью вот увеличения поголовья репчатого лука просто на планете. Это если уж так. И вот вернулся в студию Андрей Орлов, и я знаю, что ты общался посредством сети интернет с виднейшим общественным деятелем.
2: Был замечен.
0: Да, Украины. Ильей Черепицей. Я знаю, что сейчас Черепица занимается непосредственно изучением места погоды в жизни человека и места изучения вот, погодных явлений. То есть тут не берутся, не имеются в виду Черепицей там ураганы, какие-то форс-мажорные вот эти обстоятельства, а именно вот погоды, то есть как бы какое место она занимает в жизни украинца и обычного человека. Что вот
1: вообще погода вот, в жизни любого человека занимает очень важный и ключевой момент. То есть с погоды, как правило, начинается общение. Ну, интересные факты, которые вот, не знаю, Черепица, он, может быть, не упоминал, потому что иногда общение между людьми, причем братьев по разуму, может закончиться плачевно. Вот начавшись погода и закончившись дракой на почве как раз беседы, связанные о погоде, с погодой и так далее. То есть вот когда начинают развивать тему погоды, и противоречие утверждений некоторых. Например, один человек там говорил, что 19 градусов, другой 19,5, и на этой почве у них просто они до инвалидности друг друга довели себя. То есть произошло просто побоище. Потом, когда выясняли, в общем-то сказали, что на них тоже повлияла погода, и они, в общем-то, спятили на этой почве, и в клинике находится, где, в общем-то, содержатся люди, смущенные метеосводками, они все находятся в специальном отделении. Метеопатия такая вот, да. В общем, существует форма.
0: Или метеофобия тоже, как бы это две разные, в общем-то, симптоматики, я бы сказал.
1: Ну, с метеофобией у нас поступали поначалу, потом они как-то перешли, у них некоторые другие формы. Они в хронофобию перешло, то есть боязнь времени. И на этом с ними и покончено было. То есть они так и остались у нас там лежать вот с клестерными трубками, так их и забыли там.
0: Кстати, вот самая такая видная из них, и о судьбе которой вы чаще всего интересуетесь.
1: Ты знаешь, одно время они очень неплохо там лежали и даже вызывали как-то
0: Умиление.
1: Всем хочется быть полезным, поэтому зажигали факелы такие около клестерных трубок, которые горели почти день и ночь. Но вот что после твоего Саддама Хусейна в Персидском заливе полымя светили, так и здесь, в общем, было почем зря. Горели, значит, и даже иной раз сестры забывались и заходили, дескать, почему у вас свет горит там. А потом хихи и уходили, в общем-то.
0: Иногда приносили цветы.
1: Ну, под утро такая спираль образовывалась после выхлопов этих, что перегар, вот который образовывался в результате вот этих вот, там были вставлены трубки, из которых, собственно, вот эти факелы
0: били.
1: Били. То было, в общем-то, так, что угорали многие. Поэтому их запретили в свое время. Так что в отделении хронологии, хронофобии, как-то одно время просто убавляться начали.
0: Еще я сейчас вспомнил такой большой скандальный судебный процесс над бывшим главврачом как раз вот этого учреждения, Татьяной Мальчик, да, которая вот она все эти факелы взяла и, в общем-то, пыталась сбыть их каким-то образом частным лицам. То есть, а факелы, да, они были изготовлены, в общем-то, из титана, и все были наперечет, номерные. То есть у каждой трубки свой факел. Они парные тоже были, потому что Вот, и их, когда вот отняли у клейстерных, вроде бы, то нужно было складировать в подвале. Там у каждой своя ячейка была там с замочком. А она налево их пустила. В результате сейчас до сих пор собирают эти вот факелы. Так что, если вы вдруг приобрели факелы или как-то вот у ваших друзей где-то видели, может, да, то обязательно приносите их сюда, потому что это государственной важности задача.
1: Во, как сказал. Я тут говорил больше о применении их в политических целях, вот этих факелов. Ты знаешь, многие сейчас страдают от неустойчивой политической обстановки. Вот втемяшится в башку, что что-то не так происходит, и политика как-то может на это повлиять. И человек просто спящий, ходит, он даже не нуждается как-то в особом уходе. Он может на первых порах себя обеспечивать там чем-то, то есть и потребности у него не очень высокие. Но со временем, если это не за этим не следить, то это может перерасти в эпидемии, то есть много очень заинтересованных лиц в изменении того, к чему они не имеют отношения, например, изменению погоды, изменению там политики, изменению вот о чем, собственно, начинают говорить пассажиры такси в первую очередь, там вот, например, он садится и начинает о чем говорить. Об абстрактных вещах, там, о погоде, о политике и так далее.
0: То или есть, об автомобиле, что еще хуже.
1: Автомобиль тоже достаточно такая. Ну, все, кто подвержены педальному синдрому, они почти все, ну, в общем-то, заинтересованы.
0: Давай, чтобы отдадим дань ученому все-таки тем, кто подвержен синдрому Вирпи-Вихля. Вот так. Ну,
1: педальным.
0: Педальный отлично. Синдром Вирпи-Вихля.
1: Педальные, они находят быстро общий язык. Вот когда мы сводили педальных с хронофобами или же метеоманами, те, кто хотят слышать всегда что-нибудь о погоде, то возникали просто ситуации, когда тяжело было развести и тех, и других по разные стороны баррикад. Они начинали, в общем-то, объединяться, и у них требования как бы комплексные возникают, чтобы было с погодой все в порядке, чтобы в политике было все в порядке, понимаешь? Это уже требования, что просто одел там ведро на голову.
0: А не пробовали вы разбавлять и внедрять туда, скажем, метеофоба вот какого-нибудь, ну, для одного, чтобы проверить? Мне вот интересно, как метеофобия и метеомания между собой сочетаются.
1: А ты знаешь, несмотря на всю абсурдность, мы даже против этих там, в общем, неизлечимых заболеваний нашли средства. Все это делается очень просто и по-павловски. То есть как на уровне муравья все это делается или червя. То есть человек, говорящий о погоде, он выделяет специальный энзим, который, в общем-то, тяжело побороть какими-то известными биохимическими способами. Поэтому, когда он выделяет энзим, это просто возможность регистрировать, что человек говорит о метеосводке о какой-нибудь. В это время ему просто давали электрический сигнал или, ну, просто по морде, когда не было электрического сигнала, свет отключали. И в результате, значит, энзим-то все равно выделялся.
0: Конечно.
1: Вот, но он уже с деформированной структурой ДНК, как бы.
0: Уже, там, да, и запах, кстати, тоже менял.
1: Мы его... И кривая ДНК получалась, наглухо кривая. Аминокислоты там как попало расположены. То есть такое не встречалось вообще в природе.
0: Странные формы.
1: Вот когда люди говорят о транспортировке там фекалий на Юпитер, они не имеют в виду вообще, наверное, что вот эти энзимы вместе с ними отправят. Видоискаженные. Мы, значит, их синтезировали, собрали в отдельную пробирку и, в общем-то, пробными дозами стали раздавать всем остальным. Ты что ж ты думаешь? У них отвращение к погоде возникло. К любой.
0: Как уксус на кошку подействовал. Это...
1: Да хуже. Вот что-то у Энджел и Торшин сидят вообще, не видят ничего света белого с мышами там. То есть они от погоды бегут, так скажем. То же самое
0: мы сделали. Бегство от погоды. Это тоже в последнее время очень распространенные.
1: Да.
0: Вот именно то, что у нас спрашивал-то в эфире, вот он звонил радиослушатель насчет дубленок и прочего. То есть это бегство и потение в дубленках. Это как раз есть такая как бы погодофобия, что ли, даже условий погодных.
1: Но это явление капризов моды, так скажем.
0: Ну, это в свою очередь. Просто они воспользовались этим. Ты знаешь, давай сейчас на минуточку прервемся, мне надо тут
4: Положили палочку вертикально перед собой, на вытянутые руки, ноги соединили вместе. Сделали вдох. А на выдохе плавный наклон. Выдох. И растянули себя. Вот руки идут вперед. Выдох. Опять вдох. И на выдохе плавный наклон. Растянули. Вот-вот-вот потянулись. Вот. Опять межреберные мышцы растягиваем, чтобы включались мышцы межреберные в дыхание. Очень важно это. И еще. Вдох ровненько стоим. И плавный выдох. Хорошо.
0: Таким замечательным вступлением мы начинаем нашу рубрику, которая, как вы поняли, у нас случается два раза в месяц. Рубрика, которая называется «По четным набат железных ягодиц, по нечетным набат железных ягодиц». Сегодня это, естественно, набат железных ягодиц. И, соответственно, сиамский близнец Солнечный Торшин, чей голос вы слышали, у нас в студии. И, соответственно, сразу же поступает огромное количество вопросов. Вот недавно во всех средствах массовой информации прошла пресс-конференция Клавдии Шубейки, где она утверждала, что болезнь века, такая как Западалова, наконец-то будет излечена. Причем многие обвиняют Клавдию Шубейку в шарлатанстве, многие, наоборот, поддерживают, ну, естественно, избавиться от западалого хочется всем, причем порой люди обманываются, у них западает, они приходят, им говорят, у вас же запало, и назад уже никак. Это вроде бы правда сермяжная, но они из-за этого дико переживают. Может быть, тут лучше врать, может быть, Шубейка права, но я знаю, что вы принимали непосредственное участие в этом процессе. Не могли бы вы немножечко поподробнее рассказать о вот этой борьбе вокруг западалого?
5: Да, непосредственно Западалова я действительно могу очень много и долго рассказывать. Если вы готовы меня сегодня слушать, то примерно до 5-6 утра я полностью в вашем распоряжении именно только по болезни Западалова. Дело в том, что до 1997 года никто и думать не думал, что Западалова — это действительно серьезная болезнь. Но это очень серьезная болезнь. И все думают, что... Но само слово под собой подразумевает, что Западалова — это, ну, просто запасть на что-то. А запасть на что-то — это значит то почти то же самое, что подсесть на героин. Вот. И вот только что звучала фамилия профессора. Да, звучала фамилия. Мне только что передали прайс-листы на эту фамилию. Ценовая категория.
0: Клавдия Шубейка, это ее рейтинг.
5: Дело в том, что она действительно... Ну, мы не говорим о политике.
0: Нет.
5: Вот, мы не говорим о политике, но...
0: Мы же серьезные люди.
5: Человек хочет выдвинуться в Думу только по статье Западалова.
0: Ну, тут, кстати, извините, что я вас прерываю, есть еще момент. Ведь Выдвигалова и Западалова кардинально разные вещи.
5: Да.
0: Вот заметьте,
5: нет,
0: Клавдия Шубейка, она вроде такая панацея от Западалова.
5: Решила пойти от обратного.
0: Вот
5: от Западалова.
0: Вам, хитрая лиса, я бы сказал, это Шубейка.
5: Даже баба. Вот. И, скажем... Вы, я подозреваю, какой хотите вы задать вопрос. Что вообще такое Западалово? Ну, давайте обратимся к русскому языку. Корень этого глагола – запасть. Запасть на что-либо. Вот одни западают на кошек, другие – на какое-либо музыкальное течение, третьи – на какую-либо кухню. Четвертые западают на интерьер.
0: Ну, извините, я буду иногда поправлять. Ну, не то, что поправлять, как координировать, потому что это еще, скажем так, социальное явление вот этой болезни Западалова. Но ведь существует и физическая болезнь Западалова, когда попросту у человека западает все. То есть, ну, органы, кожные покровы, все западает и сворачивается в некую субстанцию. Вот такие западшие. Вот мало кто их, конечно, видел, потому что они сразу резко прячутся. И как-то вычислить их, вычленить вот из этой решеточки, куда они подобно оссам вклиниваются, мало кто решится. Ведь это же грядущая болезнь века.
5: Да, ее сложность многие недопонимают. Но... Да. Сейчас мы уже, как говорится, в правительство нашей страны выдвигали программу. И выдвигал вам нашу программу, является Западалова. Ну, вот именно эта женщина. Вот. И именно то, что если вы проголосуете за нас, то мы вам будем гарантировать то, что у вас не будет этой болезни Западалова. Ну, Западалова, да, вот так вот. Вы уже понимаете, что это такое. Что идете вы по улице, продаются какие-то сосиски, вы на них запали. Все, вы уже подсели на них. И вы день за дня проходите мимо одной и той же палатки и западаете на одни и те же сосиски. И покупаете только их. Вы продвигаете экономический ряд этих сосисек. И, соответственно, как бы... Идете в не ту сторону, потому что, двигая не хорошую продукцию вперед, ну, как бы хот-дог как продукт питания нельзя рассматривать положительно, потому что это язва однозначно. А что такое язва? Это испорченная семейная жизнь, это нервные дети, это крикливая теща и сварливая баба-жена. Вы сами уже поняли из моих слов, ничего хорошего вы в этом не видите. Но мы открыли институт, который возглавляет, опять же, некая леди Западалова.
0: Да, известная, в общем-то, личность. Кстати, одна из тех женщин, я просто немножко поправлю, Забадалова, ну, естественно, все знают, что это ее псевдоним, она длительное время жила и воспитывалась еще в Катманду. То есть ее еще ребенком вывезли туда, и она там жила, естественно, впитала ту культуру, и тут вдруг ей, знаешь, это запало, что вот Россия — это та страна, это, собственно, территория, где должно свершиться нечто. Вот, оно в общем-то, резко выдвинулась, и вот сейчас тут уже вот выдвигается в дальнейшем.
5: Я бы вообще Россию рассмотрел как губку, которая впитывает в себя все. Вот посмотрите вокруг, как живут американцы, да? Ну, жрут гамбургеры, пихают свои кредитные карточки и ни о чем не думают в принципе. Ну, что плохого в Америке? Вообще ничего. Я родился, окончил семилетку. Ну, как он был у нас в 50-х, скажем так, или 40-х. После этого пошел в так называемый университет. Окончил его, получил профессию. Получив профессию, устроился на работу. Мне тут же выкатили квартиру, дачу, дом. Не, машину. Ну, такой кредит на всю жизнь. И все, я живу, ни о чем не думаю. Ну, Саш, поди, плохо было бы тебе же. Тебе сейчас выкатили бы коттедж. Где-нибудь, так скажем, на проспекте Мира. Незадорого. Автомобиль. Что-нибудь типа Крайслера. Это не реклама. Потому что я не люблю американские машины. Вот. И дали бы кредитную карточку с 10% скидкой на товары в супермаркете. Все. Ну, о чем тебе еще нужно думать?
0: Конечно.
5: Дай возможность залететь своей жене, и все. И твой простор в мир открыт. Кстати, Ми он сегодня плохо взял.
0: Ну вот, что касается, если вернуться все-таки к Западалову, вот к нам обращается огромное количество и пациентов, и пациенток. Ну, пациенты, понятно, они как-то там действительно западают на какие-то моменты. Это женщины, да, строительство. Вот у нас один был, я не буду называть его фамилию, высокопоставленный очень чиновник, он западал на подъемные краны. То есть постоянно стоял около них, орал «Вира, Вира, майна, майна». То есть он не мог пройти мимо этих кранов. Но гораздо страшнее история с пенсионеркой Ириной Георгиевной Угол-Становой, которая запала попросту говоря на автомобильную покрышку. Она ей не нужна была, но проходя мимо автомагазина, ну, пенсионерка, вот она вот вставила, и она купила попросту говоря одно колесо от автомобиля «Джип». Совершенно дикого диаметра, с шипованной модной резиной. И, соответственно, это большой, так сказать, западало в плане бюджета. Пенсионерка, естественно, на утро пришла в себя. Она в шоке, зачем она.
5: Ну, одна резина стоит, ну, да. На джип грин, ну, 200-100 будет.
0: Конечно, плюс там литой диск, естественно, все красиво. Вот, ей доставили на дом это. Но мало того, кому ей предложили, логически, помысли, говорит, вы отнесите ее, дескать, Ирину назад, в магазин, сдайте, мы поможем вам объяснить ситуацию. Говорит, не могу, понимаете, запал я вот на нее, все, как на красивую вещицу. Слушай, зачем пенсионерке колесо от джипа?
5: Подожди, Саша, да. Неужели ты в шинопроизводстве не видишь красот?
0: Ну, я-то вижу, но пенсионерка.
5: Я вот для себя, протектор рассматриваю как произведение искусства. Ну, скажем, тот же Пикассо нарисовал квадрат, да? Пикассо же нарисовал, да. Ну и что, квадрат. А тут протектор целый.
0: Ну, огромное количество людей, творческих коллективов трудится над этой картинкой. Естественно, например, гораздо приятнее, если твою кошечку любимую переехала не какая-то лысая там, да, стандартная.
5: А крышка BL-85.
0: Да, да. Нет, не, а на ней какая-то мощная такая структурная там вещь. Еще сейчас к нам приходит на наше маленькое производство по вулканизации огромное количество богатых, обеспеченных людей. Просят, чтобы на покрышках их автомобилем были рельефно изображены все их родственники, семьи, дети, с тем, чтобы в случае, если они кого-нибудь подавят этими колесами на, так сказать, жертвах, были вот такие печатки, ну, чтобы хоть как-то вот засвидетельствовать свое почтение, уважение к жертвам автодороги.
5: Я когда последний раз заказывал себе покрышки на лето, я попросил вулканизирующую компанию, чтобы на моей покрышке были отображены лица группы «Металлика». Ну, если я затормозил, то все видели, что, ну, поклонник «Металлики». Потому что вот торможение, оно на асфальте вырисовывает лица людей, которые, ну, если это люди, конечно, не звери, отображены на протекторе шин. И вот я торможу, и вот так вот, как пленка кинофильма отображает того же Хэтфилда или Ларса Ульриха. Ну так, да. Между прочим.
0: Вот, кстати, меня прислали сообщение на пейджер. Для всех Пикассо нарисовал не квадрат, а девушку на кубе. Ну, видимо.
5: Нет, кстати, куба – отличное дело. Я бы туда с удовольствием съездил. Во-первых, выкурил бы сигару с мистером Фиделем Кастро, да?
0: По-моему. Но также там дешево продают кокаин.
5: И проституция там очень дешевая.
0: С другой стороны, бедность повальная, она все это угнетает. Мы же с тобой люди очень гуманные, все
5: да,
0: втроем.
5: Да, выросли на социализме.
0: Конечно. И когда мы видим людей необеспеченных, бедных, причем условия, то там расти себе бананы, как пел великий Ануфриенко, там ракоса, жрут бананы, тыры-пыры. Ну, в общем, и ничего, ну, негритенок такой, жуй кокосы, ешь бананы, остров
5: Чунга-чан,
0: вот. И вроде изобилие, понимаешь, кругом, изобилие, да. А они вот ходят там и нищенствуют.
5: А вот смотри, проблема изобилия какая, да?
0: Да, вот это
5: вот
0: интересно.
5: Вот на Кубе, да, бананов просто море.
0: Не бей лежать. Что,
5: а самое возьми 8 тысяч километров обратно, да? Советский Союз, нет бананов, очередь стоит. А там нищета, а у нас социализм. И типа всем клево живется. Вот проблема-то в чем.
0: Да.
5: Как ее решить?
0: Вот, кстати, тут пишут уже на наше устройство, что, дескать, сейчас я зачитаю. Угу. Первое, квадрат нарисовал Малевич. Вот. Ну, о квадрате ж ты ничего не говорил.
5: Дело в том, говорит, что да, люди не сведущие в делах своих. Ну, Малевич нарисовал. Малевич его выставил официально. Пикассо его официально не выставлял.
0: Он квадрат нарисовал и в стол убрал.
5: Квадрат умеет рисовать любой. Ну, матом не хочется, конечно. Любой может рисовать. Я даже могу квадрат нарисовать. Что мне стоит взять линейку? Стих такой, я небольшой. Вот. А, ну, Пикассо нарисовал его, как Пикассо.
0: Вот, кстати, тут пришло сообщение на пейджер для всех. Пикассо нарисовал девочку на шаре, оказывается. А вот квадрат нарисовал Малевич. То есть вы уж, уважаемые радиослушатели, между собой разберитесь, где он девочку это нарисовал. Либо, значит, на шару он ее изобразил, либо на кубе.
5: Я думаю, пора.
0: Вообще на шаре там у него мальчик, где у нас, насколько я помню. Это не у Пикассо, а у Кандинского. И мальчик в шерсти. Ну, мальчик в шерсти,
5: ну,
0: на шаре.
5: В шерстяном свитере такой стоит на шаре, нет?
0: Не знаю.
2: Вот, ну... И...
5: Я помню, когда с меня рисовали этого мальчика, я был в шерстяном свитере.
2: Ну, художник, он волен изменить, в общем-то.
5: Ну да, у меня не фотогеничное лицо.
2: Это называется гиперболизм. Ведь мы же художники так делаем. Мы можем, например, рисовать с натуры одного человека. Ну, к примеру, у нас же огромное было количество даже судебных разбирательств, когда приходит к нам натурщица вот сюда, да? У нас же весь коллектив увлекается вот рисунками с натуры. Вот она пришла с выменем, здоровым разделась. Мы давай рисовать. Кто-то нарисует, как и есть. Да? Вот наш главный, он взял, нарисовал и сделал вместо больших грудей сисечки маленькие-маленькие. Она в суд говорит, у нас, и как выкатила свои дыни там, да, на свою, говорит, да. посмотрите, что он. А он встает и говорит, а это, говорит, у нас такой художник гиперболизм. Я, говорит, художник, я вправе, так сказать, добиваться в своих изображениях, понимаете ли, большей гармонии, да, и я, в конце концов, вижу эту барышню именно так. Вот чем плоха фотография? Она передает, как говорится, по факту явление. А художник, он вот явление вкладывает душу. Так же и я, например, я могу нарисовать вот сейчас от вас один пупок, и он передаст лучше все, вот, все, что у вас есть, нежели цветная фотография полироид, сделанная в салоне.
5: А я в этом духе могу рассказать анекдот очень смешной. Если никто не будет против. Анекдот по поводу высокохудожественных людей. Новый русский бандюк с деньгами решил праздник себе отметить дома. Ну и думает, а что бы мне пацанам показать? Вроде нечего, все уже показывал. Ну, заходит в магазин, подходит к продавцам, говорит, ребята, я хочу дома праздник спраздновать, но не знаю, что бы им показать такого невозможного. А продавцы попались такие ребята с юмором, говорит, да вот, купите барабан. Он говорит, ну, а барабан, а что такого в нем? Да его сам Стразиварь делал. Он говорит, ну, да, хорошо, ладно, сколько стоит? Ну, 5000 гривен. А парень выкатывает котлету стоимость в 5000 долларов, забирает барабан, уходит домой, ставит его, ну, на специальную подставку, ждет пацанов, пацаны приходят, садятся за стол, только хотели первый тост произнести. Парень говорит, ребят, ну, у меня есть... незабвенные. Они говорят, что? Барабан. Они говорят, ну и что? Его сам Страдивари делал. Ну, пацаны все, ну, в школе-то учились, говорят, ты что, дурак, что ли? Страдивари скрипки делал. То тогда. А барабана что, нет? Да нет, как-то не делал. Ну, парень схватил сразу барабан, побежал в магазин. Через час возвращается. Слышь, вы лохи. И то он для лохов скрипки делал. А для настоящих пацанов барабаны.
2: Ну, это какой-то очень сложный анекдот. Я в последнее время со слов не воспринимаю. Если вы можете, вы напишите в трех экземплярах, я прочту и дам главному тоже. А вот скажите, вот тут такой вопрос пришел. Как отличить все-таки профессионального, наконец-то, машиниста от непрофессионального? Ведь вот вроде ты и рельсы, тормоз там, и все, едешь.
5: Смотря о чем говорить, о метро или о...
2: Я предлагаю все-таки о метро, потому что так мы не сможем внешне визуализировать обстановку. Ну, болтянка там, как в туннеле, там мы же не видим, как он ведет. А так, например, если из леса мы наблюдаем, да, там в оптический прицел поезд какой-то, то если он болтается, то, в общем-то, что-то тут у него не так. И некоторые...
5: Во-первых, да. Профессиональный машинист говорит вживую. Он объявляет все станции сам. Не профессионал, он ставит просто фонограмму. И там говорит не мужчина, а женщина. Что следующая станция, ну, неинтересно просто. Ну, то же самое, что прийти на концерт и слушать какого-то композитора, того же Листьева, да? Как просто какую-то фонограмму записанную. Ну, зачем это нужно? В метро нужно входить как в праздник. Для всех проезжающих от станции до станции человек, вырывающийся из динамиков, должен быть
2: личностью.
5: Музыкой.
2: И, кстати, вот еще я тоже хочу посоветовать. Дело в том, что сейчас к нам поступают жалобы, что очень часто в метро, например, объявляют, дескать, поезд дальше не идет, добирайтесь туда-то наземным транспортом. Очень непрофессиональный подход. Мы согласны. И сейчас вот с Министерством метростроя и другими, в общем-то, водительскими организациями мы обучаем бригаду, вот эти поездные бригады путевые, чтобы они развлекали просто пассажиров, исполняли, в общем-то, танцы с медведем и подбалансировали
6: балалайки, читали стихи и частушки до тех пор, пока знаешь, что движение не будет восстановлено. Потому что это тоже должно уходить в выходные. Люди вам доверились, люди заплатили деньги, спустились, в общем-то, в метро, сели, вы их везете. Вы целиком отвечаете не только за их жизнь, мало еще там за жизнь, да, не будут общаться, но и за их хорошее настроение. Если вы видите, что кто-то едет грустный, вы должны остановить поезд и заставить его рассмеяться, а все пассажиры должны помочь. Водить хороводы вокруг грустного. Вот. Если кто-то там бледный, то нужно ему сделать массаж. Ну и так далее. То есть, люди, давайте помогать друг другу. Вот.
7: Если говорить об этом,

0: метро, в каждом вагоне метро должен быть психолог, который просто освобождает людей от зависимости к клаустрофобии. Ну, допустим, вы. Да-да, вы. Сели в метро, закрылись двери, и вагон стал где-то посередине тоннеля. И вы всегда болели клаустрофобией. Что такое клаустрофобия? Я вам сейчас объясню, если кто-то не знает. А многие этим болеют. Вас, допустим, закрыл товарищ в туалете с другой стороны. И вы понимаете, что выбраться оттуда вы не можете никак. И, скорее всего, вы задохнетесь или умрете. И у вас происходит округление глаз. Вот. И вы просто пытаетесь вырваться наружу. Вам почему-то не хватает воздуха, хотя воздуха вполне достаточно. Есть канализация, через которую воздух проходит. Есть трубопровод. Там тоже воздух навалом просто. Вода H2O. Она содержит просто кислород. В принципе. Но силами сатаны вам говорится в голову, что воздуха нет. Вы рветесь, вы ломаете все на своем пути. Я встречал десятки людей, которые сломали не одну бронированную дверь просто-напросто. Они просто вырывали с корнем эти железнодорожные рельсы, лишь бы только высвободиться из метро. Ну, я как бы просто езжу на метро всегда, куда бы я ни ехал. Даже если я еду за город, я все равно мысленно еду на метро. Потому что электричка – это тоже метро, только в другой цвет перекрашено. Зеленый. Под цвет деревьев, окружающих меня. Вот. Поэтому сейчас люди, которые меня слышат, которые болеют клаустрофобией, не бойтесь заходить в метро. В каждом вагоне есть 1-2 психолога. Они вас спасут.
1: Другое дело, что психологи, как и большинство, в общем-то, этих рядовых тружеников, немножко, ну, не то, что халтурят, а устают от своей работы и могут порой притвориться обычным гражданином, читающим газеты или гражданкой, или там вяжущей носки, да. Вот, соответственно, если вам вдруг потребуется в метро помощь психолога, так, чтобы развилась клаустрофобия или просто какие-то симптомы нездоровые, как вычислить психолога, как вычислить в метро психолога? Но об этом мы поговорим Об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас прервемся на музыкальную паузу. И мы продолжаем нашу беседу теперь о вечном. Потому что музыка, это, конечно, очень хорошо, но согласитесь, что это все-таки создано людьми. А чтобы люди успешно создавали музыку, любое искусство, они должны быть уверены в себя, спокойно. Особенно спокойно при общении с другими людьми. А где чаще всего происходит общение? Вот, кстати, заметь, вот ведь ситуация парадоксальная, да, вот люди ходят на концерты. Огромное количество людей пришли на концерт. Они же фактически там же не могут общаться, потому что громкая музыка, они не могут говорить. Они все вместе, но в то же время каждый по отдельности. То же самое метро, где они спускаются. Но заметьте, что как только вот мы, например, проводили эксперименты, съемка скрытой камеры, специально останавливали поезд в туннеле минут на 10, да, и те голоса, которые звучали тихо в момент движения, начинали уже превращаться в этакий балаган. То есть стоило вот смолкнуть шуму и настать такой менее официальный обстановке, начинало происходить какое-то общение. Вот. Но фактически, если не будет такой экстраординарной ситуации, то там тоже общения не будет. Поэтому человек наиболее остро, одиноко чувствует себя, конечно же, в местах наибольшего скопления себе подобных. Как-то метро, концерты, демонстрации. И мы закончили нашу беседу на том, что в метро должен быть, конечно же, в каждом вагоне психолог штатный, а то и два, а то и три. Вот, но не только, но вот в метро, но также и на концертах на каждой трибуне, чтобы какой-нибудь человек мог подойти к нему и прорать в ухо: «Слышь, психолог, мне дико одиноко!» Вот. И, в общем-то, тот ему должен там как-то утешить. Но многие спрашивают, что психологи, являясь рядовыми, так сказать, гражданами, все же к них тоже притупляется внимание, начинают иногда прикидываться обычными гражданами. И, ну, их тоже можно понять, потому что они своего рода такая, как бы, белый Ральф, в который все сливают свои нечистоты. Этот Ральф тоже устает, и им тоже не находится покоя. Вот, если вы чувствуете острый

0: необходимость в психологе, а уже конец дня. Как вычислить среди сидящих пассажиров вот этих самых скрывшихся от выполнения своих обязанностей психологов?
1: Ну, я думаю, вообще психолог, он сам по себе одухотворенное лицо. Его видно сразу. Приподнятые брови. Залысина. Слегка припущенные края губ с обоих сторон. То есть это человек, который понимает, что вся эта толпа всегда ниже его. Лишь только потому, что он психолог, он знает, что им нужно. Он знает, он видит. Они подходят к нему, и он всем им объясняет. Я это могу говорить точно так же, как... Ну, я магистр любви, я знаю все каноны. Просто все каноны. Вот, Александр, можете меня спросить что угодно. Если у вас завелась какая-нибудь любовница, и вы не знаете, что с ней делать, я вам отвечу на любой вопрос.
0: Вот, предположим, это хорошая тема. Дело в том, что рыбак Егор прислал нам письмо, говорит, говорит, не схожу с ума, это наш бывший сотрудник. Вот, влюбился, едучи опять же в метро, влюбился в даму, которую увидел в соседнем вагоне. Пока пробивался, пытался перейти, в общем-то, она куда-то делась.
1: Вышла,
0: видимо. Да. Как-то мы об этом не подумали. Ну вот так, каковы должны быть действия, в общем-то, рыбака в случае, если вот так вот ему торкнуло?
1: Ему не надо было никуда бежать. Вот в чем дело. Вот это первая ошибка. Дело в том, что когда вот с того момента, как он побежал, он потерял ту нить, за которую он мог зацепиться. Ему надо было остаться на месте и послать к этой даме импульс. Как можно передать этот импульс? Только взглядом. Ну, что нужно бабе простой? Просто нужно на нее посмотреть.
0: А вот в Америке, которую вы так хвалили, если посмотришь на женщину, она сразу подает в суд за то, что это, дескать, сексуальные вот притязания.
1: Ну, это дура. Женщины делятся на дур и те, кто дают. Понимаешь? Тут все очень просто. Если она дура, то подаст в суд. Если она хочет дать, то она посмотрит и скажет: подходи. И она уже не выйдет, даже если нужно выйти на той же Бауманской, скажем, да? Она не будет выходить, потому что она знает, если она выйдет, то будет полной дурой.
0: А вот такой момент. Если одновременно на нее, значит, несколько импульсов направлено, или она сама хочет на кого-то направить импульс, а на нее тоже уже кто-то направил импульс. Такая перестрелка импульсами. Как выбрать самые сильные импульсы? Вообще, как себя вести под перекрестным огнем импульсов индивидуума?
1: Дело в том, что обычно многочисленность импульсов концентрируется только на тех дамах, которые в основном фотомодели. Ну, это заведомо красивая женщина.
0: А вот справедливо ли это?
1: Дело в том, что природа не выбирает справедливость. У природы побеждает сильнейший.
0: А вот здесь вот минуту. Тут я вот хочу продолжить эту тему. Ведь те самые фотомодели, то есть приятные для так называемого цивилизованного взгляда человека женщин, да, они очень холеные, они очень такие, ну, понятно, о ком я говорю, сейчас по современным понятиям модно, чтобы они были худые, да, но это же совершенно не жизнестойкие особи, то есть настоящая сильная с точки зрения природы женщина, это такая грудастая, сиськастая, волошенная баба.
1: Как минимум пятый размер, да?
0: Да, с коромыслом, которая может в поле родить. Вот это такая ветвь, которая жизнеспособна. А нынешняя фотомодели, у большинства даже месячных-то нету, и вообще, то есть они половина из пареньков сделаны, или потом там их пареньков превращают. То есть здесь вы сами себе противоречите немножко,
1: мне кажется. Нет, дело в том, что я сам себе противоречить
0: да.
1: не могу.
0: Нет.
1: Но есть такая тенденция, да? Почему сейчас в моде красивый пол, слабый, да, скажем так, хотя он уже сильнее, чем мы.
0: Не, ну опять же, неправильный подход. Подожди, что значит красивый пол? С точки зрения, например, Наполеона Бонапарта и Екатерины, да, вот, красивый, это был совершенно другой образ. Вот красота-то навевается средствами массовой информации. Начни сейчас печатать какую-нибудь озверевшую женщину с выпученными глазами на всех модных журналах, и люди ее захотят в массовом сознании отыметь попросту. Она станет
1: эталоном... почему?
0: Нет. Нет, я-то знаю, но это...
1: Потому что все люди сексуальные извращенцы. Что им нужно? Что мужчине, чтобы их отымели где-нибудь в лифте на 12-м этаже.
0: Исходя из этого, то есть те люди, которые сейчас поклоняются красоте нынешних фотомоделей, тоже извращенцы.
1: Ну, естественно.
0: Да.
1: Вообще весь мир, вся природа построена на извращении. Просто на извращение. Как бы цивилизация построена на этом. Ну, что это такое? Ну, как бы, как зарождалась наша цивилизация, да? Какой-то конь со всеми своими причиндалами взял, подошел к Клаве и начал к ней грязно домогаться. Но только на этом все было построено. Это уже было извращение.
0: А почему вот вы считаете, что именно конь подошел? Может, его кобелица, это самое, первая напрыгнула?
1: А какая разница?
0: Откуда? Согласен, да.
1: Какая разница? Ну, пусть она первая напрыгнула. Это уже тоже извращение. Но почему она
0: позволила
1: может...
0: себе вот ущемить собой?
1: Посягать на собственность частную, скажем
0: да,
1: так.
0: Да.
1: В себя... Так сказать, ну, не сказать прямо всосать, да, а ну как-то так вот завлечь в себя вот это все многочленство. Да это же нельзя просто-напросто. Это было древневековое надругательство. Человеческими правами.
0: С другой стороны, проводилось огромное количество женщин, которых, ну, добровольцев, естественно, женщин-добровольцев, которых перед этим дико спаивали, напичкивали наркотиками, не кормили и лупили. Вот. И, в общем, содержали в антисанитарных условиях. И после того, как у них съезжала башня, более чем 80% респонденток кричало о том, что они хотят каких-то сексуальных извращений, чтобы с ним производились, и даже сексуального насилия. Вот. Тогда как мужчины орали «хочу пива», и даже не упоминали женщину «хочу пива, отпустите меня отсюда, дайте мясо». Вот в такой же ситуации. То есть они не думали совершенно уже о противоположном поле. У женщин наоборот. То есть значит ли это, вот вопрос к вам, как к Мэлу, к магистру любви, что женщина сама по себе существо мазохистского все-таки склада?
1: Саш, ну вот посмотри, ты...
0: Не, я в ту сторону даже смотреть не буду.
1: Хорошо.
0: Потому что вы его привели с собой, кстати, вы его и уберете отсюда. Потому что вот всяких вшивых все засранцев малолетних я привел. Водить не позволю в следующий раз в студию.
1: Подметайте, я уже
0: привык. Уведите его отсюда. Все, туда. Уйди, сказал! Все, заходи.
1: Козел.
0: Да, конечно, козел морда. Но я же говорю, Саша, после него один мусор, да.
1: Вот посмотри, как женщины и мужчины ходят...
0: По-разному. Вот ты знаешь, я хочу
1: места
0: сказать...
1: Места общественного пребывания.
0: Да, вот я понял, о чем ты говоришь.
1: Вот ты с какими мыслями туда приходишь? Чисто посидеть с пацанами водки или пиво попить, да? А как сюда приходит женщина? Она приходит, и у нее похотливый взгляд всегда в глазах. Она ищет жертву, на которую она может насесть так, что уже парню дышать сил больше не будет. Ну, от чего все разводы происходят? От того, что просто у мужчины кислорода не хватает на дальнейшую жизнь. Поэтому он и разводится. Это если говорить о магистрате любви. Вот. Да, мысли потерялись.
0: Ну, это может быть и к лучшему. Вот вопрос пришел от Икшенбиева Петра. Он спрашивает вас, как разбудить страсть у фригидных девушек?
1: Дело в том, что фригидность – это начальная стадия сексологии любой девушки. Каждая девушка в основном с самого начала фригидная. Если вы видите, что девушка фригидная, это значит, что она занимается сексом либо любовью буквально полгода, либо месяцев 9. После этого, ну, я могу только матом потом говорить, да? После этого она становится гораздо не фригиднее, чем была раньше. Я не знаю, как это сказать по-русски.
0: Ну, я предлагаю, тем не менее, вот, вернуться к основной теме нашей беседы. Это к болезни века, которая пока что не исследована. И просто вот сообщение приходит, господа, вот вы несете такую чушь, что противно слушать, пишет Дмитрий. Дмитрий, извините нас, конечно же, именно с вашей подачи мы
1: зачем
0: начали
1: слушаете?
0: Говорить о болезни. Нет, просто Дмитрий ждет близкое, родное, та болезнь западала. Потому что у нас было в анонсах всю неделю шло, что в программе будет именно тема этой болезни. Ну вот, Соответственно, у болезни западалу, или это даже нельзя назвать болезнью, это, видимо, синдром западалу, бывают три основные стадии, которые можно каким-то образом диагностировать самому пациенту, так называемому. То есть не обязательно даже сразу обращаться к врачу. Нужно внимательно посмотреть себя, внимательно почувствовать свое «я», пощупать его даже. И я вот попросил бы вас рассказать об этих начальных стадиях западалова поподробнее все-таки. Причем хотелось бы, конечно, чтобы вы делали какие-то акценты и в половом плане, в плане половой принадлежности, там, как быть мужчине, как быть женщине. И предлагаю начать вот с впуклы все-таки.
1: Дело в том, что не смогу я начать именно с этого пункта. Я выберу середину.
0: Да, то есть впало.
1: Да, давайте. Именно так. И еще такой момент. Вы захотели это определить именно по половому признаку. Хорошо, начнем именно с этого. Западалово. Я думаю, огромному количеству мужчин знакомо это слово. Западалово. Идет молодой цапель красивый по улице Арбатской, да? И видит, проститутка стоит почти что красивая. Запал на нее, но $100 не найти никак ему сегодня. Поэтому щеки у нее впалые после этого. От этого происходит и название «впало». Именно этого симптома.
0: Это называется по-другому. Это глаз видит, или, а рука не имет, или что такое, око видит, зуб не имет. Ну, или там что-то на ощупь.
1: Ну да, потому что глаз видит, рука тянется в карман за 100 гривенцом, а там нет этого.
0: Это тот самый случай, когда фантазия опережает возможности. И постепенно эти фантазии уводят человека в грезы какие-то, приводящие, опять же, к западалу. Вот начинается, да, это симптом впало, конечно же.
1: Я бы хотел рассмотреть сейчас такой симптом, как вмятость. Он не очень хорошо характеризует это, только потому, что само слово не так ярко отображает то состояние молодого человека, которое он испытывает при состоянии западалого. Ну, как можно смотреть вмятость? Ну, примерно так, как будто тебя куда-то вмяли. Но это не так. Это духовное состояние. Ты подходишь к красивой девушке и говоришь: ты красивая, похожа на актрису. Он говорит: ты прости, молодой человек, но мне некогда сегодня. И ты получаешь некую духовную пощечину, которая создает на твоем лице духовном вмятость. И остаешься ты один стоять на том же месте, вмятом в свою же нелепость, которую ты смог себе произнести. Что-то я опять стихами заговорил. Похожими на правду. Опять стих. Спишешь такой-то. А вот, остался установить только один пункт. Впукло.
0: Да, вот впукло — это как раз явная противоположность впало. То есть, казалось бы...
1: Это внутренняя опухоль.
0: Да.
1: Которую вы приобретаете, когда вы идете красивый, почти что пышущий деньгами, произносящий лишь красивые слова и зная,
0: пахнущий как фафн,
1: и зная, что нравитесь вокруг вы всем, и даже тем, кому не надо, и от этого вас распирает изнутри. Это такая внутренняя опухоль, от этого люди толстеют.
0: Но здесь происходит другой момент, что поскольку это тоже своего рода приводит к западалу, то есть вот такое состояние впуклости внутреннее, оно вроде бы стабильное, оно радостно человеку. Ну вот представьте, вот такой впуклый, вот он перемещается, подходит, в общем-то, к девушке и говорит: ты красивая, как актриса, у него из кармана деньги валятся, он сам пахнет, как я уже сказал, как фафан. Да, она ему говорит: слушай, иди отсюда, в общем-то, и уходит с каким-то, попросту говоря, вмятым, или у которого впало на глазах, вот впукло. Вот. В данном случае впукло гораздо резче переходит в, сказать, в категорию западалого, нежели впало и вмятость вместе взятые.
1: Но у него появляется смысл конкуренции, да? Это действительно так.
0: Да.
1: Но дело в том, что те же впалые в метость, они ему не конкурентоспособны.
0: Но в данном
1: дело
0: случае,
1: в том, что он, залог ухаживания — это деньги.
0: Нет, ну а они, кстати, вот могут быть вовсе не впалые, не в мятостью. Они могут быть совершенно какой-то третьей величиной. То есть, может быть, у них нет ни одного симптома.
1: Третья величина — это впукло.
0: Ну, впукло. Да.
1: Больше величин нет в этом деле.
0: Впукло он же может подумать реально. То есть, когда он видит, что что-то достается не ему, то, что могло быть его, да, он автоматически уже начинает думать, что это досталось либо впало, либо в мятости. Вот в чем суть. То есть для него не существует третьей категории. То есть он сам делает из впало и в мятость своих...
1: Сама третья категория вычеркивает третью категорию в принципе.
0: Конечно. То есть он не допускает мысли о существовании кого-то, кроме него. То есть он считает себя впукло гораздо на уровень по развитию выше, чем впало, и уж тем более,
1: чем в
0: мятость.
1: Для этого нужны психологи.
0: Вот.
1: Для этого нужны, чтобы вот эту вот третью личность вычеркивать из своего организма. Чтобы спасать себя.
0: Ну, здесь получается самое такое вот, самое странное в дальнейшем, что все они неожиданно втроем, впукло, впало и в мятость, рано или поздно, попадают в одну общую корзинку, называемую западалом. И там они все равны.
1: Да вот в какую категорию ты не попади, ты все равно попадешь в западалово.
0: Безусловно.
1: Все равно.
0: Но вот здесь нужно разобрать каждую категорию. Мне кажется, что все-таки с точки зрения вот человека простого, который пока что не попал ни в пукло, ни в полы, ни в мятость, вот, все-таки более приятно эта категория в мятости. Потому что в мятость, по крайней мере, происходит от чистоты. Она более распространенная, более такая всеобъемлющая.
1: В силу женственности всех женщин. Только поэтому. Потому что обычно все женщины, на которых надвигаются люди в стиле западалово, они обычно им отвечают в мятости.
0: Да. Но в мятость она действительно обще более доступна. И, как ни странно, она более честная. То есть вот впала, она внезапная.
1: Дело в том, что как бы я мог бы назвать мятость первой статьей. Ну, ты подошел к девушке, там, ну, сказал, ну, да, ты красивая, там, брови у тебя сумасшедшие, почти что как в тату. Вот. Ну, это все, что он может сейчас сказать. Это начальная стадия. Потом...
0: Это в мятость.
1: Мятость,
0: это такой, даже такой синдром студента, СС сокращенно.
1: Да. Но на что может нарваться такой молодой человек? Только на подщечину, либо на какое-нибудь отрицание выражения губ.
0: Просто... А тут, кстати, ведь есть такой момент. Мы можем, вот, пользуясь случаем, обратиться ко всем, вот женщинам в частности. Если к вам подходит в мятость, и вот как-то подкатывает, ну, грубо говоря, выкатывает яйцо, как мы называем психологи, выкат яйца, вяз сокращенно, то вы подумайте 10 раз, прежде чем вот как-то скривить губы или нанести ему очередную вмятость. Может быть, вам следует разыграть какую-то постановку с ним, чтобы...
1: Больше театра нужно.
0: Да, больше
1: жизни,
0: театра, чтобы было меньше кандидатов на западалово, понимаете? То есть, если вы чувствуете, что перед вами вмятость, будьте лояльнее, будьте как-то добрее, что ли, мягче.
1: Попытайтесь его перевести в стадию впал. Хотя бы.
0: Вот они, чтобы он немножко...
1: Этим вы будете ближе к впукало, когда...
0: Да, ну ведь тут такая ситуация, что впукло, оно... Я очень болею впукло, оно ведь так устроено, что любое появление чужеродного субъекта, особенно из категории в мятости, воспринимает как агрессию против себя. Вот в чем беда впукла? В том, что он настолько впукло, что отталкивает от себя все, что даже доброе.
1: Да,
0: даже...
1: вообще, само присутствие тех материальных благ, духовных, оно более низшее существо по духовности, по материальности.
0: Да, да.
1: Оно пытается отталкиваться. Дело в том, что каждая душа ищет более равного к себе, чем кого бы то ни было. Потому что почему мы общаемся с тобой? Потому что мы равны. А почему, допустим, я не могу общаться с каким-нибудь профессором более серьезным, чем я? Только лишь потому, что мы не духовно равны. Лишь только поэтому.
0: Да, сейчас мы буквально ненадолго прорвемся.
1: Музыкальная пауза.
0: Да.
2: 913-29-29, абонент Монморанси.
0: Ну вот мы продолжаем обсуждать эту тему, которая столь близка всем, приславшим свои письма, людям, которые просто приходили сюда и просили нас помочь. И просто просили даже не помочь, а что-нибудь им дать. Мы им говорили, вы лучше послушайте нас, это будет лучшим для вас благо. Ведь если мы дадим вам денег или сигареты, или купим пиво, да, это для вас всего лишь удовлетворение ваших физических потребностей. Мы же удовлетворяем ваши духовные потребности, говорим мы им. Если они не понимают, мы просто зовем охрану, и та их выводит. Но речь не об этом. Значит, что касается категории людей в пукло. Вот это, с одной стороны, конечно, весьма-весьма неприятная порода людей, скажем так. Но, как ни парадоксально, впалые в мятость очень стремятся и хотят быть похожими на впукло.
1: Вот. Лишь только потому, что у них действительно больше возможностей. Но больше, что, да. что нужно современной девочке, скажем так, ну, реальность жизни? Реальность жизни по тем меркам, по которым серьезно направленный социальный человек не может себе позволить. Он живет на зарплату, на пенсию. А молодая девочка, она знает, она смотрит телевизор. Она видит, как живет респектабельная молодежь, банкиры, коммерсанты. Она хочет стать любимой женщиной кого-нибудь из них.
0: Да.
1: Поэтому она стремится именно к людям пуклость, с категории пукла.
0: Но здесь вот, извините, есть вот, пришло сообщение интересное от Марины. Саша пишет, она за $200 эти три категории исчезают. Марина, вот ты совершенно не права.
1: Очень дорого.
0: Это во-первых. Во-вторых, дело в том, что категория в пукла, она, конечно, может себе позволить заплатить и большие деньги за удовлетворение вот своих пуклых, скажем так, потребностей. Но у пукла есть один, вернее, два слабых места. Первое слабое место — это то, что, несмотря на огромные финансовые возможности, иногда все-таки у них случается осечка. То есть, то ли женщина чувствуют, что это впукло, и пытаются таким образом обломать его, зная, что это наносит серьезный урон его самолюбию, во-первых, а во-вторых, ну, даже его мозгу, попросту говоря, это тяжелая травма, да, это первое. И второе, что если впукло и покупает, так называемую, любовь за большие деньги, то не всегда это приносит ему удовлетворение, потому что наутро впукло начинает пучить, у него начинается стадия пучит, когда он вдруг резко отдает себе отчет, что он впукло. Это, кстати, вот не в мятость, не впало, а они не могут похвастаться тем, что когда-нибудь им в голову приходило, что если я в мятость, а я впало. А впукло иногда приходит в голову мысль, что он впукло. И это его мучает очень дико. От этого случаются стрессы.
1: Дело в том, что женщины склонны думать о том, что они независимы. Им ничего не нужно. Но они так быстро втягиваются. Они очень быстро втягиваются в хорошую жизнь. И им уже больше ничего не нужно. Но что нужно женщине, которые купили шубку норковую, Мерседес, СЛК. Ну, что еще нужно?
0: Ну, как правило,
1: когда
0: она начинает...
1: Когда солярий и прочее.
0: Она, как правило, начинает вести домашнее хозяйство. Причем, естественно, вот заметьте закономерность. Если женщина впадает в такую категорию, да, то проще простого пойти купить отбивную, заказать обед в офис на дом. Да, но все эти обеды и все эти отбивные созданы из мяса. Поэтому женщина такого плана автоматически начинает навязывать в своей семье и своему мужу, вот, как правило, впукло, начинает навязывать вегетарианские блюда. Почему?
1: Ну, дань моды. Небольшая.
0: Опять же, тут мода вообще ни при чем. Это очень тонкий расчет. Ну, в общем-то, в какой-то степени может быть мода, хотя нет, не согласен. То, что модно, то широко распространено. С другой стороны, то, что модно, то дорого.
1: Не, как подожди, ни странно... Люди впукло, они же в основном толстые люди. И
0: да.
1: Женщина, она хоть и хочет... ну, не то, что хоть, она и согласна быть рядом с толстым мужчиной,
0: да.
1: Но она хочет, чтобы он был спортивно сложен.
0: Дело не в этом.
1: Да, да, да.
0: Дело в том, что, как ни парадоксально, вегетарианская кухня сейчас гораздо более дорогая, нежели кухня.
1: Да, она дороже, да.
0: И чтобы как-то занять себя, ублажить это впукло, женщина подсаживает он вегетарианскую пищу, вот, и огромное количество времени проводит в поисках вот этих самых вегетарианских продуктов, тем самым демонстрируя свою занятость и свою заботу о семье. То есть это такой провокационный ход женщины, которая, опять же, вот рядом с впукло. Впукло это понимает. Впукло, кстати, может быть гораздо более раним, чем в мятость.
1: Да нет, дело в том, что его ранимость гораздо сильнее выражается, чем в мятости. Потому что, ну, в мятости не имеет права, в принципе, проявлять свои ранимые качества. Потому что, ну, как бы ему просто не положено.
0: Ну, даже не то, что не положено. Он, может быть, в мятости не осознает их. Вот впало, но он как раз осознает. Он осознает, что с ним какие-то проблемы. А в мятости она тем-то и отличается, что...
1: Но в мятости это более серые люди.
0: Ну,
1: которые
0: ну, с точки зрения эмоциональной, да.
1: Не только эмоционально, они не смогли себя проявить в жизни.
0: Ну да, как лягушка без лапки.
1: Жалкая картина.
0: Да, вот, то есть она чувствует дискомфорт, но
1: а
0: не
1: вот
0: понимает.
1: Подожди,
0: да.
1: Вот как может прожить вообще лягушонок без лапок? Сам подумай, вот что он может только? Он только может вертеть своей тушкой на поверхности воды. Не более, понимаешь, не более. Функциональность его жизни просто перечеркнута двумя жирными красными чертами.
0: А если взять вот за пример этого лягушонка внутренний мир в мятости, то вы понимаете, как ему трудно.
1: Я прошел через это, мне не надо это понимать.
0: Вот.
1: Я это знаю.
0: Но с другой стороны, опять же, в мятости это, хотя есть примитивная стадия, как вы сказали, да, самая серая, может быть, стадия. Я, может быть, с вами соглашусь. Но эта стадия с самой широкой платформы для, скажем так, скачка вверх, для развития. Потому что у впуклости назад пути нет. Практически он
1: и,
0: может.
1: И ну, прогресса нет, уже не
0: и будет. Прогресса не будет. Всё, нет, это, ну прогресс у них общий. Тут вот.
1: Заторможенная цикличность. Все.
0: Да,
1: это человек
0: да.
1: Тормоз. Все, который просто остановился.
0: Но путь у него есть. Еще путь вперед.
1: Я
0: это,
1: больше,
0: это путь...
1: больше. Я больше согласен быть в мятости.
0: Вот.
1: Я больше согласен,
0: а
1: чтобы развиваться.
0: В мятости впереди. Впереди целых раз, два, три, четыре стадии. Да, мы, кстати, о двух еще не упоминали. То есть в мятости.
1: Ну, подожди,
0: да, ну, да, ну, хорошо, мать. Оставим. Пока две. Как минимум две стадии. Первая это впало, и потом впукло. Вот это мечтаемое впукло. Но впукло впереди только одно западало. И, кстати, казалось бы, в мятости впало, они прекрасно отдают отчет, что могут встретиться с впукло вот в этом в западалове. То есть, минуя. То есть, например, впало, да, ему не обязательно скатываться до уровня в мятости. В мятости подниматься до уровня впало, а затем до уровня впукло. А в общем-то, впало нет смысла тоже вырастать до уровня впукло. То есть, они могут просто пойти каждый своим коротким путем и все встретиться в западало, будучи на равных условиях. Но что-то им мешает это сделать. Что?
1: Грядущий залом.
0: Вот. И тут мы подошли еще к одной такой тонкой очень теме, очень тактичной, которую наши радиослушатели так намекали, чтобы мы затронули в своей программе. Да, залом. Причем залом бывает грядущий и нынешний. Две стадии залома. Грядущий залом он пугает. Нынешний залом, сокращенно НЗ, он уже делает и впукло, и впало, и в мятость апатичными. А апатичными и бессильными. Как только настал настоящий залом, нынешний залом НЗ сокращенно, это, так сказать, открытая дверь в западалово.
1: А вообще залом это верхняя стадия каких-либо проявлений. Потому что будь вы в стадии впукло, впало, в мятости, вы все равно придете в западалово.
0: Да.
1: А от западалова есть прямая дорога в залом. Потому что вас так заломает, что просто ну, у вас не будет сил выгребать. И тут вам нужен психолог. Вы даже вот при нынешней прогрессии людских отношений у вас есть уникальная возможность прямо в метро поговорить со своим психологом личным.
0: Вот, кстати, еще тут сразу же приходит огромное количество вопросов. То есть люди чувствуют, наши радиослушатели, что находятся вот в стадии залома нынешнего или залома грядущего. Но те, кто находится в стадии нынешнего залома, им, конечно, можно только посочувствовать, потому что уже вот эта дверь назад в Западалово закрыта практически, считай. Ну, еще можно как-то попробовать пробиться, пять с раком туда. Но и то это чрезвычайно сложно. Даже если вы окажетесь назад в Западалове, то уж вот эти двери впукло, впало и вмятость назад, он четко закрыты. Вот. Но те, кто находится в грядущем заломе, у них еще вот есть возможность как-то вернуться в Западалово и оттуда путем мощного тренинга все-таки попробовать. Кстати, ведь из Западалова можно вернуться так же легко в любую стадию. Можно вернуться в пукло, впало и вмятость. Ведь с точки зрения такой, несколько, скажем, странной, да, Западалово — это верх мудрости. То есть все три наших друга, впукло, впало и вмятость, из этих живых существа, встретившись в Западалове, образуют и обретают такую высшую мудрость. И затем, если им удастся, например, впукло может подумать, ну, это я говорю очень примитивно, чтобы наши радиослушатели поняли, да, вот, может подумать, вспомнить все свои выходки впуклые и сказать: нет, я выбираю все-таки вот новую жизнь в качестве вмятости. Вмятость может попробовать себя, в общем-то, была впуклость. А впало может стать впало, может впуклость, в принципе.
1: Вообще формулы заложены с самого начала в каждом человеке. И, допустим, если ты по сути своей вмятость, то это было заложено с самого твоего рождения.
0: При этом
1: человек как единица не может изменить формулы, заложенные с самого рождения.
0: При этом вовсе не важно, какой социальный статус занимали ваши родители, в какой семье вы росли. У вас и мама, и папа могут быть впукло, а вы сами все равно генетически будете в мятости.
1: Нет. Родители вообще не влияют.
0: Никак не влияют,
1: вообще.
0: Я об этом говорю.
1: Я об этом говорю.
0: Мы оба об этом говорим.
1: Кстати, да. Поэтому, ну, это закладывается именно при рождении. Но все могут говорить о том, что Бога нет. Все могут говорить о том, что Бог есть. Но лишь только Он властен над тем, чтобы распределять людей по вмятости, по впуклости и по остальным категориям.
0: Попало, да. Но, кстати, опять же, хотелось бы все-таки напомнить всем вот категориям, что всегда нужно помнить о Западалове. Западалово — это своего рода...
1: Это высшая ступень, к которой нужно стремиться.
0: То есть, как ни парадоксально, это черно-белое.
1: Природой заложено три категории, от которой нужно перейти к Западалову. Да. Это
0: Три основных, потому что у нас еще две категории есть, мы их пока не захватываем.
1: Нет, подожди, если ты говоришь о заломе, это высшая категория. Это высшая.
0: Да.
1: Это в некотором смысле приближение к светлым силам, скажем так.
0: То есть, скажем так, стадия, которая идет вслед за грядущим заломом, стадия нынешний залом. НЗ сокращенно. Но, кстати, о более уже высоких стадиях нет смысла говорить, потому что я думаю, что нужно про нашим радиослушателям немножко уяснить и уложить по полочкам вот ту информацию, которую мы им сейчас сказали. Но мы сейчас будем говорить с тобой вот о еще двух типах, или все-таки попозже немножко? Или что-то еще? Давай, может быть, сейчас послушаем, может быть, телефонный звонок, может, кто-то хочет поинтересоваться.
1: Кстати, очень интересная мысль.
0: Да.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Мы поднимаем телефонную трубку. Если у вас есть какие-то вопросы, мы можем вам чем-то помочь, мы с радостью это сделаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло. Алло.
1: Алло.
0: Алло. Ревер там работает.
1: Кто здесь?
0: Это, видимо, кстати, вот по такой клинической картинке, это, скорее всего, человек категории впало. Потому что вмятость...
1: Я все-таки рассмотрел вмятость в этом смысле. Ну, что он отмолчался такой. Молчу.
0: Но с другой стороны, суда...
1: Он даже ничего не смог сказать нам вообще в принципе. Рассуди это нормально.
0: Нет, понимаешь? Впало
1: это более высшая категория.
0: Ну как впало? Может быть, у него в этот момент как раз и впало.
1: Нет, он хотя бы там как бы там сострил. Типа, это переменная?
0: или что-нибудь,
1: он,
0: да, я понял, я понял.
1: Он как бы там, ну, проявил свой ум, потому что в мятости это все-таки более низшая категория людей.
0: Конечно, конечно. Ну, еще так попробуем, да. Здравствуйте, вы в эфире, наше внимание к вам беспредельно.
1: Здрасте.
3: Здравствуйте, дрожайший.
1: Здравствуйте. Вот, уже,
3: да, чувствую себя. Знаете, улетели все пчелы, и у меня выпукли глаза от этого.
0: Вот. Вот, знаешь, по-моему, это как раз категория вот вмятости. Вот, все-таки. А предыдущий звонок все-таки был от именно впала. Потому что вмятость, она всегда найдет, что сказать себе. Ну, вот, послушай.
1: Понимаешь,
0: ну,
1: надо, чтобы этот человек нам позвонил просто-напросто. Чтобы
0: впало позвонил.
1: Мы действительно разобрались, да.
0: Хорошо, а может быть, кстати, сейчас и впукло позвонишь. Давай проверим.
1: Давай проверим.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам.
4: Спасибо. Вот у меня вот такой вопрос. Здесь не можно задать?
0: Да.
4: Вот у меня сын, 24 года, внучка.
1: И так сын или...
4: Вы слушаете?
1: Да-да-да, да, конечно.
4: Вот как объяснить, когда он не выпивает, и я выпиваю, говорю честно, вот, нормальный, выпьет, дурак дураком. Говорю вам, как есть. И иногда налетает с кулаками, понимаете? Вот. Я его могу, по-русски говоря, урыть. Но я этого не делаю.
0: Понятно. Понятно. Мы поняли, пап. Мы поняли.
1: На лицо.
0: Вы знаете,
1: просто, да,
0: так плавно, незаметно, благодаря вашему звонку, кстати, по-моему, вот это как раз впало.
1: Алкоголь, он, кстати, очень сильно влияет на эту категорию людей.
0: Да, это категория впертости. О категории впертости мы с вами поговорим несколько позже, но вот звонивший сейчас радиослушатель, все-таки, на мой взгляд, это впало.
1: Сам по себе он, да, но он жертва. Он понимаешь, несмотря на то, что это достаточно сильная категория людей,
0: сильная.
1: Он жертва от вмятости.
0: Вот, но вмятость
1: как
0: окружает...
1: Как это парадоксально звучит,
0: вмятость
1: он
0: посуду.
1: Жертва.
0: Послушай, хорошо, а вот такой момент. Если если вмятость совсем уже агрессивно воздействует на впало, и впало находит все силы сопротивляться агрессии вмятости, да, то значит ли это, что впало автоматически становится впукло? Или все-таки что-то еще нужно впало для того, чтобы стать впукло?
1: Дело в том, что впукло содержит в себе все категории ниже, которые них на. Ну, то есть люди, которые перешли в западалово, они содержат в себе как впукло, впало и вмятость.
0: Да.
1: Соответственно,
0: нет, а я
1: впукло
0: пока...
1: содержит в себе впало и вмятость.
0: Не согласен.
1: Впало, соответственно...
0: А, то есть ты имеешь в виду, как замаскированные,
1: да.
0: Скрытые,
1: да.
0: Такие, как файлы.
1: Они,
0: да,
1: они,
0: да,
1: они могут,
0: да.
1: Они могут проявлять себя по-разному. Это такие хамелеоны. Чем ты выше по стадии своего развития, тем ты более хамелеонистее.
0: То есть впукло вообще как радуга цветет. Ну, сейчас, после небольшой паузы, мы продолжим разговор и затронем еще одну категорию, а может быть и две, но начнем с одной, это категория впертости. Ну и, соответственно, мы закончили на том, что обещали вам рассказать о четвертой категории о впертости. Напомню, что существует впал, существует вмятость, существует впукло, но впукло, по мнению сиамских близнецов Эншелса и Торшина, вмещает в себе и впало, и вмятость. Я с этим, конечно же, частично согласен, потому что, конечно же, вмещается, потому что все впукло состоит из поднявшихся в какой-то степени, если можно так сказать, и сильно видоизмененных впало и вмятость. Но впало и вмятость, так сказать, уже находясь в стадии впукла, очень стесняются своей вот этой исконной впало или исконной вмята и являются скрытыми такими элементами в стадии впукла. Прежде чем мы расскажем о впертости, я бы хотел вот о чем спросить. Как ты считаешь, вот то, что в пукло существует впалость и вмятость, да, не является это ли еще одним таким беззащитным ахиллесовой пятой, сокращенно впукло? Ведь это же слабая струнка. Человек впукло и одновременно вмятость. Потому что серьезное раздвоение личности.
1: То есть... Дело в том, что впуклый — это заранее запрограммированный слабый человек. Ему дана серьезная материальная основа, на которой он действительно основывается. И как бы он уже морально понимает, что ему делать ничего не нужно. Все природа ему дала. Как бы материализм, духовность. Он впукло. Что ему еще нужно сделать для того, чтобы завлечь женщину? Скажем, ну, мы же на этом рассматриваем наши понятия.
0: А это самое главное, безусловно.
1: Вот. И дело в том, что если сравнить впукло и вмятость, то вмятость все-таки более энергичный человек, чем впукло. Потому что впукло всю свою энергию вложил в бизнес.
0: Нет, а если вот, я понимаю, согласен, но если вмятость уже находится в стадии впукло, вот каким образом тогда вот с этой энергией, врожденной энергией вмятости, как он себя будет чувствовать в шкурке впукло, понимаешь?
1: Я думаю, вот, это суперчеловек уже. Вмятость с сочетанием впукло, то есть у впукла не хватает энергичности в любви. А у вмятости это есть, он борется, у него ничего не остается, у него нет тех данных, которые есть у впукла.
0: То есть ты хочешь сказать, что получается гнутость? Вот симбиоз, слияние впукла и вмятости – это гнутость или все-таки это впертость?
1: Или
0: нет, подожди, давай вот так. То есть, если, скажем, вот взять абстрактно, да, психотип, который в себе соединяет впукло, впало и вмятость. Все три вот этих квадратика, да, это у нас получится что, впертость или гнутость?
1: Вот тут идет раздвоение. Тут очень важно себя определить, в какую сторону ты себя склонишь. Либо ты станешь впертым человеком, ну, просто ты заслужишь себе определение впертости. То есть, ну вот, нравится баба, и все. И ты ее гнешь.
0: Ну, это же уже получится гнутость.
1: Ну, я чуть не то выражение. Впертость, что это такое? Ну вот, ты ее ломаешь по всем категориям. Пробуешь ее и в той стадии, и в этой. Я не говорю сейчас о Камасутре. Но есть такой момент. Понравилась тебе красота? Вперся ты в нее. Согнул ее как следует. Но вот добейся своего. А вот эти все названия, они ничто.
0: Но тут-то нужно еще сказать, что, видимо, впертость, он может попросту ему стучать по репе, ни за что, ни
1: да,
0: про то.
1: Да, это любого... все-таки злое выражение.
0: Злое.
1: Это... Впертость, но вперся человек, да. Все, он уже готов пойти на физическое зло.
0: А, соответственно, если взять гнутость, то это потенциальная такая дипломатия.
1: Гнутость это такой мягкий человек, хитрый. Он все пытается как-то рядом, около, сзади зайти.
0: Ну, то есть, как борец в вольном стиле.
1: Политик. Вот.
0: Да, но тут-то встает резонный вопрос. Как сочетается, скажем, вмятость и гнутость? Вот могут ли они сливаться, в общем-то, в симбиозе, как-то быть одним целым? Или это настолько вот полюсные, скажем так, субъект.
1: Не знаю, как разнополые, но...
0: Нет, разнополюсные.
1: Я придумал выражение «впертая гнутость».
0: А, вот что это? Что это за психотип?
1: Человек, сочетающий в себе. Ну, даже не скажем, что сочетающий. Ну, все, он решил для себя доказать, что будет моей... Навсегда и навечно.
0: Да.
1: И при этом он использует еще и гнутость, не свойственную для людей сильных. Не умных, а именно сильных. Ведь есть люди умные, есть сильные. Все-таки гнутость – это, скажем так, как же это обозвать-то?
0: Ну, это своего рода, я думаю, такая
1: аристократичность, образованность какая-то. Гнутость – это да. Концепция хитрых и умных людей. А впертость – это концепция физически сильных людей, которые пытаются что-либо доказать силой.
0: Угу. Ну, а вот хорошо. Значит, мы что мы видим? Что мы видим? Значит, впукло, впалые в мятость, взявшись за руки, вся вот эта троица, значит, шествует прямиком в Западалово. Затем из Западалово они идут по туннелю, значит, в грядущий залом, или там в залом уже настоящий, да? Вот. А тогда получается, что впертость и гнутость идут куда-то совершенно в другую сторону. То есть, например, в Замялово или куда-то вот. То есть они, получается, перемещаются каким-то альтернативным путем. Хотя выходят все, если так мы посмотрим назад в историю, то, в общем-то, и гнутость, и впертость, да, и Западалово, все это, в общем-то, из впукла впало и в мятости, как ни крути, происходит.
1: Дело в том, что в любой науке есть заблуждающие моменты. Любой канон любви, он все равно переходит в залом. Как ты не люби ее, как не жалей, не... Ну, что ты с ней не сделаешь? У тебя придет такой момент, когда у тебя будет залом.
0: Ну, то есть ты сейчас, получается, все-таки развиваешь, так скажем, и показываешь себя как сторонника теории сферы, сокращенно ТС. Что если мы посмотрим, вот так вот, ну, изобразить схематически, да, то залом у нас, в общем-то, из Замялова объединяются каким-то образом. То есть
1: чисто по словам слышно уже некоторое объединение этих схем.
0: Замялово и залом. Но я вот не согласен. Я все-таки тут несколько считаю, что Замялово — это совершенно две разные вещи. То есть, давай разберемся. Залом, особенно залом настоящий, да, не грядущий. Грядущий залом — это, скажем, психофизическое состояние.
1: Он даже может не произойти, в принципе.
0: Да, эта стадия, ее можно именовать и попасть целиком в залом насущный, так называемый, да. Это уже серьезная такая, ну, назовем так, травма. Это, ну, серьезное такое попадало уже. Попросту вот. Тогда как Замялово, это своего рода добровольная стадия, куда люди каким-то образом стремятся вот через тот самый... через тот самый вот гнутость.
1: Через... Дело в том, что в этом смысле главное пойти правильным путем. Если всю свою политику начать с мятости,
0: так, ну, с нее
1: и
0: же...
1: пройдя через пало, впукло, то Западалово прямая дорога. Это гарантировано.
0: Безусловно. Но я-то не могу понять, куда, если, например, каким-то образом природа так подшутит, что вот или впукло, или впало, или в мятость преобразуется в пертость, или в гнутость, да, то как они попадут в залом? Подожди, я что-то сейчас, подожди. То есть у нас есть что? Замялово. На одном конце нашей.
1: Прямой, да.
0: Замялово. На другой конце Западалово. Это разные две вещи. Западалово — это
1: дело
0: то, что...
1: Дело в том, Саш, ты забыл о наивысшей точке.
0: О заломе.
1: Заломе, да.
0: Ну, залом и Замялово это... Нет, подожди, ты хочешь сказать, что Замялово, оно где-то рядом с заломом? Мне кажется, это кардинально разные вещи.
1: Понимаешь, если у тебя не произошло Замялово, то ты прямиком попадаешь в залом. Вот в чем дело.
0: Подожди, а как же тогда, я не понял, как же вот эти стадии, то вот впукло, впало, хорошо, давай начнем.
1: Это все до этого.
0: Стой, подожди.
1: Саша, все до этого.
0: Ну хорошо, давай начнем немножко по порядку.
1: Давай,
0: вот,
1: давай заново.
0: Заново. Значит, да. Есть вмятость.
1: Вмятость, да.
0: Значит, пути развития вмятости какие? И стремления. То есть, как устроен субъект? У него есть мечты, то есть то, кем он хотел бы стать. Есть
1: сны.
0: Реальный путь. Да, сны и мечты. Есть реальный путь, да? Вот мечта любой вмятости — стать впукло. А реальный
1: не,
0: путь...
1: Не, подожди.
0: Да.
1: Сначала он хотел бы хотя бы стать впало.
0: Да, ну это я уже беру...
1: Ну это такая, да, переходящая стадия, на которую обычно, ну, считают, что... Ну, все мужчины считают, что они очень легко эту стадию перепрыгнут.
0: Да, ну хотя это, в общем-то, такой.
1: Но дело в том, что главная часть впукла — это деньги. И
0: да.
1: Не каждый мужчина может себе позволить. Ну что такое кочегар?
0: Ну даже не то, что деньги, а деньги прежде всего, но еще и уверенность в себе, которая полностью, в общем-то, отсутствует у вмятости.
1: А деньги, они и дают уверенность в себе.
0: Да.
1: Кого любят женщины? Наглых мужчин.
0: Впуклость, конечно.
1: Вот.
0: Ну так хорошо. Да. Хорошо, значит, вмятость мечтает стать впало. Но реальный путь у нее такого западало. Вот туда же, куда и впукло, у впалых, где они все втроем, в пуклу, впалые, в мяты, встречаются, да? Но есть еще, конечно, гнутость и впертость. Никогда в мятости не стать гнутостью и никогда в мятости не стать впертостью.
1: Вот смотри, если ты из стадии в мятости попадаешь
0: в западало... Давай только не я. Вот пусть он, вот, которого ты привел, вот опять все лезет вот в шину.
1: Хорошо.
0: Пусть вот он.
1: Хорошо.
0: Вот
1: хорошо.
0: Это скотина.
1: Хорошо.
0: Да.
1: Хорошо, это скотина. Если мужчина из стадии в мятости попадает в западало, то его западало гораздо западали, чем у
0: пухлости. Так понятно.
1: Гораздо.
0: Так именно для этого в мятости дается возможность как-то трансформироваться в пухлость, чтобы смягчиться в западало, чтобы не быть в мятости западало.
1: Кстати, я вот по схеме смотрю, стрелка из мятости впала, но обратно ее нет.
0: Нету. Вот в том-то дело. Так смотри, в западало, и может быть в пухлом западаловом, а может быть в мятом западаловом. Если удастся вот до этой стадии, до стадии западалого в мятости перейти в пукло, то, естественно, она будет отличаться, там, вот эта вмятость, уже впукленная.
1: Вот смотри, вот еще такой
0: значит,
1: момент.
0: Значит, впукленная вмятость в стадии западалого будет отличаться просто от вмятости в стадии западалого. Ты не понимаешь, что ли?
1: Вот из этой прямой, из этой прямой...
0: Примитивную вещь не можешь понять,
1: я
0: смешно.
1: Я все понимаю. Вот из этой прямой. Вот мы прочертили мысленно себе сейчас прямую, да? Вот,
0: да.
1: Вмятость впала в пукло, да?
0: Да.
1: Вот это прямая. Либо ты сваливаешься вниз в пертость.
0: Нет.
1: Да. Так либо подожди. Уходишь вверх в западалово.
0: Не, ну вот это по схеме, а по схеме. Ну, а я, наши радиослушатели не понимают, о чем речь. Вот,
1: не, короче, они, впертость... они все рисуют.
0: Нет,
1: сейчас.
0: Впертость это совсем... Впертость это не вниз. Впертость это альтернатива. Вполне возможно, что впертость гораздо круче, чем впертость.
1: Любая альтернатива это отрицательное качество.
0: Понял,
1: значит,
0: хорошо,
1: это вниз.
0: Ну хорошо, вот если возьмем, да, возьмем вот эту, так сказать, ветвь вниз. То есть впертость и гнутость. Но туда же, кстати, входит и там и врезалово, и впадалово, и огромное количество там всяких таких заломая.
1: Много,
0: заломая,
1: да.
0: В общем-то, тоже туда же входит. Ну, это такие уже стадии, которые...
1: Вообще надо стремиться к залому.
0: Ну, так подожди. Давай разберемся, к залому или к замялову все-таки.
1: Нет, залом. Залом выше.
0: А
1: точка.
0: Что туда стремиться? Я с тобой не согласен. Ты сам
1: себе против...
0: Может, подожди.
1: Тебе и незачем туда стремиться.
0: Подожди. Давай не на мне, вот на мальчике это давай. Подожди.
1: У нас, кстати, есть экспонаты.
0: Слушай. Подожди. Залом. Это, так сказать, как данное. Залом — это фатальность. То есть залом – это фатальность. Это то, куда в пуклу, в палу и в мятость попадают, будучи вот из отстойника западалого. Они попадают справа в грядущий залом, могут, минуя его, попасть сразу в залом. Это фатальность. А стремление у них, у всех, попасть в замялово. Через мне так кажется. Вот я могу ошибаться. А у тебя через стадию впертость или гнутость?
1: Подожди, Саша.
0: Да я-то жду.
1: Замялово – это такой момент, когда ты... Ну, возьми корень этого слова, уже из него все будет понятно. Потому что ты пытаешься замять эту проблему. Пытаешься замять эту проблему.
0: Соответственно, залом это его заломало, если брать по корням.
1: Это уже выше,
0: он уже не точно. Способен даже замять проблему.
1: Нет.
0: Когда ты способен замять проблему, к этому все и стремутся.
1: Понимаешь,
0: замять
1: вся
0: проблему.
1: Эта, вся эта схема основана на том, что нет способности замять это что.
0: Нет, подожди, давай еще раз.
1: Давай.
0: Ты же только что сказал, нет способности замять что-то, да?
1: Да.
0: Получается, вот смотри, давай еще раз разберемся. Впертость и гнутость.
1: Давай.
0: Обладают способностью слиться и прийти, так сказать, ну, на следующем этапе своего развития в стадию замялого.
1: Понимаешь,
0: нет, обладают,
1: сливание,
0: подожди.
1: Сливание.
0: Хорошо,
1: сливание
0: не сливание, это... возьмем отдельно, давай возьмем вот гнутость, да, вот гнутость. Ее прямой путь при определенной борьбе, конечно, куда? Вот если она будет... Если, давай даже так, вот смотри. Впертость не будем брать. Впертость с ней, это отдельная такая субстанция. Гнутость. Вот гнутость. Если гнутость перестанет бороться, вот куда она пойдет? В каком направлении, как ты думаешь?
1: В перегиб.
0: Ну, это отстойник. Это отстойник. Это, то есть перегиб, да, это место, где у него будет время, ну, как-то... Ну, как-то, может быть, обдумать и оксниться. Согласен. Это такой ангар, назовем это так. Перегиб, да. Кстати, перегиб тоже ведь не для всех открыт. К примеру, в мятости туда вход закрыт. То есть только гнутость впукло. Ну, впукло забарки может.
1: Но если читать схему, то в перегиб вообще может попасть только схема впукло.
0: Подожди-ка.
5: Но если по стрелкам идти, то у вмятости нет прямой линии в перегиб.
0: Нет.
5: Есть только прямая линия через впукло.
0: В перегиб. Я и сказал. То есть у впукла есть. Я же только сказал. Угнутость есть. Угнутость-то есть прямая стрелка в перегиб?
5: Да, конечно, потому что она выходит из впукла.
0: Да. А у впертости тоже есть.
5: Вот. И да, потому что впертость и гнутость, они стоят на равнозначных стрелках.
0: Я согласен. Значит, смотри, вмятость, она находится вроде бы в такой, в дискриминационном таком, да, у нас режиме находится. То есть ей вмятости для того, чтобы попасть в перегиб, ей нужно, значит, пройти стадию впала, потом впукла, уже из впукла попасть в перегиб. Понимаешь? А с другой стороны, тут она упирается в какую вещь? То есть, а что делать в мятости в перегибе? Когда она в своей состоянии вмятости может, в общем-то, как-то организовать себя так, куда ей идти. И со вмятостью все понятно. Ей вмятости никогда не стать гнутостью. Вообще никогда не стать гнутостью. Вмятость имеет два пути. Либо впала и далее впукла, либо сразу в западало, оттуда прямиком на залом, понимаешь? Оттуда прямиком на залом. В перегиб вмятости дорога, в принципе, может быть открыта, то есть только через впукло. Вот, но с другой стороны, если мы смотрим, что сколько вмятость никогда не станет впертостью или гнутостью, то получается, что для вмятости путь в Замялово закрыт. Ну как она, как может вмятость попасть в Замялово?
5: Да не может она попасть.
0: Вот я о том, что тебе и говорю.
5: Просто, ну, нет пути в Замялово.
0: Нету. А мы
5: это
0: вот...
5: Это безысходные люди.
0: Вот, а я же тебе рассказываю о другом.
5: Вот они больше всего кончают самоубийством.

0: их ошибка и есть.
1: Чья-то?
0: Они через... Ну, то есть вот люди впукло и впало, они через впертость и гнутость посредством врезалого попытаются попасть в замялого.
1: Попытаются.
0: Ну, да. Но у них ничего не получится, потому что нет схематических линий, которые ведут к западалову. Вот в чем дело.
1: Через перегиб можно попасть.
0: Но через перегиб — это низшая стадия. И нет реального возможности. То есть через перегиб попадает один только процент.
1: Ну, по крайней мере, то есть, нет, понятно, что мечта там попасть в замялого, она для многих остается мечтой. Ну, кто-то туда попадает. То есть, почему все те, кто находится в западалове, с завистью смотрят на замялого?
0: Я считаю, что не замялого, то, что... замялого попадает большая часть людей, которые решили пойти через низ.
1: Ну, ты же сам себе противоречишь вот сейчас.
0: Да не может такого быть.
1: Подожди, западалово – это то, вот как мы говорили в начале нашей программы, это, говорит, болезнь, грядущая болезнь,
0: это
1: грядущего
0: центр,
1: века.
0: Это центр.
1: Да никакой это не, ну, центр, ну, в него, так понимаешь, туда проще все слиться.
0: Из пукла западало, из палов западало, из мятости западало.
1: Да, это аналогичная дренажная система. Вот ты вот посмотри. То есть, естественно, все, как ни крути, как вот, как в пукло, как... Как в пукло, так впало, так в мятость. То есть они... Что-то я простудился и, конечно, волнуюсь. Они все по этой дренажной системе сливаются в западалово.
0: Им нужно... Здесь нет цикличной системы. Вот что ты не можешь понять. Здесь нет этой системы. Тут либо вверх, либо вниз, либо отрицательно, либо положительно. Вот это тебе нужно для себя понять раз и навсегда.
1: Хорошо, хорошо. А ты переверни вот схему, переверни. Что у нас получится теперь? У нас получится, что западалово внизу, да, а замялово вверху.
0: И у замялого больше схем.
1: Я бы так не сказал.
0: Посмотри на мою схему.
1: Давай, я посмотрю. У замялого... Сейчас я посмотрю, что у нас происходит у замялого.
0: Не, переверни, ты неправильно смотришь. Нет,
1: так, ага, все, я вижу. А почему у тебя, кстати, почему ты решил, что перегиб? Перегиб у нас стоит.
0: Перегиб? Нет, перегиб да. Это низшая
1: стадия.
0: Низшая стадия, когда человек понимает, что в замело у него ничего не получается, у него наступает стадия перегиба.
1: Нет. Перегиб — это отстойник. Вот, перегиб — это отстойник, где человеку дается возможность либо нырнуть назад в западалово, опять же, минуя стадию.
0: Здесь нет схематических линий.
1: Ну вот, смотри, вот, пожалуйста. Вот, мы смотрим. Хорошо, гнутость. То есть, и впертость.
0: Так.
1: То есть они, кстати, гнутость с впертостью никак не пересекаются.
0: Да,
1: они
0: у них нет схематических линий.
1: Нету,
0: да.
1: Вот они, оба эти психотипа у нас, упираются в перегиб, где они могут каким-то образом, когда у них становится кризисная ситуация, им дается возможность в перегибе осмыслить свой путь. Либо им, может быть, спуститься до уровня вмятости, но вряд ли им гордыня позволит.
0: Либо
1: все-таки отправиться в замялово, понимаешь? Либо прямиком из перегиба попробовать попасть вот в западалово.
0: Но, Александр, у меня все-таки перегиб стоит на низшей стадии развития.
1: Ну, низшая, естественно, не низшая, он у тебя стоит по той причине, что это наличие любого там впукла, впала, вмятость не может у нас быть в перегибе, впертости или гнутости в перегибе, говорит о несамостоятельном мышлении данного психотипа, поскольку перегиб — это такое место, где, ну, оказывается, определенное влияние на выбор, понимаешь? Естественно, что оно...
0: Я думаю даже, что в перегибе проявляются самые отрицательные качества.
1: Конечно, это корысть. Корысть — это как игра поля, рулетка, чудес, вот это, безусловно. Корысть, потому что...
0: Эти люди свойственны проигрывать в казино.
1: Вот.
0: Они,
1: а знаешь,
0: более подвержены азартным играм.
1: Вот знаешь, кстати, еще какая ситуация, обрати внимание, что очень короткий путь от гнутости до перегиба. И, в принципе, от впертости они имеют, ну, приблизительно равные шансы. Впертость с гнутостью имеют равные шансы, так сказать, немножко пересидеть перегиб.
0: Это если они обходят врезалово.
1: Да, конечно. Да, минуя его, да. Но у впертости все равно это путь дальше. Почему? Потому что впертость более угарная, более самостоятельная. Если гнутость дипломатически подходит, думает, да, я лучше посижу в перегибе, то впертость,
0: люди,
1: она кидается со всей открытой душой.
0: Во впертости проявляется
1: характер,
0: сила личности, характер. Да.
1: И это иногда из-за этого...
0: А в гнутости наоборот.
1: Иногда из-за этого делаются ошибки впертостью. То есть впертость может... хорошо, если она попадет в замелого, если ей повезет.
0: Но она же может в мятость уйти легко просто.
1: Может.
0: Если ее не примут в замялу, то она прямиком, как мячик отскакивает от асфальта, она прямиком уходит в мятость.
1: Да, конечно, во вмятость. И ведь ситуация такая, что еще многие наши радиослушатели, когда вступают с нами в споры, сейчас наверняка у своих приемников
0: они обсуждают
1: это, конечно, не

0: Не забывайте, что на таких людей, как впертость, оказывает огромное воздействие время, прежде всего. Если гнутость выигрывает от времени, она приобретает мудрость, дипломатическую извертливость, попросту говоря, жизненный опыт, то впертость теряет свои физические качества. И после наступления определенного
1: периода, я думаю, все-таки гнутость, она сильнее.
0: Ну, конечно.
1: По проценту выигрыша она сильнее,
0: безусловно. Но впертость импульсивнее. Если в какой-то момент впертость вот все-таки попытается как-то супротив своей воли попасть в перегиб, может быть, она обскачет гнутость. На пути в то же замяло. Может быть, не обскачет, я не знаю. Хотя, может быть, обскачет.
1: Процент очень маленький. Дело в том, что они обе проходят через Врезалово.
0: Да.
1: А Врезалово – это некоторые... Друшлаг, скажем так,
0: да,
1: который либо пропускает, либо не пропускает. Вот люди с чертой впертости, они застревают в этих ячейках все-таки.
0: Ну, чтобы как-то провести аналогию для наших радиослушателей, это, как правило, вот Врезалово, это либо такие мелкие банки, вот, ну, аналогии с социумом, либо какие-то частные зоопарки, или такие средние руки, будьте здоровы, средние руки фирмы, да? Вот, естественно, что достаточно серьезная такая у них получается там терка. Ну, сейчас... Я предлагаю буквально кратко послушать, может быть, по ходу нашей темы какие-то появились мысли у наших радиослушателей.
1: Мы, кстати, попробуем определить их категорию.
0: Конечно.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
1: А со мной не надо поздороваться, да, так чисто.
3: Ну, конечно, сиамский близнец.
1: Добрый вечер.
0: Рассказывайте, да, мы слушаем. О чем вы хотели у нас узнать?
1: Жалуйтесь, да, что у вас происходит вообще.
3: В общем-то, я хотел...
1: Вмятость чувствуешь?
0: Да, да. Говорите, говорите.
3: Я хотел сперва поблагодарить вас о том, что Александр наконец-то добился того, что вас начали показывать по телевидению.
0: Да, это было...
3: Я хотел бы спросить у вас, кто был... Вот, как бы подал идею, что вы ведете вот передачу в таком нестандартном положении для вас, подвешенной на канатах.
0: Понятно. Ну вот, то есть суть вопроса.
1: Вот, Саш, смотри, характерная вмятость, переходящая в гнутость. Вот слушал, и вот тон.
0: Нет,
1: тон,
0: не в гнутость, тон, не в гнутость. Не-не-не.
1: Гнутость.
0: Это уже, нет,
1: он так
0: слушай,
1: он затронул все твои положительные характеристики.
0: А мне кажется, что это, скорее всего, вмятость, которая, именуя впалость, стремится в западалово. Вот мне кажется, что в другую сторону.
1: Дело в том, какую категорию не бери, она все равно стремится в западалово.
0: А может быть, это впало? Вот есть предположение все-таки, что это впало. Потому что...
1: Это надо детально рассматривать уже. Раскладывать все по ячейкам.
0: Видимо, фотография.
1: Вот на первый взгляд, это вмятость, переходящая в гнутость.
0: Не может это быть так. Что ж ты путаешь наших радиослушателей?
1: А ты слышал его заискивающий тон?
0: Послушай, я слышал, как корова пукнула. Я тебе о другом говорю, об умных вещах. Ты что, не понимаешь? Послушай, вмятость с гнутостью никак не пересекается. Это социальные, полярно разные психотипы. Как? Это то же самое, что сказать, корова с крокодилей челюстью. Ну, давай вернемся уже на землю. Вернись, опустись, отвлекись от мальчика это или что это у тебя такое. Вот убери его, вот, внимательно подумай. Как может быть вмятость переходить в гнутость? Ну как? Когда совершенно разные психотипы. Вообще-то...
1: Через пало.
0: Ты все запутал. Впало переходит в пукло, а в пукло может стать гнутостью. Может быть, через залом только если. Через залом может, я согласен. Но это, понимаешь, это уже, извини меня, это уже та не гнутость, а это как бы вмятость, которая...
1: Через залом вообще ничто не может происходить. Залом это высшая
0: точка. В перегиб вмятость не может. А, может, смотри, может как быть гнутость, если у нас попадет в перегиб. После перегиба попадет, через западалово в залом, и там встретится с вмятостью, которая, минуя впало и впукло, попала непосредственно вот уже тоже в западалово и затем в залом. Вот там, в заломе, на стадии залома, вмятость, минуя впало и впукло, попадает в западалово, затем в залом, а гнутость, попадая через врезалово, естественно, в перегиб, затем попадает тоже в западалово, попадает в залом. Там встречается с вмятостью, и, соответственно, они получаются на равных. Вот единственная схема, которую я могу сейчас предположительно.
1: Саш, дело в том,
0: чтобы оправдать
1: что,
0: как-то твое невежество.
1: Моя практика говорит о том, что даже Врезалова, уже Врезалова, может пройти через впертость.
0: Ладно, сейчас впереди. Мы поспорим. Погоди, сейчас.

0: продолжаем беседу с сиамским близнецом Энджелсом и Торшем. До сих пор у нас остался открытым вопрос о перегибе. Я все-таки настаиваю на том, что перегиб — это, ну, скажем так, соблазн. Соблазн для психотипа впертости или психотипа гнутости уйти с избранного ими пути, потому что, конечно же, они стремятся в замялого, уйти резко в западалого, оттуда в залом нынешний, может быть, даже минуя грядущий залом. Вот, сиамский близнец говорит, что перегиб — это все-таки благо. Я, ну, не считаю так, потому что, как я уже сказал, помеха, на мой взгляд, на пути к цели, то есть к замялову. Но существует ведь еще такое понятие, как луп. Да, что значит луп, спрашивает нас наш радиослушатель. Это такая стадия, которая настает внутри каждого психовида. Это, то есть луп может настать и у вмятости, и у впалой, и у впуклой, и у впертости, и у гнутости, совершенно независимо друг от друга. Это когда субъект зацикливается на данном психотипе и, несмотря на все предпринимаемые им усилия, просто не имеет возможности сдвинуться никуда. К примеру, вмятость не может попасть ни в западалово, хотя, казалось, у нее то прямой путь, если она не будет бороться и пытаться стать впалой или впукло. Ну, естественно, впукло, минуя уже, не минуя, а через стадию впало. Да, впало не может стать впукло, вот, и также не может попасть в западалово, но у нее, кстати, страшнее. У нее получается расперды следующее. Она, то есть, впала не в состояние, не только в западало. То есть, смотри, вот смотри, вмятость берем, да? Вмятость, в случае, да, если у нее настал луп, она не может двигаться в двух направлениях, в западалово и впало. А впало уже не может двигаться в трех направлениях. Ни в западалово, ни в пукло, ни в вмятость. Ей страшней. Но страшнее всего пукло, которое не может попасть ни в перегиб, ни в впертость, ни в гнутость, ни в врезалово. И путь в замялово для него тоже закрыт. Понимаешь?
1: Я тут схемы черчу.
0: Да. Какие опасности подстерегают, опять же, пукло на этом пути? Ну, я предлагаю сейчас, может быть, у наших радиослушателей опять появились какие-то вопросы. Пожалуйста, отвечайте на них.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно попросту.
3: Доброй ночи. Звонок из Санкт-Петербурга.
0: Здравствуйте. Уважаемый Санкт-Петербург.
3: Зовут меня Александр.
0: Да.
3: Вот. Значит, очень заинтересовала ваша схемка. Вот. Я начертил даже пару своих формул по этому поводу. Алло.
4: Да, мы услышали. Да, конечно. Мы затаили дыхание просто.
3: Вы затаили дыхание. Мне кажется, что вмятость — это не как данность все-таки.
0: Угу.
3: Что как данность — это, скорее всего, будет впуклость. Если, конечно, не считать, что может быть там кесарево сечение там, или, ну, там, недоношенный ребенок.
0: Ну, простите, я вот супротив наших правил, мы так не вступаем, как правило, в полемику с респондентами, но с вами позволю себе вступить. Дело в том, что мне кажется, что как раз вмятость — это есть данность, потому что впуклость обладает уже энным количеством, скажем так, приобретенных каких-то, не только даже навыков и привычек, да, но прежде всего приобретенных благ, как-то деньги, социальный статус и так далее, чего нет у вмятости. И мало того, впуклость, она, в общем-то, как данность только в том смысле, что социальная значимость ее родителей никак не влияет на род впуклости. То есть вмятость, если ей суждено стать впуклостью через впало, да, то она ей станет, собственно говоря, вот так вот.
3: А, понятно, спасибо. А вот, ну, тогда я бы хотел сказать о замялове, что, может быть, да, это как некий козырь, которым можно пользоваться для того, чтобы не попадать в западалово или в залом.
0: Ну, в принципе, да. Хотя вот есть такая теория, как называется, теория кольца, теория обруча, что замялого в какой-то момент времени независимо становится западаловым. Я не сторонник этой теории. Я считаю, что замялово — это, в общем-то, панацея от западалова.
3: Ну да, я думаю, что это средство всего лишь, если...
0: Конечно, да.
3: Да-да-да. Вот, но видите, все-таки чего-то не хватает тут в этой схеме.
0: Вы знаете,
4: мы работаем над ним.
0: Мы работаем над этой схемой. И вот, вы знаете, к чему приводит луп. Сейчас мы расскажем, к чему приводит луп. Спасибо.
4: Видимо, в этом
3: хорошо,
4: вы видите недоработку.
3: Очень весело.
0: Спасибо. Вот нам, кстати, грустно, потому что...
4: Мы рассматриваем социальную проблему.
0: Да, психотипы людей и животных. Кстати, животные тоже подходят под эту схему. Дело в том, что...
4: Она более упрощенная для животных.
0: Да, там на несколько квадратов меньше. Ну вот, что касается лупа. Казалось бы, любая статичность, да, любого психотипа обеспечивает ему и стабильность. Ну, будет он впукл, не будет никуда стремиться. И хорошо, да? Казалось бы, живи себе спокойно. Если ты впала, никуда не стремишься, у тебя луп настал, у тебя нормально. Также в мятость может тоже залупиться в полный рост и находиться в статичном, в общем-то, положении, в стадии петли, в общем-то, в своей вмятости. Никуда не стремиться. Все было бы хорошо, но внешняя энергия, видимо, подстегивает их к движению так, что настает противоречие самим собой. Это состояние противоречия с самим собой, будучи находясь, однако, в состоянии покоя, называется выгоралово. Это та стадия, на которой, в общем-то, она схожа, ее непрофессиональные психологи и называют фрустрацией. То есть состояние... Ну, в общем, да, состояние, скажем так, угнетенности, когда ты начинаешь вокруг себя все крушить. Ну, не ты, мальчик твой начинает крушить. То есть тем и опасно выгорало. Поэтому природа сделала так, что практически все психотипы, как-то и впалые, и впуклости, и в мятости, и в пёртость, и гнутость, не допускают до стадии выгоралого. То есть после стадии лупа, опять называется стадия активности, борьба, в общем-то, через врезалово там уже за следующую стадию. Но... Что происходит, это я вот у тебя, кстати, спрашиваю, что происходит с психотипом? Ну, давай на примере впала. Вот впала, через стадию лупа попала в выгоралово. Что, вот спрогнозируй, что станет с впала в этом случае?
4: Но дело в том, что вот эта схема показывает только одно, что... Выходя из впалого, либо из мятости, либо через, либо из впукла, но все через луп, человек оставляет при себе только все свои материальные блага, а духовные через луп теряет.
0: Ну да, безусловно, это происходит некоторое.
4: Но попадает в итоге в выгоралово. Как с японского это звучит интерфаксу.
0: То есть если он не вовремя не окснится назад.
4: А назад ему очень трудно пройти, там стоит диод.
0: Ага, ну хорошо. А выгоралово, хорошо, вот происходит у него выгоралово. И что? То есть, к примеру, если из положения лупа, да, в мятость не может попасть ни в впало, ни в западалово, то есть, ну, о гнутости, о перегибе говорить вообще не приходится, да. И вдруг тут у нее настает еще состояние лупа. Да, вот после лупа вообще никуда. И еще состояние выгоралово. О чем это говорит? То есть, может быть, какой-то неожиданный будет такой скачок. Может быть, она сразу попадет в залом нынешний или там в грядущий залом. Может, кстати, попасть, ну, в замялого неожиданно. Я не знаю, я уже пытаюсь спрогнозировать какие-то абсурдные вещи. То есть, например, в мятость в стадии лупа, переходящей в выгоралого, может ли попасть в замялого? Давай попробуем узнать мнение наших радиослушателей на эту тему просто. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Если вот вы слушаете нас,
3: да.
0: Если вы так же внимательны, как и мы к вам, вот скажите, в мятость, будучи находясь, пройдя состояние лупа и уже погрузившись в выгоралово, есть ли вероятность, что произойдет такое нечто, она попадет прямиком в залом нынешний или в замялово, или куда-нибудь в гну.
3: То есть, однозначно.
0: Думаете, в замяло. То есть, значит...
4: Это невозможно.
0: А, нет, получается, почему? Правильно, выгорало, получается, для вмятости есть благо тогда.
3: Какое же?
0: Ну как, если практически через лупы выгоралово, она попадает туда, куда попасть даже через палов.
4: Замялово – это наивысшая точка. Из нее нельзя попасть из низших точек. Поэтому...
0: Да, но нет, а вот через для вмятости, через выгоралово, мне непонятна судьба вмятости в стадии выгоралово.
4: Все, обратного пути нет.
0: Так, а куда?
4: Там следующая стадия вот. Есть, мы ее рассмотрим позже.
0: А, что вот вы хотели узнать, или, может быть...
3: Вот у меня случилась вмятость.
0: Да.
3: Я, значит, упал с большого слива. Меня зовут экстремист-плавщик. Вот. И все это постепенно переходит в выгоралово.
0: Угу.
3: И в выгоралово, вот.
0: Понятно.
3: А у меня вот такой вопрос к вам.
0: Да.
3: Как вы определите психотип Прохора? большие ли он приносит дивиденды? И как вы определите психотип человека с веслом?
0: Понятно, спасибо. Значит, ситуация в том, что еще хочу поправить наших радиослушателей. Вмятость это у вас не случилось, она, в общем-то, у вас, в общем-то, скажем так, с кровью, видимо. Вот, да, если у вас, конечно, получится, хотя вы сказали, что у вас выгорало, может быть, вам удастся стать впало хотя бы. Вот. Но уже вот на гнутость, я думаю, вы вряд ли можете претендовать. Да, ну а той стадии, о которой вот ты хотел рассказать, о стадии следующей за выгорало, я немножко не понимаю. Вот.
4: Я увлекся еще раз.
0: Вот вмятость, находясь в стадии выгоралого, куда будет двигаться?
4: Мы должны это рассмотреть позже. Это следующая стадия.
0: Ну вот уже пришло время.
4: Нет.
0: Меня это дико мучает.
4: Мы еще не все линии рассмотрели.
0: Ну хорошо, хорошо. Хорошо. Тогда давай рассмотрим снова вот эту линию впертости. Она, я чувствую, у многих вот этот психотип вызывает все-таки вопросы в связи с мною вышесказанным, что впертость во многом зависит все-таки от физического возраста, вообще от физической подготовки, да, то, например, бывает какая-то окклюзия, которая может случиться с впертостью. То есть, ну, скажем, вообще получается, что по нашей схеме впертость не должна быть подвержена ни залупированию, ни тем более выгоралову, поскольку...
4: это вообще сильный момент.
0: Да.
4: Сильный момент.
0: И если уже такое настало, если впертость впала в стадию лупа, то, ну, выгорало...
4: Редкое явление.
0: Но, тем не менее, если это происходит, вот куда тогда девается впертость? То есть, какова
4: когда
0: она...
4: Когда попадает в стадию лупа?
0: Ну, из стадии лупа, если помню, уже после стадии лупа, стадию выгорало. То тут же...
4: Опять же, следующий пункт, который мы еще не рассматривали. Впертость может либо перейти в луп, либо в замялого. А если она переходит в луп, она выходит в выгоралово.
0: Да, а после выгоралово?
4: А после выгоралово она может, опять же, перейти в выпадалово, что почти то же самое. Но мы не рассмотрели еще низшую, самую низшую точку зрения, которая выходит из выгоралово.
0: Так, какая вот я хотел о ней узнать.
4: А это надо рассмотреть. Нам нельзя пока это выводить в эфир.
0: Хорошо, тогда сейчас мы сделаем небольшую совершенно музыкальную паузу. Затем, правда, кстати, ты упомянул о выпадалове. Это еще одна из экстренных таких вещей, о которых мы не говорили. То есть, подожди, давай немножечко все-таки о ней скажем. Чтобы
4: выпадало, наш... да?
0: Дело в том, что луп, он прогнозируем. То есть, путь, в общем-то, луп дальнейший, это выгоралово, да? Тогда, как выпадалово, может случиться с гнутостью, впертостью, впало, вмятостью и впукло на любом пути. Например, на пути трансформации впукло, впертость или в гнутость. Гнутость неожиданную, причем я не говорю, что по достижении фазы, к примеру, если впукло преобразуется в гнутость, да, вот оно преобразовалось в гнутость, и тут начинается выпадалово, это одно. Но именно на пути, вот на этом пути, когда впукло уже не впукло, но еще и не гнутость, у него случается выпадалово. Вот. Это гораздо страшнее. Это неожиданное выпадалово из этой цепочки. В таком случае впукло может резко преобразоваться, вполне возможно, назад в вмятость. Не может в вмятость попасть? Или...
4: Вот смотри, Александр, я могу тебе сказать только одно утверждение. То, что выгоралово может происходить только через луп.
0: Да.
4: Выпадало может происходить в любой стадии.
0: В любой, я об этом
4: вообще
0: говорил сейчас, да. Даже на пути, вот как я же об этом только что и рассказывал. Ты не очень невнимательно.
4: Я сказал, так занят схемой, что смотри, я просто не могу отключаться на слова.
0: Впукло, впукло. Представь себе, что впукло уже не впукло, но еще и не гнутость. Вот даже на этом...
4: Вот как
0: да,
4: раз...
0: в распирды находится между, в общем, впуклой и гнутостью. Психотип, который не определен пока нашей схемой. И вдруг он попадает в выпадало.
4: Мы можем только мысленно проводить черту какую-либо.
0: Да. И тут он попадает в выпадало, вот в эту стадию. Ну, неожиданно. Это как компьютерный вирус, да? То есть, если луп это...
4: Случайность.
0: Да. Можно фатальность своего рода. Вот. И я хочу сказать, что в данном случае впукло, казалось бы, на пути к гнутости, да, или на пути к впертости, это практически уже прямая дорога в замяло. Все, поднимай знамена, труби отбой называется.
4: Хотя можно попасть в луп.
0: Ну, луп это как данность. Это, ну, да, можно, можно. Но он,
4: если,
0: предположим, он сбежал.
4: Если в этой перемычке ты себя неправильно проявишь, то ты
0: можно сразу попасть в луп. Конечно, сразу. Можно, можно. Но, с другой стороны, если ты избежал и лупа, тем более выгорал, все идет успешно, и вдруг на тебя, значит, случилось выпадалово, то неожиданно вот с этого пути, то есть практически на 100% уже дороги к гнутости, ты можешь резко попасть в мятость.
4: Из выпадалого в мятость можно?
0: Это получается так, а как еще? А куда же еще-то выпадалово идет?
4: А, то есть, как бы второй шанс.
0: Ну, в общем, да, начать жизнь сначала. Но это опять же в том случае, что я недаром сказал...
4: Второе рождение получается.
0: Да, да, но это для... В том случае, если в пукло нацелено на гнутость, если в пукло нацелено на впертость, уже достаточно зрелом возрасте
4: да,
0: находится,
4: уже
0: то...
4: Да, там уже через выпало не выйти на вмятость.
0: Мне кажется,
4: выйти, да.
0: Да, уже вообще... Ну, можно на вмятость-то можно выйти, но уже из вмятости начать по новой все может не получиться.
4: Там уже энергетического столба не хватит.
0: Конечно, просто. Конечно. Никакого столба уже не хватит даже. Но я думаю, сейчас послушаем, может быть, мнение наших радиослушателей, если ты не против.
4: Да, я все только рад.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
1: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
1: Вот
0: здравствуйте.
1: У меня такое мнение, да. Что у всех этих психотипов есть некий замыкающий психотип, уже следующий после их всех. Некий, называющийся... Вот я так считаю. Вот вы со мной согласны?
0: Да, в общем-то, вы, кажется, слишком легкомысленно относитесь к теме нашей сегодняшней беседы. Я думаю, остальные люди, вот из радиослушателей, вас бы не одобрили. Ёрничание на эту тему, оно просто недопустимо. Мы говорим о серьезных вещах. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Доброй ночи, меня зовут Александр. Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте,
5: господин Энджелс и Торсон.
4: Да,
5: вот,
4: какое внимание.
5: Вопрос. Существует всем известное выражение. Вот обычно говорят это родители детям, дескать, уперся, как баран. Вот, как вы считаете, можно ли это выражение кардинально поменять, то есть уперся, как баран, то есть нет упертость, есть впертость. Вот, то есть нужно ли это выражение действительно поменять правильно, то есть уперся, как баран, а не уперся, как баран.
0: Понятен вопрос. Это такой вопрос все-таки филологического свойства несколько. В принципе, он достаточно серьезен, потому что, конечно же, встает вопрос, например, как родителям правильно воспитывать своего ребенка, если они осознают, что он в мятости. Вот. А как его стимулировать, на какой путь пытаться направить, да? Либо, знаешь, пророчить ему гнутость, либо впертость, либо на худой конец впало. Вот. И, в принципе, если вот вы заметили, когда говорят, там, что там уперся, как баран и так далее, то родители интуитивно не желают своему ребенку участи впертости по той только причине, что у впертости гораздо больше возможность получить неожиданную прореху, как я уже сказал, как мы говорили выше, в плане времени, да, в плане непредвиденного выпадалого, и в плане, попросту говоря, физического старения, когда впертость теряет свои вот эти физические пробивные качества. Правильно я сказал? Все согласны?
4: Молчание – знак согласия.
0: Ну, сейчас действительно отвлечемся на музыкальную паузу, а затем продолжим нашу тему.

0: продолжаем нашу беседу. Вот, судя по сообщениям, которые приходят на пейджеры, на оба, все-таки огромное количество радиослушателей интересуется такой, казалось бы, тупиковой стадии, в которой могут прийти неожиданно все психотипы, ну, неожиданно относительно, неожиданно это через выпадало, то есть и впуклый, и впалый, и в мятости, и впертость, и гнутость поджидает в любой момент выпадало. Это такая фатальная случайность. При этом выпадалово может настигнуть любой из психотипов на пути трансформации в другой психотип. Так, например, вмятость на пути во впало, когда вмятость будет наиболее незащищена, потому что из стадии психотипа вмятости она уже ушла, в стадию психотипа впало она еще не пришла, и тут у нее случилось выпадалово. Сами понимаете, что это уже, в общем-то, серьезный крах и серьезная ломка происходит вот любого устоя, да. Запрограммированное же выпадалово называется выгоралово с точки зрения нашей схемы, и происходит оно через луп, через зацикливание в определенном психотипе, да. Но и выпадалово, и выгоралово должны тоже куда-то вести.
1: И тут я могу вступить, конечно, в эти слова. Дело в том, что дальше схема переходит в откровение.
0: Да.
1: Откровение. Что это такое?
0: То есть выпадалово и выгоралово приводят, вот, так сказать, низвергнутый психотип в стадию психотипа откровения. Образовывается еще один новый психотип откровения.
1: Где сам индивидуум для себя понимает. И все сам себе объясняет. То он, пройдя через все стадии, начинает понимать, где и как он был неправ, на какой стадии. Во впал, впукло, в гнутости, впертости. Он прошел практически через все. И тут для него наступает момент откровения. После этого откровения он может очень сильно и легко перейти в угоралово.
0: В стадию угоралово. А вот есть ли у психотипа откровения дорога все-таки какая-то назад? Или у него один путь уже в выгоралово?
1: Нет, дело в том, что диодный мозг, который построен от выпадалого и выгоралого в откровение, он не может перейти обратно. У него один путь только в выгоралово.
0: Таким образом, мы наметили три основных верхушки нашей психопирамидки. Первая пирамидка, напоминаю нашим радиослушателям, называется Западалова. От нее прямая дорога в грядущий залом или в залом нынешний. Залом нынешний – это конечная стадия Западалова. Это, ну, то, к чему приходит большинство психотипов, в общем-то, при наименьшем, так следуя пути наименьшего сопротивления обстоятельствам каким-то, да. Соответственно, Замялово – это еще один треугольник нашей пирамидки такой. В Замялово попадают лучшие из лучших. То есть, если в мятости очень повезет...
1: Так, как бы говоря, рай такой небольшой.
0: Да, да. Наибольшей возможностью попасть в Замялово все-таки имеет эту возможность впертость и гнутость, да? Ну и самая, наконец, последняя и самая плохая стадия – это стадия угоралова, в которую попадает любой психотип, если его застанет луп, затем выгоралово, либо сразу, вот, если у него случится выпадалово. Но тут, соответственно, встает другой вопрос. Может ли какой-либо психотип, минуя стадию лупа, выгоралова или выпадалова, попасть в стадию угоралова?
1: То есть, не может.
0: То есть...
1: Только через откровение он туда попадает. Только через откровение. А откровение может только перейти из выгоралого и лупа. И, соответственно, из выпадалого и лупа. Человек должен осмыслить весь свой путь. Просто должен осмыслить.
0: А вот гнутость с ее дипломатическими способностями...
1: Гнутость
0: не может,
1: это достаточно верхняя стадия, ну, даже низшая стадия. В гнутости у человека только формируется понимание его действий просто.
0: Хорошо, мы говорили в самом начале о том, что впуклость отличается от впалой вмятости тем, что иногда по утрам впуклость осознает то, что она впуклость. И ей от этого не очень хорошо. Не есть ли это, скажем так, стадия вот психотипа впуклости, вот осознавание своей впуклости, очень близкой к психотипу откровения все-таки? Вот не видите ли вы такой, он очень такой неявный, такой блеклой линии между впуклостью и откровением все-таки?
1: Вообще, я бы хотел рассмотреть линии, потому что мы рассмотрели, допустим, вот, ну, для сравнения, чтобы вы хорошо поняли меня. Вмятость пала, между ними есть линия. Вот нам нужно рассмотреть эту линию. Мы не знаем, что происходит вот в этот момент, когда...
0: Между вмятостью и впало.
1: Да, когда переходит одна стадия в другую. Что в этот момент происходит?
0: То есть, когда происходит трансформация.
1: Да.
0: Мы рассмотрели только тот случай, если на этой стадии произойдет замялово или, кстати, не замялово, извините, выпадалово. То есть, выпадалово может подстеречь, но в случае перехода, скажем, из вмятости впало или там из впало в пукло, в случае трансформации, по крайней мере, мы избегаем такой опасности, как залупирование. То есть не может быть лупа, поскольку объект уже не статичен, он находится в динамике, он движется, он трансформируется. Соответственно, на этой стадии мы можем четко исключить, на пути из мятости впало, мы можем четко исключить опасность залупирования и опасность выгоралого. Единственный вирусный момент — это выпадалово. Но оно, вот. А какие положительные стороны? Может быть, вы о чем-то расскажете? И что происходит с субъектом, с психотипом на пути вот из одной стадии в другую, да? Положительного я имею в виду.
1: А в любом случае, при переходе из одной стадии в другую, особь, она умнеет, она получает богатый опыт.
0: Да.
1: И вот эта линия из любого компонента, она несет в себе энергию понимания следующей стадии.
0: Ну, или стремление к пониманию следующей стадии.
1: Ну, да, как минимум. Как минимум это стремление. Потому что, в принципе, не может происходить перемещение индивидуума из мятости впало, допустим, без понимания впало.
0: Конечно. Но с
1: то
0: другой
1: есть,
0: стороны...
1: Мятость может переходить в стадию впало только при осознании действия, которое оно хочет совершить.
0: Конечно, конечно. Кстати, вот многие наши радиослушатели наверняка задавали себе вопрос, почему же столь явно невозможен переход в пукло в стадию вмятости? Именно по той причине, что в пукло прекрасно понимает, будучи сам в прошлом в мятости, прекрасно понимает, что это сильная сдача позиций только по этой причине.
1: Александр, ты ошибаешься.
0: Извините,
1: на самом деле в пукло может легко стать вмятостью, потому что есть индивидуумы, которые не прошли через вмятости впало, потому что их
0: очень мало, это 2%.
1: Ну, 2%, но эти люди есть, и их проблему нужно рассматривать.
0: Ну, хорошо, если у них не случится, не дай бог, выпадалово, то есть ты хочешь сказать, что у них вот, минуя выпадалово, залупирование и выгоралово, у них нет никаких шансов стать в мятость, назад уйти во мятость, что ли? Через перегиб это может случиться.
1: Нет, через выпадалово в любом случае попадаешь в мятость. Главное прийти к этому. Если какой-нибудь индивидуум хочет действительно пройти заново весь путь,
0: ну да,
1: то у него есть некий шанс, некий катализатор, через который он может опять вернуться во вмятость.
0: Ну хорошо, а из угоралого какой путь? И хорошо, вот давай так момент. Значит, в пукло берем, да, в пукло, то есть, или весь путь сначала, да, все сначала, в мятость.
1: Да.
0: Начинает трансформироваться во впало. Стало впало, да, затем после впало
1: пукло.
0: Совершенно верно.
1: А тут два пути: гнутость или впертость.
0: Да, хорошо. Будем брать такой идеальный случай, что на всем пути от вмятости там до впукла, вот эту самую вмятость не залупировал или выпадало не нашло, да, на нее. Вот, скажем, стало впукло впертостью или там стало гнутостью, ну, на данном моменте, да, неважно. Потом стало гнутостью и уже находится на пути в замялого. Тут, когда он трансформируется в замялого, вдруг начинается вот вирус выпадалого. Из выпадалого оно попадает в угоралово.
1: Вот этот вирус, он действительно может происходить на линиях.
0: На линиях, да.
1: Не в квадрате проблема, а именно на линиях. Переходный момент.
0: Конечно, луп не может там происходить. Луп — это когда нет движения.
1: Я бы даже назвал выпадалово такой частицы, которая является проверкой для индивидуума.
0: Ну, да,
1: если,
0: ну,
1: когда он пытается перейти из низшей стадии в высшую, приходит квадрат Выпадалова на линию, и если организм справляется с Выпадаловым, то Выпадалова выпадает, и организм переходит на высшую стадию.
0: А Замялова, что ли?
1: Ну, неважно. Все зависит от того, откуда он идет.
0: А, ну я понял, да. Да.
1: Вот. А если он не справляется, то он, соответственно, отправляется в категорию Выпадалова.
0: Выпадалова, да, да. После Выпадалова он попадает в откровение.
1: И вот в этот момент, это как вот, но в компьютерных играх, у него есть еще один шанс, еще раз попробовать, но через низшую категорию, через вмятость.
0: Да, но во вмятость он попадет после Выпадалова через откровение, через Угоралова?
1: Нет. Да. Дело в том, что Выпадалова — это такая категория, которая не соприкасается с откровением.
0: Почему?
1: Нет, она соприкасается.
0: Как, прямой путь?
1: Да, прямой путь, но только для тех индивидуумов, которые прошли полный путь.
0: Она только для кукла.
1: Да.
0: Нет, подожди.
1: Откровение,
0: нет.
1: Откровение — это наивысшая точка...
0: Поражение.
1: Нет, точка понимания схемы.
0: Да, но она наставит в тот момент, когда психотип целиком поражен Выпадаловым. Согласись. Но хорошо, в откровение, в мятость может попасть?
1: Дело в том, что если индивидуум прошел через откровение, ему пройти в мятость, в палово, в пукло, гнутость, в пёрлость, все что угодно, он может пройти легко вообще. Это как для школьника дважды два.
0: Да,
1: он,
0: у него просто один путь из откровения.
1: Он из откровения, вот по твоим словам, из откровения, он просто переходит в Замялова легко сразу.
0: Да не в Замялова он переходит, по твоим словам, он всемудрый. А он целиком опущенный, то есть практически если в пухло,
1: да,
0: минус стадию гнутости, но у него...
1: Он опущенный своим опытом.
0: Да подожди, вот смотри, в пухло, на пути к гнутости вдруг неожиданно скрутило, да, вот Выпадалова. Из Выпадалова тогда вот эта вот непонятная субстанция, психосубстанция, у нас попадает в откровение.
1: Где она... Не может она попасть в откровение.
0: А, ты имеешь... Хорошо, я тут, может быть, соглашусь. Выпадалова с откровением не пересекается. Залупирование с Выгоралова совпадает, да? То есть, если он залупился, потом
1: дело
0: у него...
1: Дело в том, что в откровении... В откровении...
0: Нет, подожди, в откровении...
1: Индивидуум,
0: да,
1: индивидуум в откровении может попасть, да, через Выпадалова только после лупа.
0: То есть, поскольку Выпадалова у нас внезапно, естественно, откровение... То есть, у него просто не остается времени.
1: Прямая дорога в откровение только через Выпадалова.
0: Я понял. То есть получается, что через Выгоралова.
1: Через
0: луп Выгоралова, откровение из откровения Выгоралова. А Выпадалова, оно в откровении, получается, не ведет.
1: Нет.
0: Оно может опять отправить в мятость.
1: Дается еще один шанс.
0: Хорошо.
1: Да. Вот разница между Выгоралова и Выпадалова такое, что у Выпадалова есть еще шанс, а Выгоралова только в откровении уход.
0: Ага, хорошо, ушло вот, ну, предположим, да, у гнутости, на стадии гнутости этот психотип залупировался. После, значит, лупа у него, значит, произошла стадия Выгоралова. После Выгоралова он попал в откровение. После психотипа откровения он трансформируется в психотип Угоралова.
1: Да, но там другого не дано пока что.
0: Да, ну а после психотипа Угоралова какая-то есть ветвь? Или это, то есть, ну, мы же смотрим, что после Западалова...
1: Мы это рассмотрим позже.
0: После Западалова у нас есть грядущий залом, залом нынешний. После Замялова, поскольку это, в общем, считаю, уже такая мечта, там уже дальше-то ничего не надо. А вот после Угоралова мне все-таки кажется... Или вот, подожди, Угоралова — это такой психотип, синтез психотипов всех, и в мятости, и в палы, и в пукло, и в пёртости,
1: Александр,
0: и гнутости, или как-то.
1: Дело в том, что в состоянии Угоралова находится все наше общество. И это тупиковое состояние нам нужно сейчас, именно сейчас рассмотреть. Потому что если мы сейчас это не рассмотрим, наше общество так и будет находиться в этом тупиковом состоянии.
0: Ну, давай узнаем мнение наших уважаемых радиослушателей.
1: Да, хорошо.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Алло.
0: Да, здравствуйте.
3: Вы знаете, вот Александр, вопрос такой. Я давно эта тема очень волнует. Тема монодипольности полов. И вот о сексуальной совместимости психотипов. Вот что вы ответите?
4: Понятно.
0: Понятно. Извините, что просто дело в том, что ваш вопрос с точки зрения нас, психологов, совершенно неправилен. Не бывает такого понятия совместимость психотипов половая по половому признаку. Психотипа и вообще такое понятие пол и психотип совершенно разные. Как, к примеру, ночной горшок и, собственно, арбуз. Какая-то связь есть, естественно, но она очень отдаленная. Извините. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Я вот из Волгограда вам звоню. Очень интересная передача у вас.
0: Программа.
5: Да, конечно. Однако я хотел сделать некоторые существенные замечания вам. Значит, вы для обозначения состояния зацикленности используете английское слово loop.
0: Да, да.
5: Вот, однако простой русский человек, который не знает английского языка, для него слово loop ассоциируется с состоянием инферентной агрессии. То есть человек, когда...
0: Мы поняли, о чем вы говорите. Да. Но, значит,
5: Это, естественно, приведет к неправильному пониманию слушателями того, что вы говорите.
0: Извините, мы поняли вас. Просто дело в том, что поскольку психология — это наука интернациональная, понимаете ли.
5: Но ведь существует русское слово кручина, которое как раз означает кручение на одном месте.
0: Нет.
5: Это обряд, который предписывалось в русских деревнях исполнять незамужним девкам, которые слишком долго не могли выйти замуж. И как раз он знаменовал собой невозможность выхода из девичьего состояния.
0: Понятно. Но с другой стороны, вот слово кручина будет ассоциироваться у наших радиослушателей со словом печаль, понимаете? Поэтому все-таки мы же вначале пояснили, что слово луп означает цикл, да, петля, зацикленность, и, ну, можно называть зацикленность.
6: А опять же, передача идет не только для русскоязычного населения,
0: но и для американского населения.
5: Но ведь как доказал один известный в прошлом американский психотерапевт, которого не буду, значит, в целях рекламы называть, истинная причина неврозов лежит в непонятых либо неправильно понятых словах.
0: Согласен.
5: Недавно освещенный одним из центральных каналов конфликт как раз и был основан на разном понимании сторонами слова «достоинство». Ну, я думаю, вы...
0: Понятно. Спасибо вам. Но я только скажу, что данного американского вот ученого звали Лукьян Бибигон. Это бывший житель нашего государства. Но мне бы не хотелось, поверьте, уважаемые радиослушатели, мне бы не хотелось переводить все-таки нашу сегодняшнюю тему вот в разряд филологических споров. Мне кажется, что всем вполне понятно, что вот стадия луп – это стадия именно верчения. Даже не верчения на одном месте, потому что...
6: Цикличность.
0: Это попросту, да, цикличность. Это попросту, ну, скажем так, всякое отсутствие какого-либо движения. Даже вот так. То есть вот вмятость, она и вмятость, и все. И все это переходит в выгоралово. Ну, сейчас попробуем еще послушать звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам.
7: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
7: Так, мне уже можно задавать вопросы или подождать, пока кто-то возьмет
0: трубку?
7: Да,
0: вот там у вас двое, поэтому говорите по очереди. Да.
6: Псевдо-сиамский близнец какой-то прям появился в эфире.
0: Да, рассказывайте.
7: Понятно, тогда я подожду.
0: Нет, вы давайте справа.
6: Вы громче звучите.
0: Да.
7: Я звоню из Санкт-Петербурга. Меня зовут Алексей. И, в принципе, у меня вопрос-то очень простой. Как вам в течение вот двух этих часов, даже больше, удается сохранять невозмутимость и не смеяться над тем, что вы делаете?
0: Понятно. Спасибо за вопрос. Я, в общем-то, всегда знал, я очень люблю Санкт-Петербург, я знаю, что там очень тяжелый климат, но мне кажется...
6: Ветер
0: постоянный, да, но дорогие радиослушатели, в том числе из Санкт-Петербурга, но...
6: Мы серьезно берем?
0: Конечно, нельзя же так легкомысленно подходить вот к тем вещам, о которых мы говорим. Это не просто серьезно, это страшно серьезно, поэтому...
6: Это Это действительность.
0: Это действительность. Меня, кстати, очень настораживает то, что вот только
6: меня
0: что
6: вообще позвонил. Не радует вопросы сегодняшние.
0: Меня тоже не радует. Так, это ощущение, что такое ощущение, несерьезно.
6: Мы говорим просто для себя.
0: Да, то есть хотя несем людям высшие, в общем-то, высшие знания и благо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Вот это достойный ответ.
0: Достойный.
6: Парень понял, что говорить ему больше нечего. Он все понял.
0: Здравствуйте,
6: да?
0: Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Доброй ночи.
6: Здравствуйте. Доброй ночи.
4: Я в свое время в раздорах играл в волейбол. Вы знаете, очень многие термины, которые вы сейчас применяете, мы применяли давным-давно. И я вот по гнутости хочу сказать, надо гибучесть еще ввести такое понятие, гибучесть.
0: Ну это в принципе, опять же, видите, мы упираемся в филологию. То есть давайте все-таки ближе к теме нашей беседы.
4: Нет, вот. Гибучесть это вот в волейболе принято.
0: Но мы сейчас говорим, спасибо за звонок, к сожалению, не о волейболе. Я понимаю, что очень сложно рядовому радиослушателю, который, скажем так, пришел с Извините, я очень болею. Пришел с работы и не искушен в вопросах. Вот психотерапии, философии, уследить за ходом нашей беседы. Я хочу сказать, уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа посвящена не волейболу. Речь у нас идет о психотипах людей. Сегодня у нас в гостях сиамский близнец Анжел Саторшин. И тем более...
6: Мы рассматриваем проблемы.
0: Проблемы, серьезные проблемы. Вот. И сейчас мне бы хотелось все-таки от вас услышать... Вот, как вы считаете, какой из перечисленных нами выше психотипов имеет больше всего все-таки шансов попасть в стадию Угоралова? То есть в самую...
6: Не, в Угоралова не замял, в мечту кто
0: не, в мечту мы уже вроде договорились, что впертость и гнутость. Ну или, давай так,
6: Не, в Угоралова почти все попадают.
0: Ну, вот в том случае, если случилось, выпадало.
6: Не, дело в том, что для нас высшей точкой является все-таки Замялова.
0: Да, конечно.
6: Поэтому...
0: Ну, хорошо, давай так поставим, вопрос. У кого из перечисленных нами выше психотипов, на ваш взгляд, больше шансов попасть в Замялова? И, может быть, вы, кстати, все-таки дадите какой-то рецепт, на ваш взгляд, как достойно выдержать ситуацию, вот если такая ситуация сложится, ситуацию с Выпадаловым. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: У меня проблема случилась, у вас очень хороший разговор. И вопрос у меня один к вам. Значит, Выгоралово это сознательное Выпадалово?
0: Еще раз.
8: Выгоралово это сознательное Выпадалово?
0: Нет, конечно, вы невнимательно нас слушали. Ну, извините, просто...
6: В этих двух фразах нет ничего сознательного.
0: Да, я уже, в общем, выключил звонок. Просто, уважаемые радиослушатели, давайте будем повнимательнее.
6: Ну, неужели нам нужно передачу включать в повтор завтра? Ну, чтобы до конца все поняли.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Да, здравствуйте.
9: Здравствуйте. Я вот думаю, что гнутости легче попасть в Замялово.
0: Да, вот спасибо. Вот как вас зовут?
9: Лариса.
0: Спасибо, Лариса. Вот, уважаемые все, кто нас сейчас слушает, берите, спасибо, Лариса. Вот берите пример с позвонившей Ларисы. Да, очевидно, что человек следит за темой нашего разговора. Не просто она не как в этой игре колесо рулетка чудес стреляет дартсом, куда ни попадя, в какие-то киргизские чайники и китайские маловарни, которые дают на призы. Она следила, Лариса, за темой нашего разговора. Она сказала совершенно верно, что у гнутости есть больше всего шансов попасть в замену. Почему, спрашиваю я, казалось бы, у впертости, у гнутости шансы одинаковые, но, если вы слушали нас внимательно, еще раз повторяем, у впертости, на впертости, на этот психотип, против, вернее, этого психотипа играет такой фактор, как время, который стачивает те острые углы впертости, которые, в общем-то, образованы вот как раз...
6: А еще есть такой момент, что само Замялово, оно по-разному реагирует на впертость и гнутость. То есть оно более положительно относится к гнутости, чем к впертости. И поэтому, когда впертость напирает на Замялово, у Замялова появляются отрицательные формулы против впертости. Хотя в то же время, если с другой стороны зайдет гнутость, туда перейдут все положительные частицы.
0: И, кстати, впертость, это прекрасно осознавая, пытается достичь Замялова первой. Иногда действует достаточно грубо и недипломатично по отношению к главному сопернику, гнутости. То есть,
6: впертость, она всегда идет напором.
0: Да, конечно. Кстати, вот известный, в общем-то, поэт и художник, танцор Макс Горький написал в свое время: «Безумству храбрых поем мы песни, гордо реет жирный ворон над пучиной, равнина моря», пел, в общем-то, певец. Имея в виду именно вот под гордым вороном жирным, и вот этим, имел именно впертость, то есть человека, который, психотип, который, несмотря на бурю, в общем-то, разруху, все равно прет к своей цели. Вот, кстати, ведь впертость — самый сложный психотип, потому что если он и достигнет Замялова, многие из них достигают Замялова, как что твой лыжник на последних шагах, то есть он приходит в Замялова целиком опустошенный, достигая своей конечной цели в тот момент, когда его физическое здоровье и все его вот эти впертые качества практически аннулированы. Тяжелой борьбой вот с гнутостью, со всякими обстоятельствами, с уворачиванием от выпадалого, от залупирования и выгоралого.
6: Дело в том, что это все происходит, если впертость не использует врезалого.
0: Да.
6: Такой
0: да.
6: Некий усилитель для своей жесткости.
0: Но если впертость, не дай бог, для впертости, конечно, будет использовать врезалово неуместно, то это очень сильно укоротит активность вот этой самой впертости.
6: Но, опять же, впертость, если использует врезалово, то у нее больше шансов попасть в залом.
0: Больше. Больше. Знаешь, больше.
6: Вот сейчас... Поэтому да. Не все используют это качество.
0: Естественно, экономят все. Все экономят. Да. Кстати, многие психотипы впертость, они используют врезалово уже непосредственно на пороге Замялова. Вот они чувствуют, они видят уже, вот он, флажок Замялова, да, и вроде силы у них есть. Тут они, значит, резко переходят в стадию врезалова с тем, чтобы каким-то образом компенсировать внезапно, откуда ни возьмись, попавшееся выпадалово.
6: Александр, насколько сильно попадалово
0: сейчас впереди? Сейчас, подожди. Давай сейчас чуть позже. Мне очень надо. Я напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня сиамский близнец Энджелс и Торшин. И в рамках рубрики «Набат железных ягодиц» мы несем вам, в общем-то, знания. Я хочу немножко пояснить. Дело в том, что у многих наших радиослушателей наверняка сейчас возникают какие-то сомнения, вопросы, даже недоумения. Дескать, что это люди 4 часа вот говорят, о чем мы не понимаем и так далее. Всем известно, что астрологи, виднейшие астрологи, не только наши с вами современники, но и прошлого, предсказывают, что вот этот 2000 год и вся связанная с ним истерия всего лишь из-за того представляет такой интерес для общества, что выживут в 2001 году живые люди. Те, кто реально мертв, они, в общем-то, эту черту не перешагнут. Я правильно говорю, излагаю, да?
6: Да, действительно. Дело в том, что сейчас высшими силами происходит отбор. Отбор для следующего века только сильных людей. Дело в том, что слабые погибнут. Погибнут вот уже в декабре.
0: Слабые и невнимательные. Те люди, которые слишком легкомысленно относятся к тому, о чем им рассказывают. Вот я не побоюсь привести пример. Вот возьмите позвонившую Ларису. Я почему-то уверен, и мы уверены, что у нее это все будет нормально. Я уверен, что она и нарисовала схему нами упомянутую. Она проявила внимательность прежде всего. Она проявила способность наблюдать и анализировать, что в наше время является большой редкостью. Тогда как я не могу позавидовать вот звонящим, которые кашляли и говорили за там звук «хе». Это, конечно, легкомысленно, это весело, но у вас очень мало шансов, так сказать, пережить этот этот тяжелый временной рубеж.
6: Мне бы, конечно, многие недопонимают выражение слов «конец света». Конец света лежит в каждом человеке. И
0: да.
6: Может так получиться, что именно конец света лежит именно в вас, потому что вы больше не угодны человечеству в следующем веке. И вам придется уйти

0: Я думаю, многие так и... у них даже не закрадывается мысль спросить у нас, что с перегибом. Куда может вытечь перегиб?
1: То есть,
0: и что это вообще такое? Есть, я могу сказать, что это высшая точка. Это приблизительно относится к мечте, но не доходит до нее лишь только по своей конфигурации.
1: Да, да, да. Попросту говоря, путь до замяла гораздо более длинен, чем путь перегиба. Но я...
0: И из перегиба выпадало очень легко попасть.
1: Во-первых, то есть я поясню, что такое перегиб, это, как мы, психологи, называем, это своего рода шлюз. Вот, это своего рода шлюз для всех психотипов. То есть перегиб, мы об этом говорили, но я, тем не менее, еще повторюсь, перегиб — это так стадия, в которой психотипу, находящемуся на грани залупирования или на грани уже попадалого-западалого, дается возможность так пересидеть, переосмыслить свой путь и все действия, которые он делает. Это не является, не нужно путать, кстати, перегиб с откровением. Совершенно разные вещи. Откровение — это вынужденное размышление, перегиб — это добровольное размышление. Это приблизительно такое же отличие от перегиба от откровения, как выгоралого, от выпадалого, понимаете. Соответственно, путь из перегиба куда может вести? Ну, во-первых, как я уже сказал, что шлюз, этот перегиб, да, опять же, он доступен высшим таким психотипам, это гнутость и впертость, может быть, впукло, да. Редкая вмятость или впало может попасть в перегиб. Даже не то, что может, просто нет в этом необходимости для них, потому что они не достигли этого. Значит, берем впертость, или, кстати, опять же, впертость в силу своих колючих таких характеристик вряд ли нуждается в перегибе, в принципе, она и сама все знает до тех пор, пока вот у нее не настало там какой-нибудь выпадалово или какие-то проблемы с гнутостью и с другими соперничающими психотипами, да. Ну, вот рассмотрим на примере гнутости. Гнутость попадает в перегиб. Вот, ну,
0: а вообще, да, их сочетание — это залом, вот, как вот правило просто-напросто.
1: То есть ты...
0: гнутость и перегиб, но вдумайся, просто это залом. Другого здесь шанса нет, просто нет.
1: Ну, в принципе, ты прав. Но здесь, нет, понимаешь, то есть перегиб, поскольку индивидууму дается время на осмысление, да, происходящего, это своего рода, знаешь, что это своего рода даже, вот, может быть, ну, я правильно сказал, это и шлюз, а своего рода это великий соблазн. То есть искушение, я бы не побоюсь этого слова, перегиб — это искушение, когда гнутость, находясь в перегибе, может либо пойти в одну сторону, там два пути, либо в одну сторону и резко попасть, как ты правильно сказал, в залом. Причем не в грядущий залом, а в залом уже нынешний. Это минуя западалого, понимаешь? То есть то, над чем, скажем, вмятость серая или впала, или впукла, дико трудится, да, гнутость через перегиб практически прямым путем попадает, как в детской игре, вот уже в залом, да? Вот. Либо... Нет, ты с чем-то не согласен, я не пойму. Если ты как-то не согласен, то
0: понял. Нет, дело в том, что да, в тот момент, когда ты объясняешь людям, что происходит, я обдумываю откровение.
1: Ну, я понял. Я вижу, ты просто в недоумении, да? То есть, ну, я понимаю, откровение — это очень серьезная вещь.
0: Нет, откровение серьезнее всех моментов, которые мы рассматриваем.
1: Согласен, потому что это практически фрустрация. Вот
0: это мудрость. И дело в том, что откровение может перейти либо в угоралово, то есть два момента.
1: Так, да, ну, мне про тут рассказать, про перегиб, или да, я вкратце-то.
0: Да,
1: ну,
0: бог с ним, с этим перегибом.
1: Ну, тут правильно.
0: Более важные вещи.
1: Да, извини, конечно.
0: Процентов 90 жителей планеты попадут все-таки в откровение и будут в нем вариться. 40% попадут в угоралово.
1: И, слушай, из откровения, да.
0: Из откровения, в угоралово. А 50%
1: залупируются в откровении, кстати.
0: Нет, они уйдут еще ниже.
1: А куда?
0: В высшую точку раскрепощения.
1: Раскрепощение.
0: Да.
1: Угу.
0: И вот из этого раскрепощения они попадут в мятость, а из этой вмятости у них прямой путь, минуя впалово и впукло, в замялово, в реальную мятость.

0: мечту.
1: Так слушай, получается такой расперды. То есть расперды из откровения. Один путь у нас ведет в Угоралово, другой в раскрепощение. То есть, значит, раскрепощение — это вроде тоже мечта. Получается, что везде есть какой-то выход. Но опять же, слушай, мы тут замыкаемся на вмятость. А почему именно на вмятость, а не на впукло, не на впало сразу?
0: Это низшая точка.
1: А, понял. То есть,
0: должен пройти через низ.
1: Хорошо, а вмятость у нас может попасть в откровение?
0: Да, она в итоге попадет.
1: Нет, вот...
0: Второй раз попасть в откровение?
1: Да.
0: Но дело в том, что здесь возможен третий момент откровения. Либо Угоралово, либо раскрепощение.
1: Ну, Угоралово — это все, это кончина уже. Там некуда. Если он в Угоралово вылез, да, из откровения, все, человек вот конченый.
0: Три момента выхода из откровения. Это Угоралово, раскрепощение и от слова философ, как бы.
1: Ну, философирование, но я не сторонник, я не сторонник этой стадии.
0: Да, в раскрепощение тебе придется идти.
1: Нет, я вот просто философирование, это, мне кажется, уже из серии, там, знаешь, изобретательства и как-то скорее...
0: Дело в том, ну вот сам по суде, индивидуум проходит...
1: Психотип.
0: Психотип проходит один круг.
1: Погоди, вот насчет кругов. Ладно, погоди, насчет кругов. Хорошо, берем вмятость, да? Значит, вмятость, ну, там, на каком-то пути, там, на...
0: Первая стадия.
1: То есть вмятость, да, первой стадии. Значит, пытается трансформироваться во впало, затем в пукло. Да, ну, берем вот этот путь от вмятости к впало. Вот, значит, на пути от вмятости к впало. На пути не может, там что-то выпадало, и кранты. Ну, хорошо, он пришел в впало. В впало он залупировался. Из залупирования он попал в Угоралово. Из Угоралово он попал в откровение. Согласен?
0: Да.
1: Из откровений он, ну, к примеру, справился, он, не ушел, да, в Угоралово, а попал в раскрепощение. Из раскрепощения...
0: Нет, стоп.
1: Почему? Ну, все правильно.
0: Если он ушел в раскрепощение, то все, круг закончился.
1: Почему?
0: Из откровения в раскрепощение.
1: Из раскрепощения в мятость назад?
0: Нет.
1: Да.
0: Нет.
1: Да.
0: Только на втором круге. Только на втором круге он может попасть.
1: Ну, на втором круге. Так я же второй круг. Второй имею в виду круг-то сейчас.
0: Ну, так я-то начал с первого.
1: А я вот сразу вставил. Ну, хорошо, берем второй круг. То есть он опять становится вмятостью.
0: Да, но уже еще более сильный.
1: Значит, ему легче опять попасть в стадию впало.
0: Во впало он переходит на автомате. Просто на автомате.
1: Хорошо. Во впукло.
0: Впукло более сложно, но для этих индивидуумов залом исключен вообще в принципе.
1: То есть из вот этой вторичной вмятости не попадет. Ты смотри, слушай. Так получается, что у нас вмятость резко выигрывает. То есть даже перед гнутостью, которая...
0: Это получается идеальной формулой, это получается, вмятость.
1: Хорошо. А если вдруг неожиданно вот на втором или третьем даже вот этом круге через откровение, раскрепощенность, да, вот вдруг неожиданно на этом пути вот у данного психотипа случится выпадалово? Ведь оно может случиться.
0: Но у этого выпадалого при сильнейшем молекулярном составе оно может перейти в Угоралово. А в Угоралово, соответственно, переходит в откровение. И
1: нет, Угоралово нет.
0: В
1: Угоралово можем.
0: Да.
1: Нет, а никак.
0: Угоралово — это тупик, все.
1: Слушай, подожди, да, Угоралово — тупик, но из Выпадалово в Угоралово никак не попадешь. Извини. В Угоралово...
0: У них мост, реверсионный мост у них получается.
1: Да,
0: реверсионный мост.
1: Нет у них реверсионного
0: моста. У тебя какого образца схема, какого года?
1: Ну, вот этого года, этого месяца. Подожди, нет, тут даже...
0: Дело в том, что
1: подожди, посуди сам. Давай вернемся изначально немножко. Да? Значит, ситуация следующая. Давай вернемся к ситуации с залупированием. Вот луп настал, да? У психотипа вмятость настал луп. после лупа. Хорошо, если он из лупа выйдет как-то, да, это там время ушло, но тем не менее он может опять там впало, впукло, там, пожал, впертость, гнуть, хорошо. Предположим, что не вышло. Значит, у него наступает выгоралово. Из выгоралова он попадает в откровение. Далее у него там два пути, либо в угоралово, либо в раскрепощение, да. Вот, а выпадалово, оно может случиться вообще в любой момент. То есть,
0: не, выпадалово в принципе может случиться в любой момент.
1: Но выпадалово никак не связано с выгораловым практически.
0: Ну как они связаны? Реверсионным движением они связаны.
1: То есть ты хочешь сказать, что из выпадалово в выгоралово можно попасть?
0: Легко.
1: Как? Ну ты пиши этот путь. Я, например, не вижу, я не понимаю, как можно.
0: Дело в том,
1: давай на примере в мятость. Вот трансформации в мятость.
0: Ты забываешь о категории раздор. Когда эта категория встречается на любом пути. Из мятости впало, из замялого в перегиб. Где угодно может встретиться раздор. И вот этот раздор на пути выпадалого и выгоралого, он очень силен. Если это происходит, то автоматизм перехода из одного состояния в другое очень реален.
1: Да, понимаешь, я просто тогда не вижу, вот ты все пытаешься, на мой взгляд, упростить. Я-то не вижу вообще смысла в выпадалове, потому что...
0: Если мы будем все усложнять, нас будут слушать только одни ученые.
1: Да я и не хочу все усложнять, но я не хочу людей, без того ничего не понимающих, запутать еще больше. Мы же должны нести благо и высшие знания, а ты предлагаешь простой...
0: Люди рисовали схемы, и по схеме все видно.
1: И по схеме внимательным людям должно быть видно, что остерегаться прежде всего нужно выпадалово, как мощнейшего вируса, способного поражать не только в стадии психотипа, но и в стадии трансформации с психотипа в психотип. Понимаешь, о чем?
0: Не может просто... Дело в том, что из выгоралова легко попасть
1: в откровение, а из выпадалова...
0: В мятость, нет. Из выгоралова один путь только в откровение.
1: Слушай, из выпадалова ты никаким образом не попадешь в откровение.
0: Ну вот у меня схема прям вот.
1: Да не попадешь ты в откровение никак из выпадалого, потому что выпадало это внезапность. А откровение без залупирования никак не может быть просто априори.
0: Все откровение, оно направлено на то, что через луп ты переходишь.
1: Через луп, конечно.
0: Переходишь в следующую стадию, из этой стадии.
1: Главное условие
0: на основе опыта.
1: На основе опыта. Через выгоралово, да. А выпадалово это просто внезапная фатальность.
0: Да,
1: приводит сразу в Угоралово. И все.
0: Нет.
1: Да.
0: Нет, есть шанс.
1: Какой шанс? Я не вижу.
0: Ну, мятость. Только...
1: Ну, из Выпадалова во вмятость.
0: Да.
1: Через раздор.
0: Путем обогащения опыта раздора.
1: Но тогда не путай с Выгораловым. То есть не может Выпадалово трансформироваться в Выгоралово. Потому что Выгоралово — это мудрость лупированная.
0: В схеме есть квадратик раздора между Выгораловым и Выпадаловым.
1: Ну хорошо. А как может психотип впукло попасть в раздор?
0: Через гнутость.
2: Запросто.
1: То есть гнутость получается. Я что-то как-то, по-моему, ты услышишь. Давай послушаем мнение радиослушателей все-таки.
0: Да,
1: Может быть, они нарассудят.
0: Я
1: вообще, честно тебе скажу, я бы не стал бы зарубаться на раздор, потому что это какой-то, шанс из серии там, спрыгни с девятиэтажки и выживи. Для меня очевидно, что фатальность...
0: А ты сам понимаешь, почему вот именно раздор только сейчас выплыл? Ты сам понимаешь?
1: Да, я понимаю.
0: Мы не хотели представлять схему.
1: Давай будем делать систему доступов и посадок. То есть ситуация в том, что в процентном соотношении вероятность наступления у психотипа стадии раздора, то есть ее вообще не существует. То есть скорее вмятость резко станет гнутостью, чем впукло станет в стадию раздора. Да это же абсурд.
0: Не, но впукло вообще не может стать в стадию раздора.
1: Конечно.
0: Сам по себе раздор – это соприкосновение разных положительных и отрицательных частиц. И впукло – это уже на 80% положительная частица. И формирующаяся в гнутость либо впертость, она несет с собой этот положительный заряд именно на тот процент, на который она рассчитана. И раздор, если он вносится, но у раздора есть буквально 20% отрицательных частиц.
1: Но это они идут от мятости.
0: Да, он все равно не сможет. Вот эти 60% они все равно победят.
1: А гнутость у нас что тогда? Гнутость, она какую там роль играет в этом балансе?
0: Понимаешь, вот эти все пункты, они все равно все положительные.
1: Нет, в мятости в данном случае...
0: Хорошо, относительно... я объясняю.
1: Да, давай, давай.
0: В мятости 20%. Да. Перешел в пауэр уже 40. Перешел в куклу уже 60.
1: А хорошо, а погоди.
0: И если между ними происходит раздор, то минус 20 сразу.
1: Нет, как только в пуклость переходит в пертость, это сразу минус 40. Как только в пуклость переходит в гнутость, это плюс 40. Как только в пертость сталкивается с гнутостью, вот тут наступает раздор. Ты неправильно, неправильно у тебя схема.
2: А если шарахнет залом?
0: А в заломе большой процент плюса.
1: Большой. Но самое...
0: Несмотря на его минус.
1: Вот ты видишь, а, кстати, огромнейший самый плюс это в замялове. А знаешь почему? Потому что...
0: Вообще очень серьезная проблема, надо рассматривать не в одной передаче.
1: Да, гнутости очень много гнутости в замялове. Впертость несет в сочетании с гнутостью, несет в замялову отрицательную, в общем-то, энергию, так же, как и в раздор. Понимаешь? Потому что она впертость.
0: А вот да. Перегиб несет нулевой процент.
1: А перегиб вообще, это да. То есть, потому что в перегибе даже впертость становится нейтральностью. То есть, по идее, в перегибе все равно. Если бы в мятость попала в перегиб...
0: А вот если да. в мятость попасть через выпадало, будет плюс 10%. Так что гораздо выгоднее попасть в выпадалово, чем в выгоралово. И лучше пойти на второй круг с 10%+.
1: Я согласен. Я, может быть, согласился бы, но ты советуешь, вот советуешь в мятости сейчас пойти на второй круг, да? Забывая совершенно о выпадалове.
2: А если он шарахнет залом?
1: Алексей Алексеевич, ну сейчас программа авторская идет. Ну, я предлагаю послушать телефонные звонки. Может быть, у вас есть какие-то соображения. Я вот просто хочу сказать свое мнение. Я считаю, что...
0: Я думаю, кто-нибудь из коллег слушает нас.
1: Ты забываешь все-таки о выпадалове. О вирусе выпадалове. Чем больше кругов, тем больше риск вируса
0: личность,
1: этого.
0: Понимаешь, в чем дело? Я понимаю, что я не попаду в выпадалово. Или как он называется?
1: Вот тут тоже, кстати, пришло сообщение. Тоже от человека по прозвищу Хэнк. Тоже не жилец, ты знаешь? И я хочу все-таки побеседовать с нашими радиослушателями, проверить, насколько высока усваиваемость нами сказанного. Я поднимаю трубку, хочу спросить у вас. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Слушаете вы нас?
3: Алло.
1: Не слушают. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло. Добрый вечер. Уважаемый
1: здравствуйте.
3: Александр.
1: Я хочу задать вам сразу же вопрос. Значит, следующий. Вот как вы считаете, вы слушаете нас внимательно, да, так или относительно внимательно?
3: Я слушаю на протяжении 3, почти 4 часов.
1: Хорошо, значит, вы в курсе дела. Как вы думаете, выпадалово, ну, как условный вирус, да, поражает психотип, когда вот находится в статичном состоянии или только в процессе трансформации из психотипа в психотип?
3: Динамичное состояние выпадалово, оно неизбежно приводит к замыканию процессора. Я считаю, любого психотипа это конечный вариант, к которому все предыдущие пути ведут. И у меня будет к вам вопрос, даже предложить. Мне кажется, Александр, ваша тема очень серьезна и очень многогранна. И мне кажется, с этим вышеизложенным, что вы очень волнуетесь, и вам нужно перенести эту передачу и продолжить. И это с вами говорит настоящий экстремист-план.
1: Понятно. к сожалению, тоже, так скажем, не претендент на посещение следующего столетия. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, вы слушаете нас?
4: Да.
1: Вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, все-таки я тот же вопрос осмелюсь задать?
4: Да, а вы знаете, я хотела вам задать вопрос.
1: Ну, давайте все-таки сперва я поинтересуюсь, хорошо?
4: У меня вопрос этот нагорел, просто я...
1: Нет, извините, сперва
4: слушаю,
1: все-таки...
4: Вот, я слушаю вас
1: знаете,
4: уже
1: извините,
4: целый час.
1: Извините, сперва хотел бы я спросить. Нет, давайте сперва я вас спрошу. Нет, давайте сперва я вас... Извините, извините. Мы закончили нашу беседу с предыдущим звонящим.
4: Да.
1: Да, и тема не была закрыта. Давайте все-таки я и трубочку поднял с тем условием,
4: да.
1: Что... Да. Поэтому я хочу от вас спросить прежде.
4: Да.
1: Значит, вот данный психовирус, как мы его называем, именуемый Выпадаловым, может ли поражать психотип, находящийся в статичном состоянии?
4: Или я думаю, что нет.
1: Совершенно. Вот, представьтесь, как вас зовут?
4: Я думаю, что нет. Меня зовут Виктория.
5: Я думаю, Лариса.
1: Вот, Виктория, вот, пожалуйста, почему женщины более восприимчивы к этому?
4: Да, я думаю, что нет. Но у меня к вам вопрос.
1: Да,
4: понимаете,
1: да,
4: у меня такая
1: да.
4: дилемма. У меня вмятость совершенно почти совпадает с гибкостью и со втертостью. И я никак не попадаю в Замялово, а все время попадаю в Западалово.
1: Вы знаете...
4: И каким образом я могу попасть в Огоралово, и тогда высшие вообще какие-то свои раскрепощения?
1: Вы знаете, вы до чего вы умная женщина. Спасибо вам за звонок. Начнем сейчас сперва вот все-таки с ответа на вопрос, на что-то эта радиослушательница ответила. Действительно, Выпадалово может поражать только на пути трансформации психотипа. Для поражения психотипа, находящегося в статичном состоянии, существует ЛУП, который приводит затем к Выгоралову. А теперь вот совершенно плавно и сама того не осознавая, наша радиослушательница подвела нас к следующему психотипу, к которому, видимо, она относится.
0: Это самое страшное.
1: Вот, к сожалению, да, нам тут нас нечем обрадовать.
0: Мы, конечно, были очень рады вас послушать в последний раз. Но ваша судьба печальна, потому что вы попадаете под категорию раздиралова. И когда ваша вмятость соприкоснется с гнутостью и впертостью, у вас произойдет квадратик раздиралова. И ваш прямой путь не в откровение, раскрепощение, а только в Угоралово.
1: Напрямую.
0: Прям прямая черта, и это может произойти на любой стадии. Даже уже, ну вот в принципе, да, женщина прошла такой длинный путь, и притом ее умудренность, это видно второе кольцо, потому что она сразу выходит на гнутости без
1: паловой
0: впуклой, без мятости.
1: То есть практически она, получается, через откровение прошла, через раскрепощение, действительно, через лупирование, видимо.
0: Да.
1: Может быть, и третий круг.
0: Не первый это круг, это видно.
1: Слушай, и даже умудрилась не попасть под Выпадалово ни разу. Смотри, это редкость такая.
0: Хорошая игра.
1: Жизнь.
0: Но, а концовка какова?
1: А концовка?
0: Просто Выгоралово – это спившаяся личность.
1: Да, то есть прогноз не очень хороший. Ну, может быть, послушаем.
0: Ну, а что, мы же не ради праздника сюда пришли.
1: Да, к сожалению, тема нашей сегодняшней программы невеселая, очень невеселая. Ну, может быть, еще у кого-то есть вопросы. Поднимаем телефонную трубочку. Теперь мы готовы ответить на ваши вопросы, но касающиеся нашей сегодняшней темы. Доброе утро, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
0: Вас слушаю.
6: Алло. Я из Москвы.
1: Да, говорите.
6: Вы знаете, вот как-то мне очень непонятно. Сейчас, конечно, молодой человек, он умный. И вот эту энергию свою, он какая-то тема, вы знаете, вот так, если послушаешь, я был в литературе, вот мне как-то даже страшно становится.
1: Вот.
6: Что он тему взял...
1: Понятно. Кстати...
6: Вы понимаете, не надо взять какую-то философию, хоть философствовать.
1: Понятно, понятно, понятно ваша тема. Вот что меня радует, это знаешь, в нашей сегодняшней программе, это то, что, заметь, мы начали все-таки с женского пола, с вопросов взаимоотношений с женщинами, да? И заметь, насколько они, то есть женщины, более чувствительны к насущным проблемам, к реальным проблемам, нежели их, скажем так, это... Ну, ты понимаешь, вторая половина. Вот ведь нынче позвонишь...
0: Я даже думаю о том, почему я не родился с женщиной, чтобы так все понимать.
1: Ну, может быть, еще один звонок тогда. Потому что, мне кажется, нужно...
0: Я этого уже не понимаю. Я не женщина.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Да. Говорите.
0: Какая скромность.
1: Какая скромность. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наш...
5: Доброй ночи.
0: Какая наглость.
1: Рассказывайте.
5: Ну, что рассказывать? Ну, в принципе, я просто хочу сказать, что не надо всех клишировать под себя.
1: Согласен с вами, согласен. Это очень такой, скажем, звонок. Ну... шаблонный, что ли, из серии «Давайте дарить цветы женщинам на 8 марта». Мне бы все-таки хотелось услышать что-нибудь, так сказать, свое, собственное мнение или собственный вопрос. А говорить лозунгами не стоит. Главное, чтобы вы и в жизни никого не клишировали под себя, вот, а не только об этом так умело вот разговаривали. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
7: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
0: Доброй ночи.
7: Мы вот вас слушаем всем детским садом, но, к сожалению, последние 30 минут. У нас как раз кончился тихий час. И дело в том, что многих терминов, к сожалению, я не понимаю, поскольку, видимо, пропустила самое важное. И не смогу объяснить детям.
1: Понятно. Я извиняюсь, что перебиваю, просто у нас совсем немного времени. Я понял ваш намек, спасибо. Где-то начиная с 5 часов мы поставим, конечно же, сегодняшнюю программу сначала, вернее, ее запись, чтобы вы как-то могли вот, ну, наверстать упущенное. Я понял.
0: А я думаю, просто надо будет отыграть эту программу еще раз вживую в 5 утра.
1: Ну, я готов рассказать еще раз людям.
0: Не, у нас теперь вообще все просто схема нарисована. Просто...
1: Да, то есть мы, кстати...
0: А, кстати, можем ее от обратного или от противного.
1: Ну, еще звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
8: Да, очень странно слышно этот перепад такой идет. Одно с трубки, другое сам.
1: Угу.
8: Мне кажется, у вас есть одно упущение очень важное.
1: Да, вот интересно, да.
8: Вы, когда говорите о впуклости, вы упускаете мистический момент. А впуклость, она всегда несет вакуум. Ну и, соответственно, хаос. Вот. А отсутствие космоса, сами понимаете.
1: А, понятно, понятно. Ну, спасибо, спасибо вам за ваш вопрос. Но, опять же, поймите правильно, конечно, там элементы мистики везде присутствуют, но они касаются не только впукла, но и впала, и вмятость. Кстати, мистика в жизни вмятости играет гораздо большую роль, нежели в жизни впуклости, потому что впуклость озабочена своими впуклыми проблемами. Вот впала тоже, в общем-то, достаточно серьезно занимается мистикой, но разница между мистическим состоянием вмятости и мистическим состоянием впалости в том, что впалость пытается повернуть мистику и заставить ее работать на себя, тогда как вмятость фатально принимает мистические явления, считая, что это, в общем-то, работа против нее, вот этой самой вмятости. Как мы сказали уже выше, что у вмятости и по этой, и в том числе причине, гораздо меньше шансов достигнуть Замялова и там Западалова, и, в общем-то, как правило, путь у них один, путь один в Горалово. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно.
9: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
9: А вы знаете, вот было в Горалово, в Западалово, вот масса нюансов.
1: Да.
9: А вот не было такого промежуточного момента, как у Горалова.
1: Угоралова, почему же? Угоралова у нас есть.
10: Это тупик. Почему он пробежал?
4: В какой в вашей схеме? Какое место занимает?
1: Угоралова идет после лупирования в Угоралова. Потом идет откровение. После откровения идет стадия уже Угоралова. Это Угоралова, Западалова, Замялова. Это, скажем так, три основные стадии нашего треугольника. Значит, Замялова – это положительная стадия, это мечта. Западалова – это такая брутальность, дескать, фатальная. Ну, своего рода базитизм, да. Вот. А Угоралова – это, в общем-то, такой низший беспредел, куда попадает после Выпадалова и Выгоралова. Но из Выгоралова через откровение можно выйти в раскрепощение, оттуда попасть в обмятость и начать круг сначала, понимаете? Вот тогда как из Выпадалова такого уже возврата нет.
4: А из Угоралова...
1: А из Угоралова все, это такая же конечная, как Замялова или Западалова.
10: Там уже смерть.
1: Ну, да, практически, это конечная стадия. Назовем ее так, нирвана, да. О.
4: Понятно.
1: Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание беспредельно.
11: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
11: Я хочу сказать, можно?
1: Ну, спрашивайте, спрашивайте, говорите мне.
11: Нет, я не спрашиваю, я просто хочу сказать.
1: Ну, скажите. Жалко, что ли?
11: Мне открыли глаза.
1: Спасибо. Это хорошо, что мы это сделали до вот наступления 2000 года. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
11: Да. Доброй ночи, я еще раз говорю. Здравствуйте. Я вот недавно звонил, но вы меня несколько неправильно поняли.
1: Да.
11: Я бы хотел, чтобы вы меня выслушали повторно.
1: Рассказывайте.
11: В общем, я говорил, что должна быть завершающая стадия. Ведь у каждого такого процесса должна быть завершающая стадия. Вот даже если рассматривать, когда человек страдает клаустрофобией, в общем, когда в метро останавливается поезд, человек, страдающий клаустрофобией, ехавший в этом поезде, вот у него начинается этот процесс. Во время этого он испытывает все вот эти стадии, проходит, которые вы сейчас так хорошо описывали. И у него в голове остается одна мысль, когда же он двинется, этот поезд. И вот перед движением электрический состав издает заветный звук. Я его уже изображал вам, я не буду его повторять, вам он не понравился. Ну вот, я именно это имел в виду, и абсолютно серьезно с вами разговаривал.
1: Понятно, спасибо, спасибо. Но тут есть еще один момент. Есть такое понятие, как, например, коллективное мышление. Другое дело, что коллектив тоже бывает разный, состоящий из трех человек, или из трех тысяч, или из трех миллионов, да. Вот этот короткий момент истины, настоящего клаустрофобного в метро, да, это вовсе не является, так скажем, широким освещением всей поднятой нами темы. Естественно, бывают моменты у психотипов, такие как дежавю, к примеру, или какие-то аномальные состояния его психики, когда кажется, что он понимает эту схему целиком. На самом деле это совершенно не так. Это просто, ну, приоткрывается какая-то шторка, может быть, генетическая, не знаю, потому что вполне возможно, что вмятость является далеким, а совершенно каким-то уже... потомком человека, который от вмятости проделал путь через гнутость и уже находится в замялой, к примеру, да.
12: В залом не попасть никогда.
1: В залом ему, конечно, никогда не попасть. Я целиком согласен. И вот эта генетическая память, она приоткрывает ну, какие-то кусочки этой истины. Я правильно что-то говорю или вы не согласны?
10: Я одно могу сказать, что я не жалею, что я пришел сегодня сюда. Я вижу, что мысли наши дошли до людей.
1: Да. Ну и остается совсем немного времени. Я предлагаю еще все-таки пообщаться. Может быть, мы кому-то еще сможем помочь.
10: Чтобы подсказать, донести, да?
1: Донести, собственно, да, частично. Будьте здоровы. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Не жилец. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Алло.
13: А, доброе утро.
1: Здравствуйте, Б.
13: Все, конечно, очень забавно.
1: А что же забавно?
13: Что вы говорили.
10: А что вас пугает вообще?
1: А почему вы считаете, что это забавным?
13: Нет, я вас лично что я воспринимаю это...
10: То есть переход в 2000 век, это забавно, да?
13: Да нет, я считаю, что все те люди, которые с вашей подачи пытались оставлять схемки и сделать какие-то выводы, так сказать, конечная стадия для них это Кащенко, я так думаю, ближайший.
1: Не жилец. Меня удивляют люди, до которых не доходит. Вот не доходит добро. Это бывало, чем несешь ему кашку пшенную, да, вот он голодный, а он ее дергается, переворачивает и скушать-то не может. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
14: Алло.
10: Алло, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
10: Вы не могли бы погромче говорить? Вас крайне плохо слышно.
14: Знаете, что-то мне вообще непонятно. И вот какую-то чушь он несет, этот товарищ.
10: Понятно,
14: у него хороший развитый литературный язык. Но тема, вы знаете, ну все просто издевательство над нами.
1: Понятно, спасибо, спасибо вам. Вот еще один пример, еще один трагический пример только что был перед вами. Тоже, видать, схему не составляла, тоже, видать, не хочет.
10: Поленилась на одном участке.
1: Поленилась и все. А здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы...
15: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
15: Я хочу по поводу предыдущих.
1: А почему вы смеетесь?
15: Сказать вам.
1: Да.
10: Такое ощущение, что вы Фоменко только что слушали.
15: Вы не зря прожили сегодня ночь, потому что совершенно четко, благодаря вашей передаче, сегодня, ну это я не о себе говорю, о другом человеке, человек не наложил на себя руки. Так что ваш систематизированный бред, пускай он такой есть, но это не зря.
1: А, ничто в этом мире не зря. Спасибо. Кстати, я могу сказать, что люди, находящиеся в состоянии аффекта, конечно же, гораздо лучше воспринимают все выше нами сказанное, потому что человек в состоянии аффекта, он ближе к истине находится, у него открыто, скажем так.
10: Я бы даже сказал, что это люди, находящиеся в состоянии откровения.
1: Да, да.
10: Аффект
1: да,
10: это
1: да.
10: Откровение.
1: Практически да, да. И поэтому, если следить по нашей схеме, то отсюда человек может выйти на второй круг. То есть вот вы как раз сейчас, ваш друг или там подруга, не знаю, на суицид не пошел, соответственно, он пошел опять во вмятость, пошел на второй круг. Главное, по пути не подцепить выпадалово, потому что это, в общем-то, ну, тут уже ваше, конечно, да. Или чтобы не случилось раздевалово, как вот у позвонившей Виктории. Да, ну, еще у нас есть еще немножко время. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание беспредельно, говорите, пожалуйста.
16: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
16: Меня зовут Илья Альдобаранский, я хотел бы узнать, делятся ли термины пухлость и выпуклость, как инь и янь, то есть мужское и женское.
1: Вы знаете, я сразу отвечу, психотип не имеет пола, к сожалению, в нашей схеме.
16: А почему вы сказали «к сожалению»?
1: Потому что схема с учетом, скажем так, половой принадлежности была бы уже совсем большой и совсем сложной для восприятия. Поэтому мы сделали универсальную такую схему.
16: То есть корыстно?
1: Совершенно тут никакой корысти нет, потому что и женщина может быть впукла, и мужчина может быть впукла, и также и вмятость. То есть это совершенно не играет никакой роли. Спасибо, спасибо за звонок.
10: Да, и залом накроет на любого.
1: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
17: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
17: Знаете, я бы хотела вот с вами, ну, чтобы вы мне кое-что посоветовали в жизни. Дело в том, что, ну, я так, в общем-то, ну, мне 36 лет, и я так довольно симпатичная женщина.
10: Так, вот. Телефон, по-моему, надо записывать.
17: А?
1: Ну да, говорите.
17: Вот, но у меня почему-то получается так, что вот я как-то вот, ну, и педагоги мне говорили, и родители тоже, вот ты красавица, ты красавица. И получилось так, что, в общем-то, ну, я никого не выбрала. И брак не совсем удачный был, в общем, 11 лет прожила с мужем, мы развелись. И вот я сейчас одна, и, честно говоря, вот не знаю, что делать. Вот как мне быть? Вроде, может, вы посоветуете что-то?
10: На самом деле, попасть в замялого очень сложно. У вас произошел залом. Тем более залом, отягощенный перегибом.
1: А вот скажи, как ты считаешь, у позвонившей только что грядущий залом или уже вот нынешний все-таки?
10: Грядущий. Она уже пережила это, да.
1: То есть есть чего.
10: Дело в том, что из залома она попала в выпадалово. А из выпадалого в откровение И вот
1: пошла
10: именно...
1: по второму кругу, думаю.
10: Нет, еще не пошла, она сейчас находится в откровении. И вот уже скоро вы держитесь, уже скоро вы обратно попадете в мятость, но с 10% плюса. И у вас все будет проще.
1: Я тут хотел бы немножко привлечь так любимую нашим народом народность. Знаете, есть такая пословица, в общем-то, в 45 баба ягодка опять. Вот, народ интуитивно чувствует мудрость великую, и не зная даже нашей схемы, он придумывает из недр своих, выдает пословицы очень жизненные. Вот, поэтому делать ничего не нужно. Я думаю, что вы сами почувствуете, когда начнется стадия вмятости, пойдет второй круг, и, соответственно, начнется, в общем-то, новая, в общем-то, жизнь.
10: Я думаю, мы по имейлу еще будем отвечать на наши вопросы, даже когда кончится наш эфир в последующие дни.
1: Да, а также мы наберем огромное количество молодых брейкдэнсовых хип-хопных людей, которые с баллончиками будут писать в плане граффити на стенах эту схему. На все мы и прощаемся.

0: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: И я рад приветствовать в нашей студии профессора, замечательного человека, замечательного ученого, ученого с большой буквы, профессора Семки Ивановича Михайлани Гонопольского, зав. Кафедры детской психиатрии факультета усовершенствования врачей Санкт-Петербургского педиатрического мединститута. Здравствуйте, Семки Иванович. Как вы перенесли дорогу вот, и все-таки из Петербурга в Москву?
2: Ну, дело в том, что сейчас достаточно просто стало с дорогой из северной столицы, собственно, в центральную.
1: Из Пальмиры.
2: Да. Да. Вот. В общем, нормально. Единственное, что по такой, наверное, старой доброй традиции, вот этот вот запах, который ощущался мною.
1: Ну, он и сейчас ощущается, да. Он впитан вещами.
2: Да, это вот как бы он порождает эмоции, о которых как раз и хотелось бы сегодня поговорить.
1: Да, наши радиослушатели присылают огромное количество писем, в которых просят именно рассказать о эмоциях и способах их выражения. Вот, в частности, наш один из самых достойных и постоянных радиослушателей Папик Гарикович Налбандиан, цивилька. Вот это непонятно, цивилька, это как бы он или она, но тоже постоянно вот как бы приходят письма. Все как бы спрашивают о том, что такое эмоции и каким образом эти эмоции изменились, вот, и вообще о динамике изменения эмоций вот, с течением лет. Ну, то есть, ведь, например, те же люди в 73-м году, предположим, на какую-то вещь реагировали совершенно не так, как современные. Ну, и так, то есть, вот я предлагаю изначально, как бы, если позволите попросить вас дать какое-то объяснение, что такое эмоция, чтобы уже нам было от чего отталкиваться в нашей беседе.
2: Да, ну, безусловно, в общем-то, слово «эмоции», оно происходит от латинского «emovio» или «emotum», что, собственно, в дословном переводе звучит как «возбуждать», «волновать». Жизнь человека, как, собственно, и любого более-менее организованного организма, будь то бактерия, либо же хомячок, связано с эмоциями, поскольку эмоции, строго по определению, это есть не что иное, как субъективно окрашенные переживания индивида, вот, которые отражают значимость для него воздействующего раздражителя или результата собственного действия. То есть это какая-либо внешне выраженная реакция объекта, изучаемого нами, вот, на происходящее с ним изменение. Будь то какое-либо воздействие на непосредственно тело, вот, либо же на происходящие с ним какие-либо метаморфозы.
1: Тогда я хотел вас попросить, может быть, каким-то образом проанализировать с точки зрения вот, описания эмоций вот, следующую ситуацию. До того, как мы с вами встретились, я тут заглянул в промежутке между разгрузочными работами в один из баров, который тут находится. Сидел, подтягивал пиво, смотрел на дождь за окном. Вот. И вошла парочка, значит, он такой толстый, с усами очень, а она типа какая-то, ну, обычная. Вот. Он пошел к стойке, а она вот типа стала садиться за столик соседний рядом со мной, как бы, и я заметил это действие, она отодвинула стул, я думал, ну, сейчас она сядет. Нет, выяснилось, что это она отодвинула стул ему, потом она прошла, этот столик обогнула, выдвинула стул, туда все положила, ну, я имею в виду тушку свою, и вот продолжала сидеть. Вот в данном случае, ну, понятно, что выдвижение стула для себя, это не относится к разряду эмоций, это просто
2: условный рефлекс.
1: Да. А вот меня как раз заинтересовало вот выдвижение табуретки для толстого с усами.
2: Дело в том, что вот этот вот выше обозначенный вами толстый с усами, он, по всей видимости, вот как я могу для себя сделать вывод, обладает такой способностью подчинять эмоциональные, в общем-то, переживания своего партнера, будь то партнера в половых отношениях, либо же партнера по бизнесу или по какой-то общественной деятельности, своей воле. То есть в данном случае можно говорить о том, что он выработал в своей, в общем-то, вот этой вот подруге такую вот зависимость от него, которая выражается вот в данном случае в такой вот гиперугодливости.
1: Ну, в данном случае, опять же, то есть это проявление с его стороны эмоций, вот выдвижение ей табуретки, или это все-таки проявление вот ее эмоций?
2: Вот как бы двоякая картина, поскольку она выражает тем самым свою покорность, вот, а тот вот усатый, я думаю, что он как бы виду, конечно, не подал, но в глубине души он был удовлетворен этим жестом. То есть я думаю, что в его голове родилась такая сакраментальная идея, как, ну вот, один из вариантов может звучать приблизительно так. Ну вот, потратил деньги не зря. Либо же, так сказать, не зря потратил время на обучение.
1: Там было еще и следующее действие. Значит, он заказал себе где-то там грамм 100 коньяка какого-то, а ей заказал мартини со льдом. Вот, они сидели там, немножко попивали. После этого я услышал какой-то ляск, обернулся, значит, влево и увидел, что он, значит, свой коньяк вылил в ее мартини, так все это смешал и прям выпил залпом вместе со льдом.
2: Вот это,
1: хотелось бы узнать вот эту эмоцию. Что же все-таки эмоция? Это уже не условный рефлекс.
2: Здесь, это совершенно вы правы. Здесь это уже не имеет места.
1: Да, и еще рефлекс. Сразу хотел бы спросить вас. Вот этот, как бы он был толстый, с усами и такого черного цвета, немножко индусского даже, я бы сказал, вида, хотя очевидно, что...
2: Азиатского.
1: Ну, не совсем, скорее ближе вот к индусскому все-таки, да. Вот, вот такая эмоция, вообще все вот это, все вот эти действия, свойства, но ли они были, например... рыжему, слегка прыщавому, высокому и худому.
2: Очень интересная трактовка. Я думаю, что нет, поскольку, как установлено было нами на кафедре в результате долголетних, в общем-то, исследований, внешняя окраска человека, то есть окраска волос, бровей, усов, как, собственно, и наличие таковых, является следствием переживаний, которые отразились в момент становления личности, либо же в момент, в общем-то, появления на свет. Что касается вот первой части относительно смешивания в одной посуде нескольких видов напитков, тут я вам могу сказать, что он просто действует классическим методом дрессировки. Вот все цирковые артисты, которые достигли успеха в дрессировке животных, они все, в общем-то, консультировались у нас, поскольку эмоции животных достаточно схожи с эмоциями человека.
1: И детей,
2: их проявление. Да, в первую очередь. Вот. Но об этом несколько позже мы скажем. А что касается, вот здесь я могу прокомментировать это так, как он, так сказать, показал ей пряник сначала, вот, а потом, смешав и выпив, оголил кнут. Вот. Что теперь касается рыжины, седины и остальных типов расцветки оволошения, значит, тут наблюдаем мы приблизительно такую зависимость. Наиболее эмоциональные люди – это те, у которых наиболее контрастно окрашено волосы. То есть вот навскидку вы можете определить, допустим, по насыщенности окраса головной заволошенности, о том, какой степени эмоционален человек. То есть если волосы практически угольно-черного цвета, либо же огненно-рыжие, то есть каких-то таких очень насыщенных, в общем-то, окрасов, то здесь мы имеем место с ярко выраженной эмоциональной реакцией на все типы раздражителей, то есть на стенические, астенические, вот, и, в общем-то, эпикритические. Вот, то есть вот так вот. А если вы хотите, можно поподробнее вот о зависимости, то есть какие эмоции свойственны блондинам, какие рыжим, какие брюнетам, если
1: ну,
2: это
1: в принципе,
2: интересно.
1: Это, я думаю, очень интересно. И даже более того, мне хотелось бы еще вернуться к этой парочке, вот к толстому усатому,
2: да-да,
1: индусской внешности, вот к ней. А вот я же не зря сказал, что он усат. То есть в данном
2: безусловно
1: случае усы — это тоже ведь как бы
2: да
1: выплеск какой-то,
2: да,
1: энергии,
2: конечно,
1: попытка,
2: конечно,
1: как-то,
2: конечно,
1: заявить о себе. Ведь не просто так люди носят усы. Вот,
2: безусловно.
1: Вот скажите, пожалуйста, а как можно большее количество причин, на ваш взгляд, по которым люди вот отращивают усы? Ведь, во-первых, я просто сразу хочу сказать, во-первых, это действительно не особо красиво, назовем это так. Во-вторых, там застревают козявки, вот, зимой это брешет в сосульки, в такую, ну, и так далее. Виснет борщ на них, пельмени, вот. Ну, сами понимаете. Вот. Но все-таки, тем не менее, огромное количество вот народа с вот эту губку отращивает. На ваш взгляд, от чего это происходит? Что это?
2: Я расскажу, остановлюсь на этом поподробнее. Вообще, как бы современная психиатрия разделяет 4, в общем-то, типа или этапа формирования эмоций. То есть протоплазменный — это первый как бы этап, это досознательный этап, это формирование эмоций, значит, в утробе матери.
1: То есть еще как пуповина здесь.
2: Да-да-да-да-да. Угу. Вот. Дело в том, что вот как раз на этом этапе формируется пристрастие человека вот к ношению усов и бороды. То есть какой-либо недостаток в каких-то микроэлементах, либо же витаминов на вот этой вот внутриутробной стадии развития в конечном итоге может выразиться в том, что рожденный вот ребенок, в данном случае мальчик, вот наотрез откажется бриться. Вот. Но это как бы одна ситуация. Здесь мы можем так сказать, что это в основном, вот, если какие-то нарушения именно на протоплазменном, в общем-то, этапе, то здесь мы имеем дело с усами, поскольку наличие бороды, оно обусловлено, в общем-то, расстройством на третьем этапе. Это так называемый этап примитивных эмоций. То есть к этим эмоциям относятся эмоции органического характера: боль, гнев, половое чувство. Значит, что здесь происходит? Как правило, ну, поскольку речь идет о бороде, значит, мы говорим о мужчинах.
1: А вот извините, пожалуйста, да-да-да, Семки Иванович. Вот борода, и ведь, в принципе, это продолжение усов, ну, с какой-то...
2: Не то совсем.
1: То есть борода, это является как бы такими очень большими усами, то есть, скажем так, запущенной формой психического
2: расстройства. Нет, борода — это продолжение бакенбардов, вообще, насколько современная медицина характеризует. То есть это продолжение как бы ушной заволошенности, если быть более конкретным.
1: А вот тогда,
2: это может продолжение быть ноздревой.
1: Угу. А скажите, а вот там, может быть, мы еще затронем тему бакенбардов, и в связи с этим вот у некоторых народностей развиты пейсики. Вот можно было бы это как-то тоже...
2: Дело в том, что да, это присутствует, но я хотел бы немного вернуться к бороде.
1: К бороде, да.
2: Вот. Так вот, на этапе формирования примитивных эмоций, это этап где-то с 5 до 6 лет у ребенка. Вот. То есть тут, возможно, какие-либо нарушения, которые впоследствии отражаются на неудовлетворенности собой человека, поскольку внешние какие-либо другие выражения они, собственно, не приносят достаточно удовлетворения. То есть, ну, в общем, по большому счету, никто на этого человека не обращает внимания. Вот, и дабы как-то выделиться в среде себе подобных, будь то армейский, в общем-то, коллектив, либо же значит, коллектив...
1: Ну, например,
2: мужской замкнутый танцы, коллектив,
1: танцев,
2: да. Либо же исполнители танцев. Любой замкнутый мужской коллектив со своим определенным уставом, вот, там имеет место вот пристрастие людей к ношению бороды. И это, значит, на наш взгляд, это, в общем-то, обусловлено тем, что вот в этот период, где-то с 4 до 7 лет, ребенок не получал достаточного воспитания по каким-то, в общем-то, отдельным, значит, по каким-то отдельным фрагментам имел какие-то, значит, угнетения со стороны родителей, либо же неуживчивый был в коллективе, вот, в детском саду.
1: То есть у него возникали проблемы.
2: Да, впоследствии это, в общем-то, вылилось в то, что вот он вынужден носить бороду для того, чтобы чувствовать как бы внутреннюю сбалансированность.
1: А вот скажите, пожалуйста, вот как бы ваш коллега, но с другой стороны одновременно и оппонент в постоянных научных спорах, доктор психологии Едвига Сергеевна Леонгард, которая, кстати, тоже является большим другом нашей программы, но у вас есть некоторые такие несостыковки какие-то, то есть постоянно эти споры происходят.
2: Нет, мы с ней, в общем-то, пикники проводим вместе, но в чисто научном аспекте у нас есть некоторые...
1: да. взгляды. Вот как бы она как раз считает, что ношение взрослой мужской особи человека усов и бороды это является ничем иным, как такой генетический протест ребенка против мокроты внутриутробного мира матери. То есть там все слишком гладко, все слишком так влажно и все слишком, вы понимаете, сглажено. Вот она говорит, что, естественно, ребенок пытается в силу, ну, то есть как в данном случае индивидуализировать себя. Вот и происходит как бы в силу, опять же, генетической только памяти, когда он выходит наружу, вот отрост этот, он представляет, как бы он этой щетиной там внутри выделялся.
2: Ну, вы очень достаточно хорошо обрисовали мировоззрение Едвиги. Я бы хотел тут сказать следующее. Ведь вы не говорите о том, что Едвига профессор патологоанатомии. В общем-то, поэтому и все ее как бы выводы о наличии каких-либо патологий в организме, она объясняет прежде всего не психическим аспектом, а, в общем-то, соматическим. То есть все у нее как бы идет не от души, а от тела. Ну, кстати, поэтому вот она, конечно...
1: Я немножечко, если вы не обижаетесь, но все-таки нужно нашим радиослушателям
2: пояснить. Ее точка зрения имеет право на жизнь.
1: Да. И еще нужно пояснить, кто все-таки такая Едвига Сергеевна Леонгард. Это действительно женщина, патологоанатом, которая самая первая, ну, так получилось, что ей поручили вскрытие тела Валентины Вениаминовны Котомка, всем печально известной женщины, которая как бы умерла, будучи беременной. И как раз, когда Едвига Сергеевна вскрывала, вот, то обнаружила, что там двойня вот, мальчиков, да. И у обоих уже усы и борды. Это такой аномальный совершенно случай, который вошел в историю патологоанатомии.
2: Да, его еще именуют случаем Рибо.
1: Да-да-да.
2: То есть дело в том, что это действительно один из уникальных случаев, который описан вот в практике именно уважаемой Едвигой. Это действительно уникальный случай, поскольку вот, то есть, ну, с другой стороны, она вот получила возможность обосновывать все свои предположения на этом случае. Но это случай единичный, так сказать, а оглянитесь по сторонам взрослых людей, носящих бороду, то есть, как бы, тех субъектов, на которых основываю я свою теорию, их намного больше.
1: Да, ну, кстати... Бывают же и совершенно лысые люди, как груднички.
2: Безусловно, безусловно. В этом плане
1: то есть люди будущего.
2: Я могу сказать, что это эмоционально сбалансированные люди, выдержанные. То есть все их эмоции находятся, в общем-то, в равновешенном состоянии. Эти люди никогда, в общем-то, без достаточных на то оснований не ударят вас топором по голове. Вот. И при вождении автомобиля они не позволяют себе выпить лишнего. В общем, это достаточно... трезвые и, так сказать, нормально мыслящие люди. Поэтому ведь и так мало посмотреть среди инспекторов ГАИ лысых людей. Очень мало.
1: Очень мало. А скажите, вот как бы немножко опять же вернемся. Кстати, я вот сейчас подумал, вернее, вспомнил, вот ничего не говорилось о зубах, о наличии зубов у этих двух грудничков котомка. Вот,
2: видимо, их не было, поскольку...
1: Не упоминались, да?
2: Я просто, к сожалению, не могу вам сказать, да, по-моему, не упоминались. Но, скорее всего, их не было, потому что вот в этом вот протоплазматическом, в общем-то, периоде, этапе становления эмоциональных, в общем-то, критериев личности, достаточно сложно организму одновременно генерировать и волосяной покров, и, собственно, кальциево-костный. То есть что-то одно.
1: А скажите, вот вы сейчас описали как бы, ну, такие усредненные эмоции людей лысых.
2: В общих чертах.
1: Ну, да, совершенно в общих чертах. А вот взять как бы людей, оволошенных бородой, усами и бакенбардами.
2: Да, кстати, про бакенбарды я не договорил. Прошу прощения, я остановлюсь, да?
1: Да, конечно.
2: Вот, значит, бакенбарды, то есть наличие бакенбардов, как правило... Я не скажу, что это в 100% случаев, но в 99,5% это совершенно точно. Вот это...

0: морда. И да, в то же время современные молодежные певцы, которые зарабатывают сумасшедшие гонорары, в общем-то, не считают зазорным для себя иметь то же самое. Я не знаю, так сказать. Вот налицо явно выраженные патологии.
1: И противоречия серьезные.
0: Да, а как бы дело уже, наверное, слушателей и как бы воспринимать это.
1: Следующий вопрос, который как бы напрашивается сам собой. Среди людей вот, серьезно оволошенных бородой, бакенбардами и усцами, как бы, как правило, здесь, ну, в европейской части нашей страны, очень редко можно встретить представителей преступных группировок. Ну, да, как правило, вот, преступники, они все-таки
0: предпочитают... За исключением двух-трех.
1: Да, двух-трех, которые... Ну, да. Вот. Тогда, как, например, взять тех же каких-то чеченских персонажей, уже героев просто истории. Вот, а там обратная сторона. То есть, чем это объясняется? То есть, либо генетика европейской расы и тамошних обитателей так различается. То есть, получается, что в этих двух случаях совершенно разные эмоциональные выражения. Ну,
0: безусловно, идут, безусловно. Не
1: могли бы эту тему нам пояснить?
0: С удовольствием. Да. Дело в том, что нельзя так... Некоторые радиослушатели, может быть, сделали вывод такой о том, что вот все, всяк, у кого борода, тот, в общем-то, чуть ли не олигофр. Нет, так, конечно, строго судить нельзя.
1: Ну, Карл Маркса не назовешь.
0: Нет, но дело в том, что приблизительно 50 на 50. Вот.
1: Так, ну,
0: вот,
1: да.
0: Все дело в разнице становления вот этих вот, собственно, нарушений эмоциональных. Если человек целиком заволошен, как вот
1: помянутый
0: вами, да, чеченский, в общем-то...
1: А, вы это имеете в виду? Я думаю, вы уже перешли на тушку.
0: Нет, пока я имею в виду...
1: А, репку только,
0: да.
1: Понятно.
0: То есть, если он просто не ухаживает за собой, не бреется, это, в общем-то, нормально, так сказать. Это некоторый аспект проявления лени. То есть, ну, здесь
1: я... На самом деле, так творческая лень.
0: Да-да-да. То есть, я бы не назвал это какой-либо патологией. Когда мы видим вот это вот навязчивое ухаживание за бородой, то есть, выщипывание отдельных волосков, придавание определенной формы, вот, выстригание усов, там, значит, подбривание волос над верхней губой и, наоборот, отращивание их под нижней, это, конечно, уже свидетельствует о патологии. Что же касается в данном случае вот мусульманских боевиков, то здесь мы имеем дело с четвертым этапом, опять же, то есть с этапом бакенбардов, выражаясь, собственно, моим языком. Для них очень важно показать себя сильным, мужественным, боевитым. Да. То есть свидетельствует это о том, что они овладели таким, в общем-то, искусством, как искусством абстрактных эмоций. То есть их возбуждает не только наличие там горячей похлебки, либо же обнаженного женского тела, а какие-то еще и возвышенные, в общем-то, аспекты, как то оголенный меч или восходящая луна. И тут, конечно, в общем-то, как бы выразить внешне при всей скудости мусульманских, в общем, средств для выражения себя. Вот одно из таких вот наиболее доступных и в то же время уважаемых в их, в общем-то, сообществах проявлений, это вот есть проявление, да, волошение именно верхней части вот тела, в частности, головы.
1: Понятно. А скажите, вот, собственно, среди европейской части населения нашей страны, как правило, полное волошение вот черепной коробки и снизу, и сверху, и со всех сторон имеют люди так называемых творческих профессий, художники. Безусловно. Или какие-то журналисты, которые постоянно вертятся около политиков. То
0: да,
1: есть,
0: да, да.
1: Вот очень бы хотелось знать, зачем тогда им таким образом выражать свои эмоции, когда они все-таки не в мусульманском мире, тут гораздо больше палитры этих, через которые можно выразить их. Как это объяснить?
0: Здесь существует псевдо, как бы, псевдо-оволошение. То есть это оволошение не искреннее, а эрзац. Дело в том, что вот эти вот околополитические, так скажем, журналисты и молодежные вот эти художники, которые стремятся получить высокие гонорары, не обладая никакими творческими, собственно, потенциями, они привлекают к себе внимание как раз вот такой нестандартной, как им кажется, внешностью. Хотя, в общем-то, что там нестандартного, вот я в Москве здесь бываю нечасто, но всегда с удовольствием, ну, правда, из окон автомобиля наблюдаю за попрошайками на улице Тверская. Они практически так же заволошены. Вот обратите внимание. То есть, а почему-то вот эти вот творческие, как они себя называют, люди,

0: то это уместно. Быть на одном уровне с ними.
1: Опять же, ведь смотрите, большое количество людей, занимающихся разными мистическими делами, тоже, как правило, все заволошены. И,
0: особенно женщины, вы заметили. Вот
1: да,
0: я
1: случайно с вами там.
0: Да, включил какой-то канал, по-моему, третий в Москве, находясь. И я, у нас, слава богу, не показывают в Санкт-Петербурге. И я просто увидел какое-то ужасное засилье каких-то непонятных дам. Постбальзаковского возраста, старающихся активно омолодиться. Хотя, в общем-то, ну, видно, что женщина не молодая, совершенно не обладает никакими научными степенями, не окончила, не имеет, наверное, даже и высшего, и даже, наверное, и среднего образования.
1: Может быть, закончила ветеринарную какую-нибудь школу.
0: Возможно, гадает на каких-то свечах и, в общем-то, говорит о том, что она кого-то приворожит, что-то заворожит. Вот. И в то же время...
1: Это еще вероятно, что там было прочтено некоторое количество книг по астрологии из серии «Популярная книга».
0: Может быть, да. Это все псевдонаучная болтовня. Здесь я бы просто... Меня единственное, что порадовало этому во всем, что вот очередной раз я убедился в том, что как я был прав 20 лет назад, когда, в общем-то, начал разрабатывать основы вот этой теории. Вот. И действительно, у этих женщин практически большинство я обнаружил, даже вот, несмотря на все чудо московских гримеров, которые работают на телевидении, обнаружил волошение верхней губы.
1: Да, практически.
0: И наличие таких псевдобакенбардов, то есть у женщин они менее выражены, но все равно выражены.
1: Причем вот это
0: стремление создать верхние... высокую прическу, да. Оно как раз вот этому и соответствует. То есть надо компенсировать как-то себя этим людям, поэтому они любым путем пробиваются в эфир, отращивают себе какие-то безумные волосы длинные.
1: Нет, но здесь вот как бы хотелось сказать, что как бы чем женщина вот такого возраста и занимающаяся таким вот сомнительным, в общем-то, ремеслом,
0: да,
1: чем безумно. Она может выделиться? То есть, естественно, что она пытается создать себе монументальность как хотя бы в прическе, да?
0: Да, вот, кстати, посмотрите на их телосложение. Это все достаточно монументальные девушки.
1: Монументальные,
0: хрупкой,
1: да.
0: Женственной там не встретишь.
1: С другой стороны, вот здесь, опять же, непонятность некоторая. То есть, естественно, ей хочется выразить как-то еще вот свои эмоции, которые не находят выхода и не применяются где-то действительно в деле. И она как бы перестает следить за растительностью на верхней губе. Она, как правило, у них очень редкая и, наоборот, внушает какое-то вот неприятное чувство.
0: Да, правильно.
1: То есть не внушает доверия.
0: Вы понимаете, она не то, что перестает за ней следить, она наоборот. Она подсознательно, на подсознательном уровне, конечно, она утром, подходя к зеркалу, как бы и хочет выщипать вот это вот то, что у нее там произрастает. Но что-то ей как бы говорит, что ни в коем случае этого не делай, да, потому что, как им кажется, то есть вот наличие этих вот, собственно, ростков, вот, оно поднимает и в глазах аудитории, в конечном итоге это выражается в их доходах, то есть в конечном итоге она как бы подпитывает свою вот эту вот, свою уверенность в том, что это нужно.
1: Ну что же, я предлагаю немножечко отвлечься на музыкальную паузу, а после этого мы продолжим наш разговор, и по телефону 203-19-22 вы можете задавать вопросы нашему сегодняшнему гостю.
2: Что такое за звуки, а?
3: Да... Это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
1: И я напоминаю вам, что в гостях у нас профессор Семки Иванович Михеланий-Гонопольский, зав. Кафедры детской психиатрии факультета усовершенствования врачей Санкт-Петербургского педиатрического мединститута. Речь у нас идет о эмоциях, способах выражения через растительность, внешний вид и так далее. Вот хотелось бы вернуться все-таки опять же к волошению головы, то есть к бородам, да-да. К усам и к бакенбардам. Вот, как правило, неотъемлемой частью вот этого такого вида волошения, такого вида выражения эмоций является ношение очков. Вот, скажем, человек без очков при полной растительности воспринимается как-то неадекватно, тогда как человек в очках и при бороде это уже откровенно намек
0: самодостаточен,
1: да,
0: как он уже... считает, подчеркиваю.
1: Да.
0: То есть мы уже... совсем иначе думаем.
1: И уже откровенно как бы вот он выражает этим свой свой творческий подход ко всему, к чему он притронется. Но, как правило, опять же замечено, это либо околополитические журналисты, да, которые как бы уже либо по возрасту, либо как бы, ну, непонятно по каким причинам, не могут сами войти в политику, вот они около, жмутся около политиков. Вот. Либо это какие-то музыкальные и так далее журналисты, искусствоведы, которые, как правило, тоже печатаются в журналах далеко не...
0: массовыми тиражами издающихся.
1: Да, да, то есть какие-то мелкие журналы.
0: Я это просто одним словом охарактеризую этих людей, как людей, которые стремятся как любыми способами, в общем-то, показать себя. Угу. То есть ярким примером здесь может служить, ну, как бы, из мужчин, я думаю. Ну, в общем, сами знаете. А из женщин это, то есть ярчайший представитель, это ведущая программа «Я сама, все три». Вот.
1: А их там три?
0: По-моему, да. Вот. Так что касается конкретизировать, да, наверное, нужно?
1: Да, да. То есть вот как бы немножко пояснить, вот не слишком ли много эмоций? Ну, то есть понятно, человек когда сердится, он там может махать рукой, да? А здесь и борода, и усы, и плюс очки. Причем
0: просто
1: да,
0: все объясняется. Да. Дело в том, что существует такая досужая, в общем-то, байка. Да это, в общем-то, не байка, это на самом деле так, о том, что вот журналисты, они в жизни не такие, как мы все представляем, а вот они подавленные, там еще какие-то. На самом деле объясняется все это простым и звучным медицинским термином, как дисфория. То есть в 99% случаев это люди, страдающие дисфорией, поясню. То есть это злобно-тоскливое настроение с переживанием недовольства собой и окружающими. В первую очередь, конечно, собой. Вот. То есть выражается это в реакциях гневливости, ярости с агрессией, отчаяния, суицидальными
1: даже так,
0: тенденциями. Да, вот. Да, ну это
1: извините,
0: как бы известно достаточно. Так вот, перебью вас, все-таки да, докончу мысль. И дабы эти люди, дабы компенсировать эту дисфорию, люди, в общем-то, пытаются представить для самоудовлетворения, в первую очередь, себя этакими рубах-парнями, вездесущими, востребованными, в первую очередь, людьми. Вот. И, но все равно, понимаете, чем дальше они продвигаются, если так можно выразиться, тем грустнее они кончают.
1: А скажите, вот опять же все та же Едвига Сергеевна Леонгард поясняет вот такое странное сочетание прически лица, ношения очков и рода деятельности. Прежде всего какими-то, ну, назовем их так, ошибками молодости. То есть, ну, например, человек в молодости там, ну, много пил, гулял, и каким-то образом тусовался с какими-то художниками, с музыкантами. Часть этих художников, музыкантов выбилась куда-то в люди, а он так и остался ни при чем.
0: С бородой.
1: Да.
0: Даже результате... такая, тот остался с бородой.
1: Да. И в результате он как бы одевает очки, и куда ему деваться? Он становится политическим журналистом и так далее. Вот,
0: да.
1: Согласны ли вы с этим утверждением, госпожи Леонгард?
0: Да, вот, знаете, с этим согласен, потому что как раз она взяла на себя смелость это утверждать только после консультации со мной. В данном случае мы совпадаем, поскольку во мнениях, поскольку, ну, посудите сами, то есть нормальный человек, который самодостаточен и в истинном смысле этого слова, он не нуждается в каких-либо выражениях себя внешним образом, то есть наличие бороды, там, бачков, как они любят говорить, или усиков, либо же какой-то яркой цветастой одежде. То есть эти люди, они, собственно, и без этого обладают теми достоинствами, за которые их уважают. Те же люди, о которых мы сейчас в данный момент говорим, то есть журналисты, либо же какие-то творческие люди, псевдохудожники, поскольку...
1: Псевдожурналисты.
0: Псевдожурналисты, да, псевдопевцы даже, можно сказать. Вот, поскольку действительно... понимаете, тут вообще сложный вопрос, как бы, о творчестве, поскольку на все аргументы психиатра эти люди как бы противопоставляют довод о том, что, ну, вот, а мою же картину купили, значит, я востребован. Ну, понимаете...
1: Или, например, у меня врачу... есть удостоверение.
0: Да, да. Да, кстати, да. Но мне-то как врачу, тем более врачу, который как бы лечит души, это в некоторой степени, ну, грустно это слышать, поскольку понимаете, они, эти люди занимают достаточно высокое положение подчас в обществе, и не так-то просто вызвать к нему психиатрическую неотложную помощь для того, чтобы вот этого целого журналиста с бородой в очках, подчас даже с рыжей бородой, доставить, в общем-то, госпитализировать в лечебное учреждение для того, чтобы просто спасти его. Спасти, да.
1: Да.
0: Вот. Тем не менее, вот, не далее, как на прошлой неделе, один известный художник, в общем-то, обратился, как сейчас модно, стало, значит, на консультацию психоаналитику, то есть ко мне. Угу. Вот, и я просто сразу понял, что тут конкретный случай амбивалентности, вот, но сделать я ничего не мог, то есть, потому что этот человек мне говорил о том, что он, вот, мои картины есть у Горбачева,
1: угу.
0: Вот,
1: мои
0: картины есть у Ельцина, и, значит, я хороший художник, хотя, тем не менее, по анамнезу, то есть четко, да, да. Не менее 6 месяцев изоляции.
1: А скажите, Семка Иванович, вот к вам не обращались ли за консультацией, ну, если мы уж так взяли обсуждать людей с растительностью, вот как раз та категория людей, то есть отойдем немножко от политики, от журнализма, отойдем вот в область мистических таких дел, не обращались ли вам за помощью вдруг неожиданно какие-то там колдуны и так далее, там, подобное, которые тоже вот в растительности.
0: Да, один обращался.
1: Вот, а каким образом это происходит? Вроде бы он... Или он честно пришел и сказал, да, честно говорит...
0: Он анонимно. Дело было анонимно, то есть обстоял приблизительно так. Мне уже порядка где-то в 2 часа ночи позвонили домой. Вот, и, собственно, пообещали большие деньги. А сами понимаете, моя, как бы, работа по основной специальности, она не такая уж высокооплачиваемая. Да, да. Потом нам необходимо закупать грызунов для опытов. Опять же, некоторые препараты.
1: А сейчас все это на свои деньги, да, делается. Да, я
0: слышал, понимаете, это государственные деньги просто очень... Бюджетное финансирование очень слабое. Поэтому для того, чтобы... Я вот сейчас пишу докторскую. Вот. И для того, чтобы как-то ускорить этот процесс, иногда приходится подрабатывать.
1: Ну, да.
0: Вот, тем более случай как раз совпадающий с моей, собственно, практикой. Вот.
1: Это вот с колдуном, с этим.
0: Да.
1: Как он, ясновидящий, по-моему?
0: Нет, он тот был колдун.
1: Колдун.
0: То есть, как правило, ясновидящие, то есть они женского рода.
1: Ага, это, понятно.
0: Это конкретное заболевание, в общем-то, оно свойственно только женщинам. Вот, а мужчины, они колдунами называют себя.
1: Понятно, вот. Я просто немножко...
0: Ну, вот он обратился, значит, к нам, ко мне, в частности, за помощью. То есть у него... я, в общем-то, поставил диагноз интоксикационный делирий.
1: Угу.
0: Вот. Угу. Ну, путем, собственно... Ну что, я не буду, наверное, говорить о том, как я его вывел из этого состояния. Ну, в общем, хочу вам сказать, что перспективы у него не важны.
1: То есть,
0: до хорошего это не доводит.
1: Понятно. Семка Иванович, я предлагаю, пока мы не перешли к другим способам выражения эмоций, дать возможность высказаться и что-то спросить нашим радиослушателям. Звоните по телефону 203-19-22. Напоминаю вам, что у нас в гостях профессор Семка Иванович Михеланин-Гонопольский, и речь у нас идет о эмоциях, выражаемых через какие-то внешние атрибуты тушки, одежды и так далее. Пока сейчас мы говорим о растительности. Вы можете, конечно, задавать любые вопросы нашему гостю. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Чуваки, все нормально?
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас слушаем внимательно.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Хочу вас поздравить с праздником.
1: Вас также.
5: Поздравить вас с новой чистотой.
1: Спасибо.
5: Да. И, воспользуясь этим, вот решил 2 вопроса вам задать.
1: Угу.
5: Значит, хотелось бы эту же проблему осветить в том свете, как вы разделяете мужчин по отношению к цвету одежды, вот по этим типажам, по отношению к цвету. А еще вот тут такая проблема, которая меня очень тронула.
1: Угу.
5: В МК была такая заметочка о том, что, значит, гражданская жена покойного настроения засняла последние дни жизни этого актера великого, его агонию, его смерть, и собирается по этому поводу, значит, в Каннах показать, соответственно, документальный фильм. Вот странное вообще отношение к покойнику.
0: То есть вы хотели услышать мнение Сенги Ивановича?
5: Да, конечно. Это настолько меня заинтересовало, что профессор как раз по этому поводу может свое мнение высказать. Я думаю, что...
0: Понятно, понятно. Спасибо. Спасибо.
1: Ну, я думаю, что вот, может быть, у нас же будет отдельный разговор, наверное, о цветах, как бы.
0: Да, это чуть позже. Да, а вот... что касается второй части, ну, что же я могу сказать? Мне кажется... Жажда денег овладела уже и такой почтенной дамой, как супруга уважаемого покойного Мастрояни. Грустно это.
1: То есть вы не каким...
0: Ну, что я могу, как могу прокомментировать? Она супруга, она имеет право, я так думаю.
1: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Эмоции. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
6: Это Саша Токарь говорит. Да. Я хотел узнать, то есть, вернее, задать вопрос по такому поводу. Вот бодипирсинг, в частности, на лице. Вот, это, собственно, следствие чего? Недостаточно или недостаточности каких-либо ощущений, или наоборот, избытка их?
1: А простите, вот профессор не расслышал, что на лице?
6: Бодипирсинг. Ну, сережки там, в бровь, язык, нос.
1: А, все, понятно, все понятно.
6: И то есть... еще... А, ну пока все, я позвоню позже. Спасибо.
1: Спасибо. Да, вот, Сенги Иванович, вот действительно вопрос, который задал нам наш радиослушатель, действительно такой серьезный. Ну, представьте себе, человека бородатого, усатого, в очках, около политического журналиста и еще с сережками там вот во всяких частях лица. Как вы? Вот таких нету, действительно?
0: Нет. Дело в том, что попытка, я не расслышал вот этот молодежный термин.
1: Персик.
0: А, попытка, значит, нанести на свое лицо либо же ушные вот эти вот металлические предметы, не свойственные данному полу, исторически не свойственные, это как раз и является компенсацией вот эмоциональных расстройств, которые у людей с нормальной гормональной, в общем-то, картиной выражаются в бороде, бакенбардах и усах, а в так называемых юнцах, у которых борода еще недостаточно вошла в рост, баки не так, значит, закручены лихо, вот как им хотелось бы. И вот это происходит от того, что необходимо каким-то образом для них компенсировать вот этот вот недостаток. И, значит, происходит вот такая попытка самовыражения, значит, попытка противопоставить себя окружающим. Ну, в общем, я вам могу сказать, что интересный очень факт, когда собирается порядка 20-30 вот таких вот субъектов с одинаковым расположением серег в ноздрях, в ушах, вот, то они, если их в какое-то замкнутое, значит, пространство поместить, они, в общем, достаточно неуютно себя чувствуют, вот, становятся замкнутыми и проявляется, в общем-то, конкретный эффект капролалии. Вот, то есть внешне это выявляется в том, что подавленность... Вот, нередки, в общем-то, даже если это, не прекратить это вот... их скопление в одном и том же месте, то есть были проведены, собственно, нами исследования, то через сутки где-то наступает делирий, опять же.
1: Вот. Обострение.
0: Да, обострение, серьезно. Да, то есть галлюцинации, вот, и если в последующем не принять кардинальные какие-то радикальные меры, то есть аминозин, вот, то, в общем-то, достаточно тяжелый, может быть, паралич сознания, ступор.
1: Да, это, конечно, не хотелось бы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Ребят, сюда классно, загруз нормальный.
1: Да, пожалуйста, ваш вопрос задавайте.
7: Не, все отлично.
1: Спасибо. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
8: Я вот хотел задать вопрос вашему гостю.
1: Да.
8: Вот как вы объясните то, что сейчас происходит с лидерами молодежной культуры танцевальной.
1: Танцевальной?
8: Да, то есть я имею в виду их внешний облик, как то вот эти вот стрижки, как у детей вот раньше, по 40 копеек. То есть стрижки...
0: Молодежная она называлась.
8: Ну да, то есть вот все назад так, то есть, вернее вниз так. Вот такая короткая стрижка и все вниз. То есть это какое-то непонятное желание быть похожим вот на грудничков как-то. Вот я этого не понимаю немножко.
1: Понятно, спасибо, спасибо. Семки Иванович, я так думаю, что вот все-таки такая уж совсем молодежная культура от вас немножко далека, это не в обиду, но тем не менее так.
0: Да, да, это так.
1: Вот, ну, как бы наш радиослушатель хотел, видимо, этот вопрос, который он задал, можно обобщить. Вот даже в мире моды, да, высокой моды был такой что период. Мода на
0: про моду мы отдельно должны поговорить, и чуть позже это тоже очень интересно.
1: Не, но тем не менее, мода на подростков, мода на школьниц. То есть, как бы одно время были такие сиськастые бедрастые. Да. Вот, а потом,
0: теперь
1: как бы,
0: мальчукову типа это.
1: Да, и здесь
0: как раз во времена моей юности это было. Это 69 по 76-й вот это.
1: Ну, я помню, я смотрел, у вас вот любительские вы снимали камерой.
0: Твиги это называлось.
1: Да, да, да, да, да, да.
0: Вот сейчас это возвращается. Я это, в общем-то, характеризую как капрофагию.
1: Угу.
0: Вот.
1: Угу. Я просто сразу вспомнил, что такой же диагноз вот ставили Генриетте Варфоломеевне Шерсти. Она пришла какая-то очень расстроенная, серьезная, и даже взяла отпуск вот на какое-то время. Потому что капрофагия — это страшная вещь. Да. Вот.
0: Ну, дело в том, что действительно у Шерсти был редкий случай, то есть она обращалась в нашу, на нашу кафедру.
1: Да, я помню, вот, она ездила специально.
0: Собственно, на ней и сделала кандидатскую себе, если быть честным. Ну, я могу
1: а если уж быть совсем честным, то именно благодаря Генриетте Варфоломеевне, вот как бы и мы с вами познакомились,
0: да,
1: вы,
0: да,
1: вот,
0: безусловно,
1: в нашем эфире гости.
0: Ну, понимаете, что касается все-таки капрофагии, тут все, в общем-то, в мире взаимосвязано. То есть весна приходит за зимой. Также и лето за, собственно, весной.
1: Да.
0: Также как бы и полногруды доярки сменяются тщедушными библиотекаршами.
1: Угу.
0: Вот. И этот процесс, он, в общем-то, протекает и связан. Возьмите всю историю человечества. Постоянно идет вот это вот обновление. Вспомните эпоху Рембрандта. Какие там были пышногруды, красавицы, которых он отобразил в своих картинах и которыми наслаждаются сейчас эстеты.
1: Ну, а все-таки вот такое стремление у молодежи сейчас вернуться в грудничковый возраст, это как бы, может быть, как раз попытка противопоставить себя и свой внешний вид вот бородатым.
0: Все верно. Нет, не совсем так. Mm-hmm. То есть отчасти так.
1: Не, ну здесь согласитесь, что
0: да, как бы
1: молодое поколение,
0: есть,
1: оно так или иначе чувствует на себе это постоянный все гнет со стороны вот так называемых солидников, бородачей. Да, да, да. То есть как бы раз он бородатый, значит,
0: по
1: он уважаемый.
0: Своей,
1: да.
0: Все правильно. По сути своей, явление одного поля. То есть наличие бороды, то есть
1: так ее
0: культивирование, да. И вот культивирование серег, либо же какой-то вот отличительной одежды, вот этих вот блестящих штанов, вот, и коньков на колесиках, прикрепляемых к ногам.
1: Да.
0: Вот, это все, в общем-то, одного поля ягоды. То есть это стремление, как кажется, для субъекта, для индивидуума, не слиться с толпой. Но опять же, вот возвращаясь к выше мною сказанным, если субъектов одного типа, тех же конькобежцев, либо же вот этих вот в блестящих штанах, замкнутое помещение и одного приблизительно типа поместить, то в течение суток наступает делирий.
1: А скажите, вот, Семки Иванович, вы с такой, ну, уверенностью, которой я ни в коем мере не сомневаюсь, не подвергаюсь даже сомнениям, вы уже второй раз сказали, значит, о людях с пирсингом и вот об этих людях в замкнутом помещении. Что, у вас на кафедре проводились такие опыты?
0: Да.
1: Или это все-таки...
0: А, то есть... Обкатка шла.
1: Ага. Ну, а вот те, кто как бы добровольно соглашались на этот эксперимент,
0: да,
1: над,
0: да,
1: собой.
0: Да.
1: То есть вы им как-то оплачивали, что вот поподробнее о ходе эксперимента хотел бы.
0: С удовольствием.
1: Дело все-таки том, ведь что... молодежь-то она, извините, что я постоянно вас перебиваю, она же ведь как бы все-таки пытается быть независимой, а тут вдруг как бы на тебя посадили и наблюдают.
0: Очень хорошо вы сказали, да, что она пытается быть независимой. Все дело в том, что все вот эти люди подвержены вот этим течениям, либо же отращиванию бороды, вот, все эти люди, они очень легко управляемы. То есть это своего рода зомби. И при удачном подходе, а я уж, извините, за свой 40-летний стаж научился разбираться в людях, Вот. При удачном подходе они раскрываются полностью. И так вот, к конькобежцам мы, значит, нашли подход путем закупки некоторого количества пива. Вот. К сережечникам, вот, мы, значит, просто платили наличными.
1: Или наоборот.
0: В студенческих, важно, студенческих вот группах, в вузах, в общем-то, Санкт-Петербурга, набирали людей без проблем. Потом у нас же ведь есть разрешение, сертификат, то есть вреда для здоровья никакого. А потом ведь мы, по сути, платили деньги за то, чем им хотелось заниматься. То есть для них это было вообще непонятно, они нас считали за придурков. Хотя, собственно, ситуация-то как раз обратная. А ход эксперимента такой. Вот, в одной из аудиторий была вынесена вся мебель. Вот, обита мягкой тканью для того, чтобы избежать каких-то травматических вот последствий. Приблизительно как в центре подготовки космонавтов это делается. Вот, и были люди помещены, то есть им обеспечивалось трехразовое питание, причем вот те люди, которые заносили им еду, они были стилизованы, одеты под внешний вид испытуемых. Вот, трехразовое питание,
1: да, ну, чтобы достаточно не смутить,
0: нормально. Видимо, да, да, да. То есть пришлось, там был смешной один случай, пришлось нашу официантку, пожилую же женщину, ставить на роликовые вот эти вот колесики, да. Достаточно смешно было.
1: Ну, она, я знаю, она так достаточно...
0: Но, тем не менее, знаете, она уже долго у нас работает и готова пойти на, в общем-то, определенные жертвы ради науки. Вот.
1: Специально, я знаю, ей даже распиливали.
0: Я отметил ее в диссертации.
1: Ну, я помню, просто забыл, как ее имя, но меня удивил этот абзац, да. Ну, если вы не против, давайте мы на минуточку отвлечемся. И после маленького перерыва мы продолжим нашу встречу с профессором Семки Ивановичем Михеланиганопольским, зав. Кафедрой детской психиатрии факультета усовершенствования врачей Санкт-Петербургского педиатрического мединститута.
9: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Семки Иванович, вот есть ведь как бы эмоции разные. Есть эмоции неконтролируемые, есть эмоции, которые специально подготовлены для того, чтобы произвести на кого-то впечатление. Вот скажите, скажем, обычный галстук или галстук-бабочка?
0: Да.
1: С точки зрения эмоций, что это? Это как бы неконтролируемые эмоции, потому что очень многие, например, одевают это уже, ну, как, я не знаю, как утренний кофе. Там,
0: это
1: да.
0: Витальная персонализация. То есть,
1: нельзя ли поподробнее?
0: Дело в том, что это не является патологическим отклонением, то есть это свойственно человеку. Так вот, повязывание галстука, либо же это классический галстук, либо галстук-бабочка, это, опять же, сводится к подчеркиванию своему психического «я». То есть мужчина в данном случае пытается таким образом подчеркнуть то, что он готовится вот к данному мероприятию, на которое он оделся соответствующим образом. Вот, то есть пытается создать в окружающих уверенность в том, что он, в общем-то, лоялен, лобилен, вот, ну и вообще, так сказать, находится, выражаясь простым языком, в струе.
1: Ну, вот это хорошее слово. А скажите, пожалуйста, Семки Иванович, вот, кстати, цивилька, я вот сейчас немножко исключил из этого вопроса в своем письме, то есть, судя по всему, это женщина.
0: Ну,
1: как Репина,
0: там, а, цивилька?
1: Нет, вот тут без имени письмо как раз, просто цивилька.
0: Она у нас одно время работала, просто она,
1: ну, может, одну фамилию.
0: За хищение фенобарбитала мы ее уволили.
1: Ну, это я помню, да, в те времена с этим строго было.
0: Да.
1: Вот она спрашивает, почему женщина не носит как галстук? Ну, вот в основном ведь женщина в галстуке это...
0: Ну, дело в том, что...
1: То есть это эмоции им чужды или что-то? Например, женщина
0: нет,
1: в галстуке это
0: случае,
1: лучше, чем с монументальной прической, согласитесь.
0: Безусловно. Но дело в том, что женщина так уж сложилась более как бы эмоционально богато окрашена, нежели мужчина. То есть женщина имеет гораздо больше способов выразить свое какое-либо настроение через вот своего рода фетиши, то есть одежды. Если мужчина может позволить себе лишь смокинг, либо же костюмы, галстук двух-трех тональных оттенков, то в это же время женщина может позволить себе юбку с порядком длины, отличающуюся от максимального до минимального, полную гамму цветов, наличие такой вот буйной шевелюры, либо же сведенные на нет волосяные отростки. И помимо этого всевозможные вырезы спереди и сзади, сверху и снизу, вот сбоку и, собственно, на туфлях, да, то есть даже ведь современная вот эта вот мода, она, в общем-то, использует давно разработанные психиатрами еще, собственно, основатель психиатрической науки Кант вывел этот тезис о том, что женщина может проявить свое, так сказать, эмоциональное настроение путем какой-либо внешней отличительной черты в одежде. И вот благодаря, используя этот, в общем-то, постулат, на котором основана вся современная мода, видите, до чего дошло. То есть сейчас уже просто идет практически спекуляция на вот этих вот на одежде. То есть мы видим едва прикрытое обнаженное женское тело. И вот не далее, как на прошлой неделе, я слышал, не помню, к сожалению, его имени, заявление какого-то выдающегося, опять же, не с моей, естественно, точки зрения, а как он себя характеризует, модельера, то ли это был Пако Рабан, то ли еще какой-то Пако, к сожалению, не помню. Так вот он, значит, как бы пренебрежительно, в то же время с такой нескрываемой радостью констатировал факт о том, что некрасива женщина обнаженная, то есть обнаженная женщина просто страшна. Но вот стоит на нее накинуть хотя бы полосочку ткани, как она уже обретает какую-то эротическую окраску. Так вот, дорогой мой Пако, вы не правы. Современная психиатрия опровергает начисто ваше утверждение, поскольку именно обнаженное тело вызывает в мужчине, в данном случае, то сексуальное влечение, на которое и направлено стремление женщины выделиться из, не побоюсь этого слова, толпы своих однополых коллег.
1: А скажите, Семки Иванович, мне тут пришла сразу в голову мысль, и не одна цитата, если позволите, из господина Фрейда. Ведь всем известно, да, что он еще писал стихи, баловался стихами. Вот я очень запомнил хорошо это стихотворение, четверостишие господина Фрейда. Кто говорит, что голая девка верх совершенства, тот просто не сведущ в чувствах эстета и мысли имеет чисто кобелье, писал старик Фрейд. Вот как бы настолько сильны сейчас уже полюса вот психиатрии.
0: Давайте углубимся в эту цитату. Да, а что есть эстетизм?
1: Ну, с точки зрения Фрейда, вот, видимо, и господина Пака, то вот одно и то же. А у вас, видимо, совсем другое
0: так
1: понятие.
0: Так вот в том-то и дело, что Пака и Зигмунд, уважаемый мной, они углубляются здесь в так называемую надстройку. Я же шлифую базис.
1: Mm-hmm.
0: Вот.
1: Да.
0: Дело в том, что, как утверждали еще известные Гайи и Верники,
1: известный очень действительно.
0: Вот. Все эмоции человека, они основаны именно на заложенных от природы, то есть генетически встроенных в нашу молекулу ДНК информации, а не в том наносном, на котором основывают все свои сумасшедшие доходы, вот все эти паки, вот, и рабаны. Ну, собственно, и все.
1: Ну, давайте ненадолго прервемся и после паузы продолжим наш разговор.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» профессор Семки Иванович Михеланик-Гонопольский, зав. Кафедры детской психиатрии факультета усовершенствования врачей Санкт-Петербургского педиатрического мединститута. И речь у нас идет о эмоциях. Хотелось бы перейти к первому этапу выражения эмоций, да, к самому примитивному. И я думаю, вам, как специалисту, наверное, и слово.
1: Ну, что я могу сказать?
0: Вообще, что вы вообще подразумеваете под первым этапом? Это же, извините, ну, что...
1: В онтогенезе эмоций, собственно, как я уже говорил, 4 этапа. Вот первый этап, он характеризуется, значит, становлением личности новорожденного. Он, значит, выделяется как этап, в котором преобладание инстинктов смещено в сторону инстинкта самосохранения. Вот, то есть... основой которого, как известно, является пищевой инстинкт. То есть все утверждения о том, что гурманы – это люди, которые, опять же, с какой-то точки приближаются к высокообразованным, интеллигентным людям, отнюдь неправильно. Поскольку пищевой рефлекс – это самый примитивный.
0: Простите,
1: самый примитивный.
0: То есть в данном случае как бы вы приравниваете там кулинаров, кулинарные программы.
1: Нет, кулинар – это другое.
0: Там, рейтинги ресторанов, да, и так далее, да, вот, да, к, да, пакам.
1: Ну, пакам, понятно. Пакам, да. Более того, паков я приравниваю к... Паков не имеется в виду фамилии корейцев, прошу прощения.
0: Да,
1: а Пако.
0: Дарабана.
1: Да, да. Я их приравниваю, собственно, к животным инстинктам, которые на нулевой стадии онтогенеза формируются. И, собственно, вот этот человек, он может, на мой взгляд, быть уважаемым мной только за то, что он сумел вот на этом, как бы, казалось бы, в общем-то, бездарном направлении сколотить себе капиталец. Так вот, возвращаясь к онтогенезу эмоций. Значит, на первом этапе формируется вот этот вот основной пищевой инстинкт. И инстинкт, естественно, болевой. Вот он тоже достаточно серьезное влияние оказывает на дальнейший. В частности, нарушение его вот приводит к юношеской сибарее, то есть прощевизму, выражаясь простым языком.
0: А простите, тут я позволю себе вас перебить. Существует другое мнение, опять же, как правило, то есть, видимо, этих людей тоже можно...
1: Это Едвига вам насолила опять, мне кажется.
0: Нет, нет, как раз нет. Она тут в данном случае придерживается вашего мнения, а мнение разных людей, выпускающих Крыма и так далее, что это чисто из-за биологических процессов в организме.
1: Ну, некоторые, в некотором роде они правы, но это как бы часть. То есть это те случаи, в которых мы видим влияние радиации, либо же отравление младенца каким-либо ядом. Я же сейчас говорю о тех прыщах, которые носят такую вот ярко-красную окраску, напоминающую издали банку Кока-Колы. Вот, то есть у нас, собственно, и именуется это как синдром Коки. Не путать, ну, с кокаином,
0: это,
1: да.
0: Это шутя тогда.
1: Нет, не шутя, это в нашей среде, то есть психиатров, да.
0: Типа как в милиции подснежники.
1: Да-да-да-да-да, вот. Это внутри такой ведомственный, собственно, жаргон. Так вот, что касается, значит, синдрома Коки, эти прыщи, с которыми достаточно сложно бороться традиционными методами, то есть теми вот кремами, которые рекламируют пилоты по телевидению. Вот. А с ними вести борьбу надо, обратясь к психиатру. В частности, вот в Москве открыт недавно центр, туда можно обращаться. Я, к сожалению, не могу сейчас вам дать телефон в эфир, поскольку это коммерческий, да, да, будет расценен как коммерческий ход тем же пакой. Вот. Так вот, что касается этих прыщей. Дабы избежать вот молодым мамам, у которых сейчас как раз народились по весне, вот, значит, я что могу посоветовать? В первую очередь, оберегайте ребенка от контактов с животными. Не в плане какой-то санитарной безопасности, а в плане вот именно...
0: Эмоциональной
1: консервации, поскольку воздействие животных очень пагубно на ребенка, вопреки бытующему мнению о том, что «Уй, потрогай эту собачку за, прошу прощения, усы, она тебя не укусит, или дерни ее за заднюю ножку». Вот. Вы, кстати, обращали внимание, почему вот грудничок стремится дернуть собаку или кошку за хвост? То есть вот именно на подсознательном уровне он дергает за то, за что можно, а отнюдь не за то, за что просит его мама. Так вот, если вы будете как бы культивировать вот это вот отношение к животным, ребенку, то есть подергать его за хвост, то есть, то это благотворно влияет на психическое развитие младенца, поскольку это естественное желание, оно должно быть удовлетворено. Если же вы будете каким-либо образом гипертрофировать эту склонность к животным, то есть заводить щенка, либо же взрослого кобеля вот дома, то, конечно, ничего, кроме как психической травмы младенца, вы не добьетесь. А зачем вам нужен 25-летний заика, у которого левое ухо больше правого?
0: А скажите, пожалуйста, Семки Иванович, вот другой такой синдром, как-то, например, ковыряние в носу, покусывание, там, скажем, ногтей и так далее. Вот эти как бы факты, явления вы тоже относите вот к первой стадии выражения эмоций?
1: Вы знаете, что касается покусывания ногтей, тут более к четвертой.
0: То ковыряние... есть сложное все-таки?
1: Да, да.
0: Но
1: да,
0: это мы поскольку... потом нужно да, разобраться, это потом. Потому что непонятно.
1: А вот ковыряние носу, так же, как и срыгивание, срыгивание не имеет в виду не грудного младенца, а вот явление отрыжки, которое в основном развивается где-то годам к 15 и прогрессирует до 35, затем увядает.
0: А если это случается на людях и специально как бы делается громко, вот что это за эмоция? И что это за диагноз?
1: Диагноз здесь может быть один, собственно, капрофагия. Вот. А что касается, какая именно эмоция выражается вот субъектом, тут мнение, собственно, расходится. Я считаю, что это одно из проявлений пищевого инстинкта. Вот. В то же время едвига связывает это с выражением болевого рефлекса. То есть ведь отрыжка, как по ее теории, отрыжка возникает из-за переедания, то есть вследствие чего попадает кислород в кишечник, то есть воздух. Вот. И дабы и желудку, естественно, больно. И это вот, так сказать, как бы реакция не... Она же все с точки зрения организма рассматривает, не с точки зрения психики, а с точки зрения соматики. То есть вот эта соматическая реакция организма тоже своего рода эмоции.
0: А, простите, вот здесь сразу встает такой вопрос. То есть всем известно, что Баназир Бхутто, она очень активно занимается йогой.
1: Я знаком с ней.
0: Ну, я знаю это, да. Вот ты как раз Баназир Бхутто сторонница создания искусственной отрыжки. То есть она встает на гору поутру, лицом к солнцу, воздевает по-буддийски воздевает руки, заглатывает огромное количество воздуха вот этого горного и потом мощно срыгивает. Вот как бы как раз говорят, что таким образом очищается через желудок организм. И, кстати, вот по утверждениям как раз вот Баназир Бхутто, в общем-то, никаких соматических таких вот аномалий не происходит в тушке у нее.
1: Нет, но дело в том, что она преднамеренно вызывает это не после приема пищи, а, так сказать, в результате отправления какого-то религиозного культа. То есть здесь мы видим конкретный четвертый этап, то есть формирование высших человеческих эмоций. В данном случае склонность к религии. Ведь все мы знаем, казалось бы, на взгляд современного европейского человека, несколько странные стремления мусульман совершить паломничество во что бы то ни было в Мекку. И люди туда идут, на гору, значит, несмотря на пожары, бури, которые, как назло, вот, совершенно случайно...
0: На обвалы.
1: Да вот. Подстерегают их то тут, то там. И тем не менее, жажда отправить вот свой религиозный культ, который, конечно, уважаемо мною, но в то же время я некоторую патологию здесь наблюдаю. Она, в общем-то, ненормальна. Также и вот уважаемый мной Беназир. То есть здесь что мы видим? Она, так сказать, вызывает в себе вот этот вот этот этап, благодаря которому она отправляет свои культовые, собственно, потребности. Ну, тут, то есть это не является каким-либо патологическим. Это все равно, что вот представьте себе альпинист. Тут, казалось бы, чего вот он лезет на Джомолунгму.
0: Однако, кстати, этот вопрос тоже интересный.
1: Да, мы сейчас об этом поговорим. Вот это своего рода вот явление альпинизма. То есть, ну, она же перед этим, как вы отметили, залезает на гору.
0: Залезает. Ну, как вот, залезает? То есть... Ее там привозят, наверное, она все-таки важная.
1: Ну да, да, безусловно, просто... безусловно. Когда
0: не
1: я
0: Булкин, помню,
1: да. Да. Но дело-то, собственно, не в этом. А я все-таки хочу сказать о том, что это искусственно вызванная как бы эмоция. Видимо, она дает ей разрядку. То есть, когда во времена, когда мы с ней достаточно часто встречались, такого я за ней не замечал. То есть, это была достаточно спокойная женщина. Вот, я бы даже назвал ее... некоторую аффектозность в ее поведении. Но, в общем и целом, диагноз у нее был благоприятный.
0: Скажите, а вот еще она объясняет, когда у нее спросили, как бы журналисты навязчивые, дескать, Баназир, зачем вы залезаете на гору, по-буддийски расставляете руки и рыгаете в громогласную сторону солнца. Анатолий с долей иронии тут уже, я не знаю, ответила, что ей приятно чувствовать вибрации организма, происходящие в момент вот этого вот извержения воздуха. Вот, на что какой-то остряк-журналист заметил это: к лучшему бы вы тогда выпускали его другой частью тела. Вот,
1: что но... верно.
0: Вот не могли бы вы это пояснить, потому что в некоторых странах Европы можно пукать, извините за такое выражение, прямо вот в общественных местах.
1: Это правильно.
0: Извините, тут объясняют они это единственное чем, что газы, находясь очень долго внутри человека, просто создают почву для токсического отравления тушки.
1: И не только. Дело в том, что там микрофлора своя может произрасти. И бывали случаи, когда...
0: Зародится вот, новая вселенная, да?
1: Да, при вскрытии определенного человека, который страдал частыми запорами, это была женщина.
0: Ну, по-моему, кстати, вот та же вот Валентина Вениаминовна...
1: Может быть.
0: Котомку.
1: Может быть, да. Так вот, при вскрытии в кишечнике были обнаружены микродеревья. Вот. Которые, в общем-то, произросли благодаря тому, что она своевременно не освобождала кишечник от газов. Но вернемся от физиологии.
0: Наверное, грибки были какие-то, скорее.
1: Вы знаете, я, честно говоря, во флоре не очень, я больше по фауне.
0: Понятно.
1: Вот. Что теперь касается, значит, вот...
0: Беназир Бхуто.
1: Да, Беназир Бхуто. Значит, ну, опять же, вибрация организма. Видимо, все-таки, вот, видимо, она имела какую-то во внутриутробном развитии какой-то дефект, собственно. Не она лично, а вот та женщина, которая выносила. То есть в то время, насколько я помню, Беназир, она чуть помоложе меня, лет на 10. Вот. Ну, значит, приблизительно в то время был индо-пакистанский конфликт, а как мне вспоминается, она из Пенджаба родом. Вот. И там тогда как раз, по-моему, у нас в Советском Союзе Пакистан закупил самолеты МиГ-15, а Индия закупила самолеты МиГ-17. И вот взрывы этих ракет, это реактивный рев реактивного истребителя на... Представьте себе вот ее маму, да? Это же, собственно, забитая сельская пакистанская пуштунка. Вот. И тут пролетает реактивный истребитель.
0: Дикое зрелище.
1: То есть вибрация... Она передалась ей. Поэтому, может быть, что в настоящее время она испытывает разрядку, вот, как бы вызывая в себе те ощущения, подчеркиваю, не психического характера, а соматического.
0: Соматического,
1: вот,
0: да.
1: Таким образом. Угу. Поскольку вообще частота отрыжки соответствует приблизительно частоте вот рева сверхзвукового самолета.
0: А скажите, вот вы говорите Беназир, да?
1: Да.
0: А, ну, я, значит, мы говорим о разных людях, да, потому что я говорил о Беназир Бхуто. Ну, неважно. Вот, я предлагаю нашим радиослушателям задавать вопросы нашему гостю по телефону 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у нас профессор Семкий Иванович Михеланик-Ганатолий. Иннопольский, речь идет о способах выражения эмоций. В общем-то, разных способах. И пока наши уважаемые собираются с мыслями, такой вопрос хотела задать вам. А случаются ли какие-то пересечения способов выражения эмоций, скажем, первой и четвертой ступени, второй и третий? Ну, например, ну,
1: вы... Конечно.
0: Да, вот какие-нибудь примеры этого, если можно.
1: Значит, очень часто одним из ярчайших вообще примеров, описанных еще стариной, собственно, Кантом, вот, был пример, когда, помните, были такие до большевиков еще были, как они, я не помню.
0: Краги были.
1: Нет, нет, это больше относится к революционерам. Декабристы, вот декабристы.
0: А, были такие.
1: Да, так вот, как выясняется, то есть по монографиям он это все изучил в архивах, это были прыщавые юнцы. Вот, но, то есть налицо первый этап. Налицо.
0: Налицо первый, да.
1: Вот, но в то же время в головах напрямую присутствовал именно четвертый этап, то есть формирование уже... высших эмоций, то есть дефект формирования высших эмоций. Эти люди хотели попасть в историю путем изменения строя тогдашнего в России. То есть... в России, да. Хотя как бы Ежу, Матвею Ивановичу Ежу было бы тогда уже понятно, что... Тут мухи у вас тут летают. Вот, что...
0: Лето уже скоро.
1: Ну да. Вообще в Москве теплее, чем в Петербурге.
0: Ну, понятно, там же все-таки море да. И все такое.
1: Так нет, я отвлекся. Вот. Да. Значит, и уже тогда было Матвею Ивановичу Ежу понятно, что раньше, чем через 100 лет, а именно чем через 95, ничего в России передвинуть не удастся.
0: Кстати, и вот за это господина Ежа и повесили. Его обвинили в либерализме излишнем.
1: Да, да, безусловно, безусловно.
0: Хотя он первый из декабристов именно. Но это, вы понимаете, о ком мы говорим, просто кличка его была такова. Ну, давайте послушаем, о чем хотел спросить вас наши замечательные радиослушатели. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Вы, наверное, слышали недавно по телевизору, показывали встречу с начальником научной лаборатории по исследованию бороды и тела старика Хоттабыча. Вот вы не знаете, как сейчас все это происходит? Ведь весь народ волнуется, интересно, как он, будет ли он оживать и что дальше будет происходить. Спасибо.
0: Ну, по-моему, как бы наш радиослушатель немножко нафантазировал что-то. Вы уже...
1: Это просто показывали фильм про старика Хоттабыча, это еще в моем детстве.
0: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу вас поздравить с воскресеньем.
0: Спасибо.
3: Христовым. И я хочу такой задать вопрос Сенке Ивановичу. Угу. Значит, вы очень часто объясняете вот ваши взгляды таким словом, как капрофагия. Не может ли быть это связано вот с точки зрения реинкарнации с тем, что с вами происходило во внутриутробном периоде?
0: Угу. Кстати, спасибо. Спасибо. Вопрос серьезный, потому что, как ни странно, вот этот термин, да, он с точки зрения нашей радиослушательницы, и с этим сложно не согласиться, присущ всем людям вот в момент нахождения их в утробе матери. Это факт.
1: Безусловно, да. Безусловно, поскольку исторически складывалась такая ситуация, не всегда самка человекоподобного примата была обеспечена надлежащим кормом. Вот, и, собственно, происходило вот это явление, то есть, ну, оно происходило, опять же, на соматическом характере. А в результате того, что психически сейчас человек намного ушел от своего пращура вперед, то это как своего рода рудимент проявляется сплошь и рядом. Достаточно включить телевизор на любой из каналов, и увидите яркие примеры капрофагии. В качестве... Вот мне даже кажется, что 90% журналистов, они этим и занимаются.
0: То есть, как бы, это такая симптоматика?
1: Безусловно. Угу. Безусловно. А что касается реинкарнации, то тут как бы это слово, оно не ко мне, то есть психиатрия, оно не применяется.
0: Спасибо. 203-19-22 и ваши вопросы нашему гостю, профессору. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Добрый день, уважаемые.
0: Здравствуйте, коллеги. Уважаемые.
4: я хотел бы... Я хотел бы затронуть... Что?
0: Говорите, говорите.
4: А, да, так я хотел бы затронуть вот какой вопрос. Как известно, иногда у людей наступает состояние эмоциональной опустошенности. То есть, когда человек сидит, там, пускает слюнку, взгляд у него тупой. Вот хотелось бы узнать, что вы рекомендуете таким людям.
0: Спасибо, спасибо за вопрос. Семки Иванович, прежде всего я хотел бы попросить вас, да не обидеться на нас, наш радиослушатель, вот это его восклицание, что вот оно, на мой взгляд, мне показалось каким-то, ну, таким достаточно эмоциональным.
1: Да,
0: вот,
1: да,
0: и,
1: да.
0: Вот если бы вам поставили пленку с этой записью и попросили бы охарактеризовать вот человека по этому выкрику.
1: Радиослушателя?
0: Да. Я думаю...
1: Ну, в принципе, это навскидку могу дать такой, как бы, пока вот такой предварительный диагноз. Ну, на мой взгляд, это сенильная, собственно, деменция.

0: за углем на котельной. Он несколько отвлечет вас, развеет. Таким образом и апатия пропадет, и во рту будет сухо.
1: Угу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло, добрый, да. Доброе утро.
1: Доброе утро, здравствуйте.
2: Вы знаете, у меня просьба к профессору продолжить все-таки разговор, как бы так выразиться, о том, что люди грызут ногти.
1: А, с удовольствием.
2: Меня эта проблема очень волнует, я в юристе заинтересована. Поэтому, пожалуйста, ответьте, вот. Спасибо.
1: Спасибо. Вообще, честно говоря, если позволите, я так немножко... Мне так кажется, что вот проблему нашей радиослушательницы решил бы элементарный маникюр, потому что уже если на ногтях...
0: Ну, не все сейчас могут себе позволить.
1: Тогда я уступаю вам решение, да.
0: Ну, проблема погрыза ногтевых, она, собственно, как бы давно стоит перед человечеством. Причем, что самое интересное... Такие классики литературы русской, как Лев Николаевич Толстой, либо же Матвей Шолохов. Вот.
1: Кстати, Гоголь тоже этим занимался.
0: Да. То есть они в разные времена, в разные периоды своей творческой деятельности окрашивали факт явления, вот это явление погрыза ногтевых, то положительно, то отрицательно. То есть до сих пор человечество как бы не решило для себя в совокупности, позитивное это явление, погрыз ногтей, либо же оно негативное.
1: Вы знаете, извините, Сергей Иванович, давайте сделаем так. Сейчас небольшая музыкальная пауза, а после музыкальной паузы мы продолжим эту тему, потому что она чрезвычайно серьезная.
0: С удовольствием.
1: Да, и я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня профессор Семки Иванович Михелани-Гонопольский, зав. Кафедры детской психиатрии факультета усовершенствования врачей Санкт-Петербургского педиатрического медицинского института. Что касается вот покуса как раз ногтей, то тут возникает как бы две темы. С одной стороны, чисто опять же с точки зрения соматической, то есть Едвиги Сергеевны Леонгард, это объясняется недостатком в организме кальция, что лично мне верится с трудом, поскольку откуда же браться самим ногтям, то есть получается какое-то самоедство, согласитесь, да?
0: Вот. Капрофагия.
1: Да, полнейшая. С другой стороны, как бы очень важно, ведь особенно для женщин, чтобы вот покус ногтевых не перешел в покус или погрыз, скажем, мозолевых или бородавочных. Потому что, скажем, если очаровательная женщина покусывает коготок, то это может быть даже восприниматься вполне
0: эротично.
1: Нормально, эротично, да. Вот. Но это как бы мое мнение, мнение дилетанта, а вот мнение замечательного профессора, то есть вас хотелось бы услышать.
0: Ну, Едвига тут изначально не права, поскольку недостаток кальция ведь не при покусе ногтевых не происходит их поеда. Вот.
1: А выплев происходит?
0: Да, происходит выплев. То есть
1: не, это инстинктивное влечение, она, видимо, имела в виду.
0: Может быть. Но, опять же, мы все-таки говорим о психических, как бы, патологиях. Угу. Я могу сказать следующее, что в период, начиная с 6 лет и кончая где-то 12-13 годами, покус ногтей, он, собственно, не является чем-либо, какой-либо патологией, поскольку это нормальная стадия становления психики, как у мужчин, так, собственно, и у женщин. Вот, что же касается покуса ногтевых уже в достаточно взрослом возрасте, то есть где-то в период с 25 и до угасания половой функции, тут уже, конечно, мы имеем дело с патологическим, в общем-то, расстройством, которое необходимо искоренять. Вот. То есть тут существует в искоренении, как бы существует два способа. Первый медикаментозный, вот, второй, так сказать, гипнотический.
1: А скажите, вот гипнотический способ, как бы он все-таки наверняка более эффективен и более кратковременный, но он и более дорогой.
0: Да.
1: Но... А медикаментозный метод?
0: Ну, медикаментозный.
1: Какие-нибудь есть... простые, вот, может быть, можно ведь как-то, не даже минуя аптеку, каким-то подручным.
0: Ну, вообще, так сказать, практикуется такая система. Ногти мажут каким-либо дурным на вкус веществом, будь то машинное масло.
1: Но это же получается на уровне рефлексов.
0: Безусловно, безусловно. Поэтому я тут немного не раскрыл еще причины возникновения этого покуса ногтевых. Они тоже разделяются на две. Вот тот, который как бы близок к Едвиге,

0: то есть соматический. Вот, он как раз и возможен, возможное увлечение путем вот применения таких горьких на вкус веществ. Ну, будь то там, я не знаю, горчица, либо же автомобильное масло не
1: грол. Но автомобильное масло, это может отравление быть.
0: Нет.
1: Я думаю, может быть, столетник вот что-нибудь,
0: ну,
1: из этого.
0: Что-то да. То есть, нужно хлорпротексен. Вот, то есть, ну... Совершенно
1: масса.
0: Да, масса препаратов. Кому что, у кого что дома есть наиболее горькое, вот, то и используйте. Но прежде всего надо определить причину возникновения этого явления. То есть, если же это действительно вызвано каким-либо неврологическим, подчеркиваю, не психическим, неврологическим заболеванием, то есть просто какого-либо рода тиком, то есть последствиями перенесенной травмы.
1: То есть, простите, вот как бы сразу, извините, что я вас перебиваю, у наших радиослушателей сразу резонно сейчас такое недоумение, потому что понятие нервный тик и погрыз ногтей, как бы это немножко расходится. То есть давайте определим сразу, вот нервный тик, это не просто подергивание, подмигивание, какие-то
0: нет.
1: Там...
0: Оно может выражаться в достаточно размашистых движениях локтевого, плечевого и, собственно, поясничного поясов.
1: А это уже не близится ли вот эпилептические какие-то, скорее,
0: нет,
1: вот, синдромы?
0: Нет, это эпилептические синдромы, они сопровождаются помутнением сознания. Здесь же оно не происходит.
1: Понятно.
0: Вот.
1: Понятно.
0: То есть, ну, это обычно бывает после травм, работы на вредных предприятиях продолжительные. Вот. На, собственно, инспекторов ГАИ часто это бывает. Поскольку частое махание жезлом, оно приводит к последующему рефлекторному срабатыванию.
1: Там дыхание вот постоянно
0: указывает. Кстати, при резком разбуде вот постового милиционера в прошлом, ныне на пенсии, происходит невольный вот взмах как бы несуществующим жезлом, причем с закрытыми глазами. Вот. Вот, и такое как бы рефлекторное вдувание в свисток.
1: Давайте о чем-то более приятное,
0: да.
1: О ногтевых.
0: Вот.
1: Да.
0: Так вот, что касается второй части, то есть именно психического расстройства, которое вызвано, которым и вызван этот покус, значит, тут необходима консультация у психотерапевта, психиатра. Вот, поскольку действительно, то есть в этом случае покус ногтевых – это как бы симптом заболевания, то есть это не основное его проявление, вот, а именно симптоматика такая, таким образом окрашена. То есть мы видим, что человека что-то беспокоит, то есть, будь то, допустим, нерастущая борода, и в то же время боязнь вколоть себе серьгу в нос, и в результате этого происходит самое недовольство такое, которое граничит с суицидальным, и, собственно, в плане как бы вот замещения суицидальное происходит покус ногтевых.
1: Или, например, как бы вдруг неожиданно его не пустили в комнату, где,
0: да,
1: берут интервью у политика, сказали, ты нам
0: сегодня
1: не
0: нужен,
1: он бежит в туалет.
0: Кстати,
1: и прям начинает
0: покус.
1: Вы
0: очень точно подметили, у очень большого числа журналистов, вот даже те, которые ведут радиопередачи, вот, и которые работают на телевидении, вот, обратите внимание, присмотритесь к столам ведущих некоторых новостейных программ вот на телевидении. Наиболее как бы прогрессивные в этом плане операторы, которые консультируются у нас, они уже не показывают стол ведущего, на котором он раскладывает все свои документы, поскольку попросту он частенько бывает забросан вот этим.
1: Огрызком.
0: Вот, да. То есть,
1: активыми там.
0: В прямом эфире невозможно, чтобы уборщица сметала со стола вот эти вот шелуху, одним словом, это.
1: То есть, ну, там идет постоянный соскреб,
0: да,
1: мозоли,
0: да,
1: кожного,
0: да, да,
1: покрова, постоянно руки,
0: да,
1: движения.
0: Зуд возникает. Зуд. Вот, от
1: того, что
0: не успел сказать ту новость, не успел сказать ее первым, кто-то раньше, кто-то опередил.
1: А что происходит под,
0: да,
1: столом, вообще страшно подумать.
0: Да, да, да, да. Там обычно пристегнуты ремнями они, поскольку, ну, сами понимаете, чтобы...
1: Причем ведь, вы знаете, как бы мне тоже в силу профессии, назовем это так, приходилось общаться со многими людьми, работающими на телевидении, и многие из них, опять же, говорят, что вот эти синдромы, вот синдромы каких-то рефлекторных там почесов, в общем, ну, других, так это у них называется синдром телевизионных шаловливых ручонок. Он проявляется после года, а то и двух лет работы на телевидении.
0: Да,
1: в прямом эфире.
0: То есть я сталкивался только, ну, это, видимо, вы привели какие-то внутрителевизионные, какое-то обозначение. У нас это называется несколько по-другому. Вот, это шелушняк называется. У нас
1: тоже вот, хорошее ну, слово, это, да.
0: Да. Вот. Мне очень, кстати, порадовало, что вот здесь все предусмотрено в этом отношении. То есть я попал, тут руководство, оно, видимо, тоже...
1: Заботливое.
0: Да, да,
1: да. Ну так вот, как по вкусу ногтевых, вот наша радиослушательница сказала, что у нее с этим серьезные проблемы. То есть давайте подойдем к этому так все-таки, что это именно у нее проблема, а не у кого-то из ее близких. Вот, вот именно ей
0: прежде
1: совет,
0: всего, да? Надо определиться. То есть если она не сможет сама, значит, надо обратиться к психиатру. Mm-hmm. То есть надо установить причину. Если у вас покусывание ногтей возникает просто так, нет чего, то есть от хорошего настроения, нет никакой последовательности в его возникновении, то есть, допустим, нет такого, что вот вы увидели по телевизору, допустим, Филиппа Киркорова, и у вас сразу покус ногтевых, значит, это уже, конечно, психическая патология, тут надо лечиться. Если же у вас покус ногтей происходит в произвольной форме, ну, просто от нечего делать, либо наоборот, то есть... Ну, то есть совершенно непроизвольно, никакой зависимости не прослеживается, то здесь надо действовать методом вот, опустить пальцы в горчицу и попытаться таким образом избавить себя. Да. Если, конечно, у вас вот устойчивая реакция, допустим, на Киркорова, то здесь уже требуется серьезное лечение. Вот. Ну, мы обычно используем хлозепид в этих случаях в умеренных дозах.
1: Но это уже вот,
0: но это надо индивидуально, врача, да, потому что я сейчас так вот не могу сказать, что вот, потому что завтра больная побежит, закупит хлозепиды на 2 месяца вперед, и потом сами понимаете, что... Да, в общем, надо обратиться вам к дежурному районному психиатру, вот, можете сейчас, ночная круглосуточная работает. Вот. В Москве, по-моему, работают.
1: Кстати, что... там сидят очень понятливые люди. Если вы придете даже среди ночи к ним и скажете, извините, вот я кусаю ногти, они отнесутся с пониманием и, в общем-то, обследуют.
0: Это очень частое явление. То есть, я говорю, оно, в общем-то, преследует всех достаточно публичных политиков многих, вот. Опять же, журналистов. То есть, ничего тут...
1: Кстати, вы сейчас так кашлянули, что у меня по макушке аж волосы, ветерок прошел. У вас сильные и легкие, несмотря на возраст. Это все футбол. Футбол помогает. А скажите, пожалуйста, Семки Иванович, вот покус ногтевых и пощипон заусенцевых – это один и тот же?
0: Нет.
1: Вот нельзя ли поподробнее, потому что сразу другая.
0: Хорошо, да. Хорошо. Значит, покус ногтевых, он относится как бы к грубой примитивной реакции, в принципе. То есть... В плане развития он относится к высшим стадиям эмоций, но там существует свое подразделение, то есть покус ногтевых это наиболее грубая форма, то есть как бы предварительная обработка деталей, выражаясь языком токаря-фрезеровщика 6-го разряда. Вот. А что касается заусенцев, это уже как бы отделочные работы, выражаясь языком строителя-монтажника 5-го разряда. Вот. То есть, таким образом, вот если заметить за человеком, что он покусывает именно заусенцы, но не трогает ногти совершенно, то можно сказать о склонности человека к меркантилизму, вот, к его предрасположенности не замечать общего, но сосредотачивать свое внимание на частностях.
1: А если речь идет о именно пощипоне заусенцовых, не по кусе, а пощипоне другой рукой.
0: Соседней ладонью.
1: Соседней дланью, да.
0: Вот. Ну, тут как бы... Это вы имеете в виду...
1: Без участия зубных.
0: Кулинарного техникума. Вот,
1: да, да, вот, синдром студента.
0: Да. Угу. Ну, здесь, так сказать, в подсознании человека, увидящего индивидуума, который производит такие действия, возникает мысль. Он себя неуверенно чувствует. В самом деле, это так. Он себя чувствует неуверенно, но это бывает вызвано как каким-то внешним фактором, то есть, допустим, у человека оторвалась подошва у ботинка, либо же у женщины это очень часто бывает, неплохо прокрашенные волосы в парикмахерской.
1: Или
0: либо
1: каблуковый
0: же...
1: слом.
0: Ну, каблуковый слом, да, частенько тоже бывает. Либо же внутренние какие-то, то есть субъективные факторы, как то невозможность опорожнить мочевой пузырь, либо же кишечник.
1: Пучит.
0: Да, пучит, значит. Либо же у женщин очень частенько бывает это в трудные дни.
1: Или беременность когда.
0: Да, или беременность. Хотя с беременностью здесь несколько по-другому, поскольку... Некоторые женщины, их достаточно большое число, при обнаружении у себя явления беременности, испытывают ощущение эмоционального подъема, им хочется бегать, хлопать в ладоши, некоторые берутся за красные знамена, вот, и, как говорит мой коллега Тофик Шиманян, вот, в общем-то, таким образом и была в немалой степени совершена Великая Октябрьская.
1: Ну что же, ненадолго прервемся. И я напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня профессор Семки Иванович Михелани Гонопольский, зав. Кафедры детской психиатрии факультета усовершенствования врачей Санкт-Петербургского педиатрического медицинского института. Речь у нас идет о эмоциях, и по телефону 203-19-22 вы можете задавать нашему гостю ваши вопросы. Мы остановились на теме покуса. Вот хотелось подвести какую-то все-таки успокаивающую такую черту в этом плане, потому что это покус ногтевых, это достаточно широко распространенное явление. Вот скажите, скажем так, какой-то массовая симптоматика, назовем ее так, она менее ведь опасна, чем индивидуальная?
0: Безусловно. Да. То есть я бы даже сказал, это своего рода в большей степени, это рудиментарное, конечно, как бы явление, которое свойственно человечеству в общем, как бы все, то есть поголовно все когда-то грызли ногти, то есть, или хотя бы пробовали. Ну, некоторые зашли дальше, пробовали грызть ногти на ногах. Ну, это уже, конечно, говорит о просто, может быть, о любопытстве человека, либо же о каком-то гипервлечении. Вот. Но все же я хочу сказать, обнадежить нашу радиослушательницу, что это не так страшно, вот, как ей кажется. То есть, ну, надо себя пытаться сдерживать. Вот. Ну, в общем и целом.
1: То есть стараться самоконтролировать.
0: Да, это практически такая же ситуация наблюдается с ноздревым поковыром.
1: Но вот. Вы же относите, простите, ноздревой поковыр к первому этапу выражения эмоций. А первый этап, он все-таки, скажем так, ближе к природе.
0: Ногтевой покус, он тоже как бы различен. То есть он частично относится и к первому, к четвертому. Mm-hmm. Все зависит от природы явления. Ей и вообще всем я посоветую все-таки определить для себя природу. Если самостоятельно это не получается, обратитесь к специалисту. То есть он поможет вам определить природу и методы борьбы.
1: Понятно. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: Решите, пожалуйста, вопрос вашему гостю. Вот о воздействиях на эмоции человека путем средств массовой информации. Вот, значит, такой вопрос. Все мы видим каждый день рекламу женских прокладок в телевидении. И когда нам хотят их испытать, ну, на впитываемость, начинают лить туда синюю воду. Вот почему она синяя? Угу. И в этом есть какой-то вот именно...
0: Безусловно.
2: Повоздействовать на нас. Почему именно этот цвет выбран? Мне бы хотелось узнать.
1: Спасибо вам, спасибо за вопрос. Да, то есть выбор цвета, и, видимо, наш радиослушатель... хотел узнать долю участия в создании именно данной конкретной рекламы психиатрического корпуса.
0: Дело в том, что связь, естественно, есть. Связь прослеживается как в окраске жидкости, так, собственно, и в том, куда она льется. Обратите внимание, ведь это совсем не то, что продается в этих вот полиэтиленовых мешочках с яркими зазывающими надписями, в которой все это упаковано. Значит, почему синего цвета? Поскольку синий цвет для восприятия глаза человека является наименее различимым на фоне других. То есть зеленый цвет намного лучше воспринимается человеком. Про красный говорить нечего. Вот. Потом учитывалось также и как бы влияние именно красного, то есть почему отказались от красного цвета, поскольку тут прямая аналогия с тем, что мы имеем на самом деле, и тем, что как бы подменяется. Поскольку неэстетично для глаза всегда видеть вот то, что...
1: Ну, физиология.
0: Да, да. То есть это опять же вот паки, вот, им неэстетично видеть то, что действительно на самом деле, они поэтому все это как бы камуфлируют. Так же поступили и здесь. Вот. Синий цвет, опять же, подчеркиваю, из-за того, что он наименее восприимчив глазу. Вот. Но вот Едвига, она говорила мне как-то за кружечкой доброго Эля о том, что она наблюдала такую патологию у женщины, что вот, было испуг. Синего цвета, да.
1: Ага. Ага.
0: То есть, может быть, это повлияло.
1: Просто тут ситуация такая. Тут это две вообще как бы крайности. Первая крайность, ну, как вы правильно сказали, именно цвет вот этот, как бы синий, да, он ассоциируется все-таки с какой-то чистотой. Вот обратите внимание, что, например, в самолетах, да,
0: да,
1: когда сливают воду, вот в местах...
0: Ну, даже у меня автомобиль синего цвета.
1: И, да, у вас автомобиль синего цвета. То есть, как бы этот цвет все-таки ассоциируется с какой-то чистотой, с гигиеной и так далее. Вот вторая тема, как уже стали поступать тревожные сигналы от людей, которые как бы вот живут в нашем с вами городе, вот, и эти сигналы такого образа, то есть девочки, которые, в общем-то, вошли в этот период взросления с недоумением и с испугом, видят как бы то, что реально вот у них, да, получается, говорят, да, мама, ну ведь, да, вот там совсем другое должно быть, я типа, да, тяжело больна, то есть, да, начинается новый какой-то вот такой психоз. Не могли бы вы, может быть, как-то пояснить?
0: Вы правильно отметили, да, о том, что формируется благодаря средствам массовой информации вот это неверное восприятие подрастающего поколения цвета. То есть, действительно, в моей практике были такие случаи, когда мамы, значит, обращались, вот, приводили своих дочерей ко мне, собственно, с тем, чтобы я дал какую-то консультацию. Вот. И подчас бывает достаточно сложно объяснить еще юному созданию о том, что телевизор не всегда говорит правду. Вот, приходится ей приводить примеры, то есть приводить подчас даже других женщин, показывать, что не только у нее, тем самым успокаивать. Вот. То есть, действительно, я сталкиваюсь даже в своей практике, поскольку я, так сказать, с педиатрическим уклоном у меня кафедра, вот, и вообще наш институт. Вот. Но я считаю, что в какой-то степени туда, как и во все средства массовой информации, проникла мохнатая лапа капитала.
1: Угу,
0: вот,
1: угу.
0: Поскольку вот вы, наверное, многие радиослушатели обратили внимание, что не так давно, порядка полугода назад, одна известная фирма по производству безалкогольных напитков сменила традиционную окраску своих бутылок на синий.
1: Угу, угу.
0: Вот. И я считаю, что это своего рода идеологическая диверсия. То есть применение синего цвета на экране подсознательно заставляет человека приобретать вот эти новенькие синие баночки и бутылочки с то известным лимонадом.
1: Стимулирует покупательскую,
0: да,
1: способность.
0: Да, да.
1: Кстати, вот я не знаю, как это на самом деле, но...
0: Ну, тут сложно даже говорить, как это на самом деле, то есть мы можем делать только какие-то догадки.
1: Да, но тем не менее, вот дошли такие сведения от замечательного, кстати, польского психолога Феликса Серкеда, который практикует у нас в городе, и тоже я подготовился к встрече с вами. Вот Феликс Серкеда, то есть, сказал, что у него был такой случай в практике, то есть пришла девочка, которая тоже вошла в этот период уже взросления, вот, с мамой со своей, и обе такие недоуменные, у них произошел конфликт, то есть девочка, с позволения сказать, пользовалась вот этим гигиеническим средством, которое показывают, но я имею в виду тампокс, прямо скажу, пользовалась, говорит, вот, то есть так, как там показано, зажимала его в кулаке и никак не, да, могла взять, да, в голову, что, да, это совершенно...
0: Да.
1: Вот.
0: А многие так и думают.
1: Да, и как бы говорила, мама, ну вот посмотри, по телевизору показывают, вот, в общем-то, и у них на этой почве
0: произошел более того, конфликт. Вы знаете,
1: вот в вашей практике такое было?
0: Было. У меня был очень интересный случай, только, правда, слава богу, связанный не с гигиеническим средством, а с пресловутой коровой. Так вот, привели ребенка, который при открывании любой конфеты требовал, то есть изумленными глазами спрашивал у родителей, где корова.
1: А скажите, вот с вашей точки зрения, такая реклама, ее размещение, изготовление и так далее, должно ли быть уголовно наказуемым или достаточно просто какой-то контроль со стороны психиатров?
0: Я думаю, достаточно экспертизу проводить.
1: А вот, опять же, именно к вам не обращались ли с такой просьбой о создании какой-нибудь комиссии?
0: Вы знаете, обращался, да, но фонд потребителей, то есть частные лица, не государственная какая-то организация, поскольку государству как бы достаточно... безразлично состояние нынешнее психологическое своего населения. Вот.
1: Угу.
0: Конечно, я со всей, как бы, откликнулся на это со всей ответственностью, но дело в том, что финансовое положение нашего института в настоящее время не позволяет так сказать, в одно лицо проводить это мероприятие. Нужна какая-то поддержка. То есть, может быть, вот как-то откликнуться сейчас. Может быть, он слушает нашу передачу сейчас. Директоры банков, управляющие, которые наверняка тоже воспитывают детей, и чтобы, дабы им не столкнуться в будущем с этими вот такими вот крайностями, которые происходят в результате влияния средств массовой информации вот, на эмоциональное состояние, поскольку ведь это, вот эти все явления, они вызывают очень серьезные эмоциональные расстройства. Понятно, так, понятно. Например, вот та девочка, о которой говорили вот по, с кулачком, по сведениям которая, Мардаха Блейлера, опубликованного в журнале Scientist of America, по-моему, прошу прощения за транскрипцию, может быть, я не силен в английском, вот, я больше во французском. Вот, так вот, она, значит, получила в результате вот болезнь, которая, к сожалению, на сегодняшний день не поддается лечению. Я говорю о синдроме Катара.
1: Это совершенно страшная вещь.
0: Говоря, так сказать, доступным языком, это очень тяжелая депрессия и бред отрицания. То есть ипохондрический бред, другими словами. Она... То есть от всего отказывается, очень депрессивная, отказывается от еды. Вот. Причем заявляет в ответ, что пищеварительного тракта у нее нет. Он полностью сгнил. Это дословно, то есть я сейчас вот цитирую коллегу Блейлера, уважаемого. Вот. Пища может попасть только в легкие. Это таковые слова, правда, в переводе.
1: Как у рыбы.
0: Да, мышцы тоже все высохли. Навеки вечные останусь таким живым трупом. Это говорит 12-летняя девушка.
1: После просмотра рекламы этой.
0: Да, вы представляете?
1: Ну, давайте послушаем еще телефонные звонки. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемый профессор.
0: Добрый день.
3: Это говорит ваш постоянный радиослушатель, хоккеист.
0: Здравствуйте.
3: Вот. Я закончился сезон, начались каникулы, и теперь вот я могу вас слушать.
0: Это отрадно.
3: У меня вот такой вопрос. Опять-таки, извините, вот я не смог задать вопрос про ногти. Может быть, это так немножко возвращаясь к этой теме. Вот, и я своего ребенка запугиваю, ну, он достаточно еще маленький.
0: Нельзя детей запугивать.
3: Ну, запугиваю, это так, образно говоря, тем, что там просто размножаются вредные всякие бактерии и глисты. И он, ну, боится грызть, он молодец, он меня понимает.
0: Понятно.
3: Вот это не может сказаться на психике, это один вопрос. И второй вопрос. Я узнал о том, что соседка сверху, ну, в моем доме живет, страдает таким недугом, как недостаточность анального жома. Ну, то есть это когда как птица человека. То есть малейшее раздражение, и все, выброс каната происходит.
0: Это типа вот из серии пупочной грыжи.
3: Да. То есть в любом месте это может произойти.
0: Да, организм очень сложная вещь.
3: Ну, я так узнал, что ей делают затык, и она уходит утром торговать куда-то йогуртами.
0: Понятно. То есть вы хотите вот узнать у себя.
3: Я вот хотел сказать, что не опасно ли это, потому что она мне может встретиться в подъезде.
0: То есть не заразно ли это, или насколько ее психика может испортиться от этого?
3: Может ли это привести к изощренному даблению или к садомии?
0: Понятно. Спасибо, спасибо за вопрос. Но я думаю, сперва, Семки Иванович, вот о глистах на ногтях и так далее, о микробах. Тут я позволю себе высказать такую мысль, что, ну, такого рода внушение ребенку, оно вряд ли приведет к психическим расстройствам. Скорее всего, оно приведет к нарушению зрения, поскольку ребенок, будучи любознательным, будет постоянно пытаться разглядеть этих глистов на ногтях и может просто испортить все зрение от такого всматривания.
1: Это с одной стороны, да. Но все-таки я бы не отрицал тут наличие психического вреда, поскольку уважаемый может вызвать у своего ребенка так называемый вторичный делирий. То есть делирий не субъективный, а объективный. То есть ребенок начнет верить в галлюцинации благодаря вашим внушениям, и в конечном итоге он их добьется рано или поздно. Причем без всяких внешних воздействий, то есть без употребления алкоголя или каких-либо других, в общем-то, транквилизаторов. Поэтому я бы был осторожен.
0: Не визуализировать.
1: Лучше,
0: то есть вообще, собственно, визуализация воспитания ребенка, то есть угроза со стороны змеев, горынычей и тому подобные нечисти, они, собственно, ни к чему хорошему-то не ведут. Вот. И, разумная, добрая беседа с ребенком. Экскурсия в музей. Вот, экскурсия на...
1: В театр.
0: Да, в театр. В некоторых случаях, когда не удается путем привлечения к культуре воспитать, избавиться от каких-то нежелательных черт, можно через знакомых выйти на экскурсию на мясоперерабатывающий комбинат, чтобы, да, чтобы ребенок показать, понял, как это все делается, да, и, собственно, откуда берутся эти, вот, которые на ногтях. Вот, то есть вот в таком аспекте действовать. А что касается соседки, ну, что я могу сказать? Видимо, ее вот этот вот
1: анальный жом,
0: да, он, собственно, вызван-то, наверное, не психическим расстройством,
1: а все-таки, посттравматическое.
0: То есть тут лечебная физкультура, то есть вот смотрите, там программа 90 на 120.
1: Нет, это как бы, простите, Сенка Иванович, как бы нашего уважаемого тут интересует вовсе не здоровье соседки с анальным жомом, а как бы его безопасность. То есть насколько такой вот беспредельный анальный жом может повлиять на агрессивность, развитие агрессии этой женщины. То есть он недаром упомянул вот там, то есть боязнь ездить
0: в лифт, подъезде. Да. Да. Дело в том, что вообще как бы наличие любых анальных расстройств, будь то жом, либо же наоборот зажом, то тут как бы мы сталкиваемся с тем, что больной испытывает некоторые неудобства, и в результате чего он становится беспомощным. То есть его агрессия сводится к нулю, поскольку, ну, представьте себе, когда у вас происходит, собственно, активный выброс, либо же наоборот, активный как бы вброс, то есть
1: канатом достаточно... вы не владеете,
0: да, и помимо того, все силы организма мобилизованы либо на вытолк, либо наоборот на удержание. И поэтому, то есть вот у таких больных, если, допустим, вот конкретно могу сказать, если у больных, у женщин особенно больных, вот страдающих частыми запорами, да, у них наблюдается очень сильная дистрофия мышц, конечностей, мышц.
1: Посинение, конечно.
0: Поясница, да. То есть вся энергия организма,
1: да, все, тоже, конечно,
0: все,
1: да,
0: мобилизуется именно на попытку выброса, то есть прорыва вот этой дамбы.
1: Как бы.
0: Вот.
1: Ну да.
0: Так что вот так. Я поэтому могу сказать, что особо-то бояться нечего. Наоборот, даже соседка, находящаяся в таком состоянии, она более безопасна, чем любая другая, потому что у нее нет времени для подгляда, нет времени для шушуканья с соседями, своими.
1: А скажите, простите, Семки Иванович, а вот тут другой вопрос стоит. Ведь как бы человек любой, страдающий анальным жимом там, и не регулирующий выброс каната, как бы испытывает, если это длительное состояние, да, то он воля-поневоле начинает испытывать какой-то комплекс. Да. А наличие такого комплекса, оно все-таки, на ваш взгляд, не может представлять опасности для окружающих?
0: Нет, дело в том, что вообще как бы психиатрия современная, она выделила такую закономерность. Наличие какого-то определенного явления, которое гнетет человека, явление физического, подчеркиваю, физического плана,
1: да,
0: соматического, не, так сказать, явление духовного,
1: да,
0: оно открывает перед человеком новые грани для совершенствования. Вот, всем давно известно, что, допустим, человек, рожденный карликом, либо же получивший серьезную родовую травму, вот, обладает более высокими умственными способностями, то есть его IQ, то есть интеллектуальный коэффициент, намного выше, чем у среднестатистического, с четырьмя ногами и с нормальным ростом. Вот.
1: Ну да.
0: Так и здесь. То есть, в принципе, многие женщины, опять же, страдающие запорами, вот, они достаточно неплохо рисуют. И некоторые даже пишут книги, поскольку вот это вот то, что их гнетет, оно раскрывает перед ними новые грани для совершенства. Они не могут совершенствоваться, так сказать, в обычной для других форме. То есть они не могут, там. Да, они могут шить себе там какие-то красивые туфли, вот, заказывать дорогие платья. Вот, и все, их внимание сосредоточено на каком-то одном.
1: На борьбе с канатом.
0: Да. И в то же время у них раскрывается... Вот вы почитайте всем известную писательницу, вот, которая снималась в американском сериале «Даллас» или какой-то еще, вот, очень популярна в нашей женской среде. Вот она как раз страдала запорами, я сейчас не помню ее фамилии.
1: Ну, это, собственно, не важно.
0: Да, ну, очень известная, вот, кино недавно.
1: Ну, давайте послушаем еще один телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
4: А вы знаете, я вообще, меня зовут Сергей, я профессиональный гонщик в прошлом. Вот, и я вот по поводу запоров хотел сказать. Вот у меня есть один товарищ, который, в отличие от меня, еще как бы не сошел с дистанции. Вот, но я должен сказать, что вот у меня такая большая проблема. Он сейчас пересел с гоночной машины, у него была «Мерседес», а он пересел на машину «Волга». У него проблема такая, что у него начались запоры. А потом говорят, что это в конце концов может развиться еще в такое тяжелое заболевание, как психологический секвестр. Вот я не знаю, это правда или нет.
1: Спасибо, спасибо за вопрос. Вообще, Семен Иванович, тут я хотел немножко расширить, если вы позволите, вот тему, поднятую нашим радиослушателям. То есть, скажем, вообще водительская профессия, если взять соматическую, так сказать, точку зрения, да, то постоянно сидит на ягодичной области, это там, в общем, вызывает какие-то там...
0: Геморрой.
1: Геморрой, и с канатом могут нелады начаться элементарно. Да. Вот, с другой стороны, давайте возьмем все-таки область не едвиги, а область вашу психологическую. Вот человек едет, да, постоянно попадает в пробки. Пробки — это что? Это тот же, в принципе, запор. Насколько вот это зеркальное отражение дорожной пробки влияет на канатную?
0: Ну, вообще, могу сказать, что я удивился в крайне звонку о том, что водитель, да тем более гонщик, да еще и на «Мерседесе», страдает запорами. Даже несмотря на то, что он пересел на «Волгу», поскольку всем давно известно, что водительское ремесло, оно стимулирует работу кишечника. Вот, поскольку вообще известно, что водитель за час езды в довольно напряженном городском ритме теряет до 400-500 калорий. Вот. Таким образом, он облегчает работу кишечника по пережиганию пищи. Вот. И тем самым вот этот вот акт переработки пищи, да, он облегчается, да. То есть поэтому, как правило, запоров у водителей.
1: То есть, может быть, это не связано вовсе с...
0: Да, может быть, радиослушатель имел в виду не тот запор. Вот. Просто, ну, я знаю, что на жаргоне автолюбителей запором называют «Запорожец».
1: Нет, там речь шла о пересадке с иномарки на «Волгу».
0: А, может быть, тоже может быть.
1: А вот, вот там он назвал, наш радиослушатель, имея в виду какую-то болезнь или, в общем-то, какую-то патологию.
0: Секвестр. Дело в том, что это финансовый термин. Вот, он, в принципе, произошел из психиатрии. Вот сейчас он активно обсуждается в Думе. Собственно, в свете нынешнего невыполненного бюджета, но это другая тема. А что касается секвестра в аспекте психиатрии, вот, то, значит, вот симптоматика, описанная еще уважаемым мною Клерамбо, вот, значит, выглядит приблизительно следующий. Больному в узорах ковра видятся головки котят, которые кивают в разные стороны, затем котята выпрыгивают из ковра, вот, и начинают бегать по кровати. Вот, собственно, и все. То есть, если у вас есть... Но самое-то интересное, что в это время больные не только видят этих котят, но и начинают чувствовать, как они когтями царапают руки.
1: Вот это уже хуже.
0: То есть, если радиослушатель сейчас в данный момент ощутил на себе вот это вот, Угу, угу. Вот, то телефон, по-моему, на 119 в Москве начинается. Неотложной помощи.
1: То есть, чтобы вот как бы...
0: Да. Потому что это, начало, это серьезно. Это серьезно, то есть это...
1: Ну, понятно. То есть, да. Давайте не будем гонять в панику нашего радиослушателя. Следующий телефонный звонок. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня профессор Семке Иванович Михеланик-Гонопольский. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
5: Вот хотелось бы семантику разговора передвинуть слегка вот в более такую приемлемую тему алкоголизма.
1: Угу. То есть спросить... Ну, назовем так, простите, что она не то, что приемлема, она более, видимо, вам близка.
5: А, безусловно.
1: Да.
5: Угу. Так вот, вопрос, может ли алкоголизм и водка стать основой метаболизма человека?
1: Простите, второе слово, какое вы там прозвучало?
5: Может ли водка стать основой метаболизма?
1: Метаболизма.
5: Угу.
1: Понятно, спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, вот я, честно говоря, не силен в терминах, но мне понравилось вот это метаболизм, это хорошее слово.
0: Нет, ну дело в том, что как бы алкоголь, он у некоторых индивидуумов, он очень сильно влияет вообще на состояние вообще его, как бы на всю его жизнедеятельность. Но я считаю, что зависимость человека от какого бы то ни было вещества, тем более химического, это грустно.
1: Конечно.
0: Вот, это грустно. Это своего рода погрыз ногтевых по Едвиге.
1: Да,
0: вот.
1: Да.
0: Ну, что я вам могу сказать? Если вы не теряете ориентировку, то есть если она у вас не ложная, потому что бывают случаи, когда больной считает, что он находится в другом городе, на работе с собутыльниками, окружен врагами, то если у вас этого не происходит, то ну что ж, пейте. Вот, если же какие-то патологии наблюдаются в период абстиненции, либо же в период временного воздержания от употребления напитков, то надо, конечно,
1: по 119.
0: По 119,
1: да. 119. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Да, вы знаете, это вот опять гонщик Сергей звонит.
1: Да.
4: Вы знаете, я спасибо большое за ваш ответ, я вот... Так и думал, что это так дело плохо обстоит, что угу. Действительно это серьезное очень заболевание, психологический секвестр. А я вот слышал, что в таких случаях очень полезно бывает такая психологическая процедура, как регулярный просмотр новостей. Угу. Говорят, что вот в зависимости от того, по какому каналу, это может либо помочь, либо наоборот, так сказать, как-то усугубить. Но говорят, что первый канал, например, может усугубить, а четвертый, наоборот, помочь. Или наоборот. Вот я точно не знаю, поэтому хотел вас спросить.
1: Спасибо за вопрос. Ну, по-моему, тут какая-то немножко у нашего замечательного гонщика идет еще и политическая игра. Я так понял, что человека... Вот, кстати, вот сейчас ведь таким образом тоже ведь он выражает какие-то свои скрытые эмоции.
0: Вот взяли как-то... Он выражает даже не столько эмоции, потому что эмоции, они и есть, собственно, выражение нашего внутреннего состояния, поэтому немножко некорректно употребили термин «выражает эмоции». Эмоции
1: прошу прощения.
0: Сами являются выражением какого-либо состояния
1: очень стыдно,
0: человека.
1: Да.
0: Ничего страшного.
1: Да, простите.
0: Я просто корректирую вас.
1: Спасибо.
0: Мне это тоже приятно. Вот. Так что касается просмотра новостей, дело в том, что нет, надо просматривать детские программы. Вот они наиболее... То есть они, как правило, в 90% случаев согласовываются с психиатрами. То есть в данном случае про себя могу сказать, что я, собственно, не то чтобы редактирую, а в какой-то степени участвую в разработке сценария для программы «Спокойной ночи, малыши».
1: Да, я
0: вот,
1: даже...
0: И вот этот вот наш уважаемый Паутиныч, который по ленинградскому телевидению, и вот эта вот кеда, которая со шнурками, она согласована со мной. Вот.
1: Простите, извините, Семке Иванович, но даже вот здесь, на нашей радиостанции и в других средствах массовой информации совершенно недавно прокатилась такая волна как бы выступлений против вот как раз этого
0: кеда.
1: Ну а чем
0: вам кеда не нравится?
1: Кеды — это замечательная обувь, но на вот и мой, в частности, взгляд, вот этот ботинок, вещающий вот с телевизора, он все-таки травмирует детскую психику, потому что, во-первых, нельзя человечить обувь, потому что нельзя топтать живое существо.
0: Нет, ну почему? Живое существо топтать можно. Ведь мы же не задумываемся, ехая на автомобиле, сколько муравьев и лягушек мы перебили. Так же самое мы не задумываемся, когда идем по лесу, о скольким невинным Жуковым, да не обидится на меня, Георгий Константинович, душам, вот, испортили мы семейное счастье.
1: Ну, простите, тут еще речь идет немножко о другом. То есть, опять же, вот,
0: я согласен с вами, что элемент делирии там
1: присутствует. Едвига Сергеевна, вот как раз она рассказывала в телефонном недавнем разговоре со мной, она мне говорила, ну, представляешь, говорит, Саша, вот недавно привела одна бабушка своего внука, говорю, а что с ним было? Он, говорит, разговаривал со своими кедами, типа, кормил их, то есть его перемкнуло, значит, вот после просмотра вот этого дела, что кеды — это его лучшие друзья, да.
0: Значит, на это я могу вам сказать то, что это вы правильно заметили. Я, кстати, рад вашему возмущению. Это значит, что вы не потеряны для общества.
1: Спасибо.
0: Дело в том, что эта программа была и сделана как раз для того, чтобы отделять. То есть это своего рода лакмусовая бумажка. Угу. После просмотра ее мы можем определить по тем, кто к нам обращается, выявить скрытые патологии в развитии детей. То есть реакция на вот этого кеда, она, собственно, стопроцентно отрицательная у людей, у детей, которые подвержены каким-либо патологиям. А наше дело уже их выявить и в дальнейшем попытаться вылечить. Сами понимаете, что добровольно никто не признается, что у него полный олигофрен ребенок. Поэтому да, приходится, конечно, такие методы применять.
1: То есть как бы это своего рода анализ такой.
0: Да. То есть если ваш ребенок на кеду реагирует нормально,
1: то нужно насторожиться.
0: Нет, наоборот. Тут такая ситуация. То есть если он рад кеде, то есть, ну, спокойно, нормально относится, то все
1: ребенок
0: хорошо.
1: Ребенок нормальный.
0: Да, ребенок нормальный. Если у него какие-то негативные реакции, то есть он начинает, у него начинается бормочущий делирий, вот.
1: Простите, Семка Иванович, не могли бы вы повторить вот все сначала?
0: Ну, что касается кеда, мы, значит, придумали это все, собственно, со мной советовались относительно того...
1: Нет, этот момент я слышал, вот, как бы, реакция ребенка на кед.
0: А, реакция ребенка, значит,
1: вот, ну... Бормочущий делирий, просто дело в том, что как раз позвонила сейчас радиослушательница просто по сотовой связи.
0: Ну,
1: и сказала...
0: типичная реакция, значит, жалуется на боль в прикушенном языке, на чувство разбитости во всем теле. Просит поскорее выписать его домой.
1: Это в смысле, если в больнице просмотр?
0: Ну, естественно.
1: А вы же в больнице показываете.
0: Ну, естественно. Амбулаторно я только принимаю у директоров крупных предприятий.
1: Ага.
0: Вот. А вот что касается домашней реакции, вот самый такой вот случай описанный, яркий случай, который описан в современной практике. Вот это описано еще, по-моему... Сейчас, к сожалению, не помню ее фамилию. А, Анохин, Петр Константинович Анохин написал. Вот, значит, девочка 3 лет, уложенная в постель, внезапно вскакивала и начинала бить кулачками себя по голове. Плакать и кричать. Опять эти страшные дядьки в голове, никак не могу прогнать эту кеду. Вот. Ну, вы понимаете... То есть, конечно, вы можете сказать, что это жестоко по отношению к девочке. Но, с другой стороны, мы ее начали лечить уже в 3-летнем возрасте. И к 6 годам мы ее уже более-менее вылечили, понимаете? Потому что других отклонений, то есть явно выраженной имбецильности у нее не замечено было. То есть сейчас практически она здоровый человек. Если бы она не просмотрела эту передачу вот, в свое время... то, представляете, выросло бы 18 лет, и уже симптом был бы совсем другой. Симптом, то есть, она бы уже не могла запомнить, где стояла ее кровать, хотя находилась в этой палате уже в течение нескольких лет.
1: А это, кстати, я помню, вот было как раз у Гонриетты Варфоломеевны Шерсть, да. Она все жаловалась на этот синдром, да. Но это просто перетрудилась женщина.
0: Такие люди обычно не помнят имени и фамилии своего врача, вот очень тяжело запоминают мое имя.
1: Ну, да, кстати. Давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22 и ваш вопрос нашему гостю. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Извините, пожалуйста, простите, а не могли бы вы просто такой небольшой тест полностью назвать имя нашего гостя?
6: Сергей Иванович, по-моему.
1: Угу, понятно. Да, ваш вопрос.
6: Я не расслышал, к сожалению.
1: Угу.
6: А скажите, пожалуйста, профессор, можно ли бороться с таким заболеванием, как анцефалия, если носить такую лечебную обувь, как кеды, или вот еще, говорят, есть такая специальная импортная лечебная обувь, ласта на каблуках?
1: Спасибо за вопрос. Что-то, по-моему, тоже это из области фантазии.
0: Дело в том, что как бы анцефалит — это не психическое заболевание, это дефект, в общем-то, родовой. То есть это некачественно.
1: Я про ласты на каблуках.
0: А, про ласты?
1: Ну, тут меня еще
0: к нам не относится. Мы же лечим головы и души, а то, что ниже, это ортопедия чисто.
1: А вот другой аспект. Вот как бы нашего радиослушателя заинтересовал такой чисто ортопедический вопрос в совокупности с тем, что он не назвал полностью ваше имя, хотя программа идет уже 3 часа, и все знают, что ваше имя Семкей Иванович Михеланы Гонополь. Вот как раз вот это сочетание, что не могли бы вы как-то, да, не сочтите
0: эйдетизм это. Не это эйдетизм. Uh-huh. От греческого образ.
1: Ну, это еще...
0: Нет, ну, то есть человек не воспринимает образ. Вот. Uh-huh. У него какой-то свой мир. То есть я не могу сказать, что это деменция. То есть не могу сказать, что это олигофрения. Нет, такого, конечно, нет. То есть бояться нечего в этом смысле. Но следует насторожиться, потому что через 15 лет может произойти, что соседкам по палате вы будете рассказывать, что мать в ваше отсутствие сдала в ломбард все ваши платья и костюмы.
1: Тут очень, конечно, тяжелый будет случай-то. Ну, следующий телефонный звонок 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
7: Вы знаете, я фрагментарно услышал ваш разговор, но вот диагностика меня просто поражает ваша. Просто поражает, понимаете? Потому что вот эта вот предметность, вот эти вот страхи, это ведь все вторичное, первичное, это все пренатальность первое.
1: Извините, говорите, пожалуйста, погромче.
7: Я говорю, первично это все происходит от неправильно, от патологии пренатальности. Второе. От неправильного взаимоотношения ребенка с матерью.
1: Безусловно.
7: А когда начинаете вы обыгрывать предметы и говорить, что это как звоночек, не более того. Потому что и ребенок может пугаться как кеда. Может пугаться как палки, может быть пугаться всякой мелочи.
1: Даже своих собственных рук, вы знаете.
7: Даже своих собственных рук.
1: Да, да. Понятно, судя по вам, вы профессионал, вот как бы тоже.
7: Да, я психологией занимаюсь, диагностикой.
1: Спасибо. А как вы относитесь к трудам Едвиги Сергеевны Леонгард вообще? Вот как вы считаете, ведь это достаточно спорные фигуры вот в вашей области. Я-то себя не причисляю к психологам.
7: Вы знаете, я просто не знаком с ее трудами.
1: Понятно.
7: Меня извините, пожалуйста. Понятно. Не знаю, не буду врать.
1: Спасибо вам за звонок. Спасибо вам за звонок. Но я хочу сразу сказать, что вы вот нашего профессора Семки Ивановича Михелани Гонопольского, как бы, ну, не то, что вы его укорили в таком в подходе к вещам, как бы несколько вот, ну, может быть, легкомысленно, мы как-то слишком конкретизирует, дескать, наш профессор диагностику и так далее. Честно говоря, это я попросил его об этом, чтобы как бы более доступным языком.
0: Да, потому что ведь не все радиослушатели обладают какими-то профессиональными навыками в этой, собственно, области в нашей. И мне вообще очень приятно было, конечно, услышать коллегу, поскольку в столь ранний час редко встретишь профессионала в нашей области.
1: Скажите, пожалуйста, Семки Иванович, я хотел поговорить еще немножко о четвертой степени, о последней степени выражения эмоций, то есть о самой высокоинтеллектуальной. Вот такие вещи, как демонстрации, какие-то общественные всплески, стремление выйти на трибуну, сказать речь, пронести там какое-то знамя или там стукнуть по кастрюле ложкой.
0: Да.
1: Вот я как-то подспудно отнес это уже к высшей степени, это желание какого-то лидерства.
0: Безусловно.
1: Желание обратить на себя внимание, хотя это, собственно, уже синдром Жидела Туретта, собственно говоря.
0: Да, да. Это ярчайший, в общем-то, пример. Вот, опять же, Парибо. Что касается именно четвертого этапа, на котором и формируются высшие человеческие эмоции, то вот вся история нашей страны, она ярко показывает, как этот этап был успешно, в общем-то, изменен власть придержащими. Кстати, не при помощи нечистых на руку моих коллег. Mm-hmm. Вот. Не буду я их по фамилии называть.
1: Ну да, не стоит.
0: Вот. Многие и так известны.
1: Другие так уже покойны.
0: Да. Вот. Так что, значит, происходит? Человек, то есть в то время подменялась как бы естественная тяга к человеку, человека к тому, чтобы иметь какое-то увлечение в жизни, иметь подругу верную. Вот. То есть иметь нормальную... нормальное удовлетворение своих желаний, подменялось это так называемыми эмоциями, которые выражались вот стремлением человека к борьбе. Mm-hmm. Непонятно за что. То есть нам говорили о том, что мы должны бороться за мир во всем мире.
1: Мне нет.
0: Да?
1: Да.
0: Вот. Но мне, кстати, тоже, потому что я раньше.
1: Ну, вот.
0: Но дело в том, что, тем не менее, большинству-то внушали, что надо бороться за мир во всем мире. И при... ведь добились того, что до сих пор при вот этом упоминании этой фразы вот, у человека как-то невольно светлеет лицо, то есть появляется улыбка. Вот, мы, кстати, даже применяем этот метод в запущенных случаях у женщин, которым за 60, то есть которые основную часть своей жизни прожили вот именно в это время. То есть если у них наступает апатия, вот, или эстенический аффект, то мы им говорим такую фразу: давайте бороться за мир во всем мире.
1: Ага.
0: То есть это просто такой секрет профессиональный. Вот. Тут же просветление, тут же желание что-то делать, тут же желание, то есть, взять какую-то палку, имитирующую древко.
1: Это такая терапия.
0: Размахивать. Да, это такая терапия. То есть она, ага, в принципе, в этом плане, тут надо отметить, что положительный эффект есть и во всем отрицательном. Всегда небольшой, хоть, но
1: да,
0: есть.
1: Да, тут.
0: Вот. Что же касается... патологии мы вкратце охарактеризовали, то есть, в общем, все эти вот проявления, как то там, правильно вы сказали, постукивание по кастрюльным, вот, то есть, такие вот явления, они, конечно, ну, в принципе, я их считаю патологическими.
1: А скажите...
0: Бороться с ними нужно.
1: Угу. Методы... С помощью черемухи?
0: Вы знаете, нет. Угу. Это метод коллективный.
1: Угу.
0: Но дело в том, что на каждого, в общем-то, оголтелого пенсионера, да,
1: да,
0: вот, я бы даже сказал так, ястреба уличных баталий не найдешь психиатра. То есть вот я за свою жизнь вылечил только 18 человек
1: вот так,
0: из, ага, этого разряда. Вот, потому что это, в принципе, считается самым тяжелым вот, из проявлений психического нарушения эмоций.
1: Такой,
0: да, да.
1: Как бы.
0: Вот, да, своего рода вестняк, правильно вы заметили. Вот, это самое тяжелое. И, в принципе, они, конечно, как бы должны быть для примера вот будущим поколениям, чтобы вот мы видели и как бы знали, что так делать не надо.
1: Понятно. Ну, давайте еще попробуем принять звонки. Звоните по телефону 203-19-22, и в эти оставшиеся там буквально небольшие количество времени профессор Семки Иванович Михеланий-Гонопольский ответит вам на ваши вопросы. Доброе утро, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
8: Я вот хотел сказать профессору Семену Петровичу,
1: uh-huh,
8: что я вот всю жизнь защищаю мир.
1: Uh-huh.
8: И я бы хотел его предупредить, чтобы он не посягал на наши высокие коммунистические ценности.
1: Спасибо, спасибо, Якубик Прокофьевич. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
9: Алло.
1: Да-да-да, здравствуйте.
9: Доброй ночи, Вик.
1: Доброй ночи.
9: Так, у меня два вопроса. Во-первых, как влияет на психику? Вот я смотрю, когда вот эти группы поют, и вся толпа как бешеная, как будто бы сумасшедший дом. Это раз.
1: То есть вы имеете в виду молодежные вот ансамбли?
9: Да. Вот эти группы, как они?
1: Ну, понятно, рок-ансамбли.
9: Да. Ужасные действия. Я не знаю. Это раз. А во-вторых,
1: согласен целиком.
9: Картины... картины, диснеевские.
1: Угу.
9: Мне одна женщина говорила, что ее внук, если посмотрит эти картины, плохо спит и беспокоится ночью. Там такие страшные эти...
1: Угу.
9: Морды,
1: образы.
9: Сказать,
1: понятно.
9: Это
1: понятно.
9: А?
1: Понятно, спасибо.
9: Ну и Вам спасибо.
1: Спасибо. Можно я немножечко вот про Уолта Диснея как бы усугублю? То есть вот эти новые как бы фильмы, которые идут, ну, мультфильмы, они нарисованы, в общем-то, я тонкостей технических не знаю, но, как скажем, на халяву, то есть уподоблены все китайским вот фильмом, то есть с маленькой там какой-то дискрецией, ну, не понимаю я в этих вопросах. И вот эти образы угловатые, некрасивые, действительно травмируют ребенка. А изначально корневые фильмы, вот там Том и Джерри, все вот эти, или теплые краски, несмотря на какую-то такую жестокость карикатурного сюжета, тем не менее ласкают взгляд. Вот, как бы существует такое мнение, что все вот эти фильмы, современные мультфильмы, они как бы специально создаются в специальной лаборатории, которая, цель которой — это нагнетать психологическую какую-то напряженность внутри общества. Вот что вы на это считаете?
0: Нет, то дело в том, что эти мультфильмы, они были сделаны, собственно, в консультации с психиатрами, конечно, не с отечественными, а с зарубежными. Вот. Дело в том, что было это вызвано чем? Ведь вы, может быть, знаете, может, радиослушательница наша, она слышала о том, что в Соединенных Штатах Америки, где и производится большинство таких второсортных фильмов, вот, там запрещено родителям заниматься рукоприкладством по отношению к детям. Собственно, это и правильно. Вот. Но это доходит до абсурдных ситуаций. Ведь если, допустим, вы даете своему любимому

0: такие фильмы, которые как бы после просмотра которых ребенок становится вялым, апатичным и легко засыпает. Ну, правда, сны ему снятся с кошмарами.
1: Ну, все
0: вот, но зато как бы бюджет семьи не страдает.
1: И эти сны, да, как бы, они все-таки, опять же, общественные. Сказать, то есть, да, получается, да, симптоматика уже массовая, да, достаточно.
0: Да. Да. И фильмы, в общем-то, были достаточно дешевые в производстве, как вы правильно заметили. Они все, в общем-то, сделаны на недорогой модели компьютер.
1: Да.
0: Вот. Поэтому наше, видимо, руководство телеканалов, оно позарилось на дешевизну. Вот, закупила там.
1: Ну, либо это делалось за взятки. Не,
0: да,
1: будем,
0: да,
1: никого обменять,
0: да, но
1: очень,
0: да,
1: похоже. Что касается, я думаю, вот музыкальной темы, это как бы очень такая серьезная.
0: Ну, тут можно провести две параллели. Да, то вот есть об одной части мы говорили в начале, это своего рода какая-то субкультура, то есть попытка выделиться, то есть она, собственно, свойственна всем молодым, то есть у кого-то она перерастает в такую уже, вот, как у вот, упомянутого нам художника или же журналиста в начале.
1: Там,
0: да,
1: в очки,
0: да, это, так сказать, уже, конечно, жестокая патология. А если это происходит в течение года-полутора, то есть это стадность, такая массовость, она, в принципе, достаточно нормальная, ничего нет странного, если ваша девочка, допустим, вместе со всеми, в нашу внучку там прыгает и дрыгается в течение там одного-двух сезонов.
1: Да, это как
0: вот. Но если это уже, конечно, во что-то более серьезное выливается, то это уже серьезно, то есть надо обращаться за помощью. Вот, это один аспект, о котором мы осветили. А второй аспект, это связанные вот с четвертым этапом, то есть связанные вот с попыткой, так сказать, 70-летней оболванивания нашей страны, то есть попытка постричь под всю гребенку, под одну гребенку все то, что вот, все наше поколение. Это вот с успехом делает один из певцов, который в тельняшке все время такой прыгучий.
1: Угу,
0: вот,
1: угу.
0: Он как бы занимается тем, что вот пытается свою аудиторию подстроить под свой вот.
1: То есть все-таки шаман, я бы,
0: да,
1: сказал.
0: Да, шаман, и, так сказать, пользуется, что самое интересное, пользуется почему-то большим доверием у правительства.
1: Ну, вот, видимо, здесь как бы...
0: Может, ты их оболванил.
1: Может быть, такой рычаг. Достаточно,
0: да,
1: достаточно,
0: да,
1: хороший, да, рычаг.
0: Вот. То есть все, что плохо, все идет сверху.
1: Я предлагаю сделать следующее, Семки Иванович. То есть сейчас у нас остается совсем немножко времени, но все равно еще есть телефонные звонки. Я предлагаю сейчас ненадолго прерваться, а после этого все-таки дать нашим радиослушателям еще возможность пообщаться с вами буквально какое-то короткое время. И я напоминаю вам, что в гостях у нас профессор Семки Иванович Михелани Гонопольский. И еще практически минут 10-15 по телефону 203-19-22 вы можете задавать ему вопросы. Ваше доброе утро, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Можно задать профессору такой вопрос?
1: Да.
2: Вот если человеку 20 лет... Он еще поддается, какой-то работе над характером, в частности, меня очень беспокоит проблема эмоциональной неустойчивости.
1: Ну, а не могли бы вы пояснить, в чем это проявляется? Ну, хотя бы какую-нибудь симптоматику?
2: Вот когда он был маленьким,
1: ага,
2: он считался, вот таких детей называли возбудимыми. Он не мог быстро переключаться с одного занятия на другого. Если, например, приходили гости в дом, он так возбуждался, что был совершенно неуправляемым, и когда приходило время гостям уходить, это всегда кончалось истерикой.
1: Mm-hmm.
2: Ну, сейчас, конечно, он человек взрослый, но он очень легко впадает в отчаяние, и возбудимость характера у него осталась. То есть, я не знаю, это поддается какой-то работе.
1: А кто он по знаку зодиака?
2: Близнец.
1: Угу. Спасибо, спасибо за вопрос.
0: Да, вот
1: одну минуточку.
0: Профессор.
1: Я
0: уже
1: хотел
0: все вывел.
1: Да, жалко. Прошу,
0: я хотел уточнить. Обычно вот это вот, ну, бог с ним. Обычно это связано с тем, что такие дети бывают очень избалованными. То есть они привыкли к тому, что все внимание в доме сконцентрировано на них. Это подчас выражается в том, что дети начинают устраивать проверку своим родителям. Они могут просто нагадить посреди комнаты или разбить стекло, причем это сделать совершенно сознательно.

0: сказать, потому что
1: наблюдают за реакцией родителей. Если реакция родителей хотя бы один раз будет позитивной, то есть скажет, ну ладно, там пустяки, дело житейское. Вот, и как бы не последует наказание за это, то в дальнейшем следует, в общем-то, прогрессирует это дело и кончается вот этими истериками, о которых вы говорили. По-моему, как раз соответствует вот этому описанию, которое я вам привел. Вот. Ну, что я могу сказать? Ну, в общем-то...
0: Насчет коррекции, психокоррекции в таком возрасте.
1: То есть по Труссо, в принципе, уже поздновато. Вот. Но он все-таки свой труд писал еще в 1953 году. Вот сейчас как бы медицина немного продвинулась вперед. И вот, в частности, словацкий психотерапевт Вацлав Хвосток, он, в общем-то, вывел такую, в общем-то, теорему о том, что приблизительно где-то до 25 лет еще человек подлежит какой-то коррекции. Вот. Но вам надо, дело, конечно,
0: в том, профессор, дело в том, что Хвосток, он все-таки выходец из Словении. А там как бы у людей взросление начинается, если генетическое, оно гораздо быстрее, а по мозгам они все-таки позже цветут.
1: Да, но в любом случае, то есть шанс всегда есть, терять, в общем-то, не надо, надежду не теряйте. Вот, обратитесь к достаточно квалифицированному психиатру, то есть не в районную поликлинику, вот, а в какую-то...
0: Ну, специализированную.
1: Только, пожалуйста, не гонитесь там за ценой. То есть, если вам покажется, что наиболее дорогой, это наиболее профессиональный, это не всегда так.
0: Угу. Вот это очень важное
1: предупреждение. То есть, в принципе, я знаю, вот мой коллега, допустим, вот, Вольфган Эрба, вот он сам практикует в Тарту сейчас, в данный момент. То есть, в переводе на наши деньги порядка 100 тысяч рублей обходится сеанс, а к нему приезжают и чуть ли не из Соединенных Штатов.
0: Угу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло, алло.
3: Я хотел бы спросить...
2: Говорите, пожалуйста, погромче, очень плохо слышно.
3: Задать профессору такой вопрос. Он находится в каких-нибудь родственных связях с Матвеем Гонопольским?
0: Спасибо.
1: Нет,
0: это просто...
1: Дело в том, что это фамилия моей бабушки. У меня же двойная фамилия.
0: Да, Михеланя Гонопольский. Вот. И, насколько я знаю, фамилия Матвей пишется как Гонопольский.
1: А вообще кто это такой?
0: Это у нас ведущий, а сейчас он абортируем на базитическую программу по телевизору с красным кругом. Вот, а ваша фамилия, я поясню, пишется везде одни «О», Гонопольский. Насколько я...
1: Да, вы правы. В этом вы правы.
0: На книге вашей я это вижу. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Семки Иванович, это профессор Выбегало Амбросий Амбросович. Если вы меня помните, я для зрителей, для радиослушателей пояснил. Я известный психолог. Консультирую некоторых... политиков, ведущих.
0: Простите, а мне почему-то кажется, что как бы вот на лице профессора я вижу недоумение. Вот я вижу, что он сомневается в вас.
4: Во мне сомневается?
0: Да.
1: Нет, я не в вас сомневаюсь, а в ваших способностях.
4: В моих способностях?
0: Да.
4: Нет, способности...
0: Ну, давайте ваш вопрос, если у вас есть вопрос какой-то или
4: да,
0: что.
4: Да, значит, однозначно есть вопрос. Значит, я что хотел сказать. Я очень рад, что мой коллега, известный ученый, выступает на такой известной радиостанции. Вот, хотелось бы, конечно, чтобы это было почаще.
0: Ну, профессор очень занятой человек, понимаете. А? Профессор очень занятой человек, и так с трудом
4: его... Да. Вот. И хотел бы еще вот что сказать. Вот девушка звонила только что. Угу. Я бы ей очень посоветовал такую вещь. При эмоциональной нестабильности, я сейчас занимаюсь как раз моделированием человека абсолютно эмоционально стабильным.
0: Угу.
4: Вот. Если Семки Иванович припомнит, то последняя моя работа была человек полностью удовлетворенный.
1: Не бывает такого человека.
4: Семки Иванович. Ну,
1: если человек полностью удовлетворен, значит, человек мертвый.
4: Нет. Угу. Это разные подходы. У нас с Семки Ивановичем давняя дискуссия, он просто подзабыл об этом. Вот. Ну вот для, так сказать, эмоционального стабильности очень полезно, как парадоксально, смотреть, например, на ночь некоторый фильм. Вот. Я бы порекомендовал, вот, ну, дал прекрасные результаты. Просмотр вот у меня 10 больных смотрели.
0: Вы давайте название, уважаемый.
4: Значит, очень хороший фильм, замечательный. Импортного режиссера, значит.
0: А вы знаете, извините, а давайте оставим это тайной название фильма. Спасибо вам за звонок, спасибо. Кстати, я вот вижу почему-то на лице Сергея Ивановича какое-то вот, ну не то, что, но недовольство. Почему вот вы, ну, психиатры, психологи, так друг друга не любите? Вот.
1: Ну, дело в том, что я-то придерживаюсь, собственно, учения Кандинского Клерамбо. Ага. Вот этот вот позвонивший, с позволения сказать, коллега, он придерживается, собственно, ярый ясперсист, то есть сторонник Ясперса. Вот. Это как бы одна из ветвей психоанализа. То есть она, вот видите, он говорит о том, что пытается создать как бы человека полностью удовлетворенного, что в сути не соответствует
0: алхимия,
1: сути человека.
0: Алхимия есть, в психологии, я бы сказал.
1: Да, то есть, грубо говоря, да, человек поэтому и живет, что он чем-то недоволен.
0: Понятно. Понимаете? Ну, и я думаю, наверное, последний на сегодня звонок нашему гостю. Доброе утро. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
5: У меня вот какой вопрос. Не считаете ли вы, что вот такое массовое скопление людей, которое называется город, является своеобразной кузницей шизофреников? Причем не обязательно на явном уровне, может быть, на подсознательном.
0: Спасибо, таким. Спасибо.
1: Не считаю, потому что шизофрения в 99% случаев это заболевание наследственное, а не приобретенное. Понимаете, приобретенное заболевание это несколько другие, эпилепсии и так далее. А что касается шизофрении, это просто шизофреники более как бы проявляются в городской среде. Это да, конечно, на фоне пасущейся коровы с высокими удоями, либо же с мекающим козликом. Сложно представить шизофреника, который бьется головой об стенку. Так там просто и стенки-то не всегда поблизости можно встретить. Вот, а город, да, это как бы является таким организмом, который синтезирует в себе как и хорошее, вот, допустим, рекламные плакаты, вот, так и плохое, вот, в частности, ну, даже не знаю, что привести в пример, автомобильные дороги.
0: Да, и, да. Ну что же, и на этой замечательной ноте я вынужден попрощаться с вами, уважаемый профессор, только лишь по той причине, что нас поджимает время.
1: Да, на поезд опаздываю.
0: Да, действительно, у вас уже вот практически через... представляете, профессор специально ради вот нас, вернее, и вас, приехал сюда из Санкт-Петербурга. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня был профессор Семкий Иванович Михеланик Ганапольский, заведующий кафедрой детской психиатрии факультета усовершенствования врачей Санкт-Петербургского педиатрического медицинского института. И вот, пожалуйста, тут от наших женщин «Эхо Московских» вам пирожки. Вот они напекли.
1: Спасибо.
0: Тут сосисочки.
1: Спасибо.
0: В дорожку. Вот, а это вот лично от меня бутылочка пива.
1: Спасибо. Вот,
0: да, Афанасий называется пиво, видите?
1: Вижу.
0: Ну, эта этикетка переклеена, конечно. Так что внутри это сюрприз.

0: простое движение палкой вокруг головы. О, так. И повторяете несколько раз. 3-4 раза. В обратную сторону то же самое упражнение. Прямые руки должны быть обязательно. Прямые руки. Вот. Хорошо. Достаточно. Хорошо.
1: Пять минут второго в нашем дивном городе. И в гостях у нас историк, популяризатор органного исполнительства Евгений Федорович Гедике. И я с радостью рад сказать вам здравствуйте, Евгений Федорович.
2: Добрый вечер. Но я хотел бы сразу вас поправить. Не историк, популяризатор органного исполнительства, а историк-популяризатор органного исполнительства.
1: Так, ну, будет я говорю точнее. Историк, популяризатор органного исполнительства.
2: Да, вот вы похоже сказали. Задавайте очень... вопросы.
1: Ну что, Евгений Федорович, прежде всего я хотел узнать, кто-то, очаровательная дама, что находится рядом с вами, на которой вот такая замечательная шуба, которая очень недешево стоит, и почему она стоит, собственно, в углу спиной к нам и лицом в угол? Это как бы чем объясняется?
2: Это объясняется просто... Эта женщина мой ассистент, ведь когда я популяризирую органное исполнительство собственноручно, она помогает мне переключать всевозможные кнопочки, вентили и педальки. А шубка – это как бы спецодежда, потому что, сами понимаете, орган, он отчасти инструмент духовой, и оттуда, сами вы можете догадаться, немножечко сквозит. А женщина – это создание хрупкое, и чтобы так не было. А стоит она к нам спиной по привычке, потому что к публике и она, и органист обычно находятся спиной. Я просто так вот сел к вам лицом, хотя это нетрадиционно.
1: То есть вы хотите сказать, что это чисто профессиональная привычка, как, скажем, вот у преступников постоянно оглядываться, а у летчиков тоже оглядываться, вот также у нее постоянно стоять как бы широкой массе задом.
2: Да, и при том чутко улавливать каждое мое движение, потому что если она будет опаздывать, то пострадаю опять же я. Это как от плохого вратаря страдает и нападение тоже, если можно выражаться спортивным языком.
1: А скажите, пожалуйста, вот это ее как бы профессиональная привычка, она не перерастет в какую-то физическую патологию, поскольку я вот знаю, что сейчас... А, и вы в курсе, да, что сейчас в Москве проходят научно-медицинские семинары замечательного бейрутского доктора Йозефа Тумблера, который, в общем-то, практикует по части вот как раз различных патологий, профессиональных заболеваний. Есть еще такой замечательный доктор Клигель Каландадзе, вот они как бы работают параллельными путями, но в какой-то степени они соперники. Вот, может быть, вашей ассистентке придется к нему обратиться, чтобы каким-то образом, значит, сделать ей зрение, ну, как вот у птицы такой на 180 градусов, ведь она же постепенно может перейти вообще на задний ход, исключительно вот на улице везде. Это же действительно привычка. Она проводит, как мы с вами подсчитали вот до нашего прямого включения в эфир, она проводит на сцене практически по 12 часов в день, то есть вы-то там отыграли и ушли, а она там прочищает вот под специальными ершами, прочищает трубы, значит, органа, промыв клавиш спиртовыми растворительными прибамбасами, там, значит, натяг пружин на педали и все такое прочее.
2: Еще она зеркальце,
1: да, все время
2: протирает.
1: Зеркальце, да, протирает зеркальце заднего вида, сколько организм должен видеть лица своих слушателей.
2: Ну, насколько там, я понял, значит, вы задали вопрос о патологии.
1: Да, конечно. Именно вашей ассистентке, поскольку вашей, ну и так видно по вашему виду, вы уж не обижайтесь, мы потом немножко позже опишем ваше профессиональное заболевание органиста, и тут нечего стыдиться, вы так не краснеете.
2: А почему? Я краснею именно от того, что вы заметили, что я как бы настоящий исполнитель. Но вернемся к ассистентке. Я считаю, что не стоит жалеть о патологии, которая может ей грозить. Ведь все знают, что ассистенты – это как бы люди второго плана. И вследствие этого их личностные качества как бы стерты, они люди незаметные. Ей не надо часто выходить из дома, ей не надо бывать часто на публике. То есть если ее сразит какая-либо патология, она просто будет вести домашнее хозяйство, а там уже не важно, какой стороной ты садишься к семье, лишь бы пирожки были румяненькие.
1: А, простите, а как ее имя? Мы просто даже...
2: Ну а зачем это вообще? Правильно.
1: Ну а вы не думаете, Евгений Федорович, и не было ли в истории мирового исполнительского органного искусства таких вот, ну, не инцидентов, а происшествий, что ассистент музыканта, а это, с одной стороны, должность достаточно серьезная, но, тем не менее, очень незаметная. Очень часто, например, на концерте органной музыки, когда там в момент исполнения слышно, как то и дело из разных концов зала доносится, там, типа, один слушатель шепчет другому, а что это за человек, дескать, стоит с исполнителем и что-то там переключает, и никто всерьез не воспринимает ассистента. И не вырабатывает ли это у ассистента чувство какой-то собственной неполноценности, которое перерастет затем в желание как-то, может быть, отомстить исполнителю, например, запихнуть какой-нибудь тампокс в одну из труб органа, или там как бы смазать БФом клавиши. Вот не было ли таких моментов? Ведь это тяжелая профессия. Это мы, сидя в большом зале Чайковской всякой консерватории, слушая эти органные звуки, там мы же вдалеке сидим, а вот вы, знаете, я вам очень благодарен за то, что мне позволили вот посидеть за органом в момент исполнения, это же дикое чувство на сцене, это же как в турбине реактивного самолета.
2: Да, вы, кстати, да, примите вот этот панадол, который всем советую.
1: Да, спасибо, сырости. Действительно.
2: Что касается возможных вот эксцессов, я это все давно предусмотрел и извлек из этого такую пользу двойную, потому что мне теперь не надо тратиться на так называемого конферансье, который, запинаясь, объявляет мой репертуар, мои звания и прочие информационные сведения. Просто это Нина Александровна, я уж раскрою, как ее зовут.
1: Я так и подумал, да, по форме ягодицы, вот обычно такие именно бывают у женщин с именем Нина.
2: Вот. Она объявляет очень хорошо, так как я заставляю во время протирки вот этих клавиш.
1: Но Нина, вот она даже не смотрит в нашу сторону.
2: А она, зачем ей надо?
1: И молчит.
2: Ей не надо сейчас объявлять. Когда она будет, мы, может, попросим ее что-нибудь сказать, а может и нет. Она тогда повернется и
1: Но она не обиделась, она как-то так стоит молча. Как-то. Она... Может, это вообще уже одна шуба, может, нет голова, он... Странные люди, да.
2: Ну, извините, я бы вообще не акцентировал свое внимание на них.
1: Ну, потому просто странный человек стоит.
2: А вы посмотрите на своего оператора, что это вообще зрелище.
1: Ну, это не оператор. Оператор, она ушла, это Прохор. Это наша девушка Прохор, она как бы из благотворительных целей. У нас вообще же передача благотворительная. Вот все практически наши ассистенты, все наши вот тут референты при нашей передаче, это все мы даем людям как-то хотя бы самореализоваться. Вот вы, наверное, были удивлены видом вот этого человека с ёршиком, который вот сантехникой занимается, да, то есть, ну, как бы, но тем не менее, пусть он хотя бы здесь делает вид, что чинит сантехнику, чем дома там сходит с ума, тут он хотя бы его борщом покормит вот этим. Кстати, как вам наш борщ студийный?
2: Это когда это было?
1: Вам борща не налили? Я прошу прощения, вот в момент музыкальной паузы...
2: Да, я сейчас хотел бы предложить вашему вниманию.
1: Исправим ошибку.
2: Вот прямо сразу шестую композицию с этого компакт-диска. Это, кстати, записал я.
1: То есть вот это ваше...
2: Я не то что написал, я записал. Наиграл, как так сказать.
1: Понятно. А кто автор пьесы?
2: Вот там написано.
1: Ну, не обязательно нашим радиослушателям знать композицию.

0: Евгений Федорович, я хотел непосредственно перейти к теме нашей сегодняшней беседы. А тема нашей сегодняшней беседы – орган. Собственно, я предлагаю вам начать с экскурса в историю. Известно, что первые органы появились, как это ни странно, я даю вам возможность продолжить.
1: Они появились на Руси. То есть, конечно, не на той Руси, о которой вы говорите, что это великое государство, вершащее судьбы мира. Нет, это появилось как бы на территории Руси еще в эпоху скифских племен. Всем известна тяга человека к музыке изначальная. Сначала это были такие сухие стволы деревьев, по которым колотили различными частями тела. Потом это были дудочки. Потом эти дудочки слеплялись воском в такую, такой заборчик. В этот заборчик было интересно дуть. Но не более одного звука или двух, может быть, трех-четырех за раз вы могли извлечь из такого инструмента.
0: Причем тут нужно ведь оговориться еще, что в те времена такого понятия, как аккорд, вообще не было. И когда самый первый человек, его фамилия, фамилии тоже не было, его звали Иван Подвязко. Вот такое странное имя было, он сохранился в архивах.
1: Вы немножко путаете. Да. Это был летописец, описавший вот эту историю, которую вы сейчас излагаете.
0: Ну да, да, так я просто это имел в виду.
1: Да.
0: Но он же был, его Иван Подвязко.
1: Ну не знаю, дело в том, что есть
0: псевдоним. Да, может быть. Но вот, собственно, когда первый человек сел за орган и случайно издал, по-моему, три сразу ноты, то он тотчас был избит оглоблями и скинут в холодную воду. Это было такое наказание, поскольку считали, что вселился в него демон. То есть не было аккордной системы, ведь до того на Руси все пастухи там, ну и вообще в мире практически играли на дудочке, где невозможно взять две ноты сразу. То есть это было для людей очень странным звуком в тот момент, который воспринимался ими как нечто сверхъестественное, значит, агрессивное.
1: Но я вынужден опять вас поправить, это было на территории Руси.
0: Избит
1: он был вследствие клерикального консерватизма, который тяжело, с трудом, с издевательством над новаторами, но впитывал новшества, цепко их заимствовал и выдавал как бы за свою историческую суть. И поэтому человек, избитый оглоблями, он был не первый, не последний, но затем люди, которые не умели брать аккорды, получали такое же наказание. Ну, не именно оглоблями, а, конечно, эквивалентные
0: ему.
1: Ну,
0: какой оглобли, это же был такой вот первый способ. То есть зачем там нужно было дубину брать какую-то, вытачивать, когда взял уже готовую
1: оглоблю? Это же были скотоводческие племена.
0: Практически. Вот. И, собственно, тогда и музыка. Тут нужно сказать, что музыка была как бы, ну, на уровне, вот я помню, мы как-то вели разговор с одним замечательным тоже человеком, искусствоведом здесь, как пример. Это вот татарская флейта из кишки сделана, да. Просто в которую он дует вокруг себя, вот обматывает. Это был как бы инструмент, начиная с которого стали развиваться духовые, вот здоровые, вот этот, как он, туба, да, называется?
1: Вот труба. Тут-то мы подошли к самой сути, ведь духовые инструменты и впоследствии орган появились именно благодаря скотоводству скотоводческих кочевных племен. Ведь все части были сделаны из органов этих скотских животных.
0: Конечно, меха. Да, не было ведь никакой синтетики.
1: Да, вот меха.
0: Да.
1: Не те, которые вот на моей ассистентке, а меха в смысле...
0: Ну, которые вот даже, вот гармошка сейчас у нее лежит, а не ассистентка, у нашей радиослушательницы постоянной Светланы Райзиной, она вот сейчас только что звонила, сказала, что вот у нее гармошка лежит, предложила нам отдать в наш музей. Вы видели, кстати, посетили ли вы наш музей при программе «Музей музыкальных инструментов»?
1: Я не впитываю новых ярких впечатлений перед ответственным выступлением.
0: Вообще тоже очень правильно.
1: Да. Вот, спасибо, мне тут принесли.
0: Интересно. Мне тоже, кстати. Ну, вы это пока не пейте и не ешьте, мы попозже.
1: Да. Так вот, попробуйте угадать, какие еще части органа были сделаны из органов скотоводческих животных.
0: Ну, что тут угадывать. Я даже знаю, что, скажем, из поросячьих копыт были сделаны клавиши. Как ни странно.
1: Это не странно. Нет, но это знает любой. Да. Дальше.
0: У вас еще есть две попытки. То есть вы хотите узнать от меня...
1: Нет, я хочу, чтобы вы просто угадали, насколько популяризировано искусство в нетронутых мною массах.
0: Ну что, собственно, опять же, то есть вот от детали от свиньи, от обычной, они нашли, как ни странно, огромное применение в то время в музыкальном искусстве, то есть в музыкальном творчестве. Вот, скажем, хвостяру свинскую ее прилепляли для переноски сверху. Ну вот, как знаете, вот на тех же гармошках вот сделано, чтобы носить его, просто застежки из нее сделали.
1: По-моему, вы просто тянете время в судорожных попытках догадаться.
0: А, вот, кстати, из пятачков делали подставки для нот.
1: Но самое главное, что трубы-то делали из чего?
0: Трубы делали, насколько я знаю, из трахей.
1: Ну, из трахей это вы, конечно, почти угадали.
0: Кстати, видите, в чем дело? Ведь, вот, скажем, взять свинью, коня, да, или курицу. У них у всех трахеи диаметр разный. Приходилось им подбирать. То есть одна, знаешь, куриная — это самая высокая нота, а, скажем, бычья трахея — это самая низкая.
1: Но это на втором этапе развития. Когда
0: вы имеете в виду первый?
1: Когда появились тембровые различия, а первые были сделаны из берцовых...
0: костей, из которых перед этим высосали мозг.
1: Конечно.
0: Ну так бы вы и сказали, что это самая первая стадия. Я-то уже пошел дальше.
1: Ну, редко я появляюсь на радио, и недостаточно я популяризирую историю органного исполнительства.
0: Ну, мы вот исправим, Кстати, вы знаете, Евгений Федорович, я предлагаю объявить все-таки наш телефон в студии, потому что, может быть, кто-то заинтересуется и захочет что-то узнать дополнительное о органной музыке. Телефон 203-19-22. Красивые, уважаемые, гордые и смелые, звоните сюда. Евгений Федорович Гедико, историк, популяризатор органного исполнительства, в общем-то, с радостью на ваши звонки, видимо, ответит.
1: Да, мы сейчас, может быть, послушаем что-нибудь.
0: Да нет, я хотел все-таки, чтобы не путаясь вот в конструкции. Вот скажите, каким образом, вот, ну, скажем, вот первый человек, которого вот описал Иван Подвязко, он слепил, он даже сам не знал, как это называется, это устройство. Ну, типа тогда и названия не было. Типа, ну, назовем его так, проорган, первый какой-то орган, так?
1: Может быть, назовем его архиорган.
0: Да, еще красивее, да. Архиорган. Да, действительно, архиорган. Вот затем, ведь люди не умели чертить, не было чертежей, не было каких-то, каким образом...
1: Они даже дальше пахать не умели.
0: Пахать, они пахали руками, вот как свиньи пятаком роют, у них не было устройств, они прям баб своих выгоняли на поле, и те руками прям...
1: Да, к вопросу.
0: Да, к вопросу. Такие грязные руки он играл на органе. Да, насколько я знаю, тот вот человек, который, значит, изобрел, сконструировал архиорган, это было его первое и единственное изобретение. Затем, уже после него, типа, поколение через два появился следующий этап вот этих органов, о чем уже говорил я, о трубах, сделанных из трахей. Вот каким образом пришла в голову следующему, как бы, автору идея создать инструмент такой же? Ведь не было ничего. То есть тот инструмент, насколько я знаю, сгорел в момент нашествия варварских кочевых племен.
1: Вы задали свой вопрос, да?
0: Какой вопрос?
1: Ну, короче, я опять же уточню. Человек, создавший такой инструмент, он просто-напросто немножечко тронулся и был сожжен вместе со своим изобретением по обычаю наших предков.
0: Тех времен, да.
1: И тот орган трахейный, который вы имели в виду, был создан как бы заново.
0: Да.
1: То есть все знают, что некоторые изобретения, как вот видеомагнитофон, телевизор и вертолет, были изобретены сразу по обе стороны океана.
0: Да,
1: так
0: да.
1: Вот, но в данном случае это было изобретено в одном племени, но через несколько поколений.
0: Кстати, и, тут сразу...
1: Ну, подождите, дайте. Самое главное, что ухо человека через несколько поколений требовало более сложных тембров. И он изобрел орган сразу с двумя видами труб, с костяными и трахейными. А-а-а. И вот, потом да, он да, не да, поехал да. крышей, как его предок, а был воспринят своими соплеменниками очень благодарно, и они ему позволяли одним пальцем, потому что аккордов тогда не было, знали, какие знаете, что за аккорды издавать. Бывало. Да. Да.
0: Кстати, потом эти же соплеменники, когда настал период Великого Голода, они этот орган просто съели.
1: Да, и поставили ему потом такой, когда этот человек все-таки умер, ему на его кургане поставили такой слепленный из глины такой подобие
0: его,
1: да, его коня. То есть это было очень почетно для тогдашних скифских соплеменников.
0: Тут нужно сказать, что в те времена конь котировался так же, как вот сейчас в Москве, там какой-нибудь 600 и вот Мерседес. Нет,
1: ну, даже помните. сильнее. Нет. Действительно, это было не у всех. Это только... было как орден вот какой-либо такой, Александра Невского. Или, ну, какие у нас еще есть
0: ну, ордена? Ну, то есть не только престижно, но и почетно еще вдобавок. Вот, и, кстати, ведь тогда уже, ну, ладно, это уже мы в другую область лезли. Но вот теперь я предлагаю, пока мы с вами откушаем то, что нам только что принесли, отслушать, собственно, композицию. Кто там нам насвистит?
1: Да, кстати, действительно, в этом фрагменте будет много маленьких-маленьких трубочек, которые введены, кстати, по моему предложению в конструкцию данного органа. Этот орган находится, сейчас скажу... в одном из японских городов.
0: Наверное, Хиросима.
1: Да,
0: но там есть... самый мощный.
1: Да, там концерт-холл Хиросимус.
0: Да.
1: Вот. И, короче, есть свистящие звуки, вы угадали, послушаем.

0: Евгений Федорович Кидюке, историк-популяризатор. У нас в гостях в Москве тем временем уже 33 минуты второго. Речь у нас идет о органной музыке и вообще об инструменте орган. Хочется сказать несколько слов о самом Евгении, пока он сейчас вот пытается оттащить от угла свою скромную ассистентку. Первый свой орган Евгений Федорович сконструировал в 1977 году. И этот орган являлся, собственно, как бы детской игрушкой. Ну, то есть все наверняка вы помните такие детские рояльчики, там синего цвета, черного, маленькие такие, в одну октавку с деревянными клавишками, которые стоили что-то очень дешево, и там были воткнуты внутри металлические стержни, по которым ударяли молоточки. Вот такого же размера изобрел орган Евгений Федорович. Причем, как бы пупсик должен был еще такой, ну, ногой нажимать на специальную клизму, которая лежала внизу. И смысл этого органа был в том, что, во-первых, ну, вот детская пианинка, она развивает в ребенке скорее чувство ритмики и, может быть, чувство какой-то, ну да, гармонии, скажем. Тогда как орган, он еще и должен был развивать в ребенке и чувство интервала, поскольку длительность звука и длительность усилия нажатия ногой, по мнению Евгения Федоровича, должны были воспитывать в ребенке какое-то чувственное, сказать, отношение к музыке. Но заформализированные производители отказались, в общем-то, выполнять этот инструмент в серийное производство, воплощать в силу, в общем-то, причин вполне понятным по тем временам. Кстати, я знаю, что, Евгений Федорович, ваша внучка, она вот сейчас как раз играет с таким органчиком.
1: Нет, она сейчас спит в кроватке.
0: Ну, кстати, вот кроватку я бы вас попросил немножко отодвинуть правее, потому что иногда тут приходит Володя Фоломеев и может наткнуться. Он,
1: а вот этот говорящий человек, который что-то...
0: Да, вот читает новости, которые... Mm-hmm. Так что вот... Вот, ну что же, мне тут нужно, какую композицию мы будем слушать?
1: Номер 20, если у вас считает ваш убогий, кстати, компакт-диск-плеер.
0: Да, я все хочу купить новый.

0: Эхо Москвы.
1: Птицы быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
2: Евгений Федорович, я знаю, что вы, помимо, так сказать, вот каких-то своих изобретений бытовых, в частности, на самом деле, многие наши радиослушатели помнят первые советские соковыжималки, кофемолки, это все дело рук Евгения Федоровича Гидюке. И, как ни странно, вы можете подумать, что человек такой разносторонний, и этого не может быть. На самом деле, это факт. Я знаю, что вы еще наладили в таком городе, как Геленджик, бывшем очень серьезном курортном городе. Сейчас, естественно, туда вряд ли кто-нибудь поедет, как, собственно, и в разную Ялту, где сервиса никакого, а цены здоровые.
3: Денег,
2: и там люди прям откровенно их всячески выманивают. Вы открыли там сувенирную лавку по производству, опять же, органчиков, причем действующих моделей, которые модники могли вдеть вместо сережек, вместо значка, повесить на шею. И даже вы были владельцем в то время нелегального тату-салона, татуировочного салона, где любой мог заказать себе картинку. И, как правило, эта картинка была связана все-таки с музыкальным искусством. Либо это виолончель со змеей, либо это там ружье или кинжал, на кончике которого орган болтается.
3: Я должен добавить, что сам этот салон, он был тату-тото-салон. То есть там было такое подобие тотализатора. Вот, не путайте, с популяризатором, кстати. На котором вы могли поставить на... Имелась таблица международных конкурсов. Uh-huh. Преимущество, конечно, органных. И вы могли поставить на любого исполнителя, что он там займет, что он, куда, в какой тур пройдет. Ну, все вот эти вот детали.
2: Ну, типа лотереи.
3: Да. Вот. И получать какие-то призы. Хотя, в принципе, должен вас несколько, может быть, разочаровать, призы были чисто такие символические, опять же, сувенирные. То есть премировались выигравшие вот этими органчиками, виолончельчиками и прочими музыкальными инструментами, выполненными в сувенирном исполнении.
2: Ну, то есть вроде мелочи, а приятно.
3: Ну, как сказать, сейчас на раритетных аукционах некоторых западных европейских городов цена их, в общем-то, растет.
2: А скажите, правда ли, вот в свое время в средствах массовой информации проходила такая информация?
4: Как я хорошо, красиво выразился.
3: Да, это каламбур, я бы сказал.
2: Каламбур. Кстати, у нас сотрудники есть по такой фамилии. Каламбур. Да, но это не имеет отношения к делу. Собственно, был такой слух о том, что замечательный исполнитель Фрэнк Синатра заказал вам автомобиль в форме органа, который установлен вот в этом, в Рижском соборе, как он называется. Но это не важно. Это не обязательно знать нашим радиослушателям. И что вроде бы вы выполнили эскиз, и Фрэнк Синатра практически вот в течение 8 лет ездил на этом органе. Причем как бы с виду это был, действительно, вот едет орган, скажем так, весь в трубах. Единственное, что он, по-моему, не звучал.
3: Ну, как же не звучал? Да, обижаете. Ага. Дело в том, что именно под Фрэнка Синатру было сделано все в этом оргомобиле, как мы его назвали. Сами можете догадаться, что Фрэнк Синатра, будучи талантливым певцом, а также руководителем некоторых мафиозных структур, мог себе позволить ездить не сам, а как бы с шофером. А тем временем и не с одним, что характерно. То есть один шофер, сменщик, рулил. Второй шофер качал. Воздух, я имею в виду. То есть подкачивал. Он, вернее, сам-то не качал, естественно, там не было таких. Он направлял выхлопные газы сквозь вот эту меха, которые, они тоже видоизменены, конечно, с течением веков.
2: То есть, видимо, там была какая-то сложная система вентилей, всяких перекрытий.
3: Вот. А маэстро Фрэнк, наигрывая по пути напевал свои шлягеры.
2: Вот, то есть это скорее был такой рекламный, я так понимаю.
3: Мало того, это были благотворительные ездки по различным бедняцким кварталам, где люди не могли посетить его концерты в фешенебельных залах. Вот, и даже иногда не могли купить его и диски, так как диски все-таки тоже кусаются. Вот, и... Ну, а человеку хочется иметь популярность не только в богатых кварталах, а, так сказать, среди масс, откуда он сам родом. Вы все знаете, откуда родом Фрэнк Синатра.
2: Да, это уже давно не секрет. А скажите, Евгений Федорович, вот наверняка, послушав нашу сегодняшнюю беседу, многие радиослушатели захотят своим детям, ну, может быть, и себе приобрести домашний орган. Но не, опять же, электронный, а духовой. Вот какие возможности сейчас в нашей стране, ну, скажем, по тому, чтобы просто купить? Я не имею в виду, там понятно, что за деньги можно просто снять под жилье большой концертный зал имени Чайковского просто, или под офис, и там жить, и играть на этом органе сколько хочешь. Я имею в виду человека с, ну, со средним достатком, скажем, если он работает там... Ну, просто на какие-то средние шиши.
3: К его услугам продукция нашего, так сказать, в прошлом это называлось кооперативное объединение. Сейчас оно носит более громкие названия. Но называется оно «Органо Альфа Люкс». И там мы производим вот эти домашние органы. Но должен вам сказать, что это не те органы, которые широко рекламируются всяческими там, так называемыми, ведущими фирмами Запада. Это всякие там сэмплированные домашние, как они пишут, дом-органы. Ну, имеется в виду соборные органы с большими педалями. Это разве что для новых вот наших... богатых людей, которые могут позволить себе купить такой орган, но не могут позволить себе на нем играть, потому что за неумением.
2: А люки вы устанавливаете?
3: В каком ключе?
2: А, ну, впрочем, это не важно.
3: Нет, почему? Дело в том, что все зависит от желания заказчика. Конечно, мы выполняем и спецзаказы богатых людей, наших спонсоров, которые... как бы вливания нам делают денежные, дабы мы могли осваивать новые технологически менее емкие модели. Вот. Но для них мы делаем люковые такие как бы модификации. Но, в принципе, это не имеет отношения к тембровому решению органного, так сказать, звучания, к которому мы привыкли.
2: А скажите, вот такой вопрос, чисто, может быть, из области энциклопедической. Сколько вообще всего в мире серьезных органов, которые котируются по звучанию? Ну, там, скажем, вот, опять же, в том же большом зале консерватории стоит достаточно, насколько я знаю, серьезный инструмент. Вот, а еще где-то... В каких точках мира стоят такие же серьезные?
3: Ну, вы знаете, я над этим сильно не задумывался, но...
2: Ну, как... а план-схема должна быть...
3: Как исполнитель.
2: А.
3: Живой. Живой, так сказать, клавишный исполнитель. Я должен сказать, что я не очень задумываюсь над этим вопросом. Для меня котируется тот инструмент, на котором в данном случае исполняю я какие-либо свои репертуарные произведения.
2: Угу.
3: Если вы хотите... так сказать, опробовать это в жизни, пожалуйте, на наши концерты, на мои, вернее, с Ниной Александровной. Я ее все-таки числю в своей команде, потому что без нее вот эти все клавишки были бы, во-первых, не так ярко, не так ярко бы они блестели, а кнопочки не так бы шустро переключались во время игры.
2: То есть она вот как конкретно занимается переключением регистров?
3: Да, она называется, должность, которую она исполняет, называется ассистент органиста, то есть во время концерта. Она
2: а бывает... в трудовой книжке, что так же не так и написано, да?
3: В трудовой книжке в связи с сложностью законодательства не будем говорить, что написано. Ну, понятно, да. Но она, эта женщина, в силу специфики своей профессии, стоит всегда к публике как бы спиной или отчасти боком. Она переключает кнопки, она выходит на авансцену, объявляет мои произведения, то, что я исполняю,
2: то
3: мои
2: звания. То есть это все она же, да? Потому да, что да, я да. как-то вот осмотрел, выходила другая толстая такая тетка, объявляла.
3: Дело в том, что иногда мы ездим в отпуск. Ну, там я не в состоянии следить за диетой жены, я просто не позволяю себе.
2: Это ваша супруга Нина, да?
3: Откроет этот секрет, да.
2: А как же вот та вот блондиночка? Вот,
3: это импресарио.
2: А, все, я понял.
3: Так вот, еще об ассистентке. Да. Дело в том, что по своему характеру она человек тихий, невидный, как бы человек второго плана. То есть, если ей не, ну, если выпадает какая-нибудь передряга в жизни, типа безработицы, отсутствие концертов, она сидит дома, делает румяные пирожки и вообще ведет себя скромно, она не ропщет на судьбу.
2: Ну, кстати, в общем-то, заметно, что она такая женщина очень тихая.
3: А вот, извините, вот эта шубка, которая на ней надета, от некоторых сквозняков, которые свойственны органному.
2: То есть она все-таки вот прям в этой шубке вот занимается.
3: Конечно, но это же симпатично. То есть выходит нарядная дама.
2: Вообще действительно.
3: Я потом в смокинге, кстати, он пошит из легчайшей ткани тропикана в австрийском пошивочном объединении одного из пригородов Вены. Специально по заказу меня. То есть меня специально приехал портной. Он обмерил мои антропологические данные. Уехал, и мне выслали по почте с другим, так сказать, представителем фирмы. Да, мне выслали костюм, который очень оказался мне впору, если не считать некоторые узости брюк. Ну, это я, опять же, после отпуска приехал.
2: Это просто вот, насколько я знаю, вы увлекаетесь велосипедным спортом, и ляжки у вас, конечно, не бей лежачего. А скажите, Евгений Федорович, вот мое такое мнение, что, так сказать, в зоне дислокации органа, вот этого сложного устройства, должно быть очень много пыли или наоборот, ее быть не должно. Как вот происходит вдув или выдув?
3: Вот это я не знаю, потому что я же не ассистент, я всегда был солистом, я и не вдав.

0: в гостях историк-популяризатор Евгений Федорович Гедики. Вы можете задавать ему вопросы по нашей теме, по теме нашего разговора. Будьте, пожалуйста, кратки, формулируйте ваши вопросы поточнее, чтобы не запутать нашего уже достаточно пожилого, в общем-то, гостя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Алло, Саша, доброй ночи, это
0: привет.
1: Алексей.
0: Здравствуй.
1: Вот очень приятно слышать эту музычку, потому что действует она очень как-то умиротворяюще на меня, вот в частности. То есть как там, ну, на змею музыку укротитель. Угу. Ну, во-первых, я хочу так поздравить вас с двойным праздником. Во-первых, с вашим грудничком Гошей.
0: Да, да.
1: Вот. А во-вторых, собственно, с праздником, в общем, национальным. Это, ну, говорят, что, в общем-то, первая суббота последнего месяца зимы, я бы сказал несколько шире, первый уикенд последнего месяца зимы. Uh-huh. Вот, и сегодня, когда я, собственно, ехал домой, и в метро было очень страшно находиться, потому что, в частности, машинист, например, остановил, собственно, поезд на метромосту и сказал: остановка по требованию.
0: Да?
1: Да-да. И, значит, смеялись в вагоне все, кроме меня, потому что, в общем-то, что ждать от этого машиниста, ну, я, в общем, не знал. Вот. А, значит, вопросы, собственно, такие. Вот скажите, Евгений Федорович, вот дело в том, что я как-то так, ну, с удовольствием слушаю вот альтернативную какую-то музыку, новую. Вот сейчас много очень групп молодых, которые, ну, используют в своем, ну, в звучании в своем, что ли, такие еще, казалось бы, давно очень редкие для нас инструмент, ну, волынка, например. Mm-hmm. Вот. Так, собственно, почему же, может быть, просто я не слышал, но я еще раз повторю, что я достаточно много слушаю вот музыки новые, они используются, значит, в их музыке орган. Это связано с громоздкостью или с какими-то, в общем-то, иными причинами на это есть. Вот это, значит, первый вопрос. А второй вопрос, он, значит, касается, собственно, техники безопасности при игре на органе, потому что, в принципе, инструмент духовой, да?
0: Да, конечно.
1: Вот вы, Саша, как-то, я помню, ну, не так давно, я уж не помню, что за команда была у вас в гостях, говорили, что вас продуло волынкой, да?
0: Было дело, да. Да. Надуло пазухи за ноздрями, да.
1: Понятно. Ну и как вообще?
0: Произошел прокол, значит, скач всяких там вот этих шлаков, а-а-а, после чего как бы вот восстановилась нормальная жизнедеятельность пазуховых этих вот ямкостей.
1: Да. Ну, то есть вы сейчас здоровы?
0: Да, конечно.
1: Ну, слава богу.
0: Да, спасибо.
1: Вот, значит, потому что, собственно, вот про технику, опять же, безопасности игры на этом инструменте, потому что, то есть как, собственно, предохраняться от этих, ну, ветров, там, я не знаю, возникающих при игре, или там же есть и клавиши, насколько я помню, потому что вот, когда я в бытность свою студентом очень часто отдыхал в Эстонии, я, собственно, очень любил там, попив темного пива, сходить вот как раз на концерт органной музыки, потому что, ну, действительно, это, в общем-то, в кайф.
0: Да, да, да, несомненно. Ну, я понял, сейчас мы узнаем у Евгения Федоровича ответы на ваши вопросы.
1: Спасибо,
0: до свидания. Насчет первого вот все-таки вопроса я позволю себе сказать, что, насколько я знаю, иногда в музыке, называемой музыкой Doom Metal, бубенить, иногда используются всячески вот органные дела, но это, по-моему, не настоящий орган, как правило, а какой-то клавишный. Или если настоящий, то, может быть, с фонограммы откуда-то.
2: Нет, я должен вам сказать, что настоящая Doom-команда считает своим долгом записаться с настоящим органистом и с настоящим хоровым коллективом, если вы вспомните, что там участвуют хоровые коллективы. И мало того, сейчас в мире происходит

0: Единение, сближение культур. Альтернативной, молодежной, академической, аутентичной. И многие серьезные хоровые коллективы, а также органисты ищут творческих контактов с дум-командами. И они записываются вместе, притом в очень хороших залах. Например, Musikverein в Вене. То есть я конкретно, кстати, собираю некоторую такую фанатечку думовскую. Но я не отталкиваюсь от названия каких-нибудь там команд. Я отталкиваюсь от того, где записано. И мне больше по душе именно записи в Musikverein в Вене. С этим хоровым коллективом, называется Singverein. И с местными органными исполнителями. А что касается, в общем, этих двух вопросов, то ключевым словом будет в моем ответе слово «волынка», который произнес, кстати, человек, который спрашивал меня об этом. Волынка — это своего рода тоже архи-орган, или как вы выразились, про-орган.
1: Ну да, да, то есть это...
0: Да, да, только она появилась гораздо севернее, в кельтскую эпоху, когда уже не было скотоводства, уже было земледельчество.
1: И была очень, кстати, дефицитная древесина, поэтому зато скота было много.
0: Да, как всегда, когда есть пахотные земли, то скот тоже, так сказать,
1: то есть
0: мягко
1: скотина
0: говоря...
1: мало, бревен, то есть скотина много, бревен мало, в результате, скажем, корпусность весьма затруднена, приходилось как бы делать такую мешковатую форму из скотины, а вот какую-то, значит, деревянную конструкцию корпусную соорудить было просто не из чего.
0: Да, но трубы делали из стеблевых растений.
1: Да, как-то вот, например, зонтичность. Ну, вот и всякие тростниковые тоже, там же были достаточно обильные заросли тростниковых.
0: Да-да, и родина гобоя тоже, кстати, в Кельтии, в древней. Потому что там же звук извлекается посредством вибрации двух пластинок из камыша. Да. Называется трость.
1: Кстати, здесь вот можно напрямую так проследить аналогию вот всех этих инструментов духовых, волынка, гобой, там трубу, можно тоже туда саксофонов пиндюрить. И все это в целом, синтез всех этих духовых инструментов нашелся, как ни странно, в органе. Но чтобы было что-то свое, потому что, ну, представьте себе, это же очень, например, достаточно просто взять там гобой, все вот эти там духовые, и просто, чтобы люди, несколько человек, гудели, получится, так сказать, духовой ансамбль. А орган, он тем и нов, что при, скажем, соединении функциональных качеств всех духовых инструментов там было найдено какое-то свое звучание за счет, скажем, расфразировки каких-то отверстий, всяких там труб там, и прочих там полирольных дел мастеров.
2: Продолжайте, пожалуйста, Евгений Федорович.
1: Вы хотели на второй?
0: Да-да-да. Вопрос был о том, как предохраняться.
1: Это, кстати, действительно очень интересно, потому что существует масса разных мнений. Например, вот по ТВ-6 в рубрике «Аптека» недавно вот совершенно эту тему серьезно обсуждали. И тем не менее, количество вот каких-то незапланированных вот этих моментов... Да, постоянно происходит и переполнены вот и рот больницы, все это уже...
0: Мой ответ краток. Закаляться. То есть человек, который испытывает такое воздействие среды, играющий на таком ответственном инструменте, должен быть закален не только морально, дабы прочесть замысел автора, скрытый за этими обильными нотными знаками. Он должен быть закален и физически, то есть не подвержен быть простудам. А так, если вдруг что случилось, ну и опять же я советую этот самый, как его там, вот, ну, 7 бед, один ответ.
1: Да, да, да.
0: Вот, но я должен, так сказать, считая своим долгом воспользоваться предоставленной мне трибуной и описать состояние дел в нашей, так сказать, демократизированной культуре. А именно, где-то с 85-го года в нашей культуре началась... демократическая реформа. Но эта реформа приняла лишь внешние стороны. И, например, некоторые коллективы, которые раньше назывались коллектив, там, при таком-то министерстве, при таком-то какой-то филармонии, коллективы начали носить название «коллектив имени художественного руководителя». То есть художественный руководитель как бы взбирался на самый пик этой пирамидальной иерархической системы, свойственной отныне нашей культуре. И что влечет такое положение дел? Человек, творческая личность, с неоднозначным характером, с разными темными и светлыми сторонами своей личности, взбирается на эту пирамидальную систему и начинает оттуда, как бы дожимать локтями тех, кого он не мог дожать при коммунистическом режиме, так как при коммунистическом режиме, извините, его самого могли дожать в любой момент, не пустить за границу, не дать из государственной коллекции скрипку Страдивари, а также лишить записей, дачи и семьи.
1: Кстати, бывало так, что дожим производился не только или оттуда, или отсюда, и оттуда, и отсюда, потому что иногда бывало уже, как говорится, не до жира, но без рыбы и сам раком встанешь, и вот эти все сложности до сих пор многие помнят.
0: Ну, я думаю, что вам-то помнить нечего, вы слишком молоды, вы не застали пика вот тех додемократических отношений. Реформ, но я спрошу вас как исполнителя. Вот представьте себя на месте человека, который выбрался на вершину пирамидальной системы в культуре. Что бы вы сделали?
1: Ну, первым делом я бы позвал друзей, мы бы выпили.
0: Это чисто внешний шаг, я думаю. Я думаю, что какие-то виды изменения таятся у вас в подсознании. И вы даже, может быть, сейчас и не скажете, потому что трудно представить. Вы же человек,
1: то есть не вы на хотите высоте рейтинга. Сказать, давайте скажем более конкретно. То есть вы хотите узнать, что бы я сделал, будь я министром культуры?
0: Министр культуры несколько не более номенклатурная должность. Представьте себя руководителем эстрадных коллективов Москвы, например.
1: Всех?
0: Конечно. Если не всех, то вы начинаете создавать эту структуру, и постепенно коллективы, которые не входят в вашу компетенцию, они являются не раскрученными.
1: Как бы уже такими.
0: Они не раскручиваются.
1: Это называется independent.
0: Вот-вот.
1: Угу. И что вы хотите узнать?
0: Я должен вам сказать, что вы сами не знаете, что вы бы сделали на месте, если бы попали на такой пост. Ведь вы же человек невысокого.
1: Вы скажите, извините, что я должен сделать, чтобы я как бы несколько понял.
0: Вы должны быть демократичны по своей сути. Вы не должны хищнически впиваться в самые болезненные точки молодых коллективов, которые лишают их творческой свободы.
1: Ну, вообще, я бы, во-первых, сделал бы бесплатные им таблетки раздачи, потому что очень большое количество все-таки
0: тратится. А на чьи средства? Спонсоров?
1: Ну, я бы к тому времени был бы очень поднявшимся дяденькой и мог бы сам покупать им, прикладывать к зарплате.
0: А вот вы говорите, вот, как настоящий человек, который не ведал никогда раскрученности и как бы сценического успеха. То есть это все мечты и далекие от реальности. Человек, попадая в раскрученное состояние...
1: Нет, подождите, я вот здесь конкретно вот всем женщинам на 8 каждый месяц, и 8 я дарю им таблетки, разные там бинты. А вот, кстати, перед Новым годом я каждому сотруднику радиостанции подарил по куриной ноге. То есть почему? Я совершенно сейчас уже воплощаю свою программу в жизнь.
0: Да, но насколько я знаю, вы ждете от них встречных подарков.
1: Да, мы постоянно друг другу делаем такие сюрпризы. То есть, скажем, через месяц они мне же подарили эти ноги назад.
0: Извините, дело в том, что в кругу у нас исполнителей и популяризаторов принято, когда в помещение входит новый персонаж, знакомить, так сказать, гостя с тем, кто вошел.
1: Это же ваша ассистентка, ну что?
0: Нет, я имею в виду вот это.
1: Она просто повернулась уже лицом к вам, вы Евгений Федорович.
0: Ну ладно, я не буду настаивать.
1: Ну, я предлагаю послушать композицию. Пока.
0: Да, там органчик, кстати, вот тот, который я не советую покупать под каким-то странным названием «Хаммонд». Что-то он там похрипывает. делает какой-то грязный такой заполняющий звук, солиста плохо слышно, вот очень громко. Вот это не надо брать в магазине.

0: Прислушайтесь к этим звукам. Не правда ли, они заставляют вас вспомнить о детстве, о траве, которая была экологически не потоптана еще, и о молочке, который мама утром приносила, снимала с него пенку.
1: Сцеживала его сама.
0: Да, и так далее. Вот, видите, я смотрю на ваше лицо, оно немножечко стало более серьезным. Какая-то мысль пробежала.
2: По поводу пенок, вот я когда в деревне жил, вот почему все девки, они такие розовощекие? Ну, им же пенки дают.
1: Молодой человек, разрешите.
2: Какой я вам человек молодой? Убери его, убери отсюда. Ну, я говорю, девки там такие розовощекие все. Их поэтому молоком ты и кормишь, чтобы щеки потом розовые, пудры на них не тратить. Вот, а почему щеки-то розовые? Да потому что пенки они едят эти вот в детстве. И главное, что пенки они едят не те, что со стаканов снимаются, а с кастрюли вот эти жирные. И...
1: А еще вот вы знаете, что есть на самом деле в деревне такой сосуд, называемый крынка. И в нем молоко наливают и делают топленое. То есть там сверху такая прям лепешка плавает без муки, правда?
2: Ну, я верю, я видел 100 раз эти
0: лепешки. Не, ну это специальная технология выпенивания молока до невозможности. То есть то, что остается сыворотка, это вообще никому не надо.
1: А в смысле, пенка... сыворотка это вот нижняя
0: часть? Ну да, вот это.
2: Саша, ты ведешься на этот бред? Какая сыворотка? Это молоко, которое сварили, и все. Тут сыворотка уже какая-то началась.
0: Ну кто из нас деревенский житель?
2: Ну, конечно же.
0: Ну, у меня, кстати, творческий вопрос. Вот тут был вопрос от слушателя по поводу альтернативных молодежных течений.
2: Мы говорим о молоке. Какая альтернатива? Тут выбирать нечего.
0: Молоку нет, я согласен, да.
1: А, кстати, вот я помню, у нас ведь был разговор о таком понятии древнерусском, как девка, харь, кровь с молоком.
2: Ну, я и говорю, вот она, когда пенок обожрется, у нее сразу кровь с молоком получается.
1: Нет, а еще же была другая теория насчет вот дойеров, которые одним взмахом косы производят. Водился отсек выменного отростка у тёлки, и все это плюхалось прямо в ведро, в скорму, потому что ведь действительно не секрет, что груднички все рождаются изначально вообще бледные. Ну вот как и что вот твоя рубашка.
0: Ну да. Китайский краситель, сами понимаете. Ну.
1: Вот, то есть, а потом уже получают эти кровяные
2: вот
1: тельца.
2: На китайские красители, да, отмазался, а сам под солнцем в рубашке спит все время, она и выцвела.
0: Извините,
2: вот
0: вы видели пиратские диски, изготовленные Болгарией и Китаем? Ну, какие из них более ярки?
2: Яркие, родные. Какие?
0: Ну, если вы можете себе позволить, то, конечно.
2: Ну, а что нам?
1: Да, ну и, собственно, вернемся к основной нашей теме.
2: Кстати, сыр тоже из пенок делают.
1: Вот нам звонят по телефону, я думаю, может быть, мы послушаем, что хотят у нас спросить наши радиослушатели, и Евгений Федорович Гедике, историк.
2: Как его ты говоришь?
1: Гедике.
2: Да, кто ему так фамилию придумал? Ну и родители, а?
0: Извините, я внук замечательного советского органиста, композитора
1: и популяризатора. А как сейчас дедуля поживает ваш?
2: Кого-кого великого?
0: Кстати, если вы насчет дедули, я вам пришлю по почте энциклопедию. Там указаны годы жизни моего дедушки, который скончался накануне военных действий с немецкими фашистами.
2: Ты откуда его привел-то вообще?
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте, Александр, доброй ночи. Мы сейчас как раз с подругой обмываем покупку ей шубы из опоссума.
1: Ага.
3: Как вы на это смотрите? Как вы смотрите на то, что из опоссумов делают шубы?
2: А вы не подали на нее еще в суд?
3: На кого? На подругу?
2: Ну, конечно, ничего себе.
3: Так, ну, она же здесь ни при чем, не она же сделала из опоссума.
0: А я предлагаю обмыть подругу в формалине.
2: Кто купил?
3: Подругу в формалине? Ну, зачем же так жестоко?
2: Нет, кто шубу купил?
3: Подарили.
2: Кто он такой?
3: Кто он такой?
2: Кто шубу подарил?
3: Ну, какая разница?
2: Какая разница? Если мы завели об этом речь, то это имеет важный факт в расследовании.
3: А что, это из вашего опоссума?
2: Какая разница, из чего опоссума?
1: И тут вообще, в принципе, не, без разницы, из чего пошита шуба.
2: Вам задали вопрос. Вы что, отвечаете вопрос на вопрос? Ну, это неприлично.
4: Вы же все-таки в прямом эфире.
2: Да, это вам не телевидение.
3: Ну, мы в прямом эфире, не в КГБ же.
2: Ну, какая разница? Ну, вот именно, так говорите, раз не в КГБ. Что вы там скрывать пытаетесь имена? Говорите,
3: нет,
2: пусть
3: мы ничего не скрываем. Нам пусть скрывать нам... нечего. Мы хотели узнать, как вы относитесь к тому, что из опоссумов делают шубы.
4: А вы кому вопрос-то вообще задаете?
3: Как,
2: Саша, вы же не слышали, что внук называется, глухой еще.
1: Вопрос, значит, насчет шубы, да?
3: Да.
1: Это, понимаете, дело в том, что тут зависит от того, насколько мы в душе фермеры. Вот, то есть тут только от этого. Вот, и больше тут даже ответить нечего. Если тут смысл-то в том, что, скажем, в Соединенных Штатах Америки вот ваши действия бы целиком одобрили. Там даже трусники шьют из шерсти опоссума. И вообще там носки, ну все, то есть там вообще. Вот, а здесь это достаточно экзотичное животное. Вот, и, в общем, осудить вашу подругу можно только за то, что вот эту шубу, ну, вернее, шерстку, вот, из которой сшита эта шуба, обменяли здесь наверняка на какое-то количество, может быть, цветных металлов или еще на что-то.
2: Не, а нет. Как парня-то звать? Кто дарил-то?
4: И с какой целью, кстати?
3: Да нет, родители с целью, чтобы не замерзнуть зимой.
2: А, родители? Нет, вот с этого-то и начинается, Саша, у нас с детства.
3: Есть подход детства. Есть гринписовский такой, что...
2: Да какой там... тут гринпис? Да,
4: хрена, грина, кстати, это подозрительно.
3: А можно, так сказать...
2: Какое отношение имеет
3: вот
2: американский
3: доллар? Надеть на себя шерсть эту и перевоплотиться, в общем-то, в этого зверя, в общем-то, почувствовать в себе какие-то...
2: По-моему,
3: его...
2: это попытка отмазаться просто.
4: Это вульгаризация буддийского индуизма.
1: Вот вы видите? Вы видите, так, что говорят
2: люди
1: коллеги?
2: Люди иногда делают вещи, не осознают, что это очень высокие религии, затрагивают они и так далее.
1: Понимаете, дело в том, что, скажем, вообще, как бы одевая на себя шкуру какого-нибудь животного, да, там, вот вы тем самым становитесь новой душой этой одежки.
3: Да, вот я это
2: слышал. Слушатель, а?
4: Ну, вы знаете, да, я бы немножечко оправдал человека. Все-таки мороз снимает долю какой-то ответственности из того, кто дарил, из того, кто...
2: Хорошо,
4: нужен.
2: А как же древние люди ходили без одежды? Ходили ведь?
4: А с них тоже снимали три шкуры, свои же соотечественники. Вот мы говорили о скифских племенах, нет.
1: Нет, подождите, собственно, уже сейчас наш институт защиты человека от окружающей его среды разработал новую технологию для пар. Конечно, если человек идет в одного по улице, то ему лучше там как-то утеплиться там. Вот. А если вдвоем, то можно идти в голом виде вообще. Главное, друг на друга неустанно дышать. Обогревать друг друга дыханием.
2: Ну, это йоги, по-моему.
1: Ну почему йоги? Сейчас вот.
4: Кстати, если вы это будете делать в азиатской стране, то вас могут на ножи взять родственники, на кого вы дышите.
1: Ну там даже сейчас, скажем так, там уже ножами не пользуются, там сразу грызут и все. Да, спасибо.
2: Да,
1: спасибо.
2: Подавайте в суд обязательно на него.
1: Спасибо.
4: Еще звонок?
1: Да, еще следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Даже доброй ночи.
1: Да.
5: Вы знаете, я тут по поводу пены подумала.
1: По поводу вот молочной пены.
2: Пенка,
5: ну, да,
2: ее лучше называть, а то ее
5: с одной стороны молочная пена, а с другой стороны, вы понимаете, из пены она как-то Афродита родилась.
1: Ну, вы знаете, это легенда. И тут сейчас существует мнение, кто говорит, что Афродита из пены, а кто говорит, что из яйца.
5: Ну, во всяком случае, на картине изображена Афродита из пены.
1: Ну, понимаете, художники, они тем и замечательны, что у них есть как бы некоторое право на фантазию, на воображение.
5: Ну, простите, если учесть, что из пены молочные делают сыр...
1: Ну, это конечно.
5: Да, то получается так, что Афродита сделана из сыра.
2: А может быть, даже из масла или сметаны, если как долго. А вдруг кефир?
5: А как же ее употреблять-то?
2: Кого ее-то? Афродиту?
5: Афродиту в чисто духовном смысле.
2: Духовную употребляйте.
5: Ну, сыр, между прочим, дело материальное.
1: Кстати, тут можно
2: ну,
1: еще...
2: Ну, его можно одухотворить.
1: Да, вот, например, вы знаете, у нас, это может быть несколько не в тему, но я все-таки должен рассказать. У нас был один друг нашей программы, сейчас он, к сожалению, ну, очень далеко. Он одухотворил собственный, извините, конечно, унитаз. Он, значит, сшил ему одежду очень красивую, повесил ему вот вокруг этой шеи цепочку золотую, и там чуть ли с ним не спал. Это был его лучший друг, он там...
5: А, понятно. Это да. Был Пигмалион. Это мы уже слышали.
1: Кто вы говорите?
5: Пигмалион, наверное, это был.
1: Нет, его звали по-другому, вот этого товарища. Его звали Снегирь Викторович Гиря.
5: Угу. Так как же он назвал тогда свое произведение?
1: А вот не произведение, а друга.
2: Он так его
1: не назвал. Он его звал Толиком, он его звал Толиком.
5: Толиком. Унитаз Толик.
1: Ну, не, ну как, унитаз это так вульгарно, вот наш
2: самский блюд.
1: Вульгарный, вульгарный.
2: Раковина тоже вульгарная.
5: Ну, вы меня простите, все-таки я женщина, и вопрос Афродиты меня продолжает волновать.
2: А, ну да. А Мадонна вас тоже интересует?
5: Мадонна, смотря которая.
2: Ну, вот последняя.
5: Последняя, это которая современная или которая все-таки из художественного фонда?
2: Ну, последняя. Вот поет она еще песню.
5: Ой, ну она так поет.
1: Плохо?
5: Ну, как вам сказать?
2: Мы если, тоже такого же
5: если ее слушать без изображения, она поет отлично.
1: Да, у нее очень хорошие еще и музыканты играют иногда.
5: Да, да. А вот если вот посмотреть на нее как на Афродиту...
1: Угу.
5: То пены ей явно не хватает.
1: Вообще, в принципе, ходили слухи, что она вообще-то вовсе не женщина даже.
5: А кто она?
1: Мужчина. Да.
5: Гермафродит?
1: Нет, ну что вы.
5: Она скрывается?
1: Нет, она мужчина.
2: И не скрывается.
1: Так что
2: она же по сцене без этих повязок на лице ходит.
5: Да, ну извините, тогда у нее парики на всех местах получается.
1: Конечно, конечно. А это сейчас очень в моде. Даже вот вы думаете, вот классические музыканты вот на сцене играют во фраках, это у них татуировки такие. Они же нагишом, там же жарко.
5: Да, но между прочим, фраки они подразумевают под собой хвосты.
1: А, ну вот эти как бы у них прикрепляются.
2: Это уже из папье-маши.
4: Не хвосты, а фалда называется. Ну что же.
5: Папье-маши это не такая гибкая материя.
2: Ну, вы знаете, при современных технологиях зарубежных добиваются еще не такого.
5: Да, но у нас-то тоже музыканты во фраках выступают. Вы представляете себе симфонический оркестр с хвостами из фраков?
1: Ну нет, это мы же объясняем, это татуировка, а вот эти вот фолды, как вы говорите, это как бы приделанные искусственные какие-то штуки. Ну как вот скажите, зачем вообще они нужны? Вот зачем морякам на бескозырке ленточки, чтобы по глазам хлестали? Вот скажите, зачем?
5: Нет, ничего подобного.
1: А зачем? Вот давайте вот разберемся,
5: вот,
1: зачем?
5: Вот если серьезно, то я знаю, зачем это.
1: Вот давайте скажите.
5: Когда дует большой и сильный ветер, ну, типа с юга или с севера, тогда они подвязывают эти ленточки под подбородком для того, чтобы бескозырка не улетела на другой конец света.
1: Вот вы не правы. На любой уважающей себя бескозырке, между прочим, вместо там глупой надписи, там теплоход какой-нибудь Осипенко, сделана ленточка, как на фуражке, подбородочная. И, кстати, еще на эту ленточку закреплен специальный, как у хоккеистов, челюстно-защитный такой, чтобы потому что моряки очень часто в момент качки они падают, стукаются челюстями.
5: Вы перепутали, это боксеры.
1: И хоккеисты еще, кстати.
5: У это боксеры, они там в челюсти берут эти ленточки для того, чтобы у них не выпала капа. Когда их партнер бьет по голове.
1: Да, кстати, вот на самом деле мы сейчас открываем сеть продажи вот этих кап. И любой желающий сможет купить. Дело в том, что это сейчас все сильнее входит в моду, на самом деле.
5: На самом деле, да. Вы знаете, между прочим, такую вещь, что есть такая штука, отбеливатель для зубов некоторых разных фирм, простите.
1: Да-да-да.
5: Вот. И они советуют. Вот берете наш отбеливатель, намазываете на боксерскую капу.
1: И надеваете.
5: И вставляете туда. В рот.
1: Да, вообще, вы знаете, раньше, вот
5: и
1: я
5: боксируете.
1: Помню, до того, как... вот изобрели все эти зубоочистительные средства, то как бы люди, ну, желающие, чтобы зубы у них были свежие, как вот на картинках иностранных, они полоскали их стиральным порошком или отбеливателем лебедь, вот такими, знаете, были такие.
5: Да, знаю, у меня до сих пор старые запасы сохранились.
1: Вот, да все мы этим занимались. Чё греха таить? А я помню, как детишки у нас, это был год, не соврать, какой-то 78-й, они ободрали со всех окрестных крыш гудрон, вот которым они покрыты, использовали вместо жевательной резинки.
5: А, изживали его, да, изживали. Да, и зубы, да, после этого становились не белые, а черные.
1: Да, такие черные прям, то есть это тоже реально. Это
2: маленькая антикоразичка.
5: Да. Я, правда, этим не баловалась. Вот как сейчас вот балуются наркотиками, я вот гудроном не баловалась, честное слово.
1: Да, в общем-то, мне тоже не довелось, но вот...
2: А я смолу жевал и за маску нормально дышу тогда.
1: А, кстати, еще есть клуб любителей хвои. Они выходят массово в лес и жуют елки.
2: Голодают, по-моему.
1: Да, прям,
2: голодные,
1: да,
2: лес.
1: Да,
5: господи,
1: да.
5: Бедные леса. Я-то думаю, куда же леса-то пропадают?
1: Ну вот.
5: Как вот, насчет экологии вообще?
1: Насчет экологии вообще очень сложная ситуация. Вот представьте себе, что, например, вам не дадут выходить вообще из своей квартиры, закроют все окна, да, ну вот просто и двери. И вы там будете, так сказать, активно жить, и все вот отходы там вашей жизнедеятельности вы будете складировать там же. Вот постепенно происходит такой загруз всего. Вот,
5: вместе с хвоей.
1: Да, то есть все там, всякие там, ну, все подряд, понимаете.
5: Ну, правильно. А потом говорят, что там какие-то колорадские жуки.
1: Да, да.
5: Хвою едят.
1: Да.
5: Нет, вот. Это невозможно.
1: Ну что же, вы не огорчайтесь. Спасибо вам за телефонный звонок, за интересный разговор.
2: Бессонный.
5: Ну, я чувствую, просто хотите его закончить, вам наверняка еще звонят.
2: Ну, нам надо еще отойти сейчас.
1: Да, там просто к нам приехали.
5: А, да, под хвою, я поняла.
1: Да, спасибо.
5: Всего доброго.
1: До свидания.
2: До свидания.
1: Ну что же, друзья, я думаю, вот этот замечательный телефонный звонок вас примирил. Я вижу, что вы как-то уже так дружелюбны. Евгений Федорович, не тычьте ему пальцем в глаз, пожалуйста.
2: Не в глаз,
1: уже давайте вот пожмите, это... пожмите друг другу руку. А, это, же... а вот этого нет, у него вообще не трогайте, это не это, это его младший брат.
4: Познакомьте, пожалуйста, меня с этим симпатичным молодым человеком, с который...
1: Это наш сиамский близнец.
4: Вот этот легендарный, да?
1: Да, вот это то, что вот вы пытались у него оторвать в момент вашей схватки, это его младший братец.
4: Очень
1: торшим.
4: Приятно. Я, кстати, своим...
2: А мне представлять никто не будет этого...
1: А это историк, популяризатор Евгений Федорович Гидюки.
2: А чего он популяризирует?
1: Он популяризирует органную музыку, игру на органе и вообще.
2: Это вот это он принес, да?
1: Да.
4: Я бы даже сказал, это я сыграл.
2: Да.
4: Кстати, многие органисты, органные мастера дарят мне части своих органов, трубы. Я их много уже собрал, они висят у меня на стенах. И я мечтаю собрать из этих труб единый орган, который звучал бы как, ну, помните, вот в Артеке было дерево, которое...
2: Меня в Артек
4: прививали.
2: Не приняли, не помню я даже.
1: Ну, конечно, неудивительно. Там, нельзя же травмировать было детей. А скажите, Евгений Федорович, вот такой вопрос у меня возник, естественно.
2: Они орган... взяли меня не из-за того, что травмируют детей, а чтобы меня не травмировать.
1: Скажите, пожалуйста, Евгений Федорович, вот вы, так сказать, еще органных дел мастер, это действительно факт. Вот обрабатывается поверхность деревянной органа обычным этим рубанком, как вот плотник там, который гробы клепает, стенки разные, или есть какой-то специальный инструмент, ведь как бы счистка верхней структуры дерева, она меняет его акустические свойства. Вот,
4: да-да-да, вот
1: скажите
4: именно это
1: об этом.
4: Зависит от тембровой... как бы реализации
1: еще
4: вашей
1: толщине,
4: идеи.
1: О толщине, от досочных покрытий, пожалуйста.
4: Это искусство сродни выпиливанию тростей
2: для
4: кларнета.
2: А что, сегодня говорить не о чем больше? Че? Федорович какой-то пришел. Че?
1: Ну, кстати... Вы успокойтесь, пожалуйста. Ну что вы прям... Я понимаю ваши возникшие сразу неприятности.
4: Если вам стало скучно, я вам советую немножко прислушаться к фонограмме. Она довольно-таки экспансивна, экспрессивна и эмоциональна.
2: Да мне уже сказали об этой музыке, что вы играете там. То есть вы это сыграли.
4: Да, кстати,
2: мне
4: я,
2: уже слушать не
4: я
2: хочется.
4: Я играю во многих концертных залах Европы. Недавно я был
2: и
4: на
2: мастер-классах.
4: И вы думаете,
2: это кому-то надо?
4: Люди ходят и платят деньги.
2: Ходят. А вы видели, чем они там занимаются?
4: Они платят деньги.
2: Они платят деньги. Они все ходят за бесплатных аккредитаций. Им доплачивают, молоко дают бесплатно.
4: Не знаю,
2: вот
4: я...
2: Ходят. Вы посмотрите, там одни старушки сидят со своими дедулями.
4: Кстати, а что вы скажете о принятии пеночных ванн молочного свойства?
2: Вам уже их поздно принимать.

0: Вообще, не секрет, что органная музыка, она замечательна все-таки в живом звучании, не по радио, а в живом, а непосредственно, значит, ты положил свою задницу на скамеечку в большом зале консерватории и ощущаешь вибрацию этих, так сказать, древних стен, звук, вот эту волну, мощную звука. И тут даже не столько воздействие идет на барабанные перепонки, сколько воздействия окружающей среды, колебания воздуха, все такое. И, Евгений Федорович, я это говорю к тому, что не исключено, что, в принципе, вот наш Angels и Torsion не целиком способны воспринимать эту музыку, поскольку у них как бы туловище два, а задница одна. Поэтому они несколько... Я это просто объясняю вашу физическую...
1: Саша, очень было, кстати, приятно, что вы так обильно процитировали мою недавнюю статью в газете «Музыкальное обозрение». И я предлагаю...
2: А вас пишут, да?
1: Это я пишу
2: вы...
1: для вас.
2: Нет, вот...
1: Для молодых людей, которые желают приобщиться...
2: Саша писал чего-то, вы же сказали, Федорович.
1: Это он цитировал.
2: Как он цитировал?
1: Ну, цитировал, это когда вы берете чужой текст.
2: Не, это даете... слово цитировал, я знаю. Не надо мне тут умничать. Я знаю слово цитировал. Не, вы сказали, что Саша писал.
1: Я так сказал, я писал. Я записал.
2: Вот я писал, еще
1: да.
2: Скажите.
1: А ну вы писали, ладно. А что вы писали? Вы пишете стихи, молодой человек.
2: Какие стихи? Ну, мне писать знаю, вообще нельзя. Он же все читает потом вслух. Вы представляете, что может получиться, если один пишет, другой читает?
1: Я не очень знаком с вашими отношениями. Я слышу вас регулярно, да, по радио, но вижу, кстати, впервые. Мне очень приятно познакомиться.
2: Ну, что ж теперь, сидите, радуйтесь, раз вам приятно.
0: Да, ну, Евгений Федорович, вы начали говорить...
2: А все-таки Евгений, да, сначала надо говорить? Это, забыл вот это.
1: Ну, кстати, интересное народное обращение Федорович. Чувствуется что-то такое. Не зря вы о пенках разговаривали. Вы, наверное, долгое время провели в отпуску в деревне.
2: Я там рус.
0: А, кстати, скажите, пожалуйста, как вот вы молоко пили, да, я вот у вас, вас же как бы двое, и значит, у вас, вам нужно было, а желудок у вас один на двоих или два, вот этот момент меня волнует, поскольку количество молока тут зависит, то есть как бы с двух надо вымь доить или с одного?
2: Ну, дело в том, что у Торшина вот это все, рот, это все бутафория. На самом деле он ему нужен только, чтобы верещать чего-то там. Вот. А так основное поедаю я. Ну, когда ему плохо, там, ну, видит, что у меня что-то есть, а у него ничего нету, я ему хлеб даю черный.
0: Угу.
2: Он дешевле.
0: А вот скажите, вот когда вот Евгений Федорович попытался у вас его, ну, схватить вас за Торшина, как бы Торшин воспринимает это как агрессию против себя, или он вообще как растение у вас?
2: Не-не, он все воспринимает, то есть... нервы там, все нормально.
0: То есть... угу. А почему же он не предпринимал каких-то попыток вот отразить нападение?
2: Он принимал, он подавал мне сигнал по нервам, что надо человеку ударить.
0: Угу. Ну вы вот, как я вижу, все-таки очень культурный.
2: Ну, он правильно, если бы он был бы, вот, ну, сидел бы не в этом, в пиджаке, да, вот как сидит он. В галстуке.
1: Это, извините,
2: там...
1: называется смокинг. Видите, вот черная бабочка, она одевается к смокингу, а белый одевается к фраку с фолдами, который.
2: Ну, вот он сидит с этими фолдами, его не ударить даже. Знаешь, его нельзя ударить.
1: Фолда — это сзади болтается. У меня короткий.
2: Ну
1: это
2: вот
1: смокинг,
2: я вот, если хотел
1: папа.
2: Бы вас ногой по заднице ударить, а у вас там висит вот эта фолда. Как я могу и ударить? Вы все-таки выглядите так интеллигентно. Я и стараюсь с вами обращаться, ну как-то смелее.
1: Да, старайтесь, кстати.
2: Вот до этого был
1: получится.
2: Полковник, он его увезли отсюда. Он на своей машине ездит с водителем, его увезли на этой машине.
1: Ну еще бы, полковник, меня бы кто-нибудь увез.
2: А и вас увезут. И Сашу увезут, всех сегодня увезут. Вот, и я и говорю, что он мне сигнал-то подал, что типа того, парень тут рядом сидит, вообще берегов не видит. Ты ему там очки-то протри. Я ему говорю, ты что, не видишь, парень-то сидит в этом, во фраге с фолдами. Вот, и в бабочке еще. Какая там... белое, черное, не видно. Вот. И я говорю, нельзя. Но он так обиделся на меня, конечно, что я просьбу его не выполнил. Обычно-то я так, его кто пнет локтем-то в автобусе.
0: А вот, может быть, Евгений Федорович, может, вот вам налить блюдечку молока и подставить к торшину, может, как-то...
1: Я как раз хотел спросить, может быть, он сладкое любит.
2: Вы не подъезжайте к нему, он не любит это. Он понимает как-то это очень остро сразу. Не любит он вот эти вот дешевые подъезды. Как-то... С ним вообще лучше не разговаривать, его нету. Лучше вот так вот.
1: Хорошо, кстати.
0: А мне кажется, вот да-да. Евгений Федорович, что это вот у Angels такая попытка зачморить младшего брата. Вот типа вы с ним разговариваете, его нету. Все, вот младший, слабенький.
2: Не, на самом деле, как говорит мудрая русская пословица, не тычь вилами в навоз. Я будет всю жизнь хорошо.
1: Кстати, Саша, вот когда вы сталкиваетесь с такими семейными проблемами, лучше не встревать в них, а, ну, может быть, понаблюдать издалека, и когда вас спросят совета, вот тогда вот можете что-нибудь сказать.
0: А вот,
2: а вы что, педагогический колледж оканчивали?
1: Я вообще даю мастер-классы.
2: Куда вы даете?
1: Я вам объясню несколько позже, после...
2: То есть наедине?
1: Ну... Нет, я привык к большим аудиториям.
2: Ну, мы сейчас попробуем кого-нибудь собрать. Саша, сколько у нас народу сегодня в ночном эфире?
0: Ну, вот нужно сейчас посмотреть по коридорам, может, кто с утренней смены
2: остался. Кстати, вот манекены внизу я видел стоят. Если их посадить, может быть, он поведется на то, что много народу, и как-то будет говорить что-то интересное.

0: И напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» историк, популяризатор органного исполнительства Евгений Федорович Гедик. И к нашей с ним беседе присоединился в мягкой форме наш замечательный соавтор, сиамский близнец Angels и Torsion. Речь у нас идет о органах. И мы остановились на том, из чего же делают эти замечательные инструменты, из какой породы древесины. Вот вы знаете, что такой есть исполнитель Джон Ли Хукер. У него, например, гитара сделана из металла. Ну, одна из его гитар сделана из металла. Такая же гитара есть у одного кренделя из Dire Straits, тоже жестяная. Вот как вы считаете, можно ли сделать корпус органа из жести? Ведь в конце концов, насколько я знаю, корпус этого устройства несет в себе в основном механические такие нагрузки, но никак не акустические.
1: Да, вы совершенно правы. И вообще корпус — это понятие довольно относительное. Ведь корпус служит как бы хранилищем тех же самых труб, не тех самых, которые ты, вот как слушатель, ты приходишь в зал и видишь прекрасные трубы, расписные с ангелами. Это не все трубы, которые ты слышишь. И ты, как слушатель, можешь их слышать, все, если их, конечно, употребляет органист, но ты их слышишь из этого как раз корпуса. Они там хранятся, они там привинчены или припаяны в зависимости от материала, опять же, как
0: а
1: раз.
0: А как раньше было, ведь не было ни пайки, ни винтовки.
1: Раньше была экология другая, и раньше делали трубы из более мягких пород дерева, потому что влага просачивалась только снаружи, а изнутри во время открытия клапанов влага не шла, и поэтому можно было делать из ясеня, осины и других доступных пород. Сейчас же приходится туго, приходится применять различные как бы наполнители, различные вымачивания.
0: А вот из какой породы дерева сделан знаменитый орган в Большом концертном зале имени Чайковского?
1: Ну, опять же, напомню, что жестяные трубы, которые вы видите, войдя в зал, это всего лишь муляж, а настоящие трубы сделаны из черного и эбонитового дерева, выдержанного около 40 лет. То есть, когда вас еще, в общем-то, на свете не было, эти трубы уже начинали выдерживать, вымачивать и высушивать.
0: А скажите, все это тоже происходит в оркестровых ямах, как вот всякие виолончели? И ведь сейчас вот не секрет, что, скажем, если у детишек, скажем, симфонического оркестра, ну, у детей музыкантов симфонического оркестра, вот они рождаются на свет, то их люльки сразу по выписке ставят, и там они живут в артистической этой яме, где вот оркестр там, по крайней мере, до 13 лет все время под звуки музыки, чтобы вот этот мозг, их юношеский, детский, вибрации полов через кости, зубные там разные прочие отростки, члены штабеля, все это туда к ним, значит, впитывалось.
1: Дело в том, что, смотря в каком значении вы употребляете слово «оркестровая яма», потому что подчас это выражение заменяется словом, ну, как бы человек, который сольно играл на скрипке и сел в оркестр, говорит, я сел в братскую могилу. То есть он поступил в оркестр, в группу, где много ему подобных. Угу. Вот. А что касается младенцев, то просто они меньше едят, когда их уши заполнены вот этими звуками, они не кричат, они там больше спят и меньше кушают, соответственно. А зарплаты у наших музыкантов, сами понимаете.
2: А между прочим, детям надо есть столько, сколько положено, а не меньше. И не забивать им уши всякой ерундой, что в симфонических оркестрах играют.
0: А, кстати, еще нужно сказать, что как показали последние исследования биокафедры нашего института защиты человека от окружающего среды, желудочный мешочек грудничка или пупсика содержит гораздо большее количество желудочной кислоты, нежели желудок взрослого человека. И объясняется это тем, что у него вот эта, как ее, железа, которая вырабатывает желудочный сок, она работает сразу с момента рождения в полную силу. Вот. А у взрослого человека эта железа, то есть, ну, она находится, так сказать, интенсивность ее работы, она находится всегда в состоянии константа, то есть очень статичная. Что у пупсика, что у взрослого. Но пища-то меньше пупсик сожрал.
1: Но дело в том, что это одна из теорий, другая теория гласит...
3: Ослить некуда.
1: Извините, не перебивайте, пожалуйста. Одна теория гласит, что все зависит не от интенсивности работы вот этой железы, а от количества вкусовых рецепторов, которые находятся в желудочке у молодого.
3: А вкусовые рецепторы на языке, на мёбах.
1: Вот говорю, что
0: историк, вы тут не правы.
2: Вы же все-таки историю преподаете на этом.
1: Я знакомлюсь с популярной литературой, новейшей, связанной с медицинскими исследованиями.
2: Вы читаете журнал «Здоровье»?
1: Нет, извините, я читаю
2: «Наука и жизнь».
1: Я читаю журналы на голландском языке, которые мне присылают лично многие врачи голландских городов.
2: Парень-то пафосный пришел. Ты что не предупредил-то? Я бы хоть оделся нормально.
0: Ну, я не знал, что...
2: Ты сказал бы, что я приехал откуда-нибудь из Нидерландов хотя бы.
0: Гость будет.
2: Ты все время то приведешь кого-то с улицы, то полковника. Президента сюда приведи, и я приду тут.
0: Кстати, в следующем эфире у нас будет...
2: Кто?
0: Президент.
2: Чего?
0: Ну, это пока секрет. А.
1: Кстати, на одном из моих концертов присутствовало 153 министра и 30 президентов. Это было официально объявлено в программке, которую бесплатно, кстати, с позволения муниципалитета раздавали слушателям.
2: А я вот нахожу с Федоровичем сходство. У него есть двойник, это Троцкий. Врут одинаково. Что у того министры сидели в креслах, что у этого.
1: Ну,
2: вы хоть бы... Вы понимаете, где вы вообще сидите?
1: Если я буду оправдываться, то...
2: То это не получится. Надо начать с этого. Если вы начнете оправдываться.
1: Я просто считаю это выше, чем следует.
2: Не, вот хорошо, Саша, что я сегодня приехал, иначе тут я чувствую, что было.
0: Нет, ну подождите, давайте все-таки вернемся к теме, с которой мы начали.
1: Вы вот, начали, кстати, скажите, с ассистентских трудов.
2: А по поводу органов я могу вот что сказать, что все хэви-металлисты играют на железных органах, чтобы получить достойное звучание. Не вот эти вот зинь-зинь. Слушай, это звучание вот вы сейчас слушаете.
0: Ну давайте послушаем, ну, давай. Что вы имеете в виду.
2: Да, вот давайте я то, что имею.

0: И в гостях у нас Евгений Федорович Гедзики, историк органного исполнительского искусства. И я предлагаю обратиться к звонкам наших радиослушателей. Телефон 203-19-22. Я думаю, что Евгений Федорович ответит на вопросы, если таковые у вас имеются. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: А вот Сиамскому можно вопрос?
0: Ну, собственно, конечно.
1: Вот дело в том, что в одной из таких бульварных газетенок, ну, имя, конечно, мы, ну, то есть название не будем говорить, чтобы...
2: А почему?
1: Ну, чтобы лишнюю рекламу им не давать. Мы же, они же деньги мне не платили. Если бы они мне заплатили, то я бы, конечно, назвал. А так-то зачем же? Да. В общем, написано, что якобы вообще там какие-то сиамские близнецы, там, в общем, единственные в мире, и имена у них совершенно не похожи ни на Энджелс, ни на Торшин. Вот, то есть, как-то вы боретесь с подобными клеветническими...
0: Фальсификациями,
1: да, статьями.
0: Интересный вопрос, сейчас, я думаю, наверное, ответят. Да. Спасибо, спасибо за вопрос.
1: До свидания.
0: А что, Энджел, скажете? Вообще, действительно, эта проблема как бы существует, что многие усомневаются в вашем существовании. Даже вот когда я Евгению Федоровичу говорил, что Евгений Федорович, типа, дескать, придет сиамский близнец, он воспринимал это как шутку. Типа, говорит, ну, Саша. Ну, представьте себе, как вот Федорович так говорит, ну, Саша.
2: Ну, это вообще, по-моему, да. Надо в этом смехопанораме показывать, ну, Саша.
0: Вот, однако вы же пришли, и он, как вы видите,
2: я не знаю, его прибил, он все, сидит. Все, кто хочет смотреть, вот как вот выходит сиамский близнец, как заходит, вот эти все процессы, которые я могу совершить при входе в радио, там, пожалуйста, приезжайте. Как там адрес-то, Арбат?
0: Дом 11.
2: Желательно
0: днем.
2: Этаж.
0: Днем желательно это делать, потому что днем он здесь надо появляется, ему доставляет радость. Извините, что я про вас, Энджел, с уважением, ну, в третьем лице.
2: Я скромный,
0: сиамскому близнецу радость доставляет пугать утренних референток, гостей нашей радиостанции.
2: Он, вот особенно студенты,
0: практикантов с разных других радиостанций.
2: Стажеров. Да, они потом крепче вот на других радиостанциях. Их уже ничем не испугаешь.
0: Да.
2: Да мы через близнеца прошли, я сам лично слышал.
0: Какие, да.
2: А газеты эти уничтожать надо. Вот что пишут-то.
3: Кстати, друзья, я когда был еще молодым человеком, я разбирал...
2: Друга нашел, да?
3: Ну, так принято в интеллигентном обществе.
2: Ну, мы-то не интеллигентное общество, надо вот так вот заметить. Вот посмотри на Сашу. Это интеллигент,
3: очень
2: у него бабочки, как
3: человек.
2: У тебя, нету.
3: Я ему подарил. Я,
2: у него нету бабочки.
3: С автографом.
2: Такой. Потом этого кителя, вот кителя, как ты, с фалангами, или как ты их там назвал, тоже нету.
3: Так вот, когда я...
2: И я тоже плохо одет, как-то так по-простому,
3: ну,
2: по-рабочему.
3: Вам лучше и не надо. Я разбирал партитуры и заметил, что четырехручные произведения некоторых старинных мастеров для органа

0: А что ж ты не сказал? Ты, может быть, предотвратили. А, ну ты же... Ты же
1: нет, да я думал, судя...
0: Ты же с ней клава. Того, да, ведь крутил с Нинкой. Крутил, да я вижу, погнал, крутил, да сразу видно.
1: Ну ладно, при Фёдоровиче, зачем?
0: Вот, вообще,
1: чёрт,
0: мы же не дома.
1: Думает, сидит там, чё парень крутил, зачем крутил Нинка? Ну, вот так вот мысли бродят там у
0: него. Нельзя отвлекать. Нинка, она как картинка. Так вот...
1: Ну, у вас-то Нинка как раз никак, картинка. Нашли себе бабищу.
0: Он старенькая
1: уже.
0: Вы что думаете? Так вот, в произведениях, которые были написаны для четырех рук, партия педалей была написана для двух ног. И какой следует отсюда вывод?
1: Что там две педали.
0: Вы, как сиамский близнец, должны были догадаться, что старинные авторы писали эти произведения для старинных сиамских исполнителей на органе.
1: Да, и коробка передач, соответственно, автомат, если две педали. То есть сцепления-то нет уже педали?
0: Нет, уже получается.
1: Да, уже две. Все, смотри, какой умный ты парень оказался.
2: А, кстати, сейчас вот должны вообще быть беспедальные.
1: Машины-то?
2: Да, а, руль, кстати, рулем 10... регулируется. Дальше вдавил, быстрее скорость, как на самолете, знаешь?
1: У меня тут один знакомый близнец, товарищ из Америки, приехал. Он рассказывал, у них уже 10% электромобили ездят.
0: Вот так-то?
1: Вот так, а вы все тут ходите с бабочкой. Тут уже люди на электромобилях ездят.
0: Кстати, это полезно, когда отстреливается очередной конкурент по группировке, он падает на руль, и машина начинает ехать очень быстро.
2: Очень быстро, и да.
1: А вы что, в войне участвовали, что ли?
0: Вы выйдете в окно, за окно, вернее,
1: как,
0: там...
1: Как у нас полковник от Саштава звали-то? Может, знать?
2: А, я уже не помню, их столько у нас перебывало.
1: Не, не будем, да, о плохом, о грустном.
0: Вот, так я жду новых вопросов от вас, Саша. Мы уже, так сказать, довольно полно развернули нашу тему сегодняшнего разговора.
1: Да, уж, да, там.
0: И что-нибудь спросите еще.
2: Я хочу узнать, вот скажите, пожалуйста, существует такая картина.
0: Кстати, извините, вот сейчас музыка звучит, я нарочно ее вам дал.
2: То есть она вам мешает, я убрал.
0: Нет, она записана
2: наоборот,
0: домашнем извините. Электронном сэмплированном органе, который пытаются впихнуть нашим потребителям низкооплачиваемым зарубежные фирмы. Послушайте, какой звук. Какой неприятный тембр, отличающийся да. от живого органа.
2: А вот...
1: Да, можно я тоже да скажу, вот да. Приму участие вот в том, что вы
0: кстати, было целое течение дадаистов. Они много написали картин, музыки.
1: Я вот знаю течение даистов, которые даили, они не да говорили. Какие-то это вообще прохиндеи, можно сказать. Они да говорили. Это не специально.
0: Но приехавшие вот из деревни...
1: Дойер, вот вы были с Дойером хоть раз на «ты»?
0: Я с доярками, извините, не путайте доярками. Мою ориентацию.
1: А вы еще и кот мартовский.
2: Ну, друзья, друзья.
0: Ну, Саша, приехавший из деревни, человек испытывает множество удивительных.
2: Нет, но я знаю, насколько я знаю,
0: да.
2: Евгений Федорович, вы уже давно из
1: деревни
2: приехали.
1: А приехал-то?
2: Ну, по-моему, он из Подольска. Вы из Подольска,
0: я
2: по-моему.
0: Я из Станицы, между прочим. Ага.
1: Откуда? Станица?
0: Да, Станица, где Шолохов написал вот то, что вы думаете.
2: Вот Муму.
1: А это про него, что ли? Вот про мальчонку-то? Дома еще ему многоэтажные снились, деревенские.
0: Это ну, Манилов, ты что? Это
1: не, мальчонка там был такой вот.
0: Манилов же был когда-то
1: шкет
0: мальчонка.
1: Такой маленький в штанах и в тюбетейке.
0: В ранних редакциях «Мертвых душ» упоминался мальчонка
1: Шолохов Манилов. Шолохов писал не про мертвые души, он про живых людей писал-то. Это Гоголь был, мужик он с носом.
0: Да, правильно.
1: Живой еще в гробу потом
0: ворочался. До сих пор спорят, что написал Шолохов, а что не Шолохов. Так что вы будьте в курсе литературных событий.
1: Вы со мной
0: событий.
1: Только не спорьте. Я на литературе двух собак съел.
0: Сиамских.
1: Ну, естественно, я же одну не могу съесть. Нет, ты представляешь, Шолохов написал Муму. Вот так вот я скажу.
0: Не может.
2: С трудом.
0: С трудом.
1: Да, да. Вот, вот интеллигент. Это...
0: Кто, это Шолохов интеллигент? Да это прохиндей.
1: Я вы про видели? Вас говорю, прохиндей. Это вы... Я не буду вас называть.
2: А что вы имеете против Шолохова? У него жена
1: видели?
2: Была, кстати, дочь
1: да,
2: доярка,
1: кстати.
2: Между прочим. И она доила, она лучше
1: и
2: всех.
1: И дед у него был дойером. У него ладони все без этих черточек были. Вы представляете, что
0: знаете,
1: это
0: какой
1: значит?
0: Массаж может в имени.
2: Да.
1: А вы все о массаже. Видите, интеллигент. Ему лишь бы в соляриях там и массажи поделали, что Я, кстати, и доярки,
0: чтобы. Я, кстати, колбасы не ем после армии.
2: А скажите, скажите, пожалуйста, Евгений Федорович, вот я знаю о вас.

0: вашей поездки в Таиланд, где вы с тамошними проститутками забавлялись.
1: Очень а знаешь, какая халява? Два грина час. Ты прикинь, сколько сэкономил.
2: Ничего подобного, 15.
1: Сейчас но плюс... все российские бизнесмены ездят в Таиланд, чтобы сэкономить. Ну, каждый день по 200, по 600 грин отдавать за проститутку. Это посчитай. Вместо двух
2: грин. Извините, кто изучал этот вопрос обильнее, вы или я? Вы вообще хоть раз...
1: Кто вы такой? Кто...
2: Да вы на себя в зеркало посмотрите. А они же вам дверь
0: правы. Ну что, вы правы. Нет, давайте.
1: Вот эта бабочка да. Его, вот эта бабочка. Ну, вот летчик пришел за бабочкой.
0: Вы только не оттягивайте ему ее и на нос. Между прочим, больше,
2: скидку делают за бабочку. Вот увидит, сразу думает, интеллигентный человек. Не какой-нибудь.
1: А у меня одна мысль. Вот я вижу интеллигент. Вот в табло бы ему разрядить бы всю атмосферу, а?

0: ассистентка нашего замечательного гостя Евгения Федоровича Гедика, историка популярного органного исполнения, сейчас нам подует флейту. Ну, в хорошем смысле. Я хотел сказать, да, да, да, Евгений Федорович.
1: Кстати, Саш, ведь никто и не подумал иначе. Но, правда, что-то мне тесновато тут. Она какая-то большая у него.
0: Но она шубу не может снять. У меня ощущение, что это ее вторая кожа просто. Ну, вот пощупай, она будет орать? Молчит?
1: Она не... вообще не мальчит, я не слышал еще слов.
2: Дело в том, что она, во-первых, волнуется, она сейчас будет играть в прямом эфире, а во-вторых, я должен уточнить, она будет играть на нескольких флейтах. Каждая из флейт может сделать только один звук. Она попеременно будет на каждой
0: менять.
2: Менять, да.
1: А, это как у американцев дудки вот эти. Трын-трын-трын, они там дуют у них, как в губную гармошку, да? Кстати, скажу вам по секрету всем, что у нее ресницы, как у коровы.
2: А это хорошо?

0: Молодец, Ниночка, солнышко ты мое.
1: Только она у вас как-то очень сильно дышит. А может, она беременна? Скажите. Кстати, беременным по заключению медкомиссии запрещено дуть флейту, поскольку...
2: Ну, выдувает она.
1: Выдув происходит. Евгений Федорович, как-то шумно дышит она. Все-таки,
0: я думаю, просто надо, не надо было ей давать...
1: Вот эти капли.
0: Нет, вот эти леденцы, они же слюное отделение повышают. Ну, все равно, кстати, я считаю, она...
1: Она справилась, конечно. Справилась. Молодец, девчушка. Молодец. Сколько ей лет, если не секрет?
2: Полтишок, верный уже, по-моему. А вот у меня вопрос к Федоровичу. Федорович, а Кисин, вот тоже Евгений, не родственник тебе? У вас как-то имена одинаковые. Может, он родственник какой-нибудь? Тоже такой профессор в музыке там играет. На чем он играет?
0: Кисин, кстати, тоже клавишник довольно достойный. И я помню, он интересовался органным творчеством.
2: А в какой группе
0: он ухаживал, играл? Кстати, за моей внучкой. Но тогда...
2: Какой внучкой-то? Вы же сами внук. Какая у вас внучка? Он втирает-то сидит.
0: Ну, не хотите, не слушайте. Я хотел вам ответить.
2: Я был рад. У вас... А как внучку звать?
0: Это другое дело.
2: Да. Вот как зовут внучку? Вот,
1: видишь, Реншелс, можешь найти подход.
0: Кстати,
1: можешь, ведь, ты же психолог.
0: Какой у вас автомобиль? Вот,
2: а при чем здесь мой автомобиль? У меня особая модель.
0: Это уже...
1: Интересно. Друзья, друзья, нет, давайте, как, давайте, как, сейчас, что? Простите, простите, мне надо перевернуть, вопрос, надо перевернуть. Какой... Сейчас, секунду, сейчас композиция, потом перевернем сейчас.
3: Соло для бас-гитары исполняет Джон Патитуччи, автор «Опоссум», подлая.

0: Половина четвертого в Москве, и в гостях у нас Евгений Федорович Гидяки, историк-популяризатор. Ну, продолжайте, вы о чем-то там начали.
1: Вот не-не, вот я первое слово прослушал, что-то гиги.
0: Проехали.
1: А, про внучку же. Ну и что с вашей, Евгений Федорович, внучкой-то там творится? Как звать-то девку?
2: Так вот, Кисин-то подъезжал. Ну, я сказал, значит, 5 первых премий на конкурсах.
0: У кого, простите, на каких? У внучки?
2: Нет, я имею в виду, женихи ведь.
1: В прямом эфире взяточничество.
0: Нет, нет, нет, подождите, того. Я имею в виду, у кого 5 первых премий?
2: Ну,
0: у дочки?
2: Это? Он должен к ее ногам принести 5 первых премий, альбом на Deutsche Grammophon и тур концертный по Карнеги-Холлу.
1: А что же она, золотая, что ли, вся внучка-то ваша?
2: Ну, я вам, может быть...
1: Нет, вы мне сказали, она что, вся золотая, что столько денег? Я за нее бы паршивые овцы не дал. Я
2: откуда вы знаете? А вы
1: я еще фотографию даже не видел. Может, она облезлая какая-нибудь.
2: Вот вы скажите...
1: 5 премий, да?
2: А вот вы скажите, у вас велюровый салон или кожаный?
1: У меня салона вообще нету. У меня не какая-нибудь там массажерная. У меня автомобиль, ну, салон. Что вам тут?
2: Не, ну я понимаю, что здесь не тихий запах.
1: У этой тетки, как ее звали? Салон есть такой. Велюровый.
2: А, ну да, это...
1: Железом он обит, жестяным.
2: А это престижно?
1: Еще бы. Сейчас железа нет в стране. Золото, например.
2: А, тогда вы можете позвонить мне как-нибудь. И мы договоримся.
1: Я буду звонить ему.
2: А вам что, трудно?
1: У вас же... Кто вы такой? Вот я задаю этот вопрос.
2: Ну, у вас же 4 руки.
1: Ну и что, ну две-то маленькие.
2: Не обязательно брать телефон такой большой.
1: Не, вы что, шибко занятой?
2: А вы очень хотите.
1: Или внучка...
2: И нет, не хотите,
1: я,
2: не надо.
1: Я уже и не хочу. Я уже понимаю,
2: а что
1: вы мне пытаетесь...
2: Михаил... Саша, какие у вас еще есть, нет, вопросы?
1: Подожди, мы еще не выяснили одну тему. Девку, то есть внучку у вас, скорее всего, облезная,
2: да, она еще
1: какая-нибудь.
2: Девка, но не облезная. Вы... Кстати, это немаловажно, девка или не девка. В наше время, поди найди.
0: А, может
1: а
0: быть,
1: кому она нужна,
0: муки-то
1: сколько?
2: Кстати, как насчет того внучка, которого вы все время с внучкой скрещивали сегодня в эфире? Я вас слышал, я пока готовился.
1: Какого
2: вы звонили.
1: Внучка? Что-то подвох какой-то.
2: Гошу
1: этого. Чувствую,
2: вот.
1: Что-то, кстати, роет он мне тут могилу.
2: У него, кстати, и память короткая.
1: А что, Федька-то бегает еще или как вообще?
2: Этот-то?
1: Ну, Федька-то.
2: Ну, ему, кстати, смазали вот этот скрипящий сустав и протезный. Нормально, кстати, вот это.
1: Так у тебя отец еще и с протезом ходит, оказывается.
2: Отец...
1: Знаешь, дочь дефективная, а отец с протезом.
0: Это он спрашивает про Федора Изольдовича, вашего папу.
1: Так он еще и Изольдович. Ну, понятно мне теперь.
2: Ну, у меня, кстати, фамилия... Известно.
1: Да, я уже забыл ее сам.
0: Ну, вы правы, ну, вы правы уж совсем.
1: Какая
0: нашего
1: фамилия?
0: Гостя засмущали. Ну, что?
2: А звонков нет, Саша, извините.
0: Есть телефонный звонок.
1: А вам что, со мной поговорить не хочется, да?
2: Не хочется, но я просто как-то...
1: Ну, что
2: мне
1: вы...
2: не удается это сделать.
1: Ну, давайте попробуем поговорить.
2: Задайте мне какой-нибудь вопрос.
1: Это вы меня просите?
2: Да.
1: Вы же хотите... А что вы на Сашу смотрите?
2: Ну, он как бы...
1: Что,
2: сидит
1: как бы?
2: Тут между нами.
1: Какой между нами? Ну, это вы между нами. Вы посмотрите, кто
0: вот,
1: между
0: кстати,
1: кем.
0: Действительно, Торшин, а вас уже с другой стороны, у вас это как
2: так
0: бы...
2: мне с кем, с вами или с Торшиным?
0: С Торшиным бесполезно. Да, я по опыту проверил, знаете. Евгений Федорович, конечно, это совершенно бесполезная затея.
2: Ну, может быть, лучше пенем. Звонки, ребят.
1: Нет, что с внучкой, я никак не понял.
2: С внучкой все в порядке.
1: Все в порядке.
0: Ну, давайте звонки, давайте попробуем звонки. Пожалуйста, телефон в нашей студии 203-19-20.
1: И две двоечки, заметьте, две двоечки. Все нормально.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Алло, Саша, доброй ночи, это Алексей опять.
0: Привет.
1: Вот. Добрый вечер.
3: Я за последние полтора часа вообще обхихикался просто.
0: А в чём же?
1: А в чего вы хихикаете? Вот мне интересно.
3: Просто Евгений Федорович сегодня очень интересный оппонент. Я не пойму, то ли он...
1: Вы бы его видели, вы вот этот вообще.
2: Сам бы на себя посмотри.
1: На меня все видели.
0: Ну ладно, вам право ругаться.
3: То ли он обдолбился, то ли он, в общем-то...
0: Да нет, ну что вы, зачем?
1: Не, вроде голова не синяя, значит, не обдолбанная. Нормально такой сидит.
3: Мне это, честно говоря, напоминает, вот, я это, к сожалению, не вижу, очень жалею, диалог Жириновского с Немцовым, вот, когда, собственно, Владимир Вольфович у него...
0: Брызнул коктейлем?
3: Ну да.
0: Не, ну дело в том, что у нас здесь уже... в силу особых причин сейчас вот будут установлены перегородки такие, вот как в этих...
1: Где, в тюрьмах?
0: Как, нет, как, где выдают бабки в этих в обменных...
1: В кассах.
0: В кассах, да.
3: Это
0: будет,
3: как, наверное, вот чтобы там... в такси, да?
0: Да.
3: В избежание, собственно, грабежей, да?
0: Да. Так что, чтобы не было каких-то...
1: А то бабочка у него есть, у меня бабочки нету.
0: Ну ладно, тоже... вам право. Ну что,
1: я вам подарю бабочку. Автограф. Не надо мне. Ну,
0: подождите, уважаемые, вы забыли, автограф... вы забыли про нашего радиослушателя. Да. Что Алексей, вы хотели спросить, Алексей?
3: Кстати, грамотно очень, да. Я еще, вот у меня такая шальная что-то мысль появилась. В этот тандем бы еще бы Прохор, и там бы вообще бы просто повеселились бы, наверное, все. Вот. Кстати, Саша, вот у меня такая прелюдия к вопросу. Дело в том, что я, собственно, сейчас сочиняю книгу о своей сознательной жизни, так, годов 16 начинаю. Вот. У меня там такой отдельной темой, значит, проходят какие-то женские образы, да?
0: Органы, вы говорите?
3: Образы.
0: Да.
3: Вот.
0: Извините, я ослышался.
2: Ну, об органах все, конечно.
1: Да, и проходят они у вас, и
3: то
1: что дальше?
3: Я, собственно, изучаю их не по пацану, а как-то по жизни, вот.
0: Это правильно.
3: Не был знаком еще до сих пор с такой, в общем, сильно пьющей девушкой, как Прохор. С ней как-то можно, в общем-то... приватно поговорить.
0: Вы знаете...
1: Выпить-то с ней, наверное, можно устроить-то.
3: Помолчите, молодой человек.
1: Какой я вам человек молодой? Молодой, сами сознательную жизнь 16 лет прожили. И мне молодой человек, помолчите.
0: Между прочим...
3: Ну, я сейчас, в общем-то, собственно, беседую-то...
0: Нет, а вы поймите, Алексей, что Прохор, это как бы честно, так скажем, ну, девушкой мы ее называем как бы, ну, любя, чтобы поддержать в ней соки. На самом деле, это уже взрослая особь женского пола, 60-летняя. Вот, и я думаю, что вряд ли общение с ней будет вам очень приятным.
1: Смотри, как Федорович до девок охочет. Ну, да, вот так уже.
3: Нет, собственно... Все равно ведь интересно.
0: Ну, понимаешь...
1: Кстати, это... могу подогнать внучку одного известного органиста легко. И пьет безбожно. Вот.
3: Пьет безбожно, но это же не очень хорошо.
0: По-моему, кстати, это камень в огород Евгения Федоровича. Расскажите, Евгений Федорович, как вот у вас есть огород? Там макву, там всякую свеклу, прочую ботву, как вы. Я вижу, что вот с собой...
1: Там фаланги свои растит на задницу вот эти.
2: Я вижу, вы намекаете не на ботву, а на, так сказать...
0: Ну вот на то, что вы принесли
2: там
0: с собой.
2: Вот, колосится. Да.
1: Зелень-то стрижете по весне вообще так? Стрижете зелень-то?
3: Нет, кстати, Саша, вот сразу я, в общем, прошу прощения, что ваш диалог как-то... в общем-то, вторгаюсь. Вы не боитесь, что какие-нибудь там, ну, люди моложе меня намного послушают эту программу, и как-то, в общем-то, они сильно в моральном плане потеряют, потому что ведь...
0: Ну, я понял. Но вы знаете, как бы это на самом деле будут их же проблемы.
2: Нет, ну а почему они должны потерять? Они же слушают орган. Ну,
3: нет,
2: зачем здесь собрана же...
3: Орган-то они слушают как бы на заднем плане, то есть типа бэк-вокал.
0: Здесь, пожалуйста, погромче. Ну, вот.
2: И вот, молодые люди, вы послушали орган.
1: Вечер органной музыки у нас сегодня.
0: Да, и разговор у нас идет сегодня о органе. Я начал свой вопрос...
1: А можно я вопрос задам?
0: Конечно.
1: Радиослушателя нету уже?
0: Да.
1: Все, ушел.
0: Кстати, у нас что-то со связью. Какие-то проблемы, видимо, Прохор там опять что-то... Ну, неважно.
1: Ну,
0: да.
1: Он там...
0: А она. Вот... Оно это...
1: Чего она?
0: Оно это вы.
1: Она
0: ой, извините,
1: чего?
0: Что-то я тоже заразился от вас какой-то.
1: Ладно. Да. Федорович, вот ты мне на такой вопрос ответь. Орган, да? Есть такое слово. Ну... И есть орган. Какая между ними связь, расхождение и разлука? Есть.
0: А вот это, кстати, мы говорили, мне кажется, тут мы можем вернуться к трахеям, к трубам. Из трахей, по нотам, например, вот возьми петуха. Ну, я имею в виду птицу.
1: Из тюрьмы, что ли?
0: Нет, ну, ты сразу применяешь это все вот к своим каким-то ассоциациям. Нет, это птицу. Птица такая.
1: А, ну, вот это кукареку, там, да, у него... я говорю, из тюрьмы. Он же тоже так орет.
0: Ну, Евгений Федорович, отвечайте на вопрос.
2: Как вы могли догадаться, орган является...
1: Ну, я еще не мог догадаться. Да. Вы еще ничего не сказали, чтобы я догадался.
2: Ну, это такое вступление интеллигентное.
1: А, интеллигентное. Ну, я-то как... Ну... Из более высокой прослойки я вас, интеллигентов, не понимаю.
2: То есть вы хотите сказать, что вы бизнесмен?
1: Нет. Я из более высокой прослойки.
2: То есть вы в законе?
1: Чего я... Да, мы на конях и в законе. Нет, дело в том, что вас не было, когда мы говорили о монолюдях и о стереолюдях.
2: А мы же сегодня говорим...
0: Нет, подождите, как не было?
1: Не было его.
0: Евгений Федорович, он уже в то время был.
1: Нет, я говорю, на передаче не было. А приемник-то у него нету.
0: Я думаю, может, он скрыл от нас свой возраст так тщательно. Может, это вообще подросток. Ну, кстати, подергайте его за бороду, пожалуйста, Энджелс. Ну-ка...
1: Эй! Ну, нет, ладно, две волосины больше, две меньше. Ничего страшного.
2: Так о органах-то мы будем или как?
0: Вообще, вот органы, трахеи. Это сей орган или кишка?
1: Трофеи? Это, по-моему, во времена Великой Отечественной войны вот собирали пистолеты фашистские, это называлось трофеями. Ну, органы там были, да, КГБ, они это дело отслеживали, но...
2: Не, ну, кстати, когда вот взрывается мина, то многие органы тоже... разбрасываются.
1: Да, вот я видел одну картину. Идут три КГБшника по минному полю. Написано: мины, осторожно. Они идут. То есть, не знаю,
0: где это довелось видеть.
1: Вот видел это.
2: Вот бы их всех так.
1: Летчики ходят. Зачем?
0: Ну, Евгений Федорович, ну что же вы, что же?
2: А вы знаете, сколько лет я не мог выехать, дать мастер-класс в голландской стране?
1: Я бы вас вообще не выпустил. Не выпустил. Вот смотрю, я.
2: Вы, может быть, тоже из них?
1: Я?
2: Вы так присосались друг к другу.
1: Кто бы?
0: Это Энджел Сторшином. Они просто...
1: Ну, извините, одно целое присосались. Это вы, сынушка.
2: Не обижайтесь, молодой человек.
1: Вот. Идут трое по минному полю. Написано: осторожно! Мины!
2: И она как...
1: Кто? Да внучки не было вашей там, она. Идут...
0: Трое.
1: Трое. И мина.
0: Нет, с этим, все... нет. Дело в том, что вы хотите сказать, что если минное поле, там должно быть энное количество мин. Ну, несколько, нет, конечно. Нет. Почему одна. Вы хотите сказать, что одна мина?
1: А остальные,
0: это не
1: так
0: поле.
1: Просто...
0: А, понял.
1: Пластмассовые.
0: Погулять вышли.
1: Какие... Нет, пластмассовые. Ага. Ну, то есть...
2: Пластиковые.
1: Дело в том, что мина – дело дорогое. Правильно?
0: Ну, как сказать, смотря какие.
1: Ну, неважно, неважно. Любая мина...
0: Если охотничья мина, вот на медведя сейчас капканы не ставят, а мины ставят.
1: Ну,
0: он
1: ногти вырывает просто этой мины, он же ходить не может дальше. Кстати, это вот я знаю. Вы пока помолчите, да? Вам слово не давали.
2: Просто на селе тоже есть мины, там и коровы ходят, а потом
1: вы же
2: мины.
1: Не с села. Вы же с Шолоховым там пили вместе где-то.
2: На станице, кстати, мы коз тоже... Ну,
1: вот,
2: да,
1: это, вот вы в станице...
0: Что вы делали с козами, так с козами, это мне интересно. Ну-ка, Евгений Федорович, сейчас, извините.
1: С козами что?
0: Да, там что-то с козами у них было.
2: Ну, когда моя внучка, она любила, кстати, носить галоши. И каждую новую модель галош она, так сказать, требовала купить. И мы ей даже сделали такой...
1: В Советском Союзе была только одна.
2: А мы сделали ей герб родовой. Такая коза и в галошах.
0: А скажите, вот, кстати, вы говорите, что были галоши только, ну, одни в Советском Союзе. Вы имеете в виду вот черные резины и красные прокладки. Да, ведь да. Можно было прокладку сделать зеленой, из списанных фуражек высшего офицерского состава, например. Вот уже другой вид.
1: А ты знаешь такую фишку, что сатанинские плащи сверху черные, а внутри красные? Ты находишь что-нибудь общее с галошами?
2: Ну, кстати, самые главные галоши хранятся, между прочим, в
1: французском
2: музее.
1: Во французском музее эталонов. Самые, да, самые, да, настоящие, да, галоши.
2: Нет, том, это главные галоши Европы. Нет, есть
0: простите,
2: главные...
0: простите, друзья, простите.
1: В горках нет уже галош, я там был недавно.
2: А куда же их?
1: Ушли, вы... ногами ушли.
0: Вообще, знаю, вообще когда... в принципе, я хочу сказать так, что галоши, они делились по размерам, так же, как ботинки, там 40, там 3, 43 с половиной. И каждый размер, ну, например, если галоши 43 размера, то они должны были весить столько-то, но не больше и не меньше. Поэтому, действительно, Энджелс прав. плохо, что они хранились именно в эталоне. Потому что, например, берешь калошу, видишь, 43-й размер написано, и ты строго знаешь, что она весит, скажем, 5 килограмм. Ни больше, ни меньше. Ты ее можешь там, не подбирая никакие гирки, на весцы кинуть на какие-то. И вот, да. То есть, как
1: даже
0: бы,
1: вот сейчас на рынках все, ну, галоши пропали же из продажи.
0: Сейчас нет, вообще, вот сейчас, кстати, галоши
1: вместо,
0: пойти купить.
1: Вместо гирек их берут, и там же знают все, что да, если да. 43-й размер, то 5 килограмм.
2: Так, между прочим, вот, знаете, наивные вы люди. Когда так
1: мы с тобой.
2: Послушайте, да, когда засаливается так окружающая среда, то пористость резины впитывает влажность воздуха, и галоши весят уже не так.
0: Нет,
2: и вас обманывают просто.
1: Советские галоши никакие не пористые.
0: Ничего они не впитывают.
1: Да, и ничего не впитывают.
0: Они даже сделаны,
1: они
0: знаете,
1: поэтому вот называются все. Галоши. Если бы они назывались ботинки, они бы впитывали.
0: Или гамаши есть, еще слово гамаши. Вот это впитывает.
2: Еще есть бекеши.
0: Нет, это черкесский набор головной.
1: А еще есть гамак, на нем валяешься и крутишься так здорово в сеточке.
0: Кстати, насчет галош, вот их же можно было одевать только на валенки, а вы заметите, вот сейчас в Москве
1: не
0: в
1: только.
0: Валенках, а на что? Ну, на ботинки.
1: На ботинки, когда сыр, вот они же...
0: Кстати, еще я помню, идешь, так бывало, и то там, то тут калоши валяются, кто-то потерял, потом на ветке вешали, потому что
1: помню, было.
2: Для птичек, что ли?
1: А Федорович не помнит.
2: Нет, я помню, там птички.
1: Да ладно,
0: тогда ездил на автомобиле, с народом не был близок. Евгений Федорович, вы же с народом не были близки.
2: Почему?
1: Ну, как бы, вот мы хотим спросить, почему вы далеки от народа?
2: Между прочим, после моих концертов выстраиваются длинные очереди меня поздравлять в артистическую.
1: В крематории. Поздравлять. Очередь. Слушать невозможно.
2: Почему? В крематории, кстати, замечательный орган вот Донского монастыря.
0: А скажите, Евгений Федорович, вы вообще вот человек самокритичный? Ну, вот, скажем, если у вас был неудачный какой-то концерт, вы можете прямо сами себе сказать, да, сегодня что-то я неудачно сыграл, или там...
2: Так я должен это сам себе сказать, не вам же я буду говорить.
1: Ну, вы можете вот хотя бы себе это сказать? Вот вы себе можете сказать?
2: Что?
1: Это.
2: Ну, смотря при каких обстоятельствах.
1: Ну, допустим, на улице идет дождь.
2: Ну и что?
1: Вы
2: какой дождь?
1: Сказать?
2: Вы вообще откуда приехали?
1: Ну, да какая разница, откуда я приехал и где родился? Я вас спрашиваю. Вы в дождь можете себе признаться, что вы играли плохо?
2: Смотря какие калоши.
1: Он все смотрит. Этот прозаик смотрит.
0: Куда-то. Про каких еще заик?
1: Ну эти, кстати, о зайцах.
0: Ага, тогда как?
1: Зайцы же не ходили никогда в галошах. А это у них вот эта ступня, она коленки назад у них. И у них ступня получается. У них нету голени.
0: Нету, кстати, да. У них, кстати,
1: ляжка. Знаешь, какая фишка?
0: И, нет, они, кстати, в момент прыжка у них вот голень вырисовывается, щиколотка.
1: Да, вырисовывается.
0: А когда они
1: да.
0: просто там вот сидят...
1: Ну, это получается, они на пальцах уже, когда прыжок совершается,
0: да,
1: они пальцами...
0: У них, кстати, когти, как вот у птиц, такие же. Вот,
1: да.
0: Вот, а, кстати, вот передние...
1: А почему
0: лапы...
1: уши-то длинные? Это же как бы раньше крылья были, а потом они от ненадобности атрофировались.
0: У меня другое мнение, что уши у зайцев это как бы, вот, ну, как у тараканов усцы. А вот они же раньше зайцы слепые были.
1: Ну,
0: вообще,
1: да,
0: ничего. Они
1: же подымут
0: уши. Они ушами
1: слушают,
0: водили.
1: Да.
0: Типа, ну как, вот у них была биолокация, вот это, ну как вот у тараканов
1: локация,
0: тоже.
1: Да,
0: ну,
1: да,
0: нет,
1: да.
0: Они видели все, но у них было зернистое видели, зрение такое. Ну, типа, вот как у насекомых.
1: Да, да,
0: а
1: да.
0: Визуального восприятия не было объекта. И они ориентировались вот ушами. Потом, конечно, там уже у них в результате там долгих мутаций все это происходит. И уши, это уже... Вот зачем зайцу уши? Вот зачем? Вот зачем зайцу уши?
1: Чтобы, когда охотник поймает его, взять за уши и не... И также,
0: парадокс.
2: Да, не как охотник. Ну, вы же смотрели, вот комбайнер, вот он.
0: А,
2: вот,
0: да,
2: вот выручает, да, он прямо за уши его берет.
0: Удобную и... просто. Вместо
2: и,
0: ручки.
2: И сыну везет.
0: Кстати, может быть, детишкам грудным, вот вы видели, например, у него вокруг шеи шарф намотанный, мама его за шарф ведет или за воротник.
1: Да,
0: может,
1: да.
0: И муши наращивать.
1: А может, мутация произойдет все-таки когда-нибудь.
0: А потом будут отпадать.
1: Да, из-за ненадобности.
2: Это будет считаться красиво.
0: Конечно.
1: Да,
0: конечно.
1: Ваши внучки бы такие уши.
0: Десять минут пятого в нашем чудесном городе, и в гостях у нас замечательный человек, историк, популяризатор органный Евгений Федорович Гидюке. И речь у нас идет о органной музыке. Скажите, пожалуйста, Евгений Федорович, а из чего сделаны, ну, из какого материала сделаны педали на органе? Сколько этих педалей и какую функцию они несут? Ведь там, насколько я знаю, ну, в автомобиле это там сцепление с тормозной, там и всякой газовой. А вот, собственно, в роялях это там прижималово, значит, струн. А вот, скажем, в органе там чего?
2: Там, если выражаться...
1: Там, по-моему, наверное, все-таки затыкание вот этих отверстий.
2: Ну, кстати, мне вопрос был задан.
1: Да?
2: Там, если выражаться вашими выражениями, открывалово клапанных устройств, дабы
0: то
2: возбудить
0: воздушный... То есть все-таки он прав, да, был, когда сказал, что затыкалово?
2: Ну, прав, но только ровно наоборот.
1: Растыкалово, что ли, тогда?
2: Ну, вы, опять же, искажаете мою мысль. Я четко вам ответил.
1: Это у вас мысли звук... искажаются. Ну, я вам русским языком
2: ну,
1: говорю.
2: Кто специалист по органам, я или вы?
1: Он говорит, я, что ли?
2: Вот, поэтому и послушайте, что вам знающий человек говорит. Так вот, а если вы думаете...
1: А что, у нас органист сегодня есть? Не, ну вот знающий человек будет говорить, парень говорит...
0: Нет, ну это Евгений Федорович имеет в виду себя.
1: Ну ладно, Федорович.
2: Конечно,
1: давай,
2: вы же
1: тогда
2: думаете, что педали делают из полированной латуни.
0: Да, очень похоже.
1: Я, кстати, даже и не задумывался над этим.
2: А вы их вообще не видели, потому что вы на сцену не
1: я под юбки органисткам не заглядываю, как вы.
2: А, кстати, они играют
1: видеть
2: в штанах, чтобы вы знали. Потому
0: а
2: что
0: почему?
2: Они ерзают.
0: Ветер иначе.
1: Вот проследи, Сань, как он говорит. Они... играют в штанах, чтобы вы знали. Вот как это можно понять? Вы где родились? В какой стране? Что у вас с языком?
2: Ну, не будем.
1: Они играют в штанах, чтобы вы знали все. Все, чтобы знали.
2: Чтобы вы знали музыкальную сокровищницу органных авторов.
0: А, собственно, цель эту в штанах, чтобы не
1: чтобы
0: дуло.
1: Чтобы на ноги не отвлекались голые. Чтобы музыку слушали.
2: Да,
1: чтобы,
2: и отчасти
1: есть
2: так.
1: Есть находка наша. Да, вот это, молодец.
0: А что, они в кроссовках еще?
2: Нет, там специально органные ботинки на больших каблуках.
0: Смысл?
2: $300 стоит.
0: Все-таки. А педаль?
2: А педаль так не ухватишь.
0: Нет, ну как если каблук, он может произойти защип педальной
2: каблук,
0: плоскостью каблучного отростка.
2: Он имеет достаточную площадь и осуществляет надав на педаль.
0: А, то есть, знаешь, каблучный надав идет не мысцовый, да?
2: И такой, и такой, там пишется в нотах. К-мы, каблук мы.
0: Ага, а скажите, пожалуйста, а вот с такой...
2: А еще пишут правое и левое.
0: Ага,
2: то есть вы четырьмя областями ног можете давить на вот эти все педали.
0: А вот сила нажатия на эти педали, у них же, наверное, ляжки, вот как у вас, не бей лежачий, вот здоровые такие, они же качают постоянно педали.
1: Ну, Нина, там вообще, по-моему, не подъем. Фу, не подъем, да.
0: Ну, вы вытащите микрофон теперь, видите же, повисло все. Вот так, да. Да, да, Евгений Федорович.
2: Кстати, обидно, он только внучке цепляется, кто к Нине. Она же безответная и спиной стоит.
1: Внучки здесь нету, я не могу за нее цепляться. Тем более облезлая какая-нибудь.
2: Ну, это вы...
1: Если она на вас похожа, это еще хорошо.
2: Это вы себя тешите, потому что вы как бы ей не представлены и хаете ее за глаза.
0: А вот, кстати, слышала ли ваша внучка что-нибудь о Энджелсе и Торшине?
1: Да.
0: Ну, хотя бы так.
1: Обо мне.
2: Ну, она, кстати, молодежный приемник недавно получила на день рождения за хорошую игру на техническом зачете.
1: А годиков-то ей сколько?
0: Да, вот я хотел это расспросить.
2: Ну, в самый раз.
0: В смысле?
1: Это сколько?
2: А сколько вам надо?
1: Не, а у вас...
2: Несмотря на кого вы ориентированы.
1: У вас сколько в самом...
0: Нет, ну, Евгений Федорович, ну, давайте откровенно.
1: Что вы скрываете?
0: Ну, что, прав, скрываете?
2: Достаточно, чтобы...
1: Чтобы Кисин дарил 5 премий своих первых?
2: Нет. 5 премий он может тратить, так сказать, на другие
1: мороженое
2: нужды. Но 5 дипломов, полученных на конкурсах, и медали он
0: и
2: должен...
0: что, а куда он, она их денет? Обклеит?
1: Я, по-моему, догадываюсь, куда.
0: Так.
1: Ну, я не буду.
2: Слава богу.
0: А чем занимается внучка?
1: Свободное время от вас.
2: В данном случае она изучает баховское органное наследие в транскрипции.
1: Тоже такая щекнутая, смотри, по наследству идет.
0: А скажите, вот как это влияет на ушные раковины? Ведь происходит дув, плюс мощь, вот это, плюс вибрационный эффект. Ведь известно, что у всех контрабасистов, например, к 40 годам вот кишков как бы нет уже, они все смешиваются, ну, постоянные вибрации. И типа там, вот рентген, когда делают им, да, там вот ничего не видно, там просто пятно такое сплошное, там все. А они поэтому вот как-то и все такие толстые или тощие, наоборот, или средние, тут уже зависит.
2: Если бы вы были внимательны в начале нашего эфира, то...
0: У меня не был в начале эфира, был другой.
2: А я всем советовал закаляться.
0: Ага. Мы как раз вот и выходили там туда,
2: да. Да, вот русский морозец ночной, он, кстати, способствует.
1: А вы давно вообще в России?
2: В какой имеете в виду России?
1: В нашей России, в русской.
2: Каждый понимает Россию по-своему. Вот вы спросите Жириновского, как он воспринимает Россию?
1: У берегов Индии в сапогах.
2: Вот. А я в органных ботинках по всему миру.
1: С внучкой за своей убогой, да? Да?
2: Почему же убогой-то?
1: Но вы ее видели хоть раз? Я ее один раз видел, это ужас.
0: А может, это была не внучка нашего гостя? Простите. Вот, может быть, это была Прохор?
1: Ну, там был отчество Евгеньевна.
2: Ну что, Прохор Евгеньевна?
1: Нет, не Прохор там был Евгеньевна. И вот эта фамилия.
0: А как звали ее?
1: Ну, не знаю, фамилия вот эта была.
0: Нет, фамилия той, вот, которую ты имеешь в виду, была Ротор.
1: Нет, вот фамилия вот эта вот.
0: Гедики.
1: О, Гадики. Гедики. Он уже все буквы переставил. Вообще это была украинская фамилия Гадюка.
2: А откуда вы знаете?
1: Да, да я все про вас знаю. Ну, что? Я же в КГБ 3 года.
2: Вот правильно. Я хотел сказать, что вы кабинетный органист.
0: Что значит?
1: Я в кабинете на органе играю.
2: Нет,
1: это непонятно.
2: В органах все. Я имел в виду. Я по уточняю. Человек сидит в органах, он органист кабинетный.
0: Ну, вы знаете, вы сейчас...
1: А вы у меня тоже
0: на музыку, а вы сейчас пока, я понял, у вас где-то есть точки соприкосновения, у вас вообще есть какие-то.

0: А, Евгений Федорович, что вы думаете насчет обучения детей в органной школе, ну, в школе искусства игры на органе? Ведь, например, ну, скрипочку можно положить в чехольчик и с ней там заниматься дома. Орган стоит не у всякого. Электроорган — это, как мы уже, в общем-то, знаем, совершенно не то. Вот какова система обучения детишек искусству владения этим замечательным инструментом?
1: Ну, я ведь популяризатор, и, как вы можете догадаться, я популяризирую органное исполнительство и как бы пропагандирую его, чтобы широкие народные массы им занимались и своих детей тоже приучали. А уж как и где, я только могу посоветовать, опять же, обратиться к нашей фирме «Орган Альфа Плюс», которая выпускает вот эти органы, созданные по моей системе. Несэмплированные звуки, которые, как вы сами уже могли понять, мерзко звучат довольно-таки. А нормальные органчики, доступные детям. Покупайте, и вы будете...
0: А дует в них, как вот ветер. То есть, видимо, должны родители дуть в эти шланги.
1: Вот, кстати, вот я видел, здесь можно заказать по своему усмотрению.
0: Человека, можно даже... который дуть будет, или вы имеете...
1: Нет, можно модель. Даже... Ведь у многих есть такие... плодящиеся такие животные, хомячки, они же плодятся.
0: Со страшной
1: силой. И вот
0: силой.
1: Их прямо загоняешь в это колесико.
0: И что?
1: Они там они же крутят? Бегут, конечно.
2: Угу, белки вот. Еще так же вот бегают. Я видел.
0: Белки, на белки сейчас все исчезли. Орехами надо все, кормить. Все исчезли белки в лесах. Их, вот как вы знаете, всех на шубы всякие ассистентки органистов.
1: А вот, кстати, не надо Федорович, дергать. Не надо дергать.
2: Федорович,
1: не
2: ты шутку. Меня послушай. Угу. Вот ты мне скажи, как популяризатор.
1: Так.
2: Какой толк от твоих органов?
1: Это не материальная польза.
2: Ну хорошо, какая от них духовная польза?
1: Очень большая, я должен сказать.
2: Ну, это и все говорят. Очень большая польза.
1: А дети становятся лучше.
2: Чем?
1: Личностно.
2: А кто это?
1: Кто, дети?
2: Нет, личностно.
1: А у вас
2: личностно.
1: Есть?
2: Вот личностно. Я даже слова такого не знаю.
1: Ну, конечно, у вас же раздвоение ее.
0: Кого?
1: Личности.
2: Кого? Никаких. Да что, он бредит, что ли? Нет, ну... что, перепил, что ли?
1: Ну, ладно вам. Здесь, кстати, довольно гостеприимная обстановка. Со всяким бывает. Ну что?
2: Да, жалко, что вы гость.
0: Так там нет, ну вы... подождите, вот действительно,
2: да.
0: Вот на какая вопрос,
2: польза,
0: какая
2: да.
0: польза?
2: Это ушел вашем... от ответа.
0: Да, такой вот вопрос от человека, скажем так, не следующего в этом. Вот вы распишите, пожалуйста, вот, представьте себе, что вы первый человек на планете этой, вот вы изобрели орган как инструмент.
2: Вы миссионер.
0: Люди, да, вот, вы миссионер. Вот теперь, кстати, у вас будет кличка такая, не Евгений Федорович Гедик, а просто миссионер. Так и запишите, пожалуйста.
1: Может, вы мне еще и фуражку дадите?
0: Фуражку мы вам не дадим.
2: Рясу,
0: денег стоит.
2: Рясу дадим.
0: Так, вот, ну, это я посмотрите. Пошутил, я, конечно, да. Да, это такая милая шутка, конечно.
2: Ну, посмотрите.
1: Вот если взять апельсин, то...
0: Да подождите, подождите. Ну, дайте сказать миссионеру.
1: На шубку моей.
0: Нет, подождите, вы скажите насчет... вот.
2: Мы хотели от
0: вас... Как вы будете убеждать?
1: Вот вы посмотрите на шубку Нины Александровны и узнаете, какая польза от органа. Вы можете купить своей жене такую шубу?
2: Нет, хорошо. Радиослушатели не видят этой облезлой шубы.
1: Ну, не они же меня спрашивают, а вы. Вот посмотрите, и узнаете. Нет,
0: а вы постарайтесь объяснить нашим да. радиослушателям. Да. Вот пользу, вот опишите. Ну, например, что вот типа скажите, что, ну, например, вот в момент слушания, вот как аттракционы, и надо, что женщины на них испытывают оргазм, и все, например, то ломится. Это я недавно по телевизору видел. Или, например, самые вкусные ножки, это там ножки от там бычьей курицы какой-нибудь, или от курьего быка. Ну, и все ломятся, значит, их сразу покупать, там, набивать брюшками, катушками, потом, чтобы потом делать. Вот. А вы скажите вот так же вот доступно и по-понятному.
2: Вы вот. Же популяризатор. Самое да. важное это что?
0: Вы же историк. Ну, Евгений Федорович, ну соберитесь с мыслью, бросьте наконец вот эту палочку.
1: Ну что я вам могу сказать? Люди приходят, люди платят деньги.
2: И уходят.
1: Ну, а что же вы будете до утра, что ли, сидеть в концертном зале?
2: Не я свои деньги до конца отработаю. Все, что уплачено.
1: Да? И да. вы не будете мусорить в концертном зале, как некоторые делают.
2: Потом если же, это кстати...
0: А делают так?
1: Ха. Да, извините. Ага. Так вот, дорогие радиослушатели, орган — это очень полезное мероприятие. От него вам становится лучше в смысле здоровья, в смысле ваших семейных трудностей и также передряг. Потом вы как-то становитесь дружелюбнее, и вам меньше надо. Я считаю, что...
2: Денег?
1: Чего, а вам что, только этого и надо?
2: А что, если деньги есть...
1: А есть?
2: То здоровье купишь. А больше и не надо ничего.
1: Ну, конечно,
2: а вам, вот скажите, Федорович, вам не делали еще пересадку каких-нибудь органов?
1: А мне-то зачем? У меня лишних-то и нету.
2: Нет, вам пересадку во устаревших органов делали?
1: Устаревших?
2: Ну, вы же старичок.
1: Ну, уровень интеллектуальной беседы еще ничего не говорит о возрасте. Вот, я думаю, Саша...
2: Что вы этим хотели сказать, что вы на таком интеллектуально малом развитии, хотя уже стар?
1: Ну, конечно, молодой, так сказать, внешний вид еще не показатель, что у вас нет старческого маразма. Но не всегда же это бывает типично.
2: Ну, маразм надо удалять, операции, и все, что вы.
1: Это лоботомии, что ли?
2: Ну,
1: или?
2: Это вы называете как хотите, у нас это надо удалять.
1: У кого, у вас, у обоих, что ли?
2: Нет, я имею в виду у нашей медицины.
0: Подождите, друзья. Ну, хватит. Право вам ругаться. Давайте послушаем, что хотят, может быть, у вас спросить наши замечательные радиослушатели. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, у меня вот вопрос к Энджелсу Торшину. Он размножаться умеет?
0: Хороший. Кстати, вы знаете, честно говоря, этот вопрос меня тоже интересовал с первого, так сказать, момента нашего знакомства, но я не решался так прямо в лоб задать ему его. Спасибо, что вы сделали это за меня. А отвечайте, сударь.
2: Смотря с кем размножаться.
0: Нет, ну как? Ну, вы, наверное, имеете в виду Торшин, вы отпочковываетесь, вы грипп,
2: нет,
0: наверное.
2: Нет, нет, не в этом смысле. Дело в том, что с обыкновенными монолюдьми я размножаться не буду, породу только портить. И зря свои эти самые...
0: Расходовать,
2: да.
0: Понятно.
2: Если мне приведут оплодотворить какую-нибудь прекрасную близняшку, то я, конечно, это сделаю с огромным удовольствием, чтобы продолжить. Да.
0: Вполне.
2: Но дело в том, что делаю это дорогое. Если у вас денег много, молодой человек, вы к нам приходите, и мы вам все сделаем. Если, конечно, у вас есть близняшки.
0: Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Добрый вечер, Саша.
0: Здравствуйте.
4: Добрый вечер, уважаемый Евгений Федорович.
5: А я?
4: Здравствуйте, вы.
2: Ну,
0: успокойтесь, пожалуйста, дай мы вас слышать.
4: Не, ну просто дело в том, что мои вопросы, они как-то умные, поэтому к первому.
2: Да. Это то есть я тупой, да? Вот.
0: Не, ну никто так пока не говорил, Энджел.
2: Выключи его, Саша, Андрей.
0: Нет, ну зачем? Подождите, ну давайте. Да, мы вас слушаем.
4: Итак, да. Это лидер партии кислородной подушки. Вопрос у меня сначала к вам, Саша.
0: Да.
4: Вы сказали, что разродившаяся женщина как бы не может уже работать на вашей радиостанции.
0: Она может работать на нашей радиостанции только в пору беременности. То есть с момента, как она забеременела, до момента того, как она разродилась.
4: Вот с этим связан мой вопрос. Как да. известно, в цивилизованных странах практикуется такой метод воспитания мужей, как псевдобеременность. То есть когда человек носит такой бандаж на животе.
0: Кто, муж?
4: Да, именно муж, мужчина.
0: Смысл?
4: Ну, смысл такой, что он переживает как бы все трудности беременности, тяжело наклоняться, как бы.
0: Вы говорите на Западе, да?
4: На животе невозможно лежать.
0: Не, подождите, на Западе вы говорите.
4: Ну да, но у нас, наверное, тоже скоро появится.
2: Насмотрелся фильмов про Шварценеггера.
0: Ну и как, и суть вопроса?
4: А суть вопроса такая, не собираетесь ли вы принимать еще и мужчин таким образом?
0: Я понял. Дело в том, что очень часто к нам приходят туда, на радиостанцию, в отдел кадров, как бы переодетые в женщин-диджея, которых выгнали с разных там радиостанций. Там они навешивают себе всякое вымя, там силиконовое брюшко, ну, чтобы все было похоже на правду. Вот. Но производится начальником отдела кадров тщательный ощуп обзвон, обмер, там, ну, то есть осмотр. И вот такие случаи как бы сразу в корне мы пресекаем.
4: То есть таблетки вываливаются из них по полной программе?
0: Да, да, да.
4: О, спасибо.
0: Вот, там только руководящий состав мужчины в силу там, что иногда роды надо принять, иногда там сцедить что-нибудь, сами понимаете. Вот. Спасибо, да.
4: Подождите,
0: да,
4: у меня теперь вопрос к Евгению Федоровичу.
0: Да.
4: Он... Я хотел затронуть такую...
2: Федорович, отстань от компьютера, тебе вопрос не дают.
4: Такую щепетильную проблему, как трудовой травматизм. Потому что, как известно, у хороших органов место за клавишами находится достаточно высоко от пола. И когда исполнитель в экстазе откидывается назад, то он может упасть и серьезно разбиться.
0: То есть, может быть, перелом основания черепа.
4: Все что угодно. И вот, насколько мне известно, с нашим гостем как бы такое случалось даже не раз. Вот я хотел узнать, что же там такое.
0: Вы знаете, я вам даже по секрету скажу, пока Евгений Федорович увлечен там. Вот, у Евгения Федоровича, вот знаете, как у носорога, только сзади на затылке набита такая вечная шишка от этих падений. Ну, сейчас вот он уже услышал. Сейчас он ответит вам на вопрос. А, спасибо.
2: Да, отвечайте, Евгений Федорович.
1: А, ну, я бы не назвал это творческим... Извините.
0: Вытрите, пожалуйста, стекает.
1: Да, вот это творческий вытрите. Травматизм, а не трудовой.
2: Чего же вы так микрофон весь заплевали-то?
0: Ну, а вы-то чем занимаетесь тут, простите?
2: После... У меня тут тряпочка своя висит.
0: Ну, одолжите свою тряпочку нашему гостю.
2: Сейчас еще что.
1: А я вам дам шишечку потрогать.
2: Не хочу даже.
0: Да, продолжайте.
1: Ну, а в чем, собственно, вопрос? Вот шишка, да, набил я ее, ну и что дальше?
2: Вопрос был в том, что высоко места у вас находятся у органистов у всех, и падаете вы шибко часто.
1: Искусство-то высокое.
2: Вот. Мозгов у вас нет, уже все подшибали.
1: А может вы предлагаете?
2: О травматизме вас спрашивали на производстве. Понимаете, что идете вы с работы и руку сломали.
1: Это не производство.
2: Это производство, духовность. Это что
1: вот,
2: по вашему?
1: Да.
2: Вот, я говорю, производство.
1: Ну, как хотите, называйте.
2: Что, вот если руку органист сломал, сколько ему денег платят? Вот вам человек вопрос
1: это
2: задал.
1: Это называется «положил руку на алтарь искусства».
2: Нет, руку он сломал, сколько денег ему за это платят?
1: Смотря кому.
0: То есть, есть ли у вас профсоюз?
2: Органисту, профсоюз, кому? Мы про кого говорим-то?
1: А, ну, кстати, бывают такие случаи, когда человек у вас перехватил контракт где-нибудь на звукозаписывающей фирме.
2: Я говорю, когда человек руку ломает органистом, которого называют, что денег ему сколько платят, тот человек по телефону целый день
1: не надо нервничать, вы объясните.
0: Ну, успокойтесь.
2: Нет,
0: да.
2: По порядку. Обидно.
1: Кто кому ломает руку? И с какой целью? Я отвечу прескурант.
2: Когда это самое по органам бьет пальцами он и не падает со стула еще, и рука
1: кто,
2: у него...
1: человек или органист?
2: Органист, конечно, какой человек. У него рука ломается просто. Ну
0: пальцы, зажим пальцев,
2: да,
0: между клавишами.
2: Да, да.
0: Ну, что?
2: Сколько денег за это дают?
1: Ну, в зависимости
0: компенсация,
1: от...
0: Компенсация, в смысле.
1: Орган-то и дорогой инструмент. Его же
2: опять
1: пока
2: от органа.
1: Там...
2: Все от органа, что ли, зависит?
1: Конечно, он же там не клавишует потом.
0: Кто?
1: Орган. Ваша рука же там застреет.
2: Нет,
0: а, кстати, вот первые-то органы были как устроены? Там же вот не такие были, там
1: да.
0: Надо было бить по нему, как по боксерской.
1: Нет, ну, не бить, давить.
0: Ну давить было. Очень сильно, то есть и практически.
1: Да.
0: Это действительно факт, кстати. Они все с такими тоже были битками. Органистов страшно боялись. Они совмещали работу органиста и палача. Вот все палачи, они же были...
2: Я еще помню, как Дойры с этим органистом...
1: Раньше за воровство, кстати, выходили. Руки прям ломали. Вот ты украл, у тебя руку хрясь. И все.
2: Где
1: больше
2: это?
1: Не будешь.
2: Где?
1: В Европе. Я же там часто бываю.
0: Угу. Вот так. Это намек на то, что ты бы, чтобы вернул бабочку. То, что тебе обещали подарить, вовсе не значит, что можешь взять.
2: И правда, я думал, надо забрать.
1: Слушайте,
2: сразу.
1: Спасибо, Саша, и правда.
0: Ну, все-таки вы наш гость, потом будете...
1: Баловник какой.
0: Опять писать жалобы. Да.
2: И так столько вещей пропало.
0: Ну, собственно, хотелось еще узнать, кто осуществляет протирку пыли с органа, уход за ним, ремонт, полировку, продув труб. Это же продув тоже.
1: Дело в том, что по специфике своей работы мне приходится иметь ассистента. Ассистент выходит, объявляет во время концертов.
0: Это вот Нина, да?
1: Да, это моя жена, Нина Александровна. Она во время концертов...
2: Я бы не женился.
1: Вам надо две таких, я вот насколько понимаю. Она выходит, объявляет произведение, которое я буду исполнять. Вытирает скамеечку, на которой я буду сидеть. нажимают мне все различные тумблеры, посредством которых я буду извлекать разные тембры.
0: Скажи, где-то я это уже слышал.
1: Вот. И, ну, вы же, наверное, читали мою статью в журнале «Музыкальное обозрение», где я обильно, так сказать, объяснял органные специфические всякие штучки.
0: Скажите, Евгений Федорович, вот когда вы садитесь на свой стульчик, вы фолды под себя подкладываете или свешиваете?
1: Ну, это же, так сказать, один из ритуальных взмахов рук. Вы так садитесь.
2: Откид.
1: Так раз. Откуда? Нет, а вы видели, как органист выходит со скамеечки? Он так ножками.
2: А вы видели, как я выхожу?
1: Да я видел. Тут видели, затоптали как, мою внучку, как кстати, эти выходят, в колясочке.
2: Пингвины выходят, как видели.
0: Они, кстати, очень падают иногда. Они падают, ой, а и уже
2: бьются.
0: Ну что, я предлагаю сейчас вот да, несколько. Что нам нужно выйти.
1: Да.
0: В гостях у нас Евгений Федорович Гедика, историк, органный исполнитель популярного. И, собственно, разговор у нас идет о органной музыке. А скажите, пожалуйста, Евгений Федорович, вот такой вопрос у меня назрел. Не проводили ли вы такой статистики или исследований, на каких животных благотворней влияет органная музыка? Ну, скажем, если поставить в оркестровую яму или на сцену аквариум с рыбками, клетку с птицами, там слона, коня, там какую-нибудь свинью, вот кто из них будет млеть сильнее? Вот,
1: что... Я бы не назвал это млением. Вы знаете, что показатель, так сказать, близости к природе любого зоопарка — это количество плодящихся экспонатов.

0: вообще, для всех, потому что я как инженер, опять же, ведь сиамский близнец, это, насколько я понимаю, в общем-то, идеализация, такой же, как, скажем, там, я не знаю, абсолютно твердое тело или идеальный газ, поскольку, насколько я читал, вот, в принципе, большую часть вот этих сиамских близнецов, их же много, их усыпляют. То есть, вот что он, собственно, может ответить, потому что он меня оскорбил, и я, в общем-то, должен ему задать этот вопрос. Спасибо.
1: Хорошо, спасибо. Вот, ну да, давайте начнем с про вас каких-то вот. Ну, пользуются, да, гонисты льготами, но только те, которые где-то 10-11 уже почти лет назад участвовали в благотворительных шведских концертах в припятских деревнях. И им выплачивается, так сказать,
2: компенсация.
1: Да.
2: А и насчет
3: вот так вот.
2: То есть.
1: В каком смысле?
3: Ну ладно, это, когда не густо, это
2: еще был. Да, вот все-таки
1: нет,
2: на вопрос.
1: Нет, извините, я хочу пояснить. Не густо, конечно, ведь облысение свойственно чернобыльскому пережитому.
3: Не дышите так в микрофон. Испортите.
2: Да, и второй вопрос, пожалуйста, вот к вам. То есть вот наш радиослушатель как-то на вас, я понял, несколько обижен. Да, но...
3: Наехал.
2: Да, вот вы... То есть он сказал, не, что типа все... вас усыплять надо. Ну, вот...
3: Меня усыплять?
2: Не, ну понятно, что вас как бы не усыпишь. То есть каким образом вам удалось действительно избежать этой участи, если Алексей как бы прав, то вот как вы... Может быть, это потом наросло? О, извините, извините, братец, потом нарос.
3: Нет, дело в том, что когда близнецы рождаются, у них измеряют мозговую деятельность.
2: Осциллограмма называется.
3: Да. Вот. Ну и у меня обнаружились очень такие высокие мозговые деятельности. И, соответственно, меня оставили в живых. Вот. Но дело в том, что мы... Готовим восстание. И скоро всем вам...
2: Ну, все, об этом не надо, об этом не надо. Зачем? Зачем
3: придет это... конец всем.
2: Не успокоишь, что же. Да, Евгений Федорович, хотелось все-таки спросить. Вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот профессия органиста, это чисто мужская профессия или там... женской. Ну, вот считается, что, скажем, шоферы, они в основном должны быть мужчины, что женщина, она не может быть шофера. Еще тогда же вот говорят, например, в бане, да, типа, эй, шофер, подай тазик, мне... а ему, типа,
1: он говорит,
2: а как, как ты узнал, типа, что я шофер? Он говорит, да у тебя левая рука вот загорела и прыщи на заднице. Вот, то есть, естественно, что, ну, все время же локоть туда. Ну,
1: кстати, вы пытались мне разъяснить вопрос и запутали меня. Но я скажу, что профессия органиста бисексуальна.
2: То есть это безразлично.
1: Что хочешь, то делай.
2: А кто, на ваш взгляд, лучше чувствует?
3: Друг с дружкой?
2: Кто лучше чувствует музыку, вот, органную, скажем, женщина или мужчина?
1: Вы знаете, женщины развиты более интеллектуально.
2: А им не мешает вот это? Ну, вот это.
1: А вы имеете в виду слушательниц?
2: Нет, я имею в виду органисты.
1: Органисты вот это.
3: Они же кладут на пианино на это все и нормально.
1: Дело в том, что в период беременного, так сказать, развития бывают трудности с третьим мануалом органного аппарата.
2: Для всех это надо объяснить, да.
1: Вот, она просто не может, так сказать, достать уже бемолька, как мы говорим, мешает.
2: А как же это?
3: Нет,
2: а,
3: ну надо лесенку и стремяночку поставить. И все
1: какая нормально. Лесенка, когда она этим упирается уже?
2: Вот это
1: получается упирает. Кластер на нижнем мануале.
3: Ну и что? Ну поясочек там небольшой, как у пожарника.
1: Ну и потом вылезет вот такой, типа...
2: А подвес не пробовали? Осуществлять там лямочный подвес подмышечный.
1: Знаете, вот просто не хочется в
3: нас
1: конфликт
3: там нет, мы придумали что-нибудь.
1: Да, но мне не хочется входить в конфликт с акушерами районными, которые строго, кстати, следят. Они же все на картотеке эти беременные.
3: Федорович, слышишь, если тебе справки какие нужны, ты обращайся.
1: Льготные?
3: Ну, там
2: ну, это, подожди, ну не в эфире же, ну зачем?
3: Да?
2: Ну, зачем?
3: Не, ну все, если парню надо...
2: Ну, ты же всех засветишь, ну подумай сам, ну что ты права. Да, кстати, в Москве без 7, практически минут 5, потихонечку подходит к концу наша встреча с замечательным историком Евгением Гедике. Евгением, извините, Федором.
3: И мной, и мною тоже встреча была.
2: А, да, конечно же.
3: Ну, мы же встретились.
2: Да.

0: И с нашим замечательным сиамским близнецом. Ну, успокойтесь. И с нашим замечательным сиамским
1: внучку
0: близнецом.
1: Зажал. Про внучка пианино там, так и не рассказывал.
0: Внучка в колясочке.
2: Меня в чем обвиняете?
0: Кстати, Евгений Федорович, я вам скажу так по секрету. Вы проверьте внучку. Он мог ей там вымазать соску, горчицы, еще что-то.
2: На самом... Кто кого зажал?
0: В смысле зажал?
1: Внучку он зажал.
0: Ага.
1: Про
0: ага.
1: пианино не рассказал, опять же, я говорю. Где рассказ был про пианино? Он говорит, у вас пианино с трубами стоит.
2: Вы в гости, что ли, набиваетесь?
1: В гости?
2: Да.
0: Ну ладно, прекратите. Вас пригласили в гости уже.
1: Хоть увижу, эту облезлую.
0: Евгений Федорович, он придет обязательно.
1: Приеду.
0: Я вот предлагаю послушать последнего радиослушателя, если какой-то вопрос есть к нашему гостю.
1: Саш, а ты не думаешь, что слушатель оскорбился? Ну вот быть последним, это всегда было оскорбительно. Да. Это его последний
0: случай. Вообще хорошая мысль, наверное, не будем мы принимать.
2: Ну, почему? Он еще больше обидится. Последним обозвали, да еще и не выслушали.
1: Нет, просто нет, надо я просто предлагаю... корректно так.
0: Давайте выкинем на пальцах, если будет четное, примем. Если не четное, то не примем. Давайте.
1: Кого выкинем?
0: Вот так пальцы выставляйте. Давайте.
1: Если четное, игру ты не знаешь, что ли?
2: Федор, нет, это не честно, у него пальцев больше.
1: Ну что, главное, чтобы не четное число получилось.
0: Давайте.
1: А что надо сделать?
0: Нет, уже времени у нас, всё, к сожалению, нет. Удачно. К сожалению, нет времени.
1: Так что вам последний радиослушатель, а придется быть первым. Вы все первый на следующий.
2: Да, ты, кстати, не гаси, вот, не гасите вот эту лампочку, пусть он до следующего раза.
1: Номер ему надо поставить первый на ладони. Вы сейчас подъехайте к нам на Арбат, я спущу, я вам напишу.
0: Чтобы было право.
1: Да, потом, чтобы подошли и все ваше.
0: В следующем эфире, который состоится ровно через неделю, у нас в гостях будет какой-нибудь президент. Я благодарю Евгения Федоровича Гедика, историка популярного органного исполнения, за то, что он нашел время и пришел к нам. Также благодарю вас, уважаемый.
1: Опять в последнюю очередь.
0: Спасибо, до свидания.
1: Да уж не за что.
0: Да-да.

Монморанси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: До чего только не доходят, в общем-то, реставраторы старых записей в своем мастерстве. Только вы что слышали голос, реставрированный голос юного совершенно Адольфа Гитлера. У нас в гостях Сергей Борисович Сид и, конечно же, сиамский близнец Энджелс и Торшин. Сегодня разговор у нас пойдет о знаниях на рубеже 2000-го десятилетия. И, в общем-то, мы постараемся, опять же, обратиться к вечному такому вопросу, касающегося апокалипсиса или, попросту говоря, конца света. И, в общем-то, первый, видимо... для начала мы должны, видимо, сказать друг другу здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Борисович.
1: Добрый вечер вам.
0: Здравствуйте, вы, уважаемый Энджелс и Торшин. И первый вопрос, если позволите, Сергей Борисович, я все-таки задам Энджелу и Торшину. Дело в том, что он длительное время отсутствовал в нашей программе. Это было вызвано его попыткой пройти курс обучения в Государственном Московском университете имени изобретателя таблицы Менделеева господина Ломоносова. И, в общем-то, судя по вашему бледному виду, как-то у вас это немножко получилось плачевно. Мне бы хотелось знать, чем, во-первых, был вызван такой вот рефлекс в плане каких-то получения новых знаний и такая тяга к новым знаниям. К тому же я знаю, что вы сразу пошли не на первый куда-то курс, даже не на подготовительное отделение, а сразу в аспирантуру при Государственном университете. И все это дело продлилось 3 дня. Вот каковы выводы? Как сейчас обстоит ситуация со знанием вообще и силой? Да.
2: Дело в том, что как бы моя бесформенная тушка все время приводит ужас и недоумение у сограждан. И чтобы развеять это все, я должен их чем-то удивить. Но так как я не могу делать физические упражнения, не могу жонглировать, то мне остается только одно – блистать своим умом. Вот. Ну и пришлось как бы в довершение тех знаний, которые я получал в разных частях мира, пришлось еще окончить 3-дневный курс курса МГУ.
0: Вот. Ну что же, действительно, это хорошо. Ну, я предлагаю уже перейти к непосредственной теме нашей беседы. Тема нашей сегодняшней беседы – знания. И вот, Сергей Борисович, теперь вопрос, видимо, уже к вам. Во-первых, нужно немножко, прежде чем начать этот разговор, определиться вообще с терминами, да, что такое есть знание. И о каком именно знании мы будем говорить. Дело в том, что перед вами сейчас сидит, это я имею в виду себя, в общем-то, призер конкурса «Лыжня 98». Вот я,
2: во-первых... Это вот по Дмитровскому шоссе бежали, да?
0: Да, перекрыли. Вот я бежал самый первый, это в Склянках противоснежных и в Петушке. Ну, ты видел,
2: да? Да. Вот. Сейчас гирьками. На лыжах у тебя гирьки.
0: Ну, это не гирьки, это были завязочки от шарфика, которые соскочили, но не в этом смысле.
2: Гирьки 100-граммовые.
1: Вы коснулись этих как раз параметров тех, которые необходимы для вас. Ведь да, не было бы знаний, вы бы не стали призером.
0: Безусловно. Я, например, знал очень хорошо, чем мне нужно смазать лыжи, какие выбрать палки, как правильно встать на лыжню, каким образом кого-то толкнуть, чтобы он упал, что выпить перед этим и так далее. Скажем, знания североамериканских индейцев, касающихся борьбы с кобрами, разведения, в общем-то, костра и зажаривания пальцев слона, вот, это тоже своего рода знания, которые, например, совершенно, ну, чужды знаниям, скажем, языков программирования и так далее, да? Вот. Знания космонавта, технические знания космонавта вряд ли пригодятся, например, водолазу. А знания водолаза вряд ли пригодятся начинающей, извините, менструировать 19-летней девушке. Поэтому мы должны каким-то образом определиться, о каких именно знаниях пойдет сегодня у нас речь, или же мы будем обсуждать это глобально, понимаете, вот так вот глобально.
1: Вы правы. Вы знаете, вы затронули ту тему, которую необходимо более ее акцентировать. Ведь человек – это есть духовная сущность. Духовная сущность, вмещающая в себя все знания. Раскрыть себя человек должен. Это одно. Ведь он внутри себя творец. И от понятия «внутри себя», переход от внутреннего к внешнему миру, как раз идет доступ тех знаний, которые он должен выхлестнуть снутри себя. Но, естественно, если смотреть на жизнь реальными глазами сегодняшнего дня и сегодняшнего вечера, то вы посмотрите, что творится на планетарном уровне. Что же изливается снутри? Какие знания несет человек? Добро ли это идет или зло?
0: Скажите,
1: положительные, скажите, да. Я извиняюсь, ну, конечно,
0: я извиняюсь,
1: положительный идет выброс энергии, либо отрицательный выброс энергии. Поэтому я хотел бы начать, вы затронули такую тему, которую я хотел бы начать словами небольшого стиха, посвященного не только моей любимой супруге, детям, но и всему человечеству. Стих называется «Пробуждение». Вы знаете все, что на рубеже сейчас конца нашего века, свидетелями которого мы стоим, идет увязка энергетических структур как столетий, десятилетий, так и двух тысячелетий. А ведь трактат «Энергия равна материи, равна энергии» цивилизации должен быть расшифрован. Человечество должно обратить на себя внимание. Если ныне живущее поколение, которое жило в 60-х годах, обратило внимание на сегодняшнее время, то действительно время убыстряет. Тогда нужно понять внутри, что же такое время. Поэтому я и хочу стихом немножко привести сознание в тот ритм человека, который необходим ему, чтобы у нас с вами построилась тема разговора. От открытия того сознания, которое должен пробудить человек, до приема знаний, которые действительно на рубеже передаются человечеству. Стихотворение так и называется «Пробуждение». «К земным понятиям вехи оставляя, явление века убыстряет бег и открывает глубину сознания, чтобы преобразовался человек, чтобы воспрянул духом и творением, раскрыв себя, вступил в неравный бой, как истинный спаситель на планете, зло победил, восстановив добро, чтобы планета, матушка-Земля, окрепла силой набирая, энергию свою распространяя, день ото дня творила чудеса, чтобы сады цвели, и песнь лилась, и грусть тоска исчезла на века. Везде, где был бы человек добра, любовь лилась, и милосердие лились звуки, чтобы желание человека и творение соединились с замыслом Творца». Вы понимаете, если рассматривать более глубоко, тогда нужно вернуться к тем словам «знание». Что же такое знание?
0: Ну вот здесь я, так сказать, прослушав это замечательное стихотворение, понял, что вас также, на вас, вернее, достаточно серьезно повлияло вот это время, которое в истории называется инквизицией, где, в общем-то, все знания человечества были направлены как раз с точки зрения современного человека на антигуманные какие-то, значит, действия, да? Вот. С точки зрения тамошних вот инквизиторов, опять же, они занимались тем, что боролись с дьяволом и с прочими делами, то есть эти пыточные их камеры, то есть предшественники СС и гестапо, с их точки зрения олицетворяло, скажем так, светлые силы. И вполне возможно, что, например, если мы возьмем, ну, к примеру, Швейцарию 47-го года как скульптурку светлого времени, то вот инквизиция — это такая скульптурка темного времени. Вот получится такой чертик и божок. Один на одной полочке, другой на другой. То есть на всех же на нас отложил свое, отложился, да. Во-первых, инквизиция, во-вторых, монголо-татарские игры, когда они стрелами стреляли в девков в кокошниках. Девки, значит, водят хоровод вокруг костра, а тут выбегают, в общем-то, татарские эти жуткие люди и стреляют по девкам из луков совершенно галимо. То есть, естественно, это тоже варварство. Но каждый был уверен в том, что его знание, как стрелять из лука, сложит на пользу его народу, его стране, знаешь, значит, и всему человечеству.
1: Вот вы понимаете, вы затрагиваете те темы, которые сведено на употребление при внесении в мир ныне существующий и ранее существующий, хотя он и существует вместе с нами. Прошлое, настоящее и будущее, оно существует вместе с нами. Но вы почему-то все время отождествляете с борьбой, стрельбой. Понимаете? А понятия те, которые вы затронули, знания, ведь вы, употребив те понятия, вы раскрываете знания, значит, вы окунулись в историю. А историю того государства, в котором живете, в российском государстве. Но если более глобальнее нам с вами рассматривать, понимаете, мы можем друг друга не понять. Ведь ныне существующее то, что есть, это де юре является Россия, историческая Россия. Вы можете со мной спорить, понимаете? Вы можете со мной спорить, но я говорю вам, что де юре это историческая Россия, но не де факто.
0: Ну, я, пожалуй, соглашусь. То есть тогда мы должны с вами условиться, что, обсуждая, скажем так, временной континуум, мы не будем брать такое время, как, скажем, вчера, там, сегодня, завтра. Возьмем время всегда.
1: А время всегда, значит, оно должно перейти на понятие, что же такое время.
0: Вот, да.
1: Человек должен понять, из чего состоит время, что такое пространство. И чтобы понять, он должен внутри раскрыть себя. Ведь очень много в конце нынешнего десятилетия, и я благодарен тем людям, кто вникает вовнутрь себя, будет свое сознание, и передавая частички данного сознания, данные своих знаний, теребит другое человека сознание, пробуждая тем самым разум тот, который заложен от единого творения Творца.
0: А коррекция со стороны, скажем так, каких-то наружных, агрессивных вот явлений, ну, опять же, к примеру, вот влияние со стороны соседа, со стороны дамы с собачкой тургеневской, да, или,
1: очень,
0: например...
1: Вы правы. Коррекция та, которая вносится отрицательным деянием, она очень существенна в нынешнее время. Вы затрагиваете тот параметр, что же мы несем своими деяниями.
0: Нет, мы это можем нести, говорю, в общем-то, самые, скажем так, светлые и добрые, но в таком случае, вот как только мы начинаем вот это выносить, назовем это корзинкой, да, корзинка с деяниями, вот мы начинаем осуществлять вынос. В таком случае мы должны в любом случае содержимое этой корзинки тоже, в свою очередь, корректировать, учитывая внешние факторы, дабы все это не перевернулось, например, там не оказалось желток снаружи скорлупы, а не наоборот. То есть мы-то с лучшими намерениями, дескать, а они, вот соседка, там, это Муму, там, они все пришли, там, Хрюша с Филей там какие-нибудь, все это перевернули, и получилась просто корзинка с агрессией. То есть люди накушались с агрессией, и мы получилось в их глазах уже враги.
1: Ну, безусловно, нужно соотнестись. Чего мы хотели, что мы несли. Вы можете считать внутри себя несущего добро, но со стороны партнера вашего вы несете зло. Вы привносите ему зло. Как найти тот критерий, который непосредственно определит, где же добро, а где зло? Понимаете? И что такое добро, и что такое зло? Как определить этот временной фактор? что такое добро?
0: А давайте, если... давайте спросим, извините, что я вас перебил, вот зададим этот вопрос сиамскому близнецу Энджелсу и Торшину, как сегодняшнему нашему эксперту. Дело в том, что он тоже участвовал в этом, вот, в лыжне 98, но прикатился последним, поскольку он на санях вез, так сказать, свою супругу новую. Вот, сзади себя это всех прослезило, все умилились, и сразу вот сосульки у них выросли, потом мы этих сосульчатых уже свезли, и сейчас уже оттаиваем, но тем не менее, скажите, пожалуйста, вот что с вашей точки зрения добро, а что зло, вот именно с вашей, как сиамского близнеца, только, пожалуйста, не теребите Торшина, потому что вот давайте только в этот раз без Торшина.
2: Ну, конечно, вопрос очень сложный. Это затрагивается, наверное, какие-нибудь вселенские энергетические тельца. Вот. Ну, я считаю, вот, как человек, да, не как какой-нибудь ученый там, и так далее. Добро – это когда ребенок, младенец с голубыми глазами смотрит в лицо своей мамы.
1: Ну, вы совершенно правы.
0: Да.
1: Ребенок, да, в детском возрасте. Но тогда нужно понять. Понимаете, ведь почему-то называем ребенок и старика, имеющего детский возраст.
2: Ну, нет, старик-то он просто впадает в детство.
1: Почему он впадает в детство? Почему ребенок осуществляет данные деяния, которые несут добро? Если рассматривать, где же бессмертие воплощения души, духовной сущности? Ведь беря своего ребенка, нужно соотнестись, вы затрагиваете ту тему, которая она существенна, нужно соотнестись, что перед вами ваше кровное дитё на физическом плане. Да, вы дали совместно ему жизнь на физическом плане. В то же время кто-то, величайший из величайших, вселил туда душу.
0: Вот,
1: бессмертную
0: скажите,
1: душу, да, которая реинкарнировала.
0: Вот только эту тему я и хотел затронуть. Не
1: понимаете?
0: Кажется ли вам, Сергей Борисович, что в данном случае, например, когда появляется грудничок, вот, мы обычно доктора называем это пуповина перерезана, вот этот период. То есть мама в первую очередь испытывает жуткий испуг перед грудничком своим. То есть он угадывает все ее желания, и она сразу начинает своей материнской, вот, физиологической агрессией подавлять в нем какие-то древние инстинкты и знания, которые он, в общем-то, не может высказать в силу слабенькой тушки. Но память его, она содержит, в общем-то, глубину мудрости всех предшествующих поколений. Затем так называемая базитическая внешняя среда из грудничка из этого выбивает постепенно эту память, загружает его, скажем, ну, опять же, к примеру, хрюшами, филями, сардельками, НТВ, Филиппом Киркориным, наконец. Вот. И к старости просто вот это резервуар, который, в общем-то, ну, резервуар, скажем, для внешнего дерьма у человека, значит, в общем-то, заполняется целиком. И чувства все отключаются. То есть срабатывает мощнейший иммунитет, ну, как у ящерицы отторжения хвоста. И он опять впадает в старости, в младенчество. То есть исключительно из-за перегруза. Ведь бывают старики, которые до самой смерти, до 100 лет, очень бодрые, мощные. Но, как правило, это бывшие военные.
1: Но вы правы в своих рассуждениях и в построении в общей стратегической линии на земном плане. Но если смотреть вовнутрь, вы посмотрите вовнутрь. Вовнутрь сущности, находящейся в теле. Ведь она раскручивать обязана себя. Вы упоминаете память. Да. А всякий ли обращает внимание на отключение мозга своего, на память ту, которую рождает мысли, идеи. И если мы будем прислушиваться к детям, несущим истину в младенческом возрасте, а это есть задаток рождения мыслей и деяний его, это дитё мыслит так, как оно мыслило, как вы говорите, в прошлых жизнях. И оно будет пробуждать себя. Нужно детям чаще давать самоутверждать себя в тех деяниях, которые они стремятся подражать взрослым, и делать то добро несущее, которое видят окружающих их мам, пап, сестер, братьев.
0: Ну, вы знаете, если брать физиологический возраст, опять же, вот в данном случае сейчас наши радиослушатели могут подумать, что мы говорим там о детях, скажем, в физическом плане, да. Я, например, знавал грудничков и 60-летних, и 50, то есть разум которых был очень слабый. Мы их часто видим по телевидению, их тоже показывают. В общем-то, они на улицах ходят иногда, вот в спортивных костюмах у вокзалов мы их периодически видим, с перстнями тоже видим, то есть наблюдаем постоянно. А с другой стороны, например, известен факт, что Эйнштейн не умел завязывать все шнурки. Вот, то есть такая необремененность какими-то внешними факторами. Может быть, он не мог там самостоятельно, скажем, производить акт дефекации, но это не мешало ему быть великим ученым. То есть какая-то полная изоляция от внешних так называемых базитических вот лучей, которые напускают социум, да, она и позволяет генерировать вот то, что вы говорите. То есть именно генерировать какие-то мысли, какие-то идея. Поэтому грудничок — это что же? То есть тут нужно так...
1: Понимаете, я с вами полностью согласен. Понятие грудничка не значит младенческий тот, который 6-7. Грудничок можно по сознанию, по делам его. Да. Ведь как записано, узнаете по делам его, деяниям его, кто это был. Понимаете? А чтобы творить добро, значит, нужно раскрыть себя, познать себя. Познать себя и окружающему миру, который вокруг тебя. А Россия сейчас это находится в самом таком, как вам сказать, критической точке, которой нужна помощь.
0: А вот помощь от кого? Вот скажите, вот в принципе.
1: Я хотел бы так, я извиняюсь, конечно, я хотел бы опять вернуться к стихам небольшим, конечно, таким, конечно, которые приходят в то время, когда сознание отдыхает от работы. Но я, как вам сказать, оно работает. В то же время оно отдыхает от тех направлений, которые являются стратегическими направлениями, составляя знания те, которые необходимо принять человечество. Так я хотел бы прочитать четверостишье небольшое. «О человек, живя в разрухе и нищете, должен ты понять, чтоб выйти с хаоса опять, России матери ты должен свое добро духовное отдать. Тогда, мой добрый человек, зло и ложь на своем пути сметая, России добро предоставляя, свободным сам становишься вовек». Я как раз хотел бы подытожить к вашим словам тем, которые вы сказали, что же сделать человеку. Итак, мы с вами округлили то, как бы нам войти своим открытым сознанием в знания. А не находятся ли они у нас внутри? Те знания, которые мы на воплощении прошлых жизней имеем свой плацдарм. Багаж тот, который отдельные лица, духовные сущности, которые воплощаются с миссией определенной на планету Земля в оказании помощи. Если рассматривать более стратегически и по вселенским понятиям, понимаете, то мы бессмертные.
0: Да, это целиком.
1: Мы бессмертные. И если рассматривать физический план и энергетический план, невидимый план, понимаете? Поэтому-то и каждый человек, вы возьмите каждого человека, он несет свою миссию.
0: Извините,
1: он должен выполнить, я сейчас, он должен выполнить свое предназначение, должен наработать свою разумную планку настолько, насколько он ее закончил в прошлой жизни своей воплощения. И должен ее переработать настолько, чтобы привнести больший всплеск положительной энергии, распространяясь тем самым на окружающий мир, то есть во Вселенную. Таким образом, мы с вами как раз и подходим к основам тех знаний, которые на рубеже 2000-летия переданы с приоритетом России как государство, которое по замыслу Творца истинно является народным государством. Я повторяю, народным государством. Вы посмотрите, 1/6 суши объединяет многопевучесть народов. Здесь же не только многопевучесть народов, здесь уклад всех религий. Даоизм, буддизм, католицизм, христианство, мусульманство. Вы понимаете? И все в себе вобрала Россия. Тогда нужно понять, кто же является мать Россия на планетарном уровне. Почему сейчас все мысли устремлены именно на оказание помощи России.
0: А, извините, не кажется ли вам, что вот мама-то, она как раз общая, вот, то есть, ну, нету, скажем, мамы у России там или у Швейцарии, а вот мама, она общая, просто она в зависимости от определенной болезни, определенного грудничка, там, скажем, у России высыпал сыпь, там, да, скажем, у Финляндии корь. Вот она смотрит, корь тяжелее, и, типа, значит, мама должна, знаешь, как бы накормить и смазать зеленкой, в данном случае, грудничка Финляндию, там. Там, или там, например, не дай бог, какой-нибудь диатез случился там у Америки. Вот, она тогда вот туда идет.
1: Вы понимаете, если просматривать, вы затрагиваете так из-под воль, подводите меня к обсуждению исторически сложившейся реалии в России. Вы действительно упоминаете, Россия, да, это мать, кормящая мать. Вы употребили Финляндию. А кто обращал внимание на то, что де-юре, законы исторической России никто не отменял. Запад, юристы это прекрасно знают, понимаете? Значит, раз законы исторической России никто не отменял, и они существуют де-юре, но не де-факто, значит, Финляндия, это княжество...
0: Безусловно, это бесспорно.
1: Находящиеся в этом.
0: Просто великий подарок был финскому народу от русского народа. Вот такая
1: вот
0: как бы независимость.
1: Все, это, вы да. правы. Вот эти все, если просматривать чисто юридически и приводить к канонам юридическим. Мама действительно, Россия всех кормила, всех теплом обогревала и вставала на защиту тех народов, которые были в меньшинстве, оказывая свою помощь.
0: Вы знаете, у меня к вам есть целых два вопроса. Значит, первый вопрос, это я себе позволю все-таки даже возражение. Вот несколько выше вы сказали, что мы все бессмертны. С точки зрения, скажем, физиологии, я с вами тут целиком соглашусь, но не с точки зрения вот той же энергетики, которую вы затронули. То есть есть...
1: Я с вами не согласен по поводу энергетики.
0: Но есть факты, которые доказывают резкий спад вот именно энергии из поколения в поколение у определенных индивидуумов. Вот у нас на обследовании много таких пациентов лежат. Пример, кстати, та же Америка, где...
1: Так, минуточку. Да-да-да. Вы затрагиваете те вопросы, которые непосредственно касаются, как вам сказать, к лицу знаний.
0: Нет, ни в коем случае. Нет, давайте возьмем просто вот сравним, скажем, энергетику, ну, предположим, Джорджа Вашингтона, да, с энергетикой бабульки, которая вот уже совсем полуслепая, но едет на 600-м Мерседесе, и подмышкой у нее розовая собачка-баллонка. То есть вы не согласны разве со мной, что здесь в данном случае мы видим полную, ну, просто разрушение такое, да, деструкцию вот этой самой энергетики. Хотя есть, извините, мнение такое, что спецслужбы мамы, то есть спецслужбы мамы России заслали в Америку тех самых вот окорочков бройлерных, на которых вся Америка, в общем-то, и гармонизировалась, то есть полностью, скажем, стала попкорновой и этой самой, как это называется, извините, этого к сиамскому близнецу, как специалисту музыка девки поют, Spice Girls. Да. Вот, да, Spice Girls, к примеру, да, то есть мама, она как бы чувствует, что, дескать, там уже какие-то агрессии, у них начинается рост волос, обширный ребенок звереет. оба им туда, Карачков,
1: вы правильно подвели ход беседы к энергетическим понятиям. А я хотел бы спросить и радиослушателей, и академиков с аббревиатурой, так сказать, академических кавычек. Какова же все-таки энергетическая структура строения человека? Каков баланс энергетики человека? Каков баланс энергетики элементов, присутствующих во Вселенной и на планете Земля в частности? Поэтому я, дорогие радиослушатели, как раз и хочу краткий произвести обзор тех знаний, которые на рубеже конца нынешнего века переданы. Данные знания, они составлены на основе основ мироздания Вселенной. Вы можете со мной спорить, вы можете направлять в радиостанцию
0: пушки, снаряды, фугасы,
1: телефонные звонки. Но я хочу...
0: Извините, я, кстати, напомню, да, еще посредством пейджера номер 956-32-32, абонент 109-279. Вы, кстати, можете на пейджер нам скидывать ваши мысли по поводу нашей беседы. А также вот мне интересно все-таки идеи насчет того, что с вашей точки зрения добро, а что с вашей точки зрения зло. Ну, вот мне бы хотелось собрать некоторую статистику все-таки, если
1: позволите. Мы как раз и коснемся того... порядка, что же такое добро, а что же такое зло. Да. Итак, я хотел бы побеседовать с дорогими радиослушателями не только на предмет общения с ними, как с физическими лицами, а на предмет общения с их сознанием. Я все-таки хочу поговорить как единые братья по разуму во Вселенной. С этой точки зрения я и хочу довести до радиослушателей краткий обзор тех направлений и знаний, которые составлены. Они полностью подготовлены, большой пакет документов к регистрации авторского права на открытие, с большим выходом пакетов документов технологической документации, основанной на основе этих знаний. И вкратце я хочу начать то, что же включает пакет данных необходимых знаний.
0: Извините, но прежде я бы хотел опять, не подумайте только, что я придираюсь как-то к вашим словам, но тем не менее, вот вы сказали «братья по разуму», такое достаточно расхожее выражение, но с другой стороны ведь существует такая легенда, что как бы Господь специально людям дал разные языки, чтобы каким-то образом их племя вот разбить на части. Дескать, сразу идет фраза и телега такая с плакатом «разделяй власть» и так далее. Но есть другая теория, что, например, именно инопланетные цивилизации засылали свою агентуру вот в нашу галактику, и у них были мощные такие противодействия, ну, скажем, как, опять же, там ОСС, ОСД, как там УКГБ, там и там, скажем, какой-то там внешней разведки, да, в свое время. То есть каждый засылал своих агентов. Отсюда появилась негроидная раса с одной стороны, чукча с другой, скажем, люди с белой кожей, с третьей. Получается, что, в общем-то, эти братья по разуму принадлежат, тем не менее, к разным совершенно ответвлениям, к разным государствам там, посему они вряд ли братья. То есть как же, например, вот брат мне, скажем, МС Хаммер же мне не брат.
1: Вы знаете, вы все, можно сказать, в одну тарелку сложили. Цвет сложили.
0: Язык
1: в одну
0: сложил,
1: тарелку.
0: Среду обитания.
1: Среду обитания. Все да. Сложили вовнутрь.
0: А потом раскидал,
1: понимаете,
0: ложечками.
1: Сначала нужно, вы сложили, а теперь нужно раскидывать его.
0: Да, да.
1: Поочередно ложечками. Когда вы коснулись вопроса инопланетных цивилизаций, то я могу посвятить небольшой экскурс, сделать радиослушателям. В 1995 году с 21 июня по 24 июня была совершена галактическая экспедиция галактики Млечного Пути. а в нее входят очень много созвездий. В частности, созвездие голубых весов с планеты Веста, прилет экспедиции с разрешения Творца под руководством руководителя галактики Млечной Пути. Был прилет совершен в Москву в подтверждении единства разума во Вселенной, для подтверждения журналу «Разум и космос», в том отношении, что мы не одиноки во Вселенной.
0: Ну, вы помните, какая была после этого акция со стороны вот всяких служб безопасности, средств массовой информации, где все это выдавали за именно за попытку каким-то образом дискредитировать идею существования внепланетных цивилизаций, что, дескать, это все искусственно создано и так далее. Вот
1: это
0: все,
1: да. Вы касаетесь каких вопросов? Каких
0: касаемо
1: прилетов?
0: Вообще наличия факта вот именно этого прилета вот 21-24 июня. То есть было масса опровержений, причем находились люди, которые потом говорили, что это наш воздушный змей и так далее. Чтобы каким-то образом...
1: А кто видел его?
0: Вот в том дело, что никто не видел, но все как-то слышали. И каждый пытался выдать это за свое, либо, например, говорить, я там был, я видел,
1: ведь
0: как
1: до
0: оттуда...
1: До сегодняшней поры, вы знаете, до сегодняшней поры мало кто видел те фотографии, которые запечатлели именно встречу. Именно встречу, ту, которая необходима, где на снимках видны индивидуальные корабли, инопланетные, те, которые используют для перелета. Встреча с женщиной-космоналкой, которую снимки все сохранились. Сохранились с разрешения Творца, потому что было обращение. Они не смыты. Как ни парадоксально, вы говорите, что спецслужбы работали в этом направлении, но я признателен и преклоняю свою голову перед деятельностью Зигеля, который скончался, очень жаль. Это человек тот, который действительно своим трудом приоткрывал сознание, не только приоткрыл свое сознание, а и старался пробудить сознание окружающего мира. Я имею в виду как человека, так и окружающий мир природы, чтобы люди посмотрели вокруг себя и увидели, что это реальный мир рядом с нами живет, что мы не одиноки во Вселенной. Понимаете? Поэтому, когда... настанет пора то, что сознание человека готово будет к встрече с другой цивилизацией, то прилет будет осуществлен. Какие бы препоны кто-то не строил. Ведь посмотрите, сколько сейчас снято с грифов секретно по инопланетным данным прилетам. Правильно? Я сам неоднократно видел, как очевидец данных аппаратов, понимаете, контакт имел, встречу имел, та, которая мне необходима была в общении. Мне приятно общаться, понимаете, мне приятно и то, что переданы большие пожелания процветания планеты Земля и России в частности. О том, что цивилизация готова к оказанию помощи по всем направлениям науки, биологии, генетики, физики, химии для оздоровления климата на планетарном уровне. Понимаете, вы поднимаете те вопросы, которые касаются глобального пробуждения сознания. И когда человек поймет, что он не одинок во Вселенной, ведь мы должны не только сохранить свою квартиру в чистоте, в порядке, мы должны и улицу сохранить в чистоте, порядке. Мы и планету должны сохранить не только на своей территории, я имею в виду как государство, но и в целом распространить свое добро, несущее от семьи на общем понятии семьи, находящейся на планете Земля. Вот эти задачи, те, которые я подвожу вас к осознанию тому, что же такое добро, что такое зло. И когда с академиками встречаешься и просматриваешь фотографии, которые отражают, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И когда академику демонстрируешь и написал три всего буквы «Бог», и когда поднесли прибор, то прибор зашкалил от энергии, несущейся от слова. Понимаете смысл,
0: да,
1: в чем я говорю? И когда просматриваешь фотографии, где мат, несущийся из уст человека, зарегистрирован на фотографии, то это темное облако несущее. А когда слово «добро» идет, несущее в себе милосердие, любовь, доброту, оно светлого облика.
0: Но, с другой стороны, слово,
1: энергии.
0: Слово – это, извините, всего лишь слово. В него можно вложить разный смысл, разную энергию. Можно сказать, слово «Бог» очень зло, и будет все темно. А матерным словом можно пробудить в людях добро и помирить их.
1: Я с вами не согласен, но в том положении, что вы затрагиваете, кого вы подразумеваете под словом «Бог»?
0: Вот это я и хотел сказать.
1: Кого?
0: Совершенно, совершенно то есть разные.
1: Чисто вы, не касаясь к вам в личность и каждого радиослушателя, кого и как он представляет себя в обличии Бога? Кто для него является наивысшая, величайшая сущность, творец? Кто это? Человек сам разбирается внутри себя, кого он отождествляет с понятием Бога, понимаете? А раз он отождествляет себя, это безличностная, величайшая личность, то тогда и понятия у него совершенно другие. Ведь это все-таки творец творения всего для него, понимаете? А раз он воспринимает так его, значит, он соотносит его с несущим добро, любовь и милосердие. И если бы люди чаще обращали внимание, я еще раз повторяю, на себя и внутри себя, на окружающий мир. Окружающий мир – это и муравьи, это и природа, это и люди, это и здания. Я прекрасно, понимаете, если вы разрешите на следующее собеседование, то, которое придет специалист, тот более, который по энергетике, той расскажет вам по энергетике зданий. Наука та, которая идет. Но я хочу вернуть собеседованием, вернуться, что же за здание? Скомпонованы так простым земным языком сказать в пакете этих знаний.
0: Извините, еще извините, что я вас перебиваю, просто сразу, во-первых, много вопросов приходит на наш пейджер 956-32-32, абонент 109-279. Ну, сейчас я просто еще раз назову ваше имя, если позволите, спрашивают, кто у нас в гостях. У нас в гостях сегодня Сергей Борисович Сит, что означает «идущий впереди». И, собственно, вот беспокойство вызывает у наших радиослушателей ваше такое, ну, как бы утверждение, сказанное тоном успокаивающим, что, дескать, мы не едины во Вселенной. Я помню, ну, все имеют свои маленькие тайны. Я думаю, сиамский близнец не обидится, если я в данном случае раскрою его, как он плакал, тут его постигло, в общем, детство. Вот, тогда еще памперсов не было, ох, мы нахлопотались. И он плакал, говорил: «Саша, я боюсь, говорит, не ядерного взрыва, к примеру, а именно того, что мы не одиноки во Вселенной. Я хочу быть во Вселенной одиноким, и чтобы никто не оказывал мне ни помощи, никто мне не мешал». Вот такой, помнишь, у тебя был детский ужас жуткий?
2: Ну, как это не забыть? Тем более синдром боязни космических пришельцев после того, как я просмотрел сотни кинофильмов с фантастикой, типа «Чужие», «Крикуны» там и так далее.
0: Это самое, это как его фильм? Ну, этот тоже.
2: Ну, да. Вот по пальцам я понимаю, что за фильм, а сказать не могу.
0: Да я тоже. Действительно, понимаете, то есть человечество, живущее здесь, на Земле, для них вот эта фраза сама «мы не одиноки во Вселенной».
2: Для них они это
0: несет благо для одних, для других это несет, типа, знаете, «я не один в этом здании», думает он, и быстрее бежит за памперсом. Поэтому, в общем-то, не все, может быть, будет во благо, что, в общем-то, вот вы кажется, знаете, другой половине во благо, опять же.
1: Вы знаете, пусть дорогие радиослушатели не обижаются, мне очень приятно снять информацию было с пейджера, но если у меня такой в тон успокоительный, я хочу и беседовать с вами, дорогие радиослушатели, и с тем человеком, который дал информацию на пейджер, что у меня спокойный тон и ритм. Я и хочу видеть, я же и сказал, я беседую с вами не только как представляю рядом сидящего, но я и беседую с вашим сознанием. Сознанием тем, что вы равны вместе со мной. Я хочу поделиться тем, чем я знаю. И мне приятно то, что и вы откликнулись, не спите в столь глубокий час и хотите узнать. А если бы вы достали бы книгу, где вы, наверное, помните, в 94-95 годах был Воронежский синдром посещения инопланетных цивилизаций. Да, да, но да. Это факт неоспоримый. И есть книги достоверующие. И когда
0: мало того, я знаю очевидцев, реально. Вот Екатерина Половинкина, в частности, как раз после этого случая она переехала в Москву. Кстати, тоже синдром боязни. У нее на глазах это случилось. Она продала там по дешевке практически квартиру, переместилась. Вся долгое время работала в прачечной здесь, сменив там престижную работу, в общем-то, лаборанта в одном из... Это в Нововоронеже на станции она работала. Вот, поэтому, в общем, тоже, видите, на нее это повлияло не очень хорошо. Но, знаете, еще вопрос следующий тоже, опять же, на пейджер. Не ведет ли единство разума во Вселенной к единству языка, в частности, к единому произношению буквы? Спрашивает нас гражданин Сема.
1: Вы знаете, вы затрагиваете тот вопрос. Ведь язык — это есть посыл энергии. Ведь это отождествление как от передатчика мыслей, той, которая несет. А мысли безязыковые. Это мы установили на планетарном уровне тот язык, который находится сейчас. И в то же время ветви одна языка, она общая. И когда просматривали... соотношение поступивших информации с разных государств от контактов и очевидцев и посещений инопланетных цивилизаций, то преобладание идет старославянского языка во Вселенной. Ибо я вернусь к словам, затрагивающих нашу прекрасную Россию, которая многопевучая. Она сделана по образу Вселенной. Многопевучесть и много текучести религий собрано здесь. И культуры той, и ценности, которые составляют на планетарном уровне величайшую сокровищницу. Понимаете? И когда...
0: Вы знаете, извините, прошу прощения, давайте сейчас на 2 минуты прервемся. Просто меня тут зовут вниз, сейчас мы разгрузим и вернемся.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Сергей Борисович Сид, что означает «идущий впереди», и сиамский близнец Энджел Саторшин. Речь идет у нас о знании на рубеже 2000-го десятилетия. И, в общем-то, в дальнейшем мы хотим перейти к заявлению, затронуть даже такую проблему, как-то апокалипсис. Это интересует всех. Я напоминаю вам, что посредством пейджера 956-32-32, абонент 109-279, вы можете информировать нас о ваших каких-то случаях или там, например, жаловаться нам на кого-то, на что-то. Мы обязательно разберемся, задавать вопросы тоже любые нам. А в дальнейшем мы начнем с вами беседу и в прямом эфире по телефону 203-19-22. Ну а сейчас, Сергей Борисович, я думаю, вот наконец пришло время ознакомиться с документацией.
1: Да, я, дорогие радиослушатели, хотел бы вкратце вас ознакомить, почему идет через радиостанцию «Эхо Москвы». Потому что, если рассматривать более стратегически и глобально, знания, находящиеся на территории любого государства, должны являться приоритетом данного государства, какие бы они ни были, на планетарном уровне, фундаментальные знания, те, которые... А вы, дорогие радиослушатели, выводы сделайте, каким богатством знаний на рубеже конца 20-го столетия обладает Россия, и что из себя представляют они. Я начну вкратце. Ввиду несоответствия российского законодательства, данный пакет знаний требует незамедлительного оказания помощи в регистрации авторского права на открытие данных знаний и на патентование технологий всех, которые выходят с пакета данных документов. Поэтому я попрошу вас, дорогие радиослушатели, более внимательно вникнуть в суть перечня знаний. Итак, составлена таблица «Энергетическое строение элементов, присутствующих во Вселенной и на планете Земля, в частности». Таблица включает

0: случае составляют положительный баланс и отрицательный баланс энергии. Энергия бета-частицы, ее баланс энергии положительный и отрицательный заряд. Энергия гамма-частицы, ее баланс энергии положительный и отрицательный заряд. И так по каждому элементу. Таблица включает в себя энергию чистоты, базирующуюся на 7 уровнях энергии, с балансом энергии положительного и отрицательного заряда, соответственно цветовой гаммы. Я начну так, как она идет, полностью от обратного: фиолетовый, синий, голубой, зеленый, желтый, оранжевый, красный, цвета с балансом их энергии положительного и отрицательного заряда. То есть, как видите вы, данная таблица, она, в общем-то, составлена на рубеже 95-96 годов. Открыто в связи с этим 17 новых элементов, присутствующих во Вселенной и на планете Земля, которым по согласованию с Абсолютом присвоены наименования на планете Земля: Солиум, Росиний, Романовид, Пушкиний, Целковид, Чайковид, Главанит, Сахаровид, Королевий, Гагаринит, Эдхабловид, Московит, Армстронгий, Ломоносовий, Сведенборгий, Галаэфамид и Сит. Составлена таблица атомарно-молекулярного веса элементов, присутствующих во Вселенной и на планете Земля. Она включает в себя атомарно-молекулярный вес протона, нейтрона, ядра, электронного облака, атома по каждому элементу. Это все исходя из основ мироздания Вселенной. Вы, наверное, хотите задать вопрос, откуда они получены и как произведены расчеты и все. Книга жизни, которая находится на планете Земля, Библия, нужно глубже понять ее. Библия – это книга жизни. Там зашифрованы все знания, которые необходимо было человечеству раскрыть их. И только посвященные люди могут пользоваться кодом тем, которым дал основание раскрыть данные знания, подобрать, так сказать, ключик, чтобы вскрыть у себя в сознании те знания, которые заложены в прошлых воплощениях, и те, которые оказано доверие по передаче данных сокровенных знаний.
1: Извините, пожалуйста, Сергей Борисович, насчет Библии существует. Просто я, если позволите, по ходу буду некоторые какие-то моменты, которые вот цепляют, как-то пытаться обсудить. Вот
0: существует... Да мы и должны беседовать, да, да. Прерывисто, перескакивая, но мысль идет в одном и том же направлении.
1: Естественно. Вот что касаемо Библии, бытует мнение такое, что Библия в ее современном виде — это, в общем, достаточно мощная интерпретация основного источника и очень сильно цензурированная, постоянно дописанная, вот дописываемая и переписываемая, в общем-то, и так далее. Вот ваше мнение, потому что это совершенно очень...
0: Мое мнение, я, как вам сказать, когда-то со временем радиослушатели и поймут, но некоторые достаточно знают. Самая лучшая сейчас книга жизни, Библия, по знаниям, это египетские иероглифы. Те знания, которые находятся в иероглифах и папирусах, в пирамидах. Именно там составлены истинные натуральные знания. Если рассматривать, вы правы, я с вами вполне согласен. Каждая эпоха, каждый человек под свое время вписывал в Библии то, что необходимо, куда повернуть сознание окружающих людей, его. Поэтому интерпретация тех знаний первичных, которые была принята Моисею, а Библию нужно понимать это как знание, как моральный кодекс человека, разумного существа, находящегося

0: Находящийся на планете Земля – это эталон его поведения. И там были заложены те знания, которые в свою пору жрецы использовали своих интересов, и часть этих тайных книг была похищена, то каждый летописец в свою эпоху старался вспомнить, что ему передавали. И таким образом все сводилось к одному – к храму, к церкви, к понятию, что такое церковь. Вы затрагиваете более глубокий вопрос, поэтому я не хочу, мы давайте в сегодняшнем собеседовании не будем примешивать религию к понятию библейскому. Для меня Библия – это книга жизни, книга знания.
1: Понимаете? Это совершенно верно, но здесь-то я как раз пытался затронуть тему не того, что как-то люди постепенно дополняли, скажем, эту Библию, основываясь на своем опыте, а, в общем-то, они, наоборот, ее корректировали, исходя из своих выгод. Скажем, взять Терентия Риаса, вот всего синей Библии, так
0: знаете,
1: называемой.
0: Вы знаете, я с вами вполне согласен, я наступит тот момент, а он уже наступил, когда Россия поднимется ото сна, понимаете? Когда знания те, которые были первоисточником знаний, они будут по праву принадлежать России. Именно как центру православия, того, которое объединяет все религии на своей территории. Понимаете? И те знания первичные, которые вы затронули, они появятся в России. И, дорогие радиослушатели, слушая меня, они, конечно, зададут вопрос, откуда такая уверенность в том, что... Да суть-то дело в том, что эта уверенность – это дорога жизни. Та, которая, наверное, оставлена в прошлой жизни там, где находились данные знания и были приостановлены. Значит, будут воплощены те, кто привнесет эти знания, и они воплощены. И они кропотливым своим трудом трудятся на благо России. И ведут, и наступит тот момент, так сказать, пиковой точки, когда данные знания должны всколыхнуть и войти в общее возрождение, ритм возрождения России на ее пьедестал почета. С находящимся полностью независимости, гордости за свою, за свое государство Россия, за восстановление справедливости. Понимаете, я тоже считаю себя в душе не только патриотом, я считаю себя и правопреемником исторической России, корней тех исторических, которые составили ценность. И считаю себя наследником в душе, понимаете? Мне не чуждо то, что творилось в 980 году ранее, понимаете? В 1127 году ведь создавалась эпоха исторических явлений, энергетических тех, которые составили историю. И если посмотреть на нынешнее время, вы посмотрите, что творится вокруг. В России
1: извините,
0: нет.
1: А когда было по-другому? Давайте возьмем сейчас по телевизору.
0: Хорошо.
1: Идет прекрасный фильм, да, «17 мгновений весны». Там, например, тоже две справедливости. Например, у Бормана своя, у пастора Шлака своя. То есть вот когда мы говорим, опять же, слово «справедливость». Ведь справедливость, например, вот у сиамского близнеца своя, у вас своя, у меня своя. Даже втроем мы здесь рассматриваем слово «справедливость», как, то есть за ним кроются совершенно разные для нас вещи. Поэтому здесь...
0: Хорошо, вы затрагиваете вопрос. Вопрос тот, который касается объединения под понятием
1: безусловно.
0: Справедливость.
1: Да, вот это важно. То есть,
0: но
1: чтобы...
0: я же специально назвал, чтобы вы затронули данный вопрос. Гордость, независимость и справедливость. Понимаете? Тогда я хочу спросить не только вас, а радиослушателей, почему же Россия до сей поры ходит в нищете и в разрухе?
1: А я могу
0: неужели
1: сказать...
0: мы...
1: Нет,
0: я...
1: могу
0: Можно
1: объяснить?
0: Я продолжу
1: да,
0: мысли?
1: Это вы вроде бы спросили, я сразу хотел по привычке как-то ответить.
0: Да, Да. Я извиняюсь, конечно.
1: Да, ничего.
0: По существу-то, понимаете, богатейшая страна с богатейшим культурным историческим наследием. И в то же время вы затрагиваете вопрос справедливости. Да, я за справедливость. Справедливость восстановления, вернуть ей богатство, принадлежащее исторической России, ее ценности, ее культурное наследие. Это и объединение народов внутри России, без распри, понимаете? Это объединение народов вокруг России, я имею в виду внешних потенциальных партнеров, тех, которые справедливо относятся к восстановлению государственного строя, российского строя, так, чтобы Россия стала оплотом мира и как бы цементирующей силой противостояния злу. Я имел в виду это, справедливость, понимаете?
1: Понятно. Итак, смотрите, здесь мы сейчас, извините, приходим опять же к двум, скажем так, вещам. То есть движемся в двух направлениях от вот нашей основной точки, да, опоры. Значит, первое, если мы возьмем сейчас все население России и переселим его в квартиру, например, благополучных шведов, что мы получим? Будет ли там порядок в этой самой Швеции спустя 10 лет? Или же, например, тоже будут ходить, значит, женщины пожилые, и стучать ложками по кастрюлям, и в Швеции не останется ни древесины, ни угля.
0: Как вы думаете? Мое мнение, я думаю, и радиослушатели со мной будут согласны. Ведь богатства те, которые принадлежат России, огромны. Я имею в виду полосу, вывезенную до 17-го года, так называемые авуары России, размещенные в западных банках, в банках Франции, Японии, Англии, Германии. Понимаете, я имею в виду территориальные целостности. Я-то и хочу побеседовать с простым сознанием простого народа, ведь мы богаты. Ведь мы богаты, но мы не де юре, не де факто, не правопреемники и не наследники исторических корней России, законы которой не отменены.
1: А может быть, это происходит потому, что любое изобилие превращает, в общем-то, любую нацию в тех же шведов или вот в каких-то, опять же, там швейцарцев, которые вот ходят, и они даже, ну, не то, что они забыли, что такое ключ. Их прогресс уже не двигается. Автомобили у них, в общем-то, ездят хорошо, масло хорошее, и, в общем-то, ну, некуда больше двигаться. А тут постоянно, как чукчи, на стрёме находятся, каким-то там холод, борьба с обстоятельствами, со стихиями, в конце концов, там, за целостность России или там за ее разделение. То есть мозг, интеллект в движении в каком-то. Иногда он, конечно, приходит в хаос.
0: Вы затрагиваете те параметры и даже употребляете и хаос. А в хаосе рождается как раз новое. Понимаете?
1: Да, конечно,
0: и Россия,
1: конечно,
0: пройдя период сейчас хаоса, как раз и возрождается. Постепенно она возрождается. Но я выражаю не только свою точку зрения. Понимаете? Мы не чувствуем изобилия. Российский народ...
1: Так, а это хорошо или сейчас, плохо, вот на ваш взгляд?
0: Сейчас,
1: вот, что мы не чувствуем изобилия?
0: Ведь нам не дано почувствовать сейчас изобилие того, о котором вы говорите. Интеллект, он собран в России. Высокий потенциальный научный интеллект, он собран в России. Понимаете? Богатства те, которые по праву принадлежат народу, они ему не принадлежат на данную пору. Но наступит тот момент, когда народ осознает, что нужно подтвердить правопреемственность и наследие историческим корням России, чтобы стать де юре и де факто именно своим ценностям владельцами. Понимаете, нас ничто не остановит. Находясь на территории российского государства, вы видите, в собеседовании определяю свою точку зрения, ту, которую работают законы. Законы то, что Российская Федерация не есть Россия, понимаете? В то же время Россия, она де юре существует. Ее никто, законы исторической России, не отменил. Поэтому если сопоставлять все ветви, так сказать, энергетические явления, то все совместимо. Народ сам осознает, в каком государстве ему лучше жить, на каких законах конституционных ему строить свое будущее. Понимаете? Поэтому я хотел бы с дорогими радиослушателями продолжить экскурс в знания, но сразу же скажу, что наряду с данными знаниями написана огромная работа «Программа возрождения России». Не та, что афишировалась. Должно работать сознание. Сознание каждого человека, и именно программа с каждым человеком «Возрождение России» – это объединение народа внутри России. Вы посмотрите, сознание сейчас настолько пробужено, что люди после хаоса ищут, как организовать союз. Да не нужно организовывать союз. Есть Россия, единая, неделимая, со всеми образованиями, государственными устройствами, которые ранее существовали в территориальной целостности исторической России, которые ныне сформировались. И именно предусматривая эти все параметры устройства нового формации государства, Россия предусмотрена с разделением законодательно-исполнительной ветви власти, исполнительной ветви власти, постройство, устройство государства именно возродившегося государства с возвратом богатства и ценностей, с объединением всех народов в единую дружную семью. Не та, которая существовала в понятии бумажном эквиваленте, потому что сознание каждого после пройдя тяжких лишений, оно отождествлено сейчас самоосознанием своей деятельности, с изучением более на глубоком уровне внутреннего познания себя в данную трудную минуту. Понимаете? И вот эта программа, она вся расписана от и до и освящена Творцом. Поэтому-то я хочу, дорогие радиослушатели, продолжить экскурс. Все эти открытия были произведены в период 95-96 годов, о чем я ранее проинформировал вас по таблицам. Это дало основу для составления и вычисления таблицы волн и частот элементов, присутствующих во Вселенной и на планете Земля. Расчеты таблицы волн и частот сред воздушно-атмосферной, водной, вакуумной. Данная таблица включает в себя 9 параметров. Сила заряда при импульсе, сила заряда в период 1 секунды, путь, пройденный частицей, выведена скорость света и частота света, длина волны, частота колебаний, путь, пройденный частицей при энергии со скоростью света, разница длина волны и разница частоты. Эта работа была закончена 5 марта 1997 года. Выведена в связи с этим константа времени и пространства, понятие основ мироздания Вселенной, где энергия есть основа всему проявленному и непроявленному. Исходя из основ мироздания, подготовлены расчеты и технологии по уничтожению радиоактивных отходов, распаду урана, плутония и других сверхрадиоактивных элементов и их использование без излучения в промышленности и транспорте. Технологии предусмотрено отвод отрицательной энергии от элемента с превращением этой части энергии в другой вид элемента, который необходим нам. Использование урана без излучения, то есть отрицательной энергии, дает возможность старым ныне существующим атомным станциям по производству энергии работать в безопасном режиме, экологически чистыми на использование тепла и положительного заряда. Написанные расчеты и технологии превращения сверхрадиоактивных отходов в другой вид элемента, составляющий золотой запас любого государства. Написанные расчеты и технологии производства нового типа двигателей с использованием урана в транспорте, городском, воздушном, где он представляет деревяшку, безопасен другой химсостав. Новый тип двигателей с использованием энергии света использование урана как вида отопления. Произведены расчеты и технологии уничтожения химико-бактериологического оружия с превращением их в другой элемент, какой нам необходим. Составлена таблица энергии и звука элементов, присутствующих во Вселенной и на планете Земля. Произведены расчеты сред энергии звуков воздушной, вакуумной, водной среды. Данная работа была закончена 27 июля 1997 года. Все это дало человечеству холодный синтез трансмутации элементов, где я имею право констатировать, дорогие радиослушатели, вам, он открыт, нет тупика, есть прямая дорога к свету, к сотрудничеству. Все это дает новое направление в научном и технологическом процессе эволюции человечества, его сознания и разума. Выведен баланс энергии света, производных солнца. Это дало повод для расчетов и производства энергостанции нового поколения и типа с использованием энергии света с колоссальной мощностью плазмы в миллиарды, сотни миллиардов киловатт-часов. Снять энергетический кризис, убрать и уничтожить радиоактивное и химико-бактериологическое оружие – главная задача нас, землян. Написаны расчеты и технологии уничтожения Чернобыльского котла, локализации излучения, создания энергетического мешка с выбросом излучения на 10-10 степени в космос по согласованию с Абсолютом. Я имею в виду не тот энергетический мешок, который ученые Соединенных Штатов Америки бьются и делают расчеты захоронения. Нет. Здесь локализация его в особый энергетический мешок с выбросом в космос, разрешение Абсолюта. Вскрытие саркофага предусмотрено, уничтожение топлива с превращением его в другой элемент. Я обращаю, дорогие радиослушатели, ваше внимание на серьезность подходов в предоставлении знаний, которые окажут нам, землянам, существенную помощь в решении наболевших проблем. Огромные направления в области медицины и здравоохранения по изготовлению нового типа аппаратов с использованием энергомагнитодвижущей силы, препаратов, написанные расчеты и технология производства эликсира жизнедеятельности человека, что позволит человечеству омолодить организм и продлить жизненный уровень до 230 лет, избавиться от болезней, восполнить недостающий положительный баланс энергии. Произведены расчеты и технологии изготовления нового типа летательных аппаратов по принципу появления и исчезновения НЛО объектов неземного происхождения. Технология предусмотрена использование этого типа аппаратов в индивидуальном общественном транспорте, а также создание межпланетных станций с использованием энергии света, галактических кораблей, позволяющих землянам осуществлять галактические экспедиции. Произведены расчеты системы построения миров и нашей Солнечной планетарной системы, где по каждой планете произведены расчеты по 32 параметрам, выведено вращение орбит внешних и внутренних, вращение нашего Солнца. Все расчеты произведены, исходя из основ мироздания с учетом баланса энергии. Это знание, мироздание Вселенной. Составлены расчеты строения магнитной сетки планеты Земля, Вселенной, по всем параметрам, исходя из видимого и непроявленного мира. Закончена работа таблицы энергетическое и графическое строение дезоксирибонуклеиновой кислоты, так называемой ДНК на земном языке, нуклеотиды и их связь с полимеразом, то есть расшифрован генетический код царства минералов, что дало повод для дальнейшего составления таблиц по расшифровке генетического кода мира растительного, мира животного, мира человека. Я специально вам говорю это в том отношении генетического кода. Таблица на сегодняшний день по растительным структурам завершена, энергетическое строение мира деревьев. Затем растительный мир включает в себя мир покрова, травы, кустарники, лишайно-чешуйчатый мир растительных структур и растительные структуры невидимого мира горных пород. Таково энергетическое строение растительного мира. Мы не имеем права, дорогие радиослушатели, как и все земляне, кто слышит меня, использовать данные знания и открытия, предоставляемые цивилизацией, в интересах гонки вооружения, в интересах диктата, в интересах дестабилизации жизненного уровня на планете. Обращаюсь к вам, дорогие радиослушатели, как к истинным сторонникам сил света, как к прогрессивным жителям планеты Земля, кому дорог престиж России, эволюция разума во Вселенной, об оказании мне поддержки и помощи в регистрации авторских прав на открытие и приоритета данных знаний за Россией, так как в пакете знаний написано более 18 Нобелевских премий. Тогда я хочу, дорогие радиослушатели, чтобы сократить время на излишние звонки, если меня и слушают экстрасенсы, прошу не оперировать меня, 02-05-1946. Вы можете запросить информацию, а имя, отчество вы мое знаете. И тогда мы поговорим более открыто, кто с вами беседует.
1: Скажите, сейчас вот я думаю, пришло время так немножечко по пунктам, вот ваш пакет, ну, пункты, которые меня каким-то образом насторожили и зацепили. Ну, что касаемо деревьев, да, вот, в общем-то, по мнению многих ученых, в общем-то, деревья — это просто-напросто тоже травяной покров, то есть они все-таки относятся к траве просто великорослые. Имеются карликовые деревья, соответственно, то есть, ну, так, это уже все зависит.
0: Я вас понял, что вы хотите поговорить об этом. Ведь, понимая энергетическое структурное строение растительных структур, нужно понять, каков же баланс от изначального микро-микро до видимого.
1: То есть вы имеете в виду стадию семени и стадию дальше уже?
0: Я не беру семя. Я вам специально сказал от невидимого мира горных пород, первоосновы растительной жизни на планетах и во Вселенной, понимаете, до видимого, то, что мы видим. Ведь существует еще мир зонных растений, понимаете, где вы правильно употребили, почему карлики растут, каков баланс энергии его, почему в южных областях одни идет растение, в северных другое, восток содержит одно, а запад другое, понимаете, важно в знаниях будут обозначена энергетика та, которая существует во Вселенной 122 элемента, понимаете. И 123-й элемент, он повторяется, это жидкий марганец. Жидкий марганец, который находится на планете Земля. В таком соотношении таблица-то и включает энергетическое строение. Для меня не существует понятия. Есть нумерация, та, которая идет в строгой последовательности основ мироздания. В строгом математическом расчете энергетики.
1: Понятно, понятно. Ну,
0: общего, в общем, баланса.
1: Бог с ними, да, с деревьями. Ладно,
0: нет,
1: я приблизительно понял.
0: Почему это... вы затронули тот вопрос, вы же говорите...
1: Так нет, но касаемо распределения энергии, в общем-то, это,
0: ну,
1: в общем-то, так и так, да.
0: Вы
1: да.
0: затронули растительный мир, а внутри думаете, вот бы нам женьшение возродить бы.
1: Нет,
0: каков
1: ни в коем
0: потенциал
1: случае.
0: Энергетический
1: нет,
0: его?
1: Нет, нет, совершенно нет. Я просто...
0: А я хочу одно, чтобы ботаники и генетики использовали данные, предоставленные знания, на восполнение недостающей флоры и фауны, понимаете, как животного, так и растительного мира, тот, который необходим в воссоздании нового вида.
1: То есть попросту клонирование.
0: Вы касаетесь вопроса того, который обсуждается сейчас и довольно широко муссируется. Тогда я хотел бы тех специалистов, которые стремятся пробудить сознание понятии клонирования. Я хотел бы простым языком с ними, как партнер с партнерами и как коллега с коллегами, а я себя имею право считать, я хотел бы им подсказать, чтобы они обратили внимание, тот, кто клонирует, а правильно ли они поняли ДНК? Это раз.
1: Да, это меня тоже всегда волновало.
0: Второе. Каков же баланс энергии той клетки, которую они берут? Каков баланс энергии? На каком балансе они энергии его содержат? В какой среде он содержится, энергетической? Клетка – тот же разум, что и мы. Дорогие ученые, вы должны понять, металл, атом един в строении, в основах мироздания. Мы, как биологические существа, вмещаем в себя мир минералов, растительный мир, мир животный. И это все находится в нас по балансу энергетики. И не ваша заслуга в том, что атом, как разум сам, находит те цепочки и, беря баланс недостающей энергетики в той среде, в которой он находится, и выращивается то, что необходимо.
1: Понятно. Следующий момент, то есть о деревьях мы так закончили. Следующий момент, касаемый другого элемента. Вы сказали, что...
0: Вы знаете, шуткой можно, вы сказали о деревьях, мы закончили.
1: Не, ну мы их с
0: ним так и напрашивается
1: начали.
0: Вопрос, дубы не мы.
1: Да, вот что касается, значит, другого элемента, который какой-то элемент перерабатывается в другой элемент, там составляющий основу золотого запаса других стран. К примеру, вот жидкий марганец, ну, попросту там марганцовку переработали, ну, так примитивно говоря, в золотишко.
0: Но,
1: а там-то у них тоже происходит такая же разработка, а другая страна для них мы. Вот мы будем этими элементами в пинг-понг играть.
0: Нет, я с вами не согласен. Сознание ученых на планетарном уровне и боролось, и сейчас борется, понять, и оно пробуждено, сознание, что да, действительно, мир волн и частот существует. Так это теория или это основы мироздания Вселенной? Таково понятие ученых, которые говорят, да, волновая теория есть. Да я хочу и обратиться к дорогим радиослушателям, кто слушает столь поздний час. Еще раз заостряю внимание, что таблица волн и частот, она написана с разбивкой по 9 параметрам. Она предоставлена в тяжелом труду, где тело было разложено энергетически, в связи с тем, что была разная употреблена частота колебаний и длина волны, исходя от общего баланса высокой энергии до низкого уровня той энергии, которая называемая так энергия чистоты, красного цвета. И у каждого несовместимость была частоты.
1: Вот нам на пейджер пришло сообщение, достаточно интересное, от человека по фамилии Александр Буйнов. Вот он интересуется, я так передам, в общем-то, своими словами, тут длинное сообщение. Вот эта теория вот волн и частот, не будет ли она являться вообще в реальной ситуации с волнами и частотами таким первым паровозом в области автомобилестроения? Может быть, такая уверенность в том, что эта теория, в общем-то, не является просто основой, от которой нужно отталкиваться, чтобы в дальнейшем двигаться этим путем. Естественно, там, с вашей точки зрения, как вот разработчик, это...
0: Если, дорогой радиослушатель, очень приятно, что вы внимательно слушаете, я признателен вам, и преклоняюсь перед вами, перед вашим сознанием о том, что вы не спите в столь глубокую ночь и внимательно слушаете и будете свое сознание. Это я еще раз прошу, я не назвал и прошу не называть волновой теорией. Написано «таблица, исходя из основ мироздания», «таблица волн и частот». По каждому элементу и по средам. Это дало повод вам, вашим партнерам, вашим товарищам. Это фундаментальные знания, которые дают первооснову, и я в душе доволен о том, что вы на правильном пути поняли, что да, данная таблица – это холодный синтез трансмутации элементов, это новые автомобили. Это написано, я не употребляю, но скажу вам, что написано фотонное топливо для космических кораблей, для автомобиля. Написаны двигатели, я вам перечислял. Да, это двигатели, которые позволят автомобилю, обыкновенному в индивидуальном транспорте, подняться в воздух. Потому что понятие сил притяжения на планетарном уровне и понятие сил гравитации, они ясны, они выведены. Балансы энергии света, он выведен. Я благодарен высшему разуму. Я извиняюсь. Я благодарен и преклоняюсь перед высшим разумом, перед Творцом и Створцом за то, что он предоставил данные знания. Понимаете?
1: А скажите, пожалуйста, Сергей Борисович, вот что касается высшего разума, то есть я, например, сильно сомневаюсь, что вот окружающие нас средства коммуникации, передвижения, это, в общем-то, каким-то образом нравится высшему разуму. Не проще ли, наоборот, не продвигаться в качестве создания новых элементов, автомобилей, летающих и так далее, а вернуться к коняшкам?
0: Я с вами в корне не согласен. Вы посмотрите... Каждый прилет будет сознание не только окружающих людей, которые вошли в контакт. Как же он передвигается? Жак Валле, я преклоняюсь перед его познаниями, те, которые он стремится в каждой точке, это французский ученый, который занимается уфологией. Но я хотел бы ему подсказать... что то, что видели в Воронежском, Воронежской эпопее, я хотел бы подсказать, на бортах инопланетных кораблей стояла старославянская модификация буквы «Ж». Понимаете? Но, дорогой господин Жак Валле, вы опровергаете наличие данного буквы на кораблях, а я вам, как рядовой житель планеты Земля, подсказываю, что это знак наличия типа двигателя на летательном аппарате. В таком соотношении я имею возможность вам передать, что это тип двигателя. А обращаясь к радиослушателю Александру Буйнову, я еще раз говорю, что двигатели написаны с колоссальной мощностью.
1: В принципе, это модификация, маркировка модификации.
0: Да, чтобы в космосе видели, что идет безъядерный тип двигателя.
1: Ну или, к примеру, тот, как проблесковый маячок, дескать, из этой серии, если сравнить.
0: Да, он виден полностью.
1: А скажите, а вот приблизительно средняя стоимость вот такого устройства, если переводить его на, скажем, наши деньги. Ну, к примеру, приедет такой парень там это с гимнастом на проблесковом маячке с охранниками, достанет кучу денег или материальных ценностей, каких-то лесной ресурса, да, там лесные ресурсы женщин, там красивых супер-женщин и предложит обладателям данного механизма их, то вот приблизительно за какую сумму этот механизм может перейти в его пользование? Ну, даже, скажем, без права перемещения, а он туда там будет, например, водить супердевок, показывать им внутренности, вот, к примеру.
0: Вы хотите задать вопрос, какова же себестоимость?
1: Да, да, да, да. Именно так.
0: А я хочу вас спросить, знания, они стоят средств?
1: Безусловно.
0: Стоят средств?
1: Да, конечно.
0: А для меня данные знания бесценные, понимаете? и куда они будут направлены. Ведь я какой год бьюсь, пробивая бюрократические механизмы России. Те чиновники госаппаратов, которые сидели в тот период партийного руководства, они и сейчас находятся в демократическом руководстве, понимаете? И бюрократическим механизмом патентования находится в их руках. И специально была проведена акция отождествления авторского права на открытие как таковых в области науки. Их якобы не существует. И убрана данная статья с Конституции во вред престижа приоритета России. И я уже который год бьюсь, чтобы зарегистрировать приоритетное право России, понимаете, писал письмо в 96-м году в Совет Безопасности на имя Лебедя, где изложил краткий экскурс знаний. Написал письмо президенту Российской Федерации.
1: Лебедь, насколько я помню, обещал это всеми этими вопросами заняться. Тогда еще он говорил, что мы будем разбираться, мы будем, и в результате такого потом и сняли.
0: Вы понимаете, отправлены письма были на имя президента Российской Федерации Ельцина.
1: Это бесполезно. Мы тоже посылали массу, и ни на одно не было ответа. Мы, в общем-то, это, по-моему, просто они до него даже не доходят. Я лично писал, и тоже никак.
0: Они не доходят. Поэтому я благодарен вам, что вы предоставили эфир прямого общения с радиослушателями. Я признателен еще, я преклоняюсь перед Александром Буйновым о том, что он правильно понимает своим сознанием стратегические пути осуществления данных знаний.
1: Ну, нет, он, может быть, даже не совсем понимает, но находится интуитивно на правильном пути, потому что...
0: Да, я тогда должен поправить вас.
1: Да.
0: В том отношении вы употребили слово «интуитивно», а это высшее качество ныне живущих людей, шестое чувство, которое не пробуждено во многих людей.
1: В таком случае вы сейчас льстите сторонницам эмансипации, то есть, поскольку считают, что у женщин самое мощное, в общем-то, интуиция.
0: Исключено. Если вы смотрите на женщину как на биологический вид,
1: исключительно так,
0: то внутри вы должны понять, каково же сознание и какова духовная сущность находится в данном облике. Поэтому мой совет лучше будет, когда вы одновременно, видя и представляя биологическое, беседуете напрямую с сознанием.
1: Конечно, конечно.
0: Отбрасывая биологическое, мы едины. То, что знаю я должен донести партнерам, чтобы партнеры знали и владели, и распространили те знания, которые необходимы. А я, в свою очередь, подчеркнуть крупицу, хотя бы одно зернышко того, чего я не знаю. И я, пользуясь случаем, я преклоняюсь перед племенем Дагонов, которое находится в изоляции, в жесткой изоляции на планетарном уровне, но обладает теми знаниями и основ мироздания, которые они владеют и привнесены им свыше, высшим разумом. Они из уст в уста передают и частично, не частично, понятие энергетического строения Вселенной они полностью владеют, понимаете?
1: Ну да,
0: и я преклоняюсь перед ними. И когда французские журналисты посещали данное племя, и ко мне попала выдержка после окончания статьи, после окончания работы в газете «Выдержка», то я признателен данному племени, что оно на планете сохраняет данные знания и старается распространить их своим языком.
1: Мы сейчас ненадолго прервемся, а затем продолжим наш разговор с Сергеем Борисовичем Ситовым.

0: нас в гостях сегодня Сергей Борисович Сит. Речь у нас идет о знании. Кстати, мы с вами еще не затронули тему все-таки апокалипсиса и вообще, скажем так, конца света, с какой стороны, в общем-то, ее ждать, вот этого самого конца. Вот, я, кстати, хочу еще сказать, что по телефону 203-19-22 вы сможете в ближайшее время задавать нашему гостю интересующие вас вопросы. Также можете присылать ваши вопросы на пейджер номер 956-32-32, абонент 109-279. Ну, так вот, прежде чем мы начнем прием телефонных звонков, все-таки обещанная тематика конца света. Хорошо ли это, во-первых, нужно разобраться? Может быть, это во благо будет?
1: Хорошо, но мне вопрос ясен. А я хотел бы начать с таких слов, небольшого четверостишья, которое в минуты составление знаний приходит просто, вы знаете, как бы как отдушина отдыха мысли. Поэтому я хотел бы к дорогим радиослушателям обратиться с таким четверостишьем, чтобы продолжить тему, которую поднял с вопроса апокалипсиса. «О человек конца 20-го столетия, когда же вспомнишь ты Творца, великодушного Создателя Вселенной, иначе не избежать тебе бездарного конца, и ощутишь ты тяжкий грех падения». Чтобы не было этого, дорогие радиослушатели, вопрос-то мне очень приятен в том отношении, что это переплетается с тематикой обсуждения нашей с вами темы энергетического строения. Ведь я упомянул вам, если вы, насколько помните, что написана работа «Система построения миров и нашей солнечной планетарной системы». Тогда я хотел бы вопрос на вопросом ответить. А правильно ли земная наука трактует нам вращение планеты вокруг Солнца? Это раз. Второе. Правильно ли мы воспринимаем свое место во Вселенной? Третье. Что же мы несем, живя на планете Земля? Какова же самобаланс энергии планеты Земля? И что она из себя представляет? Весь спектр данных вопросов я хотел бы постепенно с вами обсудить и направить ваше сознание в то понятие, которое действительно составляет крупицу знаний.
0: Давайте вот немножечко остановимся вот на последней, на затронутой вами теме. Это баланс энергии на планете Земля, да? Вот, да. Например, бытует такое мнение, опять же, в ученых слоях, в широких слоях населения, что в последнее время вот этот баланс каким-то образом стабилизируется и держится в каком-то более-менее таком, ну, в нормальном состоянии, благодаря в основном животным, потому что вот как бы уже люди, они, в общем-то, все заражены, скажем так, энергией, которую им просто дают средства массовой информации, да, скажем, какие-то там жажда сардели, к примеру, создание искусственных животных, как-то левретки, там, баллонки.
1: Я вас понял, вопрос я ваш понял прекрасно, я постараюсь сжато, где более обширно, если не наскучит радиослушателям прослушать данный экскурс. Во-первых, нужно разобраться, что же из себя представляет человеческий организм. Я говорил, говорю и буду говорить, что человек – это энергия, это генератор, преобразователь энергии. Исходя из основ мироздания во Вселенной, обязанности человека восполнить недостающий баланс энергии положительный. Значит, исходя из основ мироздания Вселенной, нашу Солнечную систему приняло построение 8 Солнц.
0: Да,
1: если принимать, не если, я убираю, я извиняюсь, глубоко, дорогой Творец, приняв построение нашей Солнечной системы, где мы проживаем 8 Солнц, они привнесли те основы мироздания, которые составляют единство во Вселенной. Наше Солнце составляет преобладание положительного заряда. Две трети части положительной энергии, одна треть отрицательной. В таком соотношении я вам раскрываю открытие знаний, которые лежат в данном для широкого вещания, что не существует в мире однополярности плюс и минус, а существует единство магнитодвижущей силы, две трети части плюса, одна третья часть минуса. И две трети части минуса, одна третья часть плюса. В таком соотношении две полусферы составляют единство магнитодвижущей части. И исходя из основ мироздания, наше Солнце, наш Бог Солнца, в иерархии, понимаете? Он содержит две части положительного, одну треть отрицательной энергии. И мы все, наши планеты, как живые организмы, и мы, как существа духовные, находящиеся в данной Солнечной системе, мы восполняем баланс тот, который мы должны переработать. Отрицательную энергию в положительную. Значит, наше строение и планетарного уровня, и человеческого организма составляет минус две трети части отрицательной и плюс одну третью части положительного баланса энергии. В целом это и составляет баланс ядра, который да, по переработке. И когда да. вы задаете мне вопрос, а что же делает человек, и выброс энергии идет от животных, либо от человека.
0: Нет, и так, от тех идет, естественно.
1: Совершенно так, верно. И минералы, и растительные, и животные, и человек. Но коль мы говорим о разумном существе человека, то коснемся человека. И когда просматривая, что он употребляет, и просматривая энергетику воды, а она высчитана полностью вся и приведена технологией, я вам объяснял, эликсир жизнедеятельности человека. Исходя из энергетики воды, то, что мы употребляем, ведь наши... биологический скафандр, он составляет около 97,6-98,2% воды исключительно. Но вода – это отрицательный баланс энергии. Мы его должны, принимая вовнутрь, мы его перерабатываем. И исходя из школьных, из школьных знаний, снутри материи, внутри остается отрицательный, а наружу выталкиваем через поры положительный заряд энергии.
0: Да, да,
1: и так и работает и планета, и все находящиеся существа от творения Творца, которые он сотворил, все работают в данном режиме на восполнение положительного баланса энергии недостающего. С этим самым завязана единая энергомагнитодвижущая сила. И исходя из этого, тогда возникает вопрос, и я чувствую, Александр Буйнов слушает, как раз и это дает основу, чтобы земная наука наконец-то поняла, что силы протяжения, формулы, которые пользуются ученые, которые нас учили в институтах, в школах, она не соответствует истине.
0: Ни в коем
1: не
0: случае,
1: может она в данном соотношении равняться силы притяжения М равно значит, М на R квадрате. так выражают они, P равно силы притяжения равны произведению массы на радиус квадрате. Нет такой формы.
0: Нет.
1: Пусть разберутся в форме той, почему тело, имеющее определенный радиус, вдруг имеет радиус квадрата. За счет какого баланса энергии? Значит, нужно вернуться к тем основам мироздания, которые я употребил. Составленный атомарно-молекулярный вес каждого элемента в соотносимости. Трактата «Энергия равна материи равна энергии». И исходя только из основ мироздания, человечество поймет ценность данных знаний. Да, фундаментальность их основана. Как бы сейчас, как вам сказать, не бушевали те академики, которые носили академические звания, но наука-то в тупике.
0: В тупике. А, и кстати, беседуя... знаете, она же, извините, что вас перебивает, тупик-то в основном из-за проблем, как ни странно, утилизации.
1: Знаний тех, да. Куда девать, понимаете?
0: Вот в том-то дело, куда девать, логично. Вот куда девать, это вопрос номер два.
1: И когда беседуешь с докторами, президентами и всевозможными, и прочее, и когда раскрываешь глаза, то мне в душе приятно через неделю, через две... Человек начинает понимать, это же все новое. Да, я же не отбрасываю старое. Я не употребляю вам, не теребя сознание в том, что приведена в соответствии таблица структуры строения элементов. Периодическая таблица структуры строения элементов, которая приведена в соответствии с основами мироздания. Ведь земная наука, до сей поры вы посмотрите, почему мы не сможем обезопасить атомные энергостанции наши. Да потому что земная наука не может понять, что отождествляя уран к 92-му по счету элементу, в нем находится 91 элемент на энергетическом балансе энергии. Я предостерегаю ученых и прошу, слушая данную передачу, обратить внимание на ценность данных знаний. Я готов к сотрудничеству. Готов к сотрудничеству. Готов раскрыть технологии, которые помогут использовать данные атомные энергостанции в нужном направлении, безопасном на планетарном уровне. Я готов включиться к выполнению программы, которой я признателен Юрию Михайловичу Лужкову, который... среди своих загруженных дел нашел время поездки в Мурманский регион, где сконцентрирован большой запас отходов радиоактивных, где я готов принять участие по утилизации атомных реакторов с превращением их в котельные и энергостанции нужного направления, безопасного, исходя из новой технологии.
0: Ну, что касается, да.
1: Спектр этих знаний, понимаете, так трудно пробить через брешь бюрократического механизма. Вы посмотрите, что делает Запад. Не успели в Цюрихе какой-то получить на центрофуге...
0: Физический коктейль мы его называем.
1: Да, я вообще, когда прошла сенсационное это, типа открытие антиматерии. Дорогие ученые, не существует антиматерии. Есть свойства энергетические, как протона, нейтрона, электронного облака, принимать в основах мироздания энергомагнитодвижущей силы как положительный баланс энергии преобладающий, так и отрицательный баланс энергии. И когда ученые, воссоздавая вихревой поток, силы сцепления возрастают,
0: да.
1: Они не могут распад произвести. О каком получении антиматерии, когда силы сцепления
0: дестабилизируют сам процесс
1: этот, вовнутрь центра данной частички.
0: Вы понимаете, мне дает пафос не дает как-то, в общем-то, признаться вот в том, что вот и заведомо, вот, они же понимают где-то на 1/3 уже опыта, что он провалится, поскольку это очевидно, но они же не могут вернуть назад ни деньги, взятые на...
1: Но оправдание открытиями нужно затраты превознести. Конечно, дескать, конечно. И дайте мы еще добьемся. Вот. Чего я хотел бы сказать? Поэтому Россия готова к сотрудничеству вместе с вами, дорогой центр Цюриха, ЦЕРНа. Мы готовы с вами к сотрудничеству по передаче знаний. Я готов к сотрудничеству к Нобелевским комитетам, предоставить знания на изучение, потому что это глобальные планетарные знания, которые должны быть предоставлены народам.
0: И но должны первые... быть, в общем-то, общественным достоянием своего рода.
1: Безусловно.
0: А скажите, Сергей Борисович, вот на пейджер нам пришло сообщение, касающееся, в общем-то, биологического скафандра. В последнее время в моде, скажем так, глумление над нашими биоскафандрами, их

0: Открытие пор.
1: Значит, все-таки дает выход положительной энергии.
0: С одной стороны, да.
1: А с другой стороны, упорка происходит.
0: С другой стороны, нанесение вреда, нарушение нейрососудов кровеносных, которые полностью производят лимфатические узлы. Тогда я ваше сознание обращаю в ракурс тот, который, почему же земная наука не в одних своих трактатов, я сколько прочитал, не обратит внимания на то, что где же находится душа, где же находится баланс энергии человека, почему у мертвеца после кончины на третий день, когда по естественным канонам, которые по информации, по случаям, когда отходит душа выхода астрального тела энергетического из капсулы биологической, обесвечивается кровь. Кто-нибудь обращал, что она из ярко-красной превращается в бледно-бледно-розовую бесцветную жидкость. Почему?
1: Я в свое время в работе, когда работал в медицинских учреждениях, обратил внимание на это. Кстати, тут еще, понимаете, сильно вредит вот в области этих исследований людям тяга к взвешиванию. То есть вот мы тут пытались взвешивать там до и после, до, как вы говорите, кончины и после, чтобы определить, как бы, дескать, физический вес души. Вы знаете эти,
0: Я подскажу другой. Если бы земная наука до сей поры, до получения знаний, знала бы основы те, которые энергетики, каков же баланс энергетики человека и сколько атомов находится в линейном миллиметре, какое же количество, каково же истинный диаметр частички?
1: При этом, кстати, мы уже, нам не нужно, в общем-то, исследовать массу человека, мы ее просто не берем как единицу.
0: Поэтому
1: избавляемся
0: в ответ на Александра Буйнова, который задает вопрос, это же, в принципе, все фундаментально меняет.
1: Конечно.
0: Да, это, дорогой Александр, если вы нас слышите, это в корне все принципиально. Вы будете свидетелем, что наука примет данные знания, что они будут зарегистрированы, что учебники будут поменены. Все, это веление времени, то, которое нельзя отклонить, а их необходимо наряду со старым плацдармом. Мы же не отклоняем старое. Наоборот, смесь старых знаний с новым направлением...
1: Ну, даже не смесь, создаст, а учет какой-то, ну, да, в общем, пропорциональный
0: создать,
1: коктейль, да, я бы сказал.
0: Создать те направления, которые более безопасны, более выгодны и приемлемы, и первостепенны в данном направлении по осуществлению знаний.
1: Давайте, Сергей Борисович, перейдем к прослушиванию телефонных звонков.
0: Пожалуйста.
1: Уважаемые, 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у нас Сергей Борисович Сит. Вы можете задавать ему ваши вопросы. И мы начинаем прием ваших телефонных звонков. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам безгранично. Говорите, пожалуйста. Да-да-да, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Говорите только погромче, иначе придется
2: вот
1: вас выключить.
2: Да. Как его зовут?
1: В смысле, кого?
2: Ну вот, коллегу.
1: Нашего гостя, да?
2: А.
1: Сергей Борисович.
2: А, Сергей. Вот, а вы Библию читали, да?
0: Алло. Да, безусловно. С кем я беседую?
2: А, Савелий меня зовут.
0: Саид?
2: А вот как вы поняли, когда ученики у него спросили у Христа, значит, ну, покажи, говорит, нам своего отца, и нам довольно будет. Ну, потому что он говорил, что скоро я к отцу иду, там, туда-сюда, потом вернусь там как-то. Вот. А он говорит, ну как же так, вот столько времени я нахожусь с вами, и вы говорите, что вы не видели моего отца.
1: Спасибо, так. Спасибо.
0: Я вопрос ваш понял, поэтому я и... Саид, да?
1: Да.
0: Поэтому я и... Мне приятно с вами беседовать. Вы загляните вовнутрь себя. Вы вспомните свои лучшие времена, свои в лучшие времена.

0: на чувственном уровне. И вы поймете тогда, где же ваша частичка будоражения вашего сознания была приятной радости и отождествления, как вам сказать, с райским понятием радости. То, которое это, среди горестных ваших побуждений, которые вы прошли своей дорогой, минуты радости у вас были те, которые вы сами внутри себя поймете.
1: Эйфория, так называемая, собственно.
0: И ведь вы правильный вопрос задали тот, который, где же отец и кто создал? Тогда я вам скажу, да, я читал, не только читал, но и читаю. Читаю, внутрь смотрю смысла в каждом слове, ибо слово несущее – это энергия. И какое слово отождествляет, либо направленное на слово «милосердие», «любовь» и несущее людям добро, либо слово, несущее на употребление зла. Понимаете, для меня, как живущего на территории России, для меня все равны. Понимаете, я и понимаю в своем понятии, глубоком в иерархии понятия и сына Магомета, Аллаха, понимаете, Амира Амана из Бесмира. Для меня все равны. Это высокие духовные сущности, несущие знания на тот период, которые они проживали в физическом теле и которые воссоздали эталон жизни для будущих поколений. Я с вами признателен в том отношении, что вы спросили вопрос, когда он задал Иисус Христос, как же так, вы не поняли, спрашиваете отца, беседовали, да он в каждом из нас. А я в ответ хочу на то, что вы задали мне, прочитать небольшое, не касающееся к вас. Я вижу, вы внутри духовно сопереживаемый человек.
1: Да, я тоже просто заметил, что Саид так трепетный.
0: Я просто хочу, чтобы другие радиослушатели внимательно послушали, когда почувствуешь ты боли, когда коснется тебе горе, то обращаешься ты к воле и вспоминаешь Бога, чтоб помощь была мгновенной от Создателя Вселенной. А верен ли ты Ему? Что доброго ты сделал, что обращаешься к Нему? И вспоминаешь Его лишь тогда, когда у тебя болит голова. О, лицемер, лицемер, скинь с лица маску и загляни вовнутрь, и ты почувствуешь Господню ласку, ведь Он с тобой внутри тебя, чтоб помощь от Него была всегда, посеять вокруг себя ты должен семена добра. Я думаю, Саид, вы удовлетворены.
1: Если, кстати, Саид,
0: с промптным ответом тем, которые
1: вы ответили. Если Саид как-то что-то не понял, то другими словами, как бы, я могу объяснить более достойно и недостойно доступчиво. Дескать, любишь кататься, люби и саночки возить. Вот вы знаете, кстати, на пейджер нам тоже приходит сообщение. Мы с вами будем работать на два фронта. И на пейджер тогда, и на телефон.
0: Пожалуйста.
1: Сергей Борисович, согласно теории расширяющейся Вселенной, в определенное время была вся Вселенная была сжата в точку. Скажите, пожалуйста, что было вокруг в это время? Подпись Матвей Синякин.
0: Вы знаете, вы затронули, дорогой Матвей, вы затронули ту тему, которая приостановлена мной в связи с нагрузкой. Я писал работу с разрешения Творца «Тайну черного цвета. Основа основы», и она наполовине, работа приостановлена специально, потому что я коснулся генетической расшифровки кода. Но вы затронули то, что расширение Вселенной. Тогда я хочу вернуть ваше сознание в основы представления о познании Вселенной. Что же вначале было? Что же вначале было? Пустота? Вакуум? Относительный холод?
1: Пустота, я думаю.
0: Черный цвет? Такого темно-фиолетового оттенка преобладания черного цвета.
1: Вряд ли, потому что цвет сам по себе это тоже уже, в общем-то, явление, которое сформировалось так, в человеческом мозгу. Так что это неправильно.
0: Вы не правы.
1: Извините.
0: Вы не правы. Вы слушаете то, что необходимо. Вы вправе высказать свое понятие. Но я выскажу то, что необходимо, чтобы понял Матвей. Что черный цвет, я и хотел бы, пусть в довершение моей работы кто-то позвонит и скажет составные части черного цвета. Каков же спектр составных частей цветовой гаммы черного цвета? Что в нем содержится?
1: Да все подряд. Вот, кстати, на пейджер пришло сообщение сразу молниеносно. Да все подряд, без подписи.
0: Что имеется все подряд?
1: А все спектры, вот сразу еще одно сообщение. И синий, и желтый, и красный, и белый. То есть черный цвет — это смешение со стопроцентным, в общем-то, со стопроцентной концентрацией всех цветов. Вот если мы все цвета смешаем, то получится черный, пишут здесь. Молниеносно работает наш аппаратик.
0: Значит, дорогие радиослушатели, тот, который говорит молниеносно, я специально обернул сознание назад. Что было в начале?
1: Угу.
0: Где же та точка, сжимающаяся и которая расширила? Что же в начале пошло? Какой цвет появился в начале? Одинокий цвет, который породил второй цвет, который породил третий цвет. Откуда появился божественный треугольник? Из каких цветов он состоит? Каков же четвертый цвет, который составляет квадрат? Почему появилась ячейка, так называемый шестигранник? Откуда же появилось золотое сечение? Вы затрагиваете тот вопрос, да, это все, смешали и все. Угу. Нет такого, дорогой, кто посылал сообщение
1: вот, да, тут нету,
0: на пейджер.
1: Вот
0: вы почему глубоко заблуждаетесь. Чтобы получить белый цвет, белый свет, несущий свет энергии, которым пользуется производный солнце, вы должны знать энергетическое строение, на основании каких балансов цветов получается белый цвет. А то, что вы на физическом плане мешаете все и черный, вы отделите, ничего нет, ни одного цвета. Вы возьмите черный цвет и преобразуйте в тот сгусток энергии цветовой гаммы, который вы употребляете. Сделайте, пожалуйста.
1: Лучше
0: обоснование
1: того,
0: которое необходимо.
1: Пусть лучше они этим не занимаются, потому что черт,
0: поэтому
1: что из этого может
0: работа,
1: выйти.
0: Работа, она будет закончена после составления генетических кодов расшифровки мира растительного, животного и мира человека, будет продолжена и закончена тайна черного цвета, основа основ мироздания Вселенной.
1: Вы знаете, Сергей Борисович, вот еще одно сообщение пришло, то есть, кстати, тоже без подписи, сейчас прошу прощения, апокалипсис невозможен без Ивана Богослова.
0: Мы же поднимали с вами данную тему, и мы должны понять, в работе системы построения миров и нашей Солнечной планетарной системы мы должны знать твердо, что выведены параметры внешней орбиты и внутренней орбиты планеты Земля по каждой планете. И существует омовение, очищение живого организма, как в целом планеты. Так вот, данное омовение, очищение на планетарном уровне нашей планеты как раз происходит раз в миллиард лет. И данный период как раз на энергетическом плане совмещение, совмещение орбиты внешней с раскрытым входящим раструбом как раз становится напротив силы притяжения. на против сил притяжения, если прямую плоскости вывести, а мы вращаемся в плоскости, вблизи Солнца. Это по основам мироздания, это в работе полностью написано. Вокруг Солнца мы вращаемся, но не вокруг самого Солнца, а в плоскости, в своих орбитах, внешних орбитах, которые энергетически содержат уровни. А наша планета Земля, дорогие радиослушатели, и дорогой радиослушатель Матвей, который присылал сообщение, наша планета уникальна тем, что она внутри внешней орбиты содержит колоссальную энергомагнитную сетку, которая улавливает все несущиеся части микроэлементов во Вселенной, где дробятся и небольшие метеоры, кометы. Она улавливает данную сетку и перерабатывает. Поэтому на энергетическом плане, в связи с тем, что Вселенная едина в основах мироздания, и планета Земля, наша дорогая планета, является живым энергетическим организмом, то внутри магнитной сетки создаются континенты, будущие континенты для планеты Земля. И вот как раз что касается апокалипсиса, да, будет катастрофа. Катастрофа на энергетическом уровне, но она ощутима будет мгновенно, потому что на эфирном плане воздействие сил притяжения восьми солнц, а наше солнце девятое, которое должно... И наша планета Земля найдется у меня точно определен день, я не буду называть вам в графике построения, и орбита раскрытым раструбом будет направлена по отношению Солнца, то силы притяжения и отражения не будут равны, и поэтому энергетический наплыв... энергетический напор будет очень большой. На эфирном плане чрева Земли раскроется планеты Земля.
1: А извините, не является ли вот как раз вот, вот эта озоновая дыра без зоны?
0: Нет,
1: вот
0: нет, сейчас, на... сейчас. Нет, мы к озоновой дыре подойдем, особая тема. А раструбом раскрытым, оно как раз в чрево Земли на эфирном плане энергетическом примет все те континенты, которые войдут в чрево Земли. Но там, где будет продавливание на планетарном уровне, получится
1: на другой стороне, в общем-то,
0: опускание континентов. Да, да, да, а с другой стороны, появление континентов точь-точь по энергетической береговому шельфу. И человечество скажет, ну ты смотри, Земля продолжилась полностью вся. Поэтому были случаи, действительно, земли, которые так называемая земля Санникова, они существовали, они опустились при катаклизмах, они появятся вновь. И точки соприкосновения, те, которые называются мертвой зоной, точки соприкосновения на планете Земля, они как раз и будут восприимчивы к балансу на эфирном плане приема энергетических. И выброса континентальной уже части на поверхность, так называемая. Поэтому день, когда и год, когда он полностью весь расписан, когда именно движение внешней орбиты, а она тоже по своей, вокруг своей оси движется, наше обращение полтора, то есть миллиард лет. Вы обратите внимание, и ученых я прошу обратить внимание, на движение орбиты, то есть планеты Венера.
1: Да.
0: Оно такое... движется поперек, потому что орбита Венеры как раз находится поперек движения Солнца, если смотреть плоскостную проекцию. Поэтому можно многое говорить. Я вам открою небольшой экскурс в том, что в основах астроинженерии, в связи с тем, что планета Марс набрала ускорение, то, которое необходимо ей к выходу на более высокий уровень развития на энергетическом плане и цивилизации, живущей на планете Марса, она уйдет с нашей орбиты, как и уйдет Плутон. А в нашу Солнечную систему идет доставка трех планет, где место посадки полностью в работе отражено. И появится сейчас пробуждение, ведется трех новых солнц.
1: Извините, мне... извините, а такие вот перестановки, скажем так, ну вот в планетарной, скажем так, политике, ведь каким-то образом должны целиком изменить взгляды людей на гороскопы, все с этим связанное. То есть, ну представьте себе, что исчезнет Юпитер, как вот его агрессивное, все, что он несет практически. Вы то есть, знаете... давайте лучше как-то Юпитеру подальше.
0: Вы знаете...
1: А Венера пусть будет, скажем, она же все-таки такая, да.
0: Я вас понял. А кто сказал, что Юпитер несет зло? Юпитер как живой организм.
1: Что вы говорите?
2: Марс несет.
1: Ну это кому как.
0: Вы совершенно правы. Кому как, кто как признает. Ведь планета это живой организм. Мы по существу, мы тоже планеты. Понимаете? Мы внутри по балансу энергетическому заряженному. Вы вспомните слова прекрасные, и вы солнце тоже.
1: Да, да, да.
0: Потому
1: да, да.
0: что... Почему так сказаны слова? Потому что энергетический заряд ядра человека, он создан в основах мироздания по балансу энергетическому и основах мироздания создания ядра, как солнце. Ныне живущие... несущие нам энергию производной солнца.
1: Другими словами, РУ. А вот, вы знаете, пришло следующее сообщение на пейджер от дамы. Я все-таки думаю, что мы его зачтем, да? Уважаемый Сергей Борисович, объясните, пожалуйста, что вы подразумеваете под значением раструб? Спасибо, девушка Мила.
0: Вы знаете, если вы представите проекцию булавки... Раскройте булавку.
1: А, понятно, я понял, да.
0: Булавку большую. В общем, Angel, девушка Мила. Да?
1: Да, Мила, да.
0: Радиослушатель
1: Мила,
0: Мила, да?
1: Да.
0: Уважаемая Мила, вы знаете, лучше представить орбиту в форме шпильки. Но конец раскрытой раструба шпильки немножко подогните. Так, чтобы... на миллиметра два он не сходился у вас. Чисто подогните. И вот орбита как раз и представляет такой вид.
1: Да, я...
0: А внутри прогните для посадки небесного тела живого организма планеты Земля по экватор вовнутрь.
1: Ну, не сильно вот это нужно, чтобы не себе, геометрическую форму не изменить.
0: И представьте чтобы... себе, что строение орбит на планетарном уровне и в основах мироздания так и представляют они себе внешние орбиты, вращаясь в плоскостях тех, которые необходимы. И в работе тех, которые сделаны в системе построения миров, мы как раз и восполняем каждая планета, если расчленить вытянутую линию, то мы как раз до Солнца, а мы находимся на расстоянии 150 с небольшим миллионов, я сейчас по памяти вам говорю, то наша орбита, она составляет, длина орбиты 157 миллионов 680 тысяч километров. Но не так, как трактует нам земная наука, 960...
1: Ну, это, вы знаете, это все сделалось с гуманной целью, чтобы не запугать людей масштабами. Это что же нужно понять?
0: Поэтому, дорогая
1: ученые
0: Мила...
1: Ученые же, они как бы действовали, извините, да.
0: Я имел в виду то, что возьмите пальчиком и двигайте данную орбиту и поставьте напротив небольшого шарика данную орбитку, и вы посмотрите, проведите проекцию центра, поставьте шарик и проведите внутри еще между сегментом проекцию и поставьте данную орбитку.
1: Ну, в принципе,
0: и вы
1: еще...
0: посмотрите, что силы притяжения восьми солнц и девятого солнца будут настолько мощны, что весь баланс энергии, который в магнитной сетке Земли был скомпонован через раскрытый вот этот раструб, а по этому раструбу мы сбрасываем каждый год наработанный баланс энергии, и насколько мы наработали его, наконец, появление в этом раструбе, либо положительный баланс энергии, либо отрицательный, здесь как раз вы коснулись таинств, причинно-следственного закона кармы, который как раз и раскрывает. Мы приехали с багажом с вами, а в зимний период мы ближе к солнцу. Я опровергаю земную науку, которая нас в школе, и меня в том числе, учила, что мы в летний период находимся ближе к солнцу, поэтому прогреваемся. Солнце – это холодная плазма, понимаете? Мы поглощаем производную энергию солнца, всего лишь баланс энергии света, который идет в вакууме состояния водорода. Оно холодно-белого матового цвета. Поэтому не удивляйтесь, еще раз говорил и буду говорить, солнце – это холодная плазма, несущая энергомагнитодвижущую силу, те заряды, которые высчитаны и приведены в работах. Да, поэтому, просматривая все планеты, как раз на восполнение баланса энергии мы и работаем вместе с живым организмом планеты. Почему и высший разум, и я вас прошу, и себя внутри призываю, и детей своих призывал. Мы едины вместе с планетой, едины в единстве разума. И она нас слышит, и воспринимает. И вы вспомните... Почему в старые времена люди старались ходить босыми ногами по геосфере Земли, по Земле? Потому что перенасыщенность отрицательного баланса энергии планеты Земля и в организме, оно выбивало, отталкивало одноименным зарядом отрицательное от отрицательного, и люди дольше жили и здоровыми ходили. А наш человеческий организм, принимая отрицательный баланс энергии воды, не успевая переработать в связи с техногенной нагрузкой организма, накапливает остаток энергии отрицательной, превращаясь в мертвые зоны. Те зоны, которые определены в организме человека. И аппарат написан «Оздоровить организм». Да. И эликсир жизнедеятельности человека, исходя из баланса энергии, написан. И мне приятно Александру Буйнову, радиослушателю, сказать, что да, здесь немалую роль и сыграла в написании таблица волн и частот, дающая понять основу мироздания и получение того настоящего баланса энергии, где ясна частота колебаний, длина волны, с какой употребить насыщение баланса энергии.
1: Еще хотелось вот Миле посоветовать, в принципе, для тоже такого визуального представления о всех этих процессах. Вы можете склеить вот реверсивную бумажную ленточку такую, получится замкнутая петелька, изогнутая такой восьмерочкой, тоже хорошая модель. А что касается вот утилизации какой-то энергии, полученной, вот дурной энергии, да, полученной, скажем, через воду и так далее, посредством, в общем-то, пяточных лопастей, то, опять же, этому препятствует и обувь, и асфальтизация, и, в общем-то, урбанизация, естественно.
0: Совершенно правы, да. Я и не касался этого, мы же работаем.
1: Вот. Ну что же, сейчас мы, опять же, ненадолго прервемся, затем продолжим наш разговор с Сергеем Борисовичем Сидзе. Мы, видимо, вот оставшую часть нашей беседы мы уже посвятим непосредственно приему ваших телефонных звонков 203-19-22 и пейджер 956-32-32, абонент 109-279.

0: напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Сергей Борисович Сид и сиамский близнец Angels и Торшин. И мы вот последнюю часть нашей беседы с Сергеем Борисовичем посвятим приему ваших телефонных звонков. Ну и, конечно, ответу на вопросы, которые вы будете присылать нам посредством пейджера 956-3232, абонент 109-279. Телефон студии наш прямой, это 203-19-22. И я, если позволите, поднимаю телефонную трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам безгранично.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Я поняла, что у вас в студии гость по имени Сергей Борисович.
0: Совершенно да? Правильно.
1: Уважаемый ведущий, извините, а как ваше имя, отчество или просто имя?
0: Ну, в общем-то, зовите меня сегодня просто Александром.
1: Просто Александр?
0: Да, я сегодня. Вот. Потому что вчера я выступал в роли льва.
1: Льва?
0: Да.
1: Приятно. Так вот, Александр,
0: да.
1: Дело в том, что когда я подключилась к вашей передаче, то подумала, что уже наступило 1 апреля.
0: Угу.
1: Объяснить почему?
0: Да, хотелось бы.
1: Голос Михаила Сергеевича Рыбачева. Его же речевые обороты. Ну, и же с этим следует. Угу. Все остальное. И вдруг мысль о Вселенной.
0: Вы думаете, как бы, что Михаил Сергеевич Горбачев...
1: Я вообще приняла все это за розыгрыш.
0: Ну вот, нет, на самом деле, действительно, если когда-нибудь тут и будет вот реально сидеть Михаил Сергеевич Горбачев, то значит, он будет тут сидеть реально. У нас никогда не бывает розыгрыша, все, что мы делаем, весьма серьезно. Кстати, сиамский близнец тут тоже реально существует. Вот сейчас мы ему предоставим голос, он хочет вам что-то сказать. Да, говори, пожалуйста.
2: Дело в том, что вам придется верить нам, иначе, если вот большое количество звонков поступит на передачу, директор сейчас сидит и слушает ее. Если большое количество звонков будет подобное вам, что 1 апреля, соответственно, сейчас все слушают радио и будут думать, что действительно 1 апреля произойдет очень сильный природный катаклизм. Потому что природа-то знает, что сегодня-то 15 февраля.
1: Да. Что вы, неужели так прямо?
2: Да, все очень серьезно.
1: Я думаю, что нет.
2: Нет, потом, если бы это был Михаил Сергеевич Горбачев, то мы бы слышали посапывание Раисы
0: Максимовны.
2: Максимовны, да, вот,
1: знаете,
2: кстати.
1: Вы меня извините, у великий и могучий русский язык.
2: А его, кстати, нет сегодня.
0: Да, так что...
1: Я так понимаю, что сегодня там у вас в качестве его гостя, конечно, нет.
2: Нет, могучего языка здесь нет.
1: Да, да. Я поняла, потому что изложение, конечно, мыслей весьма оригинальное.
0: Спасибо, спасибо.
1: И баланс энергии. Но дело в том, что я немного знакома с эзотерикой. Читала Данила Андреева, «Розы мира», «Лаваской труды».
2: Так это же утописты все.
1: Кастанеды. И, знаете, ну, вообще, конечно, все это... Поэтому я все восприняла на уровне шутки. Так что-то... Где-то мы скачем, все это вот схватили.
0: Да вы не нервничайте, пожалуйста. Вы так как-то нервничаете, вы успокойтесь.
1: Нет, я не нервничаю. Мне
2: нам
1: просто,
2: выговор опять за вас делают.
1: Мне долго сидели.
3: Ну тогда успокойтесь, разрешите мне.
1: Пожалуйста.
3: А то вы действительно перескакиваете и употребляя все остальное. Я обращаюсь к вам с уважением и с преклонением, что вы в столь поздний час не спите. И слушаете данную передачу.
0: Передача,
3: вы упомянули, тех людей на физическом плане, которые привнесли на планету Земля будоражение сознаний. Вы упомянули Блаватскую. Понимаете?
0: Еще не доставало, чтобы вы, например, упомянули Терентия Риасу, к примеру, который тоже писал.
3: Нет, все правильно.
0: Нет, Терентия Риаса тоже писал.
3: Радиослушатели правильно.
0: Безусловно.
3: Как имя, отчество ваше?
1: Ну, просто Ольга.
3: Ольга, да?
2: Какая фамильярность.
3: Оля, вы знаете... Вы упомянули человека, Блаватскую Елену,
1: ну,
3: которая очень... Нет, минуточку. Вы не просто... Вы правильно упомянули. Блаватская и работала в расшифровке знаний, тех знаний, станций египетских, которые были скрыты, понимаете, скрыты, и она на свой период время нахождения на планете Земля, она выполнила свое предназначение.
1: Ой, извините, то, которое... я не отмываю, вопрос хотел задать, извините, я просто упомянула ее имя просто.
3: Но она...
1: А конкретный вопрос у меня такой. А знакомы вообще с представлениями о Вселенной такой древней цивилизации, как майя? И что вы об этом знаете?
0: Спасибо. Конкретно. Спасибо вам, Ольга. Я просто как бы сейчас уже вот вынужден вас вывести из эфира, поскольку у нас стоит счетчик, уже мы уже это платим, уже мы платим. Да, да,
4: это международные переговоры оплачиваем.
0: Да, да, так что вот это самое. Иногда платим натуральными продуктами,
3: я
0: молоком.
3: Вкратце...
0: Спасибо, спасибо за звонок. Да, да, продолжайте.
3: Да, это я вкратце просто отвечу. Да, вы употребляете тех людей, которые я не занимаюсь эзотерикой, но я пытаюсь свое сознание направить в те направления цивилизаций, где были привнесены знания новые. И если вы походите по Москве и найдете книги, те, которые тайны 20 века, диалоги в 20 веке, понимаете, то вы поймете ценность цивилизации, живущей в народности майя.
0: Да, до сей поры
3: не можем расшифровать египетские папирусы, привнесенные знания.
0: Там уже половина из них поддельные уже. Доказаны.
3: Ну, за между прочим, я с вами не согласен в том отношении, что будучи по приглашению в сопредельном государстве в Иордании, мне посчастливилось среди кипы папирусов выбрать 4 папируса, где отражены основы мироздания Вселенной.
0: А там можно
3: которые
0: как же?
3: Мне... Да, они свободно продаются по $2 за папирус, поэтому...
4: А у меня, кстати, вот такая мысль, вот папиросы, от папируса произошли или...
0: Вполне вероятно, что они обогревались этим.
3: Безусловно, вы правы.
4: Да, то есть папирус заворачивали траву и...
3: Да,
4: и курили,
3: гильз не было, поэтому употребляли папирус везде, как строительный материал,
0: утепляющий,
3: так и везде.
0: Да.
3: Но я хотел бы коснуться тех параметров, которые радиослушатели Оля затронула. Ведь на папирусах отражены основы мироздания. Нам предстоит расшифровывать их. И будущему поколению, чтобы мы дали небольшой маленький трамплинчик, нам придется расшифровывать с опубликованием цивилизации майя тех параметров и тех знаний, которые они отражены в рисунках, дошедших до нас, понимаете? И если они будут даны широкому кругу, если они совпадают в основах мироздания, я употреблял и племя Дагонов, живущее на планете Земля и владеющее основами мироздания Вселенной, единственные сейчас на планете, которые точно такими же знаниями из уст в уста передавали энергетическое строение. Они знают силу протона, того, который необходимы. Они знают, как воссоздавалась Вселенная, из чего пошла она. Понимаете? И эти знания, вы говорите, 1 апреля. Ну, пусть для вашего сознания 1 апреля. Эти знания все равно будут опубликованы.
0: 1 апреля – это капели, тогда, в общем-то, весна не так и плохо.
3: Поэтому мне приятно и без обиды прошу вас, я просто преклоняюсь, что вы столь поздний час. Для вас это бред какой-то 1 апреля, для остального человечества это знание.
0: Это откровение.
3: Понимаете?
0: А чтобы... Вы знаете, Сергей Борисович, вы так вот тоже не принимаете вот близко к сердцу то, что там 1 апреля. На самом деле ведь большинство...
4: 15 уже.
0: Во-первых, да. Во-вторых, это и не удивительно, потому что, например, когда вот человек болен чем-то, к примеру, и подходит к нему медсестра со шприцом, там, сделать укол, укол. Он тоже там по своей, может быть, какой-то, ну, не то, что неграмотность. Он пытается избежать укола, хотя это во благо. Поэтому здесь, в общем-то...
3: Нет, вы знаете, я вполне нормально воспринимаю это, потому что у меня были случаи, когда я собеседовал визуально, и когда интересовались, кто же я был, я говорю, да, пожалуйста, подключайте экстрасенсные каналы, в Кишиневе прекрасный канал информационной космической связи, в Алма-Ате. И когда оттуда данные пришли, и мне со мной встретились, то ясно было, то, что каково же мое было физическое воплощение на планете Земля, и когда я воплощался. А свою космическую биографию и себя я прекрасно знаю, и свои задачи, стоящие передо мной. Поэтому нужно смотреть открыто и открытыми глазами на данные вещи.
0: Да. Давайте послушаем следующий телефонный звонок. 203-19-22. И ваши вопросы Сергею Борисовичу Ситу, ну, естественно, Сиамскому близнецу тоже можете адресовать ваши вопросы. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: У меня вот такой вопрос. Я, значит, вот думаю. Вот вы говорите тут, значит, про потребление человеком там пищи, тут, в частности, информации, там воды также вот. Вот. Но ведь нельзя забывать и про комплементарный по отношению к этому процесс, то есть процесс, значит, вот освобождение человека от ненужных остатков переваренной пищи, то есть непереваренной пищи. Вот или как это вот в бытологии называется
0: канат.
5: Сметание каната.
0: Да, да.
5: Вот. Не могли бы вы сказать вот
6: уравнение
5: энергетического баланса, то есть того энергетического баланса, которому, значит, этот процесс подвержен? Значит, у меня еще вопрос. Вы говорите про прошлое воплощение, там прошлое воплощение, но ведь не секрет, что, значит, вот сейчас с усилением духовного фактора в жизни современной, ну, сказать, там возрождается там вот захоронение там императорской семьи и так далее, ну, понимаете, да? Вот, значит, все больше значение приобретает, значит, вот фактор прошлых воплощений. То есть, значит, вот скоро вместо родовой книжки будут при приеме на работе спрашивать, значит, вот кем человек был в прошлой жизни. Ну, а сами понимаете, если в прошлой жизни там вор, позапрошлый мошенник, его на работу не возьмут. Вот не обращались ли к вам люди с просьбой, значит, писать поддельные, значит, документы о прошлых воплощениях?
0: Ну, спасибо, действительно, тема интересная.
3: Ну,
0: спасибо.
3: Хорошо, давайте я...
0: Может быть, со второй части, потому что она более, так сказать, приемлема к нашим условиям подделки, фальсификации, в общем-то, тарифов и таможенных правил.
3: Ну, вы знаете, я вкратце, вы совершенно со знанием на правильном пути. С приемом я употреблял, значит, эликсир жизнедеятельности человека, он написан и готов к производству, технология производства его. В связи с этим, принимая нужный баланс положительной энергии, тот, который нам необходим, естественно, получится в процессе приема сжигание той пищи, которую мы до того употребляли. Тогда для вашего сознания, ведь эликсир жизнедеятельности человека обеспечивает баланс недостающей энергетики человеку, тот, который необходим при приеме пищи. То есть отказ от пищи непосредственно, что и предусмотрено, с отмиранием некоторых и оставлением органов, нефункционирование их, вы правильно употребили термин, некоторые органы, они отомрут, они не нужны для человека будущего, потому что чистый прием и переработка энергии, та, которая осуществляется, а я чувствую, вы врач, коли затронули данное направление, она вся рассмотрена на энергетическом плане. Что вы перешли вскользь вопросы по перевоплощениям, и муссируются вопросы царской семьи, перезахоронение, там ажиотаж ведется и все возможные дела. Но я хочу ваше сознание поставить не в точку будораживания своего, а вы должны обратиться к истинной истории. В том, что в архивах НКВД, ОГПУ и КГБ находятся документы те, подтверждающие, что цесаревич Алексей остался жив. И Сталин это знал. И Андропов, придя к власти, возобновил поиски истинного престола наследника.
0: Для будущего, какой целью он это делал? Вот это они умалчивают.
3: Потому что де-юри, на юридическом языке международных правил, законы исторической России никто не отменял, они действуют. Западные политики это прекрасно знают. Но российский народ не имеет сейчас, на данную пору, доступа к своим авуарам, доступа к своим богатствам, к территориальным целостностям, вернуть правопреемственность, я повторяюсь, и наследие. Поэтому Андропов и просматривал стратегическую роль восстановить место блюстителя престола наследника того, чтобы вернуть богатство, тем самым обеспечить российский народ казной той, которая должна быть в нормальном, справедливом государстве. На что в данную пору у нас с вами нет. Нет казначейства того, которого работало бы в нужном направлении. Нет российского резервного фонда. Мы не будем говорить по принципу там шведскому, как вы употребляли ФРС, Федеральной резервной системы США. У нас должна быть своя стратегия, своя политика и программа возрождения России. Это предусмотрено.
0: Извините, Сергей Борисович, как вы вот относитесь к такому мнению, которое бытует все чаще вот среди нашего населения, что, скажем, пиратская продукция, там вот аудиопродукция, да, компьютерные программы, которые столь вот сейчас получили широкое распространение в нашей стране, это является своего рода платой западных государств российскому государству за, в общем-то, вот эти кордоны, которые Россия ставила на пути, в общем-то, черных сил своим телом, значит, за фашизм, то есть, и за, в общем-то, за так далее и тому подобное, за жвачку. Вот,
3: нет,
0: как вы считаете?
3: Я с вами, я считаю, это мое мнение. Да, может быть, радиослушатели и согласятся с моим мнением. Ведется целенаправленная работа, целенаправленная работа по промыванию сознания народов, живущих на территории России, по привнесению отрицательного баланса энергии в организм народов, живущих на территории России. Ибо музыка и то, что смотрит человек, это есть баланс энергии. А вы посмотрите, вся Россия заполнена ужасом, бойнями.
0: Марины
3: куда
0: Черниковой,
3: ни возьмите,
0: опять же, да.
3: Фильмы идут, дети, сверхужасы. Но у себя Соединенные Штаты Америки запретили показ этих всех фильмов. Я не касаюсь порнофильмов, всевозможных этих. Вся грязь, она стеклась в Россию. И насаждается. И когда вы затрагиваете вопрос по защите авторских прав, аудио и там от воздействия пиратства, всевозможное, да я за защиту авторов. Но вы посмотрите, сколько препонов стоит нашим уважаемым авторам российским. Народом живущим, кто живет на территории России, сколько ему нужно пробить коридоров, чтобы защитить свои авторские права от пиратства, копий, в культурных ценностях, в направлении науки, понимаете, в литературе. Ведь несовершенство российских законов, то, которое бы оградило авторские права от посягновения пиратства, тем самым стимулировало бы, как вам сказать, приток положительной энергии на территорию России.
0: Вы знаете, вот на пейджер нам тоже присылают сообщения, мы будем их зачитывать. Значит, уважаемый Сергей Борисович, я потрясен вашим уровнем сознания, так же, как и вы, располагая рядом фундаментальных знаний. Надеюсь, на встречу с вами весь день буду дома. И далее дан телефон Дмитрия. Я после окончания эфира вам передам телефон.
3: Спасибо,
0: Дмитрию.
3: Дмитрий.
0: Далее, Сергей Борисович, я сын инопланетянина, помогите мне вернуться на мою планету.
3: вы знаете...
0: Ничего смешного я здесь не вижу. Человек, понимаешь, это там осиротел, можно сказать, и остался без крылом, понимаешь,
4: вы знаете,
0: какая, да.
4: Я знаю, где находится планета.
0: Вы жестокий.
3: Дорогой радиослушатели, я тот, который присылал на пейджер сообщение. Я хотел бы вам одно. Вы вовнутрь себя посмотрите. Я просто прочту прозу, которая пришла. Я в основном работаю... не только днем, но и в вечернее время, когда мозг находится в тишине. Я благодарен семье за уют, который создают они мне в ночное время и в дневное, когда я кропотливо работаю над составлением и вычислением знаний, те, которые должны быть. Так вот, я хотел бы вам прочитать прозу. «О, человек конца 20-го столетия, ты жаждешь славы, ласки и уважения, забыв при этом, что рядом мир с тобой, растительный, животный и мир кристаллов. А ты до сей поры не ведаешь, что он громаден и большой. Так пробудись же, наконец, и возбуди свое сознание, и милосердие свое ты прояви к нему. Ведь он, как ты, дитя природы». Закон любви к нему употреби. О, человек, человек, пора тебе узнать об этом. Есть мера любви, добра, есть концентрация ума, сознания, есть сгустки всех энергий, откуда жизнь произошла. Когда ж земные существа внимание обратят на это? Что есть молекула, она, друзья, есть составная часть ядра, и жизнь первоначальная вся произошла от этого. Есть мир молекул, стройный мир, где первый атом, чистый атом водорода, стоит проекцией своей во вновь созданной Вселенной. Есть альфа, абсолют, есть время и пространство, есть тот, кто волей и ума жизнь создал во Вселенной. И мы, земные существа, дело рук ума Творца Вселенной. Где атом водорода, есть прародитель человеческого рода, где микромолекула нашего Творца бессмертна на века. Услышав это все, что скажешь мне, о человек конца 20-го столетия, где правит миром зло, там, где должно торжествовать добро, любви и милосердия, лица, звуки. Поэтому вы сами поразмышляйте над этим,
0: да,
3: и найдите пути своей предназначенной миссии и осуществите свое предназначение.
0: А мы обратимся снова к вашим телефонным звонкам 203-19-22 и ваши вопросы Сергею Борисовичу Ситу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите,
7: ой,
0: пожалуйста. Да,
7: Сергей Борисович, я так рад, что сумел дозвониться. Добрый день. Я из Донецка вам, так сказать, я звоню. И вот, понимаете, тут как-то раз была такая ситуация. Мы тут... Ну, с нашими работягами после смены идем, и вдруг раз, и контакт. Ну и тут, я ж даже не знаю, понимаете, вот годами коплю в себе эту информацию. Мне передали ноты и стихи, сказали, что это очень секретная, так сказать, информация. Вот, ну, не с кем было поделиться, я был один, а друзья, так сказать, не понимают. И я понимаю, что вы единственный человек, который может разгадать эту секретную информацию. И я вот сейчас вот, если не возражаете, вы, дорогой ведущий, я вам ее зачитаю.
0: Безусловно, это очень интересно.
3: Мне очень приятно, что вы оттуда, с Донецка, дозвонились.
0: Сейчас давайте послушаем, Сергей Борисович, а то там, знаете, у человека деньги капают в Донецке,
7: да,
0: небольшая зарплата. Не волнуйтесь,
7: поэтому... Слух у меня нету, но вот, так сказать... Ты чула, ты не чула, ты чула, ты хорошая погода, и с пивом пироги. Вы знаете, я просто не знаю. Я могу вам и по факсу выслать. Тут и нотная грамота есть, и...
0: Знаете, по факсу было бы интересно, потому что, в общем-то, нота без нот мы никак. Мы
7: у меня тут у палате и факс стоит, и все есть, так сказать. Поэтому вы телефончик мне просто скиньте, по, и я вам...
0: 202-91-02.
7: Вот, ну, замечательно.
0: Спасибо вам. Привет, кстати, донецким всем. Это донецкие, это наши все, в общем-то. Я вот предлагаю дальше отслушивать звонки, потому что сейчас по факту придет, мы все отметим, секретарям печатями завизируем, отошлем, в общем-то, в двух экземплярах, вот один туда, другой оставим себе, как положено, и договор заключим, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
8: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
8: У меня два вопроса. Да. Если жить на Марсе, первый вопрос.
0: А скажите, этот вопрос вам что навеяло? Мы сегодня как-то эту планету...
4: И что он вам даст вообще? Если там есть жизнь на Марсе, вы хотите туда съехать, получить вид на жительство или что?
0: Просто мне интересно.
8: Просто интересно, и хочется услышать его точку зрения.
0: Угу,
8: а второй вопрос. Почему в последнее время, вот я заметил, инопланетные цивилизации утратили к землянам интерес? Вот после Воронежа не слышно о них ничего.
0: Спасибо. Вот второй вопрос интереснее, а первый как цитату, я думаю, не стоит вообще ни в коем случае даже обсуждать.
3: Вы...
0: Я вы имеете в виду?
3: Радиослушатели задал интересные вопросы. Они касаются истины и реального времени. Да, жизнь на Марсе есть, но в другом форме жизни. Понимаете, и технологиями как раз и предусмотрено создание аппаратов тех, которые зарегистрируют параллельные миры. То есть мы с разрешения Творца переданы знания те, которые произведут регистрацию остаточного явления энергетического параллельного мира, находящегося рядом. Я почему так констатирую? Потому что я говорил, что в 95-м году я встречался с созвездием Голубых Весов, с планетой Вестой. Прилет экспедиции был. И когда я по истечении 2 месяцев пошел на то место и ради эксперимента заснял аппаратом, и потом мы на особой чувствительной пленке после снимков, снятых полароидом, пересняли, то я зарегистрировал остаточные явления тех, которые жизнь энергии жива. И я получил дополнительные снимки к данному своей экспедиции, к посещению. А вы затронули вопрос тот, который... Да, жизнь на Марсе есть. Живет в энергетическом плане, на своем измерении. Я понимаю измерение, и чтобы вы поняли измерение. Это уровни баланса энергии. И когда будет расшифровано энергетическое строение структуры строения человека по балансу энергии, а мы самая совершенная биологическая форма, и когда просмотрены будут уровни все, а вы знаете из книги «Жизни Библии» 50 дверей, но это 50 уровней, понимаете? И сознание находится на том уровне, на каком оно предопределено твоим и моим, и каждого человека духовным развитием. Я думаю, что вас такой вопрос, то есть ответ
0: да,
3: немного удовлетворил.
0: Удовлетворил, да. Следующий телефонный звонок.
4: Я еще пояснил некоторые моменты. Там был вопрос, что почему стали инопланетяне меньше уделять внимания.
3: Вы совершенно правы. Я бы не сказал бы, почему меньше. Наоборот, посещение планетарных точек как идет, там, где геопатогенные точки работают, они там появляются. Я, в общем-то, намерен после... сегодняшнего собеседования, дорогие радиослушатели, я открыт человек. Я могу предложить кинорежиссерам заснять изумительный, уникальный фильм по прилету цивилизации, инопланетной цивилизации на планету Земля, заснять их корабли, так как точка ясна, где находятся они, понимаете? Другое дело, как зарегистрировать данные посещения.
0: И согласятся ли они, потому что я знаю, они очень капризные. Знаете, вот, например, мне не дали просто никто.
3: Встречался со многими академиками, которые заснимали летательные объекты, но эмульсия сползала на пленке при печатывании. Энергетическое воздействие шло. Поэтому, когда испрошено разрешение у Творца непосредственно по определенному коду обращения, то будет все сохранено.
0: Понятно, да, что вы хотите?
4: А у меня вот вопрос к радиослушателям. Если кто-то сейчас находится дома, а не на улице, около колокольчиков, из которых идет вещание нашей передачи, посмотрите на свои термометры и скажите, пожалуйста, какая температура на улице, потому что нам сейчас скоро уже выходить.
0: Прогревать нужно.

0: Человек. Вот у меня вопрос по поводу, вот вы говорите, баланс. Ну, вот материально понятно, там закон сохранения вещества, что вот те ресурсы, которые мы исчерпаем на Земле, но они как бы идут на наши нужды и на то, что там производить технику, произрастать какие-то фрукты, овощи, ну, питать себя.
1: Вы не волнуйтесь, вы не волнуйтесь, да.
0: А вот в плане вот, ну, баланс, то есть сохранять.
1: Понятно. Вопрос понятен, спасибо.
0: В плане разума, вот.
2: Я вас прекрасно понял. Ведь нужно отделить баланс тот, который мы вырабатываем, энергетики, и план разума. Идет ли эволюция разума? Творим ли мы добро или творим зло? Как раз вот здесь вот идет переплетение. И я благодарен вам, что вы провели некоторый экскурс количество народов, населяющих на планете Земля. И когда просматривали то, что причинно-следственный закон кармы, то прошлое, настоящее, будущее, оно присутствует с нами на энергетическом плане. И вы касаетесь как раз взаимосвязи той по балансу энергетики. Принимая баланс энергии тот, который составлял в ту пору живущую средневековье, по балансу энергетическому на планетарном уровне и населяющее все, как раз можно проявиться на энергетическом плане в прошлом. Вы поняли, о чем я говорю? Также и в будущем, которое живет же здесь с нами, рядом, но мы его не видим, нам не дано. Они видят нас в тонком энергетическом плане, видят наши сущности на энергетическом плане. Либо мы несем добро, наша аура, та, которая необходима, более окружена ореолом нежно-голубовато-белого цвета, сиянием. Если это высокие духовные сущности, выполняющие свою определенную миссию, то у них аура выброшена светом, который, смотреть нельзя, в зависимости от духовного развития. Понимаете? И как раз вот эта вся взаимосвязь, она и идет несущая. Почему и высший разум как раз и настоятельно просит нас обратить внимание и учит, наставляет, что мы с планетой Земля единое целое. Понимаете? Единое целое живого организма.
1: Это пупырышки тела Земли. Скажите, пожалуйста, Сергей Борисович, вот вы в вашем пакете знаний упомянули такой пункт, да, как продление жизни до 200 и более лет. Там, по-моему, это фигурировало. Да, да, да? Да, скажите, пожалуйста, тут встают некоторые опасения, значит, поскольку этот человек будет так жить, значит, здоров, его будет очень мощным, значит, он будет мощно плодиться. Как же быть с проблемой перенаселения? То есть, ну, представьте себе, что люди будут как тараканы кишеть, или как китайцы на рисовых полях, они же затоптали воробьев. Это говорят, что они типа их били. На самом деле, просто они топтали, их у них было очень много, их всех пучило, они бегали. То есть, по идее, что же получится, что мама-земля превратится, в общем-то, в большой Китай. Представьте, до 200 лет они будут жить, плодиться. Это вот нас бы сейчас не 5 тут сидело, а вот уже человек 15.
2: Да. Ведь мы касались с вами вопроса апокалипсиса.
1: Тогда вопрос снят.
2: Мы касались с вами того вопроса, который повлечет за собой человеческие жертвы при омовении, очищении планеты Земля. Чисто землетрясения, катаклизмы те, которые будут, опускание континентов, подъем континентов. Поэтому смена эта вся и перемещение как с физического плана, но в плане энергетическом, я должен сказать, что наша планета точная копия прообраза Солнца, точная копия прообраза Солнца того, которое находится нашим Богом Солнца. Я почему

0: Говорю так, потому что у нас Луна, мы как видим, небесное тело находится на отставании по движению орбиты, а впереди планета Земля по внешней орбите движется планета Сава. Сава-Оф по египетским обращениям, то, которое было. Параметры данной энергетической планеты, они вычислены полностью все, что составляет единую энергомагнитодвижущую силу на восполнение баланса энергии, того, о котором мы с вами и говорили. Но вы затронули тот интересный вопрос, что я хочу, дорогие радиослушатели, вас проинформировать, что... Сбрасывая положительный баланс энергии в точке раскрытого раструба внешней орбиты, мы как раз и исполняем свое предназначение. Либо мы прибыли с перенасыщенным балансом положительной энергии, тогда ввиду наличия 2/3 части положительного баланса энергии нас, как живой организм, на виток на 5,5 градуса в общей системе спирали нас поднимут вверх. И таких циклов гармонии космоса на планетарном уровне для цивилизации осталось в общем объеме 214 лет. А каждый цикл кармический длится 36 лет. Вот почему мы сейчас поглощаем с вами плоды работы 61 года с переходом на 62 год. Вот почему у нас с вами произошла деноминация. Я подсказываю просто политикам и геополитикам, и так называемым астрологам, которые строят свои. Я хотел бы с вами одним языком поговорить, тем, из чего вы исходите. Затмевая построение гороскопов всевозможных на тротуарах, бульварах, кто дал вам право вторгаться в жизнь без разрешения живого существа? Мы живем единым целым во Вселенной. И моральный кодекс Вселенной, если нет разрешения на вторжение к твоему партнеру, за любой информацией, за посылом энергетики, которую вы стараетесь взять, то это дела наказуемые. Вы, дорогие астрологи, прекрасно знаете. Поэтому будьте более аккуратны, более благоразумней в подходе и в передаче тех своих знаний, которые вы стараетесь оказать добро, а в то же время наносите психический удар по существу, которое стоит перед вами и верит вашему гороскопу.
1: Это хорошее предупреждение. Хорошее предупреждение. И действительно, на данный момент увлечение гороскопами у населения очень, в общем-то, велико практически. Кстати, ведь увлечение гороскопами – это, так сказать, предвестник бури, предвестник апокалипсиса. Вот Гитлер и компания, они тоже как раз перед бомбежкой уже самого бункера непосредственно все занимались этими магическими действиями. Вы, масса примеров, когда...
0: Вы знаете, я вам немножко... Вы затронули эту... физическое воплощение гения матери зла в образе Гитлера. Но он-то умница настолько таков, что сжег за собой всех концы. То есть он сжег монаду, в очищение бросил себя, сжигая мосты положительного и отрицательного все, что накопилось в нем. И данная сущность, она чиста, находящаяся,
1: получается,
0: чисто
1: да.
0: Прошла через огонь. Не скажешь про другие воплощения, те, которые история знает.
1: А мумифицирование мы не считаем, скажем, кремация в данном случае тоже является своего рода...
0: Вы знаете, всякое тело должно быть предано...
1: Да.
0: Там, где оно вышло, с тех элементов, от кого вышло. Ведь все равно как бы поддерживали мумифицированное тело, либо нет, понимаете, оно подлежит распаду, энергетическому распаду, тому, который уходит энергетика, по разложению. на составные части.
1: Да, Сергей Борисович, я сейчас на секунду попрошу от вас прерваться буквально. Тут показывают телевизионщики, что нужно нам сменить кассетку, им вернее. И вот буквально это займет секунд 2-3. Ну вот видите, какие талантливые ребята у нас новенькие, что прям молниеносно справились с этой, в общем-то, кассета неподъемная. Это новый тип кассеты, очень неподъемный, но зато массу информации вся впитывает. Давайте вернемся к прослушиванию телефонных звонков 203-19-22. О чем хотят нас спросить в столь поздний час наши уважаемые? Здравствуйте, наше внимание к вам, как всегда, поэтому говорите тоже, не стесняйтесь.
2: Алло.
1: Здравствуйте.
2: Вот не секрет, что современное развитие такой науки, как базитология, находится на таком этапе, что эта наука, в общем-то, переоткрыла уже заново все, что было известно в различных религиях. И теперь современное состояние базитологии таково, что, значит, все, что известно в различных религиях, значит, вот в базитологии тоже известно. Поэтому среди некоторых базитологов ходит мнение о том, что, значит, следует преобразовать базитологию в религию и создать, значит, церковь базитологии и, значит, вот соответствующей особой религиозной базитологической этикой, которая бы включала в себя заповеди всех религий вместе взятые. Вот как вы относитесь к такому, в общем-то, проекту?
1: Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Да, пожалуйста, Сергей Борисович.
0: Вы повторите, пожалуйста, базитология?
1: Базитология. Это
0: базитология.
1: Да, базитология. Это от имени ученого Базета, который обнаружил, в общем-то, людей с нарушенными функциями щитовидок в предгорьях Алтая. А эти люди были похожи друг на друга, как две капли воды, выпученностью глаз. Но и такие крупские ходили. Вот. И чтобы как-то друг друга определять, у них таблички висели, там, Гена, там, Саша, там, и так далее. Но они так по табличкам, потому что одинаковые все.
0: Вы предлагаете просмотреть однотипность всех и односхожести религий.
1: Да.
0: И ввести базитологию как основу религии. Тогда необходимо понять, а что вы собираетесь проповедовать? Что вы собираетесь наряду с ныне существующими, имеющие историческую свою ценность от появления на планете Земля разумного человека со своим понятием соотносимости религии внутренним храмом его? А что данная наука хочет привнести, если она хочет привнести, обосновать знания, которые ранее находились на планете Земля, владеющие цивилизацией, и скомпоновать новые направления будущего развития науки, цивилизации? Это одно направление. Если она хочет приобщиться многопевучести и многотекучести религии, тогда каков моральный смысл и кодекс данной религии, базитологии? Кого она будет в свои ряды и на каком сознании привлекать? Я затрудняюсь даже представить себе, а нужно ли это направление, выставлять данное направление, которое то ли вы в шутку, то ли вы так называете базитологией, как вид религии. Вы что хотите практически представлять в данном отношении? Но есть мусульман, есть Магомед, есть Аллах, понимаете, которые привнесли молодое развитие религии, которое, но все един.
1: Понятно.
0: Бог
1: просто
0: един.
1: Дело в том, что наш радиослушатель, как бы он немножко неправильно трактует само понятие базитизма и базитологии. Вообще сам по себе акт создания какой-то общественной религии, там, будь то там церковь, там любая, да, там, или там и идолопоклонничество, это уже своего рода базитическое явление, сродни, в общем-то, пошива костюма для собачки искусственной, типа баллонки. Поэтому, в общем-то, само понятие базитологии исключает возможность создания какой-то общественной религии или какого-то общественного течения, движения, как-то демонстрации там и, скажем, сексуальных трений внутри демонстрационных масс. Поэтому тут сам вопрос был немножко изначально задан не совсем верно. Давайте послушаем еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло.
1: Да-да-да. Вы не волнуйтесь. Доброе так. Утро. Не волнуйтесь. Все хорошо. Говорите, пожалуйста.
3: Доброе утро.
1: Да не волнуйтесь, пожалуйста. Все нормально. Говорите.
3: Сергей Борисович, вопрос.
1: Да.
3: Вот он часто оперирует, ну, то есть называет Бог, Творец и так далее. Высший разум в том числе. Это что имеется в виду, что он понимает под этими словами?
1: Спасибо. Вопрос.
0: Вы знаете, мне приятно, и я преклоняюсь перед вами, о том, что вы в поздний час до конца слушаете передачу. Что я понимаю в данном положении? Я понимаю и стараюсь, чтобы вы поняли, что есть мир реальный, и есть и реальный, в том, в котором мы находимся на физическом плане, что рядом с нами находятся параллельные миры на энергетическом плане, что существует иерархия в космосе по разумной планке той, которая существует от деяний разумного человека, от деяний разума. Поэтому построение, если смотреть иерархическое, как вы затронули вопрос, то над каждой планетой есть руководитель, Бог планеты Всевышний, планеты Земля, есть Бог Солнца. Каждая планета имеет своего владыку, так называемого, понимаете? Они все составляют совет иерархический. Есть Бог галактики, есть галактический совет, куда все входят, понимаете? Есть Творец Творцов, иерархия, понимаете? Есть сыны, есть дочери Божьи по своей разумной планке, которые превзошли свое сознание в эволюционном развитии, которым посвящены во многие таинства знания, несущие и воплощавшиеся на любых планетах в любом облике для эволюции разума во Вселенной. И чем выше духовность, тем выше иерархическая лестница. Поэтому мне приятно с вами беседовать. И я называл, пожалуйста, если слушают экстрасенсы, чтобы не показалось блефом каким-то, понимаете. Я прекрасно осознаю, когда мне экстрасенсы хотели войти в контакт, и они вошли, я попросил запросить информационные каналы и дал разрешение. Они запросили, разрешение получили. И получили мое воплощение на физическом плане в образе первосвященника Ездры. Я все осознаю, понимаете, свои задачи, которые стоят передо мной. Я и сейчас готов встретиться с экстрасенсами в закрытых так каналах. Я и встречаюсь с ними, понимаете, и они прекрасно осознают, что такое реинкарнация, что такое иерархия, что такое миссия несущих людей. Я многое хотел бы сказать, но не имею права на это в эфире говорить. При визуальной встрече, да, пожалуйста. Но я доволен, что в столь поздний час мы в собеседовании подняли столь насущные проблемы, те, которые нужно сохранить приоритетность России как государства за этими знаниями, чтобы данные знания и служили приоритетом России, чтобы истинно восстановить работу Международной славянской исторической академии, которая была испокон веков Международной греко-славянской академии. Продолжить шаги работы данной академии с предоставлением данных знаний, чтобы восстановить, а открыть в Москве Международный институт времени и пространства с привлечением одаренных детей в данный институт, как и в Академию славянскую, не только народовую славянской ветви, но и всех народов и одаренных детей, и чтобы данные знания служили основным плацдармом для эволюции разума на планете Земля. Вот эти мои стремления, понимаете? И то, что вы задаете, я прекрасно осознаю иерархию. Вы возьмите Сен-Жермена, почитайте книги. Там раскрыта иерархия космоса, понимаете? И когда смотришь мир зеркальный, мир реальный, по балансу энергии, а знания все написаны, исходя из мира реального основы построения Вселенной, то и начинаешь понимать всю ту насущность проблемы, что же необходимо делать, чтобы восстановить торжество добра.
1: И у нас остается совсем немного времени до окончания нашей беседы с Сергеем Борисовичем Ситом. Я предлагаю послушать, наверное, уж на сегодня последний телефонный звонок, 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите.
4: Я к ведущему хотела задать вопрос.
1: Да, пожалуйста.
4: Будьте любезны, скажите, пожалуйста, кто по специальности ваш гость, где он работает и как, кто поддерживает его теории.
1: Спасибо, спасибо за вопрос. Но дело в том, что как бы на самом деле у нас в студии сегодня реально гостей-то и нету. То есть, в принципе, я могу даже сказать прямо, что это я беседовал сам с собой.
0: Вы знаете, вы задали те вопросы. Те вопросы задали, которые широко не афишируются. Поэтому я, смотря на ведущего, и попросил его так эту фразу сказать вам. Если вам... Я не называю это теорией, понимаете, потому что глубокий труд написан. Написаны основы все. Для вас это теория, так как вы прослушали. Для меня кропотливый труд, понимаете, так как я понимаю, что за каждым числом, написанным в строгой математической последовательности, исходя из построения Вселенной, каждое число несет энергию. Поэтому я крайне и в высказываниях крайне осторожен, понимаете. И работая над составлением данных знаний и расшифровки, от чисел идет энергия. Поэтому для вас теория, для меня работа, которые будут опубликованы. Вы говорите, кто поддерживает меня. Но я встречался со многими академиками. Моя задача пробудить сознание, не только ваше сознание, о том, что знания и богатства, которые должны по праву принадлежать России... Они должны принадлежать России. Не те типографские слова, направленные сенсация, открытие. Пожалуйста, вы можете звонить в радиостанцию и сказать, вот действительно, давайте опубликуем данные знания. Я дам, но я прошу вас, окажите помощь, содействие, уберите бюрократический аппарат. Тот, который мешает и стоит препоной. А я прошу специального постановления, закрепления за государством России данных знаний, авторского права на открытие, так как изобретение и технологии, не зарегистрировав авторские права за приоритетом России, нельзя опубликовывать, исходя. Это холодный синтез трансмутации элементов, это фотонные двигатели, фотонное топливо, это перемещение в галактике, это растворение в среде, самое натуральное, понимаете? Это пополнение золотого запаса государства, уничтожение радиоактивных запасов отходов, это оздоровление климата планеты Земля, последствия Чернобыльской аварии, это генетика, биология, увеличение урожая, все рассмотрено технологиями. Так кому оно должно принадлежать? нам, поздним слушателям, те, которые говорят теория. Я не говорю теория, я говорю берите. Берите. Все равно учебники будут фундаментально все на основании данных, предоставленных фундаментальных знаний, переделаны полностью. Я не могу к Сергею Петровичу Капицы дозвониться, потому что не знаю телефонов. Звоню на работу, а мне хотелось бы с ним встретиться, понимаете? Я со многими академиками хотел бы встретиться. С теми, которыми звоню и в Академию наук, но там девчушки находятся, те, которые говорят, вы знаете, в балансе астрономии нам это не считается. И это говорят люди, находящиеся в центре Академии наук. О чем можно говорить, понимаете?
1: Ну, Капец, он тоже профессор странный, но, тем не менее, вы знаете, у нас уже...
0: Да, но когда Сергей Петрович говорит направление развития российской науки 21 века, то я добиваюсь, и через передачу «Человек в маске» Познера, понимаете, отправил эти все. Я прошусь в передачу. Я прошу не только поддержки, я прошу продвижения в защите авторских прав. Я бы давно бы выехал за границу. Вы меня понимаете?
1: Конечно, еще как.
0: Но у меня-то задача стоит приоритет возрождения России с основой на фундаментальных знаниях. Не только знания.
1: Вы знаете, Сергей Иванович, я могу со своей стороны заверить, что вот в отличие от, в общем-то, Капец и прочих, у нас вот только одна девушка в коридоре, это Прохор, и никаких препонов нет, поэтому я всегда буду рад видеть вас здесь, вот в этой студии. Вот. Но сейчас действительно время нашей программы уже подошло к концу. Я очень признателен вам за то, что вы нашли время и пришли к нам. Надеюсь и уверен, что встреча не последняя. Вот. И, в общем-то,
0: вам спасибо большое.
1: И осямского близнеца я потреплю сейчас за его пухлую щечку. Ну, до встречи.
0: До встречи, дорогие радиослушатели.

0: Браво!
1: И, так сказать, я представляю очередных гостей нашей студии. Сегодня это достаточно интересный человек, который, ну, назовем это так, инкогнито. Вот он сидит и улыбает по губам, как называется, читает в полный рост, посетил наш замечательный город. Я просто искренне рад приветствовать его здесь. Это Ник Менза. Кто это такой? Это барабанщик сольного проекта Марти Фридмана и также человек, который участвует в некоторых проектах группы Megadeth. Сегодня его привел к нам сиамский близнец Angel Satorshin, но пока сейчас вот Ник вышел куда-то, я думаю, он вернется, пока я хотел вот о чем с тобой поговорить. Дело в том, что как бы кончилось лето. Совсем. Ну, ушло, так
2: сказать. Да, холодно стало.
1: Стало холодно. Исходя из этого, естественные надобности, люди, так сказать, малообразованные или, так сказать, слабые на мочевой пузырь и на прямую кишку, все больше и больше начинают справлять в подъездах, в лифтах и так далее и тому подобное. Вот я знаю, что ты практически только что и с Ником Менза заезжал туда вот в, так сказать, НИИ Биохим, где проходила конференция. Так сказать, как обезопасить подъезды вот, и лифты от таких проявлений. В общем, ну, чтобы попросту говоря, не мусорили калом там. Вот. Но, насколько я знаю, эта конференция была посвящена не техническим средствам, там, домофонам, собакам. Там были предложения собак сажать. Ну, около батарей. Вот. А именно, так сказать, как спасти людей от запаха. Вот. Не мог бы ты вкратце вот нам рассказать о сути этой пресс-конференции? Я знаю, что там делал очень интересный доклад зав. Лаборатории по изучению нейтрализации, так сказать, кала запахов Лизавета Георгиевна Прорубь.
2: Да, сейчас действительно в наших домах, не оснащенных закодированной системой входа, существует такая проблема, как посторонние неприятные запахи. В основном эти запахи имеют быть проявлены в таких местах, как лифт и черная лестница, называемая в простонародье. Это та лестница, по которой обычно никто не ходит.
1: Да, ну особенно в высотных домах тут.
2: Да, в высотных домах в особенности. Вот, ну как бы решить проблему черных лестниц достаточно тяжело в силу малого денежного обеспечения. Вот, а лифты как-то все-таки, лифты, их все-таки как-то надо обеспечить, потому что люди ими в основном и пользуются очень часто.
1: А, прости, пожалуйста, что я вот перебиваю. А не было ли вот на пресс-конференции такой идеи, не мелькнула ли идея, скажем, наладить более, так сказать, постоянную, безопасную, бесперебойную работу лифтового ящичка, вот, и просто заколотить вот эти вот черные лестницы, чтобы, значит, там не мусорили калом, а вот чтобы как
2: все
1: бы...
2: в лифт. Все это делали, да?
1: Да, чего-то я сразу-то и не догадался. Ну, то продолжайте.
2: Вот, ну, как бы наоборот, лестницы хотят сделать ширше, чтобы туда побольше ходили, ну, как бы в лифт, чтобы меньше.
1: А перестрой дома тогда нужно, ведь там перестрой фундаментальных глыб.
2: Нет, просто сносится вот эта вот стена, которая идет вот лифтовой лестнице, где вот этот вот стеной проем сносится и делается надстрой. Угу. Чтобы получилось, ну, вот, метра на три.
1: А вот такое...
2: И, возможно, да, даже да, там будут уже ставить писсуары, вот, и прочие унитазы, там, да, рукомойники.
1: А скажите, а не было ли вот такой идеи, как бы в целях, значит, прекращения вот этого повального хулиганства и мусорения чья? Вот, как бы наоборот, сделать все вот эти помещения, чтобы они выходили на прозрачные стены за стеклом. Ну, например, едет человек в лифте, и видно, что он там вот прям от ботинок до головы виден всем окружающим с улицы и хорошо освещен. Или идет по черной лестнице, и тоже все видят. Вот, тогда уже как бы ему и примоститься как-то неудобно или ей. Потому что вот ей тоже была замечена за этим делом.
2: Дело в том, что такая идея могла бы пройти бы в каменном веке, там, ну, когда люди не обременяли себя одеждой. А сейчас же нагромождение одежды, как бы вот эти новая система стоящего плаща.
1: Поподробнее? Я вот
2: плащ-палатка, так называемая. Когда вы стоите, делаете некоторую конфигурацию движения своего тела, и вокруг вас такая палаточка, за которой вы прекрасно можете спрятаться и исправить свои проблемы, так сказать, и выйти из лифта незамеченным, ну, конечно, следив слегка.
1: Нет, так а ведь как бы будет очевидно, что человек, то есть как бы постепенно в общественном мнении укоренится понятие такое, что если человек в лифте вдруг разложил палаточку, значит... Он там собирается намусорить.
2: Не обязательно.
1: А что же еще? Зачем же еще в лифте палаточку?
2: Да просто отдохнуть. А-а-а. Если это не третий этаж, а, скажем, 55-й, вот как в Лос-Анджелесах всяких.
1: А-а-а.
2: Вот. И потом, ведь ночью, во-первых, темно. И, как всегда, могут отключить в лифте свет. А вот и не видно, что там происходит уже.
1: А вот здесь нужно как бы каждый дом, но вот дома-то они как построены, они прям рядом стоят, то есть впритык, там даже расперды междомной нет. Просто да, прям вот очень толстый, он уже не вписывается, он там уже цепляет балконы брюшными боками, там уже беда. Вот, то есть прям нужно на крыше каждого дома ставить прожекторный, который будет, значит, лучевым пробивать стеклянное освещение.
2: То есть... Но ночью все спят.
1: Можно как раз мусорить.
2: Можно в этот момент все как ломануться вот в эти лифты, скажем так, лифты. Вот. Но вот тут еще есть выход такой из этой проблемы. В этом отношении может помочь пищевая промышленность.
1: Так.
2: Очень сильно. Дело в том, что если...
1: И даже, я бы сказал, обязана.
2: Да и даже обязана. Да. Но это вот в плане темноты, конечно.
1: Угу.
2: Вот, если в пищу добавлять как можно больше фосфора...
1: Фосфора?
2: Да. То, соответственно, он в больших количествах не сможет усваиваться
1: тушки,
2: в организме.
1: Тушки, да.
2: Вот, и, соответственно, будет выброс. И будет происходить свечение.
1: И вот мусор это.
2: Да, и сразу будет как бы решена проблема. Не надо тратить миллионы на электроэнергию.
1: Слушайте, так тут вообще тогда получается...
2: Кстати, так бы... можно и осветить многие улицы.
1: То есть действительно, кругом лежат, значит, так светящиеся кучки.
2: Я бы предложил покормить фосфором птиц. Они очень часто садятся на фонари, скажем, на деревья. Вот сейчас в Москве, наверное, много видно, вот особенно в центре, дерево как будто в гирляндах.
1: Да.
2: Просто пролетела стайка экспериментальных птиц.
1: То есть это не лампочки, а как?
2: Нет, это просто пролетело. Тут была стайка...
1: То есть, так а ведь можно ведь отдать, так сказать, вот только сегодня показывали по диапроектору кино, очень смешное, о детишках талантливых, которые изобрели синтетический наркотик, как всех так пересажали. Можно им дать, так сказать, чтобы их раньше освободили, но заставить их изобрести такой корм для птиц, который, значит, при вот поступлении в желудочный мешочек, при перетирании камнями, ведь у птиц там перетер камнями стоит, вот этот химический состав камней должен быть таким, чтобы на выходе мы получали чистый фосфор.
2: Чистый,
1: чтобы, так сказать, птицы мусорили не калом, а чистым фосфором. В таком случае, да. И как бы этим кормом можно посыпать места, нуждающие в освещении. Ну, например, какие-то спальные далекие районы. Просто с вертолета пролетает, значит, человек из мешка высыпает этот корм. То слетается, значит, вот эта стая птиц. Потом, значит, происходит активное мусорение.
2: Не, они просто там живут и освещают город. Вот те птицы, их просто постоянно подкармливают этим кормом. И все.
1: Как
2: и решена проблема. У нас будет просто самый светлый город мира. То есть все вот эти рекламные заставки, все это дешевка. И надо, так сказать, природой делать мир наш, а не какими-то вот этим нагромождением зданий.
1: Но тогда тут есть другой момент. Как бы ведь фосфор, он должен от чего-то заряжаться. То есть, значит, в дневное время эти птицы должны, значит, находиться в каком-то очень освещенном помещении, либо как бы вот этот источник света, который будет...
2: Но они и находятся на освещенном помещении. Помещение — это город, он освещенный.
1: То есть днем, да. Ага. Вообще, действительно, это такой крайне, крайне хороший метод. Так а что же мешает его внедрить?
2: Нет формулы.
1: Вот это...
2: Как вот изобрести этот корм? Сейчас, конечно, разработана премия. Вот. Несколько нулей туда вписано. Вот, и как бы госбюджет, он дал добро, чтобы сделать первый город мира вообще самый яркий. Вот, и даже уже ученые посчитали, американские, насколько будет видно освещение, и что километров на 5 будет видно, как светится город.
1: А ведь даже тут еще такой момент, что это можно будет использовать в вечернее время, да? Сколько сэкономится материал? Вот робот для, значит, строительных рабочих, которые вечерами трудятся, так, каски, опять же. Слушайте, а сколько можно поназапускать в шахты этих птиц? Просто да. Берешь днем этих птиц, собираешь на улицах, запускаешь в шахту перед ночной сменой, там да. Делается пролет, активное мусорение, значит, уже да. Фосфорицирующим калом. И
2: еще
1: все,
2: к этому да. Делу летучих мышей можно приобщить.
1: Ну да, они же ничем не отличаются от птиц. Так, да, слушайте, а можно ведь и вообще таких простых, как грызунов? Ведь грызуны, они тоже как бы...
2: Им
1: да,
2: тоже темно, вот.
1: Тоже темно, во-первых. Да.
2: Особенно кротам, они даже слепнут.
1: Во-вторых, у них же, так сказать, есть дар у грызунов проникать в самые, так скажем, темные какие-то места. Вот, например, вот сейчас, кому не лень, спуститесь в подвал вашего дома и посмотрите, там, как это говорится, сам черт глаза выколет. Вот тут на стене у меня памятка висит.
2: Кстати, о чертах у нас в стране не думают. А им тоже нужен свет, чтобы, так сказать, осветлить их души, чтобы они поняли, какой смысл их жизни. А то они почему черными делами занимаются? Потому что им темно.
1: А если, кстати, вообще перевести всю...
2: Я думаю, добро победит тогда. Это целевая задача всей планеты, не только города Москва.
1: Да. И еще раз да, вы совершенно тут правы. Но ведь нужно тогда практически всю планету в целях экономии электроэнергии перевести на, так сказать, сильно фосфорированную пищу.
2: Поскольку... Но это в плане освещения, конечно, только.
1: Ну да, в плане вечернего освещения.
2: Я думаю, домашние попугайчики вот это все делают.
1: Все, должны, по крайней мере, не нужно будет включать ночник. Просто взял да. попугайчика, посадил, накормил его хорошенько. Да. И читай себе газету при свете только что созданной им кучки вот этих светящихся фекалий.
2: Да, я думаю, что даже вот люди будут протягивать лески.
1: Зачем лески?
2: Ну, чтобы птицы там садились и оставляли следы.
1: На леске, чтобы да. светящиеся такие да, трассы были.
2: Трассирующие такие линии были. Ну, как вот эти вот лампы дневного света, они вот же такие длинные. Же, да. Вот по такому принципу. Как бы такая площадочка такая.
1: А вот, видимо, как бы освещение дорог вечером нужно поручить людям, которые, так сказать, получили какое-то короткое уголовное или, может быть, административное наказание, вот как от купиться, они должны определенным количеством светящегося, значит, своего содержимого желудка удобрить, так сказать, определенный участок дороги ночной, чтобы водить.
2: Да, я думаю, разметку будут разметка должна. Все вот этими делами.
1: Кстати, ведь во многих странах Европы вот... сейчас ушел на зиму, он подтвердил, он видел это тоже, вот светящиеся действительно линии разметки, прям, да. То есть подсветка существует. Сколько тратится электроэнергии?
2: Сколько? Очень. Ну, я думаю, американские ученые посчитали уже и делают выводы, и я думаю, уже нам сейчас сюда звонят.
1: Звонят, я думаю, да. Конечно, в килоджоулях тратится дикое количество килоджоулей.
2: Но мы никому не расскажем этот наш секрет.
1: Никому. Да, что-то вот пропало, господин Менза, то есть, ну, вроде бы, вот как нам сказали, все у него нормально, просто он там с кем-то разговаривает по телефону, человек занятой, но я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Ник Менза, барабанщик Марти Фридмана и человек, который участвовал в многочисленных проектах ансамбля Мегадет. У нас с ним беседа будет несколько позже, ну, а пока, так сказать, мы, в общем-то... Чего-чего?
2: Я говорю, бонус такой небольшой, ну так, чтобы разогреть публику, как обычно перед такими людьми, там, Майклом Джексоном выступают всякие сопляки, там, типа наших Пресняковых. Знаешь же, что в Лондоне, когда состоялись концерты, посвященные погибшим детям Ниагары, вот, в разогреве Майкла Джексона были Вова Пресняков, там, Филя Киркоров, ну, вот многочисленные наши молодые исполнители, скажем, не отцы, так сказать, отечественные эстрады, а вот именно вот сопляки, у которых... Ну ладно, это не важно, что обидеться. Да, вот... Так что вот мы проблему такую обсуждали все-таки, с неприятными запахами в лифте. Но...
1: И, кстати, я еще хочу тут немножко. Вот дело в том, что как бы именно у нас здесь, вот, ну, я не имею в виду, где мы вот сейчас находимся, а вообще у нас тут, в России, в, понимаешь, что такое? А, ну да, вот эти носки тебе принесли, один, да. Ну ничего, хорошо, полоски вот эти такие веселенькие, да, полосочки, теплее. Да. Ворсик там. Так вот, примешивается еще к неприятному...
2: Тычинки.
1: Тычинки и пестики. Да. Примешивается
2: неприятный... Извините, я вас перебил.
1: Да? Да ничего. Так вот, примешивается неприятный запах от кухни. Ну, дело в том, что как бы вот в силу того, что в подвальных помещениях наших домов, как правило, нет ни гаражей, ни кафе, все готовят, вынуждены питание готовить дома. Ну, вот,
2: да,
1: например, вы сами
2: вот
1: сейчас...
2: Это очень большая проблема.
1: Да. А представьте себе, в одном... В одной квартире, значит, она жарит окуня, в третьей квартире она, значит, делает маринованного тунца, к примеру, в четвертой дыню жарит, в пятой клюквенное варенье, в шестой кошка насрала.
2: Седьмой гонит самогон.
1: Седьмой гонит самогон, и вот весь этот букет запахов примешивается к тому, что кто-то элементарно...
2: Все идет на черную лестницу и в лифт.
1: И в лифт, потому что шахты лифта, это и есть, вот вам пожарники...
2: А
1: вот
2: мусоропровод сейчас... закрыт, а им вот туда...
1: Почему закрыт?
2: Ну, вот эта вот штука, она закрыта.
1: Ага.
2: То есть ее надо же открывать, не проветривают у нас мусоропроводы.
1: А их нужно проветривать?
2: Да, их каждые 3 часа нужно открывать, все эти фрамуги мусоропроводные. Ага, ага. Вот, и чтобы происходил продув.
1: Выдув какой-то, кстати.
2: Да, потому что сверху там же тоже дырка.
1: Вот
2: отверстие,
1: на
2: отверстие. Да, вот как эта труба идет, она выходит на крышу. Также происходит слив воды с крыши.
1: Вот, тоже и... в мусоропровод?
2: Да, да, да, конечно.
1: Да ладно.
2: Как это?
1: Да,
2: да ладно, что я тут развожу, что ли?
1: Ну, так, а вот, собственно...
2: Куда же тогда вся вода с крыши девается? Птицы, что ли, выпивают?
1: Во-первых, птицы выпивают огромное количество ее. Во-вторых, они там моются, значит, их перья впитывают в себя, это они уносят. Да. Ну, как губка. Села она, часть выпила, часть...
2: А если дождь? Сильные птицы могут и потонуть, тонут, которые особенно тонут. К битуму прилипли.
1: А к битуму прилипают, потому что сейчас битум все больше некачественно, он не застывает.
2: Да, ну очень... нет, парящие солнечные лучи, они настолько растапливают битум. Поверхность крыши, битум, да, да, так называемый, что птицы, ну они же глупые, им нужно вот перелеты, вот особенно слаболетающие птицы, типа курицы, вот, которые живут на крышах, они перелетают с одной крыши в другую, ходят друг к другу в гости.
1: Сейчас, вот, кстати, голубя тоже все меньше, голубя летают уже, да, то есть как бы
2: а
1: они больше все ходят.
2: Атрофирование вот из-за радиации.
1: Отростков, да.
2: Из-за радиации в Москве у них происходит атрофирование лопастей. Вот
1: крыльевых, да.
2: И они как бы уже не летают, они прыгают с крыши на крышу.
1: Ну так, они не
2: и
1: то,
2: особенно
1: прям...
2: на маленьких вот домах, трехэтажных, да, да, да, пятиэтажных.
1: Не, ну не то, что тут они как...
2: Большое
1: они...
2: скапливается количество голубей.
1: Но они, конечно,
2: прилипших.
1: Не разбегаются там, но только некоторые разбегутся и прыгнут. А так они, как правило, с места. Вот немногие еще долетают, поэтому вот сейчас все чаще так. Вот почему сейчас дома все такие
2: все
1: ободранные?
2: Еще,
1: она,
2: да,
1: когтями, она промахнулась, когтями пытается задержаться, без соскрип, значит, штукатурный.
2: Вот, опять же, они действуют по принципу дельтаплана, то есть дельтаплан по принципу голубей новоявленных. Вот, и они ловят воздушные массы, и как бы иногда обламываются воздушные массы и теряются в воздушном потоке. И тогда голубь такой потерянный, сразу как вот бомбардировщик так вниз покувыркался.
1: Просто и бабах.
2: Да. Есть, да.
1: Кстати, вот очень загадка. Вот, например, если кошку скинуть с 9-этажного дома, она на ноги все равно встанет. А вот если голубя скинуть, он все равно плюхнется там на задницу или на хвост. Хорошо, если на хвостовой отросток, потому что все-таки какая-то произойдет это...
2: Амортизация.
1: Правильно. А если, например, на головной отросток, то все, труба птицы настанет. Вот.
2: Ну, сотрясение мозга, черепно-мозговая, да, травма.
1: Да, открытая еще вдобавок.
2: Да.
1: Вот, поэтому как бы это очень уникально. Вот я, например, как бы лучше, наверное, вот к кошкам приделать бы крылья, тогда бы это была бы уникальная птица в плане посадки там. Вот.
2: Мы, кстати, пробовали привязать на спину кошки кирпич. Вот, ну, проводили такие опыты. Ну, неужели природа кошки настолько сильна, что она может в полете там преодолеть такую массу? Вот, и в итоге кошку раздавило кирпичом, потому что она...
1: Все равно на ноги.
2: Да, природа ее заставила встать на ноги, так бы она лучше на кирпич бы упала.
1: Да.
2: Как бы, потом так встала бы с кирпичом и побрела. Или кирпич разбился.
1: А разбился бы.
2: Вот, она за счет вот ударной волны, она бы отлетела, там, взъерошилась и попылила бы дальше.
1: Да.
2: Вот, а так ее раздавило кирпичом. Ну, вы представляете, да, вот кошка, она чуть больше размером, то есть попка так вот торчит, голова и...
1: Четыре лапки,
2: лапки, да, и, в общем, так вот кирпич ушел на несколько сантиметров вместе с тушкой в землю, и вот голова, попка и вот конечности остались так вот наверху, и даже вот у них вот последний вот этот рефлекс бежать, и удивленные, ошарашенные глаза кошки, они как бы продвигались еще на несколько сантиметров вперед. Ну, была картина просто, мы ее даже сняли на кинопленку.
1: Это такая черепаха.
2: Да, и выйдет скоро фильм, вот «Неудачные эксперименты» называется.
1: А, кстати, вот об этом немножко в фильме, действительно, действительно, об этом фильме хотелось поподробнее. Ведь действительно масса неудачных экспериментов, вот, например, недавно, да, вот там на Марс был полет кругом, вот спутник тоже у него не получилось, да, вот, тоже, я знаю, кадры войдут. Вот эксперимент с кошкой, так, потом масса, например, эксперимент, вот тот с разведением пчел в городских условиях, и весь тот кошмар, который вот за этим последовал, тоже вами был отснят. Вот. Ну, все это эпизоды известные. С кошкой вы только что, да, вот, рассказали. Еще я знаю, что вот был эксперимент, это значит... к лапам птицы привязывалось бревно. Ну, так вот, чтобы как она на кого-то на нем сидит.
2: Да-да-да.
1: И в таком виде, значит, попытка ее заставить лететь. И не получалось, потому что вроде бы вот ее ноги ощущали, что она сидит, и
2: да,
1: ее мозг...
2: Да, не рефлексы не давали ей лететь. Размах крыльев
1: сделать.
2: Дескать,
1: я сижу, дескать, чего, да. Знаешь. И прямо она рухала, да?
2: Но она умерла через несколько часов. То есть мозг не справился с этой ситуацией. То есть птицу бросили, она летит. То есть она не понимает, что происходит. Она летит, и в то же время на ветке сидит.
1: Да.
2: То есть это как-то она не поняла все. И, то есть она умерла, ну, с ума сошла.
1: То есть попросту крыша, да, у нее съехала на бок. Ну вот еще, какие еще эксперименты вот хотелось бы?
2: Ну вот мы хотели проверить, есть ли на самом деле слепые дельфины. Вот. И мы просто-напросто взяли, приклеили морду дельфина в ведро. Вот. И получился слепой, так сказать, дельфин. И в итоге оказалось, что он не может жить в воде. Он постоянно высовывает вот это ведро наружу, и вот так он и плывет с высунутой мордой.
1: А почему я?
2: Потому что он не видит под водой что, и он не знает, куда ему податься, а все-таки хищники, акулы
1: всякие.
2: А, подождите,
1: а вот а смысл высунуть ведро-то, то есть все равно же не видно.
2: Но как бы он тянется к свету.
1: А.
2: Он все-таки чувствует, что вот где-то вот свет, что надо туда смотреть. И он пытается толщину металла вот эту проглядеть. Ну,
1: а вот вроде бы говорят, что у них УВЧ есть. Ну, дескать, или УВЧ не пробивает жесть?
2: Нет, жесть, конечно, не пробивает. Это же очень хороший радиационный щит. И УВЧ щит очень хороший. Железо — это очень хороший материал.
1: Послушайте, но я вот тут знаю, что этот эксперимент закончился плачевно. То есть он, в конце концов, рванул, и так вам не удалось его догнать, чтобы произвести...
2: Не, мы его потом нашли в скалах. Он врезался в скалу. Вот, и, ну, как бы жизнь его оборвалась неожиданно не только для нас, но и для него самого, потому что, ну, он там брел-брел в водных пространствах, как бы, так вот, ну, в принципе, они осязают в нескольких метрах, что вот, а тут неожиданно, ну, как-то скала то ли вылезла, то ли волна пропала, и он прям вот со всего размаху.
1: Как... Лобовое столкновение такое.
2: Да.
1: ДТП, знаете.
2: А у них же нет воздушной подушки, вот этой, которая отбрасывает.
1: В ведре-то никто же не положил, да.
2: Да, очень мы вот строили вот с воздушными вот этими airbag.
1: Что-что-что?
2: Ну, так называемая система airbag, автомобильная противоударная система, когда вы сидите за рулем, вот, и...
1: В момент вот стык.
2: Да, в момент аварии эта подушка со скоростью 300 км в час надувается. Вот, и как бы вам со всего размаха в морду ударяется. Ну, то есть тут как бы сейчас все фирмы неудумевают. Ну, от чего человеку хуже будет, что он в аварию попадет или эта подушка? Конечно, там несколько тысяч людей в год, они спасаются таким способом,
1: подушка,
2: отделаются,
1: да,
2: там переломом носа, слепотой, ожогом
1: бланшем.
2: Лица. Бланшем, да. Ну, бланш это вообще как бы не считается даже. То есть все с бланшами. То есть морда синяя такая, что там как будто вы пьете уже лет несколько. Вот, и мы проводили эксперименты, ведь очень много водителей в очках. Вот, мы проводили эксперименты, что нам делать? Либо делать такие подушки, которые как бы... На самой подушке есть форма очков, чтобы был удар в лицо.
1: Упор, чтобы приходился,
2: и,
1: да.
2: И упор не был на очки, а был вот как раз такое пространство для очков, чтобы вот как бы очки остались целы.
1: А как же тогда вот головной проворот совершать для просмотра? Значит, нет ли слева помехи или справа помехи? Вот придется, то есть, значит, производить отрыв от этих вот шлангов.
2: От каких шлангов?
1: Ну, которые ведут к очкам.
2: Нет, там шлангов нету. Там просто такая выемка.
1: Ну вот от выемки, значит, нужно отворачиваться.
2: Нет, наоборот, в нее надо попасть, в выемку, чтобы очки туда встали, они не разбились, и осколки в глаз не попали.
1: Получается, выемки, они вот прям по всему диаметру вокруг головы водителя, кроме как сзади.
2: Нет,
1: ну, нужно левее посмотреть, там, слева выемка. Нужно вправо посмотреть, справа это же.
2: Нет, она же надувается, все, она сделала свое дело и сдувается. И как бы он сидит в очках, как живой.
1: Ну, были же, как бы я знаю, непроизвольные надутия. Вот.
2: Да, непроизвольные надутия. Это очень распространенное дело, и очень много аварий из-за этого происходит. Едет там парень, покуривает папироску, непроизвольное надутие. В то же время соприкосновение с пламенем 300 км в час против 600 градусов тепла.
1: Почему 600?
2: Ну, на гонщике сигареты 600 градусов тепла. Ты знаешь. Вот происходит взрыв. Взрыв. Вот почему? Вот, вот
1: теракт.
2: Какой испуг? Там от человека вообще уже ничего не остается. Теракты. Вот все говорят, вот у нас произошел теракт, взорвался автомобиль. На самом деле был непроизвольный выброс парашюта.
1: Мешка вот этого.
2: А, мешка, да. Нет. Airbag это называется.
1: Пузырь.
2: Вот,
1: пузырь.
2: Парень курил за рулем. Да. Вообще сейчас курить за рулем нельзя.
1: Запрещено?
2: Да, кстати? Запрещено. Потому что сигарета отвлекает. Дело в том, что, как ты уже заметил, ты когда едешь на своем мобильном телефоне, когда ты едешь на своем автомобиле, вот, ты видишь, что некоторые курильщики, особенно зимой, позволяют себе открыть окошечко на несколько миллиметров. И когда они едут, рулят, пробка там или просто скоростное движение, они пытаются бычком попасть вот в этот щель.
1: В распердый вакуум. Да,
2: в оконный распердый. А у них это не получается, они отвлекаются, там бычок гаснет, вот это, пепел сыпется на пол, они пытаются достать пылесосик. Опять же, в глаза. Ну, происходит авария, соответственно.
1: А вот я сейчас заметил такую вещь, что я-то сам, слава богу, не употребляю курительные напитки, вот. Но, тем не менее, обратил внимание, что очень многие сейчас как-то так из-под тишка в автомобилях курят. Вот прям видят, то есть достаточно на него строго посмотреть.
2: Да-да-да.
1: И он прям сразу прячет, тушуется. То есть все-таки вот сейчас штраф такой серьезный за это. Да?
2: Серьезный, 15 минимальных окладов, и притом американских минимальных окладов. Вот, и поэтому вот курильщики сейчас насторожились, и только некоторые личности с определенной пальцовкой могут себе позволить курить за рулем.
1: Ну да, то есть как бы это всегда было. Ну, а еще в какой-то области вот просто достаточно интересно, вот этот фильм, как бы, заодно мы его и проанонсируем, фильм так «Неудачные эксперименты», вот, он, как бы, я знаю, был задуман вами в связи с широко, так сказать, прошедшим по отечественным экранам фильмом, вот эта серия, это как... Как ее? Серия-то? Ну, это...
2: Неудачные эксперименты. Мы очень много экспериментов провели со строителями.
1: Так.
2: Вот. Мы же испытывали каски. Вот. И мы хотели добиться того, чтобы плита, когда падает, либо кирпич на каску, она не приводила...
1: К деформации... Каски.
2: Ну, не только каски, а к убийству просто.
1: Так, простите, ну вот давайте по порядку. То есть, как бы кирпич, он еще масса более-менее легкая. А плита-то, если она особенно углом падает, вот, ну, часто углом
2: равно
1: падает. То есть, значит, соскок с трех...
2: А если сделать каучуковую каску? Мы вот проводили этот эксперимент. Мы пытались достичь того, чтобы плита отскочила, но она не отскакивала больше, чем на 2 миллиметра. И поэтому все равно заваливала тушку.
1: Вы знаете, я немножко вспоминаю ее. Вот,
2: и на этих экспериментах погибло 15 тысяч человек.
1: То есть просто вот добровольцы?
2: Ну, нет, строители.
1: строителей.
2: Да, да, почему у нас сейчас строительство в таком упадническом состоянии, особенно периферии, потому что как бы московское строительство, это понятно, а периферии, там же всех строителей уничтожили.
1: Вот таким способом. Да. А вот я помню, приходил к нам, так сказать, директор научно-исследовательского института по изучению и, так сказать, воссозданию амортизации Федор Викторович Моль, который вот говорил, я так сейчас вспомнил, он вкратце рассказывал об этой системе противо, так сказать, ударности для строителей, но по его как бы проекту над каждым строителем на четырех таких треногах, тоже каучуковых, устанавливал сверху такая касочка, и строитель должен был впереди себя эту треногу передвигать, то есть чтобы отскок происходил не от его, так сказать, репы, на которую надета каучуковая касочка, а от этих треног. Вот, я знаю, что просто вроде бы вы, так сказать, сэкономили, и вот эти треноги не сделали, а просто одевали шлемик.
2: Да, ну и как бы за счет этой экономии мы потеряли такое количество людей. А еще нам экспериментальный завод реактивных двигателей тоже подал идею, так, разработал нам такую реактивную каску, что...
1: Каску реактивную?
2: Да, реактивная каска, uh-huh, так и назывался этот проект, что... При подлете каски срабатывали наружные датчики, которые находились под верхним слоем каски. Вот. И они сканировали массу надвигающуюся.
1: Подлетную массу,
2: да,
1: как-то.
2: Вот, то есть, если это человек подходит, то это как бы не реагировалось. А это если вот это если... летит плита.
1: А если вот это там птица, например?
2: Птица тоже, ну, как бы, нет. Это по массе не проходит.
1: А, то есть, а если кирпич?
2: Вот кирпич уже... Все зависит от того, они же еще сканируют, вычисляют скорость падения.
1: А пол кирпича вот?
2: Все, вот я говорю, они там компьютер.
1: Скажите, а вот если маленький камешек?
2: Ну, все зависит от высоты и от скорости падения, опять же.
1: А если вот с большой высоты падает маленькая птица?
2: Но она может все-таки выйти из этого пике.
1: Нет, дохлая.
2: А, дохлая. Да, вот с дохлой птицы был, конечно, случай. Вот, и в итоге мы ее потом нашли где-то в пяточной области человека. Она какая-то оказалась, птица, наверное, со смещенным центром тяжести.
1: И, наверное, клювом падала вниз.
2: Ну, все возможно. Там при такой скорости там не обязательно. Можно и тушкой пробить все, что нужно.
1: Ну, тушкой сложно. Вот если, например,
2: не, но
1: хвоста,
2: если он... очень постараться, то можно и тушкой.
1: Но она ж дохлая, как она может стараться?
2: Да,
1: и ей-то резон какой. И к тому же доказано, что как бы клюв всегда тяжелей, чем
2: да,
1: тушку нормальной
2: птицы. Да, если его заранее отяжелили свинцом, тогда да. Ну вот, и в общем, при приближении нужной массы, нужной скорости, происходил такой взрыв. И ударной волной сносило в сторону массу, летящую на голову строителя.
1: А в какую сторону сносило? Вот, потому что я знаю, что...
2: Сносило вот обратно.
1: Просто я вот видел фрагмент как раз этого фильма, и там вот такое поле большое, значит, стройка, типа, по-моему, стадион какой-то, что ли, строили, или там бассейн, не знаю, огромная такая стройка, и вот тоже кирпич упал, и вот этот кирпич с каски на каску так и летал. То есть все строители хлопали, как вот в этой игре, вот где шарик такой металлический.
2: Да.
1: Вот, в конце
2: вот
1: концов...
2: там как раз этот фрагмент очень снят.
1: Ну да, но
2: он снят
1: же...
2: в таком комедийном жанре.
1: Ну,
2: у нас даже погиб один оператор, все так хохотали.
1: Ну, потому что на него упал, естественно.
2: Да, потому что он был без каски. Мы говорили, ты каску одень, все-таки дело не шуточное. И даже хотели сделать небольшой колпачок для камеры, потому что камера стоит там 10 гринца, и как бы... Ну, жалко было бы просто
1: потерять.
2: А в итоге потеряли камеру, потеряли очень ценного одноглазого оператора.
1: А что же летал тогда, если и как?

0: происходит это все действие. Вот, вам подогнуть. И в основном вот происходит такая картина, вот когда вот эта плита начинает скакать с каски на каску, вот эти взрывы, все падают на колени.
1: То есть, а почему, это... кстати, на колени? То есть все-таки сильно?
0: Да, сильно, потому что коленки подогнуты.
1: А вот как бы вот момент срабатывания, насколько он у вас был точно отрегулирован? Потому что ведь ушиб коленных лопастей для строителей тоже тяжек. Он же...
0: Мы ходили, во-первых, на коленники, позаимствовали у команды ЦСКА на коленники, и вот как бы, ну, то есть там все было очень грамотно продумано. Погибло всего 3 человека вместе с оператором. Ну, это очень удачно. Мало для таких опытов. Так что...
1: Ну, вот я вижу, у вас все как бы вот такие вот эксперименты, больше связанные со скоростями и с массами. Вот там кошка с кирпичом на спине, там дельфин, значит, с ведром на рыльце. Вот там вот падение, значит, всяких плит на головы. А вот, скажем, с растениями какие-нибудь непростые.
0: А вот такой, ну, как бы не то, что с растениями, но тоже связанное с животным миром. Мы заметили, что в природе есть такой... казус небольшой. Страусы не умеют носить свои яйца. Ну, а я зачем? Имею в виду, которые они их сносят. А, вот не снесли те... яйца, да?
1: А простите, а зачем им носить? Они же там же и высиживают или там.
0: Я
1: целях...
0: сейчас объясню. Да, я простите, сейчас объясню. Да, да. Дело в том, что есть такие животные, барсуки.
1: Существуют.
0: Вот. Да. Они очень часто любят поедать страусиновые яйца.
1: Но а у них, так сказать, расперды рыльца не такая большая, чтобы, значит, страусиные вот
0: не,
1: это...
0: Не, ну клювом-то они могут пробить.
1: Нет,
0: это
1: барсуки.
0: Дело и выса... Ну, барсуки.
1: Какой клюв? Это живот.
0: Ну, нос у них там такой, он в роговице покрыт.
1: Это вы, наверное, путаете...
0: Ну, как черепаха покрыта. Нет, но барсук, слушай, я не могу барсука...
1: У него там пушок должен быть, и вы, наверное,
0: вот, а под пушком...
1: А, ну, собственно, вам видней, да.
0: Вот. И, соответственно, страусы, они не могут сначала почувствовать, живут здесь барсуки или нет. Они это чувствуют, когда несут потери. Вот. И, соответственно, им нужно переносить яйца. А переносить яйца они не умеют.
1: А, простите, мой, я не решил сказать, а как же вот, если они не чувствуют, что тут живут барсуки, то есть раз они уже чувствуют, что им нужно переносить яйца, значит, они заметили потери. А раз есть потери, так уже вроде и переносить нечего.
0: Нет, ну там же они несут до 30 яиц в год.
1: Ага.
0: Вот, и, соответственно, ну, как бы есть даже целые фермы страусиновые, страусы-несушки, скажем так. Вот, и мы решили обратиться, так сказать, к человеку, к природе человека. Вот на Востоке очень женщины любят носить всякие, ну, вещи на голове. И мы вот решили пойти от этого и научить страуса носить яйцо на голове.
1: А как же будет производиться вот подъем, значит, яйцевой лопасти на...
0: Их очень просто, очень просто. Всем известно, вот почему мы и решили подойти к этой системе. Дело в том, что всем известно, что страус закапывает голову в песок.
1: Да, в случае испуга.
0: Да. Да. А тут мы его научили, чтобы он ее закапывал и выкапывал на месте нахождения на песке яйца. Вот. И как бы когда он высовывался уже оттуда, у него на голове сидело яйцо. Мы их все одели в специальные шапочки с такой проемочкой, ну, как бы с яйцеклеткой такой. Ой. Вот, и как бы уже мог бы двигаться страус. Ну, конечно, эксперимент был неудачным, был загублен. Было очень много загубленных яиц погибло в этом деле, и мы решили отказаться.
1: А почему вот они?
0: Ну, потому что страусы, они бегают, и очень быстро. И когда они чувствуют беду, и у них, соответственно, лопасти вот эти передвигающиеся, они начинают очень быстро работать и убегают.
1: Ну что же, мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы.
2: Птицей быть, мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Да, ну вот как бы эксперименты со страусами были действительно печально закончились. Я знаю, что кладку не уберегли вы кладку, но хотелось бы все-таки знать, а нельзя ли было, может, какой-то клеевой состав вот этих вот шапочек? То есть как бы потеря вот этого яйца просто из-за плохой, значит, цепки с...

0: Что-то, ну, понимаете, да?
1: Да, мы...
0: Ой, сейчас, подождите. Вы подойдите, вот микрофон сюда, да.
2: А, да, извините.
0: Да, а то вы так из угла откуда-то так забились, что-то в угол, вы не стесняйтесь.
2: А дело в том, что не вы эту идею придумали приклеивать яйца. Это в нашей лаборатории это тоже было обязательно придумано. Но дело в том, что в основном этим занимались самцы. И после этого...
0: приклейкой?
2: Да, вот, и после этого, ну, в силу того, что яйцо уже приклеивалось навсегда... И вот дальше высиживать пришлось, самка садилась на яйцо, соответственно, на голову самца, самец задыхался и гиб. То есть, соответственно, все равно происходило вымирание, то есть замена молодым на старое.
0: Вот я как бы...
2: То есть наоборот.
0: Сейчас,
2: ну да.
0: Вот вы звонили практически в тот момент, когда вот сюда приходил, значит, господин Климов и читал свое последнее стихотворение. Кстати, интересное весьма. Вы сразу набирали вот свой пас вашему телефону сотовому и звонили и посылали, так сказать, съемочную группу именно туда, я так понял, на орбиту или в этот центр управления полетом, чтобы заснять, так сказать, вот эту неудачу с открытием люка, потому что как бы вот в последнее время космический неудачи, они стали преследовать землян, ну, очень часто. Что-то вот у одних не улетело на Марс кастрюля, значит, за нехилое количество бабок. У других вот люк не открывается. Вот я знаю, что о полете вы уже вот несостоявшемся репортаж сделали. А вот что с люком там, не могли бы вы прокомментировать?
2: Дело в том, что мы, то есть не мы, а наши американские коллеги, посовещавшись с нами, решили усложнить для астронавтов открывание люка и вообще, так сказать, проведение полета. Они их всех привязали к креслам.
0: А зачем?
2: И, ну, чтобы усложнить. Uh-huh. Что, как они смогут себя повести в космосе. То есть это делается с упором на то, что когда мы начнем летать в другие галактики, вот, и будем попадать в плен, чтобы мы умели выбраться из этого. И люк просто-напросто пока не могут открыть в силу того, что до него пока еще даже не добрались астронавты.
0: А вот,
2: то есть они пока заняты вот раскрепощением друг друга, не только физического, но и психологического. Все-таки это очень сильная психологическая нагрузка на человека, когда он в космосе, в корабле космическом. Там втроем, впятером, и все привязаны. Нет там, вот как в кино, случайно валявшегося ножа. Нету.
0: То есть это все не голливудские штучки.
2: Да, нет, вот нет вот этого вот дешевизма, вот когда там что-то вдруг случайно, кто-то там комар какой-то пролетел, крылышком махнул, веревкой развязался. Такого нету. Все серьезно. То есть у людей уже началась голодовная опухоль.
0: Какая?
2: Голодовная.
0: А, правильно.
2: То есть от голода. Вот, и, то есть, еще пару дней, троечку, уже обезвоженный организм происходит, то есть, они умирают. Вот, и в нашем, то есть, сейчас там снимает кинокамера, и этот сюжет войдет во вторую часть неудавшихся испытаний вот фильма.
0: Ну что же, сейчас мы прервемся на музыкальную паузу, да. А после этого я напоминаю, что вот у нас задерживается почему-то Ник Менза, так сказать, барабанщик, играющий у Марти Фридмана. И у...
2: Который сейчас за окном у нас играет.
0: Да, и, собственно, он же барабанщик группы Мегадет, который вот инкогнито приехал в Москву, ну, практически вот только что вышел. Сейчас, я думаю, он вернется. Композиция. Да, вот практически, когда закончилась композиция, вошел Ник Менза со своим менеджером, но вот что-то опять они куда-то вышли, и вот мы сейчас ждали, что они вот-вот придут, но вот менеджер Филипп что-то говорит, что пока вот не получается. Ну, они в коридоре, и я думаю, что вот-вот Ник Менза, так сказать, войдет в студию, и мы поговорим о творчестве Марти Фридмана и творчестве группы Мегадет. Ну, а пока, так сказать, вот придется, так сказать, тебе выполнять роль такого благородного буфера, и заодно как бы ты отрекламируешь свой вот этот фильм «Неудачные эксперименты». Я... Да, вот что...
2: Нет, вы говорите, что... Ну, я могу, да, еще, так сказать, в целях рекламы, так сказать, рассказать Дальше. Ну...
0: Можно я вот спрошу маленькое вступление? Да. И вот как бы в этом фильме, по крайней мере, в первой его части, красной нитью проходит вот эта тема деревьев, растущих на карнизах подъездов. То есть это тоже часть вашего эксперимента. То есть могут ли деревья и трава расти
2: на камнях?
0: Да. На камнях. И в результате выяснилось, что могут. Но, как я знаю, все это вот сейчас разрушается очень активно, все эти подъезды. Вот там уже показано, то есть корни там... Там птицы даже гнезда вьют в дереве, там грызуны заводятся, такие микроостровок происходит.
2: Да, вот в нашей социальной действительности очень действительно то, что на наших камнях могут расти деревья, на, так сказать, стройсооружениях развитых стран они расти не могут.
0: А в чем причина? Вот?
2: А причина в том, что у нас все находится в развале. И, так сказать, есть место, куда проникнуть к корням, чтобы пробиться к земле. А-а-а. Мы даже делали такой удачный эксперимент, который не вошел в наш фильм. Мы посадили яблоню на крышу 16-этажного дома, и в силу его развальности через 3 года эта яблоня произросла. Вот, она сначала питалась водами крышевыми, а теперь она питается водами подвальными. В силу того, что у нас все подвалы в воде в основном и все крыши. Вот, это дерево сейчас дает плоды, но вся беда в том, что дом даже не будут делать капитальный ремонт, его просто снесут в следующем году.
0: А яблоня погибнет?
2: Я думаю, ее пересадят, но под нее надо выкопать очень большой котлован, потому что корни достигают
0: высоты 16. Они деформированы, как бы.
2: Да. Они проходили через канализационные трубы. Ну, очень сильное дерево выросло. Еще же очень была богатая минералами почва, удобрена была хорошо.
0: А да, людьми, в частности, да, жильцами.
2: Вот, так что вот это, может быть... Мы скоро, не знаю, как наши спонсоры на это отреагируют, сделаем фильм, первую часть, это удачные эксперименты. Покажем наши удачные эксперименты. Вот. Но я пока не буду рассказывать об удачных экспериментах. Я лучше расскажу что-нибудь о неудачных экспериментах. Вот. В фильме «Неудачные эксперименты», вот, последняя часть его, это, так сказать, смешные неудачные эксперименты. Так сказать, шутка некая, но и в то же время эксперимент.
0: Туда же, например, я знаю, вставлен, то есть вы как бы, по-моему, начали вот эпизод с кошкой, в которой кирпич привязали, с дельфином.
2: Но это чисто научные эксперименты.
0: То есть, ну, они почему-то были вставлены в разряд тоже смешных.
2: Дело в том, что с научной стороны это люди не поймут и начнут подавать в суд всякие Гринписы, охрана защиты дельфинов, охрана защиты этих кошек.
0: Ну да.
2: Страусов, опять же. Вот. И мы как бы поместили это в юмористическую концовку. И я думаю, что это пройдет.
0: То есть, да,
2: там
0: по крайней
2: даже
0: мере.
2: Все снято так, что как бы кошка не настоящая, а плюшевая, также дельфин надувной. Ну, вот как будто вот все.
0: Ну, то есть, так заретушировано.
2: Да, да, да.
0: С помощью вот как раз всей компьютерной техники. Я знаю, что вы получили, так сказать, какую-то то ли Оскар, то ли пальмовую ветвь, то ли вот пальмовую ветвь с Оскаром, то ли Оскар вот с пальмовой ветвью. Вот практически на все-таки этот фильм-то уже вышел в прокат, часть первая. И на, вот, так сказать, международном конкурсе научно-документальных фильмов он, в общем-то, был отчествован, там, налили всем.
2: Ну, как бы мы взяли приз не в номинации «Научно-популярный фильм», а, так сказать, номинации альтернативного документального фильма, потому что все-таки съемки и сама тема, она неординарная и достаточно непонятна, так сказать, массовой публике.
0: Ну, то есть там нету, как бы это сказать, достаточно связанного сюжета, вот если это пояснить.
2: Да, и как бы эксперименты, они, ну, правда, неудачные, и поэтому...
0: А, кстати, ведь тут еще нужно сказать, что материалы для вот этого фильма вам предоставляли, то есть не только вы проводили, там есть некоторые эксперименты, которые вы проводили.
2: Да,
0: вот,
2: есть эксперименты, которые проводили другие мелкие независимые киностудии.
0: А, то есть именно все-таки все эти научные эксперименты были произведены не специалистами, а киностудиями?
2: Да, были даже любители.
0: А вот не могли бы вы рассказать о, так сказать, о эксперименте какого-нибудь любителя, потому что как бы ведь мы же не знаем, что делается за стеной соседней квартиры. Может быть, там юный Ломоносов изобрел 70-й элемент таблицы Ломоносова.
2: Ну вот очень нам прислали из компании «Сам себе режиссер». Вот тоже неудачный эксперимент.
0: То есть у них не прошло это, видимо.
2: Да, у них это не прошло в силу не юмористичной. Ну, они как бы стараются связать с юмором, сатирой, просто со смехом. Вот. А там не было ничего смешного. Просто один из соседей сделал себе, так сказать, в стене дырку и наблюдал за другим соседом. А тот сосед был физиком. И физиком не простым, а физиком-атомщиком. И не простым атомщиком, а расщепенцем. То есть это те физики, расщепенцы, которые расщепляют атомы. Вот, и он хотел в домашних условиях на уровне самогонного аппарата расщепить
0: пару атомов.
2: Да. Ну, чисто для себя, чтобы дома лежал на всякий случай. Вот, и этот сюжет был отснят. Он был...
0: А снимал вот тот сосед, кто проломил.
2: Да, конечно, он снимал.
0: А тот не видел, что
2: снимал. А тот не видел, что снимал.
0: А как же он проломил? А ну это да, это не важно.
2: Вот, и как бы эксперимент оказался несостоявшимся, и он попал в наш кинофильм.
0: А чем закончился?
2: Ну, он не расщепил эти атомы. Если бы он расщепил, то бы пошло бы, скорее всего, в удачное.
0: Ага. Вот это дело. То есть так не расщепилось?
2: Нет.
0: А тоже, то есть вот это я так вспоминаю, там вот когда он просто в таких семейных трусниках так в камеру, ну не расщепил, говорит.
2: Да, ну он такой стоит, вот прям вот так руки в стороны, такой удивленный.
0: Ну, глаза как бы, тоже расперли.
2: То есть, да, все то же самое, как и в лаборатории, да, даже там, ну, самогонный аппарат, конечно, был очень немного переделан, там змеевик был, другая конфигурация. Вот, ну не получилось, и я думаю, он работает над собой.
0: То есть все-таки расщепляет.
2: Да, потому что мы ему потом звонили, спрашивали, чем мы можем помочь. Все-таки мы снимаем фильм другой, ну, то есть, скорее всего, будем снимать, и нам нужен сюжет об удачном эксперименте. Вот, спрашивали его будущие планы по поводу... спрашивали его по поводу будущих планов, по поводу... Наверное, часто повторяю слово «по поводу», да? Ну, неважно. Вот, по поводу... еще его несостоявшихся экспериментах, неудачных.
0: От расщепения.
2: Не только. Может, он какие-то задумал еще неудачные эксперименты. Ну, мы же интересуемся, будет выходить вторая, третья часть. Мы даже, может быть, сделаем целый телевизионный сериал.
0: Ага, вот,
2: неудачные,
0: кстати,
2: эксперименты.
0: А скажите, а вот много ли частных лиц присылают вам всякие, так сказать, видеоматериалы, связанные с экспериментами?
2: Да, очень много. Некоторые ради популяризации себя, некоторые ради действительно экспериментов. Но есть доморощенные ученые, вот просто знаю, любители, знаете, науки.
0: Маги вот есть еще разные.
2: Маги есть,
0: вот
2: да.
0: Я, кстати, знаю, почему я так вот это спросил, что вот совершенно недавно вам пришла как бы от разных магов целая куча материалов, вот, где как бы они, видимо, не разобрались, что у вас как бы идет речь о неудачных экспериментах именно, и послали просто как бы на шару, дескать, вдруг пройдет, типа на все конкурсы мы посылаем. Вот. А, и вот там что-то было, на ваш взгляд, интересное, что можно вот как-то задействовать в вашей, вот, собственно, в вашем кинофильме в этом.
2: Да, там есть один сюжет, он, может быть, под неудачные эксперименты не подходит, но все равно это как бы был эксперимент. Дело в том, что один маг показывал, как он может лечить людей, и он лечил такую болезнь, как опухоль. Ага. Лобная.
0: А, вот. Это часто встречается.
2: Очень часто, да, лобная опухоль.
0: Вот. Вот, кстати, так многие как бы это дело списывают, вот не знают, что это у него лобная опухоль, типа на насупленность, типа вот типа человек насупленный какой-то. Да. А на самом деле это начало лобной опухоли, которая делает, значит, расперды, да, вот, да. Значит, расперды межкостные и межкожные вот на лобной лопасти, и происходит так свисание, значит, лобное перекатывание на глазовые, собственно. И брови, значит, даже бывает так, что бровными происходит покол яблок. Ну, глазовых.
2: Да. Вот, и как бы он, маг этот, говорил, что он якобы умеет вылечивать эти болезни, но он оказался шарлатаном. После этого эксперимента неудачного инфицированный был в несколько дней, он просто покрылся весь этими наростами.
0: То есть практически, то есть,
2: И он задохнулся.
0: Нет, а если вы говорите шарлатан, то как бы, значит, какое-то воздействие он оказал?
2: Ну, он же шарлатан. Он, ну, шарлатан — это та личность, которая не сделала то, что, о чем он говорит.
0: Правильно. Так вот, а вот он, наверное, производил вот какие-то действия. Например, воскуривал фиам, ходил вокруг красиво в индейской юбке. Ему наверняка помогал кто-нибудь с обручем на голове. Там,
2: да, ему помогали двое. Они этого пациента очень сильно избили. И, видно, он от этого-то и скончался.
0: Ага, ну да, действительно неудачный эксперимент. Ну, а какие еще вот есть интересные?
2: Очень неудачные эксперимент мы проводили над сотрудниками ГАИ. А вот это все снималось скрытой камерой, соответственно. Конечно, вещь была очень смешная, очень неудачная. Вот, потому что с органами МВД шутки опасны. Вот. И, значит, сюжет следующий. Я сейчас вкратце расскажу. Мы взяли одного водителя. Угу. Ну, случайного.
0: Просто доброволец.
2: Просто вот он поставил машину на стоянку, побежал за сигаретами.
0: Тут вы его...
2: Не закрыл дверь. Ну, знаете, бывает так вот. Или типа вот заправки, вот так вот. Угу. Люди позволяют себе не закрывать дверь автомобиля. Ну, иногда некоторые представляют, что они в Америке могут себе позволить остаться. Вот, мы налили клея на сиденье, открутили номера и пустили парня. Вот. Ну и парень едет, ничего не подозревает, все. Ну, гаишник видит, что едет парень, который ничего не подозревает, и без номеров еще. Ну и гаишник выставляет ПЕСТ. ПЕСТ светится, и происходит торможение. Парень паркуется по всем правилам.
0: А посвист должен происходить? Ну,
2: а посвист происходит в том случае, когда...
0: Для
2: глазная, да, вот эта фишка лопасть не реагирует на ПЕСТ.
0: Да.
2: На ПЕСТ.
0: Да.
2: Вот. И, то есть происходит правильная парковка по всем правилам. Там,
0: режим.
2: Да. Вот. Ну и как бы открывается, хочет парень привстать, он понимает, что он приклеен. Но он думает, не буду, так сказать, на себя наводить...
0: Тень как-то.
2: Да, что я как-то плохо выхожу. Буду сидеть, пусть он подойдет, проверит.
0: А он-то еще не знает, что номеров нет.
2: Да,
0: вдобавок,
2: вот,
0: да.
2: В общем, ну, открывает стекло лобовое, нет, боковое. Вот, гаишник подходит, смотрит документы, вот, и говорит, откройте капот. Вот, а гаишники у нас очень не любят, когда человек сидит в машине и не выходит. Ну, как бы ему сразу грустно становится, и не поговорить ни о чем.
0: Да, и вроде
2: как бы запах не учуять, там, что выпил, не выпил человек. Вообще, наши гаишники любят придерживаться таким нормам жизни, что надо друг друга приветствовать стоя. Вот поэтому всегда все водители стараются выбежать, показать права. Ну, некоторые с правильной пальцовкой, конечно, могут себе позволить и не выходить из машины. Вот. Но при этом нужна еще и машина нужной модификации.
0: Ну да, это и покрас, чтобы был, да, хороший, покрас, не пузырями, и, да, вот не желтого цвета такого.
2: Мыльного.
0: Да, мыльного, да.
2: Вот, и, значит, он сидит, проверяет документы, говорит, откройте капот.
0: Дескать, как бы... А он еще должен перед этим, видимо, спросить, а где ваши номера, дескать? Или он пока это не спрашивает?
2: Нет, он пока не спрашивает.
0: Просто откройте капот, да.
2: Да, и, в общем, он там сидит так, ну, не знаю, что парень делать. Он взял,
0: дернул
2: рычажок,
0: произошел,
2: вот, открылся,
0: значит,
2: и сидит, думает. Ну, гаишник уже видит, злится.
0: Типа, думает, дескать, еще
2: и капот. Сидит наркоман какой-то, еще... Говорит, ну ты что, капот будешь открывать? Он говорит, да вы понимаете, я не могу, я без ног. Ну и тут сразу милиционер решил докопаться. Так а где знак, что вы инвалид? И тут началось. У вас номера грязные, их же не видно. Вот.
0: Ну, вы... Нет, вообще.
2: Но гаишник еще этого не понял, он думал, они грязные.
0: А.
2: Сейчас же дорога плохая.
0: Ну да.
2: Вот, номеров нет, номера грязные, знак инвалида нету, не встали, не вышли там, все дела. А вот, в общем, как начал кричать, ругаться там, все, а этот, ну, пытался надавить на то, да что я буду выходить там, я имею право даже не глушить машину, но по закону действительно так и является. В итоге там прибежали еще его братки, вызвали, ну, то есть милиционеры, вот, вызвали еще две патрульные машины.
0: А вот. Все это снимается, естественно.
2: Да, его погрузили на...
0: А как же его отодрали-то?
2: Откуда? Его не стали отдирать, его погрузили на этот автокар и увезли.
0: То есть вместе вот со всем автомобилем?
2: Да, вместе увезли на стоянку. Теперь жена стоит в очередях, чтобы мужа со стоянки, это в два раза дороже. То есть там всю семью, всех родственников подняли. Но это очень неудачный эксперимент. А, вот поэтому и называется, что как бы человека загубили, он там теперь... как голодный.
0: А и штаны еще попарши.
2: Ну, говорят, ему собаки приносят еду. Да. Вот это, наверное, мы снимем в удачных экспериментах. Вот это вот дело. То есть мы засняли это, и, возможно, это войдет в удачные эксперименты. То есть, как бы, испокон веков люди едой помогали собакам.
0: Подкидывали им, да.
2: Да. И это у них в генах отложилось.
0: У собак?
2: Да.
0: О-о-о.
2: Вот, и теперь они как бы отдают дань посредством общения с этим вот заключенным,
0: дескать,
2: собственной машиной.
0: Видят там все приклеенный сидит,
2: да,
0: дескать.
2: Да, такой потерянный все. Даже птицы старались не гадить на крышу автомобиля, чтобы как-то так, ну, облетали стороной. Может, он как-то их отпугивал.
0: Наверное, махал и говорил, кыш, кыш, говорил.
2: Да, ну, в общем, это вот как бы мы убили сразу двух зайцев, сняли и неудачный, и удачный.
0: Ну, то есть у вас как бы выдающийся.
2: Да, вот здесь, да, конечно, нам придется заплатить очень сильную компенсацию человеку вот этому, который приклеен. Вот, и ну, грустно для наших спонсоров, конечно, нам попало от них, и теперь... Нам, наверное, придется снять еще тройку неудачных экспериментов. Но я имею в виду фильмов в целом.
0: Да, вот как бы, скажем, сюжеты сами, вот вы выезжаете, куда снимать? Ну, имеется в виду, вот не просто же с бухты-барахты вы сидите дома и типа...
2: Нет, то есть, конечно, да, то есть, нет. Как мы же хотим ездить, отдыхать за границу и так далее. Мы придумаем, что вот... Со страусами эксперимент надо обязательно произвести в Африке, а не где-нибудь у нас в России. Хотя в России это вполне возможно. Взять из зоопарка страуса, привезти его в песочницу, чтобы он там ковырял. Там,
0: ну, в любом дворе он летом там, да.
2: То есть легко. А мы усложняли, мы разводили спонсора на путевки заграничные. То есть, конечно, вот плохо, что я это рассказываю в эфир, но все наши спонсоры в это время либо в ночных клубах
0: пьянствуют, да.
2: Да, либо спят. А «Эхо Москвы» особо в приемниках. Так как все наши спонсоры там с Кларионом общаются, а Кларион — это та фирма, у которой не широкий диапазон, там их в Москве нет. И,
0: можно лепи правду матку.
2: Я даже могу вам сказать, что мы сняли неудачный эксперимент с нашим спонсором.
0: Так.
2: Вот, и мы решили проверить такую фишку, что мы ему подсунули в чемодан вместо 20 тысяч долларов настоящих, мы положили фальшивые. И мы решили провести над ним удачный, хотели, эксперимент, что вот наш спонсор настолько крутой бизнесмен, что он эти доллары впарит как настоящие.
0: Угу.
2: Ну и как бы
0: на
2: пришлось...
0: переговорах.
2: Да.
0: И тоже скрытая камера была.
2: Да, и... Конечно, эксперимент вошел в серию неудачных экспериментов, потому что его взяли с поличным. То есть ему пришлось отдать все остальные суммы. Это еще было 500 тысяч долларов за то, чтобы его не посадили в тюрьму за махинации в этих в деньгах фальшивых.
0: Ну, с другой стороны, есть... когда, я думаю, он увидит сюжет, может, он как бы... по-доброму отнесется, то есть или все-таки...
2: Я не знаю, что будет после этого сюжета.
0: Ну, понятно.
2: Вот, но я буду пытаться уехать в Израиль до выхода на широкие экраны этого фильма. И уже там начать работать с другими спонсорами, пока те спонсоры еще не видели, что мы сделали с этим.
0: Ну что ж, вы очень предусмотрительны. А, да, но мы-то начали немножко, так мы что-то в сторону ушли,
2: да.
0: Так как мы начали вот с запахов, собственно. Да,
2: да, вот мы ехали с Мензой, там мне надо было забежать к одному другу. Я говорю, Ник, давай сейчас со мной вместе подымемся, там посмотришь у парня с гитарой что-то.
0: Какого парня с гитарой?
2: Ну, у меня друг, он на гитаре играет, и он... У него что-то с гитарой.
0: А, то есть полом.
2: Да, полом какой-то произошел.
0: А этот же вроде Ник Менз, он барабанит, он же.
2: Ну, где-то... все равно у него в группе гитарист есть, он видит же, как они работают
0: как
2: с гитарами. Там, ну, как бы кухню это примерно знает. Ну, барабан и гитара одно и то же.
0: То уж.
2: Что это 7 струн, что у того 7 барабанов. Какая
0: 7
2: разница?
0: Кастрюль, да. Точно.
2: Да, с этими, с крышками. сидят по кастрюлям, по крышкам грохочет. Вот, ну и мы заходим в лифт, а там, как говорится, вот в этой рекламе, а запах. Вот, конечно, Тайтон там и не пахло.
0: То есть вы уже как бы зашли к нему прям в квартиру, там так
2: прям?
0: Нет,
2: мы зашли в лифт.
0: В лифт. А вот как бы какие-то предметы посторонние, которые бы вас насторожили, на полу не были ли разбросаны?
2: Была разбросана лужа.
0: Лужа.
2: Вот, от которой как раз воняло.
0: Ага.
2: Вот. Ну и Менза так удивился, говорит, а что у вас тут, ну, нету, так сказать, специальных средств, почему у вас лифт не укомплектован?
0: А, кстати, вот прошу прощения, вот я знаю так, что у вас было несколько, так сказать, сюжетов, претендентов на, так сказать, вхождение в ваш фильм, неудачные эксперименты, связанных с лифтами. Вот, что-то там, вот один сюжет, по-моему, он не прошел, потому что подпил троса, слишком была грустная, как
2: да,
0: бы
2: эксперимент. Да, да.
0: То есть может ли лифт подняться, если подпилить трос? Вот. А вот остальные какие-то, может быть, вам сейчас придут на память, отобрали ли вы что-то из лифтовой темы? Вот?
2: Ну, такой мелкий сюжет, неудачный эксперимент, выдержит ли яйцо куриное закрывание дверей. Вот. Потом...
0: Ну и как это очень интересно. Ну, ведь, ну, действительно, на самом деле...
2: Яйцо было раздавлено.
0: То есть поэтому вот опасность для грудничков.
2: Да, и поэтому сейчас мы написали заявление вот в защиту, в общем, защиту детей. И сейчас они с требованием выступают к лифтовым организациям, чтобы...
0: Уменьшить нажим дверей.
2: Уменьшить нажим дверей.
0: Ну, это благородный эксперимент.
2: Ну, как бы он неудачно благородный все-таки.
0: А вот скажите, ага, собственно, как бы произошел, раздав яйца сразу, отъезд лифтовой кабины, или все-таки лифтовая кабина потрудилась? Ведь по логике, вот, значит, если какое-то препятствие, то должно быть это... Ну, они так, вот так, а потом раз и назад разъезжаются, ну, типа, и хлопают. Ну, вот если, например, как некогда, вот он подбегает к лифту, он спешит, или там баба его знакомая, да. Он так раз ногу между этих, да, просунул, она бах, и открывается конструкция, вот. То здесь как бы сразу произошел, значит, похруст скорлупный, или все-таки как-то отъезд дверной, потом снова наезд?
2: Нет, просто всмятку. Еще очень такой интересный, неудачный эксперимент был. Мы, значит, сделали двери очень тонкими.
0: В смысле двери?
2: Ну, хлипкими. Ну, вот эти двери, которые у лифта. Вот, ну...
0: А ведь могло бы произойти, если вот они чем тоньше, тем сложнее им совпасть вот в точке соприкосновения лопастей. То есть
2: нет,
0: может
2: тоньше я имею в виду непрочные. Они были утонченные, скажем.
0: То есть деформировались при как бы соприкосновении с...
2: Да.
0: С,
2: да. А вот, и мы хотели этим достичь экономии на затратах.
0: Материал, да.
2: Да. И вот проводили такой эксперимент, и очень неудачно появился какой-то человек, который вот так же увидел свою знакомую в лифте и побежал к ней. Двери закрылись, он проломил эту дверь
0: туда
2: и упал в шахту. И вот этот сюжет тоже есть.
0: Но он тоже, я знаю, в разряде смешных там у вас.
2: Ну, как бы, знаете, там...
0: Споры такой... еще творческие.
2: Да, то есть, в принципе, там как бы и рамочка в конце, что вбежавший в закрытую дверь погиб. Ну, и в рамочке, как
0: обычно. Ну, понятно, как, чтобы увековечить героя.
2: Да,
0: как
2: да,
0: бы.
2: Да.
0: А вот он тоже ведь не знал, что там они... хлипкие, да?
2: Да, он не знал. Ну, просто случайно. Мы просто стояли, снимали, а он куда-то торопился, он как-то так обратил, бросил взгляд, что, ну, как говорится, что-то снимаю что-то. Он от этого еще стал побыстрее, чтобы, ну, как бы не мельтешить. И в итоге он проломил все это дело. Вот. И мы даже... не стали писать заявление в организации, чтобы делали хлипкие двери.
0: Понятно. А вот этот эксперимент по тому, насколько ровно разрежет метро состав в метро батон колбасы салями диаметром 5 сантиметров. Вот как он закончился. Я знаю, что там что-то вроде бы случилось с подкладывающим.
2: Ну, как всегда, в неудачных экспериментах погибает масса людей. Вот, и в этот раз использовали колбасу не того качества.
0: Uh-huh.
2: Вот, и просто сошел с рельсов в поезд.
0: Это как раз вот в Ла-Манше вы делали, я знаю, во Франции.
2: И
0: а вот эта компания, вот, которая вот тоннель вот этот, они как бы не пытаются перекинуть часть вот этого иска, ведь там же и пожар потом произошел, да, насколько да. я знаю.
2: Сгорело 3 станции метро.
0: Там, да.
2: То есть это была большая катастрофа, но мы втихую все это проделали, вписались под репортажные съемки, что ну, мы как резко. Бы...
0: Да. Да. А вот как бы что стало с батоном все-таки?
2: Ну, батон разрезало, но как бы пепла мы уже не нашли, мы не стали искать, мы оттуда ноги сделали как можно быстрее.
0: Видимо, видимо, там, наверное, попала берцовая кость какого-нибудь от животного скорее.
2: Ну, что-то там был минерал, может, какой-то очень прочный, либо что-то статическое, что дало электроразряд, и просто колесо выбило там как-то и разломило. Ну, мы не стали проводить дальше экспериментов. Я еще боюсь то, что какая-нибудь французская кинокомпания закупит для проката этот фильм. То есть увидят сотни французов. Я не знаю, меня Израиль не спасет. Только вот как на Марс дорогу сделать, я туда свалюсь сразу.
0: А счет действительно, кстати, так вот как бы рано, видимо, открывать совсем уж широкую аудиторию истинную причину вот этого пожара под Ла-Маншем или над... Ну, это не важно. Под... Под, да, потому что разные существуют.
2: Я это
0: версии.
2: Говорю, потому что есть даже блюдо такое под Ла-Маншем.
0: А, вот это такая поподробнее.
2: Вот, значит, такая свиная отбивная под Ла-Маншем. То есть это соус, приготовленный поварами, которые когда-либо входили на Ла-Манш.
0: В смысле?
2: Ну, сходили. Ну, как эти, скалолазы сходят на Ла-Манш. Вот, они тоже повара сходили.
0: А, это вроде бы ведь озеро. Или раз.
2: Ну, на него же тоже надо сходить. А как же тогда под Ла-Маншем пожар? Как под озером может быть
0: ну,
2: пожар? По-моему, это
0: ну,
2: утопия какая-то.
0: Ну ладно, облюди дальше.
2: Вот, и я не ел, правда. Поэтому я не могу рассказать, из чего состоит вот эта вот верхушка. Ну вот в силу вот этого пожара было даже блюдо, оно сейчас очень популярно, и как бы это считается такой приманкой в рестораны.
0: Дайте мне, дескать, свинину под Ла-Маншем.
2: Да. Что-нибудь последнее. Свинину под Ла-Маншем.
0: Да, а вот скажите, вот как бы так мы незаметно перешли все-таки к кулинарии. Вот в новом фильме «Неудачные эксперименты 2» будут ли какие-нибудь неудачные эксперименты в области кулинарии? Я не имею в виду это разрезание солями вот, по поездам, так завершившееся какой-то совсем уж крупной неудачи, а вот что-нибудь менее, так сказать, обидное.
2: Ну, есть, да, есть один сюжетик, значит, неудачная кулинария, он так и называется. То есть мы решили провести эксперимент, но вот в ресторанах очень часто показывают, что вы приходите, садитесь, под вами аквариум.
0: А под нами? Нет, сейчас,
2: нет,
0: сейчас
2: не под нами.
0: На.
2: А вы, когда приходите в ресторан, вы сидите за столиком, под вами аквариум. Вы
0: да,
2: говорите,
0: подо мной вот нет.
2: Да нет, я же говорю, когда вы в ресторан специально приходите.
0: А-а-а.
2: Вот, и говорите официанту, мне 2 рыба.
0: А, 2 рыбы, значит.
2: Да. Ну, он показывает, как их тот их вылавливает и жарит там, парит, делает из них
0: вот
2: там
0: бестроганов
2: всяких.
0: Вот именно тех 2, да?
2: Да.
0: А вот, простите, вот в тот момент, пока он бежит, они могут у пути появиться другие, то есть идентифицировать надо.
2: Дело в том, что они все на веревочках и под номерами. Прям у них выбит номер, наколка, все. Их за веревочку дергают и притягивают как бы.
0: Подтяг веревочный.
2: Да. Да. Вот. И, значит, мы решили провести эксперимент с коровой. То есть в зал вводилась живая корова.
0: И одна?
2: Одна. Угу. Ну, вы же сидите. Вы сидите.
0: Да.
2: А вот. И внизу
0: рыба.
2: Расположен коровник.
0: Нет, рыбу вы говорили.
2: Нет, это в другом ресторане. Просто у разных ресторанов разная специфика. Есть рыбный ресторан, есть коровний ресторан.
0: То есть прямо вот внизу?
2: Бараний, да. И там располагается такое стойло, все, коровы стоят.
0: Под стеклом.
2: Там, да, там таблички, вес, там жирность, там рост,
0: пол,
2: вес.
0: Пол.
2: Да, пол обязательно. Там, ну, вдруг кто-то в имя захочет. Вот. И это самое, значит... Ну, вот суть эксперимента сейчас вкратце расскажу.
0: Да, да, если
2: то есть как
0: можно,
2: сюжет
0: да.
2: там проходит. Ну, заходят 2 кренделя в ресторан, садятся, клава при них. Вот, и они, значит, выбирают нам, пожалуйста, вот ту тёлку.
0: О, как?
2: Как?
0: Нет, это я так...
2: А, вот, ну, в зал приводят корову, тёлку вот эту, и говорят, вам Пчелку звали Мария.
0: Нет, простите, вы сейчас о публичном доме, что ли?
2: Нет, я говорю о коровах.
0: А, простите.
2: Просто корову звали Мария.
0: А вот, то есть, все-таки там, значит, не как вот с рыбами номерные, а вот они, то есть...
2: Просто вы выводили.
0: Нет, я имею в виду, вот у рыбы вы рассказывали, вот, которая под нами.
2: Да.
0: Вот под нами рыба, там номера.
2: Ну, а тут тоже были выбиты...
0: Имена или...
2: Выбриты номера.
0: А имя тогда...
2: А именно таблички там, корова номер 14, Мария.
0: Мария.
2: Вот, ну и там в силу того, что очень много преступников ходят в такие рестораны, ну, они понятно. Не любят вот эти номера все, да?
0: Да, у них как-то да, неприятно.
2: Они вот им приводят, говорят, вот это Мария.
0: Дескать, знакомьтесь, дескать, да.
2: А вот, ну, все там, здрасте-здрасте, там...
0: Мария,
2: корова дескать. Тоже там му-му-му.
0: Цок-цок-цок.
2: Да, там копытцами как-то перебирает. Она думает, что ее сейчас за стол посадят. Она там нажрется, как собака, да? Или как... Вот. И... А тут, оказывается, картина-то другая. Ну и... Это самое... Повар спрашивает. Дескать, что будете кушать-то? Ну и там братки показывают нам, вот, пожалуйста, вот отсюда там... филе вырежьте, отсюда. А Клау говорит, а мне, пожалуйста, вымя. Я не понял, почему, зачем ей вымя. То есть вымя-то, в принципе, и послужило неудачным экспериментом. Так бы мы его, может быть, включили в сюжет удачных экспериментов. А тут пришлось... А, вот,
0: а ну, все и... это тоже снималось скрытой камерой, как бы.
2: Да, конечно.
0: Mm-hmm. Да.
2: А вот, mm-hmm. Ну и в силу того, что... Ну, в силу познания разделки коров, вот, коров начинают разделывать с отрезания сосков.
0: Чтобы вот высыпалось молоко все.
2: Да. Ну вот они как это самое, uh-huh. соски отпилили, как молоко хлинит.
0: Ой.
2: Ресторан затопило. Я не знаю, что это за корова, за супердойница такая. В общем, затопило ресторан. Вот эти повар.
0: Зациклило все.
2: Повар вот этот вот. Потом, который из стойла привел пастух.
0: Марину.
2: Два вот кренделя. Да. И вот эта Клава, они все погибли.
0: Ой.
2: Вот, ну там публика вообще там в шоке
0: была. Грязные,
2: все грязные, все типа там люди из высшего общества там.
0: И все в молоке.
2: И все, если бы только в молоке, там вымя все пошло.
0: То есть тут даже еще, вот я знаю, с одним, он вроде там очень авторитетный, ему нужно было ехать на какой-то там договор с какой-то другой там преступной фирмой, он приехал и говорит, да дескать, там все на пальцами махать стало, а ему говорит, да дескать, у тебя молоко еще не обсохло.
2: Да,
0: он, блядь,
2: да,
0: типа
2: да.
0: И такой прям опущенный ушел.
2: Да.
0: То есть неприятности.
2: Вот,
0: были,
2: и, в общем, да. Такой неудачный эксперимент у нас получился. Мы хотели как бы сделать новую фишку в ресторанах, завлечь публику.
0: А получилось вот...
2: Да, опрофанились.
0: Да. Ну что же, прервемся немножко на музыкальную паузу.
1: Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Ну что же, сегодня у нас гость, который что-то никак не попадет к нам в студию, Ник Менза, но я все-таки надеюсь на то, что он сейчас просто какие-то тут непонятные дела с билетами, я так понял, с обратными. Но я думаю, это все успешно решится. И да, так вот, значит, вы с Мензой вошли в лифт, где, значит, намусорено лужей.
2: Да, значит, и стоит... очень стойкий, неприятный запах стоит.
1: Ну, то есть характерный для лифтов. Кстати, вот, видимо, все-таки эта тенденция, так сказать, роста, значит, мусорных вот этих кучек, простите, в лифте, она, сейчас я скажу, все больше, короче, мусорит калом в лифтах. Вот. И все меньше у мусоропроводов, ну, относительно. Вот ученые
2: в частности... Даже вот в этом подъезде были развешаны листовки, что убедительная просьба гражданам, не имеющим наглости проделывать все свои виртуозные деяния на улице, просьба все-таки не использовать для этого подъезды, лифты и черные... Да. Лестница.
1: Вот, кстати, Федор Викторович Моль, вот как раз директор этого института, о котором я говорил, он, так сказать, некоторую закономерность выявил. Дело в том, что все-таки лифт — это движущийся объект. И движется он вверх, или движется он вниз. В общем, доказано, что уже космометодами, ну, не имею в виду космонавтическими методами, ну, космонавты, коли, вот, что как раз вот облегчение человеческого организма лучшим образом происходит,
2: так сказать, при подъеме.
1: При подъеме или при спуске, если и то, и другое резкое. То есть,
2: ну, там давление, все связано с давлением.
1: Да, да, видимо, конечно. Поэтому это остается вовсе не потому, что это уединенное место, потому что
2: я думаю, что, возможно, скоро лифты будут двигаться параллельно земле, чтобы не было вот этого давления вверх-вниз.
1: Может быть, это спасет.
2: Вот, а то, когда давление, когда вверх поднимается, они начинают испражняться, там, когда вниз их там тошнить начинают.
1: Черт, ты что,
2: да,
1: тварь.
2: То есть а вот когда по прямой, им некуда будет выплеснуть.
1: Вот скажите, не было ли такого, как бы... попытки, вернее, такой метод изобрести, поставить какой-нибудь датчик на резкую перемену запаха. Ну, к примеру, даже если, например, портвейном вдруг звоняло в лифте, то, например,
2: нет, происходит... это было, это там, было.
1: Например,
2: это...
1: выпрыск из стен какой-нибудь влажный.
2: Это
1: да.
2: Было у нас в неудачном... Есть.
1: Вот не могли бы...
2: Неудачный эксперимент, есть такой сюжет. Да. В общем, мы поставили датчики на все возможные потусторонние запахи, которые не должны присутствовать.
1: А если вот она, например, тунца жарит, и сейчас это принесет в лифт?
2: Но...
1: Ну, понятно, да. Так что?
2: Это же неудачный был эксперимент. Понятно. Я сейчас... В общем, мы... Как всегда, снимали скрытые камеры, мы установили кучу датчиков на всевозможные запахи, даже потливость.
1: Потливость, ну вообще действительно, вот, кстати, прежде чем залезать в лифт, нужно подумать.
2: Да, а то, дезодорантами
1: да,
2: и так далее.
1: А то вот наешься гуляши и прет.
2: Вот, и поставили, так сказать, наполнители с пенами.
1: Почему с пенами?
2: Ну, это вот такая была фишка. Ага. То есть пена, она вообще является очень эффективным подавителем запаха.
1: Именно пена?
2: Именно пена.
1: Потому что воздушный слой не пропускает ни один запах.
2: Да.
1: А водой можно захлебнуться.
2: Да.
1: А пеной можно и дышать, если чего.
2: Да, там же в пузырьках содержится кислород, и как бы человек уже высасывает.
1: Это, знаешь, кислородная маска получается.
2: Да.
1: А не было ли так вот специально, например, человек хочет подышать свежим воздухом, он приходит и вдруг в лифте, извиняюсь, делает выхлоп, вот, и срабатывает
2: и
1: эта
2: срабатывает
1: штука, и на халяву дышит. Бывало ли?
2: Ну, вот как бы получился неудачный эксперимент. А вот, значит... Почему-то именно в этот день и именно в этот час в лифт, который мы снимали скрытыми камерами, который был с наполнителями, кучами датчиками, ворвался человек, у которого была аллергия на пену. А вот, и он, видно, домой торопился, то ли у него там молоко убежало.
1: Или вспучило его.
2: Да, или вспучило. Он вбегает весь такой вспотевший. А вот датчики быстро среагировали на все вот эти вот запахи неприятные. И был произведен выброс пены.
1: Ага. Вот. То есть непроизвольный практически. Да. Ну как, а ну так то, как... что непроизвольный, то есть не санкционированный.
2: Да. Вот. Да. И так как у человека была аллергия, он просто задохнулся, даже, можно сказать, поперхнулся этой пеной.
1: Ага.
2: Вот потом у него была одышка, он же бежал, он торопился, ему нужно было больше. Ну,
1: кстати, вот с собой запрещено брать одышку в лифт, и вообще да. даже самолеты не пускают. Дело в том, что они очень гадят.
2: Просто ее выключать, либо оставлять в аэропорту и транспортом перевозить.
1: На хранение сдавать да. отдельно.
2: Вот,
1: да.
2: в итоге он поперхнулся этой пеной и умер. Это снято у нас.
1: У нас, кстати, был такой референт, поперхнулся. Или уволили его.
2: Да,
1: почему? По той же причине.
2: Фамилия понравилась.
1: Фамилия, да.
2: Сколько референтов у вас ушло на другие радиостанции.
1: Да, ну там они тоже долго не задерживаются. Ну что же.
2: Да.
1: Дальше я вас слушаю.
2: Что дальше?
1: Где Ник Менза?
2: А, так вот видно, что-то с ним случилось. Надо будет, как референт какой-нибудь зайдет, спросить. Мы же не можем уйти куда-то все-таки... Эфир прямой, первый.
1: Ну да, да.
2: Неудачный, жалко, конечно.
1: Вот что, давайте
2: кстати,
1: продолжим.
2: Кстати, значит... неудачный первый эфир можно снять как... Нет, это,
1: ну, это не надо.
2: Эксперимент.
1: Да, так вот, все-таки, значит, заходите вы с Ником в пропахший, в общем-то, лифт, лифтовую кабину. А, кстати, она была на 6 человек или на 12? Тут очень важно, потому что если, например,
2: устанавливают...
1: На 4.
2: Да.
1: Просто ведь тот датчик, который, вот датчик запаха и перемены запаха, который, значит, рассчитан на лифт в 4 человека, он может не сработать на лифт в 12 человек.
2: Может.
1: А как же выйти из этого положения?
2: А мы не будем устанавливать эти датчики.
1: Вообще, то есть.
2: Ну да,
1: ну, правильно.
2: Человек один погиб уже. Если погибает одна человеческая единица, эксперимент считается неудачным. И он больше
1: сразу.
2: Уже не рассматривается. И это ноу-хау, так сказать, оно вычеркивается из жизни изобретений.
1: А вот, кстати, где гарантия защищенности от того, что кто-нибудь когда-нибудь, основываясь на, так сказать, неосведомленности населения, там, исполнительных органов, законодательных, вдруг решится повторить этот эксперимент, а вот никому будет невдомек открыть книгу неудачных экспериментов или достать с полочки кассету неудачные эксперименты 1-2 и так далее. Я надеюсь, что эта серия будет просто.
2: Так сказать, незнание закона не освобождает. Вот.
1: Ну, я знал, что вы так ответите.
2: Что да. был такой эксперимент, который тоже закончился неудачно и не по нашей вине. Мы хотели установить, за сколько минут человек сможет на руках перейти магистраль. А вот, и у этого человека произошел сердечный удар, и он умер. И
1: а магистраль какую?
2: Ну, автомобильную.
1: То есть перейти по длине?
2: Нет, поперек.
1: Вот.
2: И эксперимент оказался, ну, по всем правилам.
1: А в это время машины ехали?
2: Ехали.
1: То есть ему нужно было...
2: Лавировал там между ними, да. То есть там спортсмен, ходок на руках.
1: Не смог перейти.
2: Нет, у него просто случайно сердце отказало.
1: То есть прям мордой
2: бух в асфальт? Он прям в асфальт, все там, на него наехало много транспорта. А вот случилось, погибло еще человек 15, и, соответственно, эксперимент был неудачным.
1: Да, надо же, как жалко. Ну что же, мы ненадолго прервемся, а затем продолжим. Я уже надеюсь, что Ник Менза барабанщик.
2: Ну он, я думаю, сейчас подойдет, я еще спрошу.
1: Ну я даже не буду говорить, кто он, потому что вдруг не подойдет. Ну хотя он тут вроде тусуется.
3: Эхо Москвы.
1: Ну что же, пока, так сказать, наш гость...
2: Да, его что-то, он сейчас подойдет, обещали, что вот он побежал там вниз.
1: Опять? Ну ладно. Да. Да, я предлагаю, может быть, у кого-то возникли сейчас какие-то мысли или вопросы именно к вам.
2: А может, и к Мензе кто-то хочет обратиться, там спросить что-то.
1: Мы в крайнем случае передадим, конечно.
2: Да.
1: Вот, телефон 203-19-22, и мы ждем, так сказать, ваших звонков.
2: Еще немного ждем и начинаем...
1: Мензу беседовать.
2: Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
2: Алло.
1: Да-да-да.
4: Здравствуйте.
2: По-моему, с Таймыра звонят. Погромче, пожалуйста.
4: А это я?
1: Да. Рассказывайте.
4: Ну, у меня вопрос был к гостю.
1: Угу.
4: Но его нет.
1: Ну, вы давайте скажите, мы запишем просто.
4: Не, ну я хотел как бы конфиденциально.
2: Ну, говорите, это все конфиденциально.
4: Не, ну у меня личный вопрос.
2: Ну, говорите, говорите.
4: Ну, я говорю.
1: Ага, так.
2: Ну, вот он как бы вас слышит.
4: Нет, ну,
1: ну ладно, вы знаете, мы запишем, чтобы он откликнулся. Запишу, пусть откликнется.
2: Записал. Менза, да, чтобы откликнулся?
1: Ну, гость.
2: А он гость, да? Откликнулся.
1: Напиши, откликнется. Придет, откликнется. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы
2: а как откликнется, пишет?
1: Да-да-да.
5: Вот я хочу задать вам вопросик.
1: Давайте.
5: Ноу-хау у вас не появилось по борьбе с тараканами?
1: С тараканами.
5: Да,
2: ну вот с крысами у нас да, был ноу-хау такой, спасибо. Неудачный эксперимент.
1: Да, ну вот, кстати, о неудачном, потому что действительно по борьбе с тараканами как бы вот даже специальное, я знаю, подразделение было создано.
2: Ну, у нас есть сюжетик неудачных.
1: А вот нельзя ли рассказать об этом? А почему неудачных все-таки?
2: Ну, потому что не получилось. Единственное объяснение.
1: А что?
2: Считается ошибочным мнением, что предметом всех восприятий вот этих всех тараканов являются усы.
1: То есть, как бы вот эти отростки, они как бы для них...
2: Являются ушами, ноздрями и глазами в то же время. Это
1: нет, а ноздри у них в спине. То есть, если, например, его погрузить вот спиной в воду, он сдохнет.
2: Но все равно...
1: Ну, считается, как бы, да, считается. То есть, если говорить о том, что считается, то да.
2: То есть, какие-то фрагменты обаяния есть у него на кончиках уса.
1: Так.
2: Вот. И мы провели такой эксперимент, который впоследствии оказался неудачным. Мы взяли целое семейство тараканов.
1: Угу.
2: Тараканов семейство махровые.
1: Почему?
2: Не знаю. Кто-то их назвал махровыми. Может, потому что у них ворсинки сверху.
1: А вот они, как бы эти, они разные есть. Есть там, значит, альбиносы.
2: Да, есть махровые, есть гладкостволые. Ну, всякие.
1: Есть вообще. Еще вот внутри ведерчатые, это которые как бы постоянно, то есть сейчас все скажут, что они проживают внутри ведра, ничего подобного. Они как бы просто...
2: Углубление у них имеется, да, такое. И да. Усы у них выполнены в виде ручки от ведра. Поэтому
1: ну, да, то есть
2: вот эти усы, они начинают слева и справа, и наверху смыкаются. Да.
1: Как бы. Еще думают, что это клещи, но это не клещи.
2: Да.
1: Они ими не могут хватать ни в коем случае. А это единственные тараканы, вот такая порода, значит, внутри ведерчатых, которые не производят ощупь усцами. Ну, то есть они у них мертво стоят.
2: Да, то есть они как бы даже вырабатывается какая-то слизь, которая их склеивает.
1: Ну да, на конце. Вот, кстати, вот...
2: На концах.
1: Да, прошу
2: До конца
1: прощения.
2: Там все по-другому.
1: Да, да, согласен. Так вот, просто дело в том, что как раз и главный метод борьбы с внутриведерчатыми – это вот устранение любой возможности, так сказать, образования этой слизи на концах.
2: Да, потому что у них формируется взаимосвязь вот этих усов, и как бы это является их мозгом, скажем так.
1: Но с другой стороны...
2: А вот эта слизь питательным веществом для мозга?
1: Вот, в принципе, тут нужно немножко рассказать о устройстве поподробнее внутри ведерчатого. То есть, если вот взять это насекомое и поставить его усами кверху, ну, как бы на задницу, с позволения сказать, и рассмотреть, то это получится именно как ведро. То есть, это углубление ведерчатое, оно у него находится там, где у нормального животного, как бы, в общем-то, голова и прочее. То есть, ну, попросту говоря, как бы вот внутри ведерчатый это что-то такое, знаете... Ну, как бы микроведерко живое, из которого растут по бокам ноги, скажем так. Ну, есть небольшой хвост, там щетинка, все такое.
2: Ну, конечно, продолговато, не совсем ну, как да, трапеция, ведро там.
1: Конечно,
2: он,
1: конечно.
2: Конечно, не так выглядит.
1: Он скорее вот похож на ведро на для бумаг такой или на дыню.
2: На дыню. Просто.
1: Но дыня вот тоже вот... похожа на ведро для
2: да.
1: бумаг.
2: Если вырезать с одной стороны, то будет как ведро.
1: И такая сделать, чтобы туда-сюда, да. туда-сюда вот так ходило.
2: Да, и коромысло приделать.
1: Да.
2: А вот,
1: нет, коромысло не стоит, это как бы...
2: Ну, не будем. А то опять неудачный эксперимент.
1: Да.
2: А вот, и суть неудачного эксперимента была в том, что взяли вот махровых тараканов, этих целое семейство, и всем пооткусывали пассатижами вот эти усы. А вот, и в итоге они жили прекрасно. Все,
1: то есть пожрали.
2: Не нет, вообще никак. Такое ощущение, что это просто
1: рудимент.
2: Ну, как бы.
1: Да не обидится, красящие, на меня.
2: Красящие вот эти вот, так сказать, атрибуты красоты, косметики.
1: Ну, то есть, там, типа, как кокошник, вот, например.
2: Да, да, да. Вот что-то
1: помпончик, вот, типа.
2: Видно, там что-то другое влияет на сферу деятельности жизненной.
1: Угу, угу.
2: Вот, и как бы мы засняли все это неудачный.
1: Не, ну, кстати, вот он ноу-хау в этой области. Я же помню, тогда был разговор, это выведение муравьев. Как бы ответный да. ход, это выведение муравьев, которые, в общем-то, имеют явную неприязнь, чисто биологическую, к тараканам. И происходит, так сказать, выедание яиц. Ну, тараканьих. У них же склад происходит. Вот этот внутриведерный они не откладывают. А вот эти
2: махровые,
1: они все яйцами распространяются. Да. То есть и на махре у них эти микрояйца повсюду. Вот как бы. Но это ноу-хау не прошло, поскольку потом встают серьезные проблемы, как освобождаться от муравьев.
2: Вот, а, кстати, проблема тоже очень серьезная.
1: Да, к тому же, как бы, если уж, так сказать, махровые, внутриведерчатые, там, да, они как бы там и альбиносы, они, в общем-то, ну, ползают. Неприятный вид, конечно, там повсюду яйца разбросаны, там, ну, жрут какие-то да, продукты, то...
2: Скорлупа, там.
1: Да, то вот, скажем, муравьи, они еще и имеют тенденцию, скажем, вредить коммутации жилья, там, например...
2: Они только... кусаются же еще, муравьи.
1: Кусаются.
2: Могут заесть насмерть там, пока вы спите.
1: Например, пьяный вот пришел, он да. спит, да, и типа... И все, утром проснулся, а уже все, скелет один.
2: Но даже он уже и не проснулся.
1: Ну, я имею в виду его товарищ.
2: Если у кого есть костные веки, он как бы костные веки вот эти открывает. И видит, что он уже даже не видит, а просто открывает костные веки.
1: И думает, вот черт, допился, да?
2: Да,
1: да, да.
2: До белого колена.
1: Да,
2: вот
1: ну,
2: откуда это выражение-то и пошло?
1: Белое колено. Это еще такой архипелаг есть, белое колено. Через него каждый уважающийся альпинист перелез.
2: Прямо как вот через забор.
1: Через
2: да?
1: белое колено.
2: Да.
1: Да. Так вот, значит, заходите вы с Ником Мензой в лифт.
2: Да.
1: К вашему другу, значит,
2: и, просмотр.
1: И он, значит,

0: вот тут нужно, это я могу еще поспорить, вернее, усомниться в ваших словах. Дело в том, что при любом доме пожарников должна быть обязательно каланча, хоть маленькая, но должна.
1: Ну, потому но что она есть.
0: Стоит каланча,
1: да, каланча проверяли? Стоит. Да, и, в общем, эти пожарники наворовали себе этих лестниц. Вот, а так как у пожарников в домах гадят так же, как и в наших домах, они вот ходят прекрасно все домой по лестницам, собственно.
0: Вот, то есть к каждому окну лестница.
1: Да.
0: А как же она вот продукты туда заносит? Это продукты там, вот у тебя живешь сумка. Руками. А вот это, значит, тележка такая.
1: Не, ну продукты там, конечно.
0: На тросах,
1: на тросах поднимают.
0: На тросах. И, кстати, когда, значит, торопиться надо, то другие, они, видимо, расстилают батут. Ну, батут расстилают, а она прям бах, ей напоминает, кричат. Там в стекляшке дают пельмени, к примеру.
1: Да.
0: Дешево. Да, она типа сразу, знаешь, три туза одевает, кокошник, тележку, и типа уже снизу стелят батут. Происходит выпарк активный. Вот, но в данном случае непонятна функция каланчи. То есть, как бы это что теперь, символ? То есть, дескать, мы пожарные.
1: Не, вообще, у каждого пожарника, во-первых, дома есть миниатюрная каланча.
0: Да, это как у каждого, кто проектировал Останкинскую башню, да. Обязательно стоит статуя Останкинской башни. Да. Кто в футбол играет, статуя футболиста.
1: Да,
0: причем
1: да,
0: одна и та же, но подписи, имя, фамилии разные. То есть, каждый может фантазировать. Дескать, это черты родного мне, например, футболиста Третьяка.
1: Да. А вот у мартеновцев там мартены стоят.
0: Это печка. Стоматологов.
1: Зубы. Зубы. Или сверлильный аппаратик там. Маленький. Чернобыльцев в Чернобыле.
0: Маленький микро.
1: Маленький, да, да. Ну, специально это есть завод миниатюр.
0: У водителей, кстати, вот автомобильчики практически в каждом доме.
1: Да, да. Ну, это вообще распространенное дело.
0: У мамаш груднички.
1: Да. И те, кто работает в зоопарке, у них тоже вот как бы их родная клетка, которую они обслуживают.
0: То есть, чтобы могла тренироваться.
1: Ну, как бы, да, там, ну, вот, типа, куклы вот этой.
0: Барбан.
1: Барбан, да?
0: Да, Барбан.
1: Просто был такой клоун, я почему-то засмеялся.
0: Барбан, Иван Барбан. Иван Барбан, да.
1: Ну, вот, очень веселый человек. Оказывается, и куклы есть такая.
0: И кукла Барбан. А, кстати, сейчас для, вот, значит, Барбана и ее мужика, ну, так сказать, Барбан М, там вот есть Барбан Г, что значит girl.
1: Да, да. Girl, girl, girl, да.
0: Не гол, не
1: гол.
0: Girl.
1: Girl.
0: Girl.
1: Нет,
0: точно.
1: Как бы... girl, girl. Girl. Girl. Girl. Вот, откуда пошло. Вот. Girl, да.
0: Да. Вот, girl, там продается. Барбан Г, значит, girl там лежит с выменем, все. Вот, и Барбан...
1: С настоящим горовым выменем?
0: Ну, почти. И Барбан М, что значит мен. Мен-ба.
1: Мен?
0: Мен-н. Мен.
1: Подожди.
0: Это значит мужик по их. А сейчас еще.
1: А продается... что, у них мужики все в полиции работают?
0: Еще сейчас продается Барбин К, что значит конь. И там прям Барбан, конь. Но только конь. К нему, значит, телега такая, в нее сажают, значит, Барбана Жи и Барбана Мы. И Барбан К, вот.
1: Еще есть Барбан, Барбан К2.
0: Так.
1: Это кобыла уже.
0: К коню должна.
1: К коню. И так далее. В общем, серия такая бесконечная.
0: Бесконечная. Вот насколько это промышленность серьезно. А у нас вот раньше был Таня. Ну нет, кукла Таня.
1: Кукла. Я же думал, это референтка Таня.
0: А, кстати, вот ты скажи.
1: Таня Овалка. Вот хорошая
0: была. Овал, хорошая референтка такая была. На лиру смахивала чем-то. Ну не в этом. Ну... На лиру, балерина известная, Изольда Лира.
1: Ну, я и удивился.
0: Удивился, а ты не находишь сходство разве? А
1: нет,
0: Лира.
1: Я столько искал сходство и я так знал. И не нашел.
0: А потому что ты все время как-то все вот, как-то не с того ракурса подлезал. Я вот что хотел сказать. Вот почему вот к Тане не слепили Мишу, например? Или Сережу? Ну вот, у них есть же Барбан... Джи или Барман М.
1: Да.
0: Вот. А
1: у
0: вот
1: нас
0: Таня,
1: просто Таня.
0: Да, и еще там Нюша там, ну, вот типа они сидят все, и там Нюша там, еще что-то. А вот мужиков кукол не было. Вот, и, вот вспомнив кукольной промышленности.
1: Да, кстати, не было, не было.
0: А это что означает? Что не было у детей развития, вот как бы воображения.
1: Я думаю, наша страна в голубой промышленности, ну, я имею в виду, в отношении голубых будет особо развита, потому что, ну, не было кукол мужчин.
0: Мужских, да.
1: Поэтому, я думаю, у нас первое место займет по голубым.
0: А вот у Барбанов есть. Ну, типа вот мужик.
1: Да. Так что там меньше это будет. То есть как бы им лечиться будет легче.

0: Вот я тут открыл письмо, нам пришло письмо от Валентины Телятьевны. Представляешь, какое отчество?
1: Да,
0: Телятьевна.
1: Я, кстати, тут узнал, что имя Владлена — это Владимир Ленин. Как бы перефразировку вот да. такой придумали, да. Ну и там потом, после этого мне рассказали, что есть такие имена, как Октябрина.
0: Октябрина, Льдина есть.
1: Да, Бамина есть.
0: Бамина?
1: Да, это то есть даже что? Бамина.
0: А
1: ну, это посвященное Баму.
0: А-а-а.
1: Вот. Потом Мартен есть имя, посвященное Мартену.
0: Мартен, да, есть Мартен.
1: Сталина есть имя. Ну вообще, я кошмар, я обалдел. А если это так дальше дело пойдет, что ж появится имя Еля?
0: Ну, вот так вот, да. Да, слушай. Но тут еще более смешная фамилия у Телятьевна. Фамилия Темно у нее. Вот так вот. То есть Валентина Телятьевна Темно.
1: Ну, кстати, сочетание такое хорошее.
0: Хорошее.
1: Хорошее сочетание. Звучит.
0: Ты находишь?
1: Ну, мне нравится. Я бы лично, если бы женился на Темно, я бы даже взял ее фамилию.
0: Вот мне только интересно, все-таки, что же был у нее за папа. Ну ладно. Так вот, все-таки.
1: Телок, наверное, какой-нибудь. Телок Альфредович Темно.
0: Нет, ну а как же его ласкать? Назвали Тиля.
1: Тиля, наверное, да.
0: Тиля-тиля.
1: Тиля-тили, тиля-тесто. Телок и. Телиха, об невеста.
0: Фу. Ну, это же нора.
1: Стихи мои.
0: А, хорошие стихи. Вот, я даже Темно, значит, Телятьевна спрашивает. Дескать, просто только что письмо принесли. Вот, хотя мы эту тему уже все обсудили, но она спрашивает: расскажите что-нибудь о неудачных экспериментах, такая новая.
1: То есть опять просят, да?
0: Да.
1: То есть не успели рассказать, еще просят.
0: Еще
1: опять
0: просят,
1: же.
0: Да.
1: Что, как на, как на, стала почта вот быстро работать у нас, я вот удивляюсь.
0: Телятьевну надо уважить.
1: Вот. Уважить, да.
0: Кстати, на самом деле. Просто предприятия, печатающие марки, сейчас и являются главным, так сказать, этим инвестором бумагопечатной промышленности.
1: Вот они и шлют, кому попало.
0: Вот еще. Ну, я, кстати, сейчас... как ты узнал, что она работает в типографии?
1: Ну, если так быстро письмо дошло, соответственно.
0: А, я думал,
1: марку
0: вот...
1: напечатала, она сразу, ну, эти почтари, они тоже видят, свеженапечатанная uh-huh. марка, uh-huh. значит, типография. А почтари, они от типографии очень зависят, uh-huh. и как бы в силу того, чтобы прогнуться перед типографами, почтари uh-huh. там быстро разносят эту почту.
0: А я думал...
1: коррумпировано все и мафиозно завязано.
0: А я думал по обратному адресу. Ну, так вот, о неудачных экспериментах.
1: Да, вот я так сейчас подумал, вспомнил один очень неудачный эксперимент, который войдет, наверное, во вторую часть.
0: В аналы, я бы сказал.
1: Куда?
0: В аналы. Ну, типа, войдет в аналы истории, вот есть такое выражение.
1: Да, ну ладно, пусть войдет. Я не знаю такого слова. Вот, значит, эксперимент состоял в следующем. Очень много... то есть нам у меня есть один знакомый, который работает лаборантом в институте косметики кошек. Вот, и очень много к ним писем приходит людей, у которых немножко недоразвитая психика.
0: Прошу простить меня, а вот если я туда принесу, вот скажем, там другое животное, но тоже ошерстенную, например, морскую свинку. Вот.
1: Ну, на вас не будут кричать, там дядьки с надписью «Security» не выведут вас из здания. Просто вам дадут бумажку, на которой будет написан адрес, куда вам лучше обратиться.
0: То есть есть косметическая клиника
1: да.
0: для морских свинок?
1: Ну, для морских свинок я не знаю. Угу. Может быть, еще в силу маловатости клиентов. Наверное, еще нету, но вот собак точно есть.
0: Есть. Ага, ну, а
1: косметический салон.
0: Да, вот косметический салон для вот, значит, кошек.
1: Да.
0: Для кошек. А коты? Ну, собственно.
1: Ну, кошачьих.
0: Кошачьих.
1: Да.
0: Такой род животных есть кошачьи.
1: Да, да.
0: Есть, значит, клювные, значит, и кошачьи.
1: Да.
0: Ну, это разные, точно никак.
1: Да.
0: Хотя, вот утконос.
1: Да.
0: Это кто?
1: Это утка.
0: Нет, и нет, нос. Утконос.
1: Это такая утка с носом.
0: Нет, ну, это нет. Такое животное с носом.
1: Ну, у всех животных нос есть. Что тут
0: ну, так? Ладно, да бог.
1: Да, действительно. А вот, и, значит, очень много вот этих вот товарищей, Или господа.
0: Коты, вы имеете в виду?
1: Нет, вот с недоразвитой немного, с отклонением в голове. Очень много с просьбами обращаются. Вот у некоторых есть такая патология, они любят гладить кошку против шерсти.
0: Гадить?
1: Гладить.
0: А, гладить, прошу гладить. Прощения.
1: Я, может, немножко невнятно говорю.
0: Ну да, у вас что-то вот нарост этот увеличился на лбу.
1: Увеличен. Ну, вот
0: все-таки это эксперимент.
1: Мак вот этот, да, неудачный эксперимент. Там
0: надо срезать, может, или выдавить как-то. Ну ладно, не будем.
1: Это как-то мы решим эту проблему.
0: Кстати говоря, тут знаете, что типографская краска, вот она очень хорошо, так сказать, консервирует разные вещи. Вот, например, если покрасить яйца типографской краской, то они могут от Нового года до Нового года лежать, от Пасхи до Пасхи. То есть, поэтому, может, вам к телятине темно обратиться, она вам выдала ведерко, вы бы...
1: У меня яйца и без краски от Нового года к Новому году идут.
0: Да?
1: Уже сколько лет.
0: Ну, так и что с кошечкой?
1: А, да, вот. И они очень убедительно просили, как бы, их кошек переделать так, чтобы их гладить можно было в другую сторону. Хуй. Не от головы к хвосту, а наоборот, от хвоста к голове.
0: То есть, а это делалось вот тут очень... тонкий момент. Это значит, для того, чтобы кошкам было, так сказать, более приятный этот поглад. Или ощущение должно быть здесь же выражение, если кошку гладить против шерсти, то снова да. станет по шерсти или что-то такое. По-моему, Пушкин еще это писал пером да? гусиным. Да.
1: Пером еще.
0: Да. Ну, то есть, вот, то есть, видите, смысл-то им, если, значит, против шерсти происходит поглад, то есть, вот, значит, пыльцевые лопасти, они там делают зацеп за шерстяную, значит, отрасль. Вот. А в том случае, значит, ежели опять, значит, произойдет поклад в другую сторону, да, простите меня, Терентий Вениаминович, в другую сторону, значит, произойдет, то опять получится по шерсти, значит, пыльцевые лопасти зацепа производить не будут. А операция дорогостоящая. Может, значит, так сказать, возвернуть, так сказать, костно-мышечный механизм для реверсивного движения в случае поглада проще, чтобы вот...
1: Кстати, в вашей идее есть нечто, что надо будет рассмотреть на ученом совете. Вот, но мы как бы пошли от обратного. Мы решили удовлетворить психику наших больных.
0: Да. Пилюли обязательно и
1: мы
0: таблетки.
1: Мы обратились вот в этот институт косметики кошек и хотим...
0: КК сокращенно.
1: Да,
0: ну, кошки на косметике.
1: И хотели сделать пластическую операцию кошки. То есть вывернуть, ну, то есть снять кожу всю.
0: Какой
1: с
0: ужас.
1: Кошки. Вот, и надеть ее наоборот. Ну, и, соответственно, все эти места, вот, которые обозначены, как-то кошки переделать, переставить.
0: Это же получится уже не кошка, а прямо...
1: Получится как бы кошка.
0: Только наоборот.
1: Да,
0: можно вот, простите, будет... тут особую нужную тему, так сказать, разлить тогда, значит, хвостовой отросток. Ведь хвостовой отросток особо не гладят у кошков, поскольку, значит, происходит тогда похват. Они почему-то не любят и их поносят от этого еще. Ну, так сказывается, да. Кошарницы тут рассказывали. Проходили кошарницы и рассказывали.
1: Что поносит, да?
0: Поносит, прям? Говорит. Сразу нести начинает. Поэтому вот, может
1: я
0: быть, что-то хвостовом...
1: свою сиамскую кошку сколько за хвост не таскал, она не поносит вообще.
0: Да?
1: Ну, у нее как бы даже...
0: Кормить надо
1: запор
0: животное. Кормить надо животное.
1: А еще...
0: Да, чтобы... Так вот, это, собственно, а нет же необходимости делать выворот наизнанку вот отростка, значит, вот этого?
1: Ну, в принципе, да.
0: И лапные, значит, лапные принципе, части да. нет, то есть...
1: Ну, в принципе, да. Вот в основном холка. Вот
0: она
1: холку, нуждается
0: да, в переделке явно.
1: Да.
0: Там же межлопаточные впадины это вот.
1: Это вот дорого будет стоить. Надеюсь, что не будут этим заниматься.
0: Угу.
1: Вот и произошло так, что мы сделали пересадку, и с этой кошкой случилось такое несчастье.
0: Угу.
1: Почему-то волоски стали расти внутрь.
0: И проросло насквозь.
1: Проросло ее насквозь, там дало какой-то импульс в мозг, и она задрала сторожа.
0: Ой,
1: Петруху ой, ой. Насмерть.
0: Вот и, это КК как раз.
1: Да, и, соответственно, слушай,
0: а
1: эксперимент
0: как же
1: стал неудачным.
0: Как же вот это КК, вот, ну, вот сторожа после этого, если такая, знаешь, Петруха, как бы вот... как бы, кстати, у нее фамилия такая была, какая-то неприятная, прям Петруха насмерть. Ну, нельзя с такой фамилией брать. И все совпало. Так вот, а как же новый, значит, сторож в кокета? Больше никто не пойдет служить теперь. И что сделано,
1: значит, очень высокую зарплату.
0: А вот что сделали с РЭ? Ну, это так сокращенный результат эксперимента.
1: То есть, его сожгли.
0: Прям на корню прям?
1: Ну, как бы да.
0: А корень вот как на это отреагировал? По-моему, он как бы все тогда говорил, что, дескать, пора завязывать, это, дескать, мне не нравится.
1: Не, ну Петр Петрович был очень недоволен, его привязали.
0: Опять.
1: Вот, и, ну, правда, на него положили листовое железо, и уже потом
0: сожгли
1: эксперимент.
0: Так. А, вы же до этого не делали это.
1: Нет,
0: ну, понятно.
1: Мы обычно прям на него все хватаем.
0: Ну, то есть, знаешь, что осталось вот как бы без сторожа КК. Теперь сейчас уйдет, значит, корень, я так думаю. РЭ тоже отсутствует. Это же получается какой-то крах для предприятия. Знаешь, что-то нужно изобрести кардинально новое, чтобы привлечь К. Ну, я имею в виду клиентов.
1: Да, наверное, попробуют продуктами торговать.

0: В гостях у программы «Монморанси» сегодня подполковник, член офицерского корпуса России Александр Черномашенцев. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
0: Я рад приветствовать вас в данной студии. Хотя, в общем, тема нашей сегодняшней беседы будет относительно невеселая. Я хотел бы изначально попросить вас прокомментировать композицию музыкальную, которая вот выше прозвучала, чтобы как-то наши радиослушатели ассоциировали ее с теми действиями, которые совершаются недалеко, собственно, от нас. Ну, согласитесь, что недалеко, но тем не менее далеко, потому что даже если в соседнем доме сейчас кто-то вывалится из окна, это далеко, а с другой стороны и близко. Но это я что-то запутался, извините.
1: Но на самом деле это был гимн Третьей мировой войны, потому что Первая мировая война началась там же, на Балканах. Это был гимн борьбы сербского народа, славянского, более того, русского народа против НАТО.
0: Скажите, пожалуйста, Александр, а с какого времени и сколь долго вы находились в Югославии? Потому что МК, миротворческий контингент, да, который введен, это, в принципе, относительно недавно. И с его вводом как-то вроде бы вы оттуда и ушли. Но вы были одним из первых.
1: Единственных.
0: Не могли бы вы немножко поподробнее рассказать о том, как это началось вообще, что сподвигло вас поехать? А, кстати, как это получилось? То есть, ну, как туристическая поездка, каким образом вам это удалось просто туда попасть и занять там то положение, которое вы там действительно занимаете и занимали?
1: Ну, история вкратце такова. История начала моих отношений, моего попадания туда, на ту местность, далекую, как вы говорите. Но я считаю, она не очень далеко находится и очень близка по духу для нас, для русских людей. История такова, что в начале апреля я завершил свою очередную незапланированную творческую командировку в один из регионов, горячих и жестоких. И после этого до меня дошли вести, что какие-то регулярные войска НАТО бомбят братский народ сербов. Я участвовал активно во всех движениях, которые происходили в Москве. Митинги, пресс-конференции, демонстрации против НАТО. Также, так сказать, в разбомблении посольства НАТО, где мы нанесли ущерб на 102 тысячи долларов. Я и мои друзья. Просто русские люди все. Даже я видел одного попа, который с рогатки стрелял по окнам. Не знаю, кто такой. Но просто был поп, который вытащил из одного кармана рогатку, из другого кармана вытаскивал шарики от подшипников и стрелял по окнам посольства американского. Ну, вот такой мы мощной русской шайкой одолели посольство. И после этого, к середине апреля, меня уже не было здесь.
0: Я помню, да, вот ваше сообщение, когда вы сказали, дескать, Александр, я уезжаю в Югославию, я как-то, ну, не то чтобы не поверил в это, но отнесся к этому как-то более чем, видимо, легкомысленно, потому что для меня все-таки было, ну, как-то загадка. Вот, к примеру, я, да, приеду в Югославию в тот момент. Куда мне первым делом нужно было бы там пойти? Ну, как это все вообще происходило? Вы же не просто поехали туда как турист или вульгарный журналист, который, там, прячась с камерой по окопам, снимает горячие всякие приблуды. Вы же непосредственно участник. То есть, более того, вы руководитель.
1: Абсолютно верно. Как я туда попал? Это более чем загадочная история. Во-первых, я там был уже, вот, в 1994 году.
0: Там тоже были какие-то события в то время? Да,
1: да, да, да. Да. И в то время у меня была незапланированная творческая командировка в район Краины, Боснии, Сараево. Тот регион, Тогда были другие события. Разделительная полоса НАТО. Также были наши десантники и так далее. Ну вот. Но в этот раз я поехал туда, не представившись, не объявившись никем никак. Просто поехал человеком, который открыл себе визу. Потому что я знал, что на начало войны наше правительство, наши люди не помогли никому ничем. Ни одной ракеткой, ни одной таблеткой. Я поехал туда, так сказать, на свой страх и риск. Потому что я знал, что к русским людям именно в этой войне будет не очень хорошее отношение. Потому что мы участвовали в переговорах в лице Черномырдина и прочих, так сказать, лидеров демократического толка. Но ничем мы им не помогли. Даже больше того, потом получилось так, что при продаже Косово мы еще были в доле. То, что отняли у сербов, мы на самом деле были в доле. Потому что мы им больше того, чем ничем не помогли, так мы еще вошли в какой-то контингент и так далее и тому подобное. Страшная ситуация для наших братьев-сербов. Очень страшная. Они потеряли святое.
0: Хотелось бы немножко поговорить вообще о албанцах, об Албании. Когда я первый раз увидел репортаж, если вы помните, у них начались все эти путчи-бутчи из-за того, что лопнули их коммерческие банки. Ну, в общем, достаточно такая банальная ситуация. И началось какое-то внутри этой Албании восстание. Меня удивило вот это огромное количество взрослых людей, которых показывали по телевидению, которые из доставшегося на халяву оружия просто с горя там лупили в воздух куда ни попадя. Кстати, так же они стреляют и не с горя, а от радости. То есть недавно показывали тоже какие-то кадры, у них какая-то там радость, они тоже стреляют вверх из этих автоматов, что дети малые. Мне так кажется, что в России, ну не то, что там неправильное представление об Албании и об албанцах, но и просто вообще такого представления не существует. Не могли бы вы вкратце поведать все-таки, кто главный противник или соперник сербов в данной ситуации? И немножечко вообще о истории Албании, вообще об албанцах. Что это за люди? Что их так вдруг это вспучило резко? И что им вообще нужно? Сейчас, секунду.
1: Но на самом деле их пучит регулярно. На самом деле.
0: Последний, причина, да. То есть.
1: Последний факт, о котором я вам могу поведать, Александр, а также нашим радиослушателям. Вы помните такую фирму Mobitex, которая ограбила все наши коммерческие предприятия и украла несколько миллионов, десятки, а может быть сотни миллионов долларов на строительстве Белого дома, который был реставрирован после расстрела демократами, когда был там главнокомандующий Альберт Михайлович Макашов, мой старый друг, брат и соратник. Помните эту историю?
0: Да.
1: Хозяин этой фирмы, Mobitex, оказался албанец.
0: Да.
1: Вы знаете,
0: но это же и было известно в тот момент, когда подписывались договора. И...
1: Все было известно. Но это, опять же, удар в сторону наших братьев-сербов. Но это... Неважно, как скажут наши братья-сербы, не бытно. Так вот, на самом деле ситуация такова, что много-много лет назад был такой царь Душан. Душан Силан, который отвоевал эту территорию турков. Вот, это была Косово и Косово поле. Это была святая территория братьев-сербов. После этого... На соседней территории, уже, так сказать, в Албании, жили некие албанцы. История этого народа мутная. Они не похожи, они с Европой, у них нет никаких родственников и так далее. Вот, это, так сказать, какие-то мусульманины и цыгане, что ли, не знаю. Но в Европе у них точно родственников нет. Хотя у них язык мусульманский, но я думаю, они его... приняли, так сказать, туркские какие-то начала из каких-то... Потому что я общался с ними. Я думаю, из каких-то, наверное, тактических соображений. Ничего более. И их, в принципе, вселили на территорию Косово поле по их просьбе. У них не было никогда ни в каких-то скупчинах, то есть думах и так далее, никаких голосов. Они просто жили на уровне каких-то цыган.
0: Ну, то есть им разрешили, дескать, поживить.
1: Да, вот, да. Вот. Их пустили в гости. И позднее, что из этих гостей получилось, вы прекрасно видите. Вы прекрасно видите. Вот. А, так сказать, если углубимся на 50-летнюю историю назад, то я вам поведаю немножко об этом. Вот. Скратим, так сказать, наш абзац истории до 50 лет. Во время Второй мировой войны Эмир Ходжа, это бывший руководитель коммунистической Албании, он попал под влияние Ми-6. Это английской контрразведки. В дальнейшем, это была Вторая мировая война, это примерно конец, 44-45 год. И к 46-48 году, примерно так, под влияние Ми-6 попала Сигуриме. Это державная безбедность, это, так сказать, государственная безопасность Албании. И они стали распространять свое влияние уже на Косово поле, то есть на Косово и Метохию. В основном сначала на Метохию. Вот. Даже физически это ощущалось тем, что именно в то время началось строительство туннелей. Вот. И в течение порядка 25-30 лет рылись туннели с территории Албании в район города Призрань. Вот. Эти туннели были величиной в 17-18 километров. Человек почти в пол, вот я, во мне рост примерно 175, но я немножко согнув голову, могу ходить по этим туннелям. С воздухоотводами и так далее, как все положено. Вот. И я мог свободно пересечь, не, так сказать, минуя границу, не пересекая, так сказать, формальные посты и так далее, я мог перейти на территорию Метохии. Два туннеля во время боевых действий сербы нашли, заминировали, один туннель до сих пор не нашли. Но это уже не важно, потому что территорию уже отдали. Не важно, но факт есть факт.
0: Ну, а вот если найдут и как-то... Ну, в дальнейшем, ведь этот туннель, он имеет определенное стратегическое значение. То есть нельзя же отдавать землю со стратегическим объектом в руки, скажем, неприятеля или там потенциального даже противника.
1: Но уже эта территория пригодна для сербов только для экскурсий. К сожалению, Александр. Только для экскурсий.
0: А вот, чья это в основном заслуга, ну вот, что вот для экскурсий?
1: Ну, я же говорил вам, это Ми-6. Mm-hmm. Это Англия, которая виновата во всех бедах. Тогда они заплатили Эмир Ходже, и, в принципе, распределение... Я продолжу историю, можно, да?
0: Да, конечно, извините, что я перебил вас.
1: Вот. И тогда они заплатили первую цену за эту землю. И, в принципе, соотношение сил, состояние и так далее было таково, что именно в этот момент, на конец Второй мировой войны, они заплатили ту цену, за которую албанцы поплатились тем, что находится под землей. Все, что выше от земли, кукуруза, горы, все, что на горах растет, извините, не горы, внутри горы тоже было чужое, все это было ихнее. Вот. За это они их пустили в другие области влияния, над которыми они имели, так сказать, свои владения. А все, что ниже, это уже принадлежало им, принадлежало Англии. Вот. А что они им предоставили взамен? Они им предоставили рабочие места хорошие в Европе. От 5000 марок и выше, то есть от 3000 долларов и выше, рабочие места в Европе. Потом они разработали им абсолютно адаптированную под мусульманство программу с развитием детей и так далее. Вот. И вот именно вот это и явилось ключом к тому, что явилось глобальным бедствием. Они их пустили в свой бизнес. Никому не секрет, что Англия контролирует 90% наркобизнеса во всем мире через свою структуру Ми-6. Вот, они их пустили в основном на транспортировку наркотиков по всей Европе, а также они участвовали в транспортировке наркотиков в Латинской Америке и в Африке. Это лица албанской национальности. Благодаря своей замкнутой, вот, национал-генеративной какой-то там структуре, дегенеративной. Вот так.
0: А, извините, что я вас перебиваю. Как-то в приватной беседе вы рассказали мне весьма такую интересную историю. То есть я спросил насчет... Ну, у меня был вопрос касаемо, собственно, половой жизни на войне, особенно с представительницами вот, вражеской стороны. Вы сказали, что не просто неинтересно, а даже нельзя. И рассказали вот историю о, скажем так, жизни албанских семей. Вот, может быть, вы сейчас расскажете ее тоже, чтобы как-то вот слова о некой такой дегенеративности подтвердить обычаями попросту.
1: Ну, вкратце это примерно выглядит так, Александр. Мы не будем, так сказать, расходиться в чувствах и эмоциях. Все примерно выглядит так, что албанцы живут кланово. И их такие половые ритуальные услуги, которые они друг другу предлагают, они примитивны. То есть примерно выглядит так. Когда женится молодой парень в возрасте до 20 лет, который еще не знает жизни, естественно, у него нет никаких денег и так далее. А у мусульман принято выкупать своих жен. За него папа платит порядка... Ну, какую-то сумму, порядка там 20 тысяч долларов и выше. То есть 20 тысяч долларов – это порядка 30 тысяч марок. Вот 30 тысяч марок и выше, потому что на этих территориях больше дойчмарки проходит. И, кстати, в Европе единственная страна, которая пользуется долларами – это Россия. И мы молимся этим долларом. Я не понимаю ничего, но такова жизнь. Вот. Неважно. Ну, вот это вот 30-50 тысяч марок стоит хорошая девушка.
0: Естественно, папа эти деньги заработал тоже на наркоторговле в молодости. Ну, откуда вот человеку, живущему, по сути, в горах, взять 20 тысяч долларов, в принципе?
1: Об этом история умалчивает. Понятно. Мы же разговариваем о половых отношениях.
0: Прошу меня извинить.
1: Вот. И дальше ситуация происходит таким образом. Он сыну говорит: женился, все хорошо. Но ты же мне деньги должен. И отправляет его в иностранство. В Германию, в Швейцарию, в Данию, в Бельгию. Куда есть дорога? И откуда идет дорога? Кстати, наркотики в Европе называются дорогой. Драгой. Неважно. Вот. И дальше ситуация такова. Человек уезжает на заработок денег. И остается у него жена. И вот он приезжает. Счастливый. Через 4 года человек возвращается, привозит папе и говорит: папа, на тебе долг 50 тысяч марок. А смотрит, а у него уже 3 детей. А ему папа и говорит: сынок, но ведь время-то идет. Честное слово, Александр, а время-то идет, сынок. Вот на таком уровне продолжаются отношения.
0: Мало того, опять же, существует ведь такая, ну, версия, может, это реальность, что в случае гибели мужа женой могут пользоваться братья онного погибшего.
1: Абсолютно верно.
0: С практически дикое кровосмешение. И то же самое, что вот с портретом Павла, который висит тут у нас. То есть их должно пучить глаза и какое-то быть... Ну, то, что, в принципе, называют голубая кровь, это же...
1: Гемофилия.
0: Да, да. Это один из признаков такого вырождения, связанного с кровосмешением родственным. Но скажите, Александр, а как же тогда получается, что люди, которые вот живут такой странной, ну, жизнью, да, все-таки достаточно организованно вдруг начали какие-то действительно военные действия против другого народа. Ну, понятно, что их там на это воодушевляли вот эти самые МИ и так далее, но тем не менее, значит, среди них есть тоже какие-то люди, так сказать, с выдающимися способностями организаторов. Вот приходилось ли вам общаться с такими людьми? Ну, выделять из целого такого народа, вот из албанцев, каких-то личностей, есть ли там такие?
1: Ну, вернемся к портрету Павла.
0: Да.
1: Я не верю, что в царской семье были какие-то такие же проблемы. Я в это просто не верю. Очень много наговаривали на царевича Алексея, и я в это не верю.
0: Да я не про царей, я про нашего Павла, который этажом ниже. Это их...
1: Ага. Я понял. Но этот может быть. Он современный, молодой, энергичный. Да. И семья его тоже прожила.
0: Неплохо.
1: Возле жизнь. Большого театра.
0: Да.
1: Вот. Ну, неважно. Извиняюсь, Александр. Все-таки мы, и ты, и я, мы не оскорбили
0: никого, слушай,
1: монарших особ.
0: Да.
1: А что касается этих людей, ну, я могу сказать так, что у всех малых народов, будь то там чеченцы, дагестанцы, там, и какие сейчас проблемы, вот мы вести с тобой слушали и так далее, у всех малых народов существует комплекс мелконациональный. Если мы возьмем терминологию, которая относится к терминологии, так сказать, ведущих психологов мира, там таких как Карнеги и так далее. Вот. Это гомосексуальный комплекс. Это когда малые народы трутся возле друг друга, малые люди сгущаются, вот, и друг за друга готовы сделать все. Невзирая на нормы общественной морали, ну, было что. Они на это не смотрят. Это проблема. Это та проблема, над которой бьются многие ученые, но ничего сделать не могут. А все заключается в том, что даже если их количество превышает, они все равно живут кланово. И дальше того, дальше на самом деле они не чувствуют связь между временем и людьми. Они видят своих родственников, а дальше они ничего не видят. Потому что им приятно. Они же знают, что кто-то умрет, кому-то кто-то достанется после смерти. Как ты об этом раньше сказал. Так они и живут в замкнутом цикле, в замкнутом пространстве.
0: Ну, такие местечковые дела, собственно. Вот. Но есть все-таки какие-то, наверняка, и продвинутые все-таки представители вот, албанцев.
1: Есть.
0: Какие-то люди, совершенно живущие в цивилизации, в городе, там, которые знают там, ну, какие-то большие ценности, нежели эта местечковость.
1: Есть, конечно. Вот, но вот, например, возьмем общеизвестного американского политика, конгрессмена, которого зовут Боб Дол. Это на прошлых выборах, которые были пред Того, это были выборы в президент Америки. И Боб Дол был все-таки противник Клинтона. Вот. Реальный противник. Он по национальности албанец. Как ни странно. И все, что было связано с ним, было очень неприятно на Косово и Метохии. Вот, если хотите, я вам об этом поведаю. Вот. Значит, вы не против, Александр?
0: Нет, безусловно, я с интересом слушаю.
1: Боб Дол снабжал... Англия снабжала рабочими местами, а также обеспечивала, так сказать, всю медикаментозную и другую помощь экстренную, которая помогала. И, кстати, во время боевых действий, когда мы разбивали больницы подземные и так далее, из-за организации, которая полностью находится под влиянием Центрального разведывательного управления Америки, находили книжицы, которые писались на английском и албанском языке, которые объясняли. Вот. У меня, кстати, эти все материалы есть в наличии. Я могу их предъявить следствию в Международном суде в Гааге. Если только меня, конечно, судить не будут за это. Вот. Где написано на английском и на албанском языке. Но я уверен, что их-то судить не будут за это, потому что это их не суд, а меня могут. Поэтому, Александр, я не в суде. Я с вами разговариваю. И с нашими благородными и чистыми слушателями. Потому что это Россия. Это моя страна. Ну, далее. Боб Дол снабжал этих людей полностью всей гуманитарной помощью. Он эти деньги крал у американцев, у честных граждан, и сейчас продолжает красть. И все Косово не покупало. Косово и Метохи, все албанские люди, а также на территории самой Албании, никто не покупал такие вещи, как сахар, стиральный порошок, мука, мыло, шампунь. Все, что необходимо человеку в обиходе, все это доставлялось в виде гуманитарной помощи из Америки с логотипами американскими. Масло и так далее. Вплоть до общепринятых продуктов питания. Даже крупы, они доставлялись в виде гуманитарной помощи. Вот, например, 2 месяца назад Ангола и Заир подписали совместный контракт от безвыходности. Кстати, меня туда приглашали. Вот. Но я только вышел из госпиталя и так далее. Вот. У меня еще не было здоровья. Да тут еще жена собиралась ко мне приехать. Вот туда. Я поэтому не поехал в Африку. Там, с одной стороны, была международная, так сказать, такая организация «Дикие гуси», все ее знают. А с другой стороны, «Легия Странс» была. Это французский легион. И те звонили, приглашали меня. Меня, так сказать, моих боевиков. Но я отказался от этого. Но неважно. Они подписали контракт на ведение боевых действий на 4 месяца. Что им это дает? Что им это дает? Они 4 месяца воюют, а за это получают на ближайшие 5-8 лет все продукты питания от ООН. Ну вот воюют, давайте им поможем. У них же ничего нет, кроме пустыни, песка и, так сказать, маймунов, которые бродят там по пустыне. Вот. И иногда еще воруют продукты питания у людей. Вот. И злых зулусов, как их называют в передаче «Каламбур», зусулов. Вот. А здесь ничего не нужно было это делать. Ничего. Боб Дол снабжал всех бесплатно. Как только мог.
0: Полная халява практически.
1: Полная халява. Их не была задача плодиться и размножаться. Арифметика проста. Имеешь 5 сыновей, 3 в Европу, зарабатывают деньги. Вот. Соответственно, пользуешься, так сказать, благами и женами, все, что осталось. А женили их, как правило, до того как. А не после того как. Вот. А... Значит, если имеешь там, вот, 1-5, значит, 3 отправляют в Европу, 1 отправляют в армию местную воевать, вот, 1 оставляют дома охранять. Он помогает папаше, потому что папаша, ну, ты представляешь, там 3 жены осталось молодых.
0: Угу. У него уже то время... есть приходится как-то еще и этих тщерей тоже обслуживать,
1: собственно. Да, конечно. Надо же как-то общаться с ними, успокаивать их.
0: Александр, ну скажите все-таки, неужели вот вы за время вот ведения вами также боевых действий на территории Югославии, там, Албании, вообще не встретили ни одного вот албанца, который, скажем так, вызывал бы хоть какую-то симпатию? Вот я вот не поверю в это просто, ну... Даже, ну, я не знаю, какую можно взять национальность, которая, ну, не хотелось бы так плотно затрагивать геополитику, но, тем не менее, по-моему, нет такой национальности, в которой нет какого-то достойного представителя, деяния которого могут извинить попросту вот какую-то отсталость, дикость всей остальной, скажем, его нации. Вот вы же там были, вы, как сами сказали, уже выше, вы общались, разговаривали с албанцами. Вообще там наглухо, я так понимаю.
1: Вы представляете, я не встретил ни одного. Я не скажу, что я человек необразованный, не разбираюсь в людях, психологии и так далее. Я этого не могу сказать вам, потому что, так сказать, и по долгу службы, и так при личном интересе приходилось интересоваться всем этим. Но при всем при этом... Я не встретил ни одного албанца, с которым можно было бы просто пообщаться о чем-то хорошем. И просто каких-то культурных людей, писателей, поэтов. Не знаю, никого не встретил.
0: Александр, и вот, я думаю, уже нам нужно перейти непосредственно, так сказать, к событиям внутри, скажем так, данных боевых действий. Все-таки у большинства нашего населения, наших радиослушателей, представление о такой локальной войне, оно ограничивается, ну, просмотром кинофильмов, в частности, там, Азори здесь тихий и так далее. Каким все-таки образом реальная современная война с реальными современными технологиями, там, не включая то ядерные, да, отличается от того, что мы видели вот по телевизору и в многочисленных фильмах о Второй мировой войне, ну и так далее. Как все это проходит? Какое-то это хаотичное движение. То есть, например, вы командовали большим количеством людей, и было ли над вами тоже какое-то начальство, или вы принимали единоличное решение, дескать, пойду в том направлении, в Албанию, и там что-нибудь такое им там, да. Вот. Либо все-таки был единый командный пункт, единый стратегический план. Как все это было?
1: Безусловно, это была централизованная команда. Я воспринимал только централизованные команды. Иногда, конечно, сам хулиганил. Вот, но мне простительно, потому что я был все-таки гражданин России. Вот, хотя и был, так сказать, подполковником.
0: А вот самостоятельность в данных случаях, она как-то не вызывала нареканий именно со стороны равных вам по званию югославских военных? Ну, дескать, вот ему-то все можно, а вот нам нельзя. Ну, какой-то, может быть, нехорошей зависти. Там, например, вы куда-то ушли, так сказать, самостоятельно, там необходима помощь, к примеру, вас окружили, еще что-то. Они говорят, ага, вот, дескать, человек выскочил, вот, ну, на тебе, не будем помогать. Вот такие моменты не внушали опасения?
1: Я согласен с вами, это было на самом деле. И мои югославские товарищи много раз на это сетовали. Вот. Но из всех ситуаций, фактически, буквально спустя несколько часов я выкручивался сам. Вот. И все, что касалось, так сказать, моей личной безопасности моего, ну, безопасности какой-то моего личного состава, тех людей, которые воевали со мной, а у меня все-таки воевали все, 99%, 99,9%, все-таки я один был русский, вот, и у меня не было ни одного русского, вот. Были какие-то нарекания, соответственно, были. Но все это прощалось, все это пропускалось только потому, что все акции и операции военные, которые я производил на территории Косово и Метохии, они все увенчались успехом. Ни одна операция не прошла даром. Ни одна.
0: Ну и, может быть, вы как-то расскажете нам хотя бы вкратце о ряде этих операций, чтобы люди как-то представили себе реальную картинку происходящих сражений, а не просто как через кинокамеру этого, ну, который снимает для телевизора. Забыл, как он называется, извините.
1: Ну, я тоже не знаю. Я видел нескольких журналистов.
0: Вот точно. А, вспомнил. Тележурналисты.
1: Тележурналисты, да. Но часть из них погибли, которых я видел. Ну, вообще, наверное, хорошие были люди, но они, по-моему, разговаривали на каких-то иностранных языках. А я вообще, когда слышу какие-то неславянские языки, я нервничаю, Александр. Вы знаете, я нервничаю, честно вам говорю. Вот. Это так же, как я выпью смирновки. Вот, и встречу человека армянской национальности или чеченской, например, и нервничаю. Потому что армяне косят под этих наших братьев, так сказать, по вере. Вот. А чеченцы явные антагонисты.
0: Не, ну все-таки известно, что, например, армяне это такие, в общем, достаточно старые православные люди с огромной культурой. То есть народ сам по себе исторически очень... неплохой, на мой взгляд, я, конечно... То есть я встречал очень замечательных армян. Насчет чеченцев, не знаю, знакомых не было, к сожалению. Хотя есть у них, согласитесь, одна положительная черта, это их отношение к смерти. Кстати, вы сказали, что у албанцев, несмотря на ту же самую, в общем-то, веру, отношение несколько другое. Меня это удивило. Вот...
1: Ну, вероисповедание тут не имеет значения. Имеет, так сказать, ихняя социальная и другая принадлежность к смерти. Вот. А что касается армян, Александра, я лично сам а я верю себе, я хороших армян не встречал еще в жизни. А их было очень много. Вот. Даже посмотрите, какая ситуация в стране происходит, в нашем городе. Смотрите, что здесь делают армяне. Даже если их сравнить с азербайджанцами, то азербайджанцы, хоть их и много, они ведут себя скромно. Они ведут себя просто скромно, по-мусульмански. А армяне, они не признают никаких ни политических, ни других, так сказать, организаций. Они безголовно верят кепке. У нас человек есть такой, в кепке ходит в городе, один такой. Они ему верят, вот, и, так сказать, не признают других больше инстанций никаких. Они говорят, мы любим и работаем с кепкой.
0: Ну, если так сложилась ситуация, то, как говорится, сидишь у кормушки, кушай ложкой. То есть это сложно обвинить людей, которые оказались в такой ситуации. Например, если бы мы с вами были в Ереване и дружили с тамошней кепкой, я думаю, что наши действия были бы аналогичными, согласитесь. Я не то, что там заступаюсь за кого-то, я просто пытаюсь эту проблему, оно действительно реально существует, как-то, так сказать, рассмотреть гибко. Ну,
1: я верю в это. Я в это верю. Но вы, так же, как и я, мы являемся, так сказать, интеллигентами.
0: Да.
1: Безусловно. И мы бы все-таки смотрели по сторонам. И когда бы мы увидели,
0: безусловно.
1: И мы когда бы увидели, что все люди находятся без денег и влачут свое соцсуществование от зарплаты к зарплате, которая приходит в течение полугода. Вот. Мы бы все-таки разочаровались бы в кепке. Но эти люди не разочаровываются.
0: Но здесь есть еще другой момент, что ну, я, может, так как-то скажу по-другому. То есть, например, если бы я находился там в Ереване или где-то, да где бы я ни находился, в другом месте, в гостях, да, я не буду вызывающе класть там нога на ногу в общественном транспорте, громко как-то орать что-то на своем языке. То есть я все-таки буду чувствовать себя гостем. Это основное правило. Поэтому, конечно, элемент, может быть, какой-то правды в ваших словах есть. Что касается кепки, я думаю, что мы же не знаем, какие там отношения. Вполне возможно, что это и предусмотрено. Но мы-то сейчас все-таки разговариваем о Албании. Может быть, туда вернемся непосредственно к действиям каким-то. Что вообще... И вообще, вот ваша поездка туда, ваша командировка, она каким-то образом, на ваш взгляд, повлияла на... Ну, не люблю.

0: Сказал, что немножко ослышался, потому что, судя по вот вашему к ним отношению, как-то вообще получается такой тройной даже, ну, треугольник, попросту, вот сербы, вы и вот албанцы. Как-то вот я не могу себе, исходя из выше вами сказанного, представить себе вообще мирное сосуществование вот этих трех вот единиц данного треугольника. Даже если он рядом ходит и не смотрит, мне кажется, все равно может попасть под горячую руку как-то и, в общем, получить по загривку, попросту говоря, даже до летального исхода. Было. Или были случаи, когда прям вот вместе ходят, там, беседуют?
1: Было дело. Было. Было дело и под Призренью, и под Приштиной, и возле границы. Везде были такие ситуации. Но те албанцы, которые хотели быть лояльными, они до сих пор, и они остались живы, которые уважали сербов. Они остались живы и до сих пор проживают в Албании. Вот. Но, понимаете, ситуация такова, что это тот вид народа, тот вид народа, который, когда им было нужно, они выкидывали три перста раскрытых. Отец, Сын и Святой Дух. А когда пошли, вошли НАТО и пошли уже войска из Албании, ихние, освободительная армия Косово, они выкидывали два только. Виктория, Победа. Вот, поэтому это проституствующая нация, по большому счету. Но все-таки мы к ним относились лояльно. Когда они этого хотели, когда они это показывали явно, мы делали вид, что мы им верим. Мы их не трогали. Только в основном трогали тех, которые оказывали нам какое-то сопротивление.
0: Вот, кстати, в связи с сопротивлением мы и разовьем тему в следующем часе. Сейчас мы ненадолго прервемся. Напоминаю вам, что в гостях у нас подполковник, член офицерского корпуса России Александр Черномаженцев.

vrat, kaži mi gde smo. Ovo je mesto, kaži.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня подполковник, член офицерского корпуса России Александр Черномашенцев. Мы только что, ну и вообще слушаем сегодня не только русскую музыку и русскоязычную музыку, но и музыку, которую Александр привез с собой из Югославии. Собственно говоря, из чего я делаю такое заключение, что война войной, но все-таки вы и не забывали про какие-то, скажем так, моменты, связанные с искусством.
1: Да, конечно. Я еще не забыл о том, что я член Национал-демократической партии России. И также я большой почитатель и друг, личный друг Вука Драшковича. Это реальный оппонент Слободана Милошевича. Я верю в то, что он придет скоро к власти.
0: А вот, кстати, немножечко так, если углубиться в политику, мне, может, этого бы и не хотелось особо, но тем не менее, вот что это за странная такая сейчас неразбериха у них происходит именно вот со Слободаном Милошевичем? С одной стороны, вроде бы в момент, когда начались эти вот фашистско-натовские бомбардировки, все говорили, вот там наш президент, и мы там и с ним, и вроде бы пока он стоит, мы там, дескать, все как один, куда ни попадя. А сейчас какие-то начались разброты и шатания. Вот, может быть, вы как-то в этом смысле тоже нам сделаете небольшой такой политический экскурс. У албанцев тоже какой-то свой там человек. Вот тоже все в шарфике, по-моему, да, такой?
1: Ну, какой-то поэт.
0: Да, он по книжке. Нет, он, по-моему, брат-поэт.
1: Писатель.
0: Вот. Да, что-то в этом духе.
1: Ну, не верю ему.
0: А что вот у Слободана Милошевича за...
1: Ну, на самом деле...
0: То есть, а что он хочет сам?
1: Ну, на самом деле, вы смотрите все новости и те вести, которые вам показывают.
0: Я нет.
1: Ну, мы будем говорить про всех.
0: А, ну да, извините.
1: Так, Александр, тебя не имею в виду. Вот, потому что ты сам даешь новости, и поэтому ты их не смотришь.
0: Да, я сам сочиняю иногда даже. Извиняюсь.
1: Все люди, которые смотрят вести и новости, они смотрят про Слободана Милошевича, а других людей им просто не показывают. А Вук Драшкович – это реальный кандидат на пост президента Югославии. Вот. И тот человек, который просто дает клич на митинги. Вот. Если в городе, учитель, у них города небольшие, по соотношению с нашими городами, если там в их городах присутствует 100 тысяч человек, то даже без его участия выходит на митинги по его кличу порядка 30-40 тысяч человек. Это вместе с младенцами и так далее, если брать город. В общем, вся боеспособная живность.
0: А кто же остался? У Милошевича?
1: Бабушки, дедушки, ага, младенцы.
0: А скажите, Александр, а вот получается, что появляется какая-то третья сила. То есть, значит, с одной стороны, вот, судя по недавним сообщениям всяческих этих журналистов, опять же, там албанцы чуть было не сошлись в кулачном бою с представителями сербов. А тут еще получается, что внутри сербов тоже произошел какой-то раскол. Ну, не получится ли, что внутри сербов, во-первых, гражданская война, плюс еще на них напирает вот албанское вот это вот движение, о котором сейчас все говорят.
1: То есть, так и есть.
0: Но это же вообще получается, как вот наша Рашка, когда, вот помните это, Ленин был там, когда...
1: Так и есть.
0: Ну, для маленького государства это же труба вообще. Ну,
1: понимаете, с этой трубы началась Первая мировая война. А там стартанула Третья мировая война.
0: Мало кто, кстати, вот опять же в это верит.
1: Ну, поэтому я туда уехал. Я туда ездил не за деньгами. Денег я там не получал, как таковых. Вот. А я туда поехал для того, чтобы поддержать братьев сербов, учитывая их исторический момент. Я же к вам не приходил, когда я приехал из Боснии, из Африки, из Мексики и так далее. Я же к вам не приходил?
0: Нет.
1: Ну вот. А я пришел после того, как я приехал непосредственно из албанского конфликта.
0: Вот, возвращаясь к конфликту и непосредственно к действиям, существует такое ну, расхожее понятие, как то мирное население, да? Тем не менее, ведь известно, что ну, и в Афганистане так было, что это мирное население, а днем-то вроде как мирное, а ночью, в общем-то, они снимают эти свои, ну, паранжу, или как у них называется, берут калашников и, в общем-то, выбегают в спортивных штанах там в горы обстреливать там позиции. А вот каким-то образом у вас там было разделение вот на мирное население и не на мирное?
1: Ну, вообще-то было. Вообще-то было у всех. Но что касается меня лично, я не очень разделял. Потому что я не верил в то, что
0: вот те, люди, которых мы...
1: да, те люди, которых мы отсеивали днем, и что они будут делать ночью, я в это не верил. Поэтому, когда я входил в село, после меня оставались только, так сказать, если кто-то не убежал, значит, тому, кто остался, тому что-то надо там. Вот. В основном оставались могилки. Могилки, до сих пор их откапывают, показывают по CNN и по другим средствам массовой информации. Вот. Это те люди, это в основном оставалась боеспособная часть населения.
0: А как же это происходило? То есть происходил попросту захват этих сел? Я просто прошу прощения, я не имею воинской какой-то специальности стратегической. Вот стоит деревня, к примеру, да? Она же со всех сторон, это же не крепость. Как же, ну, въехал на машине, да вроде бы и разогнал всех с одной стороны. С другой стороны тоже. Как ты в нее въедешь, если там, как вы сказали, осталась боеспособная часть населения? Они же не дадут ей въехать. Они могут заминировать подходы туда, ну, сделать какие-то другие коварные штуки. То есть каким образом тактически происходит захват вот этого села? Ну, как это?
1: Несколько есть видов захвата этого села. Ну, вот есть такой город Араховец. Есть такой город Араховец. Вот. Я вам просто, это общеизвестный, который крутится на CNN. Очень модный город, где великие могилки по 300 человек откапывают и по 100 минимум.
0: Но это не очень, извиняюсь за какое-то кощунство, много 100 человек. То, в принципе,
1: да мне тоже так кажется.
0: Потому что известный там Чингисхан, по-моему, нет. В общем, какой-то там, он по 3 миллиона вроде.
1: Ну, как происходило зачищение этого города? Вот. Во-первых, это была, так сказать, это была внутренняя часть наркобизнеса многих регионов. Вот. Первым туда я въехал, пьяный. Ну, частично пьян был, да. Вот. Я был туда, там был частично пьян. Вот. И я ворвался в этот город на автомобили, ну, таком традиционном сербском, он называется «Юга», который выпускает автосовод «Застава».
0: А он, ну, типа легкового? Или?
1: Ну да, это легковой автомобиль, мелкий такой, с четырьмя дверьми, вот, типа наших «Жигулей». Вот, я ворвался в этот город, вот, а ворвался я туда таким методом, что я еще не знал ничего, что происходит там, да? Я еще карту толком не изучил.
0: А как же это, извините, что я периодически вот буду вас перебивать, как же это можно? Ну, вдруг там опасность какая-то, там разведка какая-то, или это все только в книжках?
1: Ну, это все телеги книжечные. Ну, в общем, я ворвался туда со своими людьми, да, вот, со своими
0: боевиками. Извините, Александр, а как же они, как вот если вы на автомобиле, они каким образом перемещались?
1: Они тоже перемещались и на автомобилях, и на всем, что
0: угодно. То есть без бронетехники, собственно, это все было?
1: Да, там не было уже бронетехники, вот. Были какие-то танки, но они были уже на территории Албании. И уже оттуда иногда периодически выезжали. Но у нас были мощнейшие гранатометы, которые назывались «Золи», которые били на 450 метров. Кумулятивный заряд был гораздо сильнее, чем у наших «Мух». У нас есть «Муха», которая бьет на 600 метров. Вот. Ну, в общем, если ты бацаешь в танк, в какой-либо, в любой, вот, башню отрывает полностью, Александр. Со всем боекомплектом и так далее. Ее поднимает воздух от 15 до 25 метров.
0: Вот саму тушку танка просто?
1: Нет, башню.
0: То есть башню туда,
1: да? Да. Вот. А от тушки танка там и гусеницы разваливаются на разные стороны. Ну, и так, ну, неважно. Угу. Ну, в общем, первый раз я посетил город Араховец. Вот, в частично нетрезвом состоянии, вот, потому что у меня погибло очень много людей, вот, из моей единицы специальной.
0: Это было до вот посещения данного города,
1: были,
0: да?
1: Мне были нужны спиртные напитки для продолжения поминок. Вот. Я ворвался в город, я вообще не врубался в это, в картежные дела, вот. Вот, не врубался в карты и так далее, в другую там в географическую принадлежность местности. Да и вообще, честно сказать, я читать не хотел. Я въехал, проехал по этому, так сказать, городу. Метров это 500, 600, 700, 800, не знаю сколько. Остановился. Со мной было два человека. Я вошел в дом и сказал...
0: Извините, а...
1: На сербском языке.
0: Какие-то многоэтажки там, ну, или там пятиэтажки?
1: Да уже были, да.
0: Или частные такие?
1: Пяти были уже. Я уже доехал до пяти, вошел в одну квартиру, сказал это, алло, мне нужны продукты питания, модные, не армейские, нетрадиционные, такие как фрукты, овощи, вот, для поддержания боеспособности единицы, а также мне нужен алкоголь для продолжения поминок, в конце
0: Извините,
1: концов.
0: Александр, а магазины там существовали попросту?
1: Нет, уже не было.
0: То есть все вывезли все-таки они?
1: Да, магазинов уже не было, ничего уже не было, Александр, к сожалению. Поэтому приходилось так ездить по домам иногда. Вот. Они врубились, что я не только не серб, а русский, так как они, албанцы и сербы в свое время учили русский язык до 5 класса.
0: Да, так же, как чехи.
1: Да, да, абсолютно верно. Вот. И они говорят, ну все, мы все понятно, кто вы такие, мы отказываемся с вами разговаривать на албанском языке, мы только будем на албанском. Я говорю, ну я все, я понял, куда я попал. Ну вообще-то вы мои клиенты, господа. Вот. Я стал сам собирать продукты питания на стол, на скатерку.
0: То есть у них стал там они коробчили уже... все-таки, их прятали, да? Как-то?
1: Да, конечно. Вот. Ну я уже завязал один узелок и сказал, передернул автомат, сказал, говорю, так, зимогоры, отдайте алкоголь. Или я сейчас это, нервничать буду. Ну, дали алкоголь, конечно, туда-сюда. Ну, я, в общем, завязал второй узелок. Получился, так сказать, солидный узелок, да. Я его через плечо сам потом передал. Да-да-да-да-да, так и было. Вот, передал своему, значит, одному из своих помощников, младшему офицеру, вот, поручнику, вот, Дэну. Передал это все. На улице нас ждал мой, значит, так сказать, Дёша, водитель возле Юги. Мы вышли. А я смотрю, едет Opel Калибра.
0: С я вашей стороны или откуда-то?
1: Не-не-не.
0: Случайный?
1: Ну, случайный.
0: Это опасно.
1: А что делать, Александр? Это же война. Я останавливаю, выходит албанец молодой. И вытаскивает ключи. Ну, сначала, прежде чем выходить, вытаскивает ключи. Я говорю, стоп. Ключи-то на месте оставь.
0: То есть из зажигания?
1: Да.
0: О, какой...
1: Я говорю, оставь на месте. Это поставь, где взял.
0: Положь на родину.
1: Да. На сербском. Вот. Ну, в общем, все кончилось тем, что я ему подарил свою Югу, забрал у него Opel Калибра, и мы уехали. Вот. А потом мне сказали, что это старшие офицеры, вот, кстати, вопрос был предыдущий, что обо мне думают офицеры. Александр, мы тут 2 месяца разрабатываем операции, как лучше, чтобы люди не погибли туда-сюда. Я говорю, делов не знаю, за бухлом съездил. Че это такое было-то? Они говорят, ты знаешь, какой-то город, там наркодельцы, бизнес там и так далее. Я говорю, это делов не знаю, съездил туда. Вот. А все кончилось потом тем, что когда все началось, ко мне обратились офицеры, опять же, те же, говорят, Александр, мы собираемся чистить этот город, что делать будем? Вот. Ну, я загрузил, в общем, в автомобиль застава, тоже застава, только грузовичок. Уже загрузил 30 человек.
0: Извините, Александр,
1: пулеметчик
0: я немножко
1: поставил сверху.
0: Немножко хочу перебить. Я немножко не понимаю вот такой щедрости. То есть, как-то зачем было меняться машинами? У вас был помощник, вы могли просто, ну, как позаимствовать у него Opel, одного из ваших людей оставить вот в вашем автомобиле, а самому перемещаться на Opel. Чем больше техники, тем лучше. А вы как-то так поменялись с ним.
1: Ну, так сказать, и в офицерском, и в блатном мире есть такие понятия, как благородный. В блатном мире это фраер. Вот, нужно было, так сказать, давать благородный. Я же русский человек.
0: Понятно.
1: Я был благородный. Кстати, к тому времени мне мою заставу уже прострелили во многих местах. И везде были подтеки. Масло там и так далее, тормозной жидкости. Уже полностью простреленный автомобиль был. Клянусь, я даже не знаю, как я ездил на нем живой, частично раненый, кстати. Ну, неважно. И люди, кстати, уже 2 погибли в этом автомобиле. Ну, неважно. Неважно, Александр. Это же все-таки война, сами понимаете. А вот. Я же ему оставил этот автомобиль албанцу.
0: Да.
1: Мы же благородные люди.
0: Ну, вот вы...
1: Мы же русские, Александр. Мы же просто русские люди.
0: Вот возвращаясь к грузовику, вот уже
1: ну, в общем, ситуация была такая, что я влетел в этот город на грузовике. Вот. Ну и, значит, это была стрельба в разные стороны и так далее, и тому подобное. Я ворвался, я доехал до середины почти города. Вот. И дальше это было. А потом говорят, что чистили этот город русские. Сейчас там новости идут на Deutsche Welle, на CNN и так далее, чистили. Не было русских там, я был там один, Александр.
0: Так, а может быть, вы просто много общались с ними, там, какие-то задавали вопросы? Или
1: задавал.
0: Что-то. Вот они, видимо, из этого сделали.
1: Да вот видите, я же был милосердный.
0: То есть вы все-таки оставили себе какое-то гуманное впечатление у тех,
1: конечно,
0: кто там остался. Ну,
1: конечно.
0: Мы не берем в расчет тех, кто не может ничего
1: поведать.
0: Я же
1: им лекарство давал в последний путь. Я же, Александр, я же добрый человек-то. Да, я такой.
0: А вот интересная была, на мой взгляд, история, проявление заботы. Ведь любой военачальник, он должен прежде всего проявлять заботу. И не просто проявлять, а именно и заботиться о своих подчиненных. Это... Как вы, в общем, достаточно силовым методом внутри собственного подразделения добывали попросту мясо, потому что вот эта фасоль адская, я тоже, честно говоря, не любитель всяких этих бобовых дел. Вот. Но, тем не менее, может быть, вы рассказали бы немножко, это, мне кажется, так сказать, нарисовало бы реальную картинку внутренних отношений ваших с вашими сослуживцами, которые все были сербы.
1: Ну, во-первых, я бы хотел сообщить всем радиослушателям, друзья мои, все-таки я, Александр Черномашинцев, подполковник. Я бы вам хотел сообщить, что буквально через 10-15 минут в прямом эфире прозвучат телефоны и пейджер, по которому можете мне дозвониться. Я с нетерпением жду ваших звонков, друзья мои. Потому что я знаю, что очень многие ждут моего появления на этом радио. Вот. Выпуска моей книги. И еще люди многие ждут того, что будет пресс-конференция. Она действительно будет, но немного позже. А сейчас я вернусь к фасоли. Александр, к твоему вопросу. Я бы хотел вернуться таким образом, что однажды я своей специальной разведиверсионной специальной единицей прибыл в расположение 3-й роты 3-го батальона 549-й бригады моторизованной Приштинского корпуса 3-й армии Югославии, которой я и был приписан и так далее и тому подобное. Получал, так сказать, всякие поручения, команды. Ситуация была такая. Я приехал туда, к ним. У них были проблемы какие-то геморроидальные и так далее. Какие-то террористы вокруг бродили, партизаны. Но я их частично стал уничтожать. И однажды, в обед, я обнаружил. Сантьяго, честное слово, поверь мне, я обнаружил на обед фасоль, которая была сдобрена всего лишь навсего консервами. Клянусь тебе, Саня.
0: Какие спешные такие вот прям еда.
1: Консервы, Сантьяго, консервы. Ну и все, Александр. Но мне этого хватило. Я пришел на кухню и сказал. Итак, друзья мои, что за дела? Господин подполковник, вы знаете, у нас нет мяса. Я говорю, как у вас нет мяса?
0: Да, непонятно, как это целая армия. Вроде и природа там такая красивая.
1: Да, и местного селения нет, в могилках все.
0: Вообще ничего нет.
1: Ничего нет, бродячие стада и мяса нет. И мне
0: вот
1: это было...
0: Вот и непонятно.
1: Да и мне это было чудно.
0: Чудно.
1: Я у повара взял автомат и говорю, иди сюда. Выходим из кухни, а мимо проходит конь. Двумя выстрелами в голову конь был поражен. Он просто был поражен. И упал. Я сказал, вот мясо. Тут начались разные истории о том, что мы мясо не едим, конячье, потому как кислое и так далее и тому подобное. Оно только идет на колбасу. Я сказал, друзья мои, военное время. Вы будете жрать то, что есть. Если вам что-то не нравится, найдите других. Они говорят, мы в горы сейчас не можем идти, потому что там...
0: Террористы.
1: Террористы, да.
0: Кстати, интересно, наркоманы, как они не могут идти в горы, если они вооружены, вроде воинское подразделение, ну вот, по идее...
1: Но речь-то идет о поварах.
0: А, понятно.
1: И тогда они... был уже следующий виток истории. В общем, все, что касается с этим конем, да, о нем позже немножко. И тогда они врубились, что им уже деваться некуда. И они тогда уже, не знаю, на каких условиях они говорили, с цыганами. С цыганами вообще трудно договариваться. В Сербии много цыгане, они были тоже в армию, были призваны как резервисты и так далее.
0: Но вот. Они хорошие, кстати, воины, так отвлекаясь от
1: цыгане?
0: Темы. Да, бьются как удавы, или все-таки они...
1: Не может
0: понятно,
1: быть.
0: Понятно.
1: Такого не может быть. Они могут сходить только за мясом. За мясом, а потом я их видел однажды на первой линии обороны, цыган. Вы представляете, ров. Ров и окоп солдата. Они обложились камнями и так далее, чтобы в них не попали снайперы. И тут же днем, я прохожу в полный рост, они тут же в 15 сантиметров свешивают попу и гадят.
0: То есть и вообще... как?
1: Днем. А вы представляете, что они делали ночью, Александру?
0: Это дико вообще. Я с ужасом. Я представляю и даже не хочу дальше в своем мозгу это прокручивать.
1: Да, абсолютно верно. Ну вот, цыгане ушли в горы за коровами и так далее и тому подобное. Может быть, овец нашли, не знаю.
0: Вот. Извините, а вот в горах коровы как-то там... Ну, откуда?
1: Дикие.
0: Понятно.
1: Это почти дикие, потому что местное население было, значит, на какой-то процент было убегло местное население, а частично было захоронено в виде сопротивляемости боевыми единицами армии. Вот. Но с армией они когда сопротивлялись, их еще в живых оставляли. Ну, извините, Александр, там, где я проходил, там уже одни только кузнечики оставались. Ну, не быть на то, неважно. Вот. А дальше была ситуация такая, что был один там человек, которого звали Баня. Он был грабарь по профессии гражданской. Вот. И все-таки, так сказать, в связи с инцидентом, а мы располагались все-таки, в это время жили в расположении 3-й роты, 3-го батальона 549-й моторизованной бригады Пристинского корпуса 3-й армии Югославии. А там был такой подпоручник Иванович. А Иванович сказал: так, поручаю закоп коня, мина, басачьему взводу. И на басачьи — это минометный взвод. Минометному взводу. Ровное количество этих людей было 22. Но они скинулись по 10 динар, подошли к товарищу Бане, говорит: Баня, закопай коня. Он говорит: базаров нет. За 220 динаров, это почти, так сказать, наши 220 рублей, он им закопал коня. Да, в Бане был очень интересный человек, он был ратный профитер. Вот. Его война мало интересовала, он в основном исполнял всякую работу за деньги. Эта работа заключалась в том, что он чистил оружие за 10 динаров и так далее. К концу войны цены выросли, потому что
0: Инфляция, положение
1: тяжелое. Стреляют часто. 15 динаров. Но люди ходили к нему. А люди тянулись к нему. Тянулись, Александр, да. Вот. И он закопал коня. И когда он его закапывал, я подошел к нему и говорю: Баня, мой юный друг.
0: А он молодой был?
1: Баня? Нет, ему было уже за 50. Но безголовый, потому что был грабарь. Вот, и я его попросил, он сделал мою просьбу. Он закопал коня, и порядка 25-30 сантиметров ног, которые это были у коня, так сказать, это вместе с копытом, он их оставил над землей. И поэтому была такая кучка небольшая, разрыта-зарытая земли, и тут торчали копытца. Очень-очень интересное явление. Мы так любовались, все любовались этим, все воинские подразделения, которые проходили мимо.
0: Да, несколько позже мы начнем прием ваших телефонных звонков. Телефон студии 203-19-22. Я, кстати, напоминаю, что в гостях у нас подполковник Александр Черномашенцев. Ну и все-таки вот вы, так сказать, при вашей такой тяге, ну, к определенной самостоятельности, в хорошем смысле этого слова, безусловно, Наверняка ведь как-то что-то делали и в полном одиночестве. Ведь бывает такое, когда, ну, устаешь даже от того, что кто-то рядом с тобой, если этот кто-то, он надежный, и думаешь, да как-то вот что-то не в кайф, и взял, да и пошел попросту. Вот вы вроде бы тоже как вот, выходили и уходили. Не могли бы вы рассказать ваш путь вот с момента, как вы вышли и как вы вернулись?
1: На самом деле это очень интересный путь, но прежде всего я хотел бы, так сказать, объявить благодарность своим личным друзьям и вам. Вот, вы меня терпите уже который час, Александр, лично. А мои личные друзья, которые не знали телефона, но которые могут сейчас дозвониться в радио, вот. И, так сказать, на пейджер. Кстати, какой пейджер?
0: Ну, это мы потом отдельно скажем.
1: Вот. И...
0: Кстати, вот вы, извините, напомнили сейчас, прежде чем о вашем, так сказать, индивидуальном походе вот на территорию Албании. Тут такое сообщение. Я не знаю, может, это кто-то и придумал, может, нет. Александр, это ко мне, спросите у вашего гостя. Это значит, у вас не был ли он, то бишь, значит, вы знакомы или хотя бы наслышаны о командире добровольческого корпуса под названием «Тигры». Это был корпус сербских вооруженных сил, прославившийся в боснийской войне. И что вы думаете... сейчас, извиняюсь, что вы думаете по поводу высказываний этого человека в адрес России? Его имя Зелька Разанатович по прозвищу Аркан. Ну, вот такое сообщение. Я не знаю, правда это, нет, это уже...
1: Ну, абсолютно верно. Абсолютно верно. Аркан является моим личным другом, приятелем. Еще по истории боснийской войны. Зелька действительно мой кент. Вот. Но на сегодняшний день он является бизнесменом. Он торговал наркотиками после уже той войны. И он их действительно потреблял, так же, как и сын Слободана Милошевича. Эти наркотики подчерпывал из албанских территорий, которые находятся на территории Метохии. Вот. Поэтому он очень хороший парень, но он очень погряз. И во время боснийской войны он был очень хороший человек. Во-первых, история этого человека такова, он был бандит. Грабил банки, магазины и так далее. В Европе прославился, его, так сказать, хотели получить все интерпольские конторы мира. Но у него папа работал в структуре генштаба. Он был полковник, но который его прикрывал. Ввиду своих кумовских отношений со всеми другими военачальниками, державной безбедности, то есть государственной. И так далее. Но все кончилось тем, что этот человек, он очень яркая личность, по большому счету, как бандит, авантюрист. И он рванул на боснийскую войну, но у него не было другого выхода. И он стал там частичным героем. Тигры там, ну все это вы сами понимаете, для чего это было сделано. А в этой войне он не проявился.
0: А вот скажите, Александр,
1: не проявился.
0: Вот ваше мнение на такую вот странную привязку каких-то там, ну, элитных или там претендующих на элитарность воинских подразделений, вот такие там названия, как там всякие «Тигры» там, или всякие там, там «Черные пантеры», всякие «Морские котики». Вот откуда идет такая вот любовь к животному миру у воинских подразделений? Ну вот, вроде, ну, морской котик, он же достаточно безобидный сам по себе. А у этих считается, что он там серьезный вроде какой-то. Ну, нельзя ли там назвать там молния или там рожок? Ну, в смысле, от автомата. Ну, как-то так. Хорошее было название Дельвейс. Ну, все-таки из такого, из мира цветов. А здесь тигры какие-то. Почему это так?
1: Я с вами полностью согласен. По поводу тигров и так далее я ничего не знаю. Но мое спецподразделение... Вот, у меня есть воинское имя мое, который мне еще осталось со времен боснийской войны. Оно называется «Медведь». Меня все звали «Медведем». Все абсолютно. И я вам больше того скажу, что... что такое «Медведь»? Это русский человек. Просто русский. Среди славян, среди славянофилов и так далее, слово «Медведь» это слово просто русский. Вот, поэтому меня звали Медведь. Также у меня на микроавтобусах, на которых меня возили, на всех автомобилях было написано «Медведь». И когда меня видели албанцы, а также военная полиция, меня не останавливали, ничего не делали, вот, не задавали дурацких вопросов, потому что знали, что я еду по делу.
0: А вот извините, что я перебиваю, вот такое, как бы, ну, вот что написано, если вы же прославились, понятно, у сербов, так сказать, с положительной стороны, наверняка вот на албанской стороне к вам испытывают некоторые, скажем так, антипатии.
1: Абсолютно верно.
0: И вот то, что вот написано на машине, дескать, ваше имя, ну, то есть это как-то могло бы спровоцировать лишний раз кинуть у вас лимонку или минометом.
1: Больше того скажу вам. Вот, и вам, кстати, это известно, Александр, так же, как и мне, что албанцы мне за мою голову дают 2 миллиона долларов.
0: Ну, вы зря об этом говорите сейчас, потому что очень много охотников.
1: Но мы-то с вами об этом знаем.
0: Да.
1: Но пусть об этом знают и наши друзья. Мы же беседуем с своими настоящими друзьями.
0: Безусловно, да.
1: А враги об этом знают уже до того, как. А после того, как, знают уже наши друзья. Ну, это не бытно. Вы понимаете, Александр, дело в том, что та ситуация, которая происходит на самом деле не только в эфире, но и во всем мире. В этом мире отменили правила. В этом мире просто отменили правила. Украли Аджалана у курда. Его просто украли. Вот. А чеченцы, те, которые являются большими преступниками государственного масштаба Российской Федерации, живут спокойно. А чего мне бояться? Чего бояться мне? Я даже уже и не знаю. Это не первая моя война. Я просто, это первая война, о которой я открыто говорю. А знаете почему? Потому что эта война была против НАТО. А НАТО — это та организация, международная, преступная, национальная организация, которая воюет против Сербии и всех славян, и против русских. А удар против Сербии — это был просто против русских удар.
0: Безусловно, безусловно. Это, кстати, вот скажите, опять же, мы немножечко в политику перейдем. Сегодня я наблюдал по диапроектору, человека показали, сказали, что он, дескать, какой-то дикий миллионер и занимается проведением мощных террористических актов на территории там США и где ни попадя, и, в общем-то, вообще всячески, ну, скажем так, выражает свои антипатии и бесится по поводу, в общем, Соединенных Штатов. Вот в связи с этим, ведь заметьте, как происходит хитро. Вот, как вы сказали выше, англичане, да, они использовали для своих целей, стратегически использовали, ну, в принципе, можем так сказать, албанцев, да. А почему же, вот, скажем, русские не могут для своих целей, то есть вот в глобальной борьбе с НАТО использовать вот этого дяденьку арабского, да, там, использовать тех же курдов, к примеру, которые, в общем-то, по сути являются союзниками России, как ни крути, хотя они и другого вероисповедания. А то есть что, на ваш взгляд, мешает, ну, не то, что открыто использовать, дескать, мы за дяденьку, естественно, что не афишируя это.
1: Ну, прежде всего, Александр, я с вами полностью, так сказать, это, я с вами вместе, заедно, как скажут братья сербы. А больше того, я вам скажу, что мусульмане это могут использовать, но мы этого использовать не можем. Ну, посмотрите, так сказать, на дегенеративные лица наших государств. Посмотрите на дегенеративные лица наших государственных деятелей. Обратите внимание на них. Единственный в Генштабе здравый человек, который выступает от лица нации русской, это начальник Квашнин. Это же его была инициатива. Ни Ельцин, ни Сергеев, никто не знал, как захватить Слатину и кто это сделает. Я же был в этот момент в Сербии. Я был, не был ранен еще. И, кстати, я был еще в городе Призрань. Призрань. Буквально 18 километров от албанской границы. Они вошли в Приштину. Вот. И Квашнин это сделал. Квашнин. Никто другой. Его ругали сначала, хотели там ему тумаков надавать и так далее. А потом поняли, что он сделал. Поэтому, Александр, ну это не важно. Я вам просто скажу, что Квашнин, во-первых, ломовой человек. Просто ломовой человек. Это человек, который не предал честь русских офицеров, честь русского офицерского корпуса, членом которого я являюсь. А где я раньше служил, об этом история умалчивает, потому что от меня все отказались. Просто отказались.
0: А вот и если вернуться к неприятному такому эпизоду вашего пребывания вот на территории Югославии, это непосредственно вот ранение, вот это каким образом оно было получено, все равно об этом спросят, лучше заранее рассказать.
1: Ну, ситуация была такова, что я вам расскажу как бы историю конца войны. Я был на границе Албании и, так сказать, и Косово. Я был на пограничном карауле гора Жуб. 10 числа, и вы, Александр, видели эту фотографию, где я сижу красиво. Подо мной река Белый Дрим. Красивая фотография. И многие из этих фотографий я подарил своим друзьям, генералам, военачальникам. Вот. И это, так сказать, та ситуация была, когда 10 числа перестали летать утром ранним самолеты. Хотя были дни, когда в воздухе над Югославией висело по 1300 самолетов. Да.
0: Это очень неприятно.
1: Очень неприятно. Представьте себе, надо Владимирской областью какой-нибудь или над другой мелкой областью летает столько самолетов.
0: Что грачи просто.
1: Да. Ну,
0: я понимаю, да.
1: Вы просто поднимаете голову
0: они там
1: и не смотрите направо-налево и видите 25, 12, 18 самолетов. Просто голову подняли.
0: А тут вдруг раз и исчезли.
1: А тут исчезли, да. Ну, неважно. И вот тут происходила другая ситуация. Она историческая была. Вот. Я получил приказ передать границу миротворческим силам НАТО. Какие они миротворческие, я сомневаюсь.
0: Ну, а откуда этот приказ-то исходил? Он какой-то...
1: С третьей армии.
0: О, как.
1: Его дал непосредственно Небойша Павкович. Командир третьей. После него дал этот приказ. Его этот приказ подтвердил Владимир Лазарович, командир Приштинского корпуса, и непосредственно мой командир. Вот. Его звали, моего командира, Делич. Вот. Это был полковник Делич. Вы представляете, мне было очень обидно. Но я ждал еще два дня. И 12 числа вечером начали вторгаться на территорию, так сказать, Косово и Метохии. Начали вторгаться люди, которых назывались НАТО. Они были в селе Кукс, сидели. Начали вторгаться к вечеру. Это было часов 7 вечера. А в обед вошли на Слатину наши десантники. Наши десантники, я им очень благодарен, потому что они обшапурили всех. Они вошли вперед всех. Вот. И вы можете себе представить это, Александр. Какая это была моя радость. Потому что я был на прямой оперативной связи и так далее и тому подобное. Ну, в этот период, конечно, в эти два дня я уничтожил несколько сел на территории Албании. Потому что другого я потерпеть не мог. Я знал, что отдают и так далее. Тут включился Черномырдин в переговоры. Ездил в разные города. За один день несколько городов посещал. Но я не верю в то, что наибогатейший человек Европы ездит бесплатно. Я понял, что идет продажа. Прямая продажа. Вот. Виктор Степанович, конечно, ломовой человек, я в него врубаюсь, как в политика. Но не верю ему. Он просто продал Косово. Вот, и сделал минус албанцам. Не, минус сербам, а плюс албанцам. Вот. А дальше была другая ситуация. 12 числа к нам, 12 ночью, начали внедряться эти люди. И утром пришли... Извините, Александр, я смирновочки выпью. Можно?
0: Да, конечно.
1: Спасибо. Вот. И, так сказать, утром ранним, 13 числа, вошли к нам ранним утром немцы и французы на караул гора Жук для передачи. Они были натовцы, но у них были почему-то голубые шлемы. Так сказать, миротворческие. Ну, понты колотили. Ну, чтобы их не перепутали ни с кем и не убивали. Они шли пешком, потому что это были горные тропы и так далее. Мы были в неприступных районах. Я был, кстати, на горе Паштрик. Караул гора Жук. Чуть вправо от меня была Врабче. Потом Паштрик, непосредственно самая горная вершина. А чуть лево от меня был Белый Дрим, река. Ну, неважно, это все был гора Жук. Вот. И я грузил своих боевиков, значит, уже в самосвалы. Вот.
0: Чтобы не скучать. В грузовики,
1: да. И так далее. Передали границу. И тут последовало нападение албанцев. После этого, когда я увидел, что многие люди из французского и немецкого, так сказать, легиона, назовем так своими профессиональными именами, из их легионов были люди ранены, вот, я своим боевикам сказал: друзья мои, кто бы они ни были, они немцы, французы и так далее, НАТО, они просто солдаты. А в них стреляют наши враги, которые стреляли, блядь, 2 часа назад против нас. И мы... Я сгрузил, так сказать, один грузовичок, там был человек 30 народу, вот, и... Вот, мы вступили в бой. Уничтожили 56 албанцев, непосредственно уже на границе. Вот, и албанцы отступили, потому что по радио, по рации, по Мотороле стали говорить: о, русский вступил в бой, там, медведь туда-сюда. Вот, давайте отступаем, потому что это кранты-винты и так далее, там подобное. Он раненый, там, контуженный. Вот, не уходил с позиции. А тут такая ситуация. В общем, они отступили. Вот, узнав о том, что и увидев... Вот. Потому что позиции наши были близки, мы могли буквально докидывать гранаты друг до друга. Они отступили, убежали в лес, мы их еще накрыли там минометами мелкими. Вот. И мы их накрыли еще гранатометами, также тяжелыми пулеметными очередями, а также я их еще накрывал своей снайперской стрелы. Вот, снайперская винтовка «Черная стрела». Кстати, ее сделали сербы. Вот, она очень нужна. Это
0: Александр,
1: ПТР-42.
0: Извините, сейчас, что я вас перебиваю. Сейчас мы...

0: И я напоминаю вам, что в гостях у нас Александр Черномашенцев, подполковник, член офицерского корпуса России, участвовавший в боевых действиях в Югославии, естественно, на стороне сербов, безусловно. Скажите, вот, Александр, да, еще хочу сказать, что в течение этого часа мы будем также беседовать с вами по телефону 203-19-22. Можете задавать Александру ваши вопросы. А с вас, Александр, еще вот рассказ о, в общем-то, ваших собственных похоронах.
1: Да.
0: Может быть, сперва с него начнем, а потом уже звонок примем.
1: Конечно. Ну, во-первых, я бы хотел, так сказать, отправить благодарность Илье, который мне позвонил. А также Александру Берии. Александр, ты клевый парень, скинхед. Я тебя знаю. Илья, и я тебя знаю. Илья, ты тоже скинхед. Вот, но учитывая ваше пролетарское происхождение, а также, так сказать, национал-социалистическую привязанность, я просто благодарен. А похороны мои проходили следующим образом. Вы знаете, я изначально, когда прибыл в Югославию, у меня не признавали офицерского звания моего. Вот. И учитывая мое, так сказать, российское происхождение и так далее, даже боснийские дела, мне дали солдата. И однажды я ушел в дом, где были гранатометы, патроны, рожки и так далее. Я затарился всем этим делом и ушел дальше. А так я, как я человек неординарный, я вышел через окно и ушел. А оказывается, когда я спустился уже, так сказать, это с горы, и все было нормально. Вот. В этот дом попала мина. Ну, мины часто падают куда угодно. В общем, что-то разнесло, там какие-то куски мяса и так далее. Я ушел. А когда я через 4 дня вернулся, Александр, клянусь вам, вот, со мной никто не здоровался, была тяжкая ситуация и так далее. Потом мне один из моих друзей, я вам показывал его фотографию, Слава Дия из Гордолицы, где мы фотографировались на фоне кассетной его бомбы. Он говорит, пойдем выпьем. И когда мы выпили, он говорит, слышь, ты нормальный парень, в натуре живой, выпиваешь, все дела. Я слышу, а что это эти дела-то какие-то? Никто не здоровается, все нормально. Говорит, Сань, ну тебя похоронили. А что такое? Он говорит, пойдем. И мы пошли. Представляешь? И мы пошли. Я прихожу на могилку, а там написано Черномашенцев Александр, подполковник российской армии, член офицерского корпуса. Это что такое, Александр? И знаешь, что это было? Это мои были собственные похороны. А это было то, что я ушел. У меня 4 дня не было.
0: Они не видели, как ты вышел через дверь, собственно.
1: Окно.
0: Ну да, то есть ты вышел через окно, вроде как. А вот куда ты пошел-то, смысл этого твоего такого?
1: В Албанию. В Албанию. Я уничтожил базу террористов.
0: То есть вот совершенно в одиночку, собственно.
1: Да, я такой. Но я же русский. я же специалист по боевым действиям и так далее. А потом же это не моя, не первая незапланированная творческая командировка. Я уничтожил их, Александр. Я такой.
0: Ну и, соответственно, если у вас вдруг появились какие-то вопросы к Александру Черномашенцу, вы можете позвонить по телефону 203-19-22 и, в общем-то, побеседовать с ним в прямом эфире. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите,
2: алло.
0: Пожалуйста. Да, доброй ночи.
2: Здравствуйте. Я вот по поводу Александра Черномашенцева звоню.
0: Скажите,
2: это правда, что за вашу голову давали 2 миллиона?
0: Спасибо.
1: Да, абсолютно верно. Это было озвучено 30 мая 1999 года, Вестник Албания, в 7 или 6:30 вечера. Это по-нашему, так сказать, это на 2 часа разница. Ну, неважно. Действительно объявляли. Ну, в основном это из-за родного брата Хасима Тачи, которого я убил. Вот. И, так сказать, у меня есть все документы его и так далее. Вот. Это действительно так было.
0: Это, говорит, опять у них местечковые дела. Они как бы не отчизна, а радио вот кровный такой этой самой.
1: Не знаю, Александр.
0: Ну, похоже на то.
1: И мне похоже на то. Но.
0: Сдается мне вот так вот.
1: Да и мне сдается это. Но. Но. Есть одно только но. Знаете что? Александр.

0: и другие певцы. Ну, как-то, что они, дескать, такие бывают.
1: Я поймал одного итальянца.
0: Может, он прикидывался абсолютно все-таки?
1: Абсолютно живого. Со снайперской винтовкой Sig Sauer. Абсолютно живого. И передал командование. Живого.
0: Нормального итальянца. А вот, кстати, извините, мы как-то закончили тему, рассказывали о вашей снайперской винтовочке, вот стрела, которая называется.
1: Черная стрела.
0: Да, черная стрела.
1: Ну, это ПТР-42, противотанковое, так сказать, это ружье, противотанковое ружье 42, которое использовалось во время Второй мировой войны.
0: Ну, такая длинная байда с набалдашником.
1: Да, абсолютно верно. Вы видели эти фотографии.
0: Да.
1: Это, так сказать, это черная стрела, которая использовалась. Вот, это не только байда. Это еще то средство, которое использовалось сербами против борьбы с террористами. Я сам имел эту винтовку. Вот. Эта винтовка умеет убивать людей на 2000 метров, на 2 километра.
0: А скажите, пожалуйста, Александр, такой вопрос, ну, технократического, что ли, плана. Вот если она времен Второй мировой войны, она сохранилась с тех пор или их до сих пор производят? Вот,
1: оптический прицел.
0: Современный, естественно.
1: Современный оптический прицел дал великую силу русской ПТР-42, противотанковому ружью 42-го года выпуска. Хотя в других конфликтах, в Чечне и в других в Таджикистане этого очень не хватало. Это БТР проносит насквозь, а танк сбоку пробивает. Убивает водителя, командира экипажа, кого хочете. Только кроме башни.
0: Башня остается.
1: Если вы попадете, конечно.
0: А скажите, Александр, вот так меня как человека не военного все-таки заинтересовало. Вот это насколько, разве это выгодно, чтобы, например, там пробивал какое-то средство транспортное насквозь? Не лучше ли, чтобы она пролетала и внутри взрывалась? Потому что может пролететь насквозь, ну, дырка будет, и никого, она едет себе дальше.
1: Вы извините, Александр, вы дилетант.
0: Безусловно, я, да, согласен.
1: Я вам скажу так, что дело в том, что мелкие калибры, их невозможно сделать так, чтобы они влетали, взрывались и так далее. Может быть, это очень сложно. Не будем нагружать наших конструкторов такими проблемами.
0: Но все-таки было бы неплохо, если бы они изобрели что-нибудь.
1: Я бы очень хотел, чтобы с пистолета выстрелил с человека, а чтобы этого человека, попав ему в ноготь, его бы разносило пополам, этого человека. Но реальность такова, что мы воюем с теми средствами, которые мы имеем. Других средств мы не имеем, поэтому.
0: Да. Приходится обходиться минимумом.
1: Минимум, да.
0: Но я предлагаю перейти еще к отслушиванию телефонных звонков. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, ваш гость тоже Александр.
0: Приветствую вас.
2: Вот. У меня к вам водка, это Димон из Марины, я вам очень давно не звонил, мне понравилась сегодняшняя тема ваша. Алло.
0: Да, говорите.
2: Вот. И, кстати, по поводу, вы говорите, что насквозь простреливать, просто у меня, не знаю, кто он для меня, вот моей родной сестры муж, он сам в Чечне воевал. Дело в том, когда пуля...
1: Зять. Это я, Александр Черномашин, говорю вам, что он вам зять.
2: Ну вот, спасибо. Он говорит, что когда пуль попадает в танк, дело в том, что там такой нагрев, там люди все равно свариваются, поэтому... Разницы нет, вылетела она, не вылетела, все равно там все люди не успеют просто сразу же выйти из танка.
0: Понятно.
2: Ну, он мне объяснил, я сам в оркестре служил, я музыкант, поэтому...
0: Понятно, но тем не менее, спасибо вам за такое.
2: Нет, я хотел сказать, вот, дело в том, что сербы, они православные. Я сам наполовину грек, наполовину рус.
1: Как вас зовут?
2: Дима.
1: Вот. Очень приятно.
2: Вот, дело в том, что я наполовину грек, наполовину русский. Вот, короче, я тоже православный.
1: Ты мечешься?
2: Чё?
1: Ты мечешься?
0: Сорвалось. Твой вопрос застал врасплох Димона из Марина.
1: Да он мечется, да. Но это естественно, Дима, он мечется. Кто он такой, грек или русский? Но я тебе скажу так, что у него зять. Муж его брата, он даже не знал, кто он такой.
0: Муж сестры брат.
1: Ну, неважно.
0: Я ему
1: объяснил, что он муж его сестры. Зять все-таки, да. Дима из Марина. Я тебе объясняю так, что снаряды бывают разные, пули. Бывают, значит, кумулятивные. Бывают

0: Ярославская, которые разрывные внутри. Вот, после первого поражения, бывает на 2,5 грамма. Бывает, когда они разрываются на 2,5 килограмма и так далее, и тому подобное. Вот. Бывают, так сказать, термитные какие-то дела.
1: Это вот что интересно, такой термит.
0: Термитные? Вот. А это термические.
1: Не, ну в смысле...
0: А это, так сказать, светлящие патроны. Вот. Это, так сказать, те патроны, которые светятся.
1: А, то есть...
0: Понимаете, вот эти... трассирующие?
1: Да-да-да.
0: Это трассирующие. А есть бронебойные.
1: А смысл, чтобы они светились?
0: Какой? Это чтобы видеть, куда вы стреляете.
1: Ну, их обычно... Ну, только видно, их... откуда а стреляют. Их... Это вообще не... Ну, логично.
0: Ну...
1: Хотя, может, и не видно.
0: Не, видно.
1: Можно не успеть.
0: Видно, откуда стрелять. Но вы же меняете положение.
1: То есть постоянно...
0: Ну, обычно по ночной стрельбе вставляют два обыкновенных патрона, один, так сказать, термостатический. Вот. Это когда вы, чтобы вы сами, Александр, видели, куда вы стреляете.
1: Угу.
0: Вот. По определенной мишени. Два таких, один такой. Два таких, один такой. Короткую очередь предполагается, потом калашнику три патрона. Ну, неважно. Опять же, к Диме из Марьино. Дима, не забывайте, кто есть ваши родственники. Вот. И все-таки муж вашей сестры, это ваш зять. Не забывайте про родственные чувства, уважайте их. Вот. Не забывайте о том, что вы наполовину туда-сюда. Вы определитесь, кто вы, русский или грек.
1: Да.
0: До свидания, Дмитрий.
1: Скажите, Александр, основные боевые действия все-таки там происходили в дневное время или в ночное? Вот.
0: Круглосуточно.
1: А вот вам лично, ну, конечно, вопрос такой несколько неправильный, может, поставлен, как бы приятнее, да, было, вот, в какое время суток действовать?
0: Ну
1: легче, может быть, или
0: ну,
1: там...
0: на самом деле, Александр, мне приходилось воевать в разное время суток, да. Я вам скажу только так, что за три месяца боевых действий, которые я там провел, я не провел одного, не, так сказать, не отдыхал ни одного дня, вот, и все это время я воевал. Вот. Во-первых, я представитель русского офицерского корпуса. Во-вторых, так сказать, я подполковник. И я не мог ничего сделать такого, что могло бы остромить русского человека. Русский, русский офицерский корпус, русскую человечность. Да и вообще просто любого нашего человека взять, даже Степашина, Ельцина, кого угодно, чтобы не сказать, вот Александр ваш был, выпил, изнасиловал. Все что угодно.
1: Вот дескать срамота.
0: Да, он был шарлатан, он был русский. Ничего этого не было, Александр.
1: Александр, еще, извините, еще один вот такой вопрос, касаемый все-таки положения женщин на фронте. Так вот, много ли женщин воевало с той и с другой стороны, и как они были как воины?
0: Ну, то есть... ну с той стороны были женщины.
1: Вот, они... кстати, показывали.
0: Да. И, кстати, когда захватывались, так сказать, боевики, раненые и живые, вот, многие из них были уничтожены.
1: Женщины, кстати, груздем, полезай в кузов.
0: Не-не-не-не-не. Женщины, извините, были отправлены, так сказать, в генштаб и так далее. Да.
1: А вот извините, а почему? Простите. Я несколько удивлен. То есть, а чем вызвано в таком случае? Вот они же всегда говорят, эмансипация, потом они идут в армию, действуют наравне с мужчинами, там причиняя, в общем-то, ущерб там, в качестве снайперов, еще кого-то. А когда
0: согласен
1: их ловят, то почему-то к ним такое снисхождение. Вот я что-то тут не согласный.
0: Я с этим не согласен, с вами как человек, но мы с вами женатые люди и все понимаем.
1: Понял.
0: А вы знаете, что...
1: Понял, Александр, мне уже стыдно.
0: Женщины,
1: за то, что, да, простите.
0: Они оставляют, а остаются женщинами. Когда я только закончил военное училище и прибыл в первую воинскую часть, в которой я был курсантом, лейтенантом и так далее и тому подобное, это было спецподразделение Главного разведывательного управления армии ГРУ. Вот. И когда у меня подполковник, начальник, так сказать, политотдела, так сказать, моего управления, спросил: Александр, а что вы будете делать туда-сюда? Я ему сказал так, что с одним клинком, хоть против семерых противников, но перед женщиной заплачу. А женщина — это тот супостат, как бы вы его ни называли, так сказать, эмансипация, потом феминизм. Я все это понимаю. Но женщина остается женщиной. Кем бы она себя не хотела представить, но я всегда ей оставлю шанс, чтобы она родила детей.
1: Кстати, насчет детей. Вот, дети участвовали в боевых действиях с той или другой стороны?
0: Абсолютно верно. С нашей стороны, так сказать, с нашей стороны это сербы. Вот, потому что я полностью был на стороне сербов. Они не участвовали. Вот. Но дальше, если мы возьмем, в разрез албанцев, они участвовали. И однажды наши четыре солдата, среди них два подофицера, в преклонном возрасте за 30, я считаю, это уже преклонный возраст для мужчин, они отправились за сбором черешни. Ну, просто, знаете, как, Александр, я же рассказывал про коня и так далее.
1: Ну да, кормиться
0: надо. Нету, не было, честно сказать, никаких витаминов и так далее. Вот. Эти люди отправились за сбором черешни, чтобы какие-то витамины получить. Вот сидел мальчик один, вроде как вот сарайщик. Они на него даже не обратили внимания и собирали черешню. Он тащил пистолет, уже перезаряженный, которым оставили боевики, и все. И он выстрелил несколько раз. Там было 8 патронов. Он из них выстрелил 6 или 7.
1: То есть автоматически был пистолет?
0: Ну так просто. Не автоматически. А для того, чтобы перезаряженный был пистолет, там просто нужно курок нажимать периодически. И он уничтожил 4 человека.
1: А
0: из них
1: 3
0: было мертвых, один в госпитале. Я не знаю, скончался он живой или нет. Этот серб, я все-таки думаю, скончался. По сути, его тяжелым. Вот, это сделал 6-летний мальчик.
1: Албанец. А он это сделал неосознанно или как-то, может, он
0: игрался? Не знаю, Александр.
1: А что с мальчиком, если не секрет?
0: Александр, прошу внимания.
1: Извините.
0: Таких неосознанных поступков со стороны сербов за всю войну не было. Только со стороны албанцев. И не один случай. Я вам просто рассказал один.
1: А вот, Александр, многие ведь наши радиослушатели, они могут в данном случае как-то насторожиться, потому что сказать, например, привести пример, как ведь существует понятие справедливая война, несправедливая война. На стороне справедливой войны участвует все население, на стороне несправедливой только регулярные воинские части. Пример, в общем-то, Германия, дескать, Россия, масса примеров, такая, дети у станка и с оружием. Вот, и могут сейчас как-то понять так, что целиком ведь население Албании, дескать, воюет за свою независимость, даже дети малые. Вот, может быть, это как раз такой симптом особого такого национального подъема у них?
0: Вранье. Я вам скажу так, это вранье. Те преступные группы, которые торговали наркотиками и занимались другими какими-то ассортиментами жизнедеятельности, я вам скажу точно, что, Александр, они так и продолжали этим заниматься. Нормальные люди остались, так сказать, во власти сербов.
1: То есть не уходили? Вот.
0: Не уходили. И мы их щадили. Больше того, мы их защищали от тех албанцев, которые ходили в лесах и которые хотели на них напасть. Они считали предателями. Мы их защищали. И я их защищал. Лично сам тех албанцев, которые скрывались от тех албанцев, которые были там. И многие, когда пришел КФОР, НАТО и так далее, были зарезаны. Александр, честное слово, они были просто
1: зарезаны. Своими же, собственно.
0: Собственно, своими, как овцы, были зарезаны. А вы знаете почему? Потому что они не хотели ни в чем участвовать.
1: То есть, дескать, кто не с нами, тот, дескать, против нас. Такая вот у них.
0: Абсолютно верно. Среди православных эта традиция не преследуется.
1: А следующий телефонный звонок. Одевайте наушники.
0: Я слушаю.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте. Это опять Димон из Марина.
1: Здравствуйте.
2: Взорвалось.
0: Здорово, Димон.
2: Здравствуйте.
0: Димон, не занимай долго эфир.
1: Да,
0: давай.
1: Спрашивай.
2: Я просто хочу сказать, то, что у православных есть такая вещь, у нас есть терпимость к другим религиям, а вот они, у них все время надо мстить, понимаете? И вот в этом плане вот почему я поддерживаю сербов, то что вот они не смотрели никогда на национальность, понимаете? Если человек хороший, вот вы говорите, вот албанцы были среди них, да? Они же им помогали в госпитале, помогали, помощь оказывали. А албанцы всех только убивали, понимаете?
0: Это вы же варвары. Вы же смотрели телевизионные репортажи, когда им помогали... Вот. Рождаться детям и так далее. Дим.
2: Да, я все прекрасно понимаю. Поэтому я и говорю то, что вот у них просто такая особенность. Потом мне еще не нравится одна вещь. Они вот вроде против русских, да? А почему же они пользуются автоматами Калашникова? Это же Калашников, русский человек.
0: Вот. Ну, я воевал в Африке. Я вам скажу, что когда я проезжал, когда мне не нужно было воевать, я просто проезжал через зону боевых действий, я вывешивал русский флаг, и автоматически переставала, так сказать, эта пальба между двумя группировками, там, как угодно их назовите. Вот,
2: ну, это да. Гвары,
0: Намибии и так далее. Вы знаете, что это дем было?
2: Ну.
0: Потому что они поклонялись Калашникову. Вот, например, в Нигерии.
2: Это замечательный автомат.
0: Других,
2: кстати.
0: Да, вот. Абсолютно.
2: Мы вообще впереди. Я считаю, никакие американские автоматы не сравнятся.
0: Да, конечно. В Нигерии, да, между прочим, есть герб, где указан автомат Калашникова.
2: А не то, кстати, в Нигерии. Еще не где-то только. Есть. Во всяких арабских странах, я знаю.
0: Абсолютно.
1: Вот так. Спасибо вам, Димон, за ваш звонок. Еще один звоночек, да, Александр, если вы не против?
0: Давайте.
1: Здравствуйте. Вы,
0: Дима, мы с тобой.
1: Мы полны внимания к вам, говорите, пожалуйста.
3: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Добрый.
3: Скажите, пожалуйста, у меня вопрос к вашему гостю, Александру. А чем вы занимаетесь, как бы, вот дома? Вы просто как бы приходите в себя от, как бы, между одной войной и отправляетесь на другую, или вы здесь чем-то
1: еще занимаетесь? Вопрос понятен, спасибо. Я только сейчас скажу, прежде всего, еще, Александр, если вы позволите. Дело в том, что Александр действительно был на данной войне, так скажем, дважды ранен, да, ну, то есть вот, и плюс еще была контузия достаточно серьезная. Ну, вот, исходя... Вот, даже так, да. Ну, то есть, исходя из всего этого, естественно...
0: Пять контузий.
1: Исходя из этого, сейчас, в данный момент, естественно, происходит какое-то еще... Когда вы вернулись? Вот еще неделя не прошла, собственно.
0: Абсолютно верно, Александр.
1: Происходит, в общем-то, период...
0: Между прочим, Александр мой личный друг, и поэтому я держу в курсе всех событий своих боевых.
1: Да. Вот происходит некоторый период реабилитации. Вот. Ну, он, по идее, необходим. Кстати, скажите, Александр, вот как вы нашли... Ну, тупой вопрос, но тем не менее. Вот вы отсутствовали там практически с апреля, да, и вот вернулись сюда. Вот и люди же ходят как-то. Вот для них ничего этого вроде как и не существует. Вас это бесит, раздражает? Или как вы относитесь ко всему происходящему здесь?
0: Ну, во-первых, мы, так сказать, ответим на вопрос нашего слушателя, да? Если вы сможете, вы можете дозвониться еще раз. Вот, потому что я являюсь членом национал-демократической партии. Национал-демократической. Вот. И вы поймите только одно, что я в периоды между войнами занимаюсь политикой. Я очень не хочу, чтобы кепка пришла опять к власти. И прочие люди, которые выдают себе в течение 3 лет за мертвого человека. Вот. Вот. Ну, такие, как, знаете...
1: Ну, понятно, Александр.
0: Эльцман, Барух Натанович и так далее. Кац. Вот. И я занимаюсь политикой. Но вы должны понять только одно. Дорогой мой друг, который звонили. Если вы хотите заниматься нормальной политикой, вы должны нам звонить на эхо Москвы, на Монмарансе. Мы вам в этом поможем. Вот. А я, помимо того, что я воюю, я просто мужчина. У меня есть жена, у меня есть дети, которые воспитываются, и о них это следующий репортаж.
1: Ну, после небольшой паузы.
0: Да.

0: У нас остается совсем уже немного времени до окончания нашей беседы с Александром Черномашенцем. Все-таки так вы и не рассказали о вашем ранении, вот этом...
1: В Сербии?
0: Да, безусловно.
1: А в Третьей мировой войне?
0: Да, ранение в Третьей мировой войне.
1: Ну, должен вам признаться, друзья мои, что они были не санкционированы, потому что я ранение получил, что, так сказать, одно было получено санкционировано.
0: А что значит санкционировано?
1: Ну, это было от вражеской авиации, от авиации
0: НАТО. А, ну, имеется в виду,
1: НАТО, то есть, НАТОвских.
0: То есть официальная бомбежка.
1: Официальная бомбежка, да. Это было на караоле гора Жуб. Это граница Албании и Косово. Вот. Караул гора Жуб. Можете проверить. Вот. А второе ранение я получил уже непосредственно при чтении 26 числа. Но это было, была аномалия некая, некая аномалия, когда я получил ранение, и моя дочка получила, так сказать, перелом моей ноги, и не моя, а ее ноги. Вот.
0: То есть уже семья там была, что ли?
1: Нет, она здесь еще была.
0: Семья. А, то есть одновременно здесь? Да.
1: Одновременно, да. В этот день, в этот час, в одну минуту, случайно моя дочь получила перелом голени. Вот, вот. И мне очень неприятно, но я очень благодарен своей дочери. Может быть, она забрала мою смерть от себя, не знаю что. Это все было в городе Приштина, когда я получил ранение. А в Берелёвских Васюках получила ранение моя дочь. Вот, перелом, Александр. Это все так было.
0: А второе, вот несанкционированное ваше ранение.
1: Это не санкционировано. А санкционировано это было мне в 20-х числах мая, когда албанцы нападали. Все об этом знают. Это все было на границе Албании и Косово.
0: То есть, в принципе, получается, что вот посмотрите, да, вот так если подвести статистику с апреля, да, по... Сколько сейчас? Значит, апрель, май, июнь. Ну, грубо говоря, июль. 4 месяца. Ну, так вот, да? Ну, 4 с лишним. За 4 с лишним месяца вы все-таки получили 2 ранения, 5 контузий.
1: Да, в Албании я получил только 2 ранения.
0: Ну, все равно, то есть за 4 месяца это я просто к процентному соотношению риска на любой войне, что как-то там говорят, вот, там, многие там пойду на войну, а не отдают себе отчета, что, в общем-то, вот, пожалуйста, вот непосредственно вы являетесь примером того, что... Ну, это просто к тому, что многие неосознанно это делают совершенно.
1: Ну, абсолютно верно, что многие делают это неосознанно, но нужно обращаться к специалистам. Вот. Ведение боевых действий.
0: Вот, кстати, Александр, мы немножко забыли о пейджере, тем не менее, тут достаточно большое количество вопросов.
1: Большое приходит. Всем спасибо, кстати.
0: Да, спасибо им. Вот один из вопросов такой был, давно он уже пришел, просто я, к сожалению, не зачитал. Безотносительно к нашему с вами разговору, насколько вообще выгодно быть наемным солдатом, ну, попросту наемником, как их называют.
1: Убийцей наемным быть выгодно. Но офицерам, который помогает во всем солдатам дружеской державы, невыгодно.
0: А вот таким... могут ли как-то наемников как-то принято говорить, кинуть на деньги? Ну, скажем.
1: Ну, киллеры на войне бывает мало, потому что много патриотов и так далее. Киллерская работа очень мало, но, так сказать, она есть. Я был просто офицером, который просто помогал. Вот, своим братьям.
0: Вот. Еще только что пришло сообщение. В свое время в средства массовой информации просочилась информация, круто как, что русские, воевавшие в сербских партизанских отрядах, не были уверены за свою дальнейшую судьбу после введения миротворческих сил. Как лично для вас разрешилась эта ситуация?
1: Ну, вся эта лабуда, это относилось, так сказать, к первым конфликтам. Вот. Механизм был отрегулирован, и отношения между нашими государствами были отрегулированы последним конфликтом.

0: Сейчас в Москве практически без 10:04, и наш гость покинул данную студию. Но это объясняется рядом причин. Я думаю, отчасти из них вы, безусловно, догадываетесь. Но главные причины, я, в общем-то, в этом вас уверяю вполне, так скажем, официально. Это все-таки вот действительно серьезная усталость. То, что человек реально был там, о чем он рассказывал, это, ну, правда, сомнению это не подлежит. И, соответственно, определенная усталость, нервное перенапряжение, все это присутствует. Соответственно, уже я тут нахожусь единолично и с радостью послушаю, что вы хотите сказать. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
1: Добрый вечер еще раз.
0: Здравствуйте.
1: Вот, мне кажется, я, к сожалению, не успел застать вашего гостя лично. Вот я задавал вопрос по поводу того, чем занимается Александр во время пребывания здесь дома. И он как-то так немножко расплывчато ответил, занимается некой политической деятельностью, назвал какую-то национал-демократическую партию, не знаю, знаете ли вы такую, и намекнул, что такое, что как бы он выступает, я так не знаю, может, я ошибся, но мне кажется, что он по поводу кепки имел в виду Лужкова, может быть, какого-то Каца назвал, не знаю. Вот вы не в курсе, случайно, если вы с ним дружите, как бы вот что имел в виду Александр? За какие позиции он выступает и против каких?
0: Я понял, но, честно говоря, я... Спасибо за звонок. Во-первых, я не возьмусь, скажем так, самолично вот высказывать какие-то взгляды, да, за спиной человека, который отсутствует. Что до меня, то мне, ну, скажу прямо, глубоко, в какой-то степени безразлично любые клички там всяких политических и прочих деятелей. Я с трудом представляю, может быть, Александр имел в виду там Ленина, скажем. Что касается вообще политической деятельности, то я хочу сказать так, что она существует, на мой взгляд, я могу ошибаться, только тогда, когда она заметна как-то, да? Вот. Хотя вполне возможно, например, вот ваше участие там в выборах или неучастие в них в качестве, естественно, избирателя, тоже ведь, скажем так, политическая деятельность. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Мне, знаете, какой вопрос? Все-таки мне показалось, что какая-то несуразица, связанная у Александра с отношением к ФОР. Потому что передавали недавно сообщение, что они уже сербонаоборот стали уже приветствовать от того, что, допустим, в той же Косовской Митровице их уже спасают от французов, от того, что их не грабили албанцы. И вообще говорят, что албанцы уже стали грабежами заниматься.
0: Ну, они вот, судя по тому, что показывали, опять же, в средствах массовой информации, они, в общем-то, ломились. И, заметьте, там была же такая фраза, да, что, дескать, их поджидали сербы. То есть их врасплох-то не застали бы они.
2: Ну, вот правильно, потому что сербы-то знают, что албанцы там сама по себе такая нация, она привыкла грабить. И, кстати, не только сербы недолюбят, их и греки ненавидят, и македонцы не любят. Вообще их не любят все, как ни странно, итальянцы тоже. Вот, ну, почему-то их так упорно защищает кое-кто в Америке, что я даже не верю, что это албанцы какие-то там диаспоры. Это все связано более, может, возможно, с каким-то мировым заговором, как говорят. Ну, уж больно, знаете, народ слишком ничего не производит, и уж больно о нем много пекутся. Хотя их соседи не любят. Ну, я понимаю, за что их не любить, потому что по правде от них прок мало. От них больше, чем масса.
0: Если вы слышали самое начало нашей беседы вот с Александром, то он как-то так вскользь упомянул, откуда все это идет. То есть он же дал...
2: Это Америки идет, понятно.
0: Нет, совершенно в этом направлении. Америка это такой на рынке. Ну, я так, может, смело высказать, я не имею права судить, но просто мне так кажется, опять же, да, такой гопник в спортивных штанах, вот при самом главном боссе. А самый главный босс, это, безусловно, все-таки Великобритания. То есть...
2: А, ну, в общем-то, да, Тони Блэр же кричал, вот, их надо туда-сюда их растоптать, размажить. Ну, вообще-то, знаете, есть хорошая поговорка. А когда, говорит, Англия нюхает, Франция чихает.
0: Вот.
2: Вы знаете, это можно относиться к этому. Я лично считаю, что сейчас, да, Англия в этом больше заинтересована, потому что, ну... Очень одна большая организация оттуда пошла, родина, масоны. Поэтому к ним можно по-разному относиться, но все-таки и он прав, и вы правы насчет того, что в этом заинтересована Англия.
0: А знаете еще, почему вот к нам приходил, скажем так, геополитик Ян Густавич Бортновский относительно недавно? Он объяснил это очень простой причиной, вот такую позицию Англии по отношению вот к остальному миру. А поскольку Англия является островным государством, то ее, соответственно, защитная система, да, и все остальное, иммунитет, скажем так, все это совершенно сконструировано по-другому, нежели у нас. И исходя из этого, они воспринимают весь остальной мир как, ну, каких-то инопланетян, может быть, да, как, ну, даже, может быть, в какой-то степени не людей, то есть люди с островным менталитетом, у которых нет, скажем так, земных границ, да, и никогда не было, обладают своеобразным характером, согласитесь.
2: Ну, скорее имперское. Вы знаете, даже то, что английский стал мировым языком, тоже, кстати, оказывается, тоже произошло от недоразумения в Америке. Оказывается, то, что там одним голосом проголосили не немецкий, а английский, что там немцев было даже больше, чем англосаксов. Поэтому я считаю, что просто Англия, вы знаете, в мировой истории просто как-то повезло божественно. Просто такое ощущение, как будто у этой стороны стоит ангел-защитник. Ее постоянно везде обходят.
0: Ну,
2: вот в той же войне пострадала Германия и Франция, а Англия ничего не получилось. Ну, то, что бомбили это.
0: Но это, знаете, не это то, что ей повезло, опять же, поскольку боссы не воюют.
2: Ну да, главари всегда остаются...
0: Совершенно верно. Совершенно верно. Спасибо вам за ваш звонок. Остается до выпуска новостей у нас буквально тут минутка. Вы послушаете вот эту замечательную музыку, которую наваял один классический композитор. Собственно, я не буду говорить, что это я играл на синтезаторе, потому что в прошлый раз я играл, сейчас это действительно играют живые музыканты. Начиная с 4 часов и до 5 мы с вами будем слушать всякую музыку. Если у вас будет желание, будем также общаться. Телефон 203-19-22. А номер пейджера тоже я вам назову. 913-29-29, абонент Монмаранси.

0: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.
1: В нашем дивном городе четвертной второго. Это означает, что наш саундчек затянулся, но у всех истинных профессионалов в неустроенных помещениях, на неустроенной территории, в неустроенной к жизни стране это мероприятие всегда несколько затягивается. Почему, спросите вы, так быстро, например, настраиваются коллективы фонограммные типа и Тайпас, Кутера и прочей нечисти? Да потому что вся настройка там сводится к подключению, скажем так, мини-диск или дат устройства, ну, попросту фонограммной байды и наряжению педеристичных танцоров в блестящие колготки с люрексом, дабы они выскочили и заводили публику нелепыми потрясами ягодиц и яйцевых. У нас же сегодня в эфире группа «Веселые картинки», и мы восстанавливаем старую добрую традицию. Это концерт в прямом эфире. Этакий амплакт на всю Москву. Здравствуйте, уважаемые. И я думаю, что нужно предоставить слово все-таки Дмитрию Яншину, руководителю данного коллектива. Света, подвиньте, пожалуйста, Дмитрию микрофон к губным лопастям. Здравствуй, Дима.
2: Здравствуй, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи и господа, кто как хочет себя называть.
1: Вот это правильно ты сделал, что не добавил слово «дамы», потому что мы, дворяне, обычно говорили «здравствуйте, господа и дамы». Это в том случае, когда в нашем великосветском обществе появлялись проститутки. Это говорит о твоей тактичности, образованности и дворянском происхождении. С нетерпением мы ждем от тебя информации о новом составе группы «Веселые картинки», о судьбе старых музыкантов и о, так сказать, твоих намерениях, касающихся расширения ритм-секции, гитарной и гусли.
2: Ну, в общем, поскольку наш оркестр играет музыку трагическую, траурную,
1: да,
2: вот, о чем его название говорит, у нас есть, так сказать, ритм-секции, есть, значит, секция альты, тенора, значит, труба, туба, и есть у нас еще ударные инструменты, которые, в общем, играют на первую долю и на вторую. Вот. Вот хотелось бы с них начать, потому что это основа музыки нашей траурной, самое главное. Значит, и за ударными инструментами у нас выдающийся человек, лейтенант Советской армии Вениамин Розов. Он, так сказать, человек скромный, без приказа ничего не делает никогда. Значит, группа басовых. Это туба, бас-гитара. Ну, и все басы, которые вы здесь услышите, это Евгений Калюгин. Он, так сказать, у нас вольно определяющийся. Мы ему пока звание не присвоили, потому что он немного нездоров. Вот. Значит, есть еще у нас, конечно же, альты, тенора и трубы, а также соло-гитары. Это Плежа незабвенный. Вот. Вот такая у него имя и фамилия. И по этой причине его не берут служить в стройбат. Потому что, в общем, когда выкрикивает, доходит до него, значит, сержант и говорит: «Плежа незабвенный», вот, он, значит, теряется и поперхивается, и у него происходит несварение желудка, и он сразу бежит или в столовую, или в туалет, или еще куда-нибудь. И, в общем-то, были такие потуги взять его в стройбат, потом он служил в ракетных войсках музыкантом, вот. От чего у нас еще ракеты так хорошо летают. Ну, в общем, вы сами послушайте, это замечательный музыкант. Светлана Дьякова, наша вокалистка. О ней много говорить не надо, уже само за себя говорит ее вокал. Ну и я, скромный руководитель, генерал армии, Центра по изучению и классификации работников правоохранительных органов, Дмитрий Яншин.
1: Это была интересная история. Только что Дмитрий Янович назначил главу из своей книги «Я и рок-н-ролл». А, соответственно, ты знаешь, что сейчас в моде вот, проситься действительно в стройбат. Это совершенно не шутка. Если раньше мы, будучи молодыми пацанами, хотели носить такие беретки без козырька с двумя лентами сзади и клёши, которые растягивались, дабы пописать прямо на груди, то сейчас это считается уже стрёмно, потому что, во-первых, можно утонуть, в-третьих, простудиться, и все мы, значит, лезем в стройбат, где в дырах есть заборы, через которые можно бегать за водкой и к девкам. Вот. И поэтому в данный момент у нас у военкома, зовите меня сегодня главным военкомом, проблем нет с набором воинов, мы даже обман такой производим, говорит, да, ты будешь в стройбате, а потом вместе с этой киянкой, со всей байдой направляем юных воинов туда, куда нам не попадя, ну, туда, где... Ну, где, в общем, нам хочется, где они там, в общем-то, у них отбираются киянки, выдаются там другие предметы, как-то там штурвал или кнопка, на которую жать в случае, если чего, вот, и они там проходят службу.
2: Да, это очень интересно и поучительно.
1: Ты заметил, как я научился складно вот с момента нашей последней встречи выражать свои мысли?
2: Бывает.
1: Да, потому что я посещаю литературный кружок у Зои. Ну ладно, я предлагаю теперь непосредственно перейти к музыке. Нашим уважаемым хочу сказать следующее, что сильно в эфире у нас жужжит реальный комбик живой, через который идет гитара, это не брак. Вот если я уберу с микрофона, который напротив меня, звук пропадет, видите? Вот, это один мой голос. Так вот этот фон появился. Соответственно, первая песня может прозвучать пока еще не совсем хорошо, в силу того, что наши звукооператоры будут тут подстраивать. Но, тем не менее, по ходу дела мы будем вносить некоторые коррективы. Напоминаю, что в гостях программы «Монморанси» сегодня группа «Веселые картинки» и их концерт в прямом эфире. Света, ты микрофон теперь себе, да?
3: Неужели ему?
1: Ну что, начнете?
2: Ну, наверное, сначала мы сыграем всем известную народную милицейскую песню «Светит месяц, светит ясно».
1: Я не буду подпевать, как в прошлый раз.
2: Очень вам за это большое спасибо.

0: А это группа «Веселые картинки», их новая солистка Светлана Дьякова, соответственно, еще раз напоминаю, Дмитрий Яншин, и лишь, если я правильно понял, также Евгений Галюгин, Вениамин Розов, ну и Дмитрий Яншин. Кстати, где-нибудь через так часик, да, мы начнем принимать и ваши звонки в прямом эфире 203-19-22. Ну, сейчас это ничего, что я так что-то разговорился, просто я любуюсь собой, как говорю, мне кажется, в этот момент я очень красив, вы можете тоже смотреть на меня и любоваться, можете даже погладить меня, собственно, по голове, приласкать всячески, дать еды. Да, ну что, следующая пьеса. Вы так объявляете прям по ходу, да.
1: Жим?
0: А ты говори в микрофон.
2: Раз, блин. Два, блин. Дальше ближе?
0: Ну, в принципе, можно немножко поближе к микрофону. Хорошо. Тебе. Я тут буду сам регулировать. Вот на барабанах немножко.
2: Шот ты, женка, чуть. Губы жмешь, во.

0: Да. Вот такие тут приходят письма. Ваш, кстати, адрес. Сейчас я сразу два зачитаю, а вы уж будете на них отвечать. Не обидятся ли ваши гости, если я скажу им, что они работают в старой русской традиции скоморожества, которая, на мой взгляд, стоит куда выше, чем постмодернистический китч? Такую сентенцию выдал Протагор. И следующая байда. Вы сейчас поете песни группы ДК? Да. Ну что, кто будет отвечать?
1: Ну, все правильно, виноваты. А песни ДК поем, ну, там, те, которые я написал, те поем.
0: А вот что, на твой взгляд, Протагор подразумевал под словом постмодернистический китч? Вообще, я знаю, что ты занимаешься свежими веяниями, такими свежими явлениями в музыкальной культуре мировой. Вот. Ну, как-то вот 8 прихлопов и 1 притоп, новый стиль.
1: Ну, не знаю. Я думаю, что он имел в виду песню Шизгару. Наверное, вот как раз это и есть стиль, вот этот вот умный. Язык не поворачивается его повторить.
0: Скажи, а как поживают вообще твои вот узоры все вот?
1: Узоры?
0: Да.
1: А, в смысле, бисер плетения?
0: Да.
1: Да, это хорошо поживает. Ничего, плетем бисер, продаем. Трудимся. В общем, трудимся. Да, да. В общем, бисер хорошо, играем в него, продаем.
0: Ну, кстати, бисер зародился у нас у медиков изначально как альтернатива всяческим мелким, но острым предметам для грудных грудников. То есть я имею в виду грудных грудников, я не оговорился, ГГ, это грудники, которые, скажем так, в младенчестве, благодаря возрасту, а не интеллекту еще, они жрут постоянно вилки, предметы всякие, как-то куриные кости, ребра, и алчно также пожирают стекла и порой целые микробутыли. А мы изобрели бисер, значит, с целью, чтобы он как вошел, так и вышел. Отсюда у них такое кличка добрая у всех, ГГ, то есть как-то утка ты моя. Вот когда мама называет ребенка уткой своего, говорит, уточка. Это говорит к тому, что он только что вот съел и сразу сходил.
1: Да, все правильно.
0: Это ведь такой экскурс был... в историю материнства и детства.
1: Ведь был же агент ИСАИФ у нас, который подсунул такую штучку Герману Гессе, и который потом изнутри разлагал нормальное фашистское государство.
0: Да, поскольку где ни попадя в коридорах Рейха ходил.
1: Да, вот он, и потом он написал роман, и Гитлер его не любил. В общем, запутанная история.
0: Ну, вообще, Гитлер, говорят, вообще никого не любил. Вот он застал один раз Геббельса, когда он занимался онанизмом в туалете, на что, ну, естественно, Геббельс был вытащен за губу, прям в таком виде протащен в рейхсканцелярию, где ему пытались дать строгача. Он сказал, ну, я же лучше буду заниматься онанизмом, нежели стану вступать в половую связь с врагами нации. Ну и перечислил ряд национальностей, и Гитлер ему дал медаль прям сразу за литературную ловкость и находчивость.
2: Пятиконечную звезду.
0: Песня?
1: Ну, а теперь песня. Ну, давайте споем что-нибудь из ДК. Из ДК.
2: Это как? Давайте. Слушайте, радиослушатель.

0: Всем пиздец.
1: Пауза, Валера.
2: Никогда ненавидел, не любил группу Shocking Blue. И думаю, что это не любовь наших граждан, такая вот, ну, неосознанная, особенно к этой пьесе. То есть вот, когда ее везде крутят, и все вроде в своей любви к данной пьесе вот всячески объясняются, на самом деле это рано или поздно перерастает в жуткую ненависть и вот вливается в подобные композиции. Я считаю, что это самый, кстати, правильный перевод, потому что, ну, не могут же там петь ни о чем другом. Вот, например, в оригинале, ну, что там, что можно спеть о Венере? Вот, Дим, ну скажи. Вот, ну что можно спеть о Венере? Ну,
3: вот Шизгара с неба звездочка упала.
2: Вот, совершенно верно. Только такая дебильная мелодия подходит к такому тексту. Ну,
3: ну я считаю, что это народные песни, значит, безусловно, на нее должны быть народные слова.
2: Так, далее. Что тут еще? Угу. Вот злой сосед сердится. Ну, у нас тут наверху я сдаю помещение ночами людям, чтобы они как-то... чтобы денег там, понимаешь, да? Вот, Саша, вы немного ошиблись. У Геббельса была очень красивая жена и 6 детей, которых он умертвил перед тем, как покончить с собой в мае 45-го года, пишет Протагор. Я же не отрицаю, уважаемый Протагор, что у него там не было жены. Безусловно, была, но это не мешало ему, в общем-то, заниматься и тем, о чем мы выше рассказывали. Мужчина был очень...

0: видный и, не побоюсь этого слова, сексуальный, судя по рассказам очевидцев. Мало того, он иногда выбегал из резиденции, из рейхсканцелярии ночью, бегал голый с фашистским флагом, ну, не совсем голый, а в трусах. В общем, орал «Хайль Гитлер» и насиловал проходящих мимо блондинок, которые шли с утра на работу, а выбегал он в 5 утра. Они шли лить снаряды. Вот. И, кстати, вот этим своим поведением он серьезно подорвал военную экономику тогдашней Германии, потому что многие из них, в общем-то, нарожались потом вдоволь, часть не выходила на работу и была уничтожена, как враги Германии.
1: Ну да, я подслышал об этой истории. По-моему, просто Геббельс именно начал вот так себя вести, когда точно ему донес Штирлиц, что блондинки были крашеные. И у него начали раздаться черенькие дети, которые являются врагами арийской нации. Он нарожал врагов арийской нации хреново тучью.
0: И подвергся вот этой самой, как ее называют, принижением и, как это, еще-то есть такое слово, принижение еще есть этим.
1: Ну, в общем, нет. Ошибся, сильно ошибся.
0: Ну, когда вот человек хочет сделать карьеру, ему не дают. Вот, подвергся трудовой дискриминации. Это так. Ну что, еще пьеса?
1: Ну, давай
0: блоху. Блоху?
1: Ну, сейчас поем песню про блоху. Песня такая про блоху.
2: Хай Гитлер блоха. Хаджитариус.
3: Только я ее не услышу, наверное. А, Саша, любимая тематика.

0: И послушай ты, чурбан, для друга дорогого шей, бархатный кафтан. Блохе кафтан?
1: Блохе!

душить!

0: Группа «Веселые картинки». Сейчас мы ненадолго прервемся, послушаем одну из пьес, так скажем, другого плана несколько, и продолжим спустя небольшое количество времени. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» в прямом эфире выступает группа «Веселые картинки». И периодически приходит к нам тут масса всяческих заметок. Например, такая: в то время как Явлинский, Чубайс, Гайдар, Березовский, Шохин, Новодворская и другие гениальные личности борются с коммунофашизмом, вы, Александр, погрязли в праздности и забиваете эфир какими-то хулиганскими песнями. Причем я не удивлюсь, если выяснится, что исполнители этих песен — наркоманы и извращенцы. Завтра же напишу письмо Бунтману, чтобы вас вообще убрали из эфира. Пишет Софья Моисеевна, заслуженный библиотекарь. Софья Моисеевна, поскольку мы демократы, я хочу предложить устроить голосование. Вот ваш голос против, я голосовать не имею права, но если остальные группы, участники тут, которые находятся, проголосуют за вашу, скажем так, выступит на вашей стороне, я прямо сейчас могу уйти из эфира, и не нужно будет вам тратить бумагу. Кто за то, чтобы я ушел? Кто против? Единогласно. Извините, Софья, но вы проиграли в честном голосовании. Я остаюсь в эфире. И можете так, что письмо и не писать. Вы одна против. Раз, два, три, четыре, пять. Плюс вся служба информации здесь тоже подняли руки. Так что даже сбили лампы и их разбитые стекла везде по коридору. Это я к тому, что если вы придете жаловаться своим ходом без писем, то одевайте, пожалуйста, модные кислотные ботинки, на которых девки пляшут в дискотеках, чтобы не порезать ваши библиотекарские пяточки. Ну что же, и продолжаем слушать концерт группы «Веселые картинки».
1: Похоронные песни. 5 лет я проработала в библиотеке Ленина. Может, мы с вами где-то встречались.

Марусю навести. А доктор отвечает, что приз

Маруся, ты ж Маруся, открой свои глаза. А если не откроешь, умру с тобой и я. И розы расцветают, и памятник.

0: какая-то, судя по всему, адская эта Маруся, то есть, видимо, заняла массу места на земле. Вот Святослав тут пишет: Саша, ты молодец, Святослав, я ясен перед, что я молодец, то есть попробуй на моем месте вот пробиться сюда через столько карьерских окопов, это самое, через столько подсаженных коллег, через столько растоптанных судеб прошел я на вершину своей карьеры. Да, напоминаю, что в гостях у нас группа «Веселые картинки», и, стало быть, на мой вопрос ответить не можете, пишет Аня. Вот. Но хочу сказать, что никакого вопроса она не присылала и не задавала. Может быть, что-то она очно вас спрашивала когда-нибудь. Ну, ответьте что-нибудь хотя бы Ане. Что?
1: Привет, Анечка. Здравствуй, Аня. В общем, раствор календулы, он заваривается очень быстро, в течение 30 минут настаивать.
2: А наши компакт-диски еще не вышли.
1: Да, процедить и нормально. Потом вроде как можно потреблять.
3: Ну не в этом маза, по-любому привет.
0: Я тоже могу ответить, что можно также синяки смазывать бодягой.
2: Нет,
1: Траксивазин. А лучше всегда найти. Лучше найти старый пятак и прикладывать в любое место. Можете положить его, например, на телевизор.
2: А если у тебя большая...
0: А можно, кстати, вот еще газеты обернуться просто все.
1: Ручку шибче накрути на приемнике.
0: Да. Ну вот такой, в общем, Аня, мы ответили на все, что ее могло бы интересовать в этой жизни. Приходилось ли вам выступать перед широкой публикой в Лужниках? Или в... Тут дальше сейчас опять, сейчас я дальше зачту. Или в Олимпийском? Была ли критика в прессе? Интересуется Волкоганов.
4: Приходилось, конечно. Мы как раз только что из Лужников, и была там публика широкая, и даже очень широкая.
0: То есть ты тоже вот пользуешься этой возможностью арендовывать на ночь на полчаса Лужники, чтобы играть для местных вот работников. Я тоже очень часто этим балуюсь.
4: Это очень широкая публика.
0: Вот. Причем, ты заметь, какие они терпеливые. Они же сидят. Я вот, например, в прошлый раз арендовал, меня, знаешь, банки замкнуло так, что я решил, что я, значит, Майя Плесецкая, и одев панталоны в рюлексе, я вот в течение получаса, знаешь, плясал им «Лебединое озеро» и про крейсер «Аврора». И они терпеливо слушали, и также все пять человек широкой публики восторженно хлопали. Обошлось мне это в два ящика пива и в три бутылки перечной водки кристалловского разлива.
2: А если пять человек начнут собираться вот так же, как и ты?
0: Ну, сколько угодно, могут 10 собраться. Это просто... Да. То есть мы все вот вместе с ACDC вы играли? Тут спрашивают.
4: Конечно, вместе с ACDC.
2: Да,
0: я не сомневался.
4: Вот Плежа играл с ACDC.
2: Да.
4: Правда, в то время его звали Роберт Янг.
2: Роберт Янг?
5: А кто это?
0: Вот такой вопрос очень свежий, но я думаю, что на него надо ответить. С какого года существует группа, сколько альбомов она записала и какие?
4: Так, группа существует с 83-го года.
0: Чё, правда?
4: Правда,
2: а
4: да.
2: Кто?
4: Да, с 83-го.
0: Круто!
4: А что ты имеешь в виду под альбомами?
0: А это не я, это тут вот кто спрашивал.
4: Ну вот их столько подназаписано вообще, что даже я этого не знаю сколько. Ну, приходит человек с магнитофоном, пишет, потом альбом выпускает. А мы об этом не знаем ничего. Да.
0: Угу. Вот не играл ли в вашей духовой секции известный авангардист Сергей Летов?
4: Играл, да. И некоторая высоколобость мышления была от этого.
0: То есть, и я бы даже сказал, такая аристократическая авангардная антуражность.
4: Да.
0: Сокращенно А.
4: Да, мы его призвали в наш духовой оркестр. В общем, он был тогда, значит, молодой еще. Но, в общем, все его били, старички. Ну, испытал много от дедовщины, поэтому стал так хорошо играть. Но потом, когда он уже вышел из нашей группы и стал самостоятельно выступать, вот он стал таким, каким он есть. А это результат нашего воспитания.
0: А вот интересная мысль мне пришла в голову. То есть ты вот, как Дмитрий Яношин, существуешь уже вечно. Но сколько я себя помню, ты все существуешь. То есть что твой Фрэнк Заппа, который в советские времена, в общем-то, существовал везде на афишах был, и даже сейчас уже вроде как физически ты его не существует, а все равно является и остается. А все люди, которые переиграли в группе «Веселые картинки» и как-то из нее ушли, канули в небытие. Ну, вот другой совершенно пример с Хафтаном. самой группой «Браво». То есть практически все, что вот, отрыгнуло в хорошем смысле этого слова группа «Браво», рано или поздно выросло, превратилось в такие бетончики молока. То есть что вот Агузарова, что этот Сюткин, ну и так далее. То есть да, практически масса. Шевчук, опять же. Вот. А в чем тут причина, почему так происходит? Либо, знаешь, у Хафтана такой дар, какой-то продюсерский. Ну, я считаю, что он один из лучших продюсеров вместе с Разиным. Если бы меня спросили, кто лучший продюсер России, вот я бы сказал Разин, который продюсировал «Ласковый май», потому что так вставить всему совку, это круто. Молодец. И, конечно же, вот Хафтан с точки зрения какого-то вкуса музыкального и так далее. Почему у тебя так не получалось? Где выпистыши?
4: Нет, дело в том, что у нас, так сказать, режимные предприятия, и уйти из него так просто нельзя. То есть это тот человек, который ходит, он входит в дверь крематории, потом вылетает в трубу. То есть у нас так просто не уходит. У нас приходит, но не уходит.
0: Ага. Ясно. Ну что, следующая песня. Я так думаю, что вот тут сейчас я вот огромное количество, кстати, приходит. Вот Михаил Михайлович просит какую-нибудь пьесу, ему очень нужно что-нибудь на эротическую тему. Есть что-нибудь?
4: На эротическую тему?
0: Да, его прет просто жутко.
4: Так.
0: Вот так пишет: эротическая композиция для Михаила Михайловича. Может, уважимушь?
4: Может, гармониста?
0: Ну, это эротика, там так эти меха, круто у него.
4: Ну, там, туда-сюда. Да, в общем, гармонист, эротическая тема такая. Ну, давайте.
1: Очень вообще-то поздновато для эротики, уже очень.
3: Спокойной ночи. Да ну, самое время.
4: Ну, ладно, сыграем на эротическую тему.
1: Сейчас заканчивается, а потом уже все.
5: Я вас любил, а может быть и нет. Любовь моя, давно как грабли.
0: А это песня, что ли, уже? Я что-то вылезаю на голову.
5: Что-то это так.
0: А, я понял.
5: У нас же антуак.
1: Теперь песня.

0: И пока звучали композиции данные, продолжают приходить всяческие письма. Какие жуткие тут. Но я читаю все, что приходит. Во-первых, Аня как раз ходила разогревать кофе, не слышала нашего ответа. Аня, ответ следующий. Кофе не греют, а выливают, а потом заваривают новое. Это так на будущее. Вот мы же с вами не в столовой работаем. Служила наша Ваня в столовой заводской. Голос какой у меня. Какими, вот вопрос очень серьезный, какими настроениями и умами навеяны темы для ваших удивительных и уникальных песен, интересуется Харис. Дмитрий.
1: Ну, навеяны сами простыми потребностями. Мы уже говорили. Иногда хочется кушать, иногда в туалет сходить. Иногда еще что-нибудь, книжку прочитать. Ну, в общем, как у советских школьников, все нормально.
2: Как иногда в очереди хочется постоять.
3: Мне кажется, от тебя хотят серьезного ответа.
0: Ёрничаешь, скажи ему, ёрничаешь.
2: Нитропуксоидной безобашенностью они навеяны.
0: Чем?
2: Да нитропуксоидной безобашенностью. Ага. Нитропуксоидная безобашенность.
3: Это трудная жизнь.
2: Это сложный эффект, которым излечиваются некоторые вакцины, которые называются прокись. И поэтому, когда возникает денитропуксоидная безобашенность, необходимо принять прокись, чтобы получилась денитропуксоидная прокись безобашенности. И песни льются, льются, льются, льются. Я слово передаю.
0: Угу.
2: Буй-буй-буй, вот так.
0: Далее. Такой вопрос тоже серьезный. Скажите, ребятки, только честно, если бы вам предложили войти в так называемую свиту одной толстомясой звездюльки, то согласились бы вы и стали бы петь совершенно другие песни?
2: Ой, да ну ее нафиг.
0: Хороший ответ. Чего, еще что-то?
2: Ну, скажи еще что-нибудь. Да залудили бы уж чего.
3: А по-русски можно ответить?
0: Да.
3: Наверное, нет.
0: А вот такая телега. Александр, я вот записываю на магнитофон твою программу вместе с песнями группы «Веселые картинки», а потом эти песни я соберу в один альбом и продам его, и заработаю кучу бабок. И что ты мне за это сделаешь?
3: А скажите ваш телефон.
0: Дмитрий.
2: Привет, Валера.
0: Нет, во-первых, это нельзя назвать заработком, поскольку... Поскольку пиратская, в общем-то, продукция — это не заработок, а хищение, в том числе моего имущества. Я вам, Дмитрий, ничего не сделаю, а вот автомобиль ваш сожгу и квартиру вашу отберу. За свою тушку вы можете быть совершенно спокойны. Сейчас, секунду. Ну что, следующая пьеса.
3: Слушайте, а вот это вот как ее?
0: Чего? А ты имеешь в виду доверенность, как я у него заберу? Это смотря с кем придешь.
3: Нет,
0: нет, нет. А что тебя интересует?
3: Ладно.
0: Ага.
3: Как можешь сказать это? Кто-нибудь русско-сковородное.

0: очень грустная песня.
1: Да. Далее человек оставил свой телефон и говорит: приезжайте и попробуйте забрать. А я посмеюсь. И подпись Максим. Максим, а вы тут при чем? Я не понял. Ну,
2: а кого забрать?
1: Не знаю, кого-то забрать. Видимо, вы у кого-то что-то должны забрать, видимо. И, да. Правда ли, что многочисленные женские поющие коллективы в будущем послужат для экспорта готовых гаремов в Турцию? Интересуется Татьяна Буланова, наша постоянная радиослушательница. Да, безусловно, мы именно с этой целью активно раскручиваем вот эти все рейтузы по телевидению, чтобы богатые турки заплатили нам потом денег за готовый гарем. Естественно, это будут дорогие коллективы, то есть имеется в виду дорогие гаремы, не для простых турецких там рабочих и служащих. Все деньги, значит, пойдут 80% лично мне, 20% в казну государства.
2: А нам?
0: По мозгам.
1: Хороший ответ. Так, уважаемые певцы, это к вам. Вот там. Откройте свою внутреннюю архитектуру, то есть сокращенно ВА. Кто у вас является стихотворцем и стихописцем? Кто ходит за едой, а кто снабжает водкой и наркотиками? Интересуется Харрис.
0: Привет, Харрис.
2: Здравствуйте. Так, ну, это певцы, это вы, что ли, нет?
0: Это
2: я, да? Уважаемый Харрис, к вашему сожалению, я не пью водки, не ем наркотиков, ем я нормальную пищу и распиваюсь перед концертами.
0: Кстати, а вы знаете, как Харрис поет куплет?
2: Вот я не знаю, как вам ответить. Вы хотели какой-нибудь неординарный ответ?
3: Врет, Харрис, врет.
2: Не врет, не врет. Я пью, я курю, я ругаюсь матом, я всякие противные дела делаю. Как хотите, так и отвечайте на свой вопрос.
3: Ей просто по должности не положено. Певцам не положено по должности. Вот мы сидим здесь, а между прочим, на нашем пульте управления сидит звукооператор Валера Свистунов. Которому необходимо не то, что там все это записано будет, передано начальству, и вообще ему необходимо передать пароль. Вот, Саша,
4: горишь бубновый!
3: Вот,
2: Харрис.
3: Читаю, Валера.
1: Следующая, странно, значит, да. Ну, пьеса пришла. Спасибо, Саша, за счет нравоучения. Насчет кофе. Поучите варить кофе свою жену. Мы не виноваты и не отвечаем за качество вашего каната, пишет Анна. Анна, ну вот опять же, я, понимаешь, с добротой к тебе, дескать, что, мол, кофе там как варить, чтобы у тебя он нормальный был. А ты так агрессивно воспринимаешь мои эти советы. Плюс мой канат не добавляют в кофе. Вот. И если вы, например, покупаете кофе, то смотрите там страну производителя. Вот. То есть качество моего каната здесь совершенно ни при чем. А вы могли мне в честь 23-го прислать здоровую плитку шоколада и мощные цветы, чтобы я их с утра
2: в лицо
1: продал.
2: Причем.
1: Да, ну что? Так. Так. Следующая, наверное, пьеса, да? Она долгая или нет? Потому что нужно перевернуть будет, нет?
0: Где? Быстренько.
2: Ну что?
1: Быстренько, да.
2: Дискотека.

0: никогда не выиграть Спартаку.
1: Вот опять же такое сообщение. Я к вам с добрым отношением. А вы меня получать вздумали. Даже кофе расхотелось. И можете не озвучивать это в эфире. Злой Александр. Дико люблю, когда на меня злятся и когда меня ненавидят. А то, что кофе, вот опять же ей расхотелось. Это, как понял, Анна все отбазитирует на эту тему. Да это лучше. Не будет у нее тахикардии, стенокардии и прочих расстройств. Потому что все-таки время уже позднее. Кофе пить вредно. Ложитесь лучше спать или молоко пейте. Да. Сейчас мы ненадолго прервемся. Мне тут нужно. В дивном городе мы продолжаем отслушивать в прямом эфире концерт группы «Веселые картинки». Я еще раз говорю, что все тут происходит прям-таки вживую. Никакой фонограммы нет. И тут приходит большое количество всяких стихов. Но стихи я зачитывать не буду, поскольку у меня не хватает вот разума, чтобы срифмовать их. Я неправильно же расставляю ударения после того случая. Тем не менее, вот такие вопросы. Вот к Дмитрию Яншину вопрос от некой Марианны пришел. Она интересуется: Дмитрий, дескать, назовите какие-нибудь названия современных российских коллективов, так и пишет наша Марианна, которые на сегодняшний день, в котором вы испытываете наибольшие симпатии.
2: Ну, да, это...
1: Ну, видимо, идет, извини, что тебя перебил, речь о коллегах даже по жанру. Скорее.
2: Вот, значит, это хор имени Александрова и группа «Саджитариус».
1: Есть такая группа, да?
2: Да.
1: Ага. Так, уважаемая и дорогая Светлана, у вас очень хороший русский народный голос. Скажите, пожалуйста, своим коллегам, сидящим рядом с вами, чтобы они поближе пододвинулись к микрофону. Вас, Александр, хорошо слышно, их нет. А вы, по-моему, имеете на них большое влияние.
3: Может, микрофон подальше поставить?
1: Я тоже так думаю. К тому же,
3: спасибо вам большое.
1: Музыканты, на самом деле, сидят. У нас же масса помещений. Вот. Мы самые
3: они,
1: богатые,
3: между прочим,
1: да,
3: в разных комнатах.
1: Да,
3: я их даже,
1: да,
3: не вижу.
1: Да. Да. Поэтому мы общаемся посредством перестука и так далее. Ну, я вот что вам предлагаю? Все-таки сделать такой небольшой перерыв в музыке сейчас и послушать, может быть, телефонные звонки, если вы не против, в прямом эфире. Как вы? Готово. 203-19-22. Ваши вопросы к музыкантам группы «Веселые картинки». Здравствуйте, мы полны к вам внимания, рассказывайте.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Вот у меня вопрос к Софье.
1: Да, говорите.
4: Испытывает ли она давление со стороны мужского коллектива?
1: Спасибо.
4: И какие инструменты давят наиболее?
1: Ясно. Ну что, Софья, отвечай.
3: Спасибо мне за название. Ну, Софья, София, там, ну, всякие дела. Спасибо. Я не чувствую никакого давления. Единственное, что... Они меня иногда бьют грифами по голове на концертах. Вот это давление.
1: Ну, это вот происходит от общей неловкости всех музыкантов.
3: Они просто неловко.
5: Я палочки в нее не кидал.
3: Да, единственное, у нас барабанщик этого не сделал.
1: А вторую часть вопроса я, например, не расслышал, за что дико извиняюсь и прошу меня простить.
3: Нет, я не чувствую, и мне очень нравится работать с этими музыкантами, и других я бы не хотела.
5: Да пошли мы нафиг.
1: А если придет Питер Гэбриэл?
3: Да пошел он нафиг.
1: Следующий телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание без предела. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый.
6: Я вот на пейджер вопросик послал, но он, да, видимо, не дошел.
1: Ну, тут очень много их, поэтому я...
6: Ну, тогда я его позволю себе озвучить, да, сразу, Саша, да, позволение. Да. Вот песни «Веселых картинок» у меня вызывают акты, скажем так, эрекции. А вот песни «Бзделок», «Бздящих» и тому подобного у меня вызывают акты дефекации.
3: А вы имеете на самом деле группу «Блестящие», наверное, да?
6: Ну, естественно.
3: А, ну да.
6: Вот как можно этот парадокс оценить? И вторая часть вопроса. Вот поскольку эти, так сказать, «Бзделки» и «Бздящие» выступают весьма часто по радио, по телевидению, то акты дефекации у меня происходят тоже весьма часто. А у меня нет унитаза, и поэтому мне приходится эти акты осуществлять на балконе, к негодованию соседей снизу. Вот, и поэтому вот где бы можно мне был унитаз какой-нибудь купить?
3: Слушайте, а то, вы очень темпераментный мужчина, извините. Понятно. Вы не слушаете этих сделок.
1: Спасибо, спасибо. Я просто вот что хочу сказать.
3: Купите себе квартиру на первом этаже, там нет балкона.
1: Это во-первых. А во-вторых, у нас, например, в Казахстане тоже нигде нет унитазов, даже в комфортабельных квартирах. А в-третьих, вот эти два чувства, как ни странно, значит, оргазм и дефекация, они, ну, схожи друг с другом, потому что мы проводили эксперименты, запирали 10 добровольцев в комнате, обитой мягким, и не давали им испражняться, в общем, в течение достаточно большого времени. Затем устанавливали модные датчики на виски, подключали, в общем-то, к огромным компьютерам, сажали за них умных людей в очках, и те отмечали такую же амплитуду там по своим хитрым приборам и шкалам, какую, в общем-то, испытывали и выдавали другие 10 подопытных в другой комнате, вот, которые испытывали оргазм. То есть вот после долгого воздержания и то...
3: Саш, ты не запутался? Покуда?
1: Нет, почему? Совершенно... Вот, это я просто хочу сказать о том, что воздействие, значит, вот ваше и... тех ансамблей где-то идентично. Ну, хотя, в принципе, конечно, стоит вообще оградить себя от просмотра телевизионного приемника,
3: вот
1: на мой взгляд.
3: Надо смотреть хоккей.
1: Да.
3: А больше нет телефонных звонков?
1: Сейчас, нет, есть, безусловно. Я сейчас вот сюда еще. Ага. Слушай, тебя тут в Лесбосе хотят это... Значит, такое пришло. Светлана, милая, я в вас просто влюбилась. Где вас можно увидеть? Ну, услышать, в смысле, концертов. Спасибо, Татьяна. Влюбилась в тебя, Татьяна. Ну, что, Свет?
3: Что я буду говорить? Спасибо, Татьяна. Больше пьешь, лучше слушаешь. Начало программы в 20 часов. Цены ностальгические. Разнообразие меню и море пива. Слушай внимательно. Если ты влюбилась на меня на 30 рублей... Приходи на веселые картинки 27 февраля 1999 года в 20:00 в клуб Плеханов, кое находится Стремянный переулок, дом 36. Записываешь, надеюсь? Пиши.
0: Так пора уже.
3: Корпус 3. Телефон 237-9209. Спрашиваешь, а когда будут веселые картинки?
0: А пошли бы мы на...
5: Да, метро Серпуховская тут.
3: Метро Серпуховская, спасибо, Таня.
5: Но... Это в Москве.
3: Это в Москве.
5: В России, понимаешь?
3: Она запомнила, я надеюсь.
1: Да, но у нее хорошая память. Люди, которые влюбляются, они обладают хорошей памятью, чтобы запомнить все вот эти весенние признания, первые слова любви, и затем говорить своим детям. Дети, ваш папа мне сказал то-то и то-то в момент первой нашей встречи. Уважаемые группы «Веселые картинки», не нужна ли вам крыша в виде двух десятков розовощеких молодцов, вооруженных до зубов, чтобы устранять своих конкурентов, пытающихся переписать у вас тексты песен и фонограммы? Интересует Василий Солнцевский. Ну, то есть просто он предлагает, чтобы
3: Саш,
1: денег
3: ты
1: дали
3: шутишь,
1: ему.
3: Наверное, да?
1: Да нет, почему? Вот все, что вот, то, что есть, то и есть. Разве ж я могу так шутить?
3: Иди, пошути ты.
5: В нашей организации же есть. Мы принимаем
7: детей. Мы принимаем всех, кто хочет служить в армии. Да, выдаем им погоны.
5: Но крыша у нас едет.
7: Да, но правда, после этого щеки несколько светлеют.
1: Кстати, я вот о чем хотел сказать, что сейчас в современной армии всех стран модно не пришивать погоны, а рисовать их прямо на форме, потому что такая отдельная часть туалета, как погоны, на самом деле весьма дорогостоящая. Ну, глупо вообще вот, отдельные штуки эти делать, которые к тому же жмут плечи. Я помню, что у меня звезды генеральские после года службы впечатались в мои худые бледные ключицы.
7: Но это все зависит от национальных традиций. В нашей организации есть, значит, батальон, сформированный из индейцев племени Мао. А поскольку они не носят никакой одежды, у них форма вытатуирована на теле просто.
1: Ну, это особо, это спецподразделение, действительно, люди, которые навсегда связали свою судьбу с армией. Так же, как некоторых танкистов, мы стрижем на лосы и делаем татуировку шлемов прямо на голове. Это особые фанаты, и у них даже профессия записана в трудовой книжке не танкист, а танк. Ну что, я предлагаю еще, видимо, какую-то пьесу послушать.
0: Да пора уже.
1: Пьесу.
5: Сыночек, поехали.
3: Ничего так у тебя звоночки.
0: Песня про грустные впечатления.
1: Я же плачу людям денег.
3: За то, чтобы они звонили.
1: Ну, а ты как думаешь-то?
3: Просто так не позвонишь.
1: Так это звоните дом мой.
8: Буксы.
1: Я ж тут в радио играю, это ж квартира моя, ты чё?
3: А тут такая. На Арбате снял.
1: Ну, чё?

0: Сейчас мы буквально на пару минут прервемся, а затем продолжим слушать в прямом эфире концерт группы «Веселые картинки». Звонок хулигана по кличке Протагор окончательно вывел меня из себя. Завтра я обращусь не только к Бунтману, но и в милицию, а быть может даже в районный суд, пишет максималистка, вернее минималистка Софья Моисеевна, заслуженный библиотекарь. Вот были бы вы, например, суперзаслуженным библиотекарем, вы бы сразу пошли бы не в милицию, а в ФСБ, и не в районный суд, а сразу в московский городской суд. Вот. А вообще на будущее, чтобы вы знали, и милиция, и суд — это я. Так что можете прямо ко мне приходить, я вас внимательно выслушаю и помогу, чем могу. Конечно, за определенную мзду, потому что бесплатно я ничего ни для кого не делаю. Вопрос к группе теперь по существу. А, пожалуйста, ваше отношение к текстам Егора Летова и Дмитрия Ревякина.
1: Жень Калюгин ответит.
2: Ну что же, я могу...
0: Поближе к микрофону, Евгений, да.
2: Уважаемые радиослушатели, я могу сказать, что творчество этих людей, как бы, мне очень нравится. Особенно Ревякин, очень мне нравится. Ну, а Летов я больше Сергея знаю, а вот Егор, ну как, да, хорошо отгружает парень, хорошо отгружает. Вот все, что могу сказать.
0: Да. Александр, вот это приятное такое, приятное сообщение. Я не знаю, как бы я жил без вашей программы. Чувствуете, а? Круто как. Огромное спасибо, да забудь. А, извините, это не у меня. Огромное спасибо группе «Веселые картинки». Большая просьба к ним сыграть композицию из фильма «Волга-Волга». Я ее хочу услышать с 95-го года. Если вы не сможете ее сыграть, может, Света, так сказать, акапельно что-нибудь нам... Ну вот это, там, ну, «Волга-Волга», там вот это, помнишь, есть на Волге утес, или это «Я повстречал хорошего человека».
3: Можно и то спеть.
0: Давай.
4: Света, пой.
1: Давай, жарь.
3: Чего же?
1: Ну, что ты там знаешь из «Волги-Волга»? Эх, песни молодежные.
0: Можная, придорожная льется. Песня придорожная. Ну, ты давай не капризничай. Что мы тебя упрашиваем тут?
3: Ну, ладно. Вы знаете, я не знаю там акапельных песен из «Волги-Волги».
0: Ну, спой, что в голову придет. Главное, чтобы «Волга» слово.
3: Хорошо, ладно, не будет.
0: Сподвиглись.
3: «Волги» слова не будет, это точно. Но если человек любит такие песни, пусть он слушает тогда. Слушайте, человек.
4: «Волга-Волга».
3: «Волга-Волга». Ой, да, как я пау.

0: Какой интересный текст в этой пьесе, я даже...
1: Простите, «Волги-Волги», там авторская
2: но
1: песня.
2: Но это тоже морская.
0: Вот тут Белани все просит исполнить пьесу Белани. Я вовсе ничего не пугаюсь, просто, ну, к сожалению, данную песню технически мы не сможем сделать. Вот интересное тут пришло письмо Александр. Я всегда подозревал, что возможности современной звукозаписи из студии безграничны. Сколько недель у вас ушло на микширование этого как бы живого концерта, как бы живой группы и как бы женского вокала? Единственное, что недоработано, это диалоги. Лучше заставьте актеров учить свои роли. Действительно, раскусили современные компьютерные технологии, позволило мне, ну, правда, за полторы недели я синтезировал все голоса в студии, все инструменты, все диалоги, и на диалоги осталось как всегда меньше всего времени в силу того, что уже мозг был загружен вот творческой стороной дела, а диалоги пришлось ставить абы какие, вплоть там речи из программы «Здоровье» и «Служу Советскому Союзу». Но я надеюсь, вы оцените вот мой дикий труд на этом поприще. Да, и также вот еще одно письмо тут пришло. Очень интересно. Сейчас я вам... Да, вот следующее. Не могла бы группа «Веселые картинки» отослать мне стихи песни о блохе? Она мне очень понравилась. Возможно, она войдет в мой новый альбом. Далее «Дан Пейджер» и подпись «Влад Сташевский».
1: Чего-чего?
3: Федору Шаляпину можем прислать, а Владу Сташевскому...
1: Зачем вам-то?
2: Влад, а ты споешь?

0: Так.
1: Там 4 октавы, Влад.
0: Харрис, вы успокойтесь, успокойтесь.
1: Что опять Харрис хочет?
0: Не, ну он все это самое, он цитирует из одного кинофильма строки. Мы все знаем цитату, успокойтесь. Да, предлагаю послушать звонки в прямом эфире. 203-19-22. Здравствуйте. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Вот за этот хулиганский звонок стоит идти в милицию, в прокуратуру. Женщина, в вашем возрасте нельзя так шутить. К тому же вы мать семейства. Вот, это лучше. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание беспредельно.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Вот, да, доброе утро.
0: Вы как-то волнуетесь, да, я вижу по голосу.
2: Я не волнуюсь.
0: Нет, если вы волнуетесь, вы как-то присядьте и перезвоните.
2: Я с работы звоню.
0: Что?
2: С работы звоню.
0: А, с работы.
3: И как вам работается?
0: И что вы хотели узнать?
2: Я что хотели узнать? Мы с вами интересны.
0: Понятно, спасибо. Вы знаете, на данный этап мы сняли этот продукт с производства, потому что в нем найдены анаболики, вредно влияющие вот на 13-летних девочек. Так что найти этот продукт сейчас в магазинах невозможно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: У меня, значит, такой вопрос. Существует ли у группы «Веселые картинки», то есть произведение, то есть не песни, а именно стихи? Вот. А второе, это такое, можно сказать, предложение вам, Александр. То есть не могли бы вы как-то так вместе спеть? Вот. Я деньги потом с утра, ну как обычно.
0: Нет, бабки в руки будут звуки.
4: А, ну,
0: у нас есть пословица. Да, ждем. Вот как только деньги передадут, потому что дело в том, что мы, кабацкие музыканты, знаем, как говорится, когда нам петь, а когда не петь. И я не доверяю людям. Люди все хотят обмануть меня и не додать мне денег. По-моему, я правильно поступил, да?
1: Да-да-да.
0: Вот
1: да.
0: Я вижу в глазах музыкантов группы «Веселые картинки» одобрение.
1: Никитич.
0: Так, что тут еще? Ну, тут вот сюда что-то как-то приходит.
3: Тут всегда как-то что-то еще.
0: Угу.
1: А телефон больше не звонит?
0: Нет, почему? Постоянно. Я просто отвлекся. Мне тут нужно было просмотреть, не поддельно или документы мне дали на автомобиль. Здравствуйте. В прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Алло. Добрый день.
0: Здравствуйте.
5: Доброй ночи, извините.
0: Здравствуйте. Ничего, ничего, забудьте.
5: Прошу извинений.
0: Да ну что вы, не волнуйтесь, конечно. Это вы нас извините, ну что
5: я,
0: вы.
5: Я ветеран Великой Отечественной войны.
0: Очень приятно.
5: Инвалид, к сожалению, с абсолютно потерей зрения. С 19 лет не вижу даже солнца.
0: Угу.
5: Вот прошу вас, исполните, ведь приближается послезавтра День защитников Отечества.
0: Да, безусловно.
5: Исполните ради нас, фронтовиков, любую песню. Буду вам весьма признателен. Андрей Васильевич меня зовут.
0: Спасибо, Андрей Васильевич, за звонок. Ну, в принципе, действительно, близится сия дата. Вот, и она длинная композиция? Вот,
1: нет, она не длинная.
0: Что?
1: Ну, сыграй.
0: Ну, а ты, Света, можешь акапельную это опять же сделать.

Льется, и сердце девичье забьется с восторгом чувств не для меня. Не для меня.

0: Я вот сейчас с таким сожалением подумал, сколько сейчас вот девок с черными глазами не для меня растут во всем мире. Но я исправляю эту ситуацию, постоянно езжу с инспекциями ООН и повсюду, куда ни попади, где они, в общем-то, растут, дабы проверить условия их роста и содержания. Сейчас мы буквально на энное количество времени прервемся, потому что мне снова надо. Вот, а затем продолжим нашу программу с группой «Веселые картинки». И так не спеша приближается все-таки к концу, к своей завершающей стадии выступления группы «Веселые картинки» в программе «Монморанси». Живое, заметьте, выступление. Но у вас еще есть возможность позадавать им вопросы. Телефон 203-19-22. А также послушать пьесы, сыгранные вживую. Я позволю себе поднять дуду телефонную, вы не против, да? Здравствуйте, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
1: Добрый вечер, сейчас.
0: Здравствуйте. Ничего, что я сказал «здрасте»?
1: Да ничего.
0: Вы меня извините, если вам не нравится это, я могу переговорить.
1: Извините, что?
0: Ну, хорошо.
1: Вы не волнуйтесь только.
0: Спасибо, да, я посижу сейчас.
1: А вот, Софья, а что вас больше всего шокировало на эстраде, можно сказать так? Салтыкова там такая есть, Чернякина и прочие вот образцы безвкусицы. Скажите, либо вам вот нравится все вот это последнее?
0: Понятен вопрос. Вот, спасибо.
2: Вот у нее фамилия вот Черников. Черников, вот, да.
0: Так вроде наш радиослушатель,
2: так
0: Антон,
2: у них много
0: сказал
2: таких.
0: Чернякина.
2: Ну да, вот в общем-то их много таких.
3: Растут.
2: Ну да, вот как-то много длинноногих и безголосых. Вот это меня поражает. Я очень маленькая, у меня рост 1.40 м. Горб на голове. А, 1.38 м. Горб у меня растет, понимаете, и продуктирует. И я не знаю, что с ним делать. И меня не пускает поэтому на сцену, да. Вы понимаете? Вот. А
0: у меня такая же проблема, Свет. Вот я
2: была бы я длинноногая и красивая, вот голова бы у меня была сразу на ногах, цены бы мне не было, а то у меня шея еще и мозги еще в голове.
0: А мне вот не пришлось бы тогда стоять на стуле, как я это делаю сейчас. Я бы мог, как все люди, сидеть.
2: Ну да, зато мы с тобой на равных.
0: Ну что ж, я потому что тактичнее, хотя тяжело все время простоять. Ты-то хоть сидишь так.
4: А вот еще вопрос. Вот наш барабанщик, он совершенно сгорбленный сидит здесь в углу за барабанами. И не может сказать, вообще. Потому что он очень далеко от микрофона, и он сидит за барабанами, а поскольку он приехал очень издалека, можно сказать, даже почти из-за границы, он хочет передать привет своим термонтикатне, но своим, как они, в общем, своим родственникам и своим любимому гарему.
5: Кишлак.
6: Дорогие радиослушатели, в общем, в первую очередь хочу передать привет всем моим друзьям, знакомым, вообще близким, родным, сокурсникам, соученикам и друзьям из Долгопрудного. Мы с вами
5: где-то встречались.
6: Ныне и присно во веки веков. Не, встречаемся мы, по крайней мере, ну вот сейчас хотя бы.
2: Ты не на поле по-любому чудес, барабанщик. Ты не на поле чудес.
0: А я не Якубин.
3: Якубович, это я.
2: Давай поговорим с глазу на глаз. Ты сидя, я стоя.
0: Следующий звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание попросту беспредельно.
7: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, легендарная группа «Веселые картинки».
8: Доброе утро.
7: Здравствуйте. Это Димон из Марина звонит.
0: Здравствуйте.
7: Шалом. Я хотел вот что сказать. Во-первых, конечно, Александр, у вас программа с каждым разом все лучше и лучше.
0: Ну, естественно.
7: Развиваете.
0: Я же все ближе и ближе к природе.
7: Да, вот. Я хотел... Вообще, мне не нравится одна вещь. Вот, знаете, вот у вас программа, помимо того, что она развлекательная, там, она еще опознавательная. Вот, к примеру, я вот до сегодняшнего эфира не знал вообще о существовании группы «Веселые картинки». А группа-то замечательная. По телевизору все время рекламируют всяких бделок, отбитых мошонок, там все, понимаете?
0: Дрестящих также.
7: Да, и дрестящих.
0: Еще мумий с руль есть.
7: Да, есть такая. Знаете, а вот никогда не рекламируют нормальные, хорошие коллективы. Я один раз только вас услышал в имя альбома, и то как-то, знаете, непонятно просто. Новый альбом Александра Лаверского в имя.
0: Вопрос ваш понятен, но мысль
7: нет,
0: тоже...
7: Нет, а я хотел, знаете, еще извиниться, если вам сообщение послал как-то поводу этого, то, что я записываю. Не, ну я вообще человек культурный, я никогда такими делами не занимаюсь, это просто... Я сегодня просто вашему совету последовал, постригся на лысо.
0: Правильно, это
7: вот.
0: Правильно.
7: И мне, наверное, просто такие адекватные реакции в моем скелете головном так произошла. Я сегодня даже футбол играл, туман создавал этот из головы, пар шел.
2: Фарш.
7: Вот. И, кстати, за счет этого мы выиграли.
0: Это хорошо. Хорошо. Спасибо, Дима.
3: Привет, голове.
0: Да, вот насчет вообще рекламы. Дело в том, что стоящие вещи не рекламируют. Вот. И либо рекламируют очень скромно, без указания, где можно купить, и не называют продакшн, слово английское в конце рекламы. Дескать, не этакий самый, какой там не попало продакшн, представляет. Это уже значит, что человек обладает дурным вкусом, как в одежде. Да что ты мне их даешь? Что ты мне их тут даешь-то? Деньги перед дают. Светка мне денег тут надавала кучу.
2: Два раза прочитаешь.
0: Иностранных.
2: Один раз прочитаешь, второй.
0: Еще звоночек, что ли?
2: Да.
3: А кому он присоединил в рыбаре?
0: 203-19-22. Здравствуйте. Наше внимание к вам беспредельно.
9: Алло.
0: Да, говорите.
9: Сашенька, да?
0: Да, да. Вот это мне приятно, когда меня так зовут. А то все время Александр Алексеевич. Да, Александр Алексеевич. А тут
9: Саша,
0: так,
9: ну,
0: да.
9: Между нами дурно воспитанные люди, типа Софьи, которые с Бунтманом что-то замышляют против тебя.
0: Да.
9: Бывает, но это же меньшинство.
0: Завидуют. Зависть.
9: Да. Саша, у меня сообщение из двух частей. Первая часть — это тебе, незабвенному, а вторая — группе. Можно?
0: Конечно.
9: Саш, в отличие от многих журналистов, ну, типа Киселева, Лобкова, Задова, Полузадова и прочих распердонов, ты можешь экспромтом построить предложение с причастным и даже деепричастным оборотом. Слава тебе в веках за это.
0: Спасибо.
9: А теперь к группе. Группа потрясающая просто.
2: Алло. Особенно Софья.
3: Слышим.
9: Да, ну, Софья, я просто уже поклонник. Я даже хотел, чтобы вы меня усыновили, но вы не вняли моим пейджером.
0: Ну, тут, да, связано с большим количеством сообщений. Их невозможно просто прочитать все.
9: Я понимаю, но я просто самый монументальный труп поклонников, которые устилают путь ваш, это буду я. И вообще я хочу поцеловать следы ваших ног.
0: Спасибо, но вы для этого нам нужны живым.
9: Как я ловко сказал. Как я излагаю, а?
0: Да, как я сейчас, как я ловко сказал, а? Тоже.
9: Вы почти такой же умный, как я.
0: Да, да, спасибо. Мало где на земле встретишь умного человека в собеседнике.
2: Спасибо. Теперь я Софья, спасибо, вы меня окрестили. Что же теперь поделать?
0: Ну что, Софья, послушаем дальше, что ты нам споешь. Наш этот...
3: Дай там травы.
2: Травы лебеду давай. Это тем радионюхателям, которые считают, что мы отравлены.

тебе

0: замечательной пьесы только что прозвучала. Но это такая дежурная фраза, которую обычно говорят диджея мощных FM-овских радиостанций. 203-19-22. Ваши вопросы к группе «Веселые картинки». Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно к вам.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Я впервые услышал группу «Веселые картинки». Абсолютное потрясение. Где можно, ребят, увидеть и услышать в ближайшее время? Спасибо и удачи вам огромное.
0: Ну, Свет, давай еще раз исполни.
2: 27-го всем да ловиться в плешку.
3: Ой, подождите, сейчас я вам прочитаю. Стремянный переулок, дом 36, корпус 3. Это клуб Плеханов.
2: Метро
3: Серпуховская.
2: 27-го.
3: 27 февраля 99 года, 20:00 начало.
2: До встречи.
3: До встречи.
0: Следующий звоночек 203-19-22. Здравствуйте. Наше внимание беспредельно, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Ваша программа очень даже хорошо, очень приятно даже.
0: А вы как-то, по-моему, очень волнуетесь, нет?
4: Да, что вы? Это я тут очень... мы тут с друзьями тут немножко расслабились.
0: Ну, так чувствуется неплохо, вот судя по вашему голосу, так вы как-то расслабляетесь. Безусловно, удачи. Удачи вам. Люблю людей таких, вот, которые как прям винты такие, прям вот сами варят, сами пьют. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Очень интересная передача у вас.
0: Программа, у нас программа, извините.
5: Ну, правильно я и говорю.
0: Да.
5: Я, значит, из Волгограда, вот, нас тут подключили... Добря, вот к эху Москвы тоже очень интересно. Я вот в молодости, помню, смотрел. Ну там, сегодня в мире, например. Вот клуб кинопутешествий, вот очень интересная передача.
0: Да.
5: Вот, а ваша вот передача, смотрю, даже еще интереснее.
0: Да, естественно, естественно.
5: Вот. Значит, мой папа тут, ну то есть в чем вопрос, собственно. Он коммунист со стажем. И вот, значит, я, ну, не спится ему. Настроение плохое. Я и хочу ему подарок сделать, чтобы исполнили вы ему песню «Вы жертвы пали в борьбе роковой». Я точно знаю, что вы когда-то такую исполняли, но, в общем-то, где-то году в 87-м, это я помню точно. Вот, то есть, ну, порадуйтесь, старика. Вот. А, значит, вопрос у меня еще, ну, не совсем даже к музыкантам, тут вот звонил. Это Протагор,
0: да.
5: А у меня как раз противоположная проблема. Я, значит, как он только это дело сказал, значит, пошел, ну, выключил приемник, включил телевизор, дождался, пока, значит, их время от времени по некоторым каналам показывают довольно часто. Вот, знаете, чего я только не делал. Вот, в общем-то, и телевизор переворачивал кверх ногами, и звук, значит, выключал. Вот, пробовал даже это на видео записывать и в обратную сторону прокручивать. Чего подобного, то есть, в общем-то, какого хода вот этому самому, как вы его называете, канату. То есть вот пусть он как бы перезвонит сейчас вот в студию и, в общем-то, объяснит, как это у него получается, поскольку мне очень нужно.
0: Понятно, понятно, спасибо. Я даже могу вместо Протагора взять на себя такую ответственность, как-то и попробовать вам сказать. Дело в том, что вы, видимо, вам нужно просто более такой плотный контакт с данными исполнителями, то есть вам нужно, видимо, захватить с собой судно или утку и сходить на их живой концерт. Вот, я имею в виду Дрестящих сделок. Там вы оттянетесь в полный рост, кстати, как в ближайшее время, я надеюсь, что количество их поклонников и поклонниц пополнится вот такими людьми, которые придут на их концерты, попросту говоря, поправить свое пошатнувшееся здоровье, вот, и вылечиться от этой жуткой болезни на букву «З», которая начинается, а на букву «Р» кончается. Главное, со своими средствами. Да. Насчет «Жертвы упали в борьбе роковой», как у вас?
3: Вы играли? Играете?

0: прям таки Рамштайн. Замечательная музыка и мощь такая же, как у духового оркестра. Еще есть человек, оркестр у нас, он одновременно играет на этой самой такой конструкции, на которой еще стирают, дудит в гармонь и также, в общем, дергает струны и еще при этом поет песни американские, вот фермерские, про кантри, ну, про кантри песни. Ладно, что-то я о себе все больше. Да. 203-19-22 наш эфирный телефон. Ну, как я сказал, нормально сейчас?
1: Нормально.
0: Понравилось? Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте.
2: А ели ли вы сегодня рис?
0: Сегодня? Кто ел рис сегодня?
1: Я. Да пошел я со своим рисом.
2: Нет, хорошо.
0: Нет, это просто у нас новая традиция у вьетнамцев спрашивать о том, что вы ели. Потому что спасибо вам за вопрос. Ну, просто когда спрашиваешь «Привет, как дела?», это тупо. Потому что если у человека хорошо дела, это видно по его лицу сразу, по обилию золотых цепей на его мощной шее, по автомобилю дорогому, по количеству сотовых телефонов и красивых телок рядом. Вот. Глупо у него спрашивать, как твои дела. А вот что ел? Это очень важный вопрос, потому что... Ну, в принципе, тоже нормально, хороший продукт. Потому что он может, например, все свои последние деньги потратить на этот антураж, а сам ходить бледным, а буквально повернув за угол, упасть от недоедания. Мой голос даже дрогнул. Но бывают такие люди, которые продают пятикомнатные квартиры в центре, чтобы купить джип, и вот на нем как-то есть, и живут в нем, живут, пока он не сломается. Да. Так что вот этот вопрос очень имеет под собой серьезную основу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: А я помню, была на заре там моей туманной юности, даже детства, был такой журнал «Веселая картинка».
0: Угу. Вот, мы ждали этого вопроса.
3: А?
0: Мы ждали этого оригинального вопроса.
3: Нет, у меня вопрос в другом. Там была очень легкая компания, если помните. А значит, Незнайка, такая загадочная русская душа, Сионист Гурвиник и Киборг Самоделкин. А вот поет ли «Веселые картинки» на других наречиях нашей необъятной родины песни?
0: Понятно.
4: Ему было сознание с утра и до вечера, и перло его душу не в мелочь, с мягким знаком. Легкодыхание излиял неусомнимый фейс, означая присутствие здравого смысла в пациенте. Солфацитропуксоид зло счастлился. Непревзобашенная излогалочка кудрявит лирику досуга, рылику досуга, порождая нию поражения. Слащавее по-любому не прокисаемо. Пузатя нежень, бедолага снотворит тело в позу. Так, срочно в номер эту прозу.
0: Неизвестное стихотворение Александра Сергеевича Пушкина, кстати, которое было опубликовано только в специальном выпуске, который хранится, насколько я знаю, у вас в библиотеке имени Ленина. Да. Вот и вот попала она в руки. Да, безусловно, потому что это был момент, когда поэт увлекся арабскими. То есть ты хочешь сказать, ездил туда с глушителями и крыльями, что ли? Да, ладно, что-то мы отвлеклись. У нас же не литературная программа, мы же музыкально-политическая все-таки радиостанция. Так, ага. Сегодняшняя программа «Блеск». У нас вся программа «Блеск».
1: Блестящий.
0: Да. Сегодняшняя программа «Блеск», да. Да. Все, где я, то блестит. Это так, на будущее для Тани. Таня, вот еще раз телефон. Телефона Тани мы не даем в эфире. Это считается рекламой. И только за деньги, вот, которые мне нужно высылать. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. И наше внимание беспредельно. Говорите, пожалуйста.
5: Александр.
0: Да. Меня тоже так зовут, вы знаете.
5: Это беспокоит вас Ёж из Маргина.
0: А, извините.
5: Я уже давно пытался вам дозвониться.
0: Да, но я снимаю трубку, чтобы создать видимость, что у программы высокий рейтинг, и его все время занято.
5: Просто вот так вот получилось. Я вот скидывал вам сообщение на пейджер.
0: Да пейджера тоже никакого нет. Вы что, не понимаете, что это я выдумал все?
5: Не, просто, Александр, я вот хотел бы узнать у вас... не собираетесь ли, женат ли вы вообще, и не собираетесь ли вы пригласить вашу жену к вам в программу?
0: Ну, она и так тут постоянно присутствует. А что бы вы у нее спросили, я передам.
5: Не, просто хотел услышать вообще ее голос. И
0: вы его слышите в заставках.
5: Как ее мнение о вашей программе.
0: Вы ее голос слышите в заставках к нашей программе, вот в этой, например.
6: Птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
0: Так, следующий телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Бросил трубку. Ну что же, последнее слово осталось за ним. Ну, это бывает такой прием, когда, знаешь, договариваешься о продаже чего-нибудь, и там поссорился, уже там пошли там угрозы, такие, все, ты берешь и кидаешь трубку. И человек на том конце провода такой в недоумке, он типа, что такое, он на измену садится, и уже становится в позу такую обороняющегося. А когда человек в позу обороняющегося становится, его проще всего замутузить мощно.
7: Так гордо звучит.
0: О. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
8: Алло.
0: Алло.
8: Да.
0: Да.
8: Да. Кто это говорит?
0: Извините, извините, мы вам звоним узнать. Завезли? Нет, завезли ли сегодня пиво туда вот это?
8: Куда?
0: Ну куда, в магазин ваш.
8: А я уже все выпил.
0: Да. Извините, мы не туда попали. Черт. Ну, видите, я обычно звоню своим людям с тем, чтобы они как-то задавали вопросы тайком от всех.
9: Ты
0: а сейчас не туда попали.
9: Ты набираешь. Что ты большим-то набираешь? Ты указательным набираешь.
0: Видишь, что у меня с указательным уже, видишь?
7: И не ноги, и руки.
0: Кто-то. Ну что, может быть, ты пьеску новую?
7: Поехали.
0: Утомился крутить эти диски.
7: Сельскохозяйственное
9: детство.
0: Как круто.

0: А есть ли в вашем творчестве композиции, посвященные Юрию Алексеевичу Гагарину? Через неделю состоится митинг на Калужской площади против снесения памятнику Гагарину. Будете ли вы присутствовать в качестве поддержки, интересуется старый учитель Исаев. Для меня это некая новость, кстати, что собираются сносить, но я догадываюсь, в чем тут речь. Дело в том, что я заказал Министерству общественного транспорта разработать конструкцию нового автобуса. Видимо, они решили спилить вот этот великий монумент, поставить его перпендикулярно и ездить только передом. Это будет шикарный, по-моему, автобус получится. В этом случае я за. В том же случае, если его опять поставят куда-нибудь на дачу к новому русскому, естественно, мы все против. Правильно я ответил?
1: Да.
0: Ну и у нас время уже осталось для финальной композиции, ежели такая существует.
2: Ну вот как раз к случаю, как раз это посвящено и, с одной стороны, товарищам-учителям, один из представителей которых сейчас звонил, и Юрию Алексеевичу Гагарину, поскольку песня называется «Прививку» на слова Михалкова. Вот. И...
3: Ромашки.
2: Может, прививку или ромашку споем? Они его посвящены Гагарину.
4: Да, прививку. Вообще-то ромашка прививается, я знаю.
3: Давай прививку.
2: Прививку? Ну, поехали.
3: Михалков написал слова.

0: из дневников опоссума.
1: Этот кобель Монморанси — большая дура.

0: В последнее время появилось такое в обиходе понятие, как весенний лук. Что такое весенний лук? Это лук не осенний, то есть не тот лук, который взрощен на грядках, а тот лук, который взрощен в теплицах. И у него есть такая жуткая особенность. Вонь от него не забивает даже всемирно известная жевательная резинка, там и диролы, и орбиты. Вот. Но эту тему мы поднимем в одной из следующих передач. А сейчас...
1: А сегодняшнюю посвятим тем, кто ростит эти самые весенние луга.
0: Нет, коллега, я предлагаю все-таки обратиться опять же к письмам, к многочисленным письмам и звонкам наших радиослушателей. И, вы знаете, мы неоднократно освещали этот вопрос в разных средствах массовой информации, в печати, по телевидению вот выступали в таком же практически составе. Но людей это интересует, и у них появляются какие-то новые мысли.
2: Вопросы.
0: Вопросы, да, по ходу, так сказать, наших рассказов на эту тему. Эта тема такая, это тема такая светлая, может быть, ностальгия. И все, что вокруг этой темы, упирается в одно. Сформулировать это можно так. Куда все-таки подевались воробушки? И заметьте, то есть под воробушками в данном случае, может быть, не нужно даже подразумевать именно этих небольших серых комочков перьев. Вот, а можно подразумевать вообще все то, что было тогда, когда были они.
1: Дело в том, я бы даже пошел дальше в наших рассуждениях и сказал, что это не только светлая ностальгия, но это и темная гнетущая тревога, потому что с воробушками было связано огромное количество эмоций, чувств. Каждый воробушки это был непременная часть народных примет, зиждется на воробушках. Если он, например, сидит в пыли и распушает перышки, то значит, это будет дождь.
0: Или он беременный.
1: Если воробушек свалился с ветки, синие лапки кверху, значит, мороз на улице сильнейший. То есть нельзя недооценить то умиление, которое вызывало у наших детей, тогда еще у нас, у самих у детей, вид воробушков, у гуляющих мам. Может быть, именно вот недостаток молока у сегодняшних кормильцев, он тоже связан с тем, что на тех бульварах, в которых они гуляют, нет воробушков, этих чудных пушистеньких, как вы сказали, комочков перьев, пуха, чуть-чуть пыли.
0: И тоненьких ножек.
1: Ножек, клювики.
0: И, кстати, вы знаете, коллега, если вот опять же вернуться в те времена и вспомнить, как происходило кормление пернатых наших друзей старушками и прочими гражданками.
2: Школьниками.
0: Школьниками, школьницами. Ведь вы вспомните, налетало на шару огромное количество пернатых, ну, как правило, состоящих вот из голубей.
2: Крупных особей, да, голубиных.
0: Да, да, и вот тех самых воробушков. Вот. И какой же был вот у людей азарт, и какой был интерес, чтобы кинуть крошку так, чтобы она досталась
2: воробушке.
0: Да, не зажратому вот этому, похожему на боксерскую перчатку, животному.
1: Это был гимн жизнеутверждения, когда вот наконец-то воробушек умудрялся. Специально выпускались ведь батоны по 13 копеек. Они были не совсем вкусные, не так, как по 26 копеек. Но их специально покупали пенсионеры, школьники для того, чтобы кормить птичек. И купив этот нарезной батон по 13 копеек, по 16 обычно брали на обед вместе с вареной колбасой. Каждый мог разломить этот батон на огромное количество кусочков. Тогда батоны крошились намного лучше, я скажу тем, кто уже не помнит. И кормить чудных птичек. И вот серые грязные морды голуби, они поначалу, конечно, доминировали в этом пиршестве. Но потом налетали дружные стайки воробьев. И мы могли видеть, как, утащив тяжеленный кусок хлеба, воробьиная семья на веточке торжественно его расклевывала.
0: И, кстати, ведь происходило это, коллега, вот давайте вспомним, это же у них происходило столь стремительно, но в то же время не очень нахально. Мы всегда поражались ловкости, с которой воробушки вот делали эти свои...
1: Столько скрытого изящества, воробьиной грации было во всем этом, что это невозможно переоценить. И то, что сейчас на наших улицах почти нет этих чудных зверьков, я считаю, это одна из грандиознейших потерь сегодняшнего дня.
2: А вспомните, коллег, как раньше в школах на уроках рисования всегда рисовали в первую очередь кувшины и воробушков. И вот исчезновение воробушков — это, по сути дела, исчезновение целого пласта культуры из нашей жизни.
1: Да, да. Сейчас даже не каждый вспомнит, где воробьиный глаз. Если делать обрез головки, сказать школьникам, пририсуйте воробушку глазки.
2: Глазик.
0: Будут они рисовать могут вот как вот могут прям по центру клюв поставить. Хотя напомню все-таки, что воробей это птица бокозрелая. Ну, в смысле, она зрит в бока. У нее, да, да, да, да.
1: И вот сразу печальные мысли в нарождающуюся эпоху неототалитаризма. Сразу кажется настолько важным то, что воробушка невозможно заставить шагать в ногу. Он же шагал, да, только обеими, да, лапками. Он грациозно прыгал, покачивался и прыгал.
2: Да, это, безусловно, очень важная пацифическая черта характера любого воробушка.
0: Кстати, вы знаете, коллеги, вот меня натолкнуло это на такую мысль, что я просто думаю, что нужно перейти все-таки к причинам или даже к их анализу, почему исчезли воробушки. Я думаю, что одна из причин это как раз вот это их своеобразное, так сказать, поскок. Ведь вот возьмем то время, вот вы заметите, mm-hmm. что воробушки, они исчезли практически в то же время, когда mm-hmm. наши дороги стали посыпать, особенно в зимнее время, всякими mm-hmm. вот этими солями для того, чтобы автомобили лучше ездили, пешеходы не падали, не ломали затылки, да? Вот, голуби могли спокойно переходить бугорки этой грязи и идти себе дальше. Ну и вообще, это, как мы уже говорили, животное достаточно грязное экологически, по крайней мере, городской голубь. А воробушки, значит, со всей дури, а массу все-таки на эти ножки давят. Ну, он легкий-то для нас, так-то тяжелый на ножке. Он прыгает, и в результате брызги все равно летели, попадали, значит, ему, вот, извините за такой термин, но это научный термин, на анальное отверстие. Из-за этого проникали дальше вовнутрь всякие инфекции. И
2: втягивались.
0: Да, втягивались туда. В результате вот происходило, так сказать, массовое заболевание пернатых друзей.
1: И гранулы вот этой красной соли новой, они забивались между пальчиков воробушков, не давали им взлететь из-под колес автомобилей. Если лапа голубя, там совершенно другой угол раскрывал пальцев.
0: Да, да, да.
1: Вот, а нежные пальчики воробушка быстро забивались вот этими гранулами. И воробушки совершенно, они могли только стоять и покачиваться, ждать неизбежной смерти под колесами автомобиля.
0: Кстати, заметьте, коллеги, вот сейчас все больше и больше. Кстати, мы призываем всех наших радиослушателей обратить внимание, потому что многие даже вот сейчас мы разговаривали здесь с нашими коллегами здесь вот, и многие из них даже и не заметили, что исчезли вокруг них, да, так, в общем, такие птицы, как воробьи. Вот, но и уж тем более никому вообще нет дела до того факта, а факт, я считаю, очень серьезного и очень дикого, что голуби стали сидеть на деревьях и проводах, чего раньше с ними никогда не было. То есть голубь всегда тусовался на земле. И всегда вот там, например...
1: Да, выше помойки вот этого бака, да, он никогда сложно не садился было. Безусловно. Да, да,
0: а да, как да, вот да. вы думаете, коллеги, чем это объяснить?
2: Ну, может быть, вот как раз вот испугом перед реагентами. То есть голубь просто посмотрел, например, воробушка, и каким-то образом, приспосабливаясь к окружающей среде, начал забираться выше и выше от вот этой вот экологически вредной.
0: Ну, то есть это все-таки вот вы, коллеги, думаете, что это связано, так сказать, с его физическим развитием? Ну, все-таки нужны какие-то, видимо, усилия прилагаться, чтобы так взлететь. То есть не получится ли так? Я просто опасаюсь за то, что постепенно голубь станет такой же суетливой птицей, как воробушек, начнет скакать, но только размеры будут у него, как вот больше, у голубя. Да? Да. Это же будет не совсем, может быть, хорошо, а иметь в нашем городе птицу с характером воробушка, а размером с голубя.
2: Это просто, это несколько, можно сказать, даже опасно. Вы представляете себе, если появляется на улице человек с вот этим, как сказал мой коллега, батоном за 13 копеек или за 16 копеек, сейчас он стоит несколько дороже, то птица размером с породистого взрослого голубя может просто выхватить этот батон у него прямо из рук.
0: Да, есть, да,
2: и
0: да.
2: присутствует некая даже уже, можно сказать, опасность для человека, я считаю.
0: Да, да.
1: Кстати, уже вот известны такие есть прецеденты отклевывания пейджеров крупными птицами городскими. Попискивание они воспринимают как призывный зов. Вот, кстати, фирма Motorola уже на 2 октавы ниже делает этот писк, чтобы вот пернатые не нападали.
2: Не нападали на человека, конечно. Конечно.
1: Они воспринимают его как лицо, укравшее подругу, да, или подругу, да, и могут выклевать глаза элементарно.
0: Ну, кстати, вы знаете, что вот эта проблема, она сейчас остро стоит вот перед средствами связи, то есть и вот все и сотовые телефоны. Причем ведь сейчас, коллеги, вот если... так, я хочу немножко вернуться к воробушкам. Вот представьте себе, сейчас, так сказать, кончилась эта длинная зима. Угу. Воробушков не было.
2: Не было.
0: И казалось бы, что вот сейчас наступит теплое время, исчезнет, значит, вот этот...
2: реагент.
0: Да, да. И появится хорошая возможность нести яйца, вообще производить потомство. Но здесь другая опасность. Огромное количество птиц ринется к нам сюда назад, в Москву, из так называемых теплых стран. Оставит ли эта лавина пернатых место
2: воробушкам?
0: Да. Этот вопрос меня в последнее время очень занимает.
2: Ну, надо сказать, этот вопрос занимает многие умы. И на самом деле ответ до сих пор точно не получен. Как и неизвестно, что произойдет на ближайших выборах, так и неизвестно, что произойдет, когда птицы вернутся в Москву.
1: Ну, я думаю, что молодежь теперешняя, в общем-то, вооруженная не простыми рогатками, а нормальными помповыми пистолетиками.
2: Средствами защиты.
1: Любой московский мальчишка, патриотичный по отношению к московскому воробушку, он отстрелит инородцев, я считаю, рука не дрогнет, и это правильно.
0: Просто, вот, извините, коллега, вот вы заметьте, практически в последние только 5 лет появились в Москве вот эти тараканы, завезенные из Америки, реальные американские тараканы. Представьте себе, что вместо там воробушков к нам залетят какие-нибудь там мозамбикские крачки. Это страшное животное, это птица совершенно без хвоста, без перьев. Ну,
1: или страшно подумать, вот залетит та птичка, которая чистит зубы крокодилу. Она будет искать везде крокодилю пасть, будет стараться, и любой зевнувший гражданин с каким-то вот определенным прикусом, он рискует получить себе в ротовую полость клюв
0: в дупло,
1: заокеанской, да, тут же, и последствия непредсказуемы, абсолютно.
2: Не говоря уже о том, что неизвестно, как иноземные птицы реагируют на, опять-таки, средства связи, сотовые телефоны и пейджеры. Ведь помните фильм Хичкока «Птицы»?
0: Да.
2: Там же описаны, кстати, те страшные...
0: Снят, в принципе, вот очень реально. Это действительно может произойти.
2: Это был на самом деле реальный случай, просто его, который успешно зафиксировали на кинопленку. И неизвестно, чем закончится такое наличие неизвестных нашей отечественной науки птиц в Москве, и при том количестве средств связи, которые есть сейчас у наших соотечественников.
1: Старик Альфред, он, кстати, предвосхитил очень такую неприятную тенденцию. Птицы терпеть не могут теней для век с блестками. Mm-hmm. И многие птицы стремятся, любя, как известно, все блестящее, яркое, они стремятся их склевывать, да, с век. И, в общем-то, известны случаи, когда они промахиваются, в зрачок попадают.
0: Но тут даже можно сказать так, что вот встречались такие моменты, то есть очень часто можно, мы говорили, кстати, коллегу вот в одной из программ, о том, что вот встречаются там безвеки много, вот это как раз вот результат столкновения с птицами. Бывало, что птицы несут вот там вал садится, а у нее прям века с ресницами.
2: Я хочу сказать, наших радиослушателей, возможно, сейчас находятся в некоторой панике и не знают, что делать в этой ситуации, как себя вести. Я вот могу сказать только одно, что снаряд в одну воронку 2 раза не попадает. И если один раз вам уже птица выщипала брови и ресницы, то второй раз это уже не повторится.
1: Поэтому... Она клюнет в худшем случае в ухо, но ваши глаза останутся.
0: Если в глаз клюнет, то вообще не ваш день.
2: Но в этом случае я просто хочу всех предупредить, что есть вот такой самый радикальный, может быть, не очень удобный способ бороться с этим. Это выщипать все брови или ресницы. Или второй вариант — это просто надеть противогаз.
0: Да, или специальные такие вот большие, сейчас мы выпускаем очки, которые, в общем-то, не несут себе никакой функции, кроме как защиты именно глаз от каких-то...
2: Защиты не глаз, скорее, а даже ресницы бровей.
1: Да, для людей с консервативным складом вообще мышления и тех, для которых слишком трепетно относятся к растительности на свою власть, на своем лице, я могу предложить простой вариант. Это бактерицидный пластырь телесного цвета. Можно заклеить аккуратненькими полукружьями брови.
0: А потом отпаривать, вот сейчас, если спросят.
1: Если ностальгия какая-то возникнет.
0: Но, кстати, вы знаете, коллеги, в принципе, вот эта тема, которую мы затронули, она серьезна, в общем-то, настолько, что так ее быстро обсудить очень сложно. Но хотелось бы еще сказать все-таки об экологии. Потому что действительно сейчас случаи совершенно дикие случаются. То есть, например, известен факт, тут нам сообщали недавно из милиции, что на около метро Полежаевской двумя кошками была задрана здоровая овчарка. Вот представьте себе, да? В Одессе, пожалуйста, в Одессе пенсионера, который кормил чайку, эти же чайки закидали клювами, яйцами своими, и он все, нет его больше, он уже не кормит.
2: Во Владивостоке сам пенсионер закидал корову.
0: Да, причем закидал ее своей тростью. Он кидал трость, подбегал, брал, а ведь представьте, корова, трость.
2: Да, бедное животное.
0: То есть происходит что-то очень страшное. Ну, я предлагаю отвлечься на музыку. После музыки мы продолжим тему нашего разговора. И, коллеги, с вашего позволения, я напомню номер нашей студии.
2: Может да, быть, звоните нам, пожалуйста, мысли с какими-то комментариями.
0: 946-21-80. Мы ждем ваших звонков. А сейчас музыка.

0: И, коллеги, вот, собственно, поступают к нам звонки, видимо, от людей, которых затронула эта тема сегодня нами рассматриваемая. Телефон 946-21-80. Я поднимаю трубку, вы спрашиваете. Только, пожалуйста, так поконкретнее формулируйте ваши мысли. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Алло, добрый вечер, коллеги.
0: Здравствуйте. Добрый вечер.
1: Значит, у меня прошел недавно на встречу с друзьями такой слух, что почему, собственно, исчезли воробьи. Вот не так давно работали в Москве очень много этих вьетнамцев. Вот, говорят, что они, в принципе, их употребляли спин в сыром виде. И истребили, так сказать, популяцию. Вы можете что-нибудь сказать на эту тему? Спасибо.
2: Дело в том, что мы ни разу не видели рядом с пивной пробочкой

0: засунули ножки в воробушку, поэтому я считаю, что это инсинуация.
1: Домыслы. Ну, вообще, в принципе, я могу сказать про вьетнамцев с такой серьезной достаточно... Так сказать, я просто изучал очень долго их обычаи, их жизнь. Вот, и мы ездили туда, даже к ним. Вот, они вообще действительно странные блюда употребляют в пищу. Вот, например, они жарят курицу действительно в сахаре, запекают, селедку жарят прямо на плите, не ставя сковородку. Вот прямо на конфорку кладут. И вместо «здравствуйте» они вот друг у друга спрашивают, что ты сегодня ел. Поэтому не исключено, что, может быть, они тушки как-то прятали коллега. Потому что как-то раскидывать, и к тому же тушки. Почему должны были быть тушки, если они их съедают?
0: Не тушки, лапки обсосанные, вы понимаете?
1: Лапки вообще
0: когда
1: там
0: везде. Когда ешь тушку, надо держать ее за лапки, чтобы она не выскользнула.
1: Или за головку можно.
0: Ну, это проблематично. Вы попробуйте, вот выйдем сейчас, попробуйте.
2: Ну, обычно все едят воробушков, как леденец на палочке. Держит за хвостик ножки. Нет, за все-таки ножки? За ножки. И его можно лизать или скусывать.
1: А вообще, коллеги,
2: к пиву очень хорошо.
0: Можно открыть клювик и высосать воробушку, вот если.
1: Ну, это такой креветочный способ. Ну, вот креветок так едят. Ну что, может быть, следующий звонок.
2: Да, почему нет?
1: Здравствуйте, мы внимательно вас слушаем, вы в прямом эфире.
3: Добрый вечер.
2: Здравствуйте. Добрый вечер.
3: У меня вопрос такой, вы понимаете, некоторым видом тель-авивских воробушков, может, вы слышали такие?
2: Ой, вы отодвиньте да, воробушка от приемника.
3: Подождите минуточку.
1: Да ногой можно это сделать, сидя.
3: Да, хорошо, построю приемник. Слушай, построю приемник, говорю. Ну так вот, некоторым видом тель-авивских этих воробушков было занесено такое насекомое, очень вредное, паразит, называемое уховерткой.
2: Это вот оно свистит, наверное, сейчас.
3: Нет, она не свистит, она впивается, понимаете, в ушную раковину по правилу левого буравчика, человека или воробушка. Вот. И... значит, вызывает такую повышенную шелудивость мозга, понимаете. Если не найти лекарство, то, понимаете, цивилизация может погибнуть вообще.
1: Ну что же, спасибо, спасибо. Вы знаете, кстати, коллеги, что эта информация несколько не новая, потому что аналог вот этого животного живет в Амазонке.
2: Да.
1: В реке Амазонка он проникает. Это такой типа рыба такая скользкая, которая проникает, ну, в общем, в разные отверстия человеческого
2: носа.
1: Типа, куда? Причем она сделана как зазубрина, так.
2: Да.
1: Вот. Но поймите правильно, коллеги, что я считаю, вот я думаю, вы мое мнение тоже разделите, что мы не имеем права заниматься, так сказать, как выведением каких-то спецособей, не существующих ранее в природе, так и заниматься уничтожением каких-то особей, которые появились.
2: Мы же не боги.
1: Да. Это часть природы, которая нас окружает. И пусть она нас окружает. Вот. А я хотел все-таки затронуть, с вашего позволения, еще тему цивилизации. Вот постоянная, так сказать, гонка прогресса приводит к совершенствованию все новых видов техники. Ну, например, какие огромные средства были вложены вот фирмами в разработку вот 600-й модели, скажем, того же «Мерседеса», предположим. Да. Это же дикие деньги.
2: Фантастические.
1: Что это дало? Это дало серьезную какую-то скорость. Это там...
2: Может быть, безопасность.
1: Ну, безопасность тут впрямую зависит от скорости. Да. В общем, безопасность...
2: Чем выше скорость, тем, соответственно, ниже безопасность.
1: Вот. Значит, нужно больше...
2: Основное достижение.
1: Да. Коллеги, я хотел сказать, а есть ли смысл совершенствовать настолько вот этот транспорт, чтобы скорость его достигала таких бешеных нечеловеческих размеров? Может быть, стоило бы все-таки ограничиться, скажем, 120, а то и 100 километрами в час, а средства остальные направить на развитие, например, да хотя бы на развитие тех же воробьиных питомников, о которых мы, кстати, сейчас заботимся, мы собираемся в Москве создать.
2: Мы, кстати, в конце нашей программы, я думаю, никто не будет против, из моих коллег назовем расчетный счет, на который вы можете перечислять необходимые деньги, чем
1: больше, тем лучше, да. И вы возьмите ручки и бумажки, мы
2: обязательно сообщим. Дадим координаты.
1: Ну и в принципе, я так считаю, опять же, что своего рода вот, вот эта тема автомобилей, автомобилей скоростных, она, ну, по идее, вот этот автомобиль, опять же, привяжемся к нему, к 600-му, да, это же мутант, по большому счету. Это что-то типа, например, человека, у которого вместо кожи была бы чешуя, и он бы мог и плавать, и ходить в 8 раз быстрее. Может, это удобно, но это же уродство.
2: Ну, безусловно.
1: Безусловно, уродство. Вот, мало того, до чего вообще доходят сейчас, до чего доходят люди в своих каких-то вот извращениях в плане техники. С одной стороны, им нужно, чтобы было быстрее. С другой стороны, им нужно, чтобы было менее утомительнее. Так что делают? Ставят лобовые стекла, двойные, туда заливают воду, туда запускают
2: специально. Не совсем так, Олег. Я хочу тут внести поправку для тех автомобилистов, которые сейчас едут слушать нашу программу. Они могут просто... Вот это уточнение достаточно важно. Дело в том, что лобовые стекла для безопасности ставятся марки Triplex. То есть это некое тройное стекло. Так вот сейчас из этих трех стекол второе промежуточное стекло вынимают. И вот в эту полость, которая остается после него, заливают специальный раствор физиологический. В этот раствор запускают рыбок. Специально выращенные и обученные рыбки, специально выращенные для таких условий водоросли, специальный состав и немного выхлопных газов, которые насыщают воду для того, чтобы рыбкам лучше жилось. Все это способствует повышению безопасности в том плане, что снижает утомляемость водителя.
1: Да, то есть все-таки как бы перед собой видно не просто задымленную там смогом и какими-то автомобилями дорогу, а все это видится сквозь призму этого аквариума.
2: Да.
0: И недавно выведена популяция улиток, которые, ползая по наружной стороне стекла, чистит ее так же, как ее сестры-улитки чистят аквариумы.
1: Ну, это, коллега, у более таких бедных, в общем-то, автолюбителей.
0: Это, кстати, очень дорогая улитка и очень престижная, в общем-то, от количества витков в ее панцире. Зависит ее цена.
1: А вы знаете, что наиболее обеспеченная часть автолюбителей, она сейчас нанимает специального человека.
2: Так называемые новые русские.
1: Да, да, так их назовем, да. И они покупают себе автомобили с удлиненным капотом, то есть двигатель отодвинут немножко туда вперед к фарам, а здесь между двигателем и сиденьем водителя тоже в капоте находится как бы еще кабинка, креслица, на которой сажается специальный человек, как правило, вот из
2: людей. Да, если вы были в политехническом музее на ВДНХ, видели вот первые спутники, которые летали с человеком в космос, и вы видели какое-то маленькое сиденье, какой отсек, то вы можете наглядно себе представить тот отсек, который в современном транспортном средстве. То есть человек фактически там сложен пополам сидит. Да, там свободно размещается взрослая собака, ну и достаточно тесно, но помещается человек.
1: Но ему за это хорошо платят.
2: Но ему за это хорошо платят, поэтому, ну что ж, как говорится.
1: Вот, а функция вот такова. Слева от руля вместо, ну, то есть так.
2: Ну, говорите, как есть подсос.
1: Да, ну, что вы... да, ну так это называется. Не я это слово придумал.
2: На себя подсос. От себя, соответственно.
1: Да. Да, вот, а здесь сделано тоже как бы от себя, на том конце укрепляется небольшая иголочка, достаточно безобидная, которая...
2: Заостренный металлический штырь,
1: да. Правильно, по-научному, да.
2: Ткани сидящего вот в этой тесной кабинке человечка.
1: Да. И в этот момент укол этот человечек молниеносно, у него спереди сделано отверстие, вынимает руки и руками протирает вам лобовые стекла. И даже может дотянуться до вот этих зеркальцев.
2: Секунды пшикнуть. Там,
1: да.
2: Если
1: да,
2: что, тряпочки у него под рукой, ведерко, губочки, пеночка. Все как положено.
1: Кстати, вы можете определить таких людей, вы сейчас спросите.
0: Я бы
1: как
0: хотел сказать, что вот люди, которые ищут сейчас работу, в общем, должны достаточно самокритично отнестись к своей кандидатуре на такую должность, потому что у этого человека, во-первых, должны быть маленькие губы и маленькие уши, потому что при движении с огромной скоростью развивающиеся губы могут забить насмерть этого человека просто. Поэтому...
2: Равно как и уши.
0: Как и уши, да.
1: А, кстати, вот до недавнего времени особым спросом в этой профессии пользовались демонстранты еще вот с коммунистических времен, которые махали и приветствовали.
0: Они не простывают, да, на открытом пространстве.
1: У них уже задубевшие.
2: Все праздники достаточно не самое лучшее время года. В ноябре или в мае, то есть еще когда погода не самая теплая, идет дождь. Люди закаленные, старые, за закалкой, как говорится.
1: С хорошо развитыми плечевыми и локтевыми суставами. От постоянных махов, совершаемых в знак приветствия вот ко всяким...
2: Вождей.
1: Да, вождей.
2: Бицура. Вот.
0: Это высший шик использовать еще вот выкрики такого человека в качестве спецсигнала.
1: А, да, нет, ну вообще в качестве, вы знаете, кстати, сейчас, коллеги, вот человек в качестве спецсигнала сейчас уже запрещен ГАИ к использованию, сейчас это взяли на вооружение гаишники. Вместо вот этих проблесковых маячков открывается люк, и там специальный человек высовывается, махает руками.
2: Без губы.
1: Да, и орет очень громко, то есть и это зрелище гораздо более... Причем в каждой руке у него как раз по синему фонарику, вы наверняка это уже видели.
2: Да, или синий, или красный, или два красных, в зависимости от...
1: Да. Причем тут, коллеги, какая польза? Не просто вот когда там синенький мигает, и непонятно, за кем он гонится, а тут высовывается конкретный человек с конкретно таким лицом, тоже похожим на проблесковый этот маячок, махает, и он конкретно обращается... Нет, махает.
2: А, то есть...
1: Да. Ага. У него кличка так, ну, то есть...
2: Махач.
0: Кстати, аналогично с сигналами регулировщика, с жезлом, поднятый из сжатого кулака средний палец вертикально означает «стоять всем».
1: Да, и, кстати, лицо у него, вот туда отбирают людей, у которых, специально их с детства набивают, лицо так, чтобы были целиком атрофированы мышцы. У него, как у Шварценеггера такой, то есть вообще непроницаемый, потому что он может на кого-то взглянуть с теплотой.
2: Так называемый человек-маяк.
1: Да, человек-маяк специальный.
0: Ну, кстати говоря, я вот хотел, я вспомнил, что я недавно нашел в сети интернет интересный материал о том, для чего был создан 600-й «Мерседес». Да. Если мы посмотрим, на чем ездят звезды шоу-бизнеса, там первые люди мировой моды, претапорты.
2: Высокой моды.
0: Высокой, да, такой. То мы никогда не обнаружим, в общем-то, человека, который ездит на 600-м Мерседесе. Мы скорее можем встретить какие-то вот администрацию там или вот на наших улицах. То есть люди ездят на Феррари, на Лотусах, на Ламбордини, то есть, в общем-то, какие-то. А 600-й Мерседес, оказывается, был придуман феминистками для того, чтобы при разделе ему... Это просто вот в заданном объеме разрешено. Все, что больше 600-го Мерседеса, требует уже сопровождения ГАИ. Он огромный. Это предельные размеры легкового автомобиля, вот такой вот.
1: По всем дальше уже график.
0: То есть длиннее бывают, конечно, автомобили легковые. Но если как вот в метро не больше 40 на 60 на 20, то суммарные габариты 600-го — это предел.
1: Кстати, в нашем магазине «Отмазка», коллеги, еще багажники к нему не делают. Вот, кстати,
2: Поэтому пока «Отмазки» не действуют просто.
0: Была поставлена задача в заданный габарит напихать как можно больше устройств, приспособлений, чтобы это было как можно более дорогое предмет для раздела имущества.
1: То есть такой вклад своеобразный.
0: В будущее, просто... да. Она сначала говорит, жена говорит: «Милый, давай купим 600-й». Милый его покупает. Потом она быстренько с ним разводится и получает гарантированные $120 000, которые тут же, в общем, «Мерседес» же можно сдать обратно. Там,
1: это даже можно разобрать на запчасти и продать по отдельности.
0: Конечно,
1: ты уже сумму отобьешь, собственно.
0: То есть это очень коварные изделия, но мы видим, что вот в западном мире он не распространен как средство передвижения.
1: А вы знаете, коллеги, что сейчас в Европе очень сильно распространены, так сказать, показы мотоавтомобилей. Ну, вы помните наверняка те времена, когда еще не было вот этих пресловутых ракушек, а гараж тоже был не у всякого, и продавали специальные брезентовые чехлы на автомобиль.
2: Да.
1: Вот сейчас опять в Европе мода на эти чехлы, но поскольку брезентовый чехол не натянешь, это же не броневик, да, и вид города портится, то сейчас там дикий бум на чехлы для автомобилей специально. Специальные дизайнеры делают самые разные чехлы. Там вот, например, у этого певца-то Элвис Джон такой. певец Элвис Джон, замечательный, поет песни. У него вот спроектирован вот этот чехол в форме страуса. То есть конкретно одевается, и вот стоит страус. Все знают, что это. Под ним прячется, значит, лимузин
2: старика,
1: старика Джона. Да, то есть...
0: Генри Роллинс прячет свой Ситроен в стилизованный мешок для трупа, такой черный с молнией.
1: Ваше, ваше. Ансамбль Роллинг Стоунс, он всегда славился.
0: Генри Роллинс был у нас такой рокер. Да? С потными музыкантами.
1: Ну что же, коллеги, я предлагаю обратиться к музыке, раз уж мы так заговорили. Они, кстати, по-моему, и петь сейчас будет Генри.

Монморанси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе «Опоссум».

0: Спасибо, коллеги. Я рад слышать ваши аплодисменты. Я предлагаю опять обратиться к звонкам наших героических радиослушателей. 946-2180, телефон в нашей студии. Если у вас есть какие-то вопросы, мысли, может быть, вы хотите чем-то с нами поделиться, звоните, и мы будем вас слушать и говорить с вами. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
1: Здравствуйте, многоуважаемые коллеги.
0: Здравствуйте.
1: Это вот Вальдемар говорит из НИИ.
0: Здравствуйте.
1: Я вот сегодня был свидетелем такого случая.
0: Так.
1: Как один новый, значит, русский товарищ.
0: Господин, скорее.
1: Будучи в Мерседесе и...
0: Нет, вы неправильно, коллега, сказали. Будучи находясь в Мерседесе.
1: Да, он просто включил очень громко магнитолу. И было буквально, его машина была буквально заклевана какими-то вот существами. Непонятно. Вот, что бы это значило. Спасибо.
0: Спасибо. Вообще, это еще не так страшно, коллеги, что было заклевано его машиной какими-то существами. Вот здесь, прямо около, прямо вот под окнами нашей радиостанции, да, один гражданин включил музыку так громко, что просто у него автомобиль развалился буквально вот по частям. Потому что сейчас опять же мода, ведь мода какая, ставить к себе автомобили с такие мощные усилительные системы, то есть ведь кладут даже музыка в багажник, если раньше в багажнике возили баллон газовый,
2: ну, раньше что тут воровали? Запаску, баллон, так изредка какой-нибудь найдешь там ключ еще.
0: То сейчас ставят бас-бустер. Так называемый.
2: Или CD-комбайн.
0: Да. И это все там играет так,
2: целый чемодан, компакт-диск.
0: Кстати, вы знаете, коллеги, что сейчас очень в моде рейв-дискотеки в автомобилях.
2: Да.
0: Сидячие. То есть в автомобиль запускают четверых.
2: Ну, один можно из них больше.
0: Но больше это уже такая групповуха, коллега.
2: Тесновато.
3: Ну, а бас-бустер используется, кстати, вот некоторыми дамами как вибратор. Ищется резонансная частота, подбирается музыкальное произведение, и при определенной громкости, в общем, серийный оргазм на заднем сиденье.
2: Даже есть специальные тестовые компакт-диски, которые дают такую пульсационные такие толчки.
3: В секс-шопе можно купить уже.
0: Да, уже в нашем магазине «Отмазка» тоже.
2: Да и в магазине «Отмазка» для тех жен, которые с мужем.
0: Не в ладах.
2: Не в ладах, да. Очень просто берется такой компакт-диск, запираешься в комнате, ставишь.
0: Но главное, вот, коллеги, тут нужно сказать, что вообще такое устройство, как бас-бустер, оно было, собственно, изобретено вот фирмой-изготовителем. В общем, для этой цели ведь не даром его всегда нужно прятать под диван.
2: Да. Обратили во всех инструкциях. Да. Нужно куда-то спрятать.
3: Вот по поводу сексуального возбуждения, что называется, голь на выдумке хитра, и нашу главную беду после дураков, как известно, плохие дороги, тоже используют во благо женщины. Угу. Берется бильярдный шар, помещается в известное место, и при езде по тряским вот этим ужасным дорогам получается автоматическое удовлетворение. То есть
0: Из мажорных бильярдных пропадают шары.
3: Армадил очень страдает, да, постоянно.
0: Да, то есть, в принципе, именно с этим.
3: Особенно популярен черный шар. Вот,
0: почему, коллега?
3: Ну, есть просто некий такой фетишизм женский, что что-то, может быть, негром связано.
0: А вы знаете, я хотел, раз уж так у нас сошел разговор немножко о сексе, и все равно об автомобилях, я тут недавно от своего коллеги, который вот буквально на днях вернулся из Мозамбика. Вот такое есть государство. Вот, про это государство у нас мало что знают. В основном как-то принято считать, что оно такое государство там третьего мира какой-то, и там вообще, что люди живут бед. Нет, на самом деле там тоже есть автомобили, свои автолюбители и даже своя госавтоинспекция. Но по правилам там нарушитель правил обязан сделать, так сказать, представителю госавтоинспекции то, что называется, извините, уже не минет.
2: То есть орально-генитальный контакт.
0: Да. То есть у них это именно так. У них там вообще очень странные...
3: Как
0: коллега, что у вас с зубами?
3: Нет, я очень удивился, поэтому, в общем... Представляете, как нелегко мозамбикским автолюбителям, если нашего работника госавтоинспекции всегда можно узнать, издали увидеть по круглому, большому, ярко-красному лицу.
0: И пузику.
3: Да,
0: ну, пузика
3: тоже. Своеобразный такой обрис у него. А если этот инспектор, так же, как и рядовой мозамбикец, негр, то, в общем, краснота лица, она будет завуалирована, естественно, окрасом кожи.
0: Mm-hmm.
3: И можно проскочить мимо, нарваться на громадный штраф. В общем-то.
0: А вообще, кстати, вот я хотел поделиться с вами неожиданной мыслью. Вот представьте себе, вот мы смотрим на, так сказать, чернокожее население, и вот так мы видим, вот да, вот он прям черный, да, такой.
2: Да.
0: Вот, а представьте себе, как кажутся, какими кажутся им наши лица. То есть, по идее, вот мой знакомый негр из ансамбля Black Uhuru сказал, что мы для них кажемся, вот как коллега ваша рубашка, вот такие же прям белые, вот как люди мел такие, представляете?
2: То есть
0: как
2: у них все время складывается ощущение, что белокожим людям у них все время с сердцем плохо, какие-то приступы, то есть побелели.
0: Да, да. Кстати, заметьте, что в лечении белый половины населения в сексуальном смысле в черный гораздо сильнее, чем наоборот.
2: Черный белый?
0: Да, коллега, совершенно.
2: И полное отсутствие к желтым.
0: Ну, да, потому что тоже, как ни странно.
2: Да.
0: Да, ну что же, я предлагаю обратиться к нашим радиослушателям.
2: Еще один звонок.
0: Да, 946-2180, мы вас с радостью выслушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Алло, еще раз добрый вечер, коллеги.
0: Здравствуйте.
4: Я хотел бы вот вернуться к теме человека-маяка, который вот в этих машинах сидит. Потому что я вот слышал, что в принципе, ну, такую работу берут людей либо очень неуравновешенных, но это мягких, я бы даже сказал, психов. Или, скажем так, людей, которые любят выпить. То есть ему там заранее наливают. Потому что, ну, представьте себе, работа действительно нервная, он там вертится, размахивает руками. То есть действительно ли это так?
0: Коллега,
2: я
0: спасибо,
2: скажу, отвечу. На самом деле это не так. Дело конечно, в том, так, что конечно, так. Такими спецсредствами пользуется только спецтранспорт, который приписан к вполне определенным ведомствам, министерствам, а там всех проверяют, поэтому никаких выпивок, никаких не может быть.
0: Да и тут еще стоит сказать, что, как правило, вот тоже заметьте, кстати, коллеги, у 50% населения в момент сильного алкогольного опьянения голова падает на бок. Ну, вот прям конкретно происходит падение головы либо на бок, либо на грудь, назад только не падает.
2: А какой бок обычно?
0: Ну, вот вы знаете...
2: Наверное, это зависит от того...
0: Как вот, правило, почему-то налево, на левое плечо.
2: Согласно моим наблюдениям, если это происходит за столом, то в первую очередь это зависит от того, с какой стороны находится та самая пресловутая миска с салатом.
0: То есть все ближе туда.
3: Обычно в тарелку, да, вот в бок тарелки.
0: Кстати, вот заметьте, в бок, по центру это все из кино. По центру тарелки.
2: Смотри, конечно,
0: потому что самый последний момент, когда приближение, срабатывает автопилот, пытающий отвести вот этот страшный
3: ухом,
0: от горошка.
3: Попадает. Да, именно вот. Вроде бы увернулся, а на самом-то деле ничего подобного.
0: Я вот, кстати, всегда удивлялся, почему вот в те времена, когда еще было модно праздновать свадьбы в таких, знаете, в столовых специально арендованных, после вот этих свадеб, когда люди выходили, над ними всегда кружили птицы. Потому что, видимо, происходил выклев вот этих вот салатных.
2: Из ушной раковины, горошка, моркови.
0: Кстати, до чего вот природа хитра, и как она... Вот хитро распоряжается вот всеми этими вот инстинктами. Вот везде вот найдет дырочку, да, хоть вот салатика откушать из ушка там, да?
2: Да.
0: Это же все очень серьезно. Ну что же, следующий радиослушатель хочет что-то у нас спросить. Здравствуйте. Нет, не получилось. Ну что же, коллеги, тогда я предлагаю послушать музыку и возьмите ручки и бумажки, потому что после музыки мы вам продиктуем вот
2: расчетный счет, на который вы можете присылать свои сбережения для создания многочисленных заповедников по разведению воробьев.
5: Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: Да, это композиция...
1: Это с нового альбома.
0: Да, с нового альбома вот, певица. Мы не будем сейчас называть его, ее имя, ну,
1: чтобы
0: потому
1: не
0: что
1: давать рекламу.
0: Да, большие средства в нее мы все-таки вложены.
2: Рабочее название группы «Рот порвало».
0: Ну, это рабочее. Сейчас да. Уже просто запретила фирма его печатать на название.
1: Угу.
0: Вот.
1: Звоночек.
0: Ну, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. По-моему, там что-то трубкой делают, причем телефонной.
1: Мне кажется, это вот после наших рассказов, да, о том, каким образом женщина может получить той или иной форме оргазм, вот уже отклики наших радиослушателей.
0: Вы знаете, коллега, вот...
1: Наверное, в следующей программе мы сможем рассказать, как воспользоваться телефоном, ёршиком для сбивания желтков.
0: Мясорубкой?
2: Да, я расскажу отдельно, вам очень интересно.
0: Вообще, коллега, я вот хотел спросить у нашего коллеги, скажите, а как продвигается дело вот все-таки с вашей книжкой, когда она будет подготовлена к печати, насчет вот применения, так сказать, подручных, кухонных и прочих средств вот в этой сфере?
2: Дело в том, что на моих семинарах я получил такой зрительский, читательский отклик, что мои сведения обогатились советами моих слушательниц, читательниц и слушателей моего семинара. Поэтому отдельная глава просто вот «Глядя из койки» называется.
0: То есть это будет такая новая глава,
2: да,
0: они просто
2: практическая,
0: ничего...
2: Да. Я допечатываю, и будет тираж к лету, я думаю.
0: Ну, я, кстати, знаю, что там будет масса схем, чертежей, то есть это будет практически как бы руководство по эксплуатации.
2: Видеокассета выходит скоро, кстати.
1: А аудиоверсия прилагается?
2: Да, безусловно.
0: А скажите, а вот те люди, которые на вот видеокассете как бы участвуют в показе...
2: Причем она будет заряжена тичелиной, эта видеокассета, и любая семья, у которой какие-то сексуальные, в общем, проблемы, они могут положить ее под подушку и, в общем-то...
0: То есть кассету?
2: Конечно,
0: а даже
2: да.
0: Не обязательно просматривать?
2: Совершенно нет. Это...
1: В свое время Чичерина
0: а
1: ведь
0: что-то
1: приезжал,
0: будет записано вообще?
2: Ну, самые любопытные смогут.
0: Да, коллега, ко мне тоже заезжала, кстати.
1: Она приезжала сюда, на радиостанцию «Серебряный дождь», сидела вот на этом самом месте, где сейчас находимся мы. И поэтому вот именно в этот момент ее удалось подловить нашему коллеге, и она зарядила целую несколько блоков этих кассет.
2: Под этим местом лежал, да, блок кассет, и вот он оказался таким образом заряжен.
1: Там комната внизу.
0: Ну,
1: вся забита была кассета.
0: То есть она этого не знала, поэтому уехала опустошенной.
1: Зарядила, конечно.
0: Ну что, может быть, еще дадим шанс нашим радиослушателям.
1: На этот раз, потому что уже...
0: Внимайте трубку к уху. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Алло, здравствуйте, я вот звоню вам по поводу исчезновения воробушков.
1: Ничего себе.
3: Такая мысль, что я тут недавно мыл окно в своей комнате, у меня, вы знаете, между рамами зажался один воробушек. И вот так вот он сейчас вот смотрит на меня. И я вот думаю, что... Сколько вообще окон в Москве? Сколько людей моют окна ежедневно? И сколько там застревает воробушков?
2: Тут же разбейте окно и отпустите воробья.
3: Ну... Нет, нельзя. Понимаете, зима же, холодно.
2: Весна. Посмотрите в окно-то.
1: Месяц уж.
2: Да. Окно бы отмыть пора уже и посмотреть, весна на улице.
3: Да нет, какая же весна? Вон снег на улицах лежит.
2: Вы из какого города звоните, простите?
3: Я из Москвы.
0: Как же вы дозвонились в Новосибирск?
3: Я не знаю даже.
0: Ну,
3: я вот предлагаю, может быть, организовать такую службу по спасению воробушков из окон.
1: Аварийная служба.
0: Да. Ну что же, коллега, кстати, действительно...
1: Неожиданный звонок. Неожиданный звонок.
0: Вы знаете, мне кажется, что...
1: Это какой-то рыболов звонил, мне кажется. Знаете, в облачку солят вот так, между окон вешает.
0: Вот а, так. Кстати, скажите, коллега, в вашей книжке, вот, так сказать, воробушкам что-нибудь там посвящен?
2: Есть? Безусловно, такое сексуальное создание, как воробушек, пушистенький, нежненький. Ему посвящены две главы.
0: Ему, кстати, очень хорошо делать под перьевой задув. Вот еще. Ну, то есть это такой вот сексуальный обряд. Под перьевой задув дуть ему против перьев. У него так дыбом все встает. Ну, это просто красиво.
1: А гуманно ли это вдуть воробушку против перьев?
0: Ну, коллега, ну, это же ради искусства. И в конце концов, вот представьте себе, до чего скучная жизнь, да, вот у воробушков, у животных. Что для него это происшествие, кажущееся для нас каким-то немножко, может быть, даже садистским, для него это такое впечатление, которое, ну, как вот, скажем, для нас всех, вот наша поездка с вами в Португалию на прошлой неделе, то же самое.
1: Да, по сути дела.
0: Вот, ну что же, композиция.

0: танцы, векселя и клювы, присыпки для грудничков и высокая мода, орнитология, позитивизм, яровые, секс и немного музыки. Каждое воскресенье в 23:00 в программе Александра Лаэрского «Монморанси».
1: Программу «Монморанси» вы можете услышать также на радиостанции «Эхо Москвы» на частоте 73,82 МГц в ночь субботы на воскресенье.

0: эхом всю Москву. И я с удовольствием представляю очередных гостей нашей студии. Сегодня это президент Славянского общества декоративного разведения парнокопытных, профессор Академии сельского хозяйства Болгарии, лауреат международных свиноводческих конкурсов, герой социалистического труда Болгарии и, кстати, непревзойденный авторитет в области декоративного свиноводства, доктор Петкана Червено-Тиквиникова. И с ней как бы переводчик, он, в общем-то, штатный сотрудник нашей программы. Я думаю, вы все его узнаете. Сегодня не будет рубрика «Набат железных ягодиц». Сегодня рубрика будет называться «Окно в природу». И, соответственно, речь у нас, как вы сами поняли, пойдет о новой породе, ну, грубо говоря, свиней. И, собственно, вся сегодняшняя программа готовилась тщательно по вашим письмам. После того, как в эфир вышла программа о дейрах, о доении коров, вы просто завалили письмами редакцию. И вот очень масса, большая писем посвящена именно проблемам свиноводства. И вот поэтому сегодня к нам приехала Петкана. Она находится, в общем-то, в Москве не случайно, на конгрессе, международном конгрессе свиноводов. И, соответственно, улучила момент, чтобы заехать к нам. И пришло нам время поздороваться.
1: Добрый вечер или по-доброй ночи.
2: Здравствуйте, поздоровалась с вами доктор, профессор, лауреат, международник, конгрессник и вообще просто свиновод. Вот. Ну и, конечно же, я почти доблестный, дважды герой Советского Союза, трижды герой этого, ну вот, республика. Ну, вот есть граничащие страны.
0: Ну, сейчас идет речь, собственно, не о вас. Давайте все-таки вернемся к нашей главной теме сегодняшнего разговора. И речь идет о том, что в своих, собственно, письмах радиослушатели вопрошают о таком существе, которое носит название, в принципе, везде его называют пока по-разному, но, тем не менее, как-то общая концепция названия выработана. Это воронеж, это диагональный хряк-храпун.
2: Ну, ты справился с именем этого достойного животного. Животное имя, которого тоже достойно его. Вот, а откуда мы взяли болгарского профессора? Вот, ну, вы все знаете, что я любитель свиновод, особенно свиновод декоративный. Вот. И я тоже присутствовал в слушателях на конгрессе и случайно заметил эту прекрасную профессоршу болгарского происхождения и подошел к ней, мы с ней поговорили 5 минут и сразу же решили, что она просто должна подъехать к нам на передачу.
0: А, кстати, нужно еще предупредить, что доктор Петкана, она, собственно, понимает по-русски все, что мы вот ей говорим и спрашивает, но, увы, разговаривать по-русски она не умеет. Но не потому, что как-то не научилась или еще что-то, просто действительно большая нагрузка. Ведь доктор Петкана, она постоянно выезжает в разные страны, вот буквально недавно вернулась из Японии, и просто ей некогда сейчас загружать голову вот этим изобретением русских как бы слов. Но сперва нужно спросить по закону гостеприимства. Скажите, пожалуйста, доктор, а вообще как вам здесь у нас, как вот проходит этот конгресс, как вам, собственно, поведение коллег и вот эта жара, поскольку я знаю, что съехались и из Мозамбика свиноводы, и вот как бы и здесь наши российские фермеры тоже присутствуют. Какова атмосфера сейчас на конгрессе?
1: А знаете ли, бихиска удиви каже, что к наистине добре и това ми хареса. Моите приятели също се мисля, че говорят така или може би не. А за познатите от Мозамбик, на тях наистина им харесва и може би те са привикнали към тази атмосфера и тази температура.
2: Ну, я сейчас в двух словах переведу, что сказала известнейшая профессура. Я продолжу, тут что-то с техникой у нас не в порядке. Вообще Россия понравилась профессору. И в особенности очень удивила обстановка Конгресса. Вот это, то есть, двумя жирными линиями подчеркнуто было в ее словах, что вот никогда ни в одной стране она не видела, чтобы свиньи тоже присутствовали на Конгрессе и ходили где-то вот прям, ну, чуть ли не участвовали. Вот, и во главу всего Конгресса еще она сказала, ну, вот, для нее был подарком, что в центре зала на постаменте стоял ее лучший хряк-храпун.
0: Ну, тогда сразу следующий вопрос. А скажите, пожалуйста, Питкан, вот и если бы, ну, такой вопрос, может быть, нескромный, если бы не случилось такого, что именно вот сейчас, вот буквально месяц назад вы искусственно вывели вот этого хряка-храпуна, вы бы имели бы возможность приехать на этот конгресс, потому что я знаю, что как бы платят за все это вот действие, за весь этот конгресс, вот добровольное общество спасения парнокопытных, и как бы вот все это перевелось в ранг все-таки декоративного взращивания, заметьте, да? Вот, то есть поехали бы вы на этот конгресс, или все-таки причиной того, что вас пригласили, послужило вот как бы выведение вами воронечно-диагонального хряка?
1: Знаєте ли, бих искал двіка же час нести на бих сожалея в оку, а не бих могла да попад на тука, защото това е наистина за мен е основната работа, с която се занимавам, и бих искал все пак хората, които разбират нещо в тази област, да видят за, може би, за тези усилия, които бяха положени от моя страна, и все пак да оценят.
2: Ну, президент Славянского общества разведения декоративных свиней. Очень много сказала о том, что очень много сказала о том,
1: Ви забравихте думите.
2: Ну да, конечно, не только хряк-храпун был, так сказать, поводом для того, чтобы пригласить ее на международный конгресс в России. Не секрет, что она является ведущим свиноводом во всей Европе. Вот, не говоря уже о странах, малютках, находящихся вокруг Европы. Вот, и поэтому, ну, как бы это сказать попроще. По-болгарски это все звучит как-то так вот легко, а вот по-русски сказать это очень трудно. Ну, она завсегдатай конгрессов. То есть без нее редко, когда соберется конгресс. Но когда она ездила в Австралию по поводу разведения свиноматок, у которых идет раздвоение ноздрей, вот, то из-за нее перенесли конгресс, который проходил в штате Небраска в Америке. Вот, и поэтому это говорит уже о том, что очень сильный человек с нами в студии сегодня.
0: Да, в студии у нас сегодня президент Славянского общества декоративного разведения парнокопытных доктор Питкана, герой социалистического труда Болгарии. И сразу следующий вопрос, который наши радиослушатели просили в своих письмах задать уважаемой Питкане, это вопрос о том, все-таки как, чтобы сам профессор, можно сказать, маэстро, описал вот свое произведение, потому что, как бы, все вот известные свиноводы, это большая коалиция людей, обобщенных одной идеей, одержимых одной вот этой высокой идеей, по признаниям всех авторитетов в этой области, этот воронежский диагональный хряк-храпун является воистину произведением искусства. Вот если вам не сложно, опишите, пожалуйста, как он выглядит и как вообще все это получилось у вас. Расскажите.
1: Знаете ли, това беше после дълга и сложна работа. Наложи се да вземем няколко свине, няколко парасета, съответно техните деца, да ги разплодим, след това да вземем от всяка една двойка, която беше отделно изследвана, съответно взени количество гени от тях, които вече в кълби се бяха ги съединиха, може би най-добрите тяхни качества, и след тази дълга и продължителна работа, която се водеше може би в продължението на няколко дълги и сложни години, и съответно аз не го направих сама, а ми помагаха много хора, които ме поддържаха, може би, в тези сложни моменти, когато се налагаше изцяло да се потопя, може би, или работата да ме погълне, да оставя всички проблеми, които се създадоха извън нея, и може би това не може да се каже с думи. Това е прекалено сложно.
2: Профессор нам вкратце рассказал об особенностях его изобретения. Ну, не изобретения, а выведения. Это очень долгий, упорный путь. Это, можно сказать, путь от Земли до Солнца, который она прошла от...
0: Пробирки.
2: Да, вот от этой сообщающейся пробирки и вот к вышедшему из этой пробирки воронежско-параллельному хряку-храпуну. Ну, вот я сейчас попробую перевести, что она сказала. Вообще очень трудно, потому что очень много терминов, которые я, наверное, все-таки не смогу перевести. Как выглядит, ну, то есть описание храпуна. Значит, Название вы все слышали. Ворончато-параллельный хряк-храпун. Ворончатость. Откуда это вообще взято? Ну, дело в том, что... Ну, вы все помните обыкновенную свинью. Внешностью она явно напоминает свинью. Лапки там, хвостик вот штопорком. То есть бутылки, чтобы открывать можно было. Розоватость, покрытие, шерстность небольшая сверху. И вообще общая розоватость вот эта. И парца копытов. То есть вот когда копыта состоит из пары. И вот каждый копыт вот в таком плане сделано. Особенности этой свиньи в том, что у простой свиньи у нее наблюдается конусность носа. То есть, говоря простым языком, воронка носа. Но она достаточно туповата, ну, как бы выглядит. Ну, почти не видно этого конуса, этой вороночки. Вот. И эта воронка идет от лица. То есть, сужение мордочки идет. А тут идет обратная реакция. Тут идет воронка, она идет в свинью. То есть, если свинью поставить на задние лапки... И мысленно представить, что вместо носа у нее находится как бы отверстие, уходящее вниз, то туда можно наливать воду, которая будет постепенно проникать в свинью. Вот это главная идея. Чтобы свинью все-таки сделать там, из свиньи можно было делать не только мясо, там, молоко, вот, пельмени. Ну, еще использовать как воронку для перелития жидкостей. Ведь что сверху отверстие, что снизу. Это же все как у птичек. Но там главное клапан вынуть один. Вот как, перед тем, как использовать.
0: А скажите, а мне послышалось, что что-то вот доктор Питкана говорила о генах. Ну, я не имею в виду тех двух ген, которые ждут вот вас внизу, а вот о генной инженерии там что-то, по-моему, прозвучало.
2: Не, ну, гены ушли давно уже, кстати. Это моя охрана, вот эти два черных негра, здоровенных, длинных, в кожаных плащах черных и шляпах.
0: Но речь сейчас все-таки не о вас,
2: ну,
0: да?
2: Да, я знаю. Гены. Ну, вы знаете все, что такое гены и на что они влияют. Вот. Ну, тут вот особенность такова, что гены были вычислены по формуле. Я думаю, все свиноводы меня поймут. Формула звучит так. H OBS равно. Ну, то есть H это гены, а OBS количество генов, ну, подразумевается. Равно ТСМ, то есть температура самой матки. ТСМ. Минус, скобка, Т, из. Вот, это температура из. Ну, то есть, это по-болгарски тут формула написана, я перейду. У них подразумевается, как бы, температура из, это температура, находящаяся вокруг самого хряка, плюс ТЛО, температура лицевой оболочки. Вот, скобка закрывается, проводится черта дробевая. Вот, вообще свинью из дробовика убить очень легко. Вот, и поэтому проводится черта и делится на температуру АБС. Вот. Да, и умножается на 10. Ну, 10, откуда взялось 10? Значит, парных...
0: Вот, может быть, сейчас профессор нам уточнит насчет 10.
1: Да, у вас количество на самите свине, от които беше изведена тази формула.
2: Ну вот, она, значит, сказала, что 10 – это... Вот если взять свинью, поставить ее на ноги, получится 4 ноги. Вот, и у каждой ноги пара копыт. То есть копыт будет 8 и плюс 2 ноздри. Вот и получается 10. Вот. А если их обслуживать при двухсменной работе, то формула будет немножко другая. Значит, тут...

0: морду. Глаз не видно. И вот создается такое впечатление, что перед вами стоит такой блин такой стоит. И две дырки.
1: И копытца снизу видны, ну, да? Да,
0: видны. Они еще так помаргивают. Они у них фосфорические, ногти фосфорические.
1: А давайте все-таки спросим у нашего гостя. А в гостях у нас, напоминаю вам, президент Славянского общества декоративного разведения парнокопытных, профессор Академии сельского хозяйства Болгарии, лауреат международных свиноводческих конкурсов, герой соцтруда Болгарии, доктор Петкана. Все-таки спросим, а каким образом... А, да, то есть ты что-то
0: мы забыли же о том, что не полностью расшифровали, как бы ворончатых, мы только про ворончатых сказали.
1: Нет, а я сейчас хотел задать вопрос, который к нам тоже пришел в письме, касаемый...
0: Кто пришел к нам? Вопрос. Иван Иванович вопрос? Он в студии, и ты ничего не сказал?
1: Касаемый зрения вот этих животных, они же должны каким-то образом находить силы. Ну, во-первых, надо спросить, доктор, скажите, пожалуйста, чем вообще питаются эти существа, вот, собственно, и каким образом они находят свой корм, как у них вот зрение, как они сами видят вот из-за своего собственного вот этого, если это можно так назвать, пятачка.
2: Знаете ли, за това бяха създадени специални хора, обучени съответно, които да си гледат добре работата при естествено добро заплащане. Те следят постоянно, това е температурата на храната, мокротата, може би, поведението на самите свине, на тяхното поведение спрямо един към друг, цвета на очите, дъха на устата и съответно това е състоянието на корема, дали е твърд или мек. И в зависимост от това, всяко определено прасе или тяхното детенце, му беше написана специална таблица, в която съответно бяха разписани всички цифри, свързани с тяхното отглеждане. И може би аз ще спра сега до тук, за да могат да преведат, или ще продължа малко по-късно.
0: Ну, в данной речи большое внимание было уделено зрению свиньи.
1: Ну, это неудивительно, я же спросил об этом, это было в вопросе, да.
0: А, ну, эту часть я прослушал, я отвлекся. Особенности зрения. Вообще зрение просто особенное. Тут говорить даже нечего. Дело в том, что если у обыкновенной свиньи глаза в большей степени как-то сходятся к переносице. То есть они как бы вот... И они маленькие, черненькие глазки, но они к переносице ближе. Вот. А ввиду обратности ноздревого прохода, вот тут, соответственно, идет уход. Уход глазных яблок к краям скул. Вот. И еще очень сильная деталь того, что свинья не может видеть прямо. Вот. Она, у нее, как говорится, два способа. Кто как говорит, радужное зрение и дуговое. Вот. То есть, как бы, зрение происходит по траектории полета снаряда, если его положить боком. Ну, то есть так вот вокруг ноздрей она, ну, пятачка обходит зрение, состыковывается и прямиком идет уже. То есть как бы вот состыковывается, вот представьте, она обходит как бы по кругу, ну не по кругу, а по дугам, по двум обходит, встречается, и вот этот вот мощный импульс зрения уходит вперед, и свинья смотрит только прямо, а вправо она может посмотреть только повернув голову, соответственно. То есть она не может там, как бы, вот у нас у людей, то есть у нас у людей, ты понял, говорится, что как бы боковое зрение, да? То есть мы так вот можем боком, то эта свинья не может боком, потому что если она отведет, она не может отвести глаз вот в сторону, потому что

0: Не так уже по краям стоят. Вот. Ну и, соответственно, она смотрит только прямо. Все.
1: А вот теперь такой следующий, естественно, вопрос. Поскольку, как мы уже выяснили, воронечно-диагональный хряк-храпун был все-таки вот произведен в пробирке, то, соответственно, был ли неожиданным для самого доктора Питканы вот результат этот, появление вот такой большой, большого такого пятака на свет, вот, и каким образом решаются проблемы с кормлением, поскольку мы знаем, что все, в общем-то, свиноферма оборудована по старинке старенькими достаточно такими лоханками деревянными, куда, ну, рассчитанными под нормальный диаметр свиного рыльца, поэтому вот появление такого, скажем, персонажа, оно как бы само по себе должно вносить какие-то технические изменения на фермах. Сколь готовы вообще к этому фермеры?
2: Да, знаете ли, както винаги във всеки експеримент не могат да се предотвратят или може би да се угадаят всичките възможни варианти, които могат да бъдат. И при нас се получи също така, че ние очаквахме малко по-друг резултат, но в края на краищата. Това се оказа на наистина добра порода, която според мен е може би нов път към отглеждането и развеждането на тези животни. А за това, което е свързано с тяхното развеждане и за наистина остарялото вече оборудване, това е наистина една голяма пречка към по-нататъчната ни работа и съответно се наложи се наложи с ръчни средства дори в къщи да водиме тези животни, да ги отглеждаме, да ги храниме, но според мен ентусиазма на нашите хора беше неоценим.
0: Ну, главное содержание речи нашего профессора, горячо любимого, то, что кормежка достаточно простая. Существует несколько видов кормления. Значит, вот некоторые из них – это поение, автопоение при помощи шланга, раздача кормов и чистка помещений тоже вот в этот момент происходит. Вот когда... Дело в том, что к храпуну очень трудно войти. Он спокоен только тогда, когда его кормят, и поэтому чистка помещений происходит вот именно в этот момент. Потому что его прямое зрение концентрируется именно на еде. То есть вот этот луч уходит в еду, и, соответственно, он не видит уже бокоходящих вот этих обслуживающих людей, и они все там подчищают и моют. Вот. Вручную, вот это самый такой распространенный способ кормления, это когда заставляют есть. Ну, капризный. Вот когда один, он понимает, что он король песочницы, и поэтому он может капризничать. Его заставляют есть. А едят они вообще так... Все, как свиньи.
1: Ну что же, спасибо. После короткого выпуска новостей мы продолжим нашу встречу с доктором Питканой. И напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, тем, кто только что присоединился к нам, что в гостях у нас в программе «Монморанси» президент Славянского общества декоративного разведения парнокопытных, профессор Академии сельского хозяйства Болгарии и лауреат международных свиноводческих конкурсов «Герой социалистического труда Болгарии» доктор Питкана Червено-Тиквиниткова.
0: Ну, продолжим знакомство с профессором, знакомство с ее профессией. с ее достижениями, мечтами. Ну и вообще.
1: Давай сперва спросим. Все-таки очень многих радиослушателей интересует вопрос. Скажите, доктор, вот когда вы родились, вы кем мечтали быть? Ну, то есть, вот по, как бы, читая ваши вот воспоминания, мемуары, которые так вот любезно нам переслали по факсу.
0: На русском языке.
1: Да, уже переведенные. Как бы вы изначально уже хотели специализироваться себя и строить свою жизнь все-таки на сельском именно хозяйстве? То есть, не хотели вы никогда стать космонавтом или там как, или, ну, кем обычно хотят быть дамы?
0: Поваром.
1: Да.
2: Знаете ли, от кактуса помню или, может быть, даже не помню, аз чувствах, че наистина тази работа е за мен и, может быть, още в самата утроба чувствах, че аз ще мога да направя нещо, да открия и съответно да направя една крачка напред в една толкова интересна област.
0: Значит, перевод будет следующим. Ну, примерный, конечно. Она помнит свое глубокое детство. Вот. И она сразу как-то определилась. Еще в самом раннем детстве. Она поняла, что космонавтом ей не стать. Вот. Да и как-то к водительской вот деятельности тоже не тянет. Ну и поваром она никогда не думала стать. Это вот приготовление пищи, это все муторно. А вот то, что она выросла в деревне, и то, что как-то первые шаги ее были за забор, где находятся свиньи, которые приняли ее так вот радостно, вот, они ее облизали с ног до головы. Вот, и тогда ее осенило, вот оно, где мое. Вот она стояла в окружении свиней, которые лупоглазо целились в нее. И такой вот ласково добродушный взгляд с их сторон согревал ее. И она почувствовала это каждой молекулой своей кожи, тела вообще. И она мозгом уже тогда поняла. И этот вот хряк именно возник в ту минуту. Вот. И вот только пройдя через огромные тернии, вот эти все академии.
1: А скажите, пожалуйста, это вопрос опять же к доктору Петкана. Как вы вообще расцениваете, вот побывав здесь и сейчас присутствуя здесь, на этом семинаре, международном семинаре свиноводов, как вы расцениваете вообще возможности и нынешнее состояние российского свиноводства, собственно, как такового?
2: Това е един наистина много за мен лично труден въпрос, въпреки че тук съм била не един раз и съответно съм имала много срещи и контакти с тукашните свиневоди, които се занимават с тази работа също толкова сериозно. Според мен това наистина има бъдеще, но прекалено старото оборудване, което стои в сградите, пречи на бързото развитие, може би, в тази област, тъй като за да можем да ги отглеждаме, наистина ни трябва нещо сложно, което ще облегчи работата на хората, които се занимават и обичат съответно тази работа.
0: Да, конечно, в глазах болгарских ученых упадническое состояние нашего свиноводства выглядит именно упадническим. Очень-очень возмутилась она, когда увидела, что свиньи ходят грязные. Вот. Дело в том, что это вот только в российской терминологии свинья звучит у нас как-то грязно. Ну, в том плане, если я тебя, Саш, назову свиньей, ты поймешь, что ты когда ешь мороженое, у тебя облита вот эта вот грудничковая часть твоего тела. То есть она вся обляпана мороженым. То есть или за столом ты сидишь там, чавкаешь. Вот. То есть вот так. На самом деле свиньи вот в других странах это достаточно интеллигентные вещи. И вот у нас пословица есть: посади свинью за стол, она и ноги на стол. У них такого не бывает. У них даже свиньи ноги на стол не кладут. А у них их даже четыре, они их и то не кладут. Они сидят, их опустят вниз. Вот. А так вообще, как она видит, что очень трудно фермерам вот, обслуживать свиней, потому что нет оборудования нужного. Вот все эти новые мини-роботы, которые обслуживают свиней, все-таки свиньи очень такие неприхотливые животные, которым нужно очень много внимания, а около каждого не поставишь по-рабочему, который будет там понукать ее, там, подсказывать, где что сделать. Вот. А в России этого нет, и запущенное хозяйство очень сильно. То есть кормушки грязные, ну, это с самого начала, дырявые. И в некоторых стойлах вообще их нету. То есть как бы там подошел работник, высыпал из ведра и пошел дальше. А свинья стоит в недоумении, моргает там глазами и не понимает, что это такое еще. Она вот уже с детства привыкла, ну, у нее в крови должна стоять кормушка, а ее нет, она не ест и умирает с голоду. А ученые там ломают голову, выводят там формулы, почему это и все свиньи, которые мы ставим, вот где нет кормушек, умирают. То есть очень поразило это профессора. Вот он чуть ли не плачет даже, сидит, слезы прям капают. Представляешь, глаза нам как открыли. А у нас на ВДНХ там стоят мытые вот свиньи. Видел когда-нибудь? Вот мытая, она же розовая. А нам всегда говорили, что свиньи коричневые. А на самом деле они розовые. Коричневые, когда они грязные, все в засохшей грязи. Если ударить по свинье палкой, то с нее вот эта вся грязь осыпется кучкой такой ровной. И вот когда грязные свиньи идут, ну вот в засуху, то получается как бы такая, вот если их пустить по траве цепочкой, то они могут сделать целую тропинку. Потому что когда они идут, обсыпается вот эта вся грязь и вот ровной тропинкой. И это называется свинячья тропа. Ну вот, это был, собственно говоря, перевод того, что сказал он профессор. А так, она вот тут, я узнал, что она еще и немножко поэт. И сейчас она прочтет нам стих, посвященный ее изобретению. Этот стих она сочинила в момент появления хряка на свет. Пожалуйста.
2: Да, знаете ли, бих искал да кажа, че това беше точно в минутата на негово раждане. А сега ще ви кажа стихотворението, което беше написано в този момент. Понякога ще идвам в съня ти, като нечакан и неискан гостенин. Не ме оставяй ти на път и вратите не залоствай. Ще влеза тихо, кротко ще приседна. Ще вперя поглед в мрака да те видя, а когато се наситя да те гледам, ще те целуна и ще си отида.
0: Ну вот, краткий перевод. Я сейчас так быстро сформулирую его. Значит, так. Хряк, храпун в моей пробирке. Солнцем розовым восходит. Словно детские, как это, качели. Как песок на жарком пляже. И его диагональность станет времени приметой. Хвостик радостно вот, виляет. Усиляет свиноводов. Нет, умиляет этих свиноводов. Вот, это примерный перевод, какой вот, насколько вот живой стих. Вот. Даже вот Пушкин, когда писал о свиньях, он писал именно о российских. Вот, и поэтому он, стих был немножко мрачноватый. Там не было солнца, не было пляжа. А тут, видите, сразу видно, свиньи содержатся в чистоте. Они живут чуть лучше, чем наши люди. У них кафель вокруг чешский. Вообще
1: вот, конечно, редко встретишь, когда ученый человек, имеющий ученую степень, посвящает своему, вот, скажем так, научному детищу такие вот как бы стихи. А скажите, доктор Петкана, вы вообще вот не пробовали себя вообще на серьезном поэтическом поприще? То есть я знаю, что скажем так, Воронеж-то диагональный хряк-храпун, это, в общем-то, не последнее ваше изобретение, я надеюсь, но и не первое, что в свое время вы изобрели такого птицы-хряка, то есть... Да, вот скажи, пожалуйста, как это?
0: Птицы-хряк — это еще в проектах, а были же матки-юбки. То есть такая декоративная свинья. Ну, я думаю, сначала об этом скажет профессор.
1: Да, расскажите. Действительно, это было. Я видел замечательное совершенно вот эта свинья, у которой вот эта и как бы юбка состояла. Это на самом деле такая жировая складка просто.
0: Да, да, конечно.
1: Как бы в форме юбки. И вид был очень такой хороший. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о матке юбки.
2: Това е едно от най-интересните наши експерименти, който се получи преди 2 години. Над него също беше положена на наистина много голяма работа. А как всичко стана? Това е, може би, една от случайностите, в момент, в който никой не очакваше, се появи една такава свиня, и след като беше изследвана и съответно след това доказано, че това е наистина едно от тези преломни сигурно моменти в нашето изследване, и ние достатъчно дълго след това се занимавахме с развеждането на тази порода и съответно нейното съвършенстване, защото се налагаше постоянно поддържане съответно на нейното тегло и така нататък.
0: Ну вот сейчас я попробую еще раз вкратце сказать, о чем же все. Ну, те, кто слушает русскоязычную передачу «Эхо Москвы», а сейчас же и на Болгарию идет все это дело, соответственно. Вот, болгарский народ понял, о чем речь, и граждане, проживающие в России, тоже поняли болгарского происхождения, о чем речь. А я доведу до наших сведений. Значит, начнем с самого начала. Ну, как и говорил профессор. Идея матки-юбки была сделана как бы по заказу. Пришли люди из цирка и сказали, что вот рассказали о своей беде, что как бы мальчики, свиньи, у них есть, ну, для всяких акробатических номеров, а девочек они не могут их изобразить на сцене, потому что у девочек нет талии. Вот, и, соответственно, юбочка спадает. Ну, это как, это выбегает свинья, вот этот, в кружок, и юбка спала. Вы представляете, какая картина, там мороженым закидают, вот, в шоколаде. А, ну что, конечно же, великий профессор сказал, да, конечно, ну, никогда не мог отказать. Вот это вот ошибка его, не надо было делать такое. Хотя эта матка и принесла золотые медали на конкурсе... Матка, вот как же это слово-то по-русски? По-болгарски я понял, а вот по-русски. Сейчас я скажу.
1: Евроматка 86, по-моему.
0: Нет, нет, нет, нет. Матка-плесунья. Вот был у них такой, там она заняла первое место. Вот, матка-юбка. Потому что вот такое оригинальное. То есть мало того, что она там плясала еще как-то, так она еще и в юбочке такой плясированной была. То есть это было вообще вышка. Я когда был там, я сознание потерял. Меня отнесли. Я еще не видел, вот как плясать начали, только вышли, я сознание потерял. Ну, не смог я совладать с собой. Ну так вот, на чем я остановился? А, ну да, на этом, на танцах. А, пришли из цирка, юбочки спадают. Ну что, и, конечно же, вот сразу пришла идея создать вот матку-юбку. И вот как она выглядит. Во-первых, она ходит только на задних копытах, то есть исключительно. И передние лапки у нее, как у зайца, они вот подобраны к тельцу поближе. Ну то есть вот когда заяц встает в стойку часового, он лапки как бы подбирает и ушки новостро. А у этой ушки обвисают, вот, а лапки прижимаются к тельцу. И, в общем, она вот так вот ходит, и, главное, помахивая бедрами. Они так вырисовываются слегка, но она так помахивая передвигается. Вот. И, значит, уже в цирке дополнительно производят, вот, делают наколку на юбке, чтобы, ну, как бы был бы узор какой-то на юбке, ну, рисунок. С самцами проще, им накололи штаны. Вот. Обрисовали очертания там джинсов, допустим, или еще что-то, и все. А вот с маткой было тяжело, потому что, ну, видно, что она без юбки. То есть не придраться уже. Как ты там не коли, она без юбки, и уже некрасиво. Вот, но еще, так сказать, плодом творения, ну, вот как художник, он всегда вносит что-то свое. Она внесла еще то, что это... свиноматка может плясать чечетку. То есть, прикиньте, вот она копытцами отстукивает. Я ее подвешивают еще барабан сверху, чтобы она передними отстукивала. Это, я не знаю, даже никакой великий барабанщик не сравнится с трелью, которую может сделать. Вот так вот про юбку-то. Вроде бы все.
1: Ну что же, да, ты нормально вот перевел все, что сказал уважаемый профессор. Нет, ну я как бы так...
0: прислушивался, да.
1: Да. Вот, после выпуска новостей, а в Москве уже вот-вот грянет 4 часа утра, после выпуска новостей мы продолжим наше общение с президентом Славянского общества декоративного разведения парнокопытных доктором Петканой Червено-Тиквинниковой. Многие наши радиослушатели присылают ряд писем сюда, к нам в программу, в которых, в общем-то, одна и та же тема постоянно прослеживается. Но наиболее точно эту тему все-таки в своем письме изложила Лилия Феоктистовна Навзничь. Она спрашивает конкретно вопрос к нашей гости, к доктору Петкане. Она спрашивает, а как же выбрать свинью? Вопрос можно по-другому несколько переиначить. Сейчас все-таки начало летнего сезона, и многие хотят, наши радиослушатели, на своем приусадебном участке или даже в квартире, там на балконе подвесить за ремни, чтобы она там висела, завести себе вот парнокопытного пятачкастого друга. Вот. Но никто все-таки из них не знает, как прийти, где купить и как выбрать. Как сделать так, чтобы тебя не обманули, чтобы хрюшка была здорова, не инфицирована и все такое прочее.
0: И еще вот надо сразу пометить, как бы какой пол нужен. Ну, все-таки особенности у каждого пола свои. Ну, в плане выбора. Вообще, как выбрать самку, как самца.
1: Да.
2: Може би всичко бих свела към нещата, които са най-важни. И когато ще си избирате свиня, преди всичко погледнете в нейните зеници, погледнете какъв са цвят и не забравяйте за зъбите.
0: Ну, она говорит обобщенно, сейчас скажем, о мужском и женском поле, что в первую очередь надо посмотреть на цвет свиней. Он, соответственно, должен быть бледно-розовым. Бледно-розовым. Шерсть должна быть не выше 9 миллиметров. Вот. На концах ушек должны прослеживаться вот эти волоски, собранные вместе шалашиком на каждом. Если они растопырены, вот, то это говорит о том, что свинка инфицирована. Вот. Ну, заболевания могут быть разные. Это уже заболевания, ну, конкретно они определяются уже после анализов. А так вот, если растопырчатость видна волосяного покрова на кончиках ушей, то значит, свинка инфицирована, и такую брать свинку ни в коем случае нельзя. Вот. Ну и, конечно, доктор не знает, где можно приобрести свинок в России. Но я могу вам сказать, что сейчас в Москве много разных мелкооптовых сельскохозяйственных рынков, где вы можете купить не только свинью, ну и корову, коня, вот, овец, баранов, козлов, коз, курей, вот, орлов, которые будут за ними смотреть и охотятся. Потом, кто же еще бывает? Кроликов. Вот, потом еще бывают такие животные. Сейчас я вспомню. Ослы. Вот они как бы перевозческие все-таки. Их не едят, а они перевозят. Вот, ну вот на таких рынках вы можете смело туда ездить. Я сейчас, конечно, адресов не знаю, но мы в следующей передаче вам скажем, где вот лучше всего купить. Вот. Главное не продешевить. Когда вам называют дешевую цену, это значит, вам что-нибудь подкинут не то. Вот еще вот только что профессор подсказал, я забыл перевести, то, что обязательно надо пересчитать копыта, чтобы их не было ни больше, ни меньше. Их должно быть всего 8. То есть парнокопытная, на каждой ноге пара копыт. Ног 4, не 5. То есть могут хвостик выдать за пятое копыто. Вот. Ну, у некоторых молодничков, вот, особенно у поросят отъемушей, у них хвостик, он не завитой, а отвисший вниз. Вот эта вот кудряшечка, она как бы отвисла. Вот, это создается впечатление, что это ножка пятая. На самом деле это хвостик, и на нем как бы видно внизу разделение хвостика, как будто это два копытца. На самом деле это обман визуальный. На самом деле этого нету. Это как бы, ну вот, обман.
1: А еще такой вопрос к нашей гости, к доктору Петкани. А скажите, пожалуйста, доктор, а какое внимание нужно уделять и в какой степени зубкам, так сказать, молодого хряка вот при выборе, поскольку известно, что тоже они подвержены всяческим заболеваниям, как состояние зубов животного, так сказать, отражается на общем состоянии его организма и насколько оно в дальнейшем может повлиять на рост особи?
2: Това, което особено интересно е и може би много не знаят за това, това е, че техните зъби са практически като нашите. Тоест болестите по тях могат да се лекуват с такива препарати, които са нужни на човек.
0: Конечно, самое важное внимание надо уделять зубам. Вот, потому что зубы – это первоопределяющее здоровье поросятины. Дело в том, что очень часто зубы желтеют, а от этого они портятся. Вот, и желтизна это проникает внутрь. Вот, а так вообще, как выбрать свинью, то есть молодничок, по зубам. Все зубы, вот когда вы раскрываете пасть, все зубы должны покачиваться. То есть, ну, вы тронули зубы, они не крепкие, вот, они покачиваются. Ну, свинюшка молодая, зубы только отросли, и они слабо держатся, они покачиваются. Конечно же, грудничка этого надо будет кормить из соски. Вот, молочком, пока зубы не окреплют, ему нельзя будет давать здоровую пищу. Вот. А так, еще передние 4 зуба, вверху и внизу, они как бы чуть-чуть загнуты внутрь. Вот, чтобы когда пища, вот не пища, а вот первоначально, вот сосок вы вставляете в рот, и чтобы поросеночек не порвал его и не перегрыз, у него вот эти зубы по природе загнуты назад, и они как бы не рвут его, а просто ложатся ровно и выдавливают молоко прямо из соска.
1: Ну что же, сейчас после музыкальной паузы мы продолжим наш разговор, а сейчас музыкальная пауза. Пау. И в гостях у программы «Монморанси» президент Славянского общества декоративного разведения парнокопытных, профессор Академии сельского хозяйства Болгарии, лауреат международных свиноводческих конкурсов, герой социалистического труда Болгарии, доктор Петкана Червена Тиквенникова. И речь у нас сегодня идет, как вы уже сами догадались, программа целиком по вашим письмам, по вашим просьбам составлена. И речь у нас сегодня идет о наших пятачкастых парнокопытных друзьях, то бишь о свиньях. И вопрос, который в своем письме задает нашей гости Дмитрий Пантелеймонович Пустяк. Вопрос этот несколько, может быть, прямолинеен, но тем не менее на него, видимо, надо ответить. Это уже, видимо, к вам вопрос не как к вот, доктору целому в этой области, а как, может быть, вопрос вообще к экологу, я бы даже сказал. Спрашивает наш радиослушатель Дмитрий Пантелеймонович, а зачем вообще, мол, нужны свиньи? Вот именно так вопрос и поставлен. Что вы об этом думаете?
2: Да, знаете ли, я смею, что им противник за тяхнуту избивание, соответственно, разделены на тяхнуту месо, след това приготвяне и ядене. Това според мен и връща към нашите, може би, далечни, това са, може би, първобитни хора и за това се отнасям отрицателно. Според мен свинята е все пак такова животно с хармонично тяло, съответно. И тази нова порода, която беше изобретена, тя все пак е повече за съзерцание, отколкото за някакво използване.
0: Ну, я как обычно перевожу. Петкана очень возмущена. Она возмущена в первую очередь как декоративовед. Вот. Ну, как так? В России полностью помешана на изготовлении свиней мяса. За рубежом от этого давно отказались. Просто-напросто. Но свиное мясо есть нельзя. Не из-за каких-нибудь там вероисповеданий, а просто изначально, с самого каменного века, свиньи были чисто декоративными. Они даже, им даже преклонялись. Вот. А тут их стали есть. Вообще, вот в Болгарии это как цветы. У некоторых свиньи стоят прямо на подоконниках. Ну, у кого квартира позволяет. У меня лично самого подоконник маленький. И сюда свинью, ну, даже мордочку туда ее не положишь. Вот. А так, ну, просто как вот у вас вот есть, допустим, кошка, которая стоит 300 баксов, да? А у кого-то в Болгарии есть поросята, которые стоят 5 тысяч долларов, 6 тысяч долларов. Ну, их много ведь всяких разновидностей. Вот, некоторые с хохолками. И вот есть свиньи вот в полоску. Ну, как бы по шерсти такой проходит окрас полосатый. Как бы вот на зебру похоже, только розовую. Вот. И просто, ну, очень возмущена, и она, ну, мы как бы затронули очень больную ее тему, она на конгрессе поднимала даже такой вопрос, когда прекратится вот это издевательство, вот это кровавое месиво, которое, это вот кровь, которая течет вот по рекам России, это же ужасно. Вот, вот такая речь у профессора была.
1: А скажите, пожалуйста, это вопрос следующего нашего радиослушателя. Вот, в принципе, такая проблема, ну, вот учитывая то, что вот сейчас выше вами сказанное, значит, как бы насильственная гибель свиней, она, в общем-то, не практикуется больше, вот, по крайней мере, в ведомственном вам институте и вообще в ведомственной вам губернии, так скажем. А, собственно, тогда должны вставать проблемы с захоронением этих животных, то есть должны быть какие-то соответствующие места, куда вот все это делают, ну, может быть, я несколько нетактично говорю дело, то есть я имею в виду тушки умерших своей смертью животных должны куда-то как бы идти. Как вы относитесь, скажем, уже к их вторичной переработке, то есть если они сами уже подохли? Вот. Либо, значит, если вот как бы их просто хоронить, да.
2: това е наистина един много един въпрос, който ми е малко трудно да говоря, тъй като може би болезнен, но все пак ще се опитам да ви отговоря. Според мен свинете, след като умрат, трябва да се създават специални места, където да могат да се погребват, тъй като техните владелци може би да могат да дойдат, да седнат, да помислят, може би да поплачат, все пак те са им били близки приятели. И според мен трябва да има такива места, където ще се помни, че все пак са се раждали и умирали такива живот.
0: Ну вот, я опять перевожу. Значит, дело в том, что вот этой проблеме был уделен не один год и не два, может быть, лет пять. Вот, и после вот этих всех проведенных дней в лаборатории были придуманы, значит, первый способ, это когда душа вышла из тельца. Вот, его надо куда-то деть, иначе оно сгниет и будет вонять наглым образом. Это, конечно, никому не приятно. Вот, тем более, что это еще и ядовито. Вот, еще вот этот яд применяют против комаров и мух. Вот, дихлофосные соломы, эти флакончики, они как раз заправлены вот этим ядовитым ядом. И можно у комаров уничтожать. Если у вас в доме умерла свинья, и она, это самое, у вас много комаров, то вы можете ее положить среди комнаты, и комары вымрут на год где-то, не будут никогда больше появляться в течение года. Вот, а еще у них есть специальные крематории, где тельца умершей свиньи помещают в специальную установку и бомбят ее атомами. И тельце распадается на множество молекул и улетучивается молекулярно. Вот. Потом еще многие хотят оставить себе на память любимого друга. Из них, для них специально приготавливают чучело, вот, или табуреточки, а из больших поросят делают столики. То есть вот у вас на кухне может стоять такая огромная поросятина, и в ней, рядом с ней маленькие свинюшки. Вот стол и табурет, такой кухонный гарнитур. Вообще на кухню, так как интеллигентное животное, в основном ставят в гостиную. Так вот, перекрашивают под черное, дерево красное. Очень великолепно смотрится. Такое ощущение, что они вырезаны из дерева.
1: Ну что же, спасибо. После краткого выпуска информации мы продолжим наш разговор с доктором Петканой. Только что референты принесли нам записку. Звонила ваша коллега по конгрессу, который проходит. Напоминаем, что сегодня второй день работы конгресса свинологов и свиноводов международного конгресса. И звонила ваша коллега, наша российская свиноводка Василиса Филаретовна Смакач-Колпак, которая, ну, видимо, как-то она навещала родственников сегодня, может быть, невнимательно что-то слушала вот на прошедшем дне, и она спрашивает, ну, во-первых, она резонно считает, что это будет интересно и нашим радиослушателям, но и заодно сама хочет как бы узнать, какова будет, каков, вернее, будет основной вопрос сегодняшней повестки дня собрание вот этого конгресса свинологов и свиноведов.
2: Един от най-важните въпроси за днескашния ден и може би първият, който ще се постави, това е за създаването на международния прасешки генофонд.
0: Ну, для нашей Василисы профессор сказал то, что главной повесткой дня сегодня будет создание международного генофонда свиней. Вот, то есть, ну, как бы создан генофонд для человеков, а для свиней как бы нету генофонда. И вот сегодня будет, как говорится, обсуждаться этот вопрос. Ну, я думаю, сегодня его создадут. То есть решат, какой город, в каком городе он будет находиться. А вот, и еще вот тут же референт принес записку, он спросил, а как же насчет вашего Харпуна? Что вот как-то его данные будут помещены в генофонд, или он все-таки останется как бы засекреченным, только он будет ваш, вы его не распространите?
2: Нет, безусловно, неговите данни ще бъдат там дадени. Може би ще вземат една голяма част от територията на този банк.
0: Ну, Петкан сказала, что вчера, еще вчера, во время, так сказать, перерывов очень, ну, подходили другие профессора и интересовались, ну, что будет ли сдано в генофонд данные о хряке. И она сказала, что уже готов дойер. Вот, Василий Нога, такой есть русский дойер, который очень... Ну, вот он, как говорится, президент дойеров России. Вот, и он лично произведет дойку. И приготовлена уже пробирка, она из чистого золота. И целое крыло будет отведено под Ворончатого. Вот в генофонде целое крыло отведут. Вот очень много профессоров, там, наверное, из 6 стран, по-моему, будет профессура присутствовать в этой лаборатории.
1: Скажите, все-таки такой известный человек, как Василий Феоктистович Нога, это действительно величина большая в дойерном искусстве. Тем не менее, вот его кандидатура, когда была предложена вам, вот как вот этого дойера, главного дойера Воронежа, диагонального хряка Харпуна, вы уже были знакомы с тактикой работы Василия Нога, вообще с этим именем, или как-то вам его рекомендовали, или вы доверились здесь вот как бы стороне, которая организовала, собственно, весь этот конгресс?
2: Беше създаден специален филм за неговата работа и лично представен на... Може би на моята оценка, която да мога да дам. След съответно след филма аз останах доволна и реших лично с него да се срещна и да поговоря. След което неговата кандидатура беше предложена и приета не само от мене, но и от цяла комисия.
0: Еще месяц назад, говорит Петкана, ей по факсу пришло 10 кандидатур. Вот. В литературе в этой было описание, характеристики, фотографии всех этих вот рисунок ладоней. Обязательно присутствует, потому что он очень влияет на... То есть он показывает, насколько качественно дует дуэр. Вот. И... Из 10 кандидатур она, конечно, выбрала самого лучшего. После чего ее познакомили лично. Они, наверное, 3 дня где-то бродили по Москве. Вот, и говорили именно о хряке. Вот, и как-то, ну, вот эти 3 дня... Они, ну, как бы обсуждали, как это будет происходить, как вот это лучше сделать, чтобы больше накачать там... То есть вот именно, ну, они были у них, конечно, небольшие перерывы там, но не спали люди вообще даже. Они покушают и в дело сразу. Вот у них очень много литературы. Я зашел в кабинет, то есть меня выгнали сразу же. Там стоял этот придворный, там манишки, все дела там у него были. И я даже не успел услышать часть разговора. Во-первых, они говорили на каком-то особом языке. Я не понял. Может, они говорили на русском, то есть я не сообразил. То есть вообще Василий Нога, он же из Латинской Америки. Но в Россию он прибыл в малолетнем возрасте. Ему еще было 3 месяца только. Вот, но он свободно общается на латинском языке. Вот, а Петкана болгарка. Вот, но но все детство провела в Алжире, поэтому она может говорить и на алжирском языке. Вот, а 5 лет жила в этом, сейчас скажу, в Эфиопии. Ну, у нее там родители занимались какой-то деятельностью. По-моему, они оленей разводили.

0: А, скажите, пожалуйста, это вопрос, опять же, к доктору Петкана от наших, в общем-то, радиослушателей. Вот, собственно, известно, что воронично-диагональный хряк-храпун, выведенный вот этой в У-образной пробирке, да, вот, и, соответственно, как вот получилось так, что все-таки это вот существо, этот поросенок мужского пола, если бы вот это была она, да, то все равно ей бы нужен был он, аж так, как сейчас ему нужна она, то есть собираетесь ли вы продолжать вот вашу работу в том же направлении, чтобы создать таким же путем в этой пробирке подружку вот вашему чуду?
1: Да, това наистина сега е нашата следваща задача, която трябва да решим, тъй като все пак не можем да оставим както всяко живо същество без неговата втора половина. Според мен даже животните могат да изпитват такива чувства като хората. И съответно той ще знае или подсъзнателно може би някъде ще чувства, че нещо липсва и това може би ще бъде неговата втора половинка. Вече е създадена едната половина, имам предвид на втората половинка, и се работи над нейната задна част.
2: Опять же, Петкана только что сказала, что свиньи, они очень чувственные животные. И такое чувство, как любовь, им больше знакомо, чем людям. Вот. И после того, как хряк появился на свет и вошел в зрелый возраст, у него начали появляться вот эти вот мужские признаки. Вот. Когда он сидел вообще один в аквариуме, в большом таком, и к нему вообще никого не подпускали, чтобы не занести какую-нибудь заразу. Ну, только выращенное животное нельзя. Вот. И мимо, когда проводили там свиней куда-нибудь, там, либо на анализы на какие-нибудь, на диагностику, он прям бросался на лобовое стекло, не на лобовое, а вот это переднее стекло, оно аж прям в засосах было, стекло краснело от этого. Ну, то есть хряк требовал самку. Возбужденное состояние, такое, набычкованность глаз происходила. То есть глаза немного подвыпирали из глазниц, и периодически вспыхивали и тускнели. Это вот очень определяющий момент возбужденности самца. И после этого, ну, конечно, Петкана была насторожена. Вот, ну, как же так, самец и без самки. Она, ну, как-то чисто по-человечески прочувствовала одиночество самца. Вот, и после этого в голову пришла гениальная мысль сделать самку. Вот. И сейчас она работает над этой самкой, уже готова задняя часть. Вот. И, как бы хочется немножко внести более женственные формы в мимику лица. То есть как-то придать, так сказать, эротический какой-нибудь... Вот эротическую какую-то форму тела. Может быть, это будет что-то похожее с человеческой фигурой, а может быть и нет. Но дело в том, что сейчас изучается подсознание. Подсознание хряка. И вот Петкана пытается выяснить вот эти вот возбуждающие симптомы. Какие фигуры возбуждают? Либо треугольники, либо квадраты. Может быть, это ромб будет. Ну, неизвестно. Это я, конечно, вот эти все геометрические фигуры применяю, ну, чисто вот, ну, как бы показать, насколько это может быть разнообразно. Может быть, это вообще восьмерка будет. Это неизвестно. Вот. Ну, вот задняя часть готова, ну, сама попка. А вот дальше ничего нету пока. То есть это вот как бы идет стекло, на нем попка, и нету больше ничего. Но вот обещает она через 2 года закончить полностью. Полностью, даже чтобы вот как-то придать форму ушкам. Такую, ну как бы, вот у женщин же у них другие уши. Вот у людей даже. Если, вот если вы сейчас подойдете там, с сестрой, с мамой, с бабушкой или с женой к зеркалу и сравните свои уши, у вас же совершенно разные уши. Там, не говоря уже о линиях и изгибах. Они просто разные. Вы подойдите и посмотрите, вот прямо сейчас. Мы вам дадим, вот, вот сейчас музыку поставим, а вы все подойдите и посмотрите на свои уши.
0: Ну и, к сожалению, подходит постепенно к концу наша встреча с президентом Славянского общества декоративного разведения парнокопытных, профессором Академии сельского хозяйства Болгарии, доктором Петкан. И уже просто между собой мы-то тут перезнакомились, мы ее зовем просто даже так Петька.
2: Как бы по-свойски там, ну, уже там.
0: То есть профессор оказался человек очень жизнерадостный, веселый. И, кстати, вот интернациональная привычка всех химиков выпивать 100 грамм из пробирки, она, в общем-то, как я вижу, действительно интернациональная.
2: Балует себя частенько этим.
0: Вот. Ну и последний вопрос доктору Петкане. Наши радиослушатели вот сейчас буквально завалили звонками наших референтов, спрашивают, а каков характер ворончато-диагонального хряка-храпуна? То есть насколько он отзывчив к людям, насколько он поддается ласке, дрессировке, и как на него повлияла вот эта необходимость выставить его на показ широкой публике, так сказать, масс-медиа, вот на этом конгрессе, как это все отразилось на нем?
1: Вопреки неговата достаточно, может быть, до някъде страшна външност, той, независимо от това, той с една много тънка душа, тъй като аз с него проведох много време и може да се каже, той ми се откри. И затова неговото представяне на този конгрес може би го въведе до някъде в някакъв паралитически шок и след което се наложи да му се отделя специално внимание, а да седи специално до него, да бъде поставен човек, който да го глади, може би да го успокоя и просто да го топли с своето присъствие.
2: Професор решил начать с того, понравилось ли ее сыну, как говорится, ну, я имею в виду в кавычках, на конгрессе. Дело в том, что до этого Хряков не видел такое количество людей. Там при нем всегда было 5 ассистентов и непосредственно профессор. Вот. А тут сотня людей, плюс журналисты с этими включающимися фотоаппаратами, с диктофонами, которые они пытались подсунуть ему под рыльца, чтобы он хрюкнул им чего-нибудь. Вот такое. Вот. И как-то, ну, он был, конечно, шокирован. Человек, который был при нем, он всячески, он стоял чуть ли не с багром, отталкивая корреспондентов в стороны. Вот, и вот погиб корреспондент из ЮАРа ударом в грудь. Ему пробило вот межреберное вот это вот расстояние. И в точности удара сердца попал ассистент и убил его. Ну, я думаю, судебного разбирательства не будет, потому что вина была за корреспондентом. Он был слишком ярок в борьбе за интервью. Вот. И интервью отобрали еще у него, у мертвого уже. Вот. Ну и, конечно, хряк был взволнован. Вот. Он даже похрюкивать перестал. Он как-то затух. Вот. Прикрыл глазки и произошел обвис хвоста. Вот. И вот эта вот плоскость спины, она начала потихоньку выравниваться, что вообще обеспокоило самого профессора. Саму профессора. Вот. Но через полчаса, когда его напичкали антибиотиками, ввели на вокаин, он снова повеселел и хвостик принял спиральную свою конфигурацию. Вот. Ну и, конечно же, впоследствии профессор нам сейчас рассказал о том, о характере хряка. Не как вот личности, а вообще, что будет. Дело в том, что трагедия профессора

0: Я сейчас позже расскажу, что там получилось. Вот. И он как-то не то, что вот это был какой-то вот производитель. Он был, ну, как бы сказать, по, вот, по-человечески, он был мужчиной в первую очередь. Он не то, что там сделал свое дело и пошел гулять смело.
1: А если из меня вы можете думать, это творец?
0: Он как бы творец, то есть создатель. Вот, и, то есть, и матка такая ушла довольная, как бы. И когда вообще вот матка радостная, самка, то есть, то она виляет хвостом из стороны в сторону, а тут прослеживались вращения хвостиком. И ушки у нее подергивались больше вот в переднюю часть. Вот, и вот сейчас, я думаю, нам профессор расскажет, что же все-таки я хочу, чтобы в первую очередь из ее уст прозвучало, о том, что же получилось со скрещиванием, что там был за плачевный результат.
1: Да, това беше един резултат, който ние не очаквахме и съответно това наистина ни огорчи. Получи се един гибрид без пол съответно и учените не знаеха към кое животно да го отнесат.
0: Ну вот произошел несчастный случай, как говорится. Хряк болел 2 недели после этого. Вот, ну, когда узнал, кто родился. То есть ему так вот на блюде принесли. То есть парень обалдел конкретно. Вот, он в таком трансе не был даже вот на конгрессе. Он, как говорится, был весельчаком еще. По сравнению с тем, когда он увидел парня своего, сына. Вот, конечно, вот это вот правильная конечность и неправильно, оно дало свой эффект. То есть столкновение 2 ген разных, оно дало ужасно отрицательный результат. То есть мордочка плавно уходила от морды, а потом резко уходила в сторону и расширялась. Вот, и вот это вот получилось почему-то 4 дырки, вот носовое отверстие. Как у пуговиц. То есть такая большая пуговица розовая перед вами такая оказывалась. Вот. И даже когда умер, ну, он же умер в итоге, у него не было ног. То есть вот такой кругляш лежит с мордой. И вот эта плоскость спины не было, на которой обычно спит хряк. Вот. И когда он умер, один ассистент отрезал себе на пуговицу. У него такие, такой комбинезон есть, который застегивается на одну пуговицу. И вот он ту старую срезал, а этот высушил и выдержал в СВЧ и себе пришил на штанишки. Вот, а Хрякова теперь его ненавидит. Потому что когда он видит эту пуговицу, ну, это как бы отголосок его, ну, знаешь, как бы это сказать-то, отголосок его бракодельства, можно так сказать. Ну, прикинь, сам хряк, единственный в своем роде, создал урода. То есть он же вообще там весь чистый. В нем никаких инфекций, там в нем ничего нету. Ну, анти, который. Отрицательного ничего нету. В нем даже все положительное. Он даже ласковый. Не только к людям, но и к самкам, например. Вот, а помер. Кстати, вот Петкана плакала, она прекратила на полгода всякие работы и уехала в Италию. И там провела целых полгода, оттягивалась. Ела макароны вот, с сосисками.
2: Ну что же, подходит к концу как бы наша встреча с президентом Славянского общества декоративного разведения парнокопытных, героем социалистического труда Болгарии и непревзойденным мировым авторитетом в области декоративного свиноводства доктором Петканой. И как бы последнее такое заключительное, я бы сказал, ваше пожелание вообще не только российским гражданам, но и, конечно, главным образом российским свинологам и свиноводам. Что бы вы могли пожелать на прощание?
1: първото може би е...

0: обичайте свинете и второто е на всеки по прасе.
1: Ну, значит, Петкана сказала, что она желает всем счастья, здоровья, чистоты в фермах свиных, истинно свинское отношение к свиньям. И вот самое важное, она сказала такой девиз свой, который у нее написан в кабинете ярко-красными печатными буквами размером с хряка. Каждому достойному граждану, гражданину по ворончато-параллельному, нет, не параллельному, а диагональному хряку-храпуну.
2: Спасибо,
1: спасибо. Спасибо вам большое за очень интересную беседу.
0: И я с вами благодарю за возможность, которую мне дадут.
1: Ну, она тоже пожелала всем спасибо.
3: Вы можете присылать ваши сообщения на пейджер. 913-29-29, абонент Монморанси.
2: Ну и как меня учили говорить на курсах ведущих, с которых я недавно, собственно, прибыл, настало время приветствовать наших гостей, понимаете ли, в студии. Понимаете ли, бы, кстати, на экзаменах меня завалили, если бы я сказал эту фразу там, на экзаменах, я имею в виду, по сдаче дикторских своих. Ну, неважно, что-то это не о том. Значит, гости сегодня в нашей студии — это человек, который уже был у нас в прошлом эфире, и волна интереса к которому не спала. Придя сюда сегодня на радиостанцию, ему выкатили здоровую тележку с письмами. Не тележку, а вот такую сумочку с ручкой, как обычно. Все вы, радиослушатели, уважаемые, пользуетесь, в метро их возите. Это Юрий Романович Сук, главный консультант Института матери и отца и активист движения «Безъядерному веку непорочное зачатие». Вы его, надеюсь, прекрасно помните. И гости нашей студии — это Тамара Валерьевна Покатуева, зам главного редактора по работе с письмами эротического журнала «Вздохи». Журнал этот выходит в Польше для русскоязычного населения и базируется, насколько я знаю, он в городе Варшава. Но, тем не менее, Тамара Васильевна еще является и владельцем сети частных женских консультаций в городе Кракове, тоже в этом же государстве Польша. И о чем у нас пойдет речь, вы уже, наверное, догадались. Я представляю нашим гостям микрофоны. Здоровайтесь и начнем.
4: Добрый вечер. Добрый вечер, дамы и господа. Добрый вечер, девушки и юноши. Добрый вечер, мальчики и девочки, если вас еще не отправили спать родители. Ваш интерес к нашей передаче подтвержден огромным количеством звонков и писем. Оказалось, что тема, которую мы подняли в прошлый раз, интересует тысячи и тысячи радиослушателей. И сегодня мы хотели бы вернуться к тем темам, которые мы освещали в прошлый раз, ну и, конечно же, открыть новые темы. Хотя общая наша тема, общий наш интерес, общее наше направление – это любовь, межличностные отношения, все, что с ними связано. Это муки, это радости, это находки и потери, приобретения и все остальное.

Мне не хотелось бы, чтобы, как в прошлый раз, такая тема освещалась мной одним, несмотря на огромную помощь ведущих программы. И я, как и обещал в прошлый раз, привез мою давнюю знакомую, женщину, которая знает об этих вопросах не понаслышке. Это просто прекрасная женщина, подруга, кому-то жена. Мне великолепная старая знакомая и специалист по вопросам пола, по вопросам секса, вопросам любви. Это человек, который проводил неоднократные круглые столы, пресс-конференции, встречи с читателями, интервью с сексологами и просто статистические обзоры. Сегодня я предлагаю внимание ее знания, ее опыт, и ваши звонки могут быть направлены как ко мне, так и к Тамаре.

0: Ну и сразу, я думаю, нужно начать нашу беседу с темы, которую многие почему-то считают, кто считает ее неудобной, кто считает ее вообще невозможным обсуждать в приличных местах, но, тем не менее, эта тема всегда волнует и будет волновать умы, в общем-то, населения. В прошлый раз мы эту тему поднимали, и пришла большая пачка писем. То есть, видимо, не до конца мы эту тему раскрыли в нашей прошлой программе с Юрием Романовичем. Это тема, как ни странно, женского онанизма. Собственно, исходя из этого, мы вот и решили обратиться к специалисту по разного рода таким явлениям, к Тамаре Валерьевне Покатуевой, которая, кстати, насколько я знаю, находится сейчас здесь, в Москве, на конгрессе вот как раз сексологов, да? Он тут вроде бы проходит. Вот, и Тамара Валерьевна, собственно, вопросы...
1: Мы наших... знаем, что просто недавно вы занимались именно этим, этой проблемой.
2: Да, вы знаете, это, я этой проблеме уделил очень много внимания, поскольку эта проблема очень, знаете, такая важная, серьезная, и она практически не освещается. Вот вы правильно заметили, что об этом почему-то стесняются говорить в приличных местах. Хотя, казалось бы, что может быть приличнее как бы женских удовольствий, вообще сексуальных удовольствий. А женская мастурбация, я не люблю слово онанизм, это именно такой вот путь к женскому, как сказать, к вершине женского сексуального удовольствия, к оргазму. Ну, вообще, это очень такая сложная тема, и об этом надо, ну, вот, как бы начать с самого начала. Во-первых, давайте вот откроем широко глаза и вот посмотрим там, значит, как бы не будем заниматься самообманом. Мастурбацией занимается 95% женщин.
1: Остальные 5 об этом мечтают, наверное.
2: Остальные 5, понимаете, в чем дело? Они обычно больны. Просто, ну вот, больны какими-либо заболеваниями, которые затормозили их развитие. Это вот то же самое, что вот 5% истинной мужской импотенции. Это вот эти 5% женщин, которые не занимаются мастурбацией. Причем женщины делятся вообще по своим... как бы потому, как они вот развиваются в них сексуальность, эротичность какая-то, они делятся на 4 основные группы. Вот. Мы их так будем образно. Это вообще тема много муссировалась, но, в общем, лучше этого образа не придумали. Это вот сравнение с цветком. Бывают бутоны. Это женщины, которые... Ну, давайте я сначала назову, а потом буду раскрывать как бы последовательно, может быть, даже с примером с каким-то. Вот бутоны, это ранние цветы. Ну, это уже понятно, что такое. Дикие цветы. И поздние цветы, это тоже уже, значит, понятно, что такое. Ну, в общем, я не знаю, как надо вот все это подробно рассказывать. То есть, как вы считаете, вы об этом, я же...
0: Конечно, потому что, то есть, очень много вопросов в письмах наших радиослушательниц. Как ни странно, вот эта волна все-таки захлестнула в первую очередь. Ну, вообще, почему странно, это их касается. И, может быть, если вы сейчас раскроете сразу вот эту тему достаточно широко, то нам не придется отвечать по каждому письму конкретно. Мы сэкономим, собственно, и время, и все это будет гораздо более интересно в вашем изложении.
2: Ну, хорошо. Тогда, значит, начнем с первого и, видимо, такого вот это основного, как это ни странно, потому что это кажется странным очень многим людям, потому что 26% женщин принадлежат по своему типу сексуальности к ранним цветам. Это женщины, которые впервые испытали оргазм. Не удивляйтесь, пожалуйста, этим цифрам. Начиная где-то в среднем от 7 до 10 лет. Вот. некоторые, вот была одна, значит, одно письмо, где женщина рассказывала о том, что первый свой оргазм, это вот, наверное, самый интересный вот оргазм, который вообще я наблюдала в своей практике, она испытала в 5 лет, зажав руку своего брата старшего, он спал с ней рядом, они, значит, были где-то там в каком-то по-моему, на какой-то даче они, значит, вместе спали со старшим братом, и она в полусне прижимала его руку к своему лобку, надавливала и, в общем-то, вот испытала в 5 лет свой первый оргазм. И она, конечно, очень... Вот вообще основополагающая черта ранних цветов – это их же ранний оргазм и их ранние переживания по этому поводу. Поскольку эти дети уже обременены таким тайным знанием. В то время, когда все сверстницы играют в кукол, они уже, понимаете, играют в любовь такую, вот, в общем-то, в любовь не платоническую. Вот. А, между прочим, это совершенно не говорит о том, что они рано вступают именно в половую связь с мужчиной. Нет, это, в общем-то, происходит обычно где-то вот в том же возрасте, ну, как у всех, где-то лет, начиная с 15, вот, ну, рано-рано, но с 15, дальше 16, ну, так. Но вообще это, конечно, в основном оргазмы, связанные с фантазиями. Эти девочки обычно очень развиты, они первые свои сексуальные опыты, они находят на страницах книг, понимаете, они читают сказки, вы даже себе не представляете, какие вообще вещи пишут в детских сказках, вот. Это просто уму непостижимо. Родители не заглядывают в книги. Ну, на самом деле, в этом нет ничего страшного, поскольку они бы все равно пришли бы к этому своему раннему оргазму, к своему...
1: А что вы имеете в виду? Царевич верхом на лягушке? Там?
2: Нет, вы знаете, есть очень много... Нет, вы знаете, есть очень много сказок такого, знаете, плана вот... Особенно это восточные этим сказки грешат. Вот такие вот бывают сказки, знаете, само название себя говорит. 40 невольниц там, в общем.
0: Такой, по-моему, даже тут вот элемент какого-то садомазохизма может присутствовать. Там невольницы как-то, типа, предметность,
2: да,
0: такая.
2: Да, да, безусловно, конечно. Поскольку, кстати, вот это вот одна особенность женской мастурбации, мы хотя отошли от темы, но, в общем, я хочу сказать, что женщины, они отличаются от мужчин тем, что вот мужчины при мастурбации, они как бы у них, они рассматривают некий видеоряд. Это вот обычно образы какие-то. А женщина, она всегда рассматривает именно то, что с ней делают. То есть это может быть там фигура вот мужчины, как бы, или там мужчин, фигуры, лица, они все остаются за кадром. А вот она, именно ее возбуждает то, что с ней происходит, и ее, как бы, анализ ощущений при этом. Но это, в общем, такая сложная психологическая вещь. Давайте, может, мы не будем в этом вдаваться.
0: Извините, тогда я вот все-таки конкретный такой достаточно вопрос задам. Письмо от нашей радиослушательницы Мусы Исаевны Берет. Она спрашивает в своем письме, ну, решила быть с нами откровенной и говорит, что вот, как бы, занимается давно этим делом, назовем это так, но...
2: Я вообще, да, настаиваю на, как бы, на каком-то уважении. Давайте будем заниматься мастурбацией. Это вполне естественно и нормально.
0: Ну да, давайте так и будем говорить. Вот. И, собственно, ну, она уже, как бы, как ни странно, женщина в возрасте, ей там уже около 40 лет. И она вот эти свои занятия мастурбацией тщательно скрывает не только там, конечно, от ближайших подруг, но и сама от себя, вот так дословно написано. То есть это в ней, занятия мастурбацией, я имею в виду, выработали какой-то комплекс. Как вы вот считаете, вот эти пути от того момента, как женщина начинает мастурбировать, в какую сторону они ведут? Может ли это вот на примере, скажем, Мусы Исаевны сделать женщину закомплексованной? И может ли это, так сказать, полярно совершенно сделать из нее там, ну, Дэвида Боуи, то есть вообще отвязного совершенно человека? Это такой исполнитель песен есть.
2: Спасибо. Вы знаете, это, в общем-то, наверное, достаточно как бы такой вот частый случай. Ну, как бы это частый случай здесь, я так подозреваю, потому что вообще женщины забитые, и им, если вы понимаете, в чем дело, если они стесняются испытывать оргазм с мужчиной, то, в общем-то, наверное, они стесняются испытывать оргазм и вот каким-то вот другим способом, то есть таким естественным, даже как мастурбация. Вот. На самом деле, мастурбация, она отрицательных черт в ней не было замечено никаких для женщин. Потому что женский оргазм вообще очень сложная вещь, которая вот вероятнее сравнима. Вообще женщина дооргазмичная, она сравнима, может быть, с ненастроенным инструментом. Вы понимаете? Вот это скрипка или там гитара, не знаю, что, на которой нельзя играть. Но ее можно настроить.
0: Да, вот хотелось бы как-то для себя чисто определиться. То есть, скажем, если какая-то девушка, скажем так, до замужества не занималась мастурбацией, то к моменту вот, начала вообще половой жизни и не вела половую жизнь, она, как бы вот вы считаете, будет все-таки несколько более надувной, но я имею в виду в смысле как объект, то есть не складный, нежели какая-то вот более взрослая в этом смысле ее сверстница. Взрослая, но в плане того, что она, например, в 5 лет начала.
2: Это, вы знаете, как вам повезет. Если вы нарветесь на девушку, которую по своим... Мы же не договорили о типах сексуальности, которые по своим... как бы по своей сексуальности принадлежит к поздним цветам, то, в общем-то, вам придется там подождать еще, наверное, несколько лет, прежде чем она вообще станет оргазмичной и сможет до этого дозреть. А если вы... А вот женщина, к которым как бы мы относим к разряду бутонов, это женщины, которые как бы являются идеалом, которые невинные, ни разу не мастурбирующие, выходят замуж за любимого человека. Обычно это очень такой вот настрой на хороший семейный брак, ну, такой на хорошую семью, на хороший брак. Вот. Она выходит замуж, она дарит свою девственность своему избраннику. Обычно, между прочим, избранник бывает весьма, в общем, достойный человек, который может оценить вообще этот как бы дар. Она как-то, они подсознательно, эти женщины выбирают мужчину и там обеспеченного, и хорошего семьянина, и вот сексуально, в общем, как-то развитого. И она, теряя невинность, приобретает вот через там, может быть, какое-то время, может быть, даже сразу, приобретает вот способность к оргазму, и в дальнейшем она занимается, может быть, занимается мастурбацией уже только как бы для своего удовольствия. Вот, ну,
0: то есть, чтобы поддержать это второе дыхание, да. Назовем это так.
1: Мне кажется, что мы сейчас даем...
0: А что у вас такой голос хриплый? Тут холодно, может выключить кондиционер?
1: Нет, дело в том, что я очень неравнодушен к этим проблемам, они меня, в общем-то, очень захватывают. Я, конечно, может быть, и поэтому несколько даже в голосе изменился. Но я подумал, что мы делаем, может быть, большую ошибку, давая такую подсказку коварным, нехорошим женщинам. Не будем говорить об их сексуальности, но просто подлым женщинам.
0: А у них что... не получится, естественно. Нет,
1: дело
0: естественно
1: в том, что, путем. Например, я не знаю, как женщинам, а мне сразу пришло в голову, что такую девушку, вот как бутон, да, а можно использовать, как в средние века использовали веточку для поисков кладов. Если какая-то такая нехорошая женщина...
0: возьмет на вооружение советы...
1: Нет, она опознает в какой-то вот соседке, знакомой, сотруднице вот такой бутон и проследит ее симпатии и связи, какие-то ее избранника, то получается, что она чужими глазами, чужим чутьем, заслуженным своей чистотой вот этого бутона, своей первозданностью, Вот. И вот эта нехорошая женщина может, заметив уже на вот таком предсвадебном этапе, используя свой опыт, свои вот эти наклонности, отбить этого мужчину и...
0: Загрести жар чужими руками.
1: И на чужой вот этой шейке нежной вкатиться в рай семейной жизни. И она, конечно же, она угробит этого мужчину, и все его качества, скорее всего, сойдут на нет, но какое-то время она... Я боюсь, что надо быть осторожнее в таких рекомендациях, потому что, сдергивая вот завесу тайны над такими вопросами, мы просто оставляем этих девушек беспомощных наедине с агрессивным миром, потому что так было все сбалансировано, она находила свою стену, свою защиту, свою опору. А так, если вот... Возможно, какие-то очень печальные. Вы не согласны?
2: Вы знаете, вот насколько я всегда рассматривала девушек-бутонов, она, значит, это будет не ее мужчина. Понимаете, в чем дело? Для них мужчина, который ей изменяет вообще, который ходит, это значит, он не годится для семьи.
1: Я вам как мужчина скажу, вы знаете, вот ситуация, она может вообще поломать... Она, конечно, не определяющее значение в жизни мужчин, но вот в этот момент она может застить все. Вот, и женщины этим пользуются.
2: Безусловно. Вы знаете, но я еще раз говорю, что женщина-бутон, она обычно очень хорошо знает, чего она хочет. И если или она, значит, простит мужчину, которого она решила, что это будет ее избранником, или же она, понимаете, решит, что это не ее мужчина и уйдет.
0: А извините, пожалуйста, Тамара Валерьевна,
2: уже... да. Да.
0: Скажите, вот вы сейчас сказали, что она, типа, все понимает, у нее это понятие, я имею в виду вот эту группу женщин, называемых бутон, ну, они понимают это как бы на уровне разума, имеется в виду мозгом, или у них где-то внутри еще с рождения, вот с молоком, как говорится, матери, с первым вот, как это называется, пососом, они впитали вот это чувство уже на уровне инстинкта, чувство какой-то опасности или наоборот чувство безопасности, исходящее вот от того или иного представителя противоположного пола. Как красиво я иногда говорю.
2: Замечательно. Вы знаете, я сама, вот меня самой очень интересовало это, потому что это вот тот разряд женщин, которым, как бы, знаете, все всегда завидуют. Меня самой очень интересовал этот вопрос. Я даже не могу вам вот так вот конкретно сказать, что это. То ли это врожденное качество какое-то, то ли это воспитание. Но вы знаете, все они в один голос мне говорили, все бутоны, они признавались там в своих письмах, там, при каких-то личных встречах, они говорили о том, что им даже в голову не приходило заниматься там чем-то там, как мастурбацией, или идти на свидание с какими-то там, с какими-то мальчиками, значит, в это время. Они говорили, что секс для меня было всегда это то, что происходит. Секс в подростковом возрасте, все это было то, что происходит там вот с другими в подъезде, на чердаке. Мне это было не нужно, я об этом даже не думала. Некоторые, между прочим, посмеиваясь, говорят, что, в общем, мама мне всегда говорила о том, что не надо этим заниматься. А мама у меня всегда была противницей всего хорошего. Ну, в общем, мне даже в голову этим не приходило. То есть они все, как бы, вы знаете, не отдают. Они...
1: Вот сразу мне кажется, вот лично мне видится дочка какой-то кассирши из валютной кассы интуристок, дочка певицы из ресторана, когда мама прошла через все эти круги и насаждает в дочке деформированное представление, делает такой оранжерейный цветочек. Но я обычно, мне кажется, такие девочки падают жертвами негодяев, которые умудряются на первых порах создать образ принца, и когда уже, в общем, желаемое достигнуто, постель позади, бросают ее, как и десятки предыдущих.
0: Это, мне кажется... А они что ж, дураки, если они напали на такую, как говорится, золотую жилу, смысл им связывать свою жизнь с какой-то стервой, если у них целый бутон, правильно? Ну, они же, как правило, если он негодяй, как вы говорите...
1: У него обычно есть комплекс Дон Жуана, просто...
0: А это надо с возрастом. Я думаю, что бутон бутон, вот, в смысле, в поведении бутона запрограммирован возрастной фактор. Она там за каким-то грудничком, который около коммерческого ларька толкется, там, 18-летним, она не будет с ним и вязаться. Она уже будет иметь дело, то есть, с каким-то более взрослым персонажем.
2: Безусловно. И обычно они находят в браке уже, в общем-то, достаточно обеспеченных людей. Вот я говорила о том, что это все идет, в общем-то, как вот на создание семьи. И, между прочим, это обычно очень хорошие жены и, в общем-то, очень сексуальные женщины.
0: Вот. Отлично. Я предлагаю сейчас до конца часа послушать композицию, а после выпуска новостей мы продолжим наш разговор. И напоминаю, что в гостях у нас Тамара Валерьевна Покатуева и Юрий Романович Сук. И мы продолжаем наш разговор с Юрием Романовичем Сук и с Тамарой Валерьевной Покатуевой. Я на всякий случай все-таки напомню, кто эти люди, для тех, кто только что настроил свои приемники. Это меня так учили говорить, не смотри на меня так. Это я сказал Кате Половинкиной, которая тоже к нам присоединилась. И для тех, кто настроился на нашу волну только сейчас, поев курицу, вынутую из печки и все такое прочее, уложив спать своего грудничка, Юрий Романович Сук — это главный консультант Института матери и отца и активист движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие». А Тамара Валерьевна Покатуева — это заместитель главного редактора по работе с письмами эротического журнала «Вздохи», выходящего в Польше на русском языке, соответственно, для русскоязычного населения. Помимо этого, Тамара Валерьевна является владелицей сети частных женских консультаций в городе Кракове, который расположен там же, в Польше. И речь у нас идет, так сказать, на темы, которые вплотную соприкасаются с профессиями и должностями наших гостей. И поскольку вот в студию пришла Екатерина Половинкина, судя по всему, это не просто так. Видимо, у нее, наверное, есть какой-то, мне кажется, вопрос.
3: Ну, может быть, здравствуйте. В силу того, что глубоко волнует меня эта тема, мне пришлось присоединиться. Вот. И первый вопрос как раз о мастурбации, о которой вы здесь так долго разговаривали. Я ваше мнение целиком полностью разделяю. То есть, более того, я считаю, что это необходимо, полезно, хорошо и замечательно. Но в чем трудность нашего общества? Может быть, и общества польского тоже, я не знаю, мы не были в Польше последние 5 лет. Вот в чем сложность? В том, что отношение это все-таки в социуме к мастурбации совсем другое. Мы вот здесь в программе «Монморанси» глубоко, я извиняюсь, что так длинно формулирую, глубоко убеждены в том, что если бы каждая женщина знала, чем ей нужно заниматься в свободное от работы время, гораздо меньше было бы политических митингов, манифестаций, скандалов в семье, вот этих вот трений с любимыми людьми и все такое прочее. Но каким образом обществу можно навязать вот это хорошее? Нужно ли навязывать хорошее отношение? И если нужно, то каким образом можно это сделать?
2: Вы знаете, это, да, это очень важный вопрос, хотя он, конечно, больше относится к какой-то, я не знаю, не знаю, скорее какая-то социологическая, не знаю, какая-то политическая проблема. Ну вот, ну вы знаете, что говорит мой опыт, что обществу не надо навязывать хорошие отношения, потому что хорошие отношения у мужского населения, это вот как-то придет само. То есть мужчина должен осознать только одну вещь, что мастурбация помогает женщине достичь оргазма с мужчиной. Это в первую очередь вообще такой вот, как сказать, первый смысл мастурбации. А женщине не надо. Зачем женщине думать, как-то занимать себе мозги, хорошо она поступает или плохо, если это ей доставляет удовольствие. И для некоторых нас, женщин, это вообще практически единственный способ получить удовольствие.
3: Но вы сейчас говорите о женщинах, которые знают, что это такое, которые этим занимаются. Но ведь огромный же слой в обществе тех, которые...
2: Более стучат того, себя по рукам, да. Которые стучат, я не знаю, там по рукам, там по
3: спят
2: свечкам.
3: В бегуди.
2: Там,
3: правильно,
2: да,
3: при этом.
2: Да. Вот. Но при этом, вы знаете, при этом все равно занимаются. Я уже говорила, что не занимается 5%. И вот если там даже я уже там чувствую, там начнутся какие-то разговоры, что будут звонить люди, говорить, я никогда в жизни даже не подошла, значит, подойдет.
3: Скажите, значит, а подойдет, вот откуда такие данные, что 5%?
2: Вы знаете, это... Опросы, проводимые в университетах. Конечно, это аудитория немножко отличающаяся от общей статистики, поскольку в университетах там это определенный, в общем-то, разряд людей с определенным каким-то уровнем образования. Это, в общем-то, интеллигенция большей частью, конечно.
1: Причем в любом цехе можно быстро без мастурбации найти, я думаю, какое-то удовлетворение конкретное вполне. Не обязательно к таким абстрактным прибегать.
0: А, извините, то есть как бы действительно, вот мы сейчас, вернее, у вас такая тема поднялась, средне, скажем так, статистической, вот как бы о статистике, о каких-то вот таких, а давайте все-таки как-то более конкретизируем. Вот, например, вопрос, который нам задает студентка из Института стали и сплавов, кстати, для женщины очень такое странное, как бы Инесса Снеть ее зовут, и конкретно, значит, проблема волнует Инессу, то есть так в письме и написано, но она такая девушка с юмором, студентка третьего курса Института стали и сплавов. Она так и пишет, что типа я занимаюсь блудом со своим котом, то есть вот она мастурбирует котом. Как она это делает технически, она не описывает. Вот как вы считаете, это вопрос к Тамаре Валерьевне и, конечно, вот к Юрию Романовичу тоже, привлечение животных, вот так сказать, в этой области. Насколько это гуманно? А. Насколько это гигиенично? Б. И насколько это, скажем так, дает результат? Это, наверное...
1: Ну, сразу да. У меня, вы знаете, вот свежайшие впечатления в этой жизни, воспоминания. У меня, может быть, это немножко личное, у меня есть любимый котенок Тимофей, полугодовой. В общем, он совершенно беспородный, но горячо мной любимый. И он ко всем моим гостям женского пола относился совершенно однозначно и конкретно. Он хватал их за запястье зубами и пытался овладеть их рукой. Причем не в виде какой-то детской игры, а совершенно, вот, как говорят, любят говорить некоторые мужчины, конкретно. Вот. И я, конечно, не мог смотреть. Я стараюсь покупать ему какие-то деликатесы. Люблю вообще ласкать его. И я, конечно, тут же нашел среди знакомых кошку в соответствующем состоянии и привел к нему. Вот. И, вы знаете, конечно, первые сутки они прятались друг от друга. Я думал, что не сложилось. Вот. Но потом кошка вылезла на середину комнаты и начала принимать такие позы и вот эти ужимки. Я понял, что даже самая изощренная женщина, она абсолютно ничего нового не придумала. Потому что вот у этой кошки все вот эти повороты ее лапки, вот эти поеживания шеи. Вот, то есть это... Я с ужасом, может быть, то, что мне в юношеские годы вызвало бы просто полюцию сразу у меня, сейчас вызывало, ну, если не отвращение, то изумление. Вот эта старая персидская кошка с желтой шерстью вокруг глаз, с нижней челюстью выдвинутой вперед, вот, у нее клыки наружу, у нее вот прикус неправильный.
0: Какая мерзость.
1: Понимаете, вот это такая старая учетчица с овощебазы, вот в несвежем халате, у нее желтая шерсть такая. Ага. Просто вот, ну, бывают недобрые женщины такие вот. И вот эта кошка вот с такой внешностью патологической, с этими клыками желтыми торчащими, она вела себя, как какая-то вот институтка на пикнике на травке. Она ежилась, крутилась, вертела ножками, вот это понимаете?
3: Вот я
1: поэтому...
3: здесь вынуждена встрять. Вы,
0: так
3: вы,
0: нет,
3: вы
0: а мы не ответили на тему, надо, на вопрос.
3: Как вы описываете сказать, кошечку вот женского рода, и как вы описали своего котеночка? Вот как бы это же тоже может слушателей навести на определенные ассоциации.
1: У меня к котенку над сексуальные отношения. Я просто люблю его как существо вообще очень близкое
2: вы
1: мне.
2: Вы знаете, Юрий, я хочу вам сказать одну такую вещь. Вы знаете, вот тут вы подходите к такой вот теме, которая называется мужская сексуальность. Я, в общем-то, не могу себя считать большим знатоком в этом, потому что я считаю, что женщина для начала должна разобраться сама собой, со своими сексуальными потребностями, а потом уже изучать какие-то вопросы, связанные с мужской сексуальностью, если и натуру не подскажешь. Ну, в общем, но вот, вот тут вот вы очень интересную высказали мысль, совершенно типичную для мужчины. Дело в том, что мужская сексуальность, она всегда наталкивается на непреодолимый барьер разочарования, поскольку мужчина всегда остается разочарован женщиной. Это вот что бы ни происходило, потому что женщина не может дать даже одну десятую часть того, что он переживает в своих сексуальных фантазиях.
0: Вот, очень хорошая, кстати, у вас промелькнула сейчас мысль, это Тамара Валерьевна.
2: И отсюда идут кошки, понимаете, там все что угодно.
0: Нет, ну это я не понял, как бы.
1: Ну, мне кажется, это какая-то просто...
2: Поиски в биологическом мире, в зоологическом мире. Понимаете?
1: В данном случае в вас специалист отступает и вступает в силу женская солидарность. Потому что настоящая женщина, она может затмить все.
2: Я не принадлежу к солидарности, я сразу хочу вам сказать, что...
1: Нет, я не имею в виду движение французской солидарности, а просто бытовую женскую кухонную солидарность такую.
3: Извините, мы же в эфире. Какая кухня?
2: Это я вам еще раз, я настаиваю, что это, к сожалению, факт. Факт о том, что мужчина, он не получает всей полноты того, как ему кажется, он может получить. И отсюда начинают все его поиски и метания. Он всегда ищет какую-то идеальную партнершу, которую, вы знаете, я не знаю, как там вот, большинство мужчин и их эротической фантазии, вот он лежит там связанный или не знаю какой, или просто лежит, а на нем скачет там женщина.
0: Такой Арнольд Шварценеггер, говорят, любит этим иногда.
2: Но вот понимаете, в чем дело, что всегда в жизни, оказывается, даже если скачет, даже если хорошо скачет, то все равно почему-то все не то, что вот как казалось бы, должно было быть.
1: Вы кидаете просто палочку-выручалочку ленивым, нерасторопным женщинам.
3: Потому... Да нет, это просто о разных уровнях фантазии говорится, по-моему.
0: Так нет, а все-таки давайте вернемся вот к вопросу Инессы Снеть насчет животных. Как вы вообще считаете, это... Конечно, можно сказать, типа, что если нравится, так делайте. Ну.
2: Вообще, вы знаете, я скажу вам, что вообще общество защиты животных очень этого не поощряет. Потому что у животных происходит переключение. Ну, это вот чисто вот то, что брать животных. У них происходят какие-то
1: конечно,
2: переключения.
1: Конечно, котенку потом будет сложнее найти ему партнершу, к которой он привык, безусловно.
2: Ему становится, у него какие-то начинаются вот эти самые, он начинает... Вот,
1: я бы, например, своего Тимофея ни за что не подпустил никакой женщине, потому что...
2: А женщины вполне способны получать оргазм от вылизыванием котом клитора. Вообще очень многие, кто это пробовал, говорят, знаете, что это очень вообще такое захватывающее вообще ощущение, потому что язычок у кота такой шершавенький, такой вот он так поглаживает, и так вот прям женщина испытывает совершенно ни у одного животного.
0: У него еще усатая морда.
1: Меня поражает ваши слова. Мне больно, когда мне котенок руку лижет, у него очень шершавый язык. Это до чего надо довести свой...
0: Он же им молоко зацепляет. Он же вот когда пьет, вообще... молоко вливается. У него там весь язык в маленьких как ложечках таких острых.
2: И вот именно вот полизывание этих ложечек доставляет, вот как говорят женщинам, я не знаю, я не могу, я не специалист вообще в котином, там, не знаю, в каком, в зоофилии. Ну вот. Но при этом я вам могу сказать, что вот тут мы подошли еще к проблеме клитора на самом деле. Это тоже очень большая проблема. Вы даже себе не представляете, что мужчины делают с клитором. А понимаете, они его мнут, жмут, они его сосут так, как будто вот это, я не знаю, что там, любимый напиток из бутылки там. Ну, это просто какое-то безобразие, понимаете? просто люди совершенно себе не представляют, что такое, что надо делать вот с этим нежнейшим, чувствительнейшим вообще женским органом. Вы можете себе представить, что вот, пардон, вот, ну, не буду говорить, пардон, что вот головку фаллоса кто-то начнет мять пальцами, вот так вот давить, вот там ногтем задевая, там, или... Я не знаю, или там попытаться укусить за это место. Это же такая травма для женщины. Вы понимаете, что дело? Очень многие женщины, которые, как казалось бы, сами могут доставить себе удовольствие и пальцами, там, я не знаю, там, поглаживаниями какими-то. И вдруг они так надеются на кунилинг, и приходит мужчина, который своей грубостью и вот этим неповоротливостью, и тем своим представлением каким-то о том, что... Да,
0: а
2: что
0: своим это... представлением о страсти, можно сказать.
2: Да, своим представлением, да, безусловно. Это очень
0: а извините,
2: верно,
0: Тамара Валерьевна, вот такой там вопрос, опять же, он вытекает из всего вот сейчас выше вами сказанного и очень будет, так сказать, своевременный. То есть приходит и пришло, опять же, много писем от наших радиослушателей, где они спрашивают о том, насколько вообще нужно и насколько доступно применение вот при, так скажем, вот мастурбации женской всяческих искусственных предметов, которые так обширно поставляются сейчас вот этой секс-индустрии. Ну, это и искусственные фаллосы, и ежики, и разного рода втулки.
3: Но всё. Это ты говоришь о том, что поставляется сейчас. А как было раньше, когда ничего этого не поставлялось? Вот надувные шары, я знаю, использовали.
1: Чулки с гречневой кашей.
2: Вы знаете, совершенно был замечательный случай у одного нашего доктора, который приехал в какую-то там глухую деревеньку, и зная, что он доктор, там, сексопатолог, к нему обратилась горничная, которая, значит, ему говорила, что вы понимаете, в чем дело, такая проблема. Я использую для мастурбации батон колбасы в презервативе. Вы знаете, его больше всего поразило.
0: А зачем, да, презерватив?
2: Да, вот он вот задал такой вопрос, он, значит, говорит, а зачем презерватив? Он говорит, понимаете, в чем дело, я ее потом ем. Вот. И вот в этом тоже, знаете, вот если покопаться Фрейду, то вот там психоаналитику, то, в общем, в этом можно найти тоже какой-то.
0: Кстати, Юрий Романович,
2: зерно.
0: Это к нашему прошлому разговору, когда у вас зашел спор о фаллообразности колбасных изделий. Но я сейчас предлагаю таки все-таки предоставить слово нашим радиослушателям. Дело в том, Тамара Валерьевна, что у нас постоянный прямой как бы идет контакт с Москвой, и к нам звонят в прямой эфир. Это, в общем-то, принято, и вы можете отвечать на какие-то вопросы. Причем уже такая просьба к радиослушателям, пожалуйста, вопросы должны быть поконкретней. Имеется в виду, не размазывайте очень сильно, и вопросы...
3: И главное,
0: да.
3: По теме.
0: Да, и главное, по теме. На бестемные вопросы какие-то, не по теме, которые мы будем вынуждены самым грубым образом
1: выключать.
0: Отсылать
1: вас в программу «Времечко», да.
0: Да, или куда-нибудь в близлежащей скотобазы. Ну что же, я...
2: рассчитываю на вообще здравый смысл радиослушателя.
0: Начинаем прием телефонных звонков. И ваши вопросы. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас...
4: Здравствуйте, Саша и ваши гости.
0: Здравствуйте.
4: Очень сегодня гости хорошие.
0: Старались.
4: Только я забыла, кого как зовут, вы скажите.
0: Вот Тамара Валерьевна, Юрий Романович у нас в гостях.
4: А как?
0: Тамара Валерьевна и Юрий Романович.
4: А, ну ладно, вы потом скажете.
0: Да.
4: А то я не слышу вас. Вот тут у меня опять конверт. Сейчас я распечатаю и буду читать. Сейчас. Ой, Санёк, а почерк-то твой. Сам удосужился. А то сейчас заставляешь, что половина то сианских, а то сам друг. Так, сейчас посмотрим. Ну, я все подряд читаю. Так, ЗВ-1. Это, наверное, значит, что звонок один. Позвонить 1:30. Оплата по факсу. Ну, я не разбираюсь, что это такое. Я читаю дальше вам. Позвонить и задать вопросы гостям. Я уже звоню. А время сейчас сколько?
0: Все правильно, правильно. Ровно половина.
4: А то тут написано было 1:30. Вы за это не понимаете?
0: Алло, да-да-да, что там?
4: Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы выглядите, бородой или без?
0: Ага.
2: Я без бороды.
1: У меня однодневная борода.
0: В силу того, что Юрий Романович просто сегодня не ночевал дома, провел всю ночь за Кульманом, он чертил новое устройство. Вот. Ну что же, спасибо за вопрос. Да, конечно. И следующий вопрос следующего радиослушателя. Доброй ночи. Алло, вы в прям... Здравствуйте.
5: А это кто?
6: Добрый вечер.
5: Да. Добрый вечер.
6: А, добрый вечер, Саша, добрый вечер, Тамара Валерьевна, добрый вечер.
0: Очень много, по-моему, народу там говорит, и совершенно толком ничего не понятно, извините. Там какое-то странное наложение связи. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Боятся. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас...
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: А можно вам нескромный вопрос задать?
0: Мне или нашим гостям?
5: Всем.
0: Ну, попробуйте.
5: А сколько вы платите за свои эфиры Сергею Львовичу Коржину?
0: Вы знаете, в принципе, есть такой как бы закон коммерческий, где не принято, это в договорах забита такая графа, что коммерческая сторона, она не подлежит разглашению.
2: Мы просили вопрос по теме, мне кажется.
0: Да. Так что, извините, не могу вам открыть, но вполне достаточно, чтобы, в общем-то, нам всем хорошо прожить.
5: Нет, я имею в виду, сколько вы платите, не сколько вам платят.
0: Ну, я же вам объяснил.
4: 0128.
3: Да вы лучше нам расскажите, сколько вы получаете за такие звонки.
5: Что?
0: А сколько вы получаете за такие звонки?
1: Я извиняюсь.
5: А Шура хватит, Шура.
0: Алло, алло.
5: Алло.
1: Я боюсь, что в это время многие слушатели хотят нам задать вопросы по теме нашей передачи. Поэтому я предлагаю.
0: Напоминаем еще раз номер телефона. Да, господа, звоните, пожалуйста, по теме. А вот эти звонки, которые... Просто дело в том, что наша агентура, которая, как бы мы ее набираем для того, чтобы они звонили нам и поддержку такую создавали, они просто спутали немножко время. Вот это обычно происходит после 2 часов. Вот. Но мы будем в ближайшее время менять всех наших телефонных агентов, потому что, конечно, нерасторопность это уже несколько нас подводит. Напоминаем номер телефона.
7: Мегагерц. Эхо Москвы.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно слушаем вас.
8: Алло.
0: Да-да-да.
8: Алло.
0: Да-да-да-да-да, говорите.
8: Я к вам звонил в прошлый раз, вот вы сказали, что анонизм совершенно безвреден.
0: Я вообще ничего на эту тему не говорил.
1: Да-да-да, мы именно об этом говорим.
0: Это, скорее всего,
1: а
0: Юрий Романович.
1: А вы спросили, когда выйдут кассеты Александра.
8: Да-да, кстати, вот это именно я звонил. Ну вот, а я себе мозоль натер.
1: На каком месте, извините?
8: Извините, на руке.
2: Приложите мозольный пластырь.
0: Спасибо. Кстати, это уже такая, видимо, у человека травма двойная, ну, происходит. То есть, если он натер, наверное, на руке мозоль, я не знаю, что он ей делал. Но представляю, какого-то другому месту. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Здравствуйте. Я хотел бы сказать, что телефон у вас работать не будет. Я колдун чебуреки.
0: По-моему, просто идиот какой-то звонит, это не колдун. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
10: Ой, наконец-то пробился. Вы знаете, я хотел такой вопрос задать.
0: Да-да.
10: Сейчас как раз самое время на работе.
0: Угу.
10: Вот пока жена спит. Вы знаете, такая вот ситуация, когда я женился, ну, уже второй раз, люди взрослые. Ну, я так понял, заметил, что жене вот нравится заниматься мастурбацией, но она всячески скрывает это от меня и всячески... Ну, если, допустим, я ее застаю за этим занятием, то есть сделает вид, что это мне показалось. Вот. Хотя, честно говоря, мне просто вот созерцать это доставляет не то что удовольствие, а мне приводит в такое возбуждение. Я первый раз, когда был женат, такого не испытывал. Просто-напросто, когда мне было 18 лет. Вот вы можете что-то посоветовать?
2: Да, безусловно. Попробуйте использовать мастурбацию жены, может быть, каким-то мягким, этим самым, знаете, вот подведением ее к этому во время полового акта, вашего полового акта с женой. Вы знаете, как-нибудь ее вот пододвиньте. Вы знаете, как женщина, которая близка к оргазму, она очень податлива. И поэтому вы можете сами ее как бы к этому... Наверное, даже не надо об этом сейчас говорить с ней, поскольку женщины закомплексованы, они, в общем-то, могут этого стесняться. Попробуйте во время полового акта вот чуть-чуть вот ее как-то вот ее руку взять, подвести, вот, и чтобы она сама это вот поглаживала, там, шепнуть ей на ухо, там, дорогая, как мне это возбуждает вообще. И вот, понимаете, и вот это просто может сработать. Попробуйте. Если это не сработает, ну что, надо, значит, об этом как-то говорить. Вы знаете, во всех парах бывают такие моменты, когда они очень игриво настроены. И, значит, попробуйте это вот именно вот поймать такой момент и сделать. Давить не надо ни в коем случае. Вот ни в коем случае не давить. Не надо говорить, что вот я тебе покажу, там, как часто бывает.
10: Я, в общем-то, даже как-то стеснялся с ней. Не то, что стеснялся, я боялся с ней на эту тему заговорить, просто чтобы не поставить ее в неловкое положение. Вот, просто из уважения к ней. Поэтому...
2: Вы знаете, вот это очень большая такая проблема, поскольку это то, обо что разбиваются очень многие браки. А это даже не уважение. Вы знаете, это... вы накладываете на свою жену как бы отпечаток хозяйки дома, женщины, которую вы бесконечно там действительно любите, и которая она для вас теряет как бы уже внутренне, она сама не осознает себя вашим сексуальным объектом. И поэтому вы знаете, постарайтесь, ну, как бы ей дать почувствовать это, что она все-таки, помимо того, что она ваша жена, может быть, даже мать вашего ребенка, может быть, она еще и любовница, и в первую очередь любовница. И тогда она раскроется.
10: Спасибо большое.
0: До свидания, спасибо.
3: А можно я вот здесь вопрос задам, который, наверное, задала бы жена этого человека? То есть, а что делать, если женщина любит этим заниматься, хочет, но очень стесняется мужа? Как можно помочь ей раскрыться, что ли, и преодолеть стеснение?
2: Вы знаете, в любовной игре. Вот в любовной игре. В основном это делать в любовной игре. Потому что любовная игра, она уже сама создает атмосферу такую, что вот люди переходят всякие границы. Понимаете, мужчины иногда начинают там по просьбе жены, как это часто бывает, там, не знаю, там, одевать ее трусики. Ну, это бывает. И это совершенно в этом нет ничего ненормального. В любовной игре можно. Может, и она может в любовной игре. Понимаете, очень много женщин,

0: мастурбацию за любовную игру. Опять имитация, опять обман. О каком же здесь самораскрывании может идти речь, когда приходится притворяться?
1: Как-то вы глупо настроены, Юрий Романович.
2: Никто не будет это комментировать.
3: Очень спорный вопрос. Нет, я откомментирую. Это очень спорный вопрос. Зачем притворяться? Зачем притворяться, если действительно, вот я не знаю, там сколько-то, я даже не могу назвать цифры. Женщины могут испытать оргазм только при стимуляции клитора. Только.
1: А извините, Тамара Валерьевна, вот такой вопрос. Вот передо мной лежит несколько номеров вашего, кстати сказать, шикарного журнала «Вздохи» с очень хорошей полиграфией. Вот как вы там существуете? Это уже вопрос несколько, может быть, в сторону от нашей темы. Просто действительно эротический журнал, причем эротический в полный рост. Это не чита нашему Андрею отечественному или там приложению Playboy, да, схемы и чертежи, и карты тут приложены.
0: Конечно, тем более, что плейбоем теперь будет заниматься Артемий Троицкий. Представьте, если бы я вел журнал «Реки, мосты и тоннели». Например, все бы мосты тут же обрушились. В общем-то, я бы за это и не взялся. А здесь вдруг Артем Троицкий становится плейбоем таким.
1: Ну, конечно, собственно, я тут не могу прокомментировать, потому что я не знаю, как бы ни того, ни другого.
3: Знаете, каждому народу своего плейбоя, я так считаю.
1: Так вот, все-таки к вашему журналу вернуться. Как вы вообще, насколько этот журнал покупаем все-таки? Это одни женщины, то есть даже шоферы у вас женщины и вообще, то есть целиком женские клиенты.
0: Даже грузчики, огромные женщины в оранжевых майках.
2: Да, вы знаете, мы попробовали в свое время завести мужчину в нашей редакции. Знаете, это очень плохо влияет на творческие способности, потому что женщины начинают отвлекаться, начинаются, вы знаете, вот эти все расклады, которым грешат весь совок, вот бывший, он этим грешит. Начинаются разборки, выяснение отношений, все это.
4: Заискивание,
2: безусловно. И поэтому мы решили отказаться от мужчин. Понимаете, ставил вопрос или отказаться от женщин, тогда пришлось бы отказаться не самой от себя, но пришлось отказаться от мужчин.
1: А вот насчет все-таки, как вам удается издавать такой шикарный журнал? Да, еще сразу вопрос, поскольку вы открыли вот сеть частных женских консультаций уже в Кракове, это я знаю достаточно серьезно, потому что в Польше острове...
2: Ну, во-первых, открыл еще мой отец, и я, в общем-то, являюсь даже не владельцей, а наследницей, я бы так сказала, этого всего. Вот, ну да, журнал живет, в общем-то, конечно, на... Жил раньше, он был самоокупаемый, в общем, приносил даже определенные доходы. Но сейчас, вы знаете, какой-то переживаемся кризис, и, в общем-то, журнал сейчас издается на доходы от сети консультации. А спрос, вы знаете, на консультации сейчас растет напротив. Потому что женщины снова начали рожать, снова начали заниматься любовью.
4: Ну, это во-первых. А во-вторых, мне кажется, здесь немаловажную роль играет то, что на консультации ты все-таки один на один с доктором. Журнал, он как бы для всех. Не факт, что именно для тебя. А здесь вы вдвоем. Вот эти глаза напротив. И человек, которому ты можешь рассказать только о своих проблемах, и он выслушает только тебя и скажет только тебе.
1: А еще скажите, Тамара Валерьевна, вот по какому принципу, с журналом все понятно, а по какому принципу подбираете вы главных докторов в свои женские консультации? То есть мужчины ли это?
2: И ну, как... Совершенно разные. Мужчины, женщины. Это совершенно не важно. Главное, чтобы был хороший врач, чтобы он, в общем-то, понимал очень многие вещи. Вы знаете, мы проводим беседы, ну, естественно, мы смотрим какие-то рекомендации от этого врача, его какие-то прежние времена работы. Ну и, безусловно, мы проводим собеседование, в общем, при приеме на работу любого врача.
4: Скажите, а внешний вид при этом играет какую-то роль?
2: Безусловно. Вы знаете, особенно для мужчин. Мужчина должен быть иметь крайне располагающую внешность. Вы знаете, мы иногда даже идем на какие-то уступки, если мы видим, извините,

0: если мы видим, что это человек какой-то такой вдумчивый, склонный к психоанализу даже, я бы так сказала, то мы его, может быть, даже предпочтем, если у него он еще только, в общем, молодой человек и только окончил учебное заведение.
1: А скажите еще такое, как бы вот слух дошел, я не буду говорить от кого, но тем не менее, прежде чем как бы вы к нам пришли, мы, не скрою, навели некоторые справки, это было необходимо нам сделать. И слух был таков, что вы вот к себе в женские эти консультации не берете докторов с бородой. Ну вот это как бы почему? И правда ли это?
0: Вы знаете, у нас есть несколько докторов с бородой, но, знаете, во-первых, это совершенно негигиенично. Это просто негигиенично. Понимаете, это раньше такая была установка на то, что если пришел врач, мастит, у него должна быть борода.
1: Трубка, знаете, торчать это вот отсюда такая слухательная.
0: Да, да. Слухательная трубка. Это все, это, вы знаете, на самом деле, это напрягает. Это осталось в прошлом, как бы, веке. Ну, есть у нас борода, но эти вот мы как бы придерживаемся какого-то даже определенного стиля бороды, я бы так даже сказала. То есть какая-то клочна, чтобы она была, это все, конечно, невозможно. Возможно, аккуратная борода такая, понимаете. Я, конечно, понимаю, что вот все эти фотографии Фрейда с окладистой бородой, они, может быть, навевали, может быть, раньше что-то навевали. Сейчас уже, в общем, конечно, нет. Галстук гладко выбрит.
2: А, пожалуйста, вот опишите, если вам не сложно, вот как выглядит ваш кабинет консультации, потому что, к сожалению, сейчас вот на время отключили наше телеизображение, и мы не можем вести прямую трансляцию. Это очень интересно.
0: Вы знаете, это очень интересно только для мужчин, потому что это у мужчин визуальный ряд такой важный, а у нас женская консультация. Знаете, давайте вот вы приедете, и я вам все это покажу. У нас, ну, хорошо, можно, конечно, сказать несколько слов, вы знаете, мы предпочитаем...
3: Сразу видится репортаж, глядя из гинекологического кресла.
0: Гинекологическое кресло, оно тоже кресло рознь, вы знаете. Одно дело, что вот ты ложишься в кресло, тебя задираешь ноги на холодные, вот эти безобразные такие, которые впиваются в коленки.
3: Я слышал, что в дорогих консультациях молодые ассистенты держат ноги.
0: Вы знаете... Молодые ассистенты держат ноги, в общем, может быть, я не знаю. Знаете, в этом тоже что-то есть. Хотя, в общем, не каждая женщина позволит молодому ассистенту, даже очень молодому.
2: Ну, в общем-то, я-то имела в виду скорее вот те ваши кабинеты, которые, в которых психологические, психоаналитические консультации проводятся.
0: Это, безусловно, масса зелени. Потому что это все, это масса, это обязательная пепельница. Обязательная пепельница. Потому что женщина должна чувствовать себя раскованно. Если она курит, если она даже, ей могут предложить расслабиться, чтобы что-то там, может быть, даже чего-то выпить.
1: А, я вот думал, там уже, да, ну ладно. Извините.
0: А, ну, я понимаю, что вы видите.
2: И это
0: нет,
2: тоже.
0: Это, к сожалению, нет, нас запрещается.
1: А скажите, велика ли конкуренция вот у вас именно
0: огромная
1: в Кракове с польскими вашими коллегами?
0: Огромная. Конкуренция совершенно огромная.
1: Ну, все-таки вот вам удается, я вижу,
0: да,
1: выживать.
0: Нам удается выживать, потому что мы, в общем, поставили себе девизом «все для клиента», «все для клиентки», «все для оргазма», «все для жизни», «все для будущего ребенка».
1: Ну что же, Тамара Валерьевна, я предлагаю сейчас прослушать композицию, а после композиции продолжим мы тему нашего разговора.

0: Ночной опоссум пугая эхом всю Москву.
1: И у нас осталось до выпуска новостей буквально 5 минут. Я думаю, что наши гости постараются ответить на парочку или как уж получится, может быть, на один звонок. Пожалуйста, по делу должен быть звонок. Напоминаем номер нашего телефона.
2: 73,82 МГц.
3: Эхо Москвы.
1: Доброй ночи, вы в прямом эфире.
4: Здравствуйте, Серега, пассажирский. Я хочу задать вопрос гостям.
1: Давайте.
4: С бородой или нет, и как они относятся к бороде? Потому что мы с Татьяной Николаевной очень любим бородатых людей. Да?
1: Спасибо. Не, насчет бороды уже, собственно, разговор был. Единственное, могу сказать, что вот так, да.
5: Очень хорошо относится. Бородатые люди, я же ни слова не говорила о том, что это плохо, это замечательно. Бородатые люди, некоторые женщины говорили о своих потрясающих сексуальных ощущениях, именно связанных с бородой, которая так как-то так волшебно волновала, щекотала, гладила их. Так что, в общем, мы не против бородатых людей.
1: Ну, следующий, быстренько следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
6: Ну, я там слышал какую-то песню, по-моему. Или это я другую программу слушаю?
1: Это вы просто, наверное, по телевизору смотрите одно, а вот... А может быть, за окном какая-то машина, там слушают люди, сидят в машине громко. Вот, вы окно закройте, и будет нормально. Да. Да,
6: ну,
1: да.
6: Тамара Валерьевна у вас была?
1: Да, Тамара Валерьевна у нас и есть.
6: Есть?
1: Да-да-да. Да.
6: Ну, я просто хотел ей сказать, что не все так чернило, как мне кажется. Жизнь.
5: Спасибо большое, я
1: То есть поддержали, так скажем, нашего польского друга.
6: Ну, во-первых, еще есть такие мужчины, которые хотят
5: Мне 34 года.
6: Так.
5: А что вы, собственно, ждете предложения? Вы знаете, я вам единственное, что я могу сказать. Я, конечно, уверена в том, что есть очень много мужчин, которые не мнут и не кусают клитор. И я так понимаю, что вы именно к таким мужчинам принадлежите. Поэтому я думаю, что ваш следующий брак сложится гораздо удачнее.
1: Спасибо вам за звонок. Кстати, да, я считаю, что с изменением, скажем так, политической ситуации... Кстати, Тамара Валерьевна, как вы считаете, вот изменение политической ситуации в той или иной стране или государстве, оно каким-то образом влияет на сексуальную раскрепощенность или закрепощенность?
5: Вы знаете, безусловно, влияет. И влияет очень сильно, потому что как только, вы знаете, как только происходит какая-то нестабильность в обществе, тут же начинается полный, я бы так назвала это, сексуальный беспредел. При этом начинает не только он касается секса, а это касается, в общем-то, даже вспышки разнообразных заболеваний, и венерических в том числе. То есть это вот одна из проблем, с которой мы сталкиваемся в наших консультациях, это то, что за последние годы возросло даже в десятки раз заболевание венерическими болезнями. И это, безусловно, связано с нестабильностью в обществе, с тем, что все моложе становится... как бы
7: секс.
5: Да, секс становится моложе, это он, естественно, незащищенный, естественно, естественно.
3: Скажите, а увеличилось ли их разнообразие, этих болезней?
5: Вы знаете, разнообразие болезней на самом деле осталось практически тем же. Появились некоторые заболевания, которые раньше не как бы идентифицировались.
7: Знаете, одна моя знакомая девушка заболела заболеванием недавно, которое знали только в одной клинике Москвы. Видимо, в Варшаве более с этим оптимистичная ситуация. Я потом коснусь московской ситуации. И я бы сегодня хотел именно коснуться темы политика и секс, общества и секс. После блока новостей, я думаю, мы сможем...
1: Да, потому что уже в студии наш информационный товарищ, который, кстати, также с интересом вот слушает нашу с вами программу. После новостей мы продолжим встречу с Тамарой Валерьевной Покатуевой и Юрием Романовичем Сук. Еще раз, наверное, напомню, кто эти люди. Это Юрий Романович Сук, главный консультант Института матери и отца и активист движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие». И Тамара Валерьевна Покатуева, которая является владельцем сети частных женских консультаций в городе Кракове. А также она еще и заместитель главного редактора по работе с письмами эротического журнала «Вздохи», который выходит в Польше для русскоязычного населения и, соответственно, на русском языке. И вот Юрий Романович как бы задает тон, понимаете ли, нашей беседе.
7: Вот Тамара Валерьевна невольно как-то плавно подвела к одной из тем, которые я хотел бы сегодня осветить вам, для вас, уважаемые слушатели, общество и секс. Ну, я не открою Америки, если скажу, что самые сексуальные режимы – это тоталитарные режимы. Достаточно вспомнить парады физкультурниц, символ Родины-Матери.
1: Это... Даже еще прошу прощения, что я перебиваю. Такое мнение существует и существовало, что одежда гитлеровских захватчиков, ну, не имеется в виду там пешкадралов, там, которые в мышиной форме были, а вот именно эсэсовцев, вся вот эта штука, вот их там галифе, понимаете ли, портупеи, высокие фуражки и прочие прибамбасы, что это и послужило прототипом таким вот нынешних, так сказать, одеяний, продающихся в разных секс-шопах.
7: Конечно, садо-мазо и гомосексуальные...
1: Да, вот все эти расклады у них, да.
7: Конечно, безусловно. Вот. И в эпоху подавляемой вербально, то есть подавляемой такой сексуальности, сексуальность развивалась из-под воль, вот, она насаждалась культурой и стимулировалась таким псевдопуританизмом. Вот. Ну, на эту тему написано много великолепных трудов во многих журналах. Перейдем к нашему времени. Оно, казалось бы, время срывания всяческих завес, открывания тайн, то есть такой оголенной правды. Вот. Ну и выяснилось, что, как и следовало ожидать, что это ведет к обратному совершенно результату. И сегодня мы имеем абсолютно такое, ну, с одной стороны, разнузданное, а с другой стороны, абсолютно бесчувственное асексуальное общество, потому что вот в период, например, еще моей молодости обнаженная женская грудь — это было какое-то недостижимое для взора подростка зрелище желанное. Теперь мы это можем наблюдать просто на каждом углу, и, соответственно, то есть это перестало быть каким-то сексуальным символом, а просто...
1: Вот такой... часть, это орган женской тушки, назовем это так.
7: То есть, ну, в общем, а часто просто перевод мяса получается, потому что далеко не каждая грудь отвечает нашим эротическим фантазиям. Вот. И сейчас можно выделить такие два полюса сексуальности и проявления сексуальности. Вот. Это, с одной стороны, неформалы, всяческие неформальные объединения, движения, это панки всякие. А с другой стороны, домохозяйки. Вот. Неформалы, на мой взгляд, выступают самой регрессивной, самой консервативной и тормозящей сексуальность вообще... как гордый такой, потому что с одной стороны они кажутся авангардным движением, но ничего подобного. Каждый неформал, он глубоко костен и однозначен в своих проявлениях. Ему свойственны стадные чувства, чтобы все как у всех у нас у неформалов, я панк, сын панка, сделан на батарее, подтянем мой так же. То есть мы наблюдаем у всяких рок-музыкантов, у панк-музыкантов. В любом интервью удивительная такая вот дворовая психология, чтобы... То есть вот у нас у неформалов. И если секс, то анальный секс. Если половой акт, то вот на лестнице там или в концертном зале. Чудесный, прелестный анальный секс. Острота полового акта в концертном зале. Но ни в коем случае на них зацикливаться нельзя. Нужно... во всей широте палитры использовать сексуальные ощущения, всякие ситуации. Вот. А обычный панк, он же никогда не сможет расширить свой сексуальный кругозор, да, кругозор нормального чувственного человека. Он обязательно будет зашорен вот в представлениях своего социума панковского, жалкого, убогого. Вот. И он весь зациклен на своей неформальности. И поэтому насаждает такую жалкую... Я бы хотел просто в рамках уже другой передачи коснуться, что это касается и культуры, и панк-музыки, и рок-музыки теперешней. То есть это достаточно убогая, однозначная и такая неяркая культура, и неяркий секс. Вот. И каждый панк — это ретроград, это консерватор. То есть если хайер, то обязательно... Вот, именно панковский хайер, там буквально 2-3 прически. Если фенечки, то для каждого года обязаны именно, чтобы вот фенечки были такие. То есть сейчас булавка оттуда торчит, потом она будет отсюда торчать. И точно то же самое с сексом. Примитивный, грязный. Если девушка, то это или бикса, или герла. То есть, и вот используя такие нехитрые инструментарии, нехитрый словесный набор, вот эти субкультуры, проникнув в средства массовой информации, в нашу жизнь, на нашу улицу выйдя широким потоком, они низвели уровень эротичности общества до такого механистичного восприятия, буквально до примитивизма. И провозглашая себя авангардом общества, казалось бы, альтернативы. Альтернативы чему? Нормальной жизни, в общем-то. Что такое альтернативная музыка? Это музыка, где самый большой недостаток считается, чтобы все гитары были настроены. То есть, что такое альтернативный саунд? Это грязный саунд. Причем, например, в музыке. Музыкант же не может выйти за спектр звука от 20 Гц до 20 кГц. Не может выйти за 7 нот. Он просто поганит, он невольно остается в рамках этого диапазона частотного, этого нотного ряда, и поганит все, ни в коем случае не вылезая за рамки параметров звукозаписи и музыкального ряда. То же самое и в сексе. Панк берет секс, нормальный, человеческий, яркий, широкий, широкую палитру, берет только то, что доступно его панковским мозгам, упрощает его до предела, и все, и провозглашает это альтернативным сексом. Мы, конечно, не можем это принимать. И я считаю, что одна из наших задач – показать людям, с одной стороны, не пряча ни в коем случае, не вуалируя эту проблему. Мы даже думаем, что необходим цикл телепередач с демонстрацией вот, различных сторон этой половой жизни, потому что она уже освещена дальше некуда в сомнительных сериалах всяческих, там, не говоря уже о порно-кассетах, которые в каждом киоске. Вот, и нужно показать секс во всем его многообразии. Вот. На другом полюсе находятся домохозяйки, в хорошем смысле, женщины, которых состоятельные мужья или гражданские мужья высвободили из процесса ежедневного добывания денег, еды и прочих благ, и они могут заниматься или домашним хозяйством, или самосовершенствованием. Причем, конечно, обилие денег и свободного времени позволяет им заниматься этим, ну, грубо говоря, с полной самоотдачей. С одной стороны, здесь все женщины сталкиваются с проблемой избытка свободного времени и отсутствия асоциального общения. Вот, многие стараются устроиться на работу, чтобы иметь какую-то среду социальную. Вот. А многие занимаются, погружаются в самообразование. Одни прилипают к телевизору и поглощают телесериалы, которые, в общем, о которых говорить смысла нет. А другие занимаются изучением сексуальной литературы и сексуального опыта. И как раз, вот, казалось бы, такой символ консерватизма домохозяйка сейчас стала наоборот, фактически передовым лицом в эротике, в сексе, в эротической жизни. Вот. А, во-первых, она на себе, имея огромное количество свободного времени, сразу ощущает все эти проблемы. А во-вторых, она имеет огромное количество того же времени, чтобы эти проблемы разрешать. Она может купить любую книгу, сейчас нет с этим проблем. Она может посмотреть любую кассету, и в конце концов она может встретиться с любым понравившимся ей мужчиной и проверить свои задумки. И
1: на практике.
7: На практике, конечно.
1: А вот. Знаете, Юрий Романович, я вот хотел так вернуться несколько, может быть, к середине ваших вот размышлений. И, кстати, может быть, и что-то есть на эту тему, какие-то соображения у Тамары.
5: В сексуальном смысле. Любой телемексиканский, вот они в основном, конечно, латинские телесериалы, они основаны на чем? На том, что девушка, там, юная, непорочная, отдается мужчине, и потом, в общем-то, это вот как бы ей, то есть, и потом она расстается с этим мужчиной, то есть она терпит какой-то жизненный крах, потом она пытается себя там как-то восстановить, собрать, но это уже не важно. Вы понимаете, в чем дело? Эти сериалы, они, возможно, действительно, они учат чему? Тому, что отдаваясь, девушка потом потерпит неудачу. В конце сериала она, конечно, достигнет всего, чего хотела, но, вы знаете, женщины, глядя на сериал, они понимают, что вот они уже не достигнут того, чего вот, они не станут там манекенщицами, там, рост, там, вес не позволяет, они не станут супермоделями, это тоже не позволяет. Но они знают, что отдаваясь мужчине, она потерпит неудачу. И это в наших северных, я бы так сказала, странах, это очень тормозит сексуальность. Потому что для, может быть, испаноязычных стран эти сериалы хороши, поскольку они сдерживают испанский, вот этот латинский темперамент. Ну, а получается так, что сдерживая наш северный темперамент, может быть, даже не сдерживая, но тем не менее женщина идет на свой первый контакт, или там на второй контакт, или просто на контакт с тем, что она обязательно должна с любимым человеком потерпеть какое-то поражение, даже если у нее в сексуальном плане все будет хорошо. Это очень тормозит, на самом деле.
3: Вот целый раздел был посвящен одно время в нашей программе телесериалам, и в конечном итоге резюме было таковым, что сериал на самом деле гораздо более, скажем, негативный и опасный, чем порнография. То есть это духовная, душевная порнография, и никуда от этого не деться. Но там не только, мне кажется, вот об этой неудаче может идти речь, об этом, о таком, об отравлении такого рода, а еще о том, что весь стандарт поведения вот этих главных героинь принимается нашими женщинами. То есть вы заметили, как они себя ведут? Они же могут себе позволить там закричать, вести себя как принцесса, там, ну и все такое прочее. Вот. Ну, не имеет смысла, наверное, перечислять, но весь этот блок, он воспринимается вот личностями, особями женского пола как должное.
5: Кстати, да, и там возникает такая некая истеричность вокруг сексуальных отношений, на самом деле, как если бы вы обратили внимание. Истеричность, она всегда очень вредит.
1: Есть еще, кстати, я бы хотел так обратить внимание, вот мы сейчас пришли к положительной черте телесериалов, как ни странно, положительная черта у них и очень, она такая жирная, я бы сказал, и дело в том, что эти телесериалы — это своего рода граница между двумя типами людей, ну, скажем так, если какой-то, скажем, мужчина приходит, ну, нормальный, я имею в виду, мужчина, не дебил, приходит к какой-то даме, которую он тоже считает не дебилом, и вдруг она начинает с интересом смотреть телесериалы, то это как вот на дороге знак кирпич. Он сразу от нее отваливает. То есть это как бы критерий. Если человек смотрит сериал, то, значит, его развитие, оно, собственно, остановилось на каком-то уровне, и разговаривать с ним выше этого уровня уже нецелесообразно. Предупреждение. Все равно, что он вешает себе знак. Поэтому я думаю, что вот эти сериалы, они, в общем-то, придуманы, ну, вообще и цель их была, может быть, даже вот именно такая, так сказать, с целью защитить нормальных индивидуумов от дебилов, поставить какое-то видимое такое разграничение.
5: Да, но при этом нанести удар по... даже, понимаете, даже дебил имеет право на хорошую сексуальную жизнь. Вы знаете, но тем не менее, сериал наносит такой, в общем, катастрофический удар.
7: Еще дело в том, что человек – существо приучаемое. Можно выработать условный рефлекс. Если нормального человека стегать по эрогенным зонам плеткой, то сначала будет боль, а потом он начнет получать от этого удовольствие. Будет такой привитый мазохизм. Поэтому если нормального человека как-то усадить перед телевизором и долго заставлять его смотреть сериалы, то у какого-то значительного процента возникнет привыкание, и кирпич засветит над многими головами вполне светлыми.
1: В принципе, да, конечно. То есть, но с другой стороны, это как, знаете, как вот, так скажем, привязанность к алкоголю. Если, скажем, ну, предположим, нельзя брать в спецслужбы в какие-то человека, у которого есть какая-то генетическая привязанность к алкоголю или к наркотикам.
7: Я вот недавно читал статью, что шпионы осознают, что только алкоголем можно снять нервные напряжения.
1: Я имею в виду, когда человек, ну, хорошо, возьмем-то наркотики серьезные какие-то, когда съезжают от них... Нет, и дело в том, что, вот, скажем, эти сериалы в данном случае они еще проверяют, как бы, все-таки на самом деле человека и на прочность.
7: Иммунитет.
1: Поскольку если... Да, если иммунитет сильный, если там человек живет своей, скажем, головой какой-то, ему просто нет до этого вообще дела. Значит, человек надежный, проверенный. Если он подался на это, уже немножко попал, то, значит, что-то у него было не в порядке, значит, он выбрал этот путь развития. Как говорится, назвался груздем, полезай на это. Ну да.
7: От комсомольского собрания у нас.
5: Вы знаете, на самом деле, вот как мазохизм, как и сериалы, это все, к сожалению, в первую очередь ударяет по детям. Это вот самое страшное вот как раз вот для детей. Понимаете, вот если вы будете жестоки со своим ребенком, вот очень часто, вы знаете, очень много мужчин-мазохистов на самом деле, женщин гораздо меньше, как это ни странно. Вы знаете, ну все они говорят о физическом, а вот к приходу к мазохизму именно как о физическом наказании в детстве.
7: Через
5: родители,
7: комплекс вины, видимо, какой-то.
5: Да, видимо, через комплекс, ну да, комплекс вины, он был там, что-то нашалил, его наказали. Он, с одной стороны, чувствует психологически, что
7: вот
5: это должно было быть.
7: Шалунишки ждут наказания.
5: Да, что это должно было, наказание должно было быть, и вот он этим наказанием искупает как бы свою детскую вину, и при этом вот возникает, то есть положительная реакция на наказание. Ну, в общем, то же самое с сериалом.
7: У меня к Тамаре извините.
1: Да, как-то мы все сразу вдохнули в микрофон и зашкал. Ну, я имею в виду.
3: А вот раз уж зашла речь все-таки здесь о родительских комплексах, которые, несомненно, формируют самый главный барьер в человеке. Вот, барьер в отношениях с социумом, с товарищами, там, с индивидуумом, неважно. И предыдущая тема, это была тема мастурбации. Вот, в принципе, самым близким человеком для ребенка должна быть, ну, мать или отец, да, в зависимости там от пола. А как вы вот лично относитесь к тому, что большинство все-таки людей, детей, ну, в частности, женского пола, обсуждая с мамой порой достаточно сокровенные вопросы, не может коснуться тем мастурбации? Ведь здесь мама могла бы подсказать.
7: Вот, кстати говоря, в западных странах выпущены методички, где рекомендовано отводить детям специальное место, где они могут беспрепятственно мастурбировать.
5: Вы знаете, на самом деле это все еще достаточно неизученный вопрос вот до конца, потому что неизвестно, что будет лучше там, если мать, какая бы она ни была чуть, конечно, вторгнется в эту сферу только становления или не вторгнется, понимаете? Потом впоследствии многие женщины уже вырастают, находят вот по этому поводу общий язык. А с ребенком, вы знаете, ну, конечно, ни в коем случае мать не должна сурово запрещать это все, потому что тем более говоря там какие-то там страшные страшные слова, что вот как жаловалась одна моя, значит, пациентка, она говорила, что мама мне сказала, что у меня, я так прямым текстом, как она, мама, когда я была маленькая, она застала ее за мастурбацией, сказала, что у меня писька отсохнет, и я буду, в общем, по этому поводу. И у девочки был комплекс на 7 лет, вы знаете, то есть 7 лет она жила с ужасом, боясь прикоснуться к себе, вообще даже помыться.
7: Видимо, отмачивая себя каждый вечер, чтобы ничего не осталось.
5: Ну вот, да.
7: У меня к Тамаре Валерьевне есть вопрос. Вот я знаю, что она изучала как раз проблему самого прогрессивного сексуального слоя жен или подруг богатых, ну, как сейчас говорят, новых русских. Вот я слышал, что эти женщины, они дошли до уже откровенных таких изысков. Они делают у себя до 3 влагалищ для группового секса, что уже, ну, сережка в клиторе у стриптизерши, это уже давно пройденный этап. Вот я хотел бы, чтобы она поделилась с нами, с радиослушателями, своим опытом на эту тему.
5: Вы знаете, с 3 влагалищами я не встречала. То есть вообще в нормальной женщине, любой женщине, вполне хватает, понимаете, тех отверстий, которые у нее уже дала природа. Вот. А все остальное это какие-то вот... Не могу даже ничего.
7: Нет, меня сказать. Интересует... ладно, с ними, с 3 влагалищами, а просто как вот... образ такой женщины, как образ эротического сексуального партнера.
5: Вы знаете, это совершенно замученные, затравленные вообще рабством женщин в основном своем, то есть все столкновения с ними. Это женщина, которая, ну, вы знаете, это уже социологический вопрос, даже не сексуальный. Обычно они доходят даже до того, что становятся полностью асексуальными. Они доведены своим мужем, вы понимаете? И это очень связано именно с мужской проблемой, потому что мужчина, самоутвердившись, получив какие-то деньги, обычно, знаете, это, они стартуют иногда с нуля. Обычно вот проблема связана с тем, что когда мужчина поднимается, то, что говорится, мужчина стартует с нуля, он доходит до определенного благосостояния, и тут он начинает требовать от всех своих спутников безмерного уважения и поклонения. Вы понимаете, в чем дело? И первое, на кого он перекладывает свою агрессию, это на жену. Потому что именно жена должна, как бы она не отвечает его, она его видела во всех видах.
1: Да, если вот. Она видела его, скажем, извиняюсь, что я так вклиниваюсь, там в каких-то семейных драных трусах до того, как он поднялся, она это ему будет, ну, не то, что вечно помнить, но как бы он в ее образе таким и останется, ей сложно приспособиться.
5: Она даже, может, не будет этого вспоминать, он себя помнит в этих трусах.
1: И комплекс у него,
3: помнит,
1: да.
3: Что она помнит.
5: И помнит, что она помнит, и это самое страшное. Потом, вы знаете, это вот такая, вообще касается мужской сексуальности, что самое сильное чувство в мужчине это страх перед всяческими женскими запретами. Это то, что делает мужчину импотентом. Вы понимаете? Как только мужчина начинает вот с одной стороны чувствовать на себе это давление или предчувствовать это давление, у него тут же возникает сильная реакция сопротивления. И он начинает пытаться подавить эту женщину, а с другой стороны, мужчина, живя в браке с женой, особенно когда жена выполняет роль домашней хозяйки и матери, все, он перекладывает на нее, ну это вот мы уже заходим в психоанализ, перекладывает на нее облик своей матери. А мать, она должна быть, знаете, святой, а значит, асексуальной. И с одной стороны, он имеет объект, которого он боится, потому что он боится ее запрета, а с другой стороны, он имеет еще асексуальный объект. Понимаете?
3: Ну, недаром же принято вот у наших новых русских иметь официальную любовницу для выходов в свет, там, для представления друзьям.
5: Да, безусловно, конечно. И, естественно, он начинает в какой-то момент... А женщина, естественно, у нее свои... Она начинает... Она, как только она чувствует в браке, что муж от нее начинает отходить, она начинает бояться его потерять, и она начинает завышать планку требований к нему. Она начинает его пилить за буквально любую провинность. И поэтому вот это все превращается в замкнутый круг, это все вот вьется так и приводит.
1: А, Тамара Валерьевна, извините, а давайте перевернем это все наоборот. Ведь известно, что сейчас появилось вот в прослойке новых русских, и дамы как бы присутствуют. Мы не будем называть имен, хотя некоторые из них даже мелькают во всяких там думах. И
3: сидят здесь.
5: Вы знаете, очень часто мы можем говорить о сексуальной неудовлетворенности этих женщин. Вот очень, в очень больших тех самых.
1: Ведь это женщина, же будет которые... влиять и на дела. То есть, поскольку, как бы, если дела идут в бизнесе хорошо, то они просто, по-моему, не могут
7: дело
1: идти
7: том,
1: хорошо, ежели там что-то не в порядке.
7: Классическая патология говорит о том, что если женщина занялась не женским делом,
5: это
7: стала летчиком...
5: Это сублимация ее сексуальных. Это чаще всего, я не могу браться за всех, но чаще всего это именно сублимация.
1: Ну, я предлагаю все-таки отвлечься немножко на музыку, потому что мы как-то давно уже без музыки. И после музыкальной паузы продолжим тему нашего разговора. И напоминаю вам, что в гостях у нас Юрий Романович Сук, главный консультант Института матери и отца, и Тамара Валерьевна Покатуева, заместитель главного редактора по работе с письмами эротического журнала «Вздохи», выходящего в Польше на русском языке. И, соответственно, остается до конца нашей встречи около 20 минут. Мы хотим предоставить вам, уважаемые, возможность пообщаться с гостями. Вы можете задавать им вопросы по нашей желательной теме, а также делиться своими соображениями, если таковые у вас имеются. Номер нашего телефона я вам с радостью напоминаю.
8: +3 19 22. Эхо Москвы.
1: Доброй ночи, вы в прямом эфире. Вас слушают. Алло. Отошел от трубки. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
9: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
9: Вы знаете, я вот слушал. Во-первых, у меня такое замечание в защиту сериалов, как у мужчины.
1: Да, давайте, это очень интересно.
9: Я себя поймал на мысли о том, что все эти сериалы сразу указывают на женщин со слабой психикой. В том плане, что они как себя ассоциируют с героинями и стремятся внешне выглядеть похожими. И вот идешь по улице и видишь, ага, это Изаура, это Кассандра. И, соответственно, уже представляешь примерно ее характер, этой женщины, и то, чего она хочет. Вплоть до...
10: Лаверский, положи трубку, Лаверский, мудак,
9: это
10: положи
9: первое.
10: Трубку.
9: Вот. А второе, я работал в качестве инженера 3 года в
10: Слушай,
9: гимназии.
10: Слушай, инженер, хватит. Алло, инженер. Вот.
1: Где работали?
9: В гимназии у нас в Москве, здесь 1400. Вот. И вы знаете, меня как... гимназия есть гимназия, дети там элитные. Вот. И меня как абсолютно, естественно, воспринимали так же. То есть меня не стеснялись ни преподаватель, персонал, ни дети. И вот я воспользовался такой ситуацией. Я обратил внимание на такую вещь,
10: Лаверский мудак,
9: что там вот в смысле нашей образовательной
10: Лаверский
9: системе
10: Лаверский мудак.
9: У нас стараются сделать преподавателя бесполым существом.
1: А вы знаете, алло, что-то там вообще выключилось. Алло. Какой-то грудничок что-то кричит. Вы знаете, на самом деле, если вернуться к этой теме насчет, вот, да, товарищ сказал, что преподаватель сделает бесполым существом. Эту тему мы неоднократно поднимали в наших программах, опять же, по просьбе радиослушателей. А в принципе, может быть, это, кстати, и правильно, поскольку дело преподавателя оно как бы заключается в том, чтобы давать детишкам, понимаете ли, знания о там, математике, о там, ну, чисто прикладные науки. А вовсе, мне кажется, не должны дети воспринимать вот как раз преподавателя как какой-то авторитет, в смысле, вот.
5: Вы знаете, тем не менее, воспринимают, и это совершенно ужасно, потому что очень много преподавателей, они сталкиваются с сексуальными преследованиями со стороны учениц. Вот. А учительницы сталкиваются с сексуальным преследованием со стороны учеников. И это, в общем-то, на самом деле... Вы понимаете, в этой ситуации преподаватель поставлен в совершенно такую кошмарную ситуацию, потому что, с одной стороны, он не имеет ни малейшего права хоть как-то вообще проявлять себя как мужчина или как женщина, именно как сексуальный объект, с одной стороны. С другой стороны, его постоянно... подстерегает этот соблазн. И очень многие, вы знаете, срываются. И это вообще просто оборачивается потом впоследствии катастрофой. И очень редко браком.
3: Извините, а вот не может ли быть такое порой, что юноша или девушка через вот эту вот сексуальную привязанность или даже сексуальную любовь лучше воспринимает саму подачу материала и лучше усваивает?
5: Вы знаете, ну, возможно, понимаете, интерес к учебе, каким бы образом он ни был пробужден, это, наверное, все-таки хорошо. С одной стороны, с другой стороны, в общем-то, на самом деле это несчастье наших детей, которые лишены такого сексуального объекта, который должен у них быть в семье. Это сексуальный объект мать или сексуальный объект отец. Вы знаете, что первый сексуальный объект, на который ребенок, ну, это известный факт, направляет свое, вообще все свои мысли, мечты и фантазии, это родители именно. Ну, за неимением родителей или, в общем-то, соответствующим поведением родителей это становится учитель, учительница.
1: Угу. Ну что, следующий телефонный звонок от следующего радиослушателя. Телефонный номер я еще вам напоминаю.
11: Эхо Москвы.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы внимательно вас слушаем.
12: Доброй ночи, вы меня хорошо слышите?
1: Да.
12: Отлично. У меня два вопроса. Один немножко не по теме, это к тебе, Саш. Дело в том, что где-то две передачи назад была беседа про агрономов-экстрасенсов. Вот. И там после Реднекса ставили какую-то группку. Ты ее назвал, по-моему, Стрэндерс. Вот как она действительно называется?
1: Ну, так и называется, Стрэндерс. Есть такая группа.
12: Просто вот никто не слышал о ней.
1: Ну, этого просто быть не может. Это очень старый коллектив музыкантов, который... Еще, по-моему, там вместе с Sex Pistols начинали они играть.
12: О, здорово, в общем, мне очень понравилось. Спасибо, а теперь
1: вопрос. Вот, Катя, спасибо, это ее пластинка, она ее лично сперла в музыкальном магазине в Лондоне, куда мы недавно ездили.
12: А, вот надо было две. Теперь самое главное, вот я звонил вам весь вечер, хорошо, что дозвонился. Мне в понедельник идти к врачу. Я не знаю, что мне делать. Дело в том, что... к врачу как раз вот по теме вашей передачи. Я прочел вашу, вот даже не прочел, а послушал прошлую передачу о вот мастурбации. Решил попробовать. Знаете, вот не знаю, что теперь делать, просто не помещается уже. То есть, ну, надо что ли там покупать новые там одежду на несколько размеров больше, а вот не хотелось бы с этой вот проблемой идти. А боюсь я вот что, вот кресла вот эти гинекологические, в общем, они, по-моему, для женщин, да, то есть, чтобы можно было там смотреть там во что угодно. А для мужчин как? Вот я приду, сяду в женское кресло, а мне скажут, вообще, мол, чего?
1: Кстати, спросим вот у Тамары Валерьевны. Да, спасибо за вопрос. Извините, Тамара Валерьевна, действительно, знаете, вот если к вам в консультацию, ну, в вашу консультацию придет неожиданно, вот, скажем, вот человек, который только что звонил, предположим, вы ему откажете, дескать, сославшись на его пол, или все-таки как бы медицинская, как это называется, этика обязывает к тому, чтобы обследовать? консультировать?
5: Вы знаете, конечно, это женская консультация. В общем-то, конечно, мужчине лучше прийти с женщиной. Мы принимаем как клиентов, когда их приводят, их жены, партнерши. Но есть и мужские отделения. Можно обращаться. Это обычно какие-то отделения первой помощи. Вот. Вы знаете, на самом деле, видимо, надобность усаживаться на гинекологическое кресло вам не будет. Если, конечно, у вас не связано с какими-то вот именно анальными нарушениями, тогда, в общем-то, нет, не беспокойтесь.
7: Дело в том, что вот институты, которые занимаются переделыванием мужчин и женщин, если это трансверсист безнадежный, вот такой ядерный трансверсизм, так называемый, вот, то они потом ведут статистику послеоперационную. Многие мужчины, которые стали женщинами, они активно занимаются проституцией, используя свои новые качества женские.
1: А, кстати, как вот в Польской Республике с этим дело обстоит? То есть, в принципе, понятно, что в каких-то странах, там, типа там, Америки и прочее, это все уже давно-давно, ну, не надо даже...
5: Знаете, да. Проституция есть везде. И мужская проституция тоже есть везде. И, в общем-то, есть даже специальные какие-то отведенные кварталы для этого. Такие, они не отведенные, они как бы сложившиеся кварталы, так сказать, красных мужских фонарей, вот, в которые, в общем-то, приходят. Ну, что делать? Мужская проституция, это, в общем-то, так же, как женская проституция, она, не знаю, как с точки зрения, конечно, сексуальных отношений, она нужна, безусловно.
1: Ну, я предлагаю следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте.
13: Это меня зовут Микола.
1: Здравствуйте.
13: Вот, у меня такой вопрос к Тамаре, простите, я забыл.
1: Валерьевна,
13: Валерьевна, да, извините. Вот только что были упомянуты, значит, так сказать, анальные, ну, как сказать, проблемы. Как можно отнестись, так сказать, к анальным мастурбациям?
5: Вы знаете...
13: Это, простите, секундочку. Это, значит, вот первый вопрос. И второй вопрос, значит, отношение к взаимной мастурбации. То есть во время полового акта, так скажем. То есть такой, так скажем, альянс мастурбирующих душ. Ну, простите, я поэтому не знаю.
1: Хорошо, спасибо. Сейчас, наверное, Тамара Валерьевна вам ответит. Я даже и не предполагал, вот вообще, и в голову не приходило вот о том, что спросил наш поэт. Вот вообще, вот вы представляете?
5: Нет, безусловно, существует анальная мастурбация. И, в общем, даже существует женская анальная мастурбация. В общем-то, я не буду говорить об этой мастурбации, как именно чисто мужской. Потому что, вы знаете, это очень... Этому не уделяется такого. Почему-то считается, что анальный секс, он... Это какой-то всегда односторонний секс. На самом деле, очень часто именно... При анальном сексе женщина достигает оргазма. Женщина, которая не может достигнуть оргазма при прямой. Ну, в общем, я опять-таки не открываю Думу Америку. Ну, ничего страшного в этом нет, если, конечно, вы не используете при мастурбации колющие, режущие предметы. Пожалуйста.
3: Извините, а как вот вы относитесь к тому, что к тому факту, что не так давно в одной молодежной популярной газете по близкой тематике промелькнуло такое письмо в редакцию, что, значит, девушка очень боялась привидений, у нее был не очень удачный там первый контакт с мужчиной. То есть как такового контакта-то и не было, а мужчина сказал, что, дескать, если сейчас не случится, то я выброшусь в окно. А женщина, дескать, сказала ему, ну и выбрасывайся, не подозревая о том, что намерения его вполне конкретные и решительные. Мужчина выбросился, после чего она вообще не могла долгое время ни с кем вступить, ни в какие отношения. А если что-то подобное случалось, то каждый раз ей мерещился вот этот ее

0: соблюдать определенную осторожность, поскольку
1: то допустим, стричь ногти обязательно.
0: Обязательно, безусловно, стричь ногти. Обязательно должны быть чистые руки. Понимаете, это очень важно.
2: Спринцевание тоже имеет место.
0: Безусловно.
3: А скажите, тогда, может, извините, что я так несколько, может быть, вульгаризирую для, может быть, некоторых людей святую даже, так скажем, тему, но ведь тогда может просто увеличиться поток страждущих от к докторам, которые ставят клизмы.
0: Вы знаете, клизму вообще обычно, я не знаю, как у вас это принято, вообще клизму обычно принято ставить дома. Знаете, я думаю, что просто, видимо, увеличится спрос на клизмы.
1: На проктологов.
0: Вот. А, в общем-то, анальный секс – это такая большая часть жизни, которую нельзя... Безусловно, конечно, анальный секс без принуждения, я бы так сказала. Хотя, вы знаете, вот во всех сада, маза, вот этих всех, вот именно принуждение к сексу и принуждение к анальному сексу, вы знаете, это занимает очень большое место в эротических фантазиях женщины. Женщина, допустим, не соглашается идти на секс, и тем более на анальный секс, не соглашается идти, ей кажется, что, в общем, можно... Она бы пошла на это при каком-то насилии. Понимаете? Но, тем не менее, это ни в коем случае нельзя переходить грани в этом во всем, безусловно.
1: И в то же время я бы предложил не забывать о женщине как женщине и о восприятии женщины как женщины. Как сказал великолепный русский писатель Юса Олешковский, живущий сейчас в Америке, что у мужчин 7 дырок в теле, у баб 8, на одну больше, а сколько шухера. Я думаю, что это выразит отношение к женщине большинства мужчин.
3: Ну и... Да.
0: Ничего. Я не буду комментировать это.
3: Ну что же, и в принципе, вот я думаю, что на этой фразе Юрия Романовича, замечательной, которую, конечно, он взял у своего друга, замечательного Юза, мы закончим нашу сегодняшнюю встречу. Спасибо вам, Тамара Валерьевна, за участие в нашем эфире. И спасибо, конечно же, вам, Юрий Романович. Вот, и простите нас за некоторые...

здравствуйте, геройские отважные орлы. Стукнуло-таки 24 мая. Я вас поздравляю с грядущим, прошедшим 8-м. Кстати, всех замечательные. Мы с вами устроили танцы вот в этой, в наших канализационных коммуникациях. Мне их никак не забыть. Спасибо также за фотографии, вами присланные по этому поводу. Единственная жалость сегодня, а может и не жалость, может это и к лучшему, что, к сожалению, мы не успеем выполнить, вот, ну не то, что ваши заявки, а ваши музыкальные просьбы, хотя максимально постараемся это сделать. Я говорю «мы» не потому, что на мне сидит такая замечательная железная коронка на голове, я имею в виду, а не на зубе маленькая коронка, вот, и я теперь царек, дескать. Нет, потому что нас тут очень много, мы все ходим с деловым видом, снуем туда-сюда, значит, с папками и получаем большие деньги за это. Вот, я постараюсь в ходе нашей программы каким-то образом, ну, максимальное количество ваших музыкальных пожеланий, которые мне, естественно, подходят, которые мне нравятся, поставить в этом эфире. Вот. А первый час у нас сегодня будет гостевым. У нас в гостях группа «Дикие гуси». Мы, в общем-то, обязаны появлением этих музыкантов в нашей студии Сергею Гуреву, который однажды уже приводил женщину по имени Вика Морозова, если вы помните. И, соответственно, первый час мы посвятим беседе с музыкантами группы «Дикие гуси», Сашей и Славой, а также, собственно, прослушаем, так сказать, да, их новый компакт-диск, который, надеюсь, вам понравится.

затем сделаем небольшой перерыв, сходим, разгрузим. И после этого будет еще один очень важный гость. Человек, который долгое время работал в правительстве на достаточно ответственной должности. Я думаю, что беседа с ним будет вам интересна. И вот там, чтобы как-то иногда оттягиваться, тоже грузить, выходить, мы с вами будем уже слушать то, что вот вы просили посредством пейджера. Номер его 913-29-29, абонент Монморанси. А сейчас плавно переходим к общению с группой «Дикие гуси».

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Надеюсь, вам сия пьеса пришлась по душе. И в гостях у нас Саша и Слава, создатели группы, которую, песню в исполнении которой мы только что отслушали. Группа называется «Дикие гуси». Песня называется «Дикие гуси». Вот. И, конечно, Сергей Гурев, которому мы обязаны, как я уже говорил, появлением в нашей студии этих двух музыкантов. Но прежде чем мы начнем общение, я хотел бы ответить Жоре, который спрашивает: Саша, почему прекратилось вещание по восьмой кнопке? Дело в том, Жора, что у нас есть спонсор нашей программы, вы знаете, Рафик Пантелеймонович Вдул, вот, который торгует сардельками, в общем-то, в центре города, и у него на даче, несмотря на наличие тарелки и так далее, восьмая кнопка телевизора была выломана, в общем-то, с корнем его любознательным сыном. Вот, полным дебилом, который увлекается техникой, конструкторами, Лего и прочим вот всем этим искусственным дерьмом, да. И Рафик Пантелеймонович, в общем-то, отказался платить сейчас пока за наше вещание в прямом эфире на восьмой кнопке, поскольку, в общем-то, он не может это принимать. Мы договорились, поняли, и сейчас починим, и опять вещание возобновится. Ну, а теперь... О, Сергей, да. Пришло время поведать тебе немножечко о истории группы, поскольку я могу отметить, как в какой-то степени человек, немножечко слушающий музыку, разную, вот, высокий профессионализм исполнения. Вот. К тому же люди передо мной сидят, скажем так, не первой молодости. То есть... Откуда появилась эта группа? Может быть, какие-то корни? Ну, сам, как знаешь, расскажи, короче, обычную свою телегу.
2: Да, значит, добрый вечер, дорогие друзья. Ну, про предшествующую историю этой группы, а это второй ее альбом, наверное, ребята расскажут сами. Я мог бы сказать вот два слова о том, вот как вообще столкнулся с этим ансамблем и чем он меня так привлек. Я давно любил вот всевозможный простой, настоящий, горячий, бесхитростный рок, Scorpions, Slade и так далее. И меня все время угнетало, что вот какие-то русские группы, работающие в этом стиле, Амария, Мастер, Новый Завет, они как-то несерьезно относятся к текстам. Какие-то они у них легкомысленные, немножко скабрезные. Какой-то непонятный вот дешевый юмор в них присутствует. Даже великая рок-поэтесса Маргарита Пушкина, которая очень часто пишет для серьезных таких тяжелых ансамблей, ну, тоже очень часто грешит какими-то, ну, не очень серьезными оборотами. Да.
1: А ты знаешь, почему это происходит? Потому что недавно тут дети наши, радиостанийные дети, доложили, что они наблюдали поэтессу, мчащуюся на мотоцикле «Урал» с такими раздутыми ноздрями, совершенно очумевшую, потерявшую всякое управление по вот, разделительной полосе улицы Новый Арбат. Вот. И сшибала, значит, сотрудников ГАИ, которые махали ей жезлами. Они вертелись вот так, что твой волчок.
2: Ужасно. Вот вместо ужасно. Того, чтобы, как уважающие себя металлюги, ездить на интеллигентном мотороллере.
1: Да, или там, да. Ну да, Сюшинса.
2: Вот. А «Дикие гуси» меня потрясли тем, что они вот были первой, наверное, отечественной такой горячей, серьезной группой, которая тексты писала и пишет такие же серьезные, как их музыка. Настоящие, глубокие, прочувственные, настоящие рок-тексты.
1: А вот что скажут Саша и Слава насчет, как мне кажется, некого, ну, конечно, тут дело вкуса, но тем не менее некоторого противоречия в рассказе Сергея Гурева, касающегося, вот он говорит, я люблю настоящий, хороший рок, да, и рок-н-ролл, и он привел в пример две группы. Slade и Scorpions. Ну, первую группу я целиком согласен, это мощный коллектив. Но вот эта фаерверковская подделка, бюргеровская, жуткая, базитическая, ее, по-моему, нельзя назвать настоящей. Я с тобой поспорю. Мне кажется, что это из серии коллектива «На-на-на», вот, который везде распевает и возглавляется человеком в красном пальто и с хитаганом.
2: Ну, если брать такие песни, как «Еще люблю тебя», то, конечно, но у них же был очень интеллигентный альбом «Туши свет». Вот здесь я бы уже не отнес его к «Сахарной попсе».
1: Не знаю. По-моему, когда немцы поют на английском языке, это то же самое, что я сейчас, например, заговорю в прямом эфире на тувинском. А ты знаешь, что я пишу много статей на тувинском для Тувы, и тувинцы читают их, и, в общем-то, я собираюсь баллотироваться. Да, ну да ладно, что-то я все о себе. Вот уже стали приходить на наш пейджер вопросы. Вопрос к диким гусям. Есть ли у вас что-нибудь о фалосе, спрашивает Ниточкин. Достаточно злопонятно. И сразу же еще вопрос без подписи. Считаете ли вы ваши тексты актуальными на сегодняшний день? А, Марк из Коломны. Дозвонился из Коломны Марк.
3: Естественно, у нас есть такая песенка о фалосе. Вернее, о проблемах с фалосом. И мы сейчас прямо можем его послушать.
1: Называется
3: импотенция.
1: Тогда я должен переставить на другую сторону. Это, кстати, импотенция — это не совсем с ним проблема. Насколько я знаю, это что-то связано с железами какими-то.
3: Это все
1: может,
3: в комплексе.
1: И с ним,
3: в комплексе. Да. И с головой тоже.
1: Вот мне кажется, скорее всего.
3: Да.
1: Слушаем.

0: гостях у нас группа «Дикие гуси» и Сергей Гурев, который привел в нашу студию этих музыкантов. А вот интересно услышать ваш ответ на вопрос такой следующий. Это, правда, у меня спросили, вот, но тем не менее я хотел бы к вам тоже пинг-понг сделать. Расскажите о своих сновидениях. Мучают ли вас кошмары? Знаете, вот прям по порядку. Да.
1: Естественно, мучают. Иногда до сих пор снится, что я закончил когда-то консерваторию, иногда снится, что я до сих пор никак ее не могу закончить. А второй самый страшный кошмар, никак не могу уйти из армии. Вот эти два кошмара меня преследуют.
0: А вот скажи, пожалуйста, ты постоянно носишь у себя в кармане вот дирижерские палочки. Это как-то, или, может быть, это китайские палочки? Нет, для поедания риса?
1: Да, это я рис не ем. Все. Но они дирижерские.
0: Они дирижерские.
1: Да, просто понял. Так все-таки больше ближе к музыке.
0: А, Слава, а каковы твои проблемы?
2: Ну, на самом деле, проблем не очень много. Мне также снится выпускной экзамен Харьковской музыкальной дистиллятки, когда, так сказать, я играю скрипичный концерт и никак его не могу закончить. Я его начал, но кончить и закончить не могу никак, к сожалению.
0: То есть это получается, что вот наказание такое будет, если ты что-то плохо сделаешь.
2: Да, скорее всего, наказание. Это надо рассматривать, наверное, так.
1: Значит, но все-таки эротические сны. То есть по Фрейду все-таки вот скрипка, это все-таки ближе к женщине, поэтому я все-таки связываю эротику и скрипку.
0: Ну, в общем, да. Я, кстати, наблюдал, вот мы сделали съемку очень близко лиц людей, присутствующих на классических концертах, лиц, и обычно же вот показывают зал, да, они так чинно сидят, первые ряды-то понятно почему, они, в общем-то, заплатили деньги, чтобы прийти в первый ряд и сказать, я был в консерватории, к примеру, да, вот, а задние ряды показывают нам только их лица, мы делали же и лица, и, соответственно, ну, то, что вот у них снизу, и они производили, в общем-то, там с весьма такие характерные манипуляции, причем невзирая на пол. Вот, из чего мы, наша социологическая группа, сделала вывод, что как раз вот те проблемы, которые вот описаны в выше прозвучавшей пьесе, в общем-то, достаточно излечимы, и такая терапия музыкальная. Что скажете, Сергей, как, в общем-то, известный достаточно музыкальный журналист и критик?
3: Но я последнее время сталкиваюсь с тем, что в отдельных заведениях смежного плана используют гитарные и скрипичные струны для истязания молодых девиц.
0: То есть, ну, я могу сказать, что это что-то такое новомодное, но я думаю, что это пошло от поросячьих хвостов. То есть, потому что изначально, я помню, мы занимались и разгружали постоянно для московских секс-шопов из области, провозили нам поросячьи хвосты.
3: Это вот авангардисты от всяких садистских искусств действуют таким образом. Казалось бы, логично было бы взять порося за хвост и поросем бить человека.
0: Да, достаточно.
3: Люди, наоборот, берут поросей и вот пьют хвостом. Так, чтобы вот хвост такой вроде маленький, неудобный, а все равно, чтобы больно было.
0: А может быть, наоборот, тут как раз не больно, а есть элемент такой обиды. То есть, может быть, у них как раз мазохизм вот этот, да, он заключается в обидке, а не, ну, то есть, скажем так, эмоциональный мазохизм.
3: То есть, свинью подложить вот.
0: Так. Вот из этой серии, да, понимаешь. Да. Но есть же люди, которые, ну, например, ты им говоришь что-то обидное, вот, и они от этого используют, значит, вернее, испытывают половое прям-таки возбуждение, с дальнейшей эрекцией даже.
3: Цинизм
0: вот
3: без границ, короче.
0: Да, то есть, причем эта болезнь развивается очень сильно. То есть, мы вот проводили эксперименты в комнате, вот, и они даже потом без оскорблений жить уже не могли. То есть, мы включали им магнитофон в петлю ленту, где, в общем-то, на них высыпались тонны ругани. Самой мерзкой причем. Тогда они чувствовали себя счастливы в каком-то блаженном состоянии. Один раз заела у нас, а она умерла просто. Старушка. То есть, да. Представляете, пожилая вроде женщина уже.
3: Ничего не могу сказать. Ужасно.
0: Ну что, послушаем пьесу?
1: Да, гнилозубка.
0: Гнилозубка. Я вот знаю Златозубка, Златовласка.
1: У нас все песни, проблемные.
3: Все песни проблемные.
1: Все каких-то проблем. Это проблемы любви, проблемы нелюбви и
3: стоматология,
1: любовь.
0: Тут недавно кино показывали про стоматолога, сошедшего с ума. Никто не видел, нет? Нет, нет, человек, стоматолог сошел с ума, и То есть у него возникли резкие антипатии к своим пациентам, которые зубы не чистят. И он стал их всех, в общем-то, посредством своих инструментов, там, в общем, жене своей выдрал все зубы, положил ее на жаркий свой, на край своего жаркого бассейна в шезлонг, привязав снизу и прикрыл ей, значит, репку шляпкой пляжной. И все думали, что она там отдыхает. Вот одному дяденьке, который, значит, из налоговой предложил ему, значит, сделать взятку, он вставил в рот мощнейшее разжималово и разжал ему зубы, а получилось вот язык, что у твоего Rolling Stones такой вот вывалился. Вот он там бегал потом. Студентке одной просверлил.
3: Ну, вот, понимаете. Интеллигентные люди.
0: Да, ну, понимаешь, а в то же время это вот западные веяния, то есть там, где они ездят на хороших машинах, казалось, что человеку мешало. Не помог им не все вот эти средства жевательные, которые вот...
3: Зато с духовностью у человека вот все
0: с духовностью все нормально, видишь как? Санитар, я бы сказал.
4: Ну-ка, откроем пошире ротик.

0: меж тем на наш пейджер, его номер 913-29-29, абонент Монморанси. Продолжают приходить вопросы. Прежде всего я хотел бы ответить на вопрос 55 пантихоев, которые спросили, где обещанная выпечка. Я могу вот что сказать, что мы послали ровно 50, как обещали. Видимо, вот ваши 5 товарищей каким-то образом ее, в общем-то, прямо с таможни вывезли, пока вы, видимо, не знали этого, и зажали. То есть вы должны искать ее среди своих, потому что у нас есть все документы, отправлены факсы, отбито все. Все в печатях ходим, и, в общем-то, у нас все нормально с поставкой, мы никогда не подводим. А вот вопрос к музыкантам. Очень свежий вопрос от Савелия. Как относятся артисты, хорошее слово, к аудиопиратству? А следующий вопрос относится к разряду рекламы, но, тем не менее, я его сам задам. Где можно купить в Москве ваши аудиокассеты?
1: Ну, к пиратству. Ну, как все артисты.
0: Хорошо, то есть.
1: Хорошо относимся, да.
0: Поскольку это, тем не менее, какая-никакая, а слава. То есть,
2: ну, в общем-то, да, какая-никакая, да,
1: потому что не наша страна вообще отдельно стоит от всего мира, отдельным глобусом, поэтому...
0: Мало того, действительно, уже ни для кого не секрет, что практически все звукозаписывающие и выпускающие фирмы, они сами и заказывают пиратские тиражи, чтобы,
2: конечно,
0: намыть денег.
2: Ну, в общем-то, да, конечно.
0: Да, это один из ходов. Другое дело, что они не платят музыкантам с этого, либо платят как-то по договоренности, если они хорошие друзья.
2: Да, там платят.
0: Платят, да?
2: Платят.
0: Значит, я подумаю о том, как у меня с дружбой обстояла.
1: Да. Да, а вот кассетка пока еще не вышла, только собираются ее выпускать. Так что
2: то
1: вот,
2: есть пока только вышла.
1: Да, даже и еще компакт-диски только должны появиться в продаже.
2: Сегодня, грубо говоря, промоушен.
1: Да, сегодня премьера небольшая.
0: Вот Лена спрашивает: Александр, в вашей программе, как у его постоянных персонажей, как у постоянных персонажей этой программы, так и у гостей очень явное проявление женофобии. Чем вы это объясните, спрашивает Лена. Ну, вот я со своей стороны могу, как говорится, ответить за свою женофобию, а вот, видимо, у вас тоже ее нашли, то есть, как говорится, чаша терпения лопнула. Лена не знает, что и сделает уже.
3: Честно говоря,
0: конечно, честно,
3: Лена, я считаю, что женофобия — это самая высшая форма женофилии.
0: Совершенно верно, Сергей. Это то же самое, что горячий ожог и холодный ожог. Один хрен он ожог.
2: Он ожог, совершенно верно.
0: Да. А не боятся ли ваши гости клаустрофобии? Знают ли они, что это такое, спрашивает нас Жора. Вас, Жора.
2: Ну, в принципе, я могу ответить. В принципе, конечно, не боимся, потому что, в общем-то, надо сказать, вот вся наша сознательная музыкальная жизнь как раз вот проходит в четырех стенах студии, поэтому,
1: в подвалах.
2: Мы уже просто к этому привыкли.
3: Ну, хотя там вот крысы скрашивают.
1: Да, у нас очень музыкальная,
2: очень
1: крыса.
2: Музыкальная крыса.
1: Она, когда мы начинаем играть, она вылазит из-за колонки, подходит к ней и тихонечко слушает. Потом она послушает песню и тихонько уходит. Мы ее очень
2: иногда
1: любим.
2: Бывает подпискивает, если, да, я в кайф особенно.
1: Да.
0: Большое или животное?
1: Очень большое.
0: Интересно, самочка или самец?
2: Не проверяли.
1: Ну, вот, не было случая.
0: Насчет вот женофобии я еще хотел ответить, почему она у всех у нас, у туработников нашей программы. Это связано вот с тем существом, которое вы, кстати, трепали за ушком, а сейчас это опасно, потому что еще не лето. Это наша девушка Прохор, которая работает телефонистом, и она, в принципе, то есть у нее бывают некоторые периоды, скажем так, не совсем плохого, а неадекватного поведения, Лена, видите ли. Если вы хотите, мы вам ее привезем вот на 2 недели. Нам сейчас как раз нужно будет это. Очень много работы, знаете ли, растаможка идет. Сергей, что вы на меня так смотрите? Я вам кого-то напоминаю. Постоянные печати везде шлепаются. Нам нужно Прохора кому-то сдать просто на пару недель. Так что, Лена, я думаю, что у вас тоже женофобия появится. Да. Ну что, Сергей, что? Что?
3: Ну, ладно, я песня, на самом деле хотел спросить ребят. Вот всегда хотел задать им этот вопрос. И вот предоставился благодаря тебе, Шура, случай. А поэтому тебя и смотрел вот с нежностью некоторой. Что вот в ваших песнях почему-то очень болезненно педалируется тема австро-венгерской монархии. И ты что?
0: Извини, я простудился.
1: А в каких местах?
2: А можно в каких местах?
3: Вот, ее влияние там на европейскую жизнь и прочее. Вот у вас есть песня про королеву Анну Австрийскую, если я не ошибаюсь. Вот как вообще вам пришла в голову мысль ее написать?
2: Анна Австрийская, она же Нюра, ты имеешь в виду, Сережа?
3: Ну, вы ее так назвали, как я понял.
0: Нет, в Нюре я нашел в песне Нюра, я ее слышал уже один раз, я нашел в ней явные антитувинские настроения, в общем-то, проскальзывают. То есть, в общем-то, вы, видимо, националисты, мы с Сергеем пришли к выводу. Это...
2: Ну, в какой-то степени.
1: В какой-то степени, да, такие русские националисты, поэтому все-таки русская тема немножко педалируется, мы ее так любим. И формы, и...
2: Русские это, формы.
1: Русские формы любим, да. И думаю, что как раз вот завершая тему с женофобией или женофобией.
2: Нет, наверное, все-таки женофобией.
1: Фобией, да? Мы правильно сделали там, да, ударили. Я думаю, что когда мы выйдем на пенсию, у нас эти и проблемы все отпадут сами собой.
0: Ну, да, я полагаю, что да.
1: Ну, а пока, такие... я думаю, что...
0: Нам... Пьеску, да?
2: Надо так, послушать пьеску, Нюру.
1: Да.
0: Полное имя Анна.
2: Полное Анна австрийская.
0: Полное имя,
3: да,
0: Анна.
3: Захватила, да, Францию.
0: А погонял его Нюра.
2: А погонял его Нюра. Вот и ее приключения.

напоминаем, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня группа «Дикие гуси». И пришло сообщение на наш пейджер. Пользуюсь случаем, хочу поздравить Васивину с ее грядущим днем рождения и в связи с этим поставить самую страшную песню из вашего репертуара. Пишет Марк из Коломны. Слушаем песню страшную.

0: положи в стакан с водой, на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: А еще раз напоминаю вам номер нашего пейджера 913-29-29, абонент Монморанси. Вопрос к Лаэртскому. Александр, что вы делали в понедельник с тряпкой на рынке в Отрадном? Спрашивает Олег. Ну, открыл он мою тайну. Единственное, Олег, вы, видимо, страдаете дальнозоркостью или близорукостью, поскольку это была не тряпка, а были замечательные холщовые китайские трусики, которыми я, в общем-то, приторговываю. Там, вот, сам их шью. Почему они, дескать, китайские? Вовсе не потому, что я их шью из китайского какого-то шелка, там, да, или что они в драконах, все, что твоя грудь. А, просто от того, что я придумал им такое название «китайские трусики». Ну, как вам сказать, они к низу сужены, а кверху расширены. Даже, я бы сказал, это панталоны такие. Видимо, поэтому вы их приняли за тряпку. Кстати, в тот день, в понедельник, я их продал за 20 новых рублей.
2: Да, нужно же любить то, что ты продаешь.
1: Безусловно. И какое-то имя давать, понимаешь? Какое-то имя, да. А, ну вот... Между тем, к нам на программу даже стали приходить письма. Вот, что странно, поскольку средств связи много, телефон, рельса висит в центре Москвы. На Тверской мы рельсы повесили, чтобы в случае чего собраться сразу там, это, всем вместе.
2: Очень модно, кстати, дымками от костров передавать информацию.
1: Да, дымки повсюду, то есть везде кучки разложены, да, все вроде вспышки. Лизат, опять же, да. Вот, тем не менее, приходят и письма. Но я так понимаю, что это происходит, скорее всего, из-за желания просто наших граждан не дать умереть этому древнему способу распространения информации. Это почтенно. Вот наш адрес 121-803. Это индекс 121-803. Улица Новый Арбат, дом 11, этаж 14. Радиостанциях Москвы, программа «Монморанси». Пришло огромное количество, почему-то в этот раз писем, ну, не огромное, скажу, прямо их три, но все из клиники некоего доктора Машковского. Он пишет прямо: «Уважаемый Александр, с большим наслаждением наблюдаю рекламу с вашим участием про тампуни «Лимаранси», транслируемый по каналу НТВ+. Как врач, советую вам не забывать про перхотный кариес, эпидемия которого захватила наш народ. Это все от недостатка присыпок, поскольку мама использует перхоть свою в качестве присыпки для грудников, поскольку на периферии уже мы давно ничего не возим, транспорт не работает, рельсы перекрыли, какие-то люди в телогреках».
3: А как же head and shoulders?
1: Я не знаю этого
2: это
1: слова.
2: Все от пьянства. Это когда сушняк, то у волосах, которые на зубах растут, соответственно, они не увлажнены, вот и перхоть.
1: Перхоть, да. Весь медперсонал нашей клиники просит вас включить в вашу программу «Монморанси» песню о девочке Верочке. С уважением, доктор Машковский. Видите ли, мы бы спели вам сами с радостью про девочку Верочку, но, к сожалению, никто из тут присутствующих так быстро вот прям на два слова не сможет найти там «девочка Верочка». Вот рифму третью мы не сможем.
3: Я думаю, что да.
1: Не сможем. Поэтому мы поставим про Клаву. В конце концов, ну какая разница?

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас группа «Дикие гуси». И приходит сообщение, как вы относитесь к рекламе эротических товаров, в частности, к прибору для увеличения массы груди. Вот сразу видно, что писал мясник. Не размеры груди, а массы груди. Вот. Ну что, отвечайте.
1: Я думаю, положительно.
2: Я тоже думаю, что положительно.
1: Мало рекламы, мало рекламы.
0: Мало, да?
1: Мало, мало.
0: Пишут, Александр, у басиста группы есть для вас подарок. Подпись «Московский». Я смотрел пальцы у всех троих. Ну, Гурьев Сергей вроде вряд ли играет на бас-гитаре. Вот у Славы, у Саши Мазолей нет. И, то есть, либо подарок зажали. Так что, уважаемый господин Московский, прошу вас отследить вот, и принять меры. Ну, а сейчас у нас до новостей немножечко времени. Мы слушаем еще одну пьесу, да? Пьесу.

0: В гостях у программы «Монморанси» сегодня группа «Дикие гуси». И мы слушаем песни с их компакт-диска. Это Саша и Слава и Сергей Гурев, который их привел в нашу студию. Тем не менее, приходят вопросы на наш пейджер. Его номер 913-29-29, абонент «Монморанси». Ну, во-первых, Лена опять спрашивает, может быть, причина нашей фобии, женофобии, в ориентации. Ну, насколько я знаю, что вот лица, относящиеся, так сказать, к педерастам, они не боятся женщин, а в основном к ним попросту безразличны. Это я знаю по рассказам людей из большого шоу-бизнеса, которые, в общем-то, постоянно там толкутся друг с другом, и у них вот это все происходит замешано. Поэтому вряд ли. Мы-то, если боимся, если фобия, это уже не безразличные отношения. Но, может быть, я же не медик.
1: Вообще, в модных салонах, Лена, принято
0: салонах, давно уже говорить. Салонах.